0: Украины и закрывал глаза на нарушение прав человека и убийства в Донбассе. Авиация России нанесла удар по пункту управления БПЛА противника в портовой зоне Херсона, а в Одессе после взрыва в части города нет света и воды. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля. И такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся 9 октября. Путин и Трамп также договорились продолжить личные контакты. Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что в ходе разговора двух президентов большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине.
1: Особо было отмечено, что если в ходе предыдущего разговора президентов говорилось о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины, говорилось о возобновлении сразу же после выборов в Государственную Думу, то сейчас ситуация иная. Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверх массированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить. Дональд Трамп внимательно выслушал нашу аргументацию и сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находится в Майами для контактов с американскими представителями.
0: Помимо украинского кризиса, Путин и Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана, сказал Ушаков журналистам.
1: Владимир Путин особо подчеркнул, что возможности дипломатии на иранском направлении совсем не исчерпано. С Ираном можно и нужно договариваться. Президент упомянул, что вчера в Туркмении он подробно обсудил текущую ситуацию с президентом Ирана Пезешкианом. Заметил, что несмотря на озвучивающиеся периодически публичные резкие заявления, американцы продолжают опосредованный диалог с иранцами с участием Катара. Кстати, наше предложение по вывозу высокообогащенного иранского урана в Россию как возможного выхода из КПК остается в силе. Характерно, что Дональд Трамп не оставил эту ремарку без внимания, приветствовав вовлеченность Москвы в урегулировании ситуации вокруг Ирана.
0: Что же касается договоренности о поставках российского дизеля в Соединенные Штаты и на мировой рынок, то Зеленский назвал достигнутые договоренности между Трампом и Путиным несправедливыми и нечестными. Издание «Экшес» отмечает, что в ходе 15-минутного интервью его голос звучал раздраженно и подавленно. Зеленский отметил, что Вашингтон не обсуждал эту договоренность с Киевом во время недавних переговоров в Майами. Зеленский сравнил решение американского президента со счастливым подарком Путину на день рождения и назвал его совершенно ужасным шагом. При этом он уточнил, что мог бы поддержать смягчение санкций, но только если бы это стало частью соглашения о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран предстоящей зимой. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад в течение многих лет бесцеремонно вмешивался во внутренние дела Украины и закрывал глаза на нарушение прав человека и убийства в Донбассе. По словам Небензя, террор превратился в один из инструментов политики Зеленского.
2: Все эти годы Запад бесцеремонно вмешивался во внутренние дела Украины, закрывал глаза на нарушение прав человека и последующие убийства жителей Донбасса. А после 2022 года на тотальное уничтожение своего же украинского народа уже без разбора. И сейчас на Западе продолжают делать вид, что не замечают чудовищную принудительную мобилизацию, запрет на любое инакомыслие, преследование за веру и использование родного языка, ту власть, которая превратила все население страны в особей, единственная задача которого – пойти и умереть на войне за интересы европейских элит и самого Зеленского. Террор против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры давно превратился в один из инструментов государственной политики Зеленского. Жилые кварталы, гражданские автобусы, больницы, машины скорой помощи, объекты энергетики и жизнеобеспечения раз за разом становятся целями атак. Всего с начала текущего года от ударов ВСУ на территории различных регионов России пострадали свыше 8 тысяч человек, среди них не менее 425 детей. Только за прошлую неделю погибли 29 гражданских лиц, включая двух детей. Еще 206 человек получили ранения.
0: Представитель России при ООН также отметил, что спекуляции Европы на тему мировой продовольственной безопасности направлены на то, чтобы настроить страны глобального юга против России. По его словам, они преследуют вполне определенную цель – возложить на нашу страну ответственность за возможные перебои с поставками продовольствия и удобрений. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения противника на северо-востоке Харьковской области. Как сообщает Минобороны, с 3 по 9 октября бойцы «Севера» взяли под контроль Анаполия. Попытки врага вырваться из блокады полностью пресечены. Российские войска также закрепились в Новой Казачьей на Харьковщине и селе Киянеца в Сумской области. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Приветствую, это новости спорта, и Егор Новиков. Ростов победил Акрон 1-0 в стартовом матче 10-го тура российской футбольной премьер-лиги. Единственный мяч на второй, добавленный к первому тайму минуте, забил Иван Комаров. Ростов поднялся на 9-е место в турнирной таблице, Акрон остался на 13-й позиции. В первой лиге чемпионата России по футболу стартовал 13-й тур. В пятницу «Нефтехимик» потерпел поражение от «Челябинска» 2-4. «Арсенал» взял верх над «Спартаком» из Костромы со счетом 3-2. «Металлург» разгромил «Салават Юлаев» 7-1 в континентальной хоккейной лиге. «Магнитка» закрепилась на первом месте в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ. Мира Андреева впервые в карьере отобралась на итоговый теннисный турнир года в одиночном разряде. В 2025-м она выступала на этих соревнованиях в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер. Егор Корнев разделил с австралийцем Кэмероном Макэвоем победу на дистанции 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте. Оба спортсмена показали одинаковое время. Третьим финишировал еще один россиянин Иван Гирев. Также на счету Корнева вторая позиция на дистанции 50 метров на спине, а бронзу здесь выиграл Павел Самусенко. На 50-метровке брасом Кирилл Пригода завоевал серебро, второе место и у Евгении Чекуновой на 100-метровке брасом. Арина Суркова заняла третье место на дистанции 50 метров баттерфляем. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи. Погода.
0: По данным центров области, сегодня 10 октября в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 8 градусов, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Екатеринбурге 11-13, тепла без осадков. В Красноярске до плюс 5, небольшой дождь и облачно с прояснениями. В Архангельске пасмурно, дождь, временами сильный и плюс 10. В Казани до 17 градусов прогреется воздух, пройдет небольшой дождь. В Туле без осадков плюс 18, в Сочи до 23 тепла, в Нальчике плюс 20. В Санкт-Петербурге облачно, небольшой дождь, днем 8-10 тепла, порывистый ветер, атмосферное давление будет ниже нормы. В столице переменная облачность, без осадков, ночью до 10 тепла, днем до плюс 12. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду. Предупреждение гидрометцентра будет действовать до 18 часов. В данный момент в столице плюс 8, осадков не наблюдается.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Девочка, вам нужны деньги, да?
3: Да, но не рубли.
4: Я приветствую вас, мужчины. Здравствуйте, дамы, которых ничуть не меньше, как показывает статистика нашей программы, чем слушателей мужчин, хотя наша программа «Мужские грезы», конечно же, посвящается полностью мужским вопросам и мужским проблемам, которые у нас в жизни появляются благодаря вам, девушки, благодаря вам, дорогие женщины. Да, не без этого. Мы всегда здесь в программе «Мужские грезы» пытаемся выяснить, почему и закон, и общество как-то немножко недорабатывают в решении мужских вопросов и правовых, и постразводных, и алиментных делах. В общем, много очень проблем. Программа «Мужские грезы» этому и посвящается. Меня зовут Дмитрий Чернов. Здравствуйте.
0: «Мужские грезы».
4: Вначале, по традиции, я бы хотел напомнить вам, друзья, наши координаты, потому что многие спрашивают, многие не знали, а кое-кто и вовсе забыл. Ваши истории вы можете присылать лично на мою электронную почту dchernov@radioru.ru. Эти истории мы, как правило, разбираем внимательно, вчитываемся и иной раз используем как материал для очередного выпуска программы «Мужские грезы». У нас есть группа ВКонтакте «Мужские грезы». У нас есть телеграм-канал «Мужские грезы», где мы ежедневно практически публикуем разные новеллы относительно каких-то прав мужчин, относительно семейных каких-то законодательных инициатив. В общем, телеграм-канал очень интересный и очень полезный для семейной жизни или вообще для мужчин после развода. Поэтому подписывайтесь и заходите. Телеграм-канал так и называется — «Мужские грезы». И мой телеграм-канал «Чернов» тоже добро пожаловать.
0: «Мужские грезы».
4: Удивительное рядом. Зарплата, в кавычках, жены должна составлять 30% от дохода мужа, заявляют экономисты. Причем минимальная сумма за оплату работы по дому должна начинаться от 35 тысяч рублей. Полученные деньги следует направлять на услуги, связанные с восстановлением женщины после работы по дому и отдыхом. Например, массаж, спа или маникюр. Вот читаю вам эту новость, а сам думаю, верить этому или не верить? Кажется, это шутка, кажется, что это фейк какой-то. Да нет, действительно, такой вброс. И сегодня, когда мы готовили программу, я подумал, что таких вбросов у нас через вот такие вот окна Овертона, знаете же такое выражение, да, когда по чуть-чуть, понемножку вбрасывая в сознание общества определенного рода мнения, определенного рода цифры или утверждения чьи-либо, без указаний, причем имени и фамилии источника, вот есть некие экономисты. Вот они якобы заявляют, что зарплата жены должна составлять 30% от дохода мужа. Какая зарплата? Спрашиваю. Непонимающие люди. Минимальная сумма за оплату работы по дому. У нас с недавних пор вдруг внезапно стали культивировать идею о том, что женщина, которая занимается домохозяйством, призвание которой просто поддерживать дом в порядке, содержать и чистоте семейное жилище, детей, готовить еду и все такое, почему-то вдруг кто-то с чьей-то легкой руки стал внушать мысль, что за эту работу женщине следует платить. Кому платить? Естественно, мужчине. Вот послушайте, как в РПЦ роль женщины внутри семьи описывает протоиерей Евгений Попеченко. Быть домашней феей, считает он, необходимо быть женщине. А мужчина – это хозяин, это добытчик. При этом женщина не должна ломать природу мужчин и перестраивать роли, которые, оказывается, в нашу мужскую природу вложил Бог. И женскую, естественно, тоже. Послушайте, что сказал протоиерей Евгений Попеченко.
5: Что сказано о женщине, какие ее роли, ну то есть ее Богом заложенные в нее вот эти природные способности. Это быть женой, быть матерью, быть домашней феей, хозяйкой дома. Ну и вот в мудрых книгах говорится такое слово, оно условное, быть богиней. Но как бы мы не наделяем это религиозным каким-то смыслом, но понимание, что женщина, она может делать счастливым другого человека. Женщина не должна работать.
4: Ну, когда представитель РПЦ говорит, что женщина не должна работать, с этим сложно не согласиться. Я уверен, что большинство из вас, мужчины, вот своих жен наверняка не раз отговаривали сиди дома, не ходи на работу. Лучше, чтобы в квартире, в доме, в нашем была чистота, был порядок, чтобы дети были ухожены. Согласитесь, всем нам хочется вот этого спокойствия. Кто-то, напротив, наверное, возражает и говорит, что ну нет, у нас равенство, у нас же равенство, да, мы же постоянно вот еще и эту тему декларируем, что у нас равенство полов, что если женщина хочет идти работать, пусть она идет работать. Здесь спорить, это также в современных условиях, как мне кажется, глупо, как и искать ответ на вопрос, должен ли мужчина деньги отдавать жене в современном обществе. Но у нас ведь как бывает? У нас дальше всего, дальше за горизонт смотрят кто? Люди, которые создают интернет-контент. Наши уважаемые видеоблогеры. И вот ролик, который сейчас разошелся там миллионными просмотрами, на мой взгляд, поднял одну из серьезнейших проблем. У нас, к сожалению, не телевидение, да? Я бы хотел, чтобы вы понимали, что за ролик я вам сейчас включу звуком, естественно. Значит, один мужчина, молодой мужчина, маргинал такой, побитый в синяках. Видно, что человек, в общем, пьющий, переходит дорогу, и его догоняет девушка. Снимает его при этом на смартфон. Послушайте, пожалуйста, какой между ними происходит диалог.
6: Я маме вас покажу, как жениха потенциального, хорошо?
7: Нет, мне, к сожалению, мы, наверное, с вами не будем мужем и женой.
6: Почему?
7: Ну, вы тупая инстаграмная тёлка, а я русский интеллигент и интеллектуал. Нам с вами не быть никогда.
4: Ну вот весь интернет сходит с ума, всем смешно. А ведь если задуматься над глубиной прикола, становится совершенно понятно и оттого жутковато. Ведь эта фраза «вы тупая инстаграмная тёлка» — это, товарищи дорогие, диагноз не оператору видео, а целому поколению. Ведь чтобы вот такой вот точный поставить диагноз современным молодым дамочкам, над ним нужно было хорошенько поработать самим дамочкам на протяжении многих последних лет, если не десятилетий. Как их воспринимают мужчины по возрасту, примерно одинакового возраста, да? Но даже вот в такой маргинальной среде. То есть вы задумайтесь, насколько искажение реальности произошло сегодня. Насколько переходящий дорогу пьющий молодой человек на раз вычисляет целое поколение симпатичных с надутыми губами видеоблогерш. Это диагноз, который он ставит целому поколению. Постараться стать как можно более необразованными, безинтересными, пустыми, меркантильными, продажными, ни на что не годящимися, как сказал бы классик. Мы тоже посвятили не одну программу этой, казалось бы, сегодня уже, увы, норме общества. Очень не хочется сказать, что это норма, но таковой она, к сожалению, стала. И как лечить молодое женское общество, а не позволять ему калечиться еще больше, вопрос остается, увы, друзья, открытым. Однако, когда даже проспиртованный интеллигент-маргинал с синяками под глазами дает столь суровый и справедливый отпор женскому сермяжному, бесцеремонному показать маме, полагаю, друзья, наступила беда, и пора кричать «караул».
0: Мужские грезы.
4: Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил платить парам за браки и разводы. Поженились, получите 20 тысяч рублей, развелись, заплатите 40 тысяч рублей. И ведь ничего нигде не ёкнуло ни в каком месте у товарища. Считает, что предложение мощное, выверенное, стопудовое. Смотрит, наверное, утром на себя в зеркало и думает, какой же я все-таки молодец. Ну а между тем правительство России поддержало проект поправок в административный кодекс, который усиливает наказание для родителей, препятствующих общению детей с родственниками. Ну, если, как известно, да, мать после развода не дает сыну общаться с отцом. Мы, когда эту новость опубликовали в телеграм-канале «Мужские грезы», скептиков было, хоть отбавляй. И все сводят всю эту инициативу к одной большой проблеме. Знаете, как она звучит? Она звучит так. Если ведь женщина не захочет ребенка отдать на какое-то время отцу, она это сделает и вовсе без демонстрации злого умысла, как говорится. Она просто скажет, а сегодня Ванечка болеет. А завтра Ванечка, когда отец вновь приедет за ним или позвонит, она скажет, Ванечка очень хочет, но сегодня он не может, у него сегодня друзья. Трубку самому Ванечке давать никто не будет просто. Ну и вообще мне кажется, что штрафы, которые сейчас составляют от 500 до 2000 рублей, это смех, конечно. Хотят приподнять планку до 5000 рублей, до 3000, там до 15 тысяч, до 20 тысяч рублей. Вот. Для тех, кто сегодня уже не первый раз прячет ребенка, я оговорился, простите, штраф составляет сегодня от 4 до 5 тысяч рублей, и вот его хотят повысить, от 15 до 20 тысяч сделать. Но, на мой взгляд, это никак не поможет, это не сработает. Председатель Московской городской коллегии адвокатов Виктория Данильченко с нами на связи напрямую. И, Виктория Борисовна, а вы как считаете?
8: Да, здравствуйте, Дмитрий.
4: Вот вы что думаете по поводу этой инициативы? Мне кажется, маловато. Можно было бы и побольше приподнять штраф. И в конце концов начать уже, наверное, по существу эти дела разбирать и наказывать. И ту, и другую половину, потому что и отцы прячут детей, чего уж там, и матери детей прячут. Что думаете?
8: Да, я абсолютно с вами согласна. Более того, я тоже считаю, что их бы поднять, потому что наказать в нашей с вами жизни чудесной можно только рублем. Ничего другого люди, собственно, ну, так жизнь показывает. И доказывает, люди не боятся. Вот. Поэтому, опять же, да, инициатива очень хорошая, но насколько она будет работать и действовать, не знаю. Вот немножечко ошибаетесь, Дмитрий, когда говорите, что суд должен штрафовать. Это не суд, это делает судебный пристав-исполнитель, это входит в его компетенцию, такого рода штрафы, да. То есть, когда суд уже выносит решение о, предположим, там, неком порядке общения ребенка с отдельно проживающим родителям, то вот, собственно, тот самый отдельно проживающий родитель идет к судебному приставу, возбуждается исполнительное производство, и в рамках исполнительного производства пристав уже имеет право себя проявлять во всей красе. Насколько работает арест, ну, на моей практике ни разу не работал арест. Да. Вернее, как один раз был, но это, правда, даже не хочется приводить пример, потому что какая-то была прям очень сильная ангажированность, такая сильная нелюбовь пристава к моему.
4: Почему? Почему приставы на это не
8: идут? Почему не работает?
4: Почему не работает?
8: А мне сложно вам сказать, почему не работает. Потому что другая сторона, которая скрывает ребенка, она же не просто так скрывает, не покажу, да, ну сейчас уже таких людей мало осталось, кто прям совсем вот какие-то, ну, дикие вещи творит. Ну, ребенок, что у него там, насморк, кашель, болеет, он занят, он кружки, секции, дни рождения, ну, то есть таких отговорок же может быть очень много, и пристав может признавать такие не встречи родителя с ребенком как уважительные, потому что вот ребенок, дальше у нас еще есть некие решения, где написано «по согласованию с матерью». Это такое тоже достаточно часто встречается. Поэтому по согласованию с матерью ты такое согласование можешь никогда в жизни не увидеть.
4: Но это тоже как вариант. Если я буду судебным приставом жаловаться каждую неделю, в конце концов, может быть, заработают там шестеренки какие-то, начнут крутиться?
8: Это же не просто жаловаться каждую неделю, да? А если вы будете, ну, давайте называть вещи своими именами, просто, так сказать, не упускать пристава из вида, потому что его еще сначала поймай, запишись к нему на прием, это тоже целый квест, Дмитрий, так на самом деле. Ну так да ладно, значит, и вот если, о чудо, тебе это все удалось сделать, ты, собственно, абсолютно имеешь право просить пристава с тобой сходить на эту встречу, которую, собственно, которая у тебя прописана судом и которая никак не может состояться. И вот пристав должен с тобой вместе туда прийти и составить акт о том, что человек не исполняет решение суда. И вот таких актов, чем их будет больше, тем, собственно, для второго родителя появляется возможность обратиться в суд. Опять же, с тем же самым иском об определении места жительства ребенка в связи с тем, что другая страна злоупотребляет родительскими правами. То есть это тоже такая есть история. Но также этот же пристав может налагать штраф на то, что человек отказывается показывать ребенка, отказывается выходить на связь и так далее. Насколько эти штрафы, ну вот на сегодняшний день они совсем минимальные были, во всяком случае, и, наверное, человеку было проще заплатить 1-2 тысячи, даже если он бы привлекался к административному штрафу. Ну и, соответственно, как я уже начала с того, что рублем можно только наказать. Если за такое правонарушение уже, извините, будет там 50 тысяч штраф, уже 10 раз подумают, оно того стоит или все-таки надо ребенка показать.
4: Ну и вот здесь всегда вызывает вопрос, наверное, да, мы сколько ни говорим об этом, а все как будто бы на одном месте вот топчемся, и ничего не меняется. И те самые бесстрашные матери после разводов, которые прячут детей, но я говорю матери, потому что, еще раз, есть и отцы такие же, да, справедливости ради. Но все-таки огромное количество — это матери в первую очередь. И мы с вами говорили неоднократно об этом. И суды оставляют детей с матерями по умолчанию, как говорится, да. И ситуация не меняется. И матери наоборот. Они вон даже сообщество создают в интернете с подсказками друг другу, как сделать так, чтобы отец никогда не увидел ребенка. Для меня, кстати, тоже было открытие. И с этим делать тоже что-то нужно. А вот как вы считаете, вот если за хотя бы подобного рода советы публичные друг другу раздавать, да, в интернете сообщество создавать, наказывать следует?
8: Ну, понимаете, с моей точки зрения, для этого у нас существует, в общем и целом, Роспотребнадзор, который имеет право, да, блокировать вот такого рода сообщества, да, как-то вмешиваться в это. Ну, это вот примерно как с приставом, такая же история, да, то есть если ты поймаешь, найдешь, попадешь, то уже считает там полдел дел. Вот, поэтому все очень сложно, и тот же самый Роспотребнадзор не все всегда может даже в соответствии с решением суда сделать. Поэтому чего говорить о том, что будет что-то блокироваться. Такого рода сообщества, такого рода... Ну, слушайте, ну, будут они создавать какие-нибудь группы где-нибудь в соцсетях там и так далее, к которым ты уже не подкопаешься. Поэтому, ну, это же нужно искоренять все-таки на уровне законодательного, а не на уровне, кто кому что там советует, пишет и говорит.
9: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
0: Мужские грезы.
4: Друзья, ну, если говорить серьезно, все, что происходит сегодня в современном мире, все, что происходит в современном мире касаемо мужчин, ученые, специалисты в области медицины и прочие ответственные за нашу с вами психику люди бьют в колокола. У мужчин все меньше поводов для радости. И огромное количество причин для того, чтобы жить в состоянии перманентного стресса. Мужчины по всему миру на серьезные депрессивные расстройства жалуются чуть ли не каждую минуту. Статистика пугает, поскольку проблема мужской депрессии носит по-настоящему массовый характер, а это приводит к избыточной смертности, особенно среди, и вот здесь внимание, молодых парней. Смертность – это, конечно, безусловно, огромная беда и проблема, но есть еще и радикализация мужского населения. Что это означает? Это означает, что молодые парни массово бросают работу. Они не согласны на заключение браков, особенно если у них уже есть опыт первых брачных отношений. Доходы мужчин тоже падают. Это тоже причина. Жилье, образование стали большинству недоступны. Нет надежд на светлое будущее. Это действительно причины глобальные, которые мужчины не в силах устранить. Это политические, геополитические различные аспекты влияют на все вот эти вот проблемы. Но совокупность всех этих причин привела к тому, что 15% мужчин после 30 лет остаются жить с родителями. Каждый седьмой мужчина одинок и не имеет друзей. Рост числа самоубийств, депрессии, которых я уже сказал, отмечается. И это особенно заметно среди зумеров, то есть молодежи, которая родилась после 97 года. Радикализация, то, о чем я сказал, что это? Это как бы, ну вот когда мужские блогеры, да, если изучить то, о чем они рассказывают и говорят, при всем своем уважительном отношении к женщинам, они больше не говорят о равенстве. А почему это так? Да ответ-то на поверхности. Просто потому что в 40% семей сегодня во всем мире, не только в России, к счастью, женщина стала основным кормильцем, представьте себе. И мужчины себя чувствуют, естественно, неудачниками и теряют смысл жизни. То есть понимаете, как одно влияет на другое? Как вот этот знаменитый эффект бабочки. Где-то на одном конце земли бабочка махнула крыльями, а на другом начался ураган. И когда мы говорим о том, что апокалипсис, конец света, упадок рождаемости и все остальное, что касается численности нашего населения, пожалуйста, вот вам факты. Конец света – это вовсе не то, что рисуют нам режиссеры фильмов катастроф и фильмов ужасов. Конец света – это когда мужчина теряет смысл жизни. Вот что сказала по этому поводу в разговоре со мной Татьяна Львова, кандидат педагогических наук, клинический психолог, мастер краткосрочной стратегической терапии. Послушайте.
10: Да, действительно, эти цифры – это не просто какая-то сухая статистика, ведь за каждой цифрой – это чья-то судьба, да? И, в принципе, эта статистика показывает нам отражение глубокой боли, которую испытывают миллионы мужчин. И мы это видим, мы это чувствуем, на самом деле. Я как женщина это понимаю, чувствую, как как психотерапевт понимаю и вижу на приемах мужчин. Но вот, вы знаете, я бы на самом деле хотела уйти от формулировки, которую нам дали, да, что ну, мужчин нужно спасать. Потому что, на мой взгляд, она ставит мужчину в какую-то позицию жертвы, лишая его вот силы, агентности, да, способности вот самого мужчины действовать самостоятельно, осознанно, уметь принимать решения, выполнять действия. Более того, если мы сейчас пойдем вот в эту кризисную ситуацию, и мы таким образом, мне кажется, уменьшаем, как-то уничижаем даже те вещи, те случаи, те жизненные ситуации, которые происходили, скажем так, у наших предков, да. Ну, были войны, были революции, был тиф, женщины умирали в родах, не выживали дети, да, дети не, рождались, но умирали. И если мы так посмотрим, то глобально, ну, в общем, наверное, уж прямо такого тихого-тихого периода, ну, они бывают, безусловно, нам про них может и рассказывают. Да. Но, тем не менее, в человеческой судьбе, в человеческой жизни очень часто кризисы. Что могу отметить, на самом деле, что вот за последние 5 лет мужчины стали приходить в терапию. И это вот с моей точки зрения, это не совсем не о слабости. Я вижу очень интересных, очень умных, очень сильных мужчин, которые видят изменения и позволяют себе прийти к психологу, к психотерапевту и оценить, что с ним происходит. То есть на самом деле на глобальном уровне гораздо больше мужчин, которые это понимают и понимают, куда им двигаться. Если мы смотрим на вообще проблему, мы как взрослые смотрим на подростка. Я всегда, если ко мне приходят родители с таким вопросом, запросом, я всегда им говорю, вы понимаете, мы практически не можем воздействовать на другого человека. Мы только можем показать ему путь. То есть если родитель постоянно ощущает тоже в себе вот эти страхи, безусловно, его ребенок будет ощущать то же самое. То есть значимый человек находится не в полноте и счастье жизни, да? Мы, как более взрослое поколение, в принципе, понимаем, что насыщение жизни зависит ведь не только от денег, которые мы имеем. Тут есть и здоровье, тут есть наши друзья, то есть есть наше общение, есть семейные ценности, да? То есть на то, на чем мы на самом деле можем удержаться, этого гораздо больше. Это не только деньги.
4: Но понимают ли те самые зумеры, понимают ли те самые молодые люди, кто только-только начинает строить семейные отношения, кто только начинает задумываться вообще, зачем нужна семья, зачем нужны дети, понимают ли они, что дело не только в деньгах? Вот я, признаться вам должен, друзья, что разговариваю и общаюсь часто с молодежью 18-20 лет, я не вижу у них в глазах того, о чем говорит Татьяна Львова. Ну, абсолютно не вижу. Я не вижу желания жить полной грудью. Есть страхи. У молодых людей сегодня страхи. Знаете, какие? Как я буду жить в будущем нищим? Как я буду жить без денег? У них нет сегодня страхов. А что я буду делать, если у меня не получится родить ребенка? А что я буду делать, если у меня не будет любимой работы? Что я буду делать, если у меня не будет любимой? Но, правда, должен признать, что есть и исключения. Есть и исключения, и в следующей программе я обещаю, я познакомлю вас с совсем юными молодыми людьми, у которых есть свой удивительный взгляд и на женщину, как создательницу, прародительницу, богиню очага, так и на то, как нужно с ней общаться. Но это будет в следующей программе «Мужские грезы». А сегодня я хотел бы закончить еще одним видеороликом, который тоже набрал огромное количество просмотров. Не могу вам показать, к сожалению, потому что у нас радио, а не телевидение. Но я думаю, что вы все поймете из звука и по интонации того, как некто по имени Миша отвечает на вопросы своей возлюбленной. А меня зовут Дмитрий Чернов, и я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Это были «Мужские грезы». Пока.
11: Я не мою. Полы я не мою. Делает это все у меня Миша, потому что у меня болит спина.
12: Мише очень повезло.
11: Да, Миш?
13: Да, мне очень повезло.
11: Миша, смотри мне в глаза.
13: Мне очень повезло.
11: Скажи, что ты меня любишь.
13: Я тебя люблю.
11: Нормально, можешь сказать?
13: Я тебя люблю.
11: Просто так?
13: Просто так.
11: То есть не за что-то, а вообще просто так любишь меня?
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
14: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Говорят, что он работал электромонтажником в метрострое, что мог говорить на многих языках, что озвучил около 100 фильмов. Зиновий Герд. Человек и голос. Он родом из города Себежа, нынче это Псковская область, на самой границе Латвии и России. Отец до революции был приказчиком, коммивояжером, потом работником местного райпотребсоюза. О карьере актера Герд поначалу и не думал. После окончания семилетки приехал к брату в Москву, поступил в фабрично-заводское училище.
15: Из книги Зиновия Герда «Рыцарь совести». В те годы при всех больших предприятиях, в том числе и при нашем электрозаводе имени Куйбышева, существовали театры рабочей молодежи. На заводе я увидел объявление «Приходи к нам в трам» и последовал призыву исключительно из детского любопытства. Мне было 15 лет, и я вовсе не стремился стать актером. Меня спросили, не знаю ли я какого-нибудь стихотворения. А я знал, и меня приняли. В ту же пору в этот трам электриков пришли два совершенно взрослых, на наш взгляд, 30-летних человека. Валентин Николаевич Плучик и Алексей Николаевич Арбузов. Вот с этого все и началось. Нас объединила дерзкая идея коллективно написать пьесу на самую актуальную тему. И мы сочинили пьесу «Город на заре» о строительстве Комсомольска на Амуре.
14: Именно в этом спектакле молодой Зиновий Герд, в то время еще электромонтажник метростроя, сыграл свою первую большую роль. Готовился поступить в театральное училище. Увы, все эти планы рухнули 22 июня 1941 года. Студию «Трам» сделали фронтовым театром. Актеры получили бронь, но Герд ей не воспользовался.
15: Из книги Зиновия Герда «Рыцарь совести». Ребят освободили от службы в армии. Однако 10 человек, 9 мужчин и 1 женщина, пошли добровольцами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я. Меня направили в военно-инженерное училище в Болшево, и через полгода я уже командовал ротой. Специальность у меня была сапер-подрывник. Не могу забыть день, когда меня ранило. Стоял солнечный февраль 1943-го, белоснежные поля под Белгородом. И я вижу, как из жерла пушки танка вырывается огонь. Ранило меня осколком снаряда во время атаки. Я даже сначала не понял, в чем дело. Было ощущение, что кто-то оглоблей ударил по ноге. Я упал и вижу, как моя левая нога сама собой ходит, как хвост дракона какого-то. В общей сложности я пролежал в госпитале 4 года и понимал, что с театром покончено. 11 операций и хромота на всю жизнь. Мне казалось, что актер не может быть хромым, а я не мог жить без театра.
14: Как-то в одном из госпиталей, в котором он лежал, Зиновий Герд увидел выступление перед ранеными театра кукол Сергея Образцова и обратил внимание не столько на кукол, сколько на ширму, за которой не видно, как ходит актер. Вскоре, еще на костылях, он пришел к Образцову и с 1945 года служил в этом театре. Многие до сих пор помнят конферансье Эдуарда Апломбова из спектакля «Необыкновенный концерт». Кукла, созданная прекрасным художником Валентином Андреевичем, словно ожила, когда заговорила голосом Герда.
16: Добрый вечер, Резья, здравствуйте. Ну-с, кто я такой, говорить не приходится, на концертах вы бывали. Стоит только взглянуть на меня, и чуткий зритель сразу скажет, да, это он, это конферансье. Я действительно конферансье.
14: Фрагмент из фильма-спектакля «Необыкновенный концерт». Кстати, его показывали в 30 странах, и всюду Апломбов, то есть Герд, говорил на языке зрителей. А еще, благодаря работе в театре Образцова, Герд попал в кино. Правда, с черного хода, с другой стороны экрана, так сказать.
15: Из книги Зиновия Герда «Рыцарь совести». Однажды мне позвонил режиссер Васильчиков, который занимался дублированием заграничных фильмов. Зиновий Ефимович, у нас есть французская картина, где за кадром некий голос историка, который комментирует, шутя, все, что происходит на экране. Попробуйте прочитать этот рассказ в манере вашего черта из спектакля «Чертова мельница». У меня была манера черта, представляете? На следующий день после выхода фильма на экраны я стал знаменитым. Как-то подошел к стоянке такси. Говорю шоферу: «Мне туда-то и туда-то». «Вас», — отвечает, — «хоть на край света». И цитирует:
17: «Была когда-то такая чудесная страна, которая называлась Францией. Хотите посмотреть на нее в подзорную трубу? Вот она, это Франция в 18 веке. Жилось тогда счастливо. Женщины были легкомысленны, а мужчины предавались своему любимому занятию – войне».
14: Ну а фильм, вы уже догадались, назывался «Фан-фан-тюльпан». А потом была еще одна замечательная работа, когда Герт озвучил в нашем прокате воришку Фердинанду в фильме «Полицейские воры». В оригинале эту роль играл знаменитый итальянский комик Тото. Вот как Фердинанду, притворяясь гидом, показывает доверчивым иностранцам римские развалины.
18: Итак, вы видите развалины римского форума. Здесь когда-то были дворцы и арки. Здесь похоронен Тит Дацио, который похитил прекрасную Сабину. Это могила Юлия Цезаря, а это Христофора Колумба. Идем дальше. Как видите, сеньоры, здесь все разрушено. Жаль, сеньоры, что вы пришли так поздно.
14: Голос Герта звучит во множестве дублированных у нас фильмов. От «Горбуна из Нотр-Дам» до «Как украсть миллион». Первой большой работой в кино стала лента Петра Тодоровского «Фокусник». С тех пор Герт часто играл у Тодоровского и даже шутил: «В твоем фильме я сыграю что угодно. Скажешь сыграть лошадь – сыграю, только учти, она будет хромать на левую заднюю». Ну а всесоюзную популярность ему принесла роль Паниковского в «Золотом теленке». Помните, знаменитая?
19: «Пилите, Флора, пилите!»
14: Или это:
20: «Не говорите так! Я вас всех переживу! Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже!»
15: Из книги Зиновия Герта «Рыцарь совести». На роль Паниковского я попал случайно. С этим идиотом из «Золотого теленка» я ничего общего вообще не имею. Знаете, как бывает в классической драматургии? Примадонна заболела, и срочно нужна замена. Заболел тогда на самом деле Ролан Быков. Один мой друг решил пробоваться на роль Шура Балаганова, которого потом сыграл Леонид Куравлев, и позвал меня подыграть. Быкова не было. Надели на меня канотье, дали тросточку. Я чувствую себя совершенно свободно. Пробует-то не меня. Треплюсь перед камерой минут 10, делаю, что хочу. На завтра прибегает ко мне режиссер фильма «Швейцар». «Все, играть Паниковского будешь ты». Паниковский у Ильфа и Петрова смешон и гадок. Мне хотелось показать его иным, смешным и трогательным. Мне было жалко Паниковского, и хотелось, чтобы зрители отнеслись к нему с тем же чувством. Конечно же, роль в «Золотом теленке» очень мощно сыграла в моей судьбе. Теперь меня знают милиция, ГАИ. Они со мной очень ласковы. Останавливает недавно один. Яростное лицо, набитое злобой. И тут же выражение меняется. «Гражданин Паниковский, надо уважать конвенцию. Какие творческие планы?»
14: Вкусы широкой публики и творческих людей часто не совпадают. Любимые роли Зиновия Герта в фильме «Фокусник», замечательное озвучание Юрия Ерветта в «Короле Лире», эстонский актер плохо говорил по-русски, массовый зритель не очень оценил. А вот о ролях, которые принесли Герту популярность, он отзывался, как правило, критически. За исключением разве что старика Тардиво, рассыльного в магазине и по совместительству мэра из «Соломенной шляпки».
19: Я вам скажу прямо, на этом свете существует только ложь, обман и воровство. Я вам предупредил. Вчера, например, я выхожу из дома. Не успел сделать и трех шагов, как у меня стащили платок. Платок у меня стащили.
21: Доброе утро, господин Стражец. Как здоровье?
19: Очень плохо. Хорошо. О чем я говорю? А, да, платок у меня стащили. Иду в магазин, чтобы купить себе новый. В витрине написано: «Здесь говорят только по-английски». Вхожу. Ничего подобного. Говорят только по-французски. Гнусность.
14: Голос Зиновия Герта звучит за кадром более чем в 80 фильмах, отечественных и зарубежных. Примерно столько же ролей сыграно в кино. А ведь есть еще чудесные мультфильмы «От мумии тролля до черной курицы», которым подарил свой голос Зиновий Герт. Говорят, что он был вечно недоволен, старался не смотреть фильмы со своим участием, чтобы не расстраиваться. Говорил, что его единственная страсть – русская словесность. В умении читать стихи ему не было равных, а иногда стихи посвящали ему.
15: Валентин Гафт о Зиновии Герте. «О необыкновенный Герт! Он сохранил с поры военной одну из самых лучших черт. Колено он непреклоненный.
14: Таким был народный артист Советского Союза Зиновий Ефимович Герт.
2: Взгляд с экрана. Легенды советского кино. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
3: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
2: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
22: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
2: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
23: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
2: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
22: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
2: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.
24: Радио России. Общество. Коллекционер.
25: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Ученые утверждают, что первыми инструментами для письма были, вероятнее всего, заточенные палочки, древесный уголь и кисточки, сделанные из стеблей камыша. По крайней мере, на это указывают дошедшие до наших дней древнеегипетские источники. Ну а много позже появление чернил потребовало создания нового пишущего инструмента, каковым стало гусиное перо. И вы, дорогие друзья, совершенно правильно предположили, что сегодня мы будем говорить о коллекционировании письменных принадлежностей. И сделаем мы это вместе с известным коллекционером Леонидом Бельским. Леонид, здравствуйте.
26: Здравствуйте.
25: Леонид, я слышал, что только чернильниц в вашей коллекции больше 500. И среди ваших письменных принадлежностей, некоторые из которых датируются аж 17 веком, встречаются настоящие редкости, достойные музейных экспозиций. Коллекционированием старинных чернильниц вы стали заниматься более 20 лет назад. А вы помните первый экспонат вашей коллекции? Это была ручка или чернильница? Да и вообще, почему вдруг решили собирать письменные принадлежности, а не, скажем, марки, монеты, спичечные коробки или значки? Вот почему?
26: Это была достаточно интересная история. Я был в Риме, и в самый последний день моего путешествия я проходил мимо постоянно закрытого магазинчика антикварного. И вот в этот последний день он внезапно открылся. И в нем сидела бабушка, которая выставила какое-то количество старинных предметов. И один предмет меня как-то удивил. Я даже сразу не понял, что это такое. И вот это была моя первая чернильница, которую я приобрел. И в следующей поездке пошел на блошиный рынок посмотреть, может быть, еще такие предметы попадутся. Обнаружил, что есть совершенно разные по форме, по декоративному оформлению чернильницы. Я решил собрать несколько, ну вот так процесс и начался. Вот сейчас задним числом я понимаю, что вот интерес к этой области у меня возник, может быть, потому что в детстве я увлекался коллекционированием перьевых ручек. И это близко, на самом деле, к чернильному миру. Ну и вот, собственно говоря, с этого все началось.
25: А случалось, что вам просто дарили, скажем, ручки или чернильницы? Знаете, вот людям как бы это все не нужно.
26: Сначала я занимался собирательством. Приходили знакомые, друзья, смотрели. А в какой-то момент, и здесь мне немножко повезло, в кавычках, был период коронавируса, когда мы все сидели дома, и у меня образовалось внезапно свободное время для того, чтобы систематизировать коллекцию и провести недалеко от того места, где я в этот момент находился, первую свою выставку. И вот после того, как я начался заниматься уже выставочной деятельностью и стал больше общаться с посетителями, да, тут мне уже начали приносить семейные реликвии, семейные чернильницы. А это вот очень интересно. За каждой такой чернильницей
25: скрывается... Это человеческая история.
26: Да, да. И вот не случайно на всех выставках я одну и ту же чернильницу таскаю, вот семейную. Почему? Потому что дедушка, который ее принес, я его попросил, напишите мне что-нибудь об этой чернильнице. Он принес мелким почерком исписанные два листа. истории о том, как эта чернильница три раза из поколения в поколение переходила в их семье. Ну, понятно, что там много подробностей, где они жили, там, кто воевал, там, ну, это как бы самое главное, что она вся покоцанная. На нее просто страшно смотреть, потому что от использования. Но для меня она во многом дороже многих других чернильниц безымянных, потому что там я должен придумывать историю. Догадываться, кто мог быть потенциальным владельцем этой чернильницы. А здесь все как бы...
0: Все ясно, да.
26: Да.
0: Я слышал, что зачастую вот редкие чернильницы появлялись в вашей коллекции, ну, скажем так, неожиданно, что ли. Это я вас подвожу к покупке на антикварном рынке в Измайлове интересной фарфоровой чернильницы с драконами. История интересная, почти детективная.
26: Да, интересная история, она была вдвойне, потому что я был, на самом деле, на этой выставке со съемочной группой, потому что меня снимали. И одним из эпизодов был телевизионный репортаж о том, как я привожу съемочную группу, ну, и дизайнера, и рассказываю им, как устроен блошиный рынок, и как бы сам прям там покупаю, вот. То есть у нас там был сценарий, а помимо сценария я еще и поглядел.

0: сказали, что а ты посмотри, где вот это клеймо-то, оно наглазурное или подглазурное, потому что там химическим карандашом еще что-то было написано, понимаете, внизу. И было ощущение, что это вот новодел, как мы это называем. Вот. А потом показалось, что это достаточно интересная мейсоновская чернильница. Но с тех пор я уже купил еще несколько мейсоновских более красивых, более интересных, более полных наборов. А это вот осталось как память об удачной покупке.
1: Ну вот, что называется, пришлось к слову. В наши дни, к сожалению, очень много подделок. Ну, я общался со многими коллекционерами. Они сказали, что очень много подделок. Это целая и очень серьезная индустрия. Подделывают абсолютно все. Старинное холодное оружие, полотна известных художников, подделывают фарфор. Причем делают это по старинным технологиям. Подделывают так, что даже эксперты порой не могут установить подлинность предмета. Чернильницы подделывают или нет? И если да, то пытался кто-нибудь впарить, что называется, вот такую подделку?
0: Ну, на самом деле, вот очень много чернильниц. Это не подделка, это реплика. Старинные чернильницы, сделаны похожие на нее, которые продают на многих рынках, российских, зарубежных. У меня был очень интересный опыт. Я был во Флоренции и пошел на блошиный рынок. И там я увидел огромный стол, на котором стояло штук, наверное, 50 вот таких реплик. И когда я стал с продавцом разговаривать, откуда вообще у вас эти в таком количестве? Потому что я их видел периодически на различных других блошиных рынках в других странах. Они продавались как достаточно, ну, как бы дорогие. Он говорит, да у нас осталось от дедушки старая мастерская, старые формы, старый порошок. Ну, вот мы их там продолжаем.
1: По старинным технологиям, да. И вот эти расходные материалы, которые у них там были.
0: Да вот когда закончится. Ну, когда закончится, что-нибудь еще будем делать.
1: Интересно. Вы можете назвать самый старый, древний предмет из вашей коллекции? Что это? Ручка, чернильница или некий, скажем так, комплекс письменных принадлежностей?
0: Да, легко могу назвать, потому что в прошлом году я купил чернильницу времен Древней Греции. Это 3 век до нашей эры. Она такая симпатичная.
1: То есть древние греки, извините, писали уже чернилами? Использовали чернила?
0: У нас как бы история-то тянется на 2000 лет туда-назад, до нашего времени. Египтяне первыми начали писать. Ну, а это была самая старая чернильница, которая была когда-либо найдена. Это вот эти палетки. Вы, наверное, видели, да? 2 отверстия в дереве. Да. Вот ее можно условно считать самыми старыми. Это 2000 лет до нашей эры. А древние греки это там 3-й, вот конкретно моя чернильница, которую я приобрел, это 3 век до нашей эры. Она сделана из терракота, да, как бы это вот, и очень небольшая. И всегда надо быть очень осторожным, когда покупаешь такие старинные древние вещи. Поэтому мало того, что я это купил на специальном аукционе, интернет-аукционе, я еще знаю, из чьей коллекции он поступил на этот аукцион. То есть у меня есть сертификат, который выдал сам аукционный дом. И плюс у меня еще есть подтверждение, что эта вещь была в коллекции достаточно известного историка.
1: Вот такой вопрос немножко философского плана. В чем, по-вашему, магия старинного письменного прибора?
0: Здесь можно ответить, была настоящая магия. То есть вот египтяне, они делали чернильницу в форме картуша. Ну, представляете, да?
1: Да, картуш, да.
0: Да, с двумя отверстиями, в бирюзовом цвете, вот красивейшие такие. Это 6 век до нашей эры. Они считали, что нанося вот эти символы магические, они тем самым заряжают чернила определенной силой, да, потому что потом документы получались заряженные определенной энергетикой. То есть магия, она идет еще оттуда. А монахи в монастырях тоже, когда писали, у них были непростые иногда чернильницы с определенной символикой. Больше всего, наверное, магии было вот в исламском искусстве, потому что там прямо вот целая теория, как правильно эти чернила готовить, как правильно их наливать, и что чернильница – это вот основа вот этого создающегося документа. Поэтому у меня в моем проекте чернильное царство. Чернильница занимает центральное место, а все остальные приборы, они как бы являются жителями этого чернильного царства. Это бумага, это ручки, различные чернильные принадлежности. Это своего рода мир такой старинный.
1: Что ж, я благодарю моего гостя Леонида Бельского, известного коллекционера письменных принадлежностей, за интересную беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. Наша трибуна. Программа о спорте в новой реальности.
3: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
4: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
3: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
5: Какого перепуга вдруг?

0: человек понижает контракт. Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
1: У нас сегодня просто поразительное единодушие. Все со всеми согласны.
2: Все встали вовремя, выспались.
3: Наша трибуна. Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Радио России представляет. Театр у микрофона.
4: Ты что такое?
3: «Осенняя скука». Радиоспектакль по одноименной пьесе Николая Алексеевича Некрасова.
4: Не спать после обеда. Вот все, чего требует себя, как от человека.
3: Помещик Лазуков скучает в деревне. Осень усиливает его скуку, отчего мужчина начинает сам себя развлекать.
4: Пойди сюда, а нагар на свечке. О чем ты думаешь?
3: Помещик придумывает чудаковатые поручения для своих слуг, а потом бранит их за недостаточно усердную работу.
4: У тебя есть язык?
5: Есть.
4: Лжешь, нет. У тебя нет языка. Нет языка? А?
5: Есть.
3: Когда герой устает распекать слуг, он решает строгать на станке. Получится ли это у помещика? Или ему наскучит и это дело?
4: Играют. Прекрасно делают. Одному играть почти невозможно. Да и результата никакого не будет.
3: Слушайте радиопостановку «Осенняя скука» в субботу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда и Хабаровска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Состоявшаяся в пятницу поздно вечером беседа Владимира Путина и Дональда Трампа по телефону была насыщенной и дружественной, отметил помощник российского президента Юрий Ушаков. Лидеры двух стран договорились, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Также затронули тему Украины и Ирана. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия может нарастить экспорт дизельного топлива в ноябре и декабре, при этом гарантировал, что внутренний рынок страны будет полностью обеспечен этим видом горючего. По данным Минобороны России, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Киянница в Сумской области. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Состоявшаяся в пятницу поздно вечером беседа Владимира Путина и Дональда Трампа была насыщенной и дружественной, отметил помощник российского президента Юрий Ушаков. Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки, говорится в заявлении пресс-службы Кремля. В ходе разговора двух президентов большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Также он сообщил, что официальная встреча глав государств пока не планировалась. При этом, скорее всего, президенты встретятся и побеседуют на предстоящем саммите ОТЭС в Китае.
2: Этот вопрос конкретно не обсуждался, но мы все с вами знаем, что предстоит важное международное мероприятие в Китае. Это саммит ОТЭС. И в этом мероприятии, по крайней мере, на данный момент можно сказать, что все лидеры и российские, и американские заинтересованы принять участие. Соответственно, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то я исхожу из того, что они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить.
1: Трамп также поздравил Владимира Путина с днем рождения, поблагодарил за договоренности по дизтопливу, отметил Ушаков. Президент США дал указание офису американского Минфина по контролю за иностранными активами немедленно выпустить временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского топлива на мировой рынок. Таким образом, все операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения, включая ввоз в Штаты, разрешаются до 7 апреля. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия может нарастить экспорт дизельного топлива в ноябре и декабре. При этом он гарантировал, что внутренний рынок страны будет полностью обеспечен этим видом горючего без какого-либо дефицита для отечественных потребителей. Достижение договоренности Москвы с Киевом невозможно без преодоления последствий Майдана. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, наша страна продолжит достижение своих целей военным путем.
3: Госпожа председатель России никогда не отказывалась от переговоров по справедливому и устойчивому регулированию украинского кризиса. Однако оно невозможно без преодоления наследия Майдана, устранения первопричин, в первую очередь нарушений прав русского и русскоязычного населения и отмены на Украине других дискриминационных законов. Киевский режим при поддержке своих западных друзей уклоняется от серьезного диалога. Для него война – это способ политического выживания. Ведь пока Зеленский обещает им фантастические победы, он сохраняет власть, а в многострадальную Украину рекой течет оружие. Этот порочный цикл эскалации запустили не мы. Ящик Пандоры открыли именно в Киеве. Пусть эти просчеты главаря киевской шайки станут уроком для всех тех, кто пытается навязать нам мир на украинских и западных условиях, выдвигая ультиматум. До тех пор, пока к нашим оппонентам не придет понимание того, что давно пора начать предметное обсуждение условий, способных обеспечить долгосрочное урегулирование, мы продолжим достигать цели СВО военным путем. Благодарю вас.
1: Небензи также отметил, что западные страны пытаются настроить государство глобального юга против России, возлагая на нее ответственность за возможные перебои с поставками еды и удобрений. Он подчеркнул, что подобные заявления преследуют конкретную политическую цель – изолировать Россию на международной арене и создать негативный образ страны как источника глобальных проблем. По данным Минобороны России, за минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Киянец в Сумской области. ВКС России поразили места сосредоточения живой силы и техники врага в Харьковской и Запорожской областях. Гвардейцы-десантники в составе группировки войск «Центр» громят формирование ВСУ в Доброполье. Авиация нанесла удар по пункту управления БПЛА противника в портовой зоне Херсона. Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили замаскированные пункты дислокации врага в Запорожской области. Также российские войска нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол на Купянском направлении, сообщили в российском военном ведомстве. 1 ноября в Турции вступают в силу строгие ограничения на использование социальных сетей детьми. Платформам запретят предоставлять услуги пользователям моложе 15 лет. Для подростков от 15 до 18 введут специальный защищенный режим. Их аккаунты по умолчанию станут закрытыми, а прямые трансляции и персонализированная реклама будут недоступны. Соцсети также не смогут рекомендовать несовершеннолетним другой контент или профили на основе собранных данных. Подтвердить возраст через государственную систему и Девлет нужно будет до конца марта будущего года. Родителям предоставят инструменты для контроля времени использования, геолокации и платных операций, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей в интернете. Сентябрь нынешнего года в России занял второе место в списке самых теплых в 21 веке, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус. Лидером остается сентябрь 2020 года в Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах неоднократно фиксировались новые температурные максимумы. Превышение отмечалось и на европейской территории страны. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Приветствую. Новости спорта. Егор Новиков. Ростов победил «Акрон» 1-0 в стартовом матче 10-го тура российской футбольной премьер-лиги. Единственный мяч на второй, добавленный к первому тайму минуте, забил Иван Комаров. Ростов поднялся на 9-е место в турнирной таблице, а «Акрон» остался на 13-й позиции. В первой лиге чемпионат России по футболу стартовал 13-й тур. В пятницу «Нефтехимик» потерпел поражение от Челябинска 2-4. «Арсенал» взял верх над «Спартаком» из Костромы 3-2. «Металлург» разгромил «Салават Юлаев» 7-1 в континентальной хоккейной лиге. «Магнитка» закрепилась на первом месте в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ. «Сканефтяник» стал вторым финалистом Кубка России по хоккею с мячом. В 1-2 хабаровчане обыграли кемеровский «Кузбасс» 6-1. В решающем противостоянии турнира «Сканефтяник» сразится с московским «Динамо», а «Кузбасс» поборется за третье место со «СКА Уральский Трубник» из Свердловской области. Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Баку. В утешительной схватке за третье место в весовой категории до 100 килограммов россиянин победил еще одного представителя России, чемпиона мира и Европы Армана Адамяна. Карен Хачанов пробился в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Во втором круге россиянин в трех сетах, которые завершились на тай-брейках, обыграл британца Артура Ферри. Два других представителя России борьбу завершили. Свои матчи проиграли Андрей Рублев и Роман Сафиулин. Таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи. Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 12 градусов, переменная облачность и без осадков. В Сургуте всего 3-5 тепла, осадков не ожидается. В Иркутске до плюс 6 облачно и дождливо. В Мурманске кратковременный мокрый снег, облачно с прояснениями, до 4 градусов. Прогреется воздух в Самаре до плюс 20 и без осадков. В Воронеже утром небольшой дождь, днем плюс 15-17, переменная облачность. В Ростове-на-Дону до 20 градусов тепла, в Краснодаре до плюс 24. В Петербурге облачный небольшой дождь, днем 8-10 тепла, ветер порывистый, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве переменная облачность без осадков, днем до 12 градусов выше 0, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, предупреждение действует до вечера сегодняшнего дня.
0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет «Перлбак. Дорогая моя маленькая плутовка». Радиоспектакль по рассказу Мелисса.
5: Может быть, тебе все-таки лучше пересесть поближе к сцене?
6: Мне нравится здесь. Отсюда все хорошо видно.
0: Мелисса всего лишь 10-летняя девочка. Но ее мечта стать большой актрисой сияет ярче звезд. Кроме того, у девочки доброе сердце. И она готова на самые благородные поступки.
7: О, Мелисса, вы уже здесь. Мечтаете о чем-то своем?
0: Сможет ли маленькая актриса подарить счастье тем, кто в нем так нуждается, и при этом не забыть о своей звезде на театральном небосклоне?
6: Эта роль легкая, и режиссер молодой. Это хорошо.
5: Не знаю, хорошо ли это, что режиссер молодой.
0: Слушайте радиопостановку «Дорогая моя маленькая плутовка» в это воскресенье в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
8: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве и в 8:10 по времени Астрахани. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс.
9: Ржавчина. Добрый вечер.
10: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
9: 19:12:23 в Москве. В эфире главное радио страны. В студии Илья Канавин и Александр Анушкин. А это значит, что ржавчина.
10: Самая загадочная и самая прозрачная в смыслах программа.
9: Так точно.
10: У нас, как всегда, все по-прежнему. Значит, первое. Ваши отзывы, междометия, эмоции, мысли. Мысли особенно ценятся. Можно отправлять по номеру 925-3-2-3-9-2. Ждем, откликайтесь. Помните, что у нас катастрофически, категорически несправедливо мало времени, поэтому мы точно совершенно сегодня не будем говорить о том, что и кто предотвратил полное уничтожение мира. Что может сделать все, что хочет, и при этом забыл поздравить Владимира Путина с днем рождения. Ну, это, конечно же.
9: Это не мы.
10: Это не мы. Это все он, Дональд Трамп. Еще накануне неплохо выступил Марко Рубио, который заявил, что США никогда не посягают на чужой суверенитет.
9: Никогда.
10: Слушайте, они просто, просто изумительные. Я считаю, что здесь нечего обсуждать вообще.
9: Просто вот отлить в граните, да, как говорится. Дальше. Не узнаете вы о том, что писатель Захар Прилепин стал директором Института современного литературного мировоззрения при Горном университете в Санкт-Петербурге. Вот, все слова по отдельности понятны. Дальше уже сложно, поэтому мы приняли решение об этом не говорить. Вот, пусть у нас будет больше литературы, больше мировоззрений и всяких вот разных институтов.
10: Да,
9: хорошо, это хорошо, когда хорошо. Хорошо. Вот, Горный, кстати, моя любовь, потрясающий вуз.
10: Я считаю, что один из самых замечательных вопросов самому себе, который человек может задать, это есть ли у меня мировоззрение?
9: Литературное.
10: Любое. А если ответ положительный, то описать его, например, в двух абзацах. Это самое мировоззрение. Попробуйте с этим упражнением справиться,
9: после
10: дорогие.
9: Эфира наш.
10: После эфира, естественно. Позабавитесь. Дальше мы не будем говорить о том, что глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев заявил, что как-то слишком много всего лишнего наши школьники изучают вообще, да. Потому надо бы на треть примерно все это чертям сократить, там, математику всякую, физику, вот эту вот химию, вот эту вот непонятную, кстати. Ну, вот самый непонятный, абсолютно какой-то предмет, совершенно загадочный.
9: Колдуны, ученые, алхимический, да. То есть,
10: по стопам Ньютона просто, натурально, да?
9: Колдуны, ученые.
10: Вот. Ну, настолько все это удивительно, что мы должны сначала собраться с мыслями, с химиями, физиками и прочим, а потом уже что-нибудь выдать. Пока рановато, давайте подождем.
9: Зато вот о чем вы узнаете, и вообще про школьников мы сегодня поговорим, вот, но только про школьников французских. А попробуем понять, что это за бунт детей, которые разгромили уже весь Париж, что это за дети. Да? Накануне их начали разгонять уже газом и водометами, и дубинками, им все мало. А вот, вдруг там тоже как-то вот физика с химией
10: перемешались.
9: Во всем виноваты, и если бы вот не они, то ничего бы не было.
10: Но вот на карте мира есть единственная в своем роде страна, которая умудрилась поссориться сразу с двумя, не поверите, абсолютно точно Кореями. А это тоже точно совершенно вы угадали и знаете, что это самая страна Украина. В четверг Южная Корея заявила, что отзывает из Киева своего посла, кстати, не объявив официально о мотивах и причинах.
9: Ну, для консультации там такая посла. Базовая формулировка.
10: Но, в общем, это совершенно беспрецедентная история, если иметь в виду слова, которыми президент Южной Кореи предварял все вот эти вот события, и что он говорил, что для корейцев вообще не свойственно.
9: Ну, это такие очень вежливые, тихие, спокойные люди.
10: Ну, вот чем все-таки прогневал, вы, наверное, знаете, но точно не знаете всех подробностей и течения. Об этом и поговорим.
9: Первые прилеты по центрам обработки данных. В четверг украинские дроны долетели до Яндекса и, судя по всему, вырубили 2 из 3 суперкомпьютеров IT-гиганта. Опять долетели и этой ночью. Пока, как бы, ну, ничего страшного не произошло. Ключевое слово «пока». И говорить здесь стоит не столько об атаках противника, конечно, сколько о том, как от них защищаться. Вот нефтяные компании, например, научились, да, вот, возможно, всем остальным тоже пора бы.
10: Ну, да, пора бы, всем бы пора бы, много есть там о чем поговорить, поговорим. Из лесу выходят медведи.
9: А теперь и волки.
10: Да, кстати, и волки потянулись. Их стало, в общем, как-то многовато. Они прям натурально поедают наших соотечественников. Вообще ни в каком виде неприемлемых количествах. Одни видят в этом месть природы, другие вину бюрократов. Во всем виноваты бюрократы. А третьи – плохие знаки, толковать которые стоит лишь с помощью древних пророчеств. Ну, в общем, мы хотим, на самом деле, разобраться и понять, что же действительно происходит. Спросим об этом человека, который понимает вообще весь этот природный мир, о косолапых в особенности. Замечательный, интереснейший человек.
9: Да. И, кстати, если вы склонны во всем искать мистику, то вот финальная тема нашей программы будет точно не для вас. Да, мы будем говорить про чуму. Но без страшилок и даже, в общем, без медицинских деталей. Реальной эпидемии нет, мы надеемся, что ее не будет. А вот медиасфера болеет, прям тяжело болеет. И как ее вылечить, кто ее заразил, вообще реально ли ее вылечить, вот попробуем
10: это
9: понять.
10: Это, конечно, медийная, а не медицинская история.
9: Да, поехали.
10: Поехали.
9: Ржавчина. Ну что, начинаем с прекрасного когда-то города Парижа, где происходит бунт так называемых детей.
10: Вон и же дети, я помню.
9: Да, да, да, да, да, да, очень похоже. Да, давайте сразу справку, потом будем обсуждать.
11: Наша справка.
12: Во Франции на фоне протестов школьников, которые начались 17 сентября, резко обострилась дискуссия о миграции. Волнения, охватившие около 400 школ, переросли в столкновения, поджоги и нападения на сотрудников полиции и простых горожан. А число задержанных превысило 7 тысяч человек. Почти все агрессоры несовершеннолетние, и подавляющее большинство не французы по происхождению. Реакция на детский бунт, как его окрестили в СМИ, вышла за пределы Франции. Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной беспорядков стали, цитата, «ислам и неконтролируемая массовая миграция». Французские официальные лица эти обвинения отвергли. Но словно специально с первых дней в центре скандала мэр Сен-Дени Бали Багайока, выходец из семьи малийских мигрантов, член левой партии «Непокоренная Франция». Он был избран в марте 2026 года в первом туре, набрав 50,77% голосов. Месье Багайока стал настоящим героем погромщиков. Вместе с ними он весело скакал, опрокидывал и поджигал мусорные баки. Комментарии излишни. Разговоры о миграции опираются и на демографические данные. Население Франции по состоянию на 1 января этого года оценивается в 69 миллионов человек, но естественный прирост остается отрицательным. При этом ежегодный чистый приток мигрантов за последние 30 лет составляет около 70 тысяч человек в год. Ожидается, что в этом году будет вдвое больше. На этом фоне активно обсуждается вопрос о предоставлении приезжим избирательных прав. В феврале 26 года в Национальном собрании рассматривалась конституционная поправка, предлагающая дать право голоса на муниципальных выборах иностранцам, не являющимся гражданами Евросоюза. Законопроект пока не принят, но по оценкам во Франции насчитывается более 7 миллионов потенциальных избирателей с миграционным прошлым.
10: Ядерный электорат.
9: Да, ну вот эту тему, кстати, мы неоднократно уже поднимали, да, о том, что почему, собственно говоря, лидеры Евросоюза так охотно тащат к себе всех, буквально, да. Ну, давай мы все вопросы будем задавать.
10: Да, человеку, который понимает в этом деле лучше нас.
9: Да, мы приветствуем в эфире кандидата политических наук, ведущего научного сотрудника Института Европы Российской Академии Наук Сергея Федорова. Сергей Матвеевич, добрый вечер.
10: Добрый вечер, Сергей Матвеевич. Спасибо вам
2: приветствую.
10: Огромное за то, что согласились вразумить. Скажите, пожалуйста, протесты школьников и флаги Палестины, как они между собой соприкасаются и почему это так?
2: Вы знаете, ну это, кстати говоря, не только, так сказать, индикатор того, что это мигранты или выходцы вот из Ближнего Востока,
10: да,
2: или
10: палестинцы. Да.
2: Ага. Вот. Очень много французов, так сказать, коренных, ну, молодежи тоже выступают. Вот, допустим, учащиеся Sciences Po, вот, которая буквально вчера или позавчера студенты, которые забаррикадировали улицу Сен-Гийом, это она перпендикулярно идет, значит, бульвару Сен-Жермен. Вот, и полиции пришлось то есть, эту улицу освобождать, столкновение, вот, и там не только были, конечно, мигранты, но и французы такого, белые, скажем так, французы. Uh-huh. Вот, поэтому очень пестрая и не, ну, так сказать, не черно-белая картина всего этого, понимаете? Нельзя в этих, значит, ситуации нынешних винить только мигрантов, допустим, что они там жгли, что вот
9: безусловно,
2: в подводке вы сказали.
9: Сергей Иванович, безусловно, мы еще сейчас, ну, чуть попозже мы перейдем, да, к этой теме, да, к смешению, да, да, вот самых, да, разных людей в этой толпе. Но что там изначально, какие там идеи изначально,
10: что
9: какие там
10: двигает,
9: требования,
10: вот, да,
9: изначально, и во, ну, что, знаете, это выродилось?
2: Изначально, в общем-то, особенно никто и не ждал, что правительство, там, я не говорю уже о Макроне, который только занимается, значит, внешней политикой теперь, досиживая 6 месяцев своей отставки, вот, знаете, никто не ожидал, потому что все началось с лицея, значит, в пригороде, вот это называется Иль-де-Франс, это типа как Московская область, скажем так, Парижская область. Вот там в городке Кретей, вот студенты недовольны вышли, стали, значит, блокировать занятия, блокировать вход лицея, потому что среди 3700 лицеев, которые по всей стране, ну, большинство, ну, если не большинство, но, наверное, большинство, возраст 60 с лишним лет. Часто здания не ремонтировались. Там вот, в частности, одна старшеклассница говорит, что крыши текут, значит, эти самые окна не закрываются, туалеты черти чего. В общем, а иногда даже и крысы по коридорам бегают. Вот, может, это, конечно, утрирование некоторое. Вот если мы тем более сравним с какими-то лицеями в центре Парижа, где живут дети привилегированных родителей. Вот, допустим, Генрих IV, там такой лицей есть. Вот, то это не так. Но, тем не менее, вот это недовольство, оно действительно стало искрой, которая для неожиданно для властей захватила, в общем-то, ну, многие учебные заведения. Порядка 500-400 лицеев из вот этих 3700 уже несколько недель заблокированы, занятия не идут.
13: Значит, все это выливается в демонстрации. Кстати, вчера в Париже вышло, то есть во Франции вышло 71 тысяча человек, а в Париже 25 тысяч человек вышло. Это в три раза меньше, чем, значит, во вторник. Но, тем не менее, вот пока властям не удается как-то успокоить ситуацию, хотя снижение активности манифестующих, ну, проявляется.
9: Они устают, вот, поэтому, что ли, уже, или что?
13: Вы знаете, ну, с одной стороны, надоедает, вот, с другой стороны, власти ведут всякие переговоры. Значит, вот министр, значит, образования Эдуард Жафре сегодня поехал в город Кашан. Это Вальдемар, недалеко, значит, от Парижа. Беседует там с каким-то лицеем, где вот его там подожгли, разрушили, в общем, бог знает, что там произошло.
10: Четыре уже вот лицея, по-моему, сожгли за время требований лучшего образования,
13: Даже больше.
10: Больше уже, да?
13: Так-то
9: все точно улучшится, конечно.
13: Вот, потому что каждый день, как сводки с фронтов, знаешь, обновляются цифры. Вот на сегодняшний день 504, значит, человек задержали тоже, в основном, значит, ну, подростки, часто еще, так сказать, малолетние, несовершеннолетние. Вот, 48 человек, полицейских, было ранено тоже на сегодняшний день.
10: Так они их чуть не сожгли сегодня там в одном из участков, насколько я помню. Там же завалили двери и подожгли вообще какое-то безумие.
13: Да, вот понимаете, вот тоже, кстати говоря, у нас почему-то об этом не говорят. Там даже вот в первые дни вот этих погромов были группы. Я не знаю, это, наверное, не лицеисты, а вот эти ребята.
10: В том-то и дело, есть ощущение, что это каким-то образом подготовленные провокаторы, которые действуют абсолютно алгоритмично. И мы знаем эти алгоритмы.
13: Да, они, перемещаясь от лицея к лицею, там кидали эти самые коктейли Молотова, поджигали, крушили. И вот, ну и таким образом строили такой хаос.
9: То есть мы все это, Сергей Матвеевич, я ошибаюсь, если скажу, что мы все это видели, например, в Киеве.
13: Да.
9: Что мы все это видели в столицах бывших союзных республик, где тоже проходили оранжевые революции. Что это абсолютно откатанная технология, да, берется реальная проблема. Берется реальная, не самая многочисленная группа недовольных тем, что эта проблема не решается. А дальше, что называется, на их плечах, да, и под их флагом, уже начинает действовать очень качественно организованная нечисть.
13: Да, это технология. И, кстати говоря, если вы помните, у нас такое было в 11-х годах, когда вот эти белые там эти повестки,
9: назывались. Белые ленточки, вот.
13: Белые ленточки, да. И молодежь, кстати говоря, помните, да, она в первую очередь была, так сказать, мобилизована вот этими людьми, которые организовывали вот эти выступления.
10: Гормональные бунты, но это же...
13: Да.
9: Давайте попробуем поанализировать или пофантазировать, не знаю, а вот какая же там цель-то, которая не на поверхности, да, вот кто вот, идет под флагом ремонта лицеев?
13: Да, вот вы знаете, вся проблема в том, что непонятно, вот, когда обычно такие демонстрации, то есть, ну, такие события происходят, есть какие-то организаторы. С одной стороны, это плохо, как бы, потому что организованно с ними тяжелее справиться. А с другой стороны, есть с кем говорить, с кем общаться, по крайней мере, выслушать какие-то требования, что-то еще.
9: Ну, или кому голову пробить, конечно.
13: Да, или там кого-то, да, так сказать, нейтрализовать. Вот. А в этом случае непонятно вообще, кто это, соцсети, значит, молодежь общается, вот они организовались, другие их примеру последовали и так далее, и понеслось, что называется. Поэтому воспользоваться этим, да, воспользовались, в том числе вот непокоренная Франция и тот, значит, эмигрант малиец, который стал мэром в городе Сен-Дени. Вот он там, звезда.
9: Абсолютно восхитительный человек, да, который прыгает там.
13: Прыгал, скакал.
10: Жжет все, да.
13: Разнимал манифестантов с полицией, в общем, активно себя проявил. Вот. Но, тем не менее, понимаете, и вот, потому что власти не знают, что делать, с кем говорить. Поэтому пытались организовать, значит, какие-то консультации, приглашали представители этих лицеистов и, значит, профсоюзы работников образования в Тимёнский дворец.
9: Сергей Анатольевич, я прошу прощения, нам сейчас нужно сделать техническую паузу в минуту. Да, и вот мы с этого же знака подхватимся через минуту и будем продолжать. Потому что разговор важнейший и интереснейший. Да, очень хочется докопаться до истины, что там происходит. Угу.
11: Ржавчина.
14: Читайте «Клаксон» в октябре. День жестянщика омрачит календарь тем, кто не успел поменять резину. Сергей Федоров оценил все новые модели зимних шин. Как китайские машины выигрывают гонку безопасности у европейских, выяснил Михаил Козлов. Без денег не заводится. Александр Легкий разбирался в том, где и как получить автокредит. Мировые премьеры и последние российские автоновинки. Без «Клаксона», как без руля. 12+. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрители ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергиенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.

0: Ржавчина.
1: Продолжаем мы про Францию. С нами в эфире кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Сергей Матвеевич, давайте вот подхватимся, да, с того момента, где я был вынужден вас прерывать. Вот, продолжаем поиск, да, интересантов, скажем так.
2: Да, вот интересанты, ну, правительство, правящие круги, все свалили на непокоренную вот эту Францию, Жан-Люка Меланшона, ультралевую. Ну, это действительно так, потому что вначале он поддержал в своей такой пламенной речи, он просто самый лучший политический оратор на сегодня, так, к слову сказать, во Франции. Вот, и он сказал, что да, нужно бороться, если будете молчать, вас вообще пригнут, поэтому выступайте, давайте, ребята, смелее, вперед, там и прочее. И, в общем-то, это подожгло в какой-то степени ситуацию. Потом Меланшон понял, что это ему не на пользу, вот, и, так сказать, в другом, как обычно сейчас бывает, в Твиттере, значит, запустил выступление свое, что призвал в галстуке, кстати говоря, такой очень приличной обстановке, что, значит, ребята, не нужно не допускать насилия, нужно выдвигать ну, свои требования, в общем, прийти к какому-то компромиссу и прочее, прочее. Вот. Но, кстати, потом премьер-министр приехал, значит, в парламент, это такой на парламентский час, что называется, в Нижнюю палату, и как раз обрушился вот на меланшонистов, ну, на самого Меланшона, говорят, что вы ведете все дело к бордализации, по его словам.
3: Такое ощущение, что они борются друг с другом, а не с проблемой.
2: Ну да.
3: И получается, это люди, которые находятся в электоральных циклах. Они занимаются выборами, они занимаются проблемами. Да. Меня что еще удивило? Сергей Матвеевич, Саш, я взял, не поленился, и какое-то количество новостейных выпусков французских посмотрел. Знаете, такая благостная картинка. Там девочки такие с бантиками рассказывают, как им хотелось бы хорошо учиться. Мальчики такие аккуратненькие с этими, с белыми воротничками, говорят, что они замучились плохо учиться и прочее. Слушайте, да. Ну какая-то пастораль. Они на какой-то другой планете живут. Включаешь любой этот самый...
1: Не французский канал.
3: Да, нет, даже французский, но уже не телевидение там, да, а ну там тоже запрещенный любой. Там какая-то другая картинка вообще.
2: Ну, знаете, здесь, конечно, вот я и говорю, что контрастная ситуация, потому что есть лицеи, где вполне все благополучно. Вот, кстати говоря, сейчас вот закрыто только 4% этих лицеев. Но, тем не менее, вся проблема, на мой взгляд, в том, что именно вот в этих самых так называемых неблагополучных районах, где в основном живут выходцы вот этими из миграционных слоев населения, ну вот это уже третье, там, не знаю, четвертое поколение, понимаете, которое приехало во Францию. Вот там самые проблемы. Там сколько ни раз французское правительство пыталось как-то улучшить систему образования, там сделать доступными так называемые вот эти социальные лифты для миграционных слоев, чтобы они как-то вливались, интегрировались в французское общество. На мой взгляд, все это не приводит к успеху.
1: А никакое гетто не будет ассимилироваться.
3: Приводить к успеху.
1: Как бы гетто комфортно
3: себя чувствует.
1: Оно затем и создается,
3: чтобы не ассимилироваться.
1: Да, вот в этой связи, Сергей Матвеевич, если позволите, мы сейчас включим еще одну справку. А вот по итогам которой вы, может быть, нашу точку зрения осудите, а может быть, поддержите, а может, дополните. Включите, пожалуйста.
4: Наша справка.
5: Было бы не совсем корректно утверждать, что среди погромщиков совсем нет коренных французов. Они там есть. Просто культурно они оторваны от своей родины, да и от европейской цивилизации как таковой. Неофициальным гимном бунтующих детей стал трек французского рэпера Фриз Корлеоне, родившегося в Сен-Дени в семье итальянки и сенегальца. В его песне, помимо прочего, прославляются исламские террористы и звучат открытые призывы к насилию и убийствам. Это часть культуры черных мусульманских гетто, которые разрастаются с каждым годом, вытесняя белых подростков из школ и с улиц, или заставляя их ассимилироваться. Собственно, такая обратная ассимиляция, хозяева вынуждены подстраиваться под приезжих и лежит в основе неформальных объединений погромщиков. Среди объектов, на которые нападают молодежные банды, не только школы или административные здания. По руганию подвергаются уже и католические храмы. И это, возможно, самый тревожный сигнал, который администрация Макрона или не может, или просто не хочет услышать.
1: Вот смотрите, просто сейчас еще два слова скажу, и мы продолжим беседу. Просто для понимания наших радиослушателей, которые, ну, там не были в силу разных причин, там, во Франции, в Европе, где-то еще, да, вот эти вот гетто, про которые мы говорим, которые вы видите в новостях, это очень похоже на наши с вами обычные спальные районы, да, наших городов, да. Там такие панельные, да, многоэтажки стоят, этажки, там, да, девятиэтажки, да. То есть, если там, ну, как бы с закрытыми глазами туда перенестись, то, в общем, даже не сразу поймешь, что ты во Франции. Да, там не торчит из каждого угла Эйфелева башня, не, значит, не ходит ни
2: рыбатье.
1: Да, да, да.
2: С аккордеоном никто,
1: да, не, да, да, да. Вот все те штампы, которые у нас в голове сидят, да, когда, да, мы слышим там Франция, да, Париж, этого, да, там ничего нет. Вот, но почему-то в наших этих панельках, да, ну, что-то вот нет такого ада-то. То есть он потихонечку как бы типа назревает, но не назрел пока, слава богу. А вот там, да. Вот скажите, вот наша версия о том, что это еще и культурное явление, если можно так сказать, а имеет право на жизнь?
2: Конечно, конечно. Вот это очень, это острейшая проблема вообще всей Европы. Понимаете, потому что вообще психологи, кстати говоря, утверждают, или там, не знаю, проводили изучение, что если в коренном населении процент, так сказать, приезжих или ина, так сказать, цивилизационных уже превышает 5%, то это уже проблемы, понимаете? Угу. И ассимилироваться или интегрироваться, увы, не получается. Сколько ни пытались, начиная там с 60-х годов в той же Франции. Вы помните, кстати, в 11-м году, когда про одновременно, что мультикультурализм потерпел крах, сначала там сказал, по-моему, этот самый английский премьер,
1: потом Меркель, по-моему, да,
2: потом,
1: да,
2: Саркози там, и так далее, и поехало. Вот. И противоядия никто не нашел, то есть какую-то систему, которая могла бы интегрировать разные цивилизации, скажем, представители разных цивилизаций, вот в французскую культуру, в французскую республиканские ценности, этого нет. Вот. Они не знают, что делать, понимаете? Хотя, конечно, есть примеры того, что и выходцы из миграционной среды стали министрами, Рашида Дати, допустим, министр юстиции была там, вот, и другие, вот, но тем не менее, это проблема. Вот. И поэтому решить ее пока никто не может. Может, это, понимаете, вот вы говорили про гетто, ну, это Соединенные Штаты такие же, первые начали, понимаете, эти примеры давать. Европа идет тем же путем, она уже пришла. Вот. И когда, например, мусульманский, кстати говоря, вот мы говорили про Жан-Люк Меланшона, за него голосуют молодежь, как раз иммигрантская молодежь, 70% мусульман голосуют за крайне левых. Вот. Поэтому, конечно, когда вот эти возникли протесты, демонстрации этих самых школьников, старшеклассников, Меланшона, конечно, для него это был такой звездный час.
1: А каким образом к левым идеям... То есть я примерно понимаю, почему за левых, за социалистов голосуют мигранты. Да? Тут, в общем, ничего такого, ну, как бы загадочного нет. Да? Но каким образом к левым и ультралевым прицепляется восхваление террористов? Да, просто я специально песенку этого Фриз Корлеон нашел, перевел ее там онлайн-переводчиком французского, не знаю. Да. Там же, значит, по прославлению этих товарищей, которые устроили Батаклан, одну из самых жестких национальных трагедий Франции последних лет, да, значит, которые стоят за организацией еще целого ряда терактов и убийств. Как левая идеология, которая, ну, по типу как бы гуманистическая, да, такая, к человеку направленная за равенство, за права, за благо, в отличие от правой, да, я сейчас все это в кавычках, конечно, в таких огромных, как это линкуется с культом убийства, культом смерти?
2: Знаете, ну, это может быть аномальная вещь, вот, потому что, конечно, никакие там Жан-Люк Меланшон, нормальный человек, и никогда такую, сказать, репера такого с таким содержанием не будет приветствовать. Это может быть исключение из правил. А привлекают чем? Вот, допустим, если взять уже развертывающуюся кампанию президентскую, вот те же национальные, то есть это непокоренная Франция, она говорит, что мы, в отличие от правых, мы считаем, считаем, что Франция, это здесь, значит, развивается новое общество, новая Франция. Uh-huh. Это вам не триколор французский, а это белый, черный, то есть белый, черный и желтый цвет. Ну, имею в виду, uh-huh. так сказать, различные, значит, так сказать, различия. Вот. А если мы берем, например, Национальный фронт, они как раз за традиционную французскую культуру, за французскую идентичность, за суверенность и так далее, и так далее. Вот главное различие в этом. И, конечно, никто не поощряет, понятно, такие песни, значит, террористического содержания. Вот за это вообще могут, честно говоря, посадить очень сильно. Я не знаю, почему еще этот репер там где-то, может быть, он запрещен? Или
3: да
2: там
3: вообще, нет, вообще нет. Очень много, ну, очень много вопросов. Правда, странно. Прямо на каждое... На каждое.
2: Потому что...
3: Да, извините. Да.
2: Угу. Вы знаете, да, просто во Франции, в принципе, политика, полиция и спецслужбы, они, так сказать, таких ребят берут на крючок, вот, и, в общем-то, и отслеживают, но, тем не менее, наверное, работают еще не в полную силу. Вот, поэтому стоит только, так сказать, пожалеть французов, что
3: такое творится. Ой, да, вот уж, да, золотые слова.
2: Кстати говоря... Да, кстати, вот хочу добавить, что многие французы, которые побывали здесь, ну, может, раньше еще вот до всех вот этих наших проблем с ними, вот, они вообще говорили, что вот нужно сводить людей куда-нибудь в Казань, показать, что в Красноярском Кремле стоит мечеть и православный собор, и люди живут в согласии и взаимной любви, что называется, понимаете, где экстремистам нет места.
3: Ну, вот, это нужно им лет 350 так пожить, это как, да, с этим самым, как, да, с английским газоном, да, и делаете абсолютно, это примерно абсолютно. 250 лет, и у вас будет такой же, да.
2: Конечно.
3: Только каждый день это делаете, и тогда, да, тогда все будет.
2: Да, в общем, будет все нормально.
3: Очень, очень много странностей вообще в этой истории, действительно, почему такая странная реакция, вернее, отсутствие реакции властей. Почему такая, ну, слушайте, снести к чертям все эти протесты просто при попытке сжечь полицейский участок вместе с людьми, да? Это вообще, да, ни на какую голову. Да. Есть ощущение амнезии власти, то есть они не знают, что делать. Они там с собой они умеют ругаться. Выяснить, да, реального заинтересанта не получается. Конспирология только можно строить. Может, да, быть, кто-то думает, что таким образом они правых подтолкнут и на ближайших выборах правые, значит, возьмут на фоне вот этих всех мерзопакостей побольше голосов.
2: Ну, да.
3: Да? Но это все фантазии.
2: Быть, да. Да, но, знаете, не фантазия то, что правительство действительно оно не может ответить, потому что требуется, по крайней мере, 10 миллиардов на том, чтобы хоть как-то разрулить вот эту ситуацию. А денег нет.
1: А они все, да, мы знаем, куда они все ушли.
2: Да.
1: Сергей Матвеевич, спасибо вам огромное за интереснейший разговор.
3: Слушайте, приходите к нам еще. Да. Мы так любим умных людей вообще.
1: Так жалко, что время подходит к концу. А Сергей Федоров, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, был у нас в эфире. Пока остается 15 секунд, я скажу, возможно, главные слова, ради которых мы эту тему и подняли. А вот французов бы свозить в Казань, а нам бы очень внимательно посмотреть на то, что происходит во Франции, и это не допустить. Это очень серьезно и очень страшно. Вернемся через минуту.
4: Ржавчина. Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
0: 18 и 25 октября в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
3: Продолжаем соскреблять.
1: Да, возвращаемся мы в эфир. И сейчас расскажем вам про одну удивительную страну. Или не страну уже даже. Другой такой на свете не найти. Справку, пожалуйста.
4: Наша справка.
5: Южная Корея отзывает своего посла из Киева. Замять скандал не удалось, а спровоцировал его лично Зеленский. Еще 23 сентября в Нью-Йорке он сообщил, что Киев передал Республике Корея двух военнослужащих КНДР, ранее захваченных в плен ВСУ в Курской области. Сделано это было вопреки договоренности, которая предусматривала полную конфиденциальность. Реакция Сеула была предельно жесткой и тоже публичной. Украинская сторона принесла официальные извинения, однако корейцы сочли их недостаточными. Скандал имеет очевидную материальную подоплеку. Южная Корея до сих пор не поставляет Украине летальное оружие напрямую, ссылаясь на законодательный запрет. При этом Сеул под давлением США продавал Вашингтону сотни тысяч артиллерийских снарядов, восполняя американские арсеналы, опустошенные поставками на Украину. Параллельно украинские дипломаты и политики делали все возможное, чтобы убедить корейцев поставить им системы ПВО. Вероятно, странный поступок Зеленского был очередной попыткой давления, но привел к обратному результату. Южнокорейский посол отозван, извинения отвергнуты, а вопрос о поставках оружия отложен на неопределенный срок.
1: Вот такая вот.
3: Ну, я напомню, что лидер Южной Кореи назвал людей, которые поступают таким образом, как поступил Зеленский, негодяями и предателями.
1: Да.
3: Ни много ни мало. А то, что Корея, обходя собственную конституцию, широченным потоком 155-миллиметровые снаряды отправляла на Украину, но делала это там, ну, условно через Штаты. Мы даже не знаем этого маршрута. Может, стрелочка была прямая, бумажки просто туда-сюда передвигались. А это вообще-то с точки зрения Украины должно вызывать глубочайшую благодарность.
1: Но там не умеют.
3: А с благодарностями, да, там с подяками, но там своя
1: давай история. Про Корею интереснее, чем про Украину.
3: Да.
1: И, собственно говоря, ровно поэтому мы и к эфиру сейчас будем подключать не специалиста по Украине, а кандидата исторических наук, доцента кафедры востоковедения МГИМО Илью Дьячкова. Илья Владимирович, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
3: Илья Владимирович, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а в чем, ну вот, возможно, не все наши слушатели эту историю изначально знают, да, в чем там, собственно говоря, история, да, из-за чего, почему Южная Корея не хотела разглашения, да, вот этой передачи пленных северокорейцев?
6: Ну, тут, во-первых, понятно, что это, во-первых, граждане КНДР, да, и, ну да, по законодательству Республики Корея граждане КНДР считаются как бы гражданами Республики Корея, поскольку Южная Корея не признает КНДР как государство, и всю территорию Корейского полуострова считает своей. Такая есть, скажем так, ну, это там, то есть исторические причины. Вот. Но, тем не менее, поскольку понятно, что вот у каких-то перспектив на Украине, у этих солдат нет, Республика Корея видит это сама как некую гуманитарную миссию для себя и как миссию, как представителя корейского народа вообще, на что Корея претендует. Ну, конечно, наверное, они также, как какие-то и разведывательные данные, да, могли бы надеяться получить таким образом. Хотя я тут, честно говоря, думаю, что не так уж велик информационный потенциал здесь.
1: Ну да.
6: Вот.
1: Но это чисто гуманитарная такая вот история.
6: Ну, по крайней мере, южнокорейцы так это подают, да. И для, по крайней мере, вот в реакции президента Ли Дзимёна в соцсетях проступает такой момент, что Украина оскорбила достоинство корейского народа. Угу. И с одной стороны, подведя Республику Корея и нарушив прямую договоренность, а с другой стороны, вот этот щепетильный для Республики Корея вопрос вообще вынесен на обсуждение. Вот.
1: А вот такая резкость в высказываниях, да, со стороны Республики Корея, это прецедентная история?
6: На самом деле нет. Вообще и сам по себе шаг по отзыву посла, он нетривиальный, он не так часто за последние там 30 лет Республика Корея прибегала к этому, в основном в исторических спорах с японцами.

0: ну, например, он говорил, что вот вы отрицаете сам факт существования такой договоренности, а это значит, что вы выставляете президента Республики Корея лжецом. То есть даже не его, а вот высокий пост самого президента, лидера страны, таким образом вы порочите. Поэтому это не слишком тривиально, но тут надо сказать, что корейцы возмущены тем, что украинцы вместо как бы извинений или того, чтобы как-то замолчать эту историю, продолжили упреки уже в корейский адрес. Эти упреки вышли за пределы, собственно, спора. С одной стороны, некие украинские пользователи в соцсетях стали обвинять Корею там вообще во всем, чем только можно собрать. Но это как бы ладно, да, там мало ли кто что пишет. А официальные лица украинские, с уровня, если не ошибаюсь, советника президента, со ссылкой на статью в газете «Гардиан», было сказано, что якобы поскольку Республика Корея мало что закупает российские энергоносители, но так еще и якобы поставляла в Россию переработанное топливо, дистопливо, там, возможно, бензин якобы, а и таким образом, соответственно, вообще там нарушила все, что вообще только можно нарушить, и уже и это был упрек в ответ на корейское возмущение сложившейся ситуации. И уже на этом моменте терпение у корейцев совершенно не выдержало, и вот их ответ.
1: Ну, так открыто с Украиной, светочем демократии, противостоящей единственному всемирному злу, Корея первая, по-моему, раз.
2: Нет, Словакия.
1: Мне кажется, все-таки не до такой степени.
0: Тут
1: да?
0: надо сказать, что определенная, видимо, как сказать, ну, усталость от поведения украинских официальных лиц есть не только у как бы Кореи единственной, южной, а в тех же соцсетях польские пользователи неожиданно поддержали корейцев.
1: У поляков, да, у поляков
0: польско-корейский альянс.
1: Своя, как бы.
2: Так, пожалуй, самый неожиданный альянс в истории, да, польско-корейский.
0: Ну, как бы, почему бы и нет? Тем более, что вот вы говорили о поставках оружия, да, из Южной Кореи. Поставки в одну только Польшу, там колоссальные цифры, вообще вся польская армия сейчас вооружена фактически южнокорейскими образцами вооружения. Но тут такой уже случай, скажем так, не тривиальный. И
2: Илья Владимирович, какой вы видите перспективу этого дипломатического конфликта, назовем его так?
0: Ну, я думаю, что корейцы как бы считают, что они тут точку уже поставили. Тут еще, смотрите, какой есть момент. С точки зрения корейцев, которые Украине поставляли, вот, ну, как бы вот я сейчас скажу формулу, в этой формуле важны две...
2: У нас 30 секунд буквально.
0: Да, ну, в общем-то, корейцы считают, что они сделали много, а их таким образом и так и делали это с ущербом известным для себя, для своих интересов в России, а украинцы так себя повели. И это для них очень важно, поэтому я думаю, что пока вот текущее состояние может продлиться сколь угодно долго, я имею в виду отзыв посла.
2: Спасибо вам большое за интереснейший разговор. Илья Дьячков, кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения МГИМО, был у нас в эфире. Вообще, чем больше будет таких историй, мне кажется, да, тем лучше, по крайней мере.
1: Тем скорее все встанут на свои места.
2: Зеленский предпринимает все усилия, просто все усилия, чтобы послали решительно все. А мы передаем эфир новостям и вернемся во втором часе.
3: Ржавчина. За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
4: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
5: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
4: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит.

0: весь мир.
1: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
2: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
1: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
2: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
5: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
6: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
7: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
8: А поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
9: Обжорство?
8: Нет, доставщики. Хотя это тоже вредная
9: привычка. То же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101,5 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Состоявшаяся пятницу поздно вечером беседа Владимира Путина и Дональда Трампа была насыщенной и дружественной, отметил помощник российского президента. Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировой рынки. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал соглашение о поставках дистоплива демонстрацией силы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения противника на северо-востоке Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Состоявшаяся в пятницу поздно вечером беседа Владимира Путина и Дональда Трампа была насыщенной и дружественной, отметил помощник российского президента Юрий Ушаков.
2: Весьма насыщенный, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался 1.5 часа. Никто не хотел класть трубку первым, и с учетом этого, надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова о том, что он готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день.
1: Владимир Путин, в свою очередь, подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки, говорится в заявлении пресс-службы Кремля. В ходе разговора двух президентов большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Также он сообщил, что официальная встреча глав государств пока не планируется, при этом, скорее всего, президенты встретятся и побеседуют на предстоящем саммите АТС в Китае.
2: Этот вопрос конкретно не обсуждался, но мы все с вами знаем, что предстоит важное международное мероприятие в Китае, это саммит АТЭС, и в этом мероприятии, по крайней мере, на данный момент можно сказать, что все лидеры и российский, и американский заинтересованы принять участие. Соответственно, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то я исхожу из того, что они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить.
1: Напомню, что Трамп поздравил Путина с днем рождения и поблагодарил за договоренности по дистопливу. Президент США также дал указание офису американского Минфина по контролю за иностранными активами немедленно выпустить временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского топлива на мировой рынок. Таким образом, все операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой, импортом дизельного топлива российского происхождения, включая и ввоз в Соединенные Штаты, разрешаются до 7 апреля. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, заявил, что Россия может нарастить экспорт дистоплива в ноябре и декабре. При этом он гарантировал, что внутренний рынок страны будет полностью обеспечен этим видом горючего без какого-либо дефицита для отечественных потребителей. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал соглашение о поставках дистоплива демонстрацией силы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, эта договоренность принесет пользу людям и всему миру. Комментарий прозвучал после телефонного разговора Путина и Трампа. Трамп заявил, что Штаты нуждаются в российском топливе и рады его получить. Дмитриев напомнил о совместных усилиях президентов по стабилизации нефтяных рынков в 2020 году и отметил, что сегодня лидеры продолжают эту важную работу. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения противника на северо-востоке Харьковской области. Как сообщает Минобороны, с 3 по 9 октября бойцы «Севера» взяли под контроль Анаполи. Попытки врага вырваться из блокады полностью пресечены. Российские войска также закрепились в Новой Казачьей на Харьковщине и селе Киянница Сумской области. В обеих областях нанесено поражение живой силе и технике противника, сообщили в российском военном ведомстве. Авиация России нанесла удар по пункту управления БПЛА в портовой зоне Херсона. После взрывов в Одессе на юге Украины наступил блэкаут. В большей части города нет света и воды. Также российские войска нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол на Купянском направлении. Дежурными средствами ПВО в пятницу были перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотника летательного беспилотных аппаратов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Коми, Крым и над акваторией Черного моря. В Панаме после мощного землетрясения магнитудой 7,2 обошлось без погибших. Национальная система гражданской защиты подтвердила, что данных о пропавших без вести нет. Лишь несколько человек получили легкие травмы. Стихия ударила по региону Асуэра и центральным провинциям, где повреждены церкви, гостиницы и жилые дома. По всей стране зафиксированы проблемы с водочистными сооружениями и дорожной инфраструктурой. Власти отмечают более 47 автошоков. В связи с этим на побережье от Мексики до Перу объявили угрозу цунами. Однако ситуация остается под контролем. Медицинские учреждения работают в штатном режиме, проводя лишь превентивные мероприятия. Дональд Трамп заявил, что никогда не слышал о бывшем верховном комиссаре ООН по правам человека Нави Пиллей, которую в пятницу объявили лауреатом Нобелевской премии мира. Трамп предположил, что заслуживает премии гораздо больше. «Если вы остановили одну войну, вам дают Нобелевскую премию, а я остановил 8 войн», — сказал в своем стиле американский лидер. В России с начала года ликвидировали более 3500 медведей. Основная часть отстрела пришлась на Сибирь и Дальний Восток, где из-за неурожая в тайге голодные хищники массово выходят к людям. По предварительным данным, жертвами нападений стали 25 человек. Больше всего трагических случаев зафиксировано в Красноярском крае. Именно этот регион лидирует и по числу обезвреженных медведей. Там уничтожили почти 900 особей. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: Приветствую, это новости спорта и Егор Новиков. Ростов победил Акрон 1-0 в стартовом матче 10-го тура российской футбольной премьер-лиги. Единственный мяч на второй, добавленный к первому тайму минуте, забил Иван Комаров. Ростов поднялся на 9-е место в турнирной таблице, а Акрон остался на 13-й позиции. В первой лиге чемпионата России по футболу стартовал 13-й тур. В пятницу «Нефтехимик» потерпел поражение от «Челябинска» 2-4. «Арсенал» взял верх над «Спартаком» из Костромы со счетом 3-2. «Металлург» разгромил «Салават Юлаев» 7-1 в континентальной хоккейной лиге. «Магнитка» закрепилась на первом месте в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ. Мира Андреева впервые в карьере отобралась на итоговый теннисный турнир года в одиночном разряде. В 2025-м она выступала на этих соревнованиях в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер. Егор Корнев разделил с австралийцем Кэмероном Макэвоем победу на дистанции 100 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте. Оба спортсмена показали одинаковое время. Третьим финишировал еще один россиянин Иван Гирев. Также на счету Корнева вторая позиция на дистанции 50 метров на спине, а бронзу здесь выиграл Павел Самусенко. На 50-метровке брасом Кирилл Пригода завоевал серебро, второе место и у Евгении Чекуновой на 100-метровке брасом. Арина Суркова заняла третье место на дистанции 50 метров баттерфляем. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 3 градусов, малооблачно и без осадков. В Челябинске воздух прогреется до плюс 13, а в Новосибирске плюс 3,5. В Калининграде до 15 тепла, небольшой дождь. В Оренбурге до плюс 20, в Нижнем Новгороде 12-14 тепла. В Волгограде плюс 23, такая же температура и в Ялте. На юге Европейской России без осадков. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь и 8-10 градусов тепла. Порывистый ветер, атмосферное давление будет ниже нормы. В столице переменная облачность без осадков. Днем до плюс 12. Ветер с порывами до 16 метров в секунду. Предупреждение гидрометцентра будет действовать до 18 часов. Атмосферное давление будет ниже нормы. Сейчас в столице плюс 8.
0: Театр «Радио России» представляет.
4: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
5: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
6: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
7: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
8: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
7: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
9: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
7: Потрясающе.
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 9.35 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
10: Продолжаем соскребать.
11: 8-925-222-9992. Мы переходим к внутренней, внутрироссийской повестке.
10: Да, и... мы читаем ваши сообщения, да. не все успеваем как бы даже понять и осознать. Вот информация о Питере, молодежь схватилась. Ну, что-то любопытное. Васильевский остров, бородачи, бородатые друзья, причем тут Франция. Мы тоже не совсем поняли, Анна, причем тут Франция. Рим Ширгазин, совершенно с вами согласен, лучше домашних и маминых, а лучше самотканных руколепных пельменей ничего не может быть.
11: Чего вы говорите?
10: Ну, мы просили эмоции, вот люди выбрасывают свои эмоции.
11: Давай,
10: а теперь переходим. По делу.
11: По делу.
10: Теперь
11: да.
10: Тебе слово.
11: Да, тут можно было бы, конечно, это не смешно пошутить. Ничего смешного нету. Да, ну что, это, нельзя просто так прожить неделю и в пятницу не поговорить про Яндекс с Юрием Синодовым, нашим любимым. Но поскольку ситуация совершенно не смешная, шуток не предполагает, разговор будет серьезный. И прежде чем сейчас мы попросим включить справку, я одно маленькое такое уточнение сделаю. У нас технология подготовки программ такая, что мы справки пишем накануне, коллеги записывают их голосом утром, когда еще не вся информация обновлялась. Вот мы будем, в справке будет речь про один прилет по инфраструктуре крупнейшей IT-компании России, а этих прилетов уже два. Подтвержденных, да? Включайте, пожалуйста.
0: Наша справка.
12: В ночь на 8 октября украинские беспилотники атаковали дата-центр Яндекса в городе Сасово Рязанской области. Это первый подтвержденный удар по российской IT-инфраструктуре с начала войны. К счастью, обошлось без пострадавших, но работа центра полностью остановлена. Последствия оказались не критическими, но довольно масштабными. Утром пользователи обнаружили, что не работают многие привычные сервисы. Сколько времени уйдет на полное восстановление, не сообщается. Не успели в Рязанской области справиться с пожаром, как некоторые политики и общественники поспешили выступить с заявлениями. Суть их, хоть и в разной форме, сводится к одному. Системообразующие компании, к которым относятся и Яндекс, не должны игнорировать идущую войну. А обеспечение безопасности – это и их задача тоже. Министерство обороны при всем желании не способно перекрыть каждый сантиметр неба. Нефтяные компании и торговые онлайн-платформы, которые первыми приняли на себя удары противника, уже ведут большую работу в этом направлении. Приняты необходимые законодательные изменения. Армия оказывает бизнесу все возможное содействие.
11: Ну, последствия действительно не критические, но они ощущаются. Да? Вот я, например, вторые сутки сражаюсь с Яндекс.Диском, который ведет себя как хочет примерно. Да? Значит, вот люди сейчас жалуются, что очень сложно в Москве, по крайней мере, с вызовом такси и с доставкой. Некоторые сайты, в том числе и государственные, по крайней мере, вчера не открывались. Ну и в целом, как бы, интернет чувствует себя не лучшим образом. Звучат даже такие реплики, что вот, типа, хотели, значит, чтобы все хранилось на отечественных серверах, вот типа получите, да, а хранилось бы где-то, значит, не в России, ничего бы такого не было. Ну, как по мне, аргумент прям-таки диковато странный, ну, да, но тоже звучит. В общем, будем сейчас задавать вопрос человеку, который разбирается в этом явно лучше нас. Приветствуем Юрия Синодова, IT-журналиста, директора по развитию новостного агрегатора СМИ-2. Юрий, добрый вечер.
13: Да, добрый вечер.
10: Добрый вечер, Юрий. Ну что нам, чего нам ждать дальше? Будем по старинке вызывать такси маханием рук?
13: Ну, вообще было бы неплохо. Это, в принципе, никак не мешает. На самом деле, в городах типа Москвы это вообще никакая не проблема. Другой вопрос, что надо добиваться, чтобы по счетчику тогда возили.
11: Ну да, но очевидно, это не главная проблема, да.
13: Да, я хотел бы справочку поправить, что там верно говорит, что это известная первая атака на дата-центр, но на самом деле ключевое слово известно, потому что были уже атаки на дата-центр, просто про них не сообщалось, и это как бы внутренняя инфраструктура государства, которая там пару-тройку дней полежала, потом все восстановили. То есть уже опыты были. И, в принципе, многие дата-центры уже готовятся, там всякие сетки ставят и все такое. Следа где-то точно, даже начиная с весны. То есть, в принципе, понимание того, что будет прилетать и по IT-инфраструктуре, было. Сам Яндекс, в принципе, осматривать утечку его данных в марте или феврале, она прям сразу произошла 22 года, тоже как некая атака на него, хотя это атака на данные, а не саму физическую составляющую. А что касается дата-центров и как они могут там защищаться, я, честно говоря, в ПВО не очень верю, потому что это где-то 200-300 на Россию, да, и там, в принципе, все защитить так, чтобы точно прилетов не было, сложно. Ну, то есть это большая работа. А вот в то, что дата-центры перестанут из себя представлять одну какую-то большую коробочку с горящей крышей, на которую, соответственно, прилетела и она вся загорелась, наверное, эта ситуация будет поправлена. То есть, потому что если посмотреть на карту, где этот дата-центр Сасово, например, находился, в Калуге я не знаю, не смотрел, но в Сасово там вокруг бесконечные поля, и по центру замазан, собственно, сам дата-центр Лаблюрин. Можно, собственно, раскидать всю эту инфраструктуру на вот эти вот поля, соединить ее кабелями питания, кабелями сетевыми, и, в принципе, вот такой легкой конструкции, которая нас сейчас закидывает со стороны Украины, это все не подожжешь, да, то есть, может быть, какую-то из коробочек одну из можно сжечь, да, но там, типа, уже две будет сложно. Поэтому я думаю, что будет вот такое распределение, это, наверное, в пару раз дороже будет строить, чем обычную коробку одну. Есть эксперт по дата-центрам Яндекса, это бывший сотрудник Яндекс Украина, Сергей Петренко, он сейчас, естественно, абсолютно проукраинский. Его в 2014 году еще выгнали за то, что он...
11: Из Яндекса выгнали?
13: Да. По-мягкому, но он как бы из Одессы, и он высказался...
11: То есть он совсем людоед патентованный, видимо, да?
13: Выгнали из гестапо за жестокость. В 2014 году его выгнали, но он как бы вот... В зарубежных соцсетях свободно пишет, что Яндексе надо вынести 3-5 дата-центров, чтобы там компания серьезно прям ощутила какие-то проблемы. Там, наверное, есть сейчас нюанс, что есть клиенты, да, клиентские услуги там оказывают, поэтому клиенты, может быть, ощутят последствия раньше. И вот такие он там советы своим согражданам дает. И, в принципе, наверное, они там похожи на правду, но и что Яндекс, с учетом того, что могут быть прилеты, он там инфраструктуру пересмотрит и, может быть, сделает ее там более устойчивой, например, там распределив ее частично по другим игрокам.
10: Ну да, вот, Юрий, а вопрос практически. Сколько времени, в принципе, может уйти на то, чтобы размыть эту инфраструктуру?
13: Ну, перестраивать надо уже сейчас, то есть надо строить так, чтобы учитывать возможность прилета, да, то есть получается, что мы там лет за 5 получим процентов, наверное, 10-20 цодов, которые уже будут более устойчивы к таким налетам. А прямо сейчас надо быстро бегать и договариваться с другими игроками рынка, чтобы резервирование было раскидано по всем, потому что, ну, Яндекс — это очень компактная цель на самом деле. На то, что у них много дата-центров, да, ну, то есть если начать прям вот одну компанию выносить, то ей будет плохо, конечно.
11: То есть время забывать о конкуренции, да, о борьбе за какие-то сегменты рынка, нужно выживать.
13: Пару недель назад, между прочим, была история про то, что ВК и Яндекс там типа как-то пытаются объединить свои там облака, да, и я, кстати, вот сейчас начал... Быть это как раз вот в этом ключе был разбор, что, а что вы будете делать, если начнется вот то, что началось. И вот в такой схеме шаринга, скажем так, разделения технологической инфраструктуры, ну, в принципе, наверное, есть смысл. Другой вопрос, что экономическую базу, ну, надо как-то вот продумывать этим компаниям.
11: Юрий, вот от технологической стороны и от экономики хочется перейти к тому, что касается, ну, конечных пользователей, да, вот, ну, по крайней мере, для жителей больших городов, там, да, миллионников, для тех, кто ведет активную жизнь, кто работает, кто пользуется доставками, такси, теми же облачными сервисами и так далее, и так далее. Да, вот есть ощущение у некоторых людей, там, особенно молодых, что вот сейчас кончится интернет, кончатся вот эти вот привычные услуги, и они окажутся, ну, натурально голые посреди людной улицы с завязанными глазами, без всякого понимания, что делать. А поэтому вопрос глупый, но важный. А что делать? Да, вот человек, который привык жить в своем смартфоне, да, в своем цифровом мире.
13: Илья Александров, ну тут, собственно, на самом деле это правильное ощущение, потому что ты всю жизнь раздевался и складывал одежду в чужой шкаф. А тут там электронный замок в этом шкафу забарахлил, и, ну да, ты останешься голым в этот момент. Немножко надо изменить менталитет, то есть как бы думать о том, что любой сервис, завязанный на интернет, он может там начать болеть и не работать, то есть, грубо говоря, иметь на карте тройка, ну там пару-тройку тысяч, да, там, они там просто 100 рублей в расчете на то, что оно там пополнится автоматически, когда вы там упадете ниже 50 рублей, например. Иметь там на этом самом транспондере в автомобиле тоже достаточный баланс, потому что интернет может вообще в принципе, да, отказать. Мы, собственно, с этим уже как бы полтора года живем.
11: Ну да, уже как привыкаем. Ну,
10: да. И вообще-то вспомнить, что человек — это не цифровая копия чего-то, а он сам по себе человек.
13: Конечно.
10: Пара походов в какой-нибудь поход, например, может неожиданные навыки.
11: На рыбалку.
10: Да, на рыбалку там, да, и дать людям понять, что, оказывается, и так еще можно.
13: Ну, во-первых, там иметь дома фонарик, радиоприемник, причем желательно на солнечных батарейках, зарядка от солнечных батарей, вот очень хорошо. Я на самом деле всем дарю сейчас, все очень благодарят. Всем постоянно покупаю радиоприемники с солнечными батареями, очень благодарят. Чтобы была какая-то информация, если электричество кончится, да, там, например. Ну, в принципе, достаточно, да, то есть если вы умеете там огонь разводить, и есть какая-то еда в холодильнике на уровне тушенки, гречки, небольшое количество, хотя бы на несколько дней, в принципе...
10: Недельку протянете без курьера, да.
13: Типа того, да, потому что, ну, если будет совсем жизнь сильно меняться, ну, тогда вы вряд ли сможете подготовиться, потому что сложно предсказать, какой именно она будет, вот, а иметь абсолютную мысль, что то, что заказывает через интернет, может и отсутствовать, и что тогда хотя бы обдумать, спроектировать это будущее. Ну, неплохая идея, неплохая мысль, надо ее немножко держать.
11: Хочется еще людей, как честно сказать, подуспокоить, да, и сказать им что-то приятное и хорошее, а не только, значит, сидите за тушенкой и вспоминайте, как вас дедушка учил разводить костер. А насколько у нас в целом вот это вот критически важный интернет, инфраструктура, которая дает нам государственные услуги, да, которая дает нам возможность, не знаю, там, снять наличные с карты. И не только ну, молодым людям, да, но и пенсионерам, которые тоже все живут с карточками. Насколько она защищена в целом?
13: Я думаю, что это последнее, что смогут отключить, конечно, потому что, ну, во-первых, не особо распространяется о том, где оно, что находится и как устроено. Во-вторых, естественно, резервирование побольше. В-третьих, расположение такое, я так понимаю, что в Москве существенная часть, и в крупных городах, которые сами по себе защищены. Вот. И, в принципе, вот эти случаи, типа, по-моему, с вами же мы обсуждали, как в Корее все сгорело, да, и все улетело в воздух, в небеса в прошлом году, ну, научили нас многому. И мы, в принципе, с точки зрения безопасности сейчас смотрим на, не только на безопасность данных, чтобы их не украли, но и на физическую безопасность объекта. И не только в плане пожаров, наводнений, да, этих вот факторов. Поэтому думаю, что за полгода, год максимум, это все будет защищено, обмотано сетками, и серьезный ущерб, точно так же, как сейчас по складам там ВБ и Озона перестали бить, что уже как-то вот не пошло дальше сильно. И серьезный ущерб наносить будет сложно. Но там, правда, еще оружие развивается, конечно. Но дата-центр — это не такая цель, которую легко уничтожить одним зарядом, на самом деле.
11: То есть они сами по себе, несмотря на свой такой ангарный вид, они достаточно надежные, да?
13: Ну, там, в принципе, если попасть в машинный зал, то и там
11: не будем подсказывать,
13: то, во-первых, он тут же будет погашен, да, uh-huh. То есть часть какое-то оборудование там может пострадать совсем, так что его не восстановить. Но если это какое-то большое помещение, то, соответственно, оборудования там много, и так, чтобы вот вам все разметало, это вот, ну, надо, чтобы это помещение было небольшое. Раз оно небольшое, значит, оно не особо важно. А если оно большое, ну, значит, что-то спасут.
11: Угу. Ну, это интересно, то есть мы действительно движемся к тому, что сначала мы шли к гигантизму, да, к такому во всем, то есть, да, мы строили мегамолы, да, вот эти вот гигантские логистические парки, огромные-преогромные дата-центры, да, жизнь вносит свои коррективы, выясняется, что мегамол не так уж и удобно, да, и не только потому, что онлайн-торговлю вытесняет, да, что логистические парки уязвимы, что огромные, то есть вот эпоха гигантизма, да, похоже, закончилась во всем.
10: Ну, может быть, это просто, в принципе, такое качание маятника, потому что, ну, да, обстоятельства вооруженного конфликта, безусловно, имеют свое значение, но мне кажется, что причины, в принципе, вообще глубже. Но не может все время двигаться как бы вменяемое человечество в том направлении, в котором оно двигалось на последние 15-20 лет. Ну, на мой взгляд, невменяемую цифровизацию, да?
13: Если дадут высказаться, я постараюсь успеть. Вообще пожары на складах были еще до начала СВО, да, и меня лично удивляло, что там нету брандмауэров, противопожарных перегородок. Я беседовал с людьми, кто за это отвечает, они говорят, ну, это усложняет логистику, чуть дольше приходится через них переходить при сортировке товаров, там, маршрута погрузчиков. Вот. А когда несколько пожаров произошло, такие уже, уже не так уж долго, да, иначе. Сейчас, я думаю, с брандмауэрами все будут строить, и, в принципе, ну, будете выносить, ну, попробуйте, да, сколько это времени у вас заднимет, рука устанет, как говорится.
11: Спасибо вам большое, Юрий, за интереснейший, как обычно, разговор, и за то, что все-таки надежда-то есть. Мы же тут не для того, чтобы всех кошмарить, а для того, чтобы объяснять и дарить надежду. Юрий Синодов, IT-журналист, директор по развитию новостного агрегатора. Но вообще очень важные слова, помимо всего, прозвучали. Мы же тоже с тобой все время об этом говорим, да?
10: Ну, да. Ну да, потому что это жизнь живая. И об этом и говорим. Ну
11: да, мы не это самое, не физические копии цифрового оригинала, да. Мы все-таки прежде всего люди, и надо снова научаться жить в физическом мире.
10: По-людски.
11: Да, сейчас прервемся на минутку.
0: Ржавчина. Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
14: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
10: Ну вот, цифра нам не нравилась. А природа вам нравится?
11: Да, да. Из мира, значит, двоичного кода возвращаемся к истокам человечества практически. Но тоже ничего смешного.
10: Ничего смешного. И на самом деле это источник главных вообще инстинктов, которые нам позволяют выживать как виду. И то, с чем мы сталкиваемся даже сегодня, во времена, когда я пластиковой коробочкой, казалось бы, можно сделать все. Дайте нам справочку, пожалуйста.
0: Наша справка.
12: Осень 2026 года стала рекордной по числу нападений бурых медведей на людей. С весны в России от хищников погибли не менее 22 человек. Еще десятки пострадали. Медведи выходили к населенным пунктам в 41 регионе страны. Власти регионов вводят режим чрезвычайной ситуации и готовят экстренный отстрел около 100 тысяч лишних зверей. Охотникам обещают платить от 15 до 35 тысяч рублей за каждого добытого медведя. Наиболее тяжелая ситуация в Восточной Сибири. Красноярский край в худшем положении. Там медведи убили 7 человек. Численность хищников выросла до 26 тысяч особей при норме примерно в 3 раза меньше. В Красноярске и окрестностях введен режим повышенной готовности. Закрыт национальный парк. После гибели людей Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности. В Бурятии действует режим чрезвычайной ситуации. Ограничены школьные и спортивные мероприятия в лесной зоне. В Республике Алтай вводят комендантский час. Нашествие медведей объявлено беспрецедентным. Власти реагируют экстренными мерами – отстрелом, созданием оперативных штабов и изменением законодательства. Но проблема имеет глубокие корни, и с настоящими причинами еще предстоит разобраться. А к человеческому жилью тем временем начали выходить волки.
10: Ну, вот и сказочки начала.
11: Ну, в общем, да. Вот реально, как вначале говорили, ничего смешного в этом нет. Довольно как-то...
10: Ну, для современного человека вообще страшноватая штука, хотя нужно признать, что там каких-нибудь несчастных 200 лет назад это была обычная совершенно история.
11: Ну, и что?
10: Но мы живем не 200 лет назад, мы живем теперь. И, конечно, хотелось бы понять, а чего это вдруг? Ведь не каждый же год вот такое прям... нашествие реальное, угу. Да? И не каждый год такое количество жертв.
11: Спросим у человека, который знает об этом практически все, да, который разбирается и в медведях, и не только. Приветствуем в нашем эфире зоолога, кандидата биологических наук Михаила Кричмара. Михаил Арсеньевич, добрый вечер.
10: Добрый вечер, Михаил Арсеньевич.
17: Добрый вечер.
10: Что-то добрый происходит вечер. Аномальное?
17: Ну, смотрите, давайте мы, значит, ситуацию надо рассматривать сразу с нескольких сторон. Во-первых, конечно, то, что сейчас происходит на юге Сибири, это не просто аномальная ситуация, это катастрофа. Но считать ее уникальной мы не можем, потому что точно такое же нашествие медведей происходило в 1962 году. Оно подробно описано, тоже несколько десятков человек было убито, и больше 1500 медведей отстреляно, после чего, в общем-то, ситуация вошла в свое русло. Причина была, одна из причин была той же самой, что сегодня. Это очень низкий урожай кедровых орехов в Южной тайге, потому что вот на самом деле такая катастрофа, она сугубо в зоне прирастания сибирского кедра сейчас. Сибирский кедр – это такое растение, называется таежный хлеб. На нем, как на гвоздике, висит благополучие очень многих живых существ, не только медведей, но медведей в очень значительной степени. И медведи, которые чувствуют, что они не наберут необходимого запаса жира, они идут туда, где они могут гарантированно поесть. А могут они гарантированно поесть в окрестностях человеческих поселений и в самих поселениях.
11: Ну, то есть там, где есть помойки, где есть собаки, да?
17: Да-да-да, свиньи, бараны. Я только что приехал оттуда, вот неделя не прошло. Вот, значит, но при этом проблема сложнее, чем вот только этот недостаток корма, потому что эта проблема, она накапливается сейчас по всей стране. Во-первых, это катастрофическая недобыча медведей, недопромысел, потому что каждый год выдается в каждом регионе какое-то количество лицензий на отстрел в охотничьих целях медведей, а добывается из них 27%, а 73% в среднем по стране, а 73% уходят в копилку численности. Причем в разных регионах по-разному. Я вот сейчас был в Красноярске и видел тамошний график и выполнение лимитов. Там 4% выполняется.
11: Ух. А если эти проценты перевести в головы, в лапы, так сказать, да, это сколько?
17: Это десятки тысяч зверей.
11: Десятки тысяч?
10: Ой-ой-ой.
17: Это десятки тысяч зверей.
11: Ого.
17: Вот. Скажем так, что при объявленной численности популяции 300 тысяч, у нас каждый год должны отстреливать 30 тысяч.
11: Это просто, чтобы держать популяцию вот в том состоянии, чтобы она не росла.
17: Да, в состоянии гомеостата, чтобы она не росла. Вот. У нас пяти не отстреливают. Значит, вторая причина – это то, что у нас что есть еще и естественный рост популяции. Почему это происходит, мы не знаем, но увеличивается количество
11: потомства.
17: Да, потомства. Рост потомства идет с самого начала нулевых годов, с начала тысячелетия. Третья причина – это так как медведей не преследуют, охота на них не ведется уже в течение многих лет, даже десятков лет, они потеряли страх перед человеком. Страх перед человеком – это приобретаемое свойство, а не врожденное, как многие считают генетически. Ежели зверя не преследовать и по нему, и на него не охотиться, то он, в общем-то, начинает стремиться к равноправию.
11: К доминированию, скорее, в данном случае.
17: А после того, как достигает равноправия, то и доминирует.
11: Михаил Васильевич, а я слышал в вашем, по-моему, одном из выступлений, что проблема заключается еще и в том, что добыча медведя – такая спортивная охота, да, если можно так сказать. Потому что его не съешь особо, да, со шкурой, это тоже очень сложно. А профессиональных охотников, которым это интересно, именно вот такая вот спортивная охота, добыча медведя, их прям катастрофически мало.
17: Смотрите, значит, начнем с того, что да, людей, которым просто интересно эта охота как спортивное мероприятие, их не то что с трофейных охотников, у нас их не то что меньше тысячи на всю страну, у нас их скорее всего меньше 600. Но у нас меньше и других охотников. У нас меньше охотников, которые умеют обращаться с медведями. Вот в тех регионах, где сейчас столкнулись с массовым вынужденным отстрелом, как раз это одна из проблем. Людей-то, в общем-то, на это даже и не набрать.
10: Mm-hmm.
17: Потому что, ну, я сейчас тут же скажу, что разрешение на вынужденный отстрел даже в тех зонах, где объявлена премия за голову медведя, обставлено таким количеством бюрократических препон, что, в общем-то, он не отличается от нормального лимитированного отстрела. То есть вы все равно покупаете лицензию, понимаете, разрешение на добычу.
10: А потом, вот, если повезет, ты кого-нибудь убьешь и останешься жив, премию. Получишь 15 тысяч. Ни на какую голову вообще.
17: Да, но можно и 30... Нет, есть 35, в Башкирии сейчас, по-моему, 50 включили. Вот. И людей этих мало. Поэтому, ну вот, то есть в Красноярском крае сейчас просто не хватает рук с ружьями.
11: Угу. Слушайте, а вот по ощущениям, ну, сугубо субъективно, у меня просто... Дедушка мой был охотник, и мне казалось тогда, когда я был маленьким еще мальчиком, что охотников было прям много, что были большие очень общества, что были массовые такие выезды, там вот, в офицерской среде это было очень принято.
10: Леонид Ильич Брежнев очень любил у нас
11: охоту. Вот, а сейчас такое ощущение, что в целом-то как бы, ну, охота становится каким-то очень... ну, таким экзотическим занятием, да, и здесь и какие-то культурные поменялись рамки, да, этика, гуманное отношение к животным, зачем стрелять в зверюшек, и, собственно говоря, ну, даже не только вот тех, ну, профессиональных трофейных охотников, о которых вы говорите, вообще охотников мало стало.
17: Ну, меня это немножко удивляет, в стране, где 85% население поддерживает стрельбу по людям. В общем-то, я так вам скажу. Значит, и охотников тоже, я бы не сказал, что очень мало. Их с охотничьими билетами 4,5 миллиона человек.
11: Ну, из них же, давайте мы будем понимать, что, наверное, 4 получили этот билет для того, чтобы иметь дома в сейфе. Хорошо, если в сейфе какое-нибудь помповое ружье.
17: Я думаю, что где-то порядка 2,5. Мы всячески пытаемся, вот сказать, все-таки это моя работа. Я пытаюсь понять, сколько есть людей, которые действительно хотя бы раз в год ходят на охоту. Их, скорее всего, больше миллиона. Вот. Ну, в любом случае, основными охотничьими видами у нас являются утка, заяц. И среднестатистический охотник – это пенсионер возраста 60+.
11: Mm.
17: С собачкой, живущей в Московской и Ленинградской областях.
11: Mm-hmm.
17: Да, действительно, охотников становится все меньше и меньше. И средний возраст охотников становится все больше и больше. И я, признаться, не очень хорошо понимаю, что с этим можно сделать. Вернее, как, я понимаю, но это лежит, как говорил Эйнштейн, любая проблема решается на принципиально другом уровне, нежели тот, на котором она существует. То есть, на самом деле, нужно у нас в корне ошибочная, с моей точки зрения, система экологического образования, которая замешана на совершенно мифических представлениях о взаимоотношениях в дикой природе.
10: Угу.
17: То есть,
10: имени Греты Тунберг, да.
17: Да, я вот не так давно смотрел фильм «Огненный лис», который вот совершенно... Я лисиц хорошо знаю. И вот показать жизнь лиса, чтобы он не разорил ни одного гнезда, чтобы он не подрался с другой лисой, чтобы он не сказать... В общем... Без капельки крови, это как раз именно абсолютно в этом духе.
11: Да, вот,
17: современная молодежь стараются приучать к тому, что жизнь прекрасна, и ни в коем случае нельзя напомнить о том, что в ней есть есть какое-то...
10: И природа вовсе не дикая, она просто живая.
11: Да, спасибо, Михаил Арсеньевич. Михаил Кречмар, специалист по конфликтам между крупными хищниками и человеком, зоолог, кандидат биологических наук. Вот мы пришли к неожиданному, очень парадоксальному, на самом деле, для многих, я так думаю, сейчас прозвучит парадоксальному выводу, что мы в 2026 году должны всерьез задуматься о том, что нам нужно что? Государственная программа популяризации охоты? А, видимо, да.
10: Видимо, да. И это совершенно укладывается в то, что у нас называется традиционный образ жизни, между прочим.
11: Традиционные ценности.
10: И традиционные, которые, мне кажется, называться должны не традиционные, а вечные. И природа, да, она живая, но она дикая, дорогие люди.
11: С ней надо взаимодействовать.
10: И взаимодействовать соответствующим образом.
11: Через минуту вернемся.
18: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
19: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
18: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
21: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
22: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
18: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
23: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
24: Здравствуйте. Простату называют вторым сердцем мужчины. Между прочим, это не просто так. Дело в том, что нарушения в этой области приводят к страшным, иногда губительным последствиям. И вот сегодня мы беседуем на эту тему с экспертом Национального центра здоровья Полиной Донской. Здравствуйте.
25: Здравствуйте.
24: Скажите, а вообще вот простатит, например, возможно ли излечение?
25: Простатит – это очень опасное и коварное заболевание. У молодых мужчин это заболевание часто сочетается с расстройством полового влечения, эректильной дисфункцией, а у пожилых людей – с хроническими заболеваниями половой сферы. В реальности это достаточно ощутимые боли, рези, часто и ночные мочеиспускания. Это когда увеличивается простата, и, естественно, она перекрывает мочеиспускательный канал, и тогда из организма почти ничего уже не выводится. И жизнь становится для человека, живущего с простатитом, просто настоящим кошмаром.
24: Я с этим не сталкивался, но слышал, конечно, и знаю, что остатки в мочевом пузыре еще и отравляют организм.
25: Я бы могла сейчас в красках рассказать все последствия данного процесса, но, думаю, многие люди и так представляют серьезность ситуации. И еще одно стойкое заблуждение, что хронический простатит не лечится. Я вам так скажу и настоятельно советую обратить свое внимание на замечательный аппарат, разработку российских ученых, аппарат сочетанного вакуум-магнитотерапевтического воздействия переменным вакуумом и бегущим импульсным магнитным полем «Союз Аполлон». Почему? Я не просто так говорю. Этому есть веские основания. Дело в том, что технология этого прибора была разработана еще в Советском Союзе. Впервые эти технологии использовались, минуточку внимания, на космических базах. Представляете, какой высочайший уровень разработки технологий.
24: Почему возникла необходимость в подобном аппарате, да еще в космической отрасли?
25: Все знают, что невесомость расшатывает мышечную систему, сосудистую систему. Но вот о чем никогда не говорили, о том, что космонавты же жаловались еще и на проблемы с мужским здоровьем. Это объяснимо. Дело в том, что застои и тромбы для невесомости – обычное явление. Избежать этого невозможно. Вот тогда и было принято принципиальное решение по созданию технологий, способствующей восстановлению мужского здоровья. И данный принцип реабилитации был разработан в Центральном научно-исследовательском институте авиационной и космической медицины и используется в условиях клиники уже более 20 лет, как в России, так и в других странах. других странах. Именно поэтому я настоятельно рекомендую обратить внимание на аппарат Союза Полон. Он показан к применению при нарушении половой функции у мужчин, вызванном сосудистыми заболеваниями и неврогенными расстройствами, такими как снижение либидо, ослабление эрекции, преждевременное семяизвержение, затяжные половые акты, отсутствие эякуляции, расстройство оргазма, хронические заболевания половой сферы, в том числе простатит. Но я долго не буду говорить, я просто продиктую сейчас номер горячей линии, по которому вы можете позвонить и задать все свои вопросы. Запишите, пожалуйста. 8 800 100 0133. 8 800 100 0133. А для особо стеснительных мужчин я скажу, что информация строго конфиденциальна.
24: Скажите, пожалуйста, как действует аппарат Союз Аполлон?
25: Вы знаете, Союз Аполлон воздействует непосредственно на очаг воспаления. И потом он влияет, прежде всего, на микроциркуляцию крови в предстательной железе. Повышает ее тонус, заставляет кровеносные, лимфатические сосуды выводить застоявшуюся кровь и продукты воспаления из простаты. Что происходит? Кровь быстрее добирается до клеток, снабжает их кислородом, питательными веществами. Соответственно, происходит ускорение работы клеток. Этот процесс называется метаболизм. И самое интересное то, что Союз Аполлон – это прибор, который дает возможность увидеть результат уже во время первой процедуры, первого применения. И все это стало доступно. Только обратите внимание, что есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.
24: 8 800 100 ровно 0133. 8 800 100 ровно 0133. Это телефон горячей линии, по которому можно задать вопросы специалистам. 8 800 100 ровно 0133. А вот интересно, кстати, каких результатов можно ждать?
25: Ну, во-первых, Союз Аполлон оказывает помощь в лечении хронических заболеваний половой сферы мужчины, в том числе абоктального простатита. И я еще раз хочу подчеркнуть, что уже во время первой процедуры возможно улучшение кровоснабжения ткани предстательной железы. За счет чего? За счет того, что может восстанавливаться кроволимфообращение. Видите, все гениальное просто. Восстановление кроволимфообращения в органах малого таза способствует приливам свежей крови и устранению застоев. А что такое простатит? Это прежде всего застой. Оставьте свою нерешительность и неприятные ощущения от болезни. Звоните на бесплатный номер горячей линии 8 800 100 0133. Тем более она уже начала работу. И, кстати, позвонившие в течение часа получат скидку на Союз Аполлон. Скидка очень хорошая. 8 800 100 0133.
24: 8 800 100 ровно 0133. 8 800 100 ровно 0133. Это телефон горячей линии, по которому можно задать вопросы специалистам.
25: Сейчас многие обращают внимание на свое здоровье. Физическое, психологическое. Это правильно, ведь это наше качество жизни. К нам многие обращаются с благодарностью.

0: 8 800 100 0133, 8 800 100 0133. Почаще обращайте внимание на свое здоровье.
1: Хотелось бы затронуть такую важную составляющую мужского здоровья, как интимная близость. Союз Аполлона здесь будет на высоте?
0: Безусловно, Союз Аполлон может оказать в этом помощь. А как мужчине без этого? Союз Аполлон – это медицинский прибор. Он предназначен для помощи в лечении простатита. А значит, может помогать в оздоровлении всего мужского организма. Поэтому он не просто помогает вернуть мужскую силу и устранять проблемы с потенцией. Он может давать возможность делать половые акты более длительными и регулярными. Пользуясь аппаратом Союз Аполлон, вы получаете эффект на продолжение. Время. С прибором Союз Аполлон у вас появится возможность вернуть секс в вашу жизнь, почувствовать радость от близости с любимыми. Так что звоните на бесплатный номер горячей линии 8 800 100 0133. И, кстати, позвонившие в течение часа получат скидку на прибор Союз Аполлон. Скидка очень хорошая, не пожалеете. 8 800 100 0133. 8 800 100 0133. Все звонки, повторяюсь, анонимны.
1: 8 800 100 0133. 8 800 100 ровно 0133. Это телефон, по которому можно задать вопросы специалистам. А если мужчина уже принимает какие-то средства от простатита или других заболеваний половой системы, не помешает ли одно другому?
0: Никак не помешает. Физиотерапия только помогает в лечении и способствует быстрому выздоровлению. Союз Аполлон воздействует непосредственно на очаг воспаления. Он влияет прежде всего на микроциркуляцию крови в предстательной железе, повышает ее тонус, заставляет кровеносные лимфатические сосуды выводить застоявшуюся кровь и продукты воспаления из простаты. Восстановление кроволимфообращения в органах малого таза способствует приливам свежей крови и устранению застоев. А что такое простатит? Это прежде всего застой. Оставьте свою нерешительность и неприятные ощущения от болезни. Звоните на бесплатный номер горячей линии 8 800 100 0133. 8 800 100 0133. Тем более она уже начала работу. И, кстати, позвонившие в течение часа получат скидку на Союз Аполлон. 8 800 100 0133. Союз Аполлон – это прибор, который дает возможность увидеть результат уже во время первой процедуры.
1: 8 800 100 ровно 0133. 8 800 100 ровно 0133. Это телефон горячей линии, по которому можно задать вопросы специалистам.
0: Союз Аполлон показан к применению при нарушении половой функции у мужчин, вызванном сосудистыми заболеваниями и неврогенными расстройствами, такими как снижение либидо, ослабление эрекции, преждевременное семяизвержение, затяжные половые акты, отсутствие эякуляции, расстройство оргазма, хронические заболевания половой сферы, в том числе простатит. Союз Аполлон комплексно воздействует на все физиологические звенья мужского организма. А главное, с аппаратом Союз Аполлон все процедуры вы делаете дома. Союз Аполлон – это прибор, созданы для мужчин.
1: Ну что ж, большое спасибо. Не остается только еще раз напомнить номер бесплатного телефона горячей линии 8 800 100 ровно 0133. 8 800 100 ровно 0133. Всего доброго и будем все здоровы.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Попытками помешать выборам в России Украина сорвала возобновление переговоров, заявил Владимир Путин. Минобороны сообщила новые данные о ходе СВО. И затраты на подготовку автомобиля к зиме в России выросли на 6%. Все подробности далее. Киев своими попытками помешать проведению парламентских выборов России сорвал возможность немедленного возобновления трехсторонних переговоров. Об этом Владимир Путин сказал Дональду Трампу во время телефонного разговора вечером в пятницу. Как рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер сказал, что теперь мы подумаем, когда и как возобновлять эти контакты.
2: Особо было отмечено, что если в ходе предыдущего разговора президентов говорилось о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины, говорилось о возобновлении сразу же после выборов в Государственную Думу, то сейчас ситуация иная. Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить. Дональд Трамп внимательно выслушал нашу аргументацию и сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находится в Майами для контактов с американскими представителями.
1: Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы российского и американского президентов также обсуждались экономическое сотрудничество и ситуация вокруг Ирана. Главы государств также подтвердили договоренность о продолжении личных контактов и сотрудничества по линии президентских администраций, спецслужб и других ведомств. Дональд Трамп говорил много приятных слов, и тон телефонного разговора с Владимиром Путиным был дружественным, добавил Ушаков.
2: Весьма насыщенный. Я бы сказал, дружный разговор президентов продолжался 1,5 часа. Никто не хотел класть трубку первым. И с учетом этого, надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова о том, что он готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день.
1: Со своей стороны Путин отметил, что ценит то внимание, которое руководство США уделяет диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами. В ДНР штурмовые подразделения группировки «Центр» за сутки освободили 118 зданий в Доброполье и уничтожили до 530 украинских боевиков, а также 4 боевые бронемашины, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвигаются в центральной и северной частях города, а подразделения морской пехоты – в западной. В Харьковской области группировка «Север» пересекла попытку ВСУ деблокировать окруженные силы в районе Великого Бурлука. Об этом рассказал начальник пресс-центра «Севера» Василий Межевых. Российские войска сжимают кольцо окружения и ведут бои за Николаевку и Варваровку. За сутки противник потерял 305 человек, 14 автомобилей, 41 пункт управления БПЛА, 227 беспилотников, 48 тяжелых дронов Р-18 и 7 наземных робототехнических комплексов. Достижение договоренности Москвы с Киевом невозможно без преодоления последствий Майдана. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи. По его словам, наша страна продолжит достижение своих целей военным путем.
3: Госпожа председатель России никогда не отказывалась от переговоров по справедливому и устойчивому регулированию украинского кризиса. Однако оно невозможно без преодоления наследия Майдана, устранения первопричин, в первую очередь нарушений прав русского и русскоязычного населения и отмены на Украине других дискриминационных законов. Киевский режим при поддержке своих западных друзей уклоняется от серьезного диалога. Для него война – это способ политического выживания. Ведь пока Зеленский обещает им фантастические победы, он сохраняет власть, а в многострадальную Украину рекой течет оружие. И этот порочный цикл эскалации запустили не мы. Ящик Пандоры открыли именно в Киеве. Пусть эти просчеты главаря киевской шайки станут уроком для всех тех, кто пытается навязать нам мир на украинских и западных условиях, выдвигая ультиматум. До тех пор, пока к нашим оппонентам не придет понимание того, что давно пора начать предметное обсуждение условий, способных обеспечить долгосрочное урегулирование, мы продолжим достигать цели СВО военным путем.
1: Бензи отметил, что западные страны пытаются настроить государство глобального юга против России, возлагая на нее ответственность за возможные перебои с поставками еды и удобрений. Он подчеркнул, что подобные заявления преследуют конкретную политическую цель – изолировать Россию на международной арене и создать негативный образ страны как источника глобальных проблем. Дональд Трамп резко раскритиковал решение Нобелевского комитета присудить премию мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллей. На митинге в штате Нью-Йорк американский президент назвал лауреата человеком-загадкой, о котором никто не слышал и который ничего не добился. Трамп заявил, что комитет дискредитировал себя, уступив небольшой группе сторонников радикальных идеологий. Как сообщили ранее в Нобелевском комитете, премия была вручена за усилия по продвижению мира и международного права. Трамп назвал это решение позорным пятном на репутации Норвегии и пообещал, что США этого никогда не забудут. Подготовка автомобиля к зиме в этом году обойдется россиянам дороже. Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование, средняя стоимость стандартного набора услуг и товаров достигла 41 тысячи рублей, что на 6% выше прошлогодних показателей. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Приветствую. Новости спорта. Егор Новиков. Ростов победил Акрона 1-0 в стартовом матче 10-го тура российской футбольной премьер-лиги. Единственный мяч на второй, добавленный к первому тайму минуте, забил Иван Комаров. Ростов поднялся на 9-е место в турнирной таблице, а Крон остался на 13-й позиции. В первой лиге чемпионата России по футболу стартовал 13-й тур. В пятницу «Нефтехимик» потерпел поражение от «Челябинска» 2-4. «Арсенал» взял верх над «Спартаком» из Костромы 3-2. «Металлург» разгромил «Салават Юлаев» 7-1 в континентальной хоккейной лиге. «Магнитка» закрепилась на первом месте в сводной таблице регулярного чемпионата КХЛ. «СКА-Нефтяник» стал вторым финалистом Кубка России по хоккею с мячом. В 1-2 хабаровчане обыграли кемеровский «Кузбасс» 6-1. В решающем противостоянии турнира «СКА-Нефтяник» сразится с московским «Динамо», а «Кузбасс» поборется за третье место со «СКА-Уральский Трубник» из Свердловской области. Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Баку. В утешительной схватке за третье место в весовой категории до 100 килограммов россиянин победил еще одного представителя России, чемпиона мира и Европы Армана Адамяна. Карен Хачанов пробился в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Во втором круге россиянин в трех сетах, которые завершились на тай-брейках, обыграл британца Артура Ферри. Два других представителя России борьбу завершили. Свои матчи проиграли Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. Таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
1: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 2-4 градуса, кратковременный мокрый снег. В Архангельске плюс 8-10, дождь, местами сильный. В Петрозаводске и Вологде плюс 7-9 градусов дожди. В Великом Новгороде плюс 10-12 градусов дожди. В Калининграде небольшой дождь, плюс 13-15 градусов. В Перми облачно, плюс 11-13, вечером дождь. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 8-10. В Москве без осадков, плюс 10-12. Сейчас столица плюс 8, без осадков, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. А много ли вы знаете о совах? А знаете ли вы, откуда появились эти замечательные птицы и почему они стали такими, какие они есть? Для меня это большой вопрос лично. И ответ на него я, надеюсь, сегодня получу у доцента Московского педагогического университета, зоолога Александра Шарикова. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Но откуда взялись совы вообще? Что за странные птицы? Современная систематика их относит к так называемым ночным хищным птицам. Ночные, понятно, хотя не все совы ночные, но они хищные. И, по идее, это братья орлов, соколов и разных перепелятников.
3: Отчасти да, потому что совы современные, они составляют отдельную группу, отдельный отряд, совообразные. Но генетически, то есть эволюционно, они, конечно, близки, в том числе и гневным хищным птицам. Но вместе с тем это такая отдельная группа, которая отдельно эволюционировала, ну и с такой своей спецификой. Ну вот, и надо сказать, что группа, в общем, появилась достаточно давно. Считается, что ну, где-то уже на границе 60-57 миллионов лет назад уже первые совы существовали. Но интересный момент, что в самом таком начале появления этой группы они занимали очень разные экологические ниши, очень разные местообитания, возможно, даже... Они были хищные по-разному, то есть не прям вот настолько как бы классические хищники, как сейчас. Ну, то есть это была такая более разнообразная группа. Но постепенно начал формироваться такой совиный образ жизни. И, видимо, здесь сыграла большую роль вот такая ключевая особенность сов. Это, конечно, их феноменальный слух. И вот этот способ охоты, ну, прежде всего, при помощи слуха, он как бы стал определяющим для эволюции этой группы.
2: То есть получается, что совы во время охоты пользуются так называемой пассивной локацией, да? То есть они не издают, как эхолот, да, не бросает, или как дельфин не бросает щелчок и не ловит отраженное эхо, а у них все отраженное эхо, вот все звуки, которые издает живое существо, и не только живое, они как-то улавливают, анализируют, и столь точно анализируют, что могут даже прицеливаться, да, вот на этот звук каким-то образом. Это так, да?
3: Да, это так. Действительно, слух у сов феноменальный. Они могут слышать в очень и широком, с одной стороны, диапазоне и очень чувствительный у них этот орган. И здесь много таких вот специальных приспособлений, в том числе даже анатомических. Но одно из самых известных – это, конечно, асимметрия строения черепа. То есть слуховые отверстия у сов, они расположены как бы несимметрично по... бокам черепа, а асимметрично, то есть одно чуть более высоко, другое чуть низко. И это позволяет более точно определить направление до объекта, ну и, возможно, даже расстояние более точно оценить.
2: Ну, а вот эта вот способность слушать, она же, наверное, возникла уже после того, как они стали ночными или одновременно. Вот что первично, курица или яйцо? Способность слышать или ночной образ жизни?
3: Ну, здесь, на самом деле, конечно, 100% однозначно ответить нельзя, потому что, ну, это слишком было давно. Но можно предполагать, что все-таки исходно совы скорее, ну, вели такой дневной, но, может быть, сумеречный образ жизни. Те древние-древние предки нынешних сов. Но понятно, что конкуренция... Ее никто не отменял с другими птицами, другими группами птиц. И, видимо, постепенно совы вот переходили к такому более ночному образу жизни, где они как раз могли воспользоваться великолепно своим слухом и получить преимущество. Но при этом они меньше конкурировали, ну, например, с другими дневными хищными птицами. И как раз вот это характерно, ну вот современные совы делятся на два семейства, сипуховые и настоящие совы, такие на две большие группы. И вот как раз настоящие совы более, ну, по количеству видов более доминирующая группа. И вот они в большей степени, конечно, вот такие сумеречно-ночные.
2: Ну, а может быть, это все проистекало в сумеречной зоне, то есть где-то в таких вот широтах, где, скажем, длинные сумерки, не тропические широты, а более, что ли, такие субарктические, эволюции, я имею в виду, начиналось их. Там, где вроде бы ночь или длинная ночь, но она не ночь, да, вот такие сумерки, не кромешная тьма.
3: Ну, я думаю, что все-таки группа развивалась в те времена, когда тропические леса занимали гигантскую площадь. И опять же, она сформировалась все-таки больше в тропиках, формировалась, нежели чем в каких-то там северных широтах, умеренных и прочем.
2: Понятно. А я так вот прикинул время возникновения этой группы, если это 70 миллионов лет, даже 70 миллионов, то к тому времени на планете уже вовсю существовали, если не сами грызуны, то их предки, видимо, были уже достаточно разнообразны, и предки такие же некрупные, как и грызуны предки приматов, ну, тупаи подобные какие-то. В общем, я клоню к тому, что в этом тропическом лесу в сумерках им было где разгуляться и кого есть.
3: Конечно, конечно.
2: Вот
3: да.
2: Не связан ли вот такой вот толчок развития группы к тому, что появился ресурс какой-то у этих сов?
3: Ну, я думаю, что правда в этом есть, да, безусловно, потому что уже к тому времени были разные группы млекопитающих не очень крупного размера, так скажем так, более широко, не обязательно грызуны, да, и вполне все они могли становиться жертвами вот тех вот древних-древних предковых групп сов.
2: А уникальный механизм вот этот хватательной конечности сов, он откуда взялся? Ведь мы просто даже не представляем, насколько крепко и цепко может схватить сова. Оторвать ее от добычи совершенно невозможно. У нее как будто бы замок вот существует в пальцах. Да?
3: Да, ноги у сов, конечно, такое своеобразное строение имеют. У них 4 пальца. Но интересно, что один палец может двигаться вперед-назад. И это помогает с одной стороны. Если 3 пальца вперед, один палец назад, передвигаться по земле. И, кстати, известны, например, ископаемые остатки очень крупных представителей сов, которые не могли летать, они передвигались по земле. Вот была такая фантастическая птица, сова, которую звали Орнитомегалоникс.
2: Орнитомегалоникс, то есть птичий гигантский коготь.
3: Да, вот она достигала размеров 120 сантиметров, она была очень крупной, ну и понятно, что летать она не могла с таким размером, но, скорее всего, она ходила по земле и выискивала, соответственно, своих жертв, либо поджидая где-то в засаде, либо просто догоняя пешком.
2: Она на Кубе, по-моему, да, этот орнитомегалоникс?
3: Да, это во времена плейстоцена на Кубе как раз вот оттуда известны ископаемые остатки. А возвращаясь к строению конечностей, это вот когда вот этот подвижный палец вперед направлен. А если он направлен назад, как раз получается очень такая удобная штука. Два пальца вперед, два пальца назад. С одной стороны, удобно сидеть на ветке, а с другой стороны, при нападении на жертву как раз образуется действительно вот этот вот сильный замок, который не дает жертве вырваться. А если учесть, что когти очень длинные и очень острые, то, конечно, это все, ну, как бы не оставляет никаких шансов жертве убежать.
2: Ну, уникальная адаптация перьевого покрова. Это тоже ведь следствие ночного образа жизни, да, вот эти мягкие совиные перья, которые абсолютно скрывают шум, даже не скрывают, а позволяют не шуметь, если правильно выражаться, да, они позволяют в полете махать крыльями бесшумно, то есть как-то они не трутся друг от друга, но и при этом для того, чтобы так летать, сова должна быть достаточно легкой, да, ведь чем тяжелее птица, все-таки, если она не планирует, у нее не планирующий полет, тем ей больше нужно как-то затрачивать усилия, махать там и издавать всевозможные звуки, да, ну вот как-то совы с этим поборолись, я так понимаю.
3: Да, действительно, у них оперение очень мягкое, такое очень нежное, ну, говоря простым языком, рыхлое и крупное. То есть оперения очень много, и вот если взять так, посмотреть на сову, она вроде кажется очень большой, особенно если она распушилась, да, там надулась или еще что-то, а в реальности тело у нее не очень большое, но достаточно маленькое. Угу. И это позволяет как раз иметь маленький вес, при этом достаточно большие, длинные, ну, относительно, естественно, крылья широкие, которые не позволяют быстро летать, как, например, каким-нибудь соколам, но в то же время позволяют маневренно подлететь к жертве, при этом очень бесшумно. Более того, особенности строения вот и перьев, и крыла в целом позволяют уменьшить звук, который возникает во время полета в результате, ну, как бы движения воздуха вдоль крыла. Там тоже есть такие, ну, своеобразные особенности строения. И все это вместе позволяет, конечно, здорово уменьшить общий звук, да, который издает птица во время полета. Ну и, естественно, это же используется при охоте, чтобы бесшумно подобраться к своей добыче.
2: А вот облегчение скелета – это общая тенденция ведь, да, у всех птиц? То есть совы здесь ничего такого нового нам не показывают?
3: Да, безусловно, и, конечно, чтобы летать, нужно иметь легкий скелет, и у птиц очень много там существует адаптаций, и уменьшение количества костей, и тонкость, пористость костей, ну и многое другое. И все это позволяет, с одной стороны, уменьшить вес скелета, но при этом не потерять прочность и как бы такую хорошую опору для всего, ну, в том числе, например, для крыльев, которые, конечно, выполняют большую нагрузку. Да? А если говорить про сов, там дело даже не только в облегчении скелета, действительно, это такой признак скорее общий для птиц. А здесь важно то, что много оперения относительно массы тела, размеров тела. То есть они такие более как бы оперенные, можно сказать, за счет вот рыхлости пера и так далее. То есть здесь вот скорее вот это вот играет роль.
2: Понятно. Ну вот палеонтологи тут неустанно работают, да, и они, например, откопали сову 60 миллионов лет назад, которая, как они говорят, по строению тела охотилась как современные хищные птицы, как современный лунь, да. Угу. То есть как раз то, о чем вы говорили, да, то есть как бы прислушиваясь, но при этом они были дневными.
3: Да, вот как раз и эта находка, и, ну, и некоторые другие признаки, вот, ну, как бы косвенно говорят о том, что, скорее всего, вот в самом начале зарождения этой группы все-таки они были, скорее, больше дневные, на самых ранних стадиях, да, вот эволюции этой группы. Но потом постепенно стала, как бы, такая возникать специализация на сумеречном и ночном образе жизни. Хотя нужно отметить обязательно, что современные совы, ныне живущие, не все являются сумеречными и ночными. Ну и какие-то виды в прошлом, видимо, тоже оставались дневными, либо вторично были дневными птицами. Так что это как бы такие вещи сохраняются. Особенно те совы, которые питаются насекомыми. Потому что насекомыми, конечно, лучше питаться, когда светло.
2: Но что первично? Охота на насекомых или охота на более крупную жертву? Или вот обстоятельства какие-то вынудили искать новые какие-то формы, mm-hmm. да, и перейти на такую непритязательную добычу и начать соревноваться с огромным количеством воробьиных птиц, которые питаются насекомыми? Зачем вообще это нужно? Где тут логика эволюционная? Я не понимаю, честно говоря.
3: Ну, я думаю, что можно предположить, что все-таки исходно вот совы 60 миллионов лет назад, когда вот активно эволюционировала эта группа, все-таки они были разные по способам питания. То есть были насекомоядные, были, возможно, и хищники вот такие, ну, питающиеся мелкими млекопитающими. Может быть, были какие-то другие жертвы для каких-то видов более значимые. Но абсолютно правильно было сказано, что ведь там же другие группы тоже эволюционировали в этот момент.
2: Ну да.
3: И совы вынуждены были искать все-таки какие-то свои ниши, дабы не конкурировать с другими. И постепенно все-таки, наверное, питание мелкими млекопитающими, мелкими птицами – это вот базовая еда для сов, нежели чем все остальное.
2: А среди сов бывают перелетные, кстати говоря, виды? Ведь вообще, я так понимаю, что совы относительно других птиц довольно такие оседлые, что ли, животные, да, это такие хищники, которые имеют свою территорию, на которой они живут, которую они осваивают каким-то образом, и они, в общем-то, к перемене мест не стремятся, а даже вот в наших суровых условиях они, ну, просто, ну, зима, значит, будем охотиться по-зимнему, да, лето, значит, уже по-летнему как-то, да? То есть вот этот фактор перемены температуры, сезонный фактор, на них особо не влияет, я так понимаю, да? И летать им никуда не нужно.
3: Действительно, большинство сов, по крайней мере нынешних, это, конечно, оседлые либо кочующие виды, то есть перемещающиеся на небольшие относительно расстояния. И основная причина даже не сколько там температура, а скорее доступность корма. То есть, условно говоря, если даже холодно там, но корм есть, его много, и его легко ловить, то с большой долей вероятности сова может просто остаться. Ну, вот как полярные совы, например, в Арктике. Да, они, если все хорошо с леммингом, они остаются, ну, может быть, откачевывают чуть-чуть южнее, но недалеко. А вот если с кормом проблемы, численность там грызунов маленькая, то они могут совершать очень большие перемещения, ну, полярные совы там в Казахстан и даже южнее. Но все-таки это не миграция, это именно кочевки. Потому что если говорить о совах-мигрантах, ну, вот иногда некоторые считают, что вот болотная сова есть такая, вот у нас тоже живет в стране, что она может совершать, ну, что-то подобие миграции. Но здесь тоже вопрос спорный, что это такое? Это такая недлинная миграция или это просто длинная кочевка?
2: Ну, я так понимаю, что у птиц, если вот мы говорим про перелетных птиц, все-таки они перелетают там, скажем, на зимовку, где они едят, а размножаться, именно оставлять потомство, там, заводить семью, они перелетают в другое место. Вот это, наверное, все-таки миграция, да, мигрирующие птицы, там, из огня до вполымя, вот, ну, на большие расстояния. А кочевки этот перелетел, поел, мне кажется, вот так вот. Здесь съел, полетел дальше, вернулся. У меня такие ассоциации, я не знаю, правильно или нет, поправьте меня.
3: Ну, все-таки с миграцией немножечко посложнее. В принципе, в целом, вы, конечно, правы. Но особенность миграции не только вот направленность передвижения. Ну, условно говоря, есть места зимовки, есть места размножения. Это процесс, который физиологически обусловлен.
2: Ну да, естественно.
3: Он требует перестроек в организме, подготовки к миграционному.
2: Да, но это следствие уже, что если ты собрался в дальний путь, тебе надо много есть. Понятно, запастись, там, как-то успеть, там, я не знаю, что-то сделать, размножиться, подрасти, да, вырастить детей, посадить дерево, и уже только после этого, значит, как-то, да? Но это же следствие. Первопричина менять место, она обуславливается другими какими-то более глобальными факторами, мне кажется.
3: Да, но в любом случае, конечно, миграция требует серьезной подготовки.
2: Да.
3: А в ситуации, что, например, сова сидит, у нее есть корм, она его ловит, и там, ну, не знаю, выпал сильный снег, и она уже ловить не может ничего, или там грызуны там плохо ловят, это уже надо быстро перемещаться, то есть уже время на подготовку нету, поэтому скорее здесь будет кочевка все-таки, да, то есть просто перемещение на территорию,
2: где больше еды,
3: более, да. Да, больше еды, или он более доступен, да, действительно.
2: Никуда деваться не надо. Тем более, что у сов, у них же очень специфический метод охоты по сравнению как бы с другими птицами, да, он такой... Ну, я не знаю, вы же орнитолог, вы меня поправите. Ну, если, скажем, орел парит, он видит что-то издалека, он переместился на какое-то расстояние, значит, потом он прилетел, напал. Или сокол, да, он вообще догнал свою жертву. То сова – это хищник такого, что ли, леопардового типа, если можно так сказать, короткого броска, да, они же особо не парят горделиво, да, и не гонятся ни за кем, они что-то где-то услышали внимательно, покрутили этим лицевым диском, засекли жертву и стремительным броском накрыли ее, так?
3: Да, то есть большинство сов все-таки это то, что называется засадные хищники, то есть выбирается какое-то оптимальное место, где сова сидит, выслушивает, ну и высматривает, потому что зрение, кстати, у сов тоже очень неплохое.
2: Да.
3: Конечно, слух, он, наверное, на первом месте его надо поставить, но зрение, тем не менее, у них лучше, так скажем, чем у нас с вами, да, или там у грызунов, предположим, и прочее. Но на самом деле, при том, что совы действительно чаще охотятся из засады, да, с присады какой-то, да, действительно это короткий бросок, тем не менее, все-таки некоторые совы могут ловить и в полете. То есть это другой способ охоты, когда сова бесшумно, медленно наворачивает круги, например, над каким-нибудь лугом, полем или там, по крайней деревне. И если она слышит какой-то звук, как правило, она летает на не очень большой высоте, она бросается туда, и, в принципе, у нее иногда это бывает, в общем, успешно вполне. Так что они могут совмещать с другими способами, но я согласен, то, что все-таки эта группа исходно засадников. И, кстати, между прочим, вот к вопросу об эволюции, возможно, это как раз и есть исходный способ охоты в целом для этой группы. Ну, а дальше он уже мог меняться.
2: Но если они на насекомых охотились, то они же не обязательно в засаде сидят.
3: Ну да, с насекомыми, конечно, надо полетать, побегать, да, что называется, за ними. Да. Но все равно, как правило, это, конечно, не то чтобы скоростной полет, как какие-то ласточек, стрижей, да.
2: Ну да.
3: Но, правда, и они охотятся-то, конечно, на насекомых часто достаточно крупных. Ну, например, какие-нибудь совки, да, там, ночницы и так далее. То есть,
2: бражники.
3: Бражники, да, которые не быстрые, условно говоря.
2: Да, зато очень крупные.
3: Крупные и вкусные.
2: Ну, нет. Наверняка, если правильно приготовить, то будут и вкусные. А вот как у этих замечательных хищников с интеллектом? Вот у меня еще такой вопрос. Ведь на самом деле у хищников, особенно засадников, специфический мозг такой. У них нету такого социального, что ли, интеллекта, да, как бы, который направлен на взаимодействие. Для хищника главное угадать, куда рванет жертва, предугадать, понять, что будет дальше, как будет развиваться вот эта ситуация. То есть такой весьма ограниченный интеллект. Да, сова не попугай, вот мне так кажется.
3: Ну, я, наверное, все-таки не соглашусь, потому что вот если поговорить с людьми, которые сов держали дома, например, или вот кто в зоопарке смотрит за совами, на самом деле птицы очень, назовем так это в кавычках, интеллектуальные, да, то есть они очень отзывчивые, и у них много каких-то вещей в плане, вот им и требуется какое-то общение с хозяином, да, и какое-то вот взаимодействие. В целом, вообще у хищников, конечно, головной мозг развивается достаточно неплохо в сравнении с другими группами, ну, потому что охота, понятно, что она требует, в общем, нормально развитых мозгов. Другое дело, что у сов еще добавляет, конечно, сложность среды.
2: Да.
3: Здесь и вот это сумеречное ночное время, и часто жертвы в укрытиях. Поэтому, ну вот по некоторым оценкам, даже некоторые сравнивают интеллект совы, ну где-то это уровень домашней кошки.
2: Ну да, я и говорю, леопард, засадник, да, так сказать, предугадать, куда кто побежит, но не более того. Кошка изменена очень сильно эволюцией, отбором в сторону одомашнивания, да, социализации на человека. Но назвать при этом ее гигантом интеллекта, ну, я бы не рискнул, хотя я подозреваю, что тут меня многочисленные радиослушатели будут резко критиковать относительно интеллекта кошек.
3: Ну да, ну я привел просто пример, чтобы ну как-то соотнести, да, те, кто вот с нами рядом и так далее, но в любом случае соглашусь с тем, что вот именно вот эти социальные вещи, конечно, у них развиты в меньшей степени, хотя у сов, кстати, есть примеры таких, ну, групповых ночевок, например, да, то есть какое-то, ну, что называется, нахождение вместе, когда много находится особей, не то, что они там много общаются, как-то взаимодействуют, но, по крайней мере, они вместе ночуют, вместе следят за потенциальным там хищником, врагом и так далее.
2: Ну, песчаные совы особенно, по-моему, да?
3: Песчаные совы, да, можно даже и наших вспомнить, там ушастая сова, которая в зимний период образует большие скопления, то есть вот у нас в стране известны до 200 птиц зимовки. А, например, в Западной Европе вот есть такой город Кикинда в Сербии. Там считается такое вот место, где самая известная крупная зимовка ушастых сов. Вот мне доводилось там быть. Вот представьте себе маленькая площадь. Там стоит церковь, там деревья крупные. И вот на этих деревьях, на этой площади сидит порядка 1700 ушастых сов.
2: Очень много, да.
3: они вместе, соответственно, прилетают на ночевку и вместе улетают охотиться. То есть так или иначе, какое-то хотя бы минимальное взаимодействие у них, безусловно, есть. Хотя, конечно, это нетипично, я согласен, да, в целом для группы.
2: Понятно. Ну что ж, очень интересно было. Спасибо, Александр. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Александром Шариковым, доцентом Московского государственного педагогического университета, и говорили мы с ним о совах. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
3: Спасибо. До свидания.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. И совсем другое впечатление производят люди с нарушенной осанкой, сутулой, с выступающими назад лопатками и выпеченным животом. И дело не только во внешнем виде. Нарушение осанки сопровождается смещением сердца, легких и других внутренних органов, в связи с чем им становится сложнее нормально выполнять свои функции. Мышцы тоже теряют свою работоспособность. Все это, особенно с возрастом, плохо отражается на нашем здоровье. К сожалению, многие люди не обращают внимания на свою осанку. Результатом становится привычка к неправильному положению тела, а восстановить стройность с каждым годом становится все труднее и труднее. Одно из отягчающих последствий нарушения осанки – остеохондроз позвоночника. Вызванные им боли сильно снижают качество жизни. Более чем у половины пациентов, страдающих остеохондрозом позвоночника, имеются признаки хронического эмоционального напряжения. Можно ли остеохондроз предотвратить? Вполне, если регулярно разрабатывать межпозвонковые диски с помощью специальной физкультуры. Сегодня я предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для осанки, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть комплекса упражнений Натальи Новиковой для правильной осанки. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для первого упражнения нам нужно будет лечь на пол на спину. Ложимся, выпрямляем ноги и вытягиваем руки так, чтобы они лежали сомкнутые на полу над головой. Прижимаем подбородок к груди, а носочки тянем на себя. Начинаем тянуться макушкой и руками вверх, а пятками в противоположную сторону, не отрывая ноги от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Теперь вернемся в исходное положение и расслабимся. Два. Переходим к следующему упражнению. Лежим на спине. Держим ноги вместе. Руки лежат вдоль туловища. Начинаем разводить руки в стороны, скользя ими по поверхности пола. Голова, плечи и туловище при этом остаются в одном положении. Раз. Разводим руки, пока они не станут параллельны нашему телу над головой. Поддержим это положение. И снова возвращаемся в исходное положение. Можно немного расслабиться. Два. Отлично! А нас ждет следующее упражнение. Лежим на полу, ноги держим вместе, а руки лежат вдоль туловища. Начинаем одновременно поднимать прямые ноги и руки вверх к потолку. Тянемся вверх, не отрывая поясничного отдела от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Возвращаемся в исходную позицию. Два. Получилось? Отлично. Идем дальше. Продолжая лежать на спине, ноги держим прямо, а руки кладем на пояс. Прижимаем подбородок к груди, а носочки при этом тянем от себя. Теперь, опираясь локтями о пол, сведем лопатки и начинаем тянуться в грудном отделе позвоночника. Носки при этом максимально оттягиваем вниз. Внимание! Следите за тем, чтобы колени оставались прямыми. Раз. Задержимся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Для следующего упражнения остаемся лежать на полу, но теперь на животе. Ноги держим вместе. Подбородок нужно опереть на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга, а локти направляем в стороны. Медленно тянемся руками над головой вдоль поверхности пола. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Продолжаем лежать на животе. Ноги держим вместе. Подбородок опускаем на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга, а локти направляем в стороны. Все как в предыдущем упражнении. Теперь, держа ноги прямыми, а носочки оттягивая от себя, потянемся руками над головой. А голову опустим вниз, подбородком прижимаясь к груди, а лбом упираясь о пол. Не так-то просто.

Получилось? Отлично! Лежа на животе, ноги держим вместе. Руки располагаем на поясе. Лбом опираемся о пол, притягивая подбородок к груди. Начинаем тянуться макушкой вперед, надавливая руками на таз и оттягивая его в противоположную сторону. Раз. Отлично. Теперь подержимся в этом положении несколько секунд. И возвращаемся в исходную позицию. Немного расслабимся. Два. Для следующего упражнения нам нужно будет встать на четвереньки. Голову наклоняем вниз, не напрягая мышц шеи. Из этого положения мы медленно садимся на пятки и тянемся руками вперед, скользя по полу от себя. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. Дышим свободно. И возвращаемся в исходное положение. Два. Расслабляемся.

0: Вы отлично справились. Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. В 2009 году распространение свиного гриппа в нескольких странах Европы неожиданно замедлилось. Возможной причиной стала сезонная вспышка обычной простуды. Заражение одним вирусом иногда может временно защищать от другого. Это явление называют вирусной интерференцией. При заражении клетки выделяют специальные сигнальные белки – интерфероны, предупреждающие окружающие ткани об опасности. Получив такой сигнал, соседние клетки переходят в режим обороны, мешая вирусам проникать внутрь, копировать свой генетический материал и создавать новые частицы. При этом такая защита не всегда направлена против конкретного возбудителя. Поэтому иммунная реакция, запущенная первым вирусом, может осложнить жизнь совершенно другому. Но универсального правила здесь нет. Все зависит от конкретной пары возбудителей, порядка заражения и времени между двумя инфекциями. В некоторых случаях первый вирус мешает второму, в других такого эффекта нет. А иногда одновременное заражение способно и вовсе сделать течение болезни тяжелее. Кроме того, защита длится недолго. Интерфероновый ответ постепенно угасает, и клетки возвращаются в обычное состояние. Способность интерферонов создавать временную защиту от разных возбудителей давно интересует ученых. Препараты на основе этого принципа уже применяют при некоторых вирусных заболеваниях.
3: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: Пернатые хищники Кавказа.
5: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
4: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Горно-Алтайска.
6: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
7: На правах рекламы.
8: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
9: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
8: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
9: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
8: И какие цилиндры перестают работать первыми?
9: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
8: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
9: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус, и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
8: Получается, это еще и потеря уверенности?
9: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
8: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
9: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
8: Пожалуй, нет.
9: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
8: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
9: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
8: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
9: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
8: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
9: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
8: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
8: Три, а не один?
9: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
8: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
9: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
8: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
9: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
8: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
9: А еще

0: 8-800-100-02-03 и узнать, как это сделать. 8-800-100-01-33. Или звоните с мобильного. *22-03.
1: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22-03 и узнать, как это сделать.
1: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22-03 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного *22-03. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
1: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
0: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
1: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
0: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22-03 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или с мобильного *22-03.
1: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
0: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного *22-03 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22-03. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
3: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование международных.

0: вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили цели СВО и мир на Украине. Пассажирский самолет подал у берегов Чили сигнал о чрезвычайной ситуации. И россиянам рассказали, как они будут работать 30 декабря. Все подробности далее. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился 1,5 часа и был насыщенным и дружественным. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, глава российского государства заявил своему американскому коллеге о нацеленности России на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.
2: Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин подробно рассказал о предпринимаемых нами мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта. Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши вооруженные силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед. При этом Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность политико-дипломатическому регулированию, нацеленному на достижение долгосрочного устойчивого мира.
1: Лидеры России и США договорились продолжить сотрудничество по линии ведомств, добавил Ушаков. Разговор президентов России и США стал готовиться 7 октября, когда состоялась телефонная беседа Ушакова со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткофом, и тот передал поздравления российскому лидеру с днем рождения от Трампа. Россия в октябре снимет ограничения на экспорт дизельного топлива и готова поставить горючее в США. Как сообщил вице-премьер Александр Новак, Москва позитивно оценивает шаги Вашингтона по стабилизации мирного энергорынка и восстановлению нормальной торговли. Он также заверил, что внутренний рынок России полностью обеспечен дизелем и его дефицита не будет. По словам Новака, уже в октябре наша страна готова экспортировать 300 тысяч тонн дизеля, а в ноябре поставки могут нарастить до 500 тысяч тонн, в декабре – до миллиона. Штурмовики группировки «Центр» за сутки освободили 118 зданий в городе Доброполье в ДНР, а также уничтожили 15 солдат ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
3: Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии в районах Андроновки, Завидово, Кудашево, Веселой горы, Ракши, Новокриворожье, Белозерского, Сергеевки и Криворожье. В Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продолжили продвижение в центральной и в северных частях города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части города, продолжили уничтожение противника на территории шахты Добропольская. В течение суток освобождено 118 зданий, уничтожено 15 украинских военнослужащих и 2 пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено до 530 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ.
1: Тем временем бойцы «Севера» пресекли попытку украинской армии деблокировать окруженные силы в Харьковской области. Штурмовые группы противника на бронетехнике пытались прорваться в районе Великого Бурлука, но были остановлены огнем. Посол Республики Корея на Украине Пак Ки Чхан покинул Киев и вернулся к себе в страну. Об этом сообщило агентство Рионхап. 8 октября МИД Республики Корея информировал, что правительство решило отозвать посла на Украине. В министерстве тогда выразили готовность продолжать консультации с Киевом для разрешения проблем в конструктивном ключе. В предыдущий раз Республика Корея отзывала посла из другой страны в качестве протеста в 2008 году из-за Японии, из-за территориального спора вокруг островов Такто. Пассажирский самолет, вылетевший из Сантьяго, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту у берегов Чили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flight Radar. Гражданский борт вылетел из аэропорта Сантьяго в город Трухильо. Экипаж передал аварийный код 7700. Это универсальный транспортный код, который передается в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы. В России сократилось количество звонков от телефонных мошенников, сообщает «Известия» со ссылкой на операторов связи. Эксперты, мнение которых приводит издание, считают, что это связано с действием новых законов и совершенствованием системы защиты на основе искусственного интеллекта. Кроме того, аферисты переходят от звонков по телефону к другим видам киберпреступлений, например, создание вредоносного программного обеспечения. Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, пояснив, что 31 декабря по производственному календарю не является праздничным днем. Выходным днем он станет только благодаря переносу воскресенья с 4 января. Тем не менее, парламентария выразила уверенность, что большинство работодателей все же отпустят сотрудников пораньше, накануне праздника. Неустойчивая погода прогнозируется в ряде регионов Северо-Западного федерального округа. Местами пройдут дожди. Ветер 17-22 метра в секунду, а на побережье усилится до 27 метров в секунду. Это прогноз гидрометцентра. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ростов обыграл Тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0 в матче 10-го тура российской премьер-лиги по футболу. Благодаря голу Ивана Комарова и поднялся на 9-е место турнирной таблицы с 11 очками. «Акрон» остался 13-м с 8 баллами. Сочи продлил серию поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до 3 встреч. Южане уступили московскому «Спартаку» со счетом 0-2. Шайбы забросили Александр Беляев и Алекс Гальчинюк. В других матчах пятницы ЦСКА в московском дерби взял верх над «Динамо» 5-2. Магнитогорский «Металлург» был сильнее уфимского «Салавата Юлаева» 7-1. Российский голкипер Сергей Мурашов стал третьей звездой встречи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в которой его Питтсбург Пингвинс уступил Коламбус Блю Джекет со счетом 2-3 в серии буллитов. Он отразил 43 броска в створ ворот из 45. Также у проигравших шайбу забросил Евгений Малкин. Результативный пас Павла Дорофеева не спас Нью-Йорк Рейнджерс от поражения в игре с Вашингтон Кэпиталс 1-3. Казанская «Динамо» обыграла Краснодарская «Динамо» со счетом 3-0 в матче второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд и возглавляет турнирную таблицу. В других встречах в пятницу петербургская «Корабелка» была сильнее красноярского «Енисея» 3-0. Уралочка НТМК из Свердловской области сломила сопротивление тульской «Тулиц» 3-1, а саратовский «Протон» взял верх над челябинским «Динамо-Митаром» 3-1. Тюмень обыграла петербургский «Кристалл» со счетом 6-1 в первом матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу и поднялась на второе место турнирной таблицы. В других встречах пятницы екатеринбургская «Синара» была сильнее нижегородского «Торпедо» 3-2, иркутский «Раэро» взял верх над «Сургутом» 3-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: Сегодня в Оренбурге плюс 18-20 градусов, малооблачно. В Казани плюс 15-17 градусов, небольшой дождь. В Самаре плюс 18-20 градусов, облачно с прояснениями. В Нижнем Новгороде плюс 12-14, в Пензе плюс 14-16 и небольшой дождь. В Ярославле плюс 9-11, дождь. Во Владимире без осадков плюс 10-12. В Туле плюс 16-18 градусов. В Санкт-Петербурге временами небольшой дождь, плюс 8-10. В Москве без осадков осадков плюс 10-12. Сейчас столица плюс 8, облачно, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о нашей замечательной автомобильной жизни. И начинаем мы, как всегда, с новостей, которых было достаточно много на этой неделе, и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Ну, начинаем вот с какой новости. Федеральная налоговая служба начала рассылать налоговые уведомления владельцам автомобилей и мотоциклов. Срок оплаты до 1 декабря. Ну, понятно, что по закону мы обязаны платить налоги, потом можно, как известно, спать спокойно. Транспортный налог, он является региональным. Федеральный закон устанавливает только общие рамки, а уже каждый регион может устанавливать какие-то льготы, кого-то вообще освобождать от налогов. И каждый регион в течение года может вносить изменения. Поэтому говорить в целом о том, что вот налог у нас такой-то, я не могу. Это региональные власти решают, региональные депутаты, в зависимости от того, насколько серьезно транспортный налог влияет на бюджет. Кстати, он идет, соответственно, на реконструкцию, ремонт и прочую сохранность дорог. У нас сейчас на прямой линии гость, директор Ассоциации налоговых консультантов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики Владимир Саськов. Здравствуйте, Владимир Александрович.
2: Добрый день.
1: Из чего складывается, собственно, транспортный налог и где искать налоговое уведомление?
2: Первое. Транспортный налог объектом уже не является транспортное средство. Налоговой базой выступает для именно наших классических, так сказать, ситуаций машин. Это мощность двигателя, как правило, в лошадиных силах. Вы справедливо сказали, что это региональный налог и конечную ставку устанавливает регион. В самом налоговом кодексе установлены базовые ставки. Регион может их увеличивать или уменьшать, или вводить льготы. Он не может их увеличивать более чем или уменьшать более чем в 10 раз. То есть в любом случае есть ограничения по финальным ставкам. Налоги устанавливаются законами этого региона. И надо смотреть вот эти ставки на сайте либо налоговой службы, либо можно залезть на любой портал, где есть эта информация, консультант плюс гарант или и так далее, или на портал своего региона, правительства регионального, и там посмотреть, какая сумма налога, вернее, какая ставка планируется примениться к вашему конкретному автомобилю. Что касается уведомлений, они могут приходить двумя способами. Первый – это традиционно по почте, это приходит для тех, у кого нет регистрации в госуслугах или в личном кабинете. И второе – это электронное уведомление, это мы получаем в госуслуги или в личном кабинете на сайте ФНС.
1: Я вас понял. А что будет, если не оплатить?
2: Если не оплатить транспортный налог, то налоговые органы начисляют пени. Напомню, 1/300 ключевой ставки Центробанка. А учитывая, что у нас на сегодня ключевая ставка достаточно высокая, пени могут показаться существенными там по истечении полугода, года. И чем дальше, тем эта пени будет больше. И второе. У нас с 1 ноября прошлого года налоговый орган обладает правом бесспорного взыскания налоговой задолженности с физических лиц. То есть примерно через полгода налоговые органы в любом случае этот налог взыщут либо за счет денежных средств человека, либо за счет его имущества. Но при этом еще и человеку накрутятся дополнительные финансовые расходы в виде пени.
1: Я вас понял. А скажите, пожалуйста, в каком случае человек может быть освобожден от уплаты транспортного налога? Это ведь решают региональные власти?
2: Да, есть несколько базовых освобождений. Инвалидные машины, машины скорой помощи, это для организаций, машины милиции не платят транспортный налог. И, как правило, очень часто регионы вводят свои льготы, зачастую это, к примеру, наиболее распространенные льготы, это не платят транспортный налог с машин, у которых мощность меньше 75 лошадиных сил. Где-то в регионах до 100 лошадиных сил освобождается. Многодетные семьи могут освобождаться от уплаты транспортного налога. Это надо смотреть по каждому региону. Но здесь я хочу на что обратить внимание. У нас существует так называемое проактивное налоговое администрирование. Это когда налоговые органы берут на себя функции, и в данном случае налоговые органы берут на себя функции учета льгот для физических лиц.
1: Спасибо вам большое. В общем, вывод такой. Заплати налоги и спи спокойно. Я лично свои налоги уже на этой неделе оплатил. Вот еще какая новость. В госавтоинспекции предупредили водителей о масштабных рейдах в октябре. Первые такие проверки прошли по всей стране в прошлые выходные, 3 и 4 октября. Вообще мне очень нравится нынешняя практика, когда госавтоинспекция заранее извещает водителей о том, когда и какие проверки будут производиться. Точное место, как правило, не указывается, но просто предупреждает водителей, что в такие-то дни в таком-то регионе будут проверять, например, водителей на предмет алкогольного опьянения, а в других регионах будут контролировать, условно говоря, как водители соблюдают правила проезда через пешеходные переходы. У нас сейчас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
3: Здравствуйте.
1: Какие еще рейды будут проводиться в октябре?
3: Смотрите, ну вот основное, на что направлены эти рейды, да, для чего они проводятся, они, конечно, для выявления водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, потому что это основной акцент, на который делают руководитель, да, госавтоинспекции, когда вот такие рейды обозначают. Второе, правильно вами обозначено, это обеспечение безопасности пешеходов, особенно когда это касается школ, больниц и так далее. То есть вот в этих местах активно проводятся рейды по привлечению водителей за непредоставление преимущества. Но с учетом того, что у нас все-таки сейчас активно внедряются комплексы автоматической фото-видеофиксации, которые фиксируют в том числе непредоставление преимущества пешеходам, все-таки рейды в большинстве своем направлены на выявление нетрезвых водителей.
1: А скажите, пожалуйста, какие права у водителя, если вы остановили в рамках запланированного рейда? Может он, например, отказаться дунуть в трубочку?
3: Смотрите, пройти освидетельствование состояния алкогольного опьянения на месте он имеет право без каких-либо последствий. А вот отказаться ехать в больницу ни в коем случае не имеет права, потому что за это уже предусмотрено лишение прав от 1,5 до 2 лет плюс штраф 45 тысяч рублей.
1: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько действенны рейды и что они способны изменить? Сделать движение безопаснее, а водителей прилежнее, что ли?
3: С точки зрения вот именно выявления нетрезвых водителей, да, чтобы водители, если им обозначили, что будут рейды, подавляющее большинство испугается, да, садится за руль в той или иной степени опьянения. Многие же на авось, сегодня ничего, сяду, все нормально, я не пьяный. А увидят, что рейд, они будут опасаться этого делать. То есть это предупредительная, да, функция этих рейдов. Ну и вторая, действительно, выявлять, все-таки пытаться выявить вот этих водителей, которые управляют состоянием опьянения, чтобы не доводить до печальных последствий.
1: Спасибо вам большое. Ну, в общем, давайте, если вы хотите узнать, какие рейды проводятся в вашем регионе, посмотрите на общем сайте госавтоинспекция.рф или на сайтах региональной ГАИ. Поскольку подходит время замены летних шин на зимние, самый главный вопрос, который всегда задают мне как ведущему и автоэксперту, это когда же надо менять шины. Конкретного срока нет, каждый регион для себя решает сам, когда это нужно. Правила дорожного движения требуют, чтобы мы с 1 декабря по конец февраля передвигались только на зимних шинах. Ну а когда конкретно ставить и когда снимать, решайте в зависимости от того, в каком вы регионе живете. Как правило, специалисты говорят, что надо это делать тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс 5 градусов. Это означает, что, условно говоря, ночью может быть небольшие заморозки, а днем плюс 10. Ну вот это как раз самое опасное время, и как раз в это время надо быть готовым во всеоружии. Уже, собственно, автомобиль должен быть на зимней резине, потому что вот как раз ночью там ноль, под утро может на дорогах образоваться гололедица, и, в общем, это достаточно опасно. В канун этого меняем резину. Лично я обычно делаю это в начале ноября, живое в Подмосковье. У нас где-то с середины ноября уже становится достаточно опасно. Каждый решает тут для себя сам. Имейте в виду, что можно сделать чуть раньше, особенно если у вас фрикционная резина, то есть не шипованная. И можете переобуться и раньше, потому что в ноябре вдруг случается у нас очередь на шиномонтажи. Чтобы не стоять в очереди, можно поменять чуть раньше, тем более уже на этой неделе в Подмосковье ночью было в районе нуля. Ну и, собственно, когда вы покупаете шины, надо для себя сделать выбор однозначно. Хотите ли вы модные шипованные шины или вам достаточно нешипованных фрикционных шин. Все зависит от того, где вы ездите, где пролегают ваши маршруты, где вы живете. Соответственно, вот условно говоря, в моем случае в Подмосковье, в Москве хорошо чистят дороги, везде в общем асфальт, и нужды в шипованной резине я не вижу. У меня ее давно нет, я езжу исключительно на зимней фрикционной резине. Во-первых, это вполне достаточно, если я езжу или по очищенному асфальту или слегка неочищенному, ну, бывает, снег выпал, это вполне себе достаточно. Современная фрикционная резина дает уверенность в том, что даже в снегопад, даже при минус 20, я себя хорошо чувствую на любой дороге. Если вы ездите по бездорожью, если вы живете в условиях там Урала, северных регионов, восточных регионов, где регулярно возникает гололед, наверное, удобнее выбрать для себя шипованную резину, потому что это уверенность на плохой дороге, меньше тормозной путь, меньше возможность для каких-то там заносов, потому что цепкие шипы вгрызаются в лед в данном случае и не дают машине дальше катиться. Но, еще раз говорю, все зависит от тех условий, ну и от ваших, собственно, запросов, потому что есть люди, которые принципиально, даже если хорошая дорога, выбирают только шипованную резину, но имейте в виду, а, по закону на шипованной резине нельзя ездить в другие сезоны, кроме как зимой, вот, во-вторых, она достаточно шумная, а в-третьих, если вы ездите все время по асфальту, шипы изнашиваются, и сама резина изнашивается быстрее. Так что вот вы выбираете все. Ну, а из каких видов шин выбирать, ну, это, опять же, решайте сами, потому что у нас достаточно большой выбор сейчас, более 300 самых разных брендов, из которых, удивительно, ну, 20 российских и порядка там 280 это китайские, среди которых есть достаточно приличные, известные давно у нас, которые участвуют в шинных тестах, которые занимают места крепких середнячков, но есть масса новых каких-то китайских брендов, имя которого мы произнести-то не можем. Они могут быть очень дешевые, но я бы не стал гнаться за дешевизной, потому что это в первую очередь вопрос не цены, а вопрос безопасности. Если вы ничего не знаете про эту резину, может быть, не стоит брать, несмотря на очень выгодную цену. Потому что китайские шинные производители, их очень много в этой стране, но в основном они специализируются по летней резине, а зимние они делают вот сейчас. Вот взяли и начали делать, потому что есть на нее спрос. Но в самом Китае такая резина популярностью не пользуется. Соответственно, где они проводят тесты этой резины, нам неизвестно. Представительства, как правило, у этих шинных компаний в России нет. Спрашивать не с кого, и гарантии тоже на такую резину нет. Поэтому экономить не стоит. Я в этой ситуации могу посоветовать несколько, условно говоря, известных китайских производителей. Они очень неплохо себя показали. Ну, там, условно говоря, есть производители Triangle, есть Maxxis, есть еще несколько. Они неплохо производят резину, уже проверено. А вот ноунейм брать не надо. Я в этой ситуации всегда советую брать российских производителей. У нас примерно 20 брендов, от самых доступных, начиная от Камы, которая, между прочим, неплохая, до премиальных шин. Ну, вот премиальные шины у нас довольно много делают в России на бывших иностранных заводах. Сейчас у российских собственников они находятся, эти заводы. И я бы порекомендовал шины Icon, причем очень приличная резина. Это бывший завод Nokian Tyres в Ленинградской области, очень хорошего качества делают, и премиальные, и обычные. Или там шины Гисловет, которые делают на бывших заводах в Ульяновске и в Калуге. Тоже очень хорошие, тоже очень много новинок у этих производителей. И это совершенно мирового качества шины. Ну, в общем, еще раз говорю, тут не надо гнаться за дешевизной. Выбирайте то, что вам верно и правильно послужит даже в условиях очень суровой российской зимы.
0: Главная тема.
1: В России обсуждается сразу целый комплекс мер, затрагивающий права и обязанности владельцев электросамокатов. Звучали предложения как полного запрета езды на электросамокатах детям до 16 лет, так и введение водительских прав для владельцев таких средств индивидуальной мобильности. Действительно, предложения поступают регулярно из самых разных источников. Это могут быть предложения депутатов Государственной Думы, каких-то чиновников, как федеральных, так и региональных. Предложений довольно много от общественников поступает. Но пока на сегодняшний день, кроме изменений в ПДД, которые были введены несколько лет назад, ни одно из этих предложений, собственно, строкой закона или постановления правительства не стало. У нас сейчас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, что, по-вашему, из обсуждаемых мер имеет право на существование и что будет, скорее всего, принято? Чего ожидать в ближайшее время?
4: Мы с вами не первый раз возвращаемся к этой теме, и общественность, честно говоря, возбуждена на эту тему. По моему мнению, реализовать можно все темы, все вариации, но нужно понимать, как это делать. То есть, без сомнения, основными драйверами всех проблем являются правовой нигилизм участников дорожного движения и отсутствие механизма неотвратимости наказания, мы это говорили. Вот нигилизм можно победить только через процедуру допуска, через водительское удостоверение. И я считаю, что нужно смотреть шире. Надо, пожалуй, что вводить ее в отношении любого электрического способа передвижения, то есть и электровелосипедов и так далее. Причем это должны быть экзамены не простые и веселые картинки, как сейчас кикшеринговые компании подают, а что-то более серьезное, которое бы требовало знания рисков и угроз, тормозных путей, условий видимости, оценки расстояний и так далее, и так далее, и так далее. Что касается самих механизмов, я понимаю озабоченность Минтранса и МВД, что это технически невозможно, но у нас есть замечательный история называется переходный период. То, что нужно, новое, всегда сможем это реализовать. Ну и регистрация, это без сомнения. И возраст, я тоже соглашусь, кстати. Мне кажется, что вот эти возрастные позиции, если вы помните, они же вот 14-16 лет, они родились где-то в 70-х годах еще, когда уровень автомобилизации был 25 автомобилей на 1000, интенсивность была другая. Мне кажется, что сейчас надо возраст повышать. Уж больно рисков много.
1: Рисков много, и статистика говорит, что растет число пострадавших в ДТП с СИМами, это правда. И сами люди, управляющие СИМами, страдают больше других. Кстати, по статистике, больше всего из числа раненых и погибших сами управляли такими средствами индивидуальной мобильности. Как вы вот видите тот же самый экзамен для владельцев электросамокатов? Я, например, плохо представляю, что там надо делать, и кто его будет принимать тоже.
4: Спасибо, что вы поддержали народное мнение о самокатчиках. Сейчас появилось устоявшееся выражение «камикадзе на самокате». Вот. Что касается экзамена, то на самом деле, ну вот, поскольку я внутри экзаменационных процессов ГИБДД нахожусь, на самом деле есть очень серьезные наработки. Я думаю, что должен быть экзамен, похожий на экзамен на право управления другими видами транспортных средств. Может быть, это не 800 вопросов, но 1,5-2 сотни вопросов у нас есть прямо в заготовках для самокатчиков. Они касаются и тормозных путей, и скорость кинетической энергии, уровень травматизма, приоритет пешеходов, разъезды, локации, расположение на проезжей части, расположение на дороге. Там много всего. Можно его сделать по таким же механизмам, как и сейчас работает экзамен на право управления. Чего не получится? Не получится протащить его через ГИБДД. Главная проблема – это сделать нужно будет 1,5-2-3 миллиона процедур. Почему я говорю, что нужно переходный период, в течение которого дать возможность людям, которые хотят продолжить участие в таком дорожном движении, дать возможность поэтапно получить это самое водительское удостоверение. Но рано или поздно мы к этому придем, как не грустно для этих самокатчиков.
1: Увы, но с другой стороны, человеческая жизнь дороже. Спасибо вам большое.
0: Путешествие.
1: А теперь я перехожу к одной из самых интересных частей нашей программы, но мне так кажется, это путешествие. И в этот раз я еду в город, который очень люблю, где был за последние 2 года, наверное, 3 раза уже, это Рязань. От Москвы это меньше, чуть меньше 200 километров по неплохой дороге М5. Надо сказать, что город очень живописный. Его иногда называют сердцем России. Это родина Сергея Есенина, Ивана Павлова и многих других замечательных людей. И действительно, в Рязанской области очень интересная живописная природа. В городе множество музеев, парков. Между прочим, старинная архитектура в центре активно восстанавливается. Необычные скульптуры есть. И, конечно, путешествия в Рязань все начинают с Рязанского Кремля. Это музей-заповедник под открытым небом на холме у слияния рек Трубеж и Лыбедь. Собственно, отсюда начинался город. И тут я с удовольствием погулял. Я много раз тут был, причем один раз с очень серьезной экскурсией. А так я для себя просто погулял, посмотрел на Успенский собор, построен на рыжкинском стиле из красного кирпича. Это конец 17 века. Построил его один из моих любимых архитекторов Яков Бухвостов, между прочим, крепостной архитектор. Вы знаете его стены и башни Ново-Иерусалимского монастыря. Знаете несколько очень интересных церквей в районе Москвы и Подмосковья. Ну и вот он же построил Успенский собор. Собор виден практически из любой точки города. Колокольня высотой 83 метра. Она уже построена в 19 веке, но входит в ансамбль. Ну а так погулять по территории одно удовольствие, посмотреть или посетить один из музеев, который находится во дворце Олега. Олег Рязанский – это один из самых знаменитых местных князей. Собственно, в этом дворце он не жил. На этом месте стоял деревянный дворец, где он, собственно, жил. А сейчас это такое собрание музеев, очень интересное. Причем разные части этого здания построены в разные века, в разных стилях. Ну и еще несколько объектов на территории, собственно, Кремля расположены. Вообще красивые виды оттуда. Так что погулять стоит. А еще в центре заслуживает особое внимание площадь Ленина, как ни странно, примыкающая к ней улица Почтовая, местный Арбат, улица, где очень классно гулять, где расположены множество музеев, музей истории рязанского шоколада, музей «Пахнет хлебом», музейный выставочный центр «Фотодом», музей «Фабрика игрушек» и еще большое количество предприятий общепита традиционно там расположены. На самые разные вкусы, кстати, в Рязани проходит по весне очень интересный фестиваль местной еды, я однажды попал, был очень доволен. Еще одно место в центре – это Лыбецкий бульвар, и там сейчас сделана пешеходная зона, по которой очень хорошо гулять. Рядом расположены нижние и верхние городские сады, стоит посмотреть. Ну и сейчас новые районы появляются в центре города, которые в ближайшее время станут точками притяжения. Мне очень понравился в этот раз район, где расположена первая Рязанская электростанция. Она построена была в начале 20 века, уже давно не электростанция, потому что там был потом хлебозавод, а теперь это некое культурное пространство, которое в ближайшее время соединит в единое целое весь район вокруг. Работает несколько кафе, очень интересных, кстати, тематических. Дворец молодежи с большим двором, где происходят самые разные мероприятия. Ну, я, например, там был во время проведения международного конкурса в сфере туризма, где награждали регионы или какие-то объекты, которые наиболее отличились в прошедший год. Причем регионы, начиная от любимого мной Мурманска до Хабаровска, и самые разные места, там отели, музеи. В общем, было очень интересно посмотреть, как развивается туризм в России. Так что предпочитаю вот сейчас выезжать не на очень дальние расстояния, и вам советую Рязань в качестве вот такой точки, где можно провести день, два или больше. Однозначно вы получите большое удовольствие.
0: Тест-драйв.
1: Ну и, собственно, об автомобиле, на котором я ездил в Рязань. Это был минивэн. Минивэн китайской марки «Джак», но собранный на российском заводе в Елабуге. Называется он «Джак RF8». В Китае эта модель появилась еще в 2023 году. У нас появилась в прошлом году. Еще раз говорю, она у нас собирается в России. Собирается, между прочим, ее параллельно брат-близнец. Называется «Solers SP7». Причем по полному циклу, со сваркой, с окраской. Так что вот такой китайский минивэн с российской пропиской был у меня на тесте. Это более большой минивэн, 5 метров 20 сантиметров его длина. Дорожный просвет, между прочим, довольно большой, 180 миллиметров. И что могу сказать? Как минивэн, с одной стороны, для представительских целей, с другой стороны, минивэн более-менее доступный по цене, он как раз не рвется в премиум-класс, но предоставляет водителю и пассажирам все такие возможности почувствовать себя премиум-водителем или премиум-пассажиром. Еще раз говорю, большой автомобиль. Он трехрядный, три места в третьем ряду, ну а во втором ряду два капитанских кресла с полным набором услуг. Собственно, для этих людей и вокруг них строится автомобиль, потому что здесь есть и возможности вентиляции, подогрева сидений, можно регулировать в разных плоскостях, можно практически сделать спальное место, есть и массаж, блок управления климат-контролем. У нас было 5 человек, плюс достаточно большое количество багажа. В общем, все поместилось, хотя багажник вроде как не очень большой, но если сложить или полностью, или частично, как мы делали, третий ряд сидений, то вполне можно достаточно много багажа разместить, вплоть до 2,5 кубов. Если, особенно, я же говорю, чуть-чуть сдвинуть вперед кресло второго ряда, а кресло третьего ряда сложить ровной плоскости не получается, но вполне себе можно поместить там хороший груз. В нашем случае эти были несколько больших достаточно коробок и прочие инвентаря, который был необходим нам для работы. Между прочим, есть докатка, что очень редко случается у китайских производителей минивэнов. Я на нескольких других ездил, там ничего не было. В лучшем случае баллончик с специальным герметиком. Здесь есть и даже место для докатки. Ну и что могу сказать? Значит, единственный двигатель, двухлитровый мотор с японскими корнями, 236 лошадиных сил, 390 ньютон-метров. Этого хватает для большинства дорожных сценариев. Максимальная скорость 210 км в час, разгон до сотни меньше 10 секунд. Расход топлива оказался очень приличный. По паспорту чуть меньше 9 литров. У меня получилось чуть больше 9 литров, при том, что ехали мы по хорошей дороге довольно быстро. Очень порадовала подвеска, потому что и на хорошей дороге, и не на очень. В общем, автомобиль плавно шел и не раздражал ни водителя, ни пассажиров. И второе, очень хорошая звукоизоляция. Тихо очень в салоне. Пассажиры спокойно могут разговаривать с водителем. Только пассажир третьего ряда, у нас один он был, иногда просто наклонялся вперед, чтобы услышать, а все остальные прекрасно себя чувствовали. Собственно, в комплектацию R8, помимо того, что есть там люк большой, помимо того, что очень комфортные сиденья все, и первого, и второго ряда, и вполне себе удобный третьего ряда, 6 подушек безопасности, адаптивный свет, 12 колонок акустики, беспроводная зарядка, собственно, много чего нужно. А при этом стоимость по сравнению с конкурентами очень даже неплохая, видимо, благодаря российской сборке. RF8, единственная комплектация флагшип, оценивается в 4 миллиона 700 тысяч рублей, но есть еще спецпредложения, которые производитель и дилеры готовы озвучить своим клиентам. И это на 1 000 000 примерно дешевле, чем предлагают конкуренты. Это очень неплохо. Вот такой автомобиль. Дальше решайте, нужен он вам. Для меня он, наверное, немножко избыточен, но проехать до Рязани и обратно было на нем очень приятно. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. А тема программы такая. Вот начитался я о том, что зумеры сейчас массово отказываются от крепкого рукопожатия, не могут смотреть собеседнику в глаза из-за сильной вот социальной тревожности. Вот это миф это или нет? И что делать родителям, ну, чтобы ребенок вырос социализированным? Ну, я не говорю, а нормальность, она широкая, широкое понятие. Нормальные, ненормальные. Сейчас, возможно, наоборот, учитывая, что если это охватывает большую часть молодежи, то, соответственно, это и становится нормой.
6: Не факт.
5: Нет, не факт.
6: Но в Китае 70% населения курят. Является ли курение нормой в таком случае?
5: Не знаю, наверное.
6: Ну, наверное, нет.
5: Наверное, нет, да.
6: Это не свойственно человеку. Вы понимаете, ну, вы, наверное, крайность описали-то в том, что прям уж боятся заглянуть в глаза друг другу. Это уже не признак психического здоровья. А действительно, вот такая вот, скажем так, социальная разобщенность, социальная инкапсулированность в последнее время присутствует. Если думать о том, в чем причина, я думаю, что эта причина в том, что когда-то, много лет тому назад, считалось хорошо, и это культивировалось, вот эта вот индивидуальность. Подразумевалось, что я не вхожу с толпой, у меня есть собственное мнение, у меня есть аргументы всегда, я самодостаточен. Если я останусь на необитаемом острове, как Робинзон, я уж точно не пропаду по той, по крайней мере, причине, что чем себя занять, я найду умному человеку везде комфортно и в одиночестве.
5: Так.
6: Это была такая социальная парадигма. Это восхвалялось, это очень одобрялось. Вот говорили, что так, собственно говоря, и надо жить. Вот. А на самом деле эволюционно человек – это, конечно, групповое существо. И, собственно говоря, наш разум, наверное, бы не возник никогда в ходе эволюции, если бы не нужно было взаимодействовать со себе подобными. Человек слабенький, зубов нет, когтей нет, а живет он не в лесу, а на открытом пространстве, а вокруг ходят львы, леопарды, слоны, носороги. И каждый из них намного сильнее. Что делать? Только сообща можно выживать. Люди ради этого выработали язык. Люди ради этого выработали систему жестов. Люди ради этого выработали систему социальной иерархии намного сложнее волчьей стаи. И вдруг в один прекрасный момент, по мере того, как это все совершенствовалось, в социальном плане всю историю человечества – это совершенствование межчеловеческих отношений, различные социальные уровни, различные социальные роли, к этому надо было адаптироваться, социальные лифты, как оно вдруг снизу куда-то наверх общества проникнуть. Для этого нужно было иметь, самое главное, навыки коммуникации. Это был самый главный способ того, как выжить в человеческом муравейнике. И вдруг в один прекрасный момент говорят, да все это неважно, потому что техника все сделала за нас. Не надо ходить в магазин и здороваться с продавцом. Курьер привезет заказ на дом. Оставит у двери, и вы даже не увидите, кто вам это привез. Не надо даже здороваться. Зачем звонить по телефону, если можно написать короткое сообщение в мессенджере? И вот этот вот уровень социальной тревоги, который раньше воспринимался как что-то ненормативное, говорили, человек дезадаптирован социально.
5: Вот, дезадаптирован.
6: Потому что, ну, возьмите тоже агорафобию, возьмите социальную фобию, но это же диагнозы. А с другой стороны, сегодня оказывается вот в этом вот состоянии жить, ну, в кавычках, скажем, комфортнее. Потому что, на мой взгляд, это типичная когнитивная ошибка, что мне комфортнее, когда я один. Это не так на самом деле. Но до поры до времени человеку удобнее думать, что это так. И, собственно говоря, он некоторое время наслаждается покоем. Но на самом деле социальный-то фактор никуда не девается. Отсюда, собственно говоря, те же самые социальные сети. В социальных сетях можно не быть, можно казаться, можно выложить любую отфотошопленную фотографию, и все примут то, что на ней изображено, за правду. Никому даже в голову не придет перепроверять или хотя бы посомневаться. Каждый создает свой облик так,
5: да, даже
6: как
5: если
6: хочется.
5: Придет, то для чего? Да, ну это ж надо...
6: Вот. А вопрос-то возникает в том, а ради чего впустую существует облик, если на самом деле с этим человеком невозможно повзаимодействовать.
5: Угу.
6: Это то же самое, что влюбиться в привидение. Можно влюбиться в привидение, а потом сказать, вот он такой замечательный. Почему? Да потому что мне так кажется. А какой он на самом деле? На самом деле его нет. Вот эта вот разобщенность, это большая беда, и это будет чревато в дальнейшем с огромными социальными проблемами для всего человечества.
5: Что делать нам, родителям?
6: Но
5: мы же хотим, чтобы наш ребенок-то в любом случае выделялся, чтобы на работе было потом успешен.
6: Вопрос-то очень непростой.
5: Чтобы он приспособлен был к жизни взрослым.
6: Мировая социология вся сходится в том, что это необратимый социальный процесс, и которому воспрепятствовать нельзя, потому что он течет просто по объективным причинам. Так сложилась социальная ситуация нынешнего поколения. То есть нашему поколению, возможно, это кажется странным, вот, а нынешнему поколение это воспринимает как есть. И вот когда вы сказали, там, слабое рукопожатие, спрятал глаза, это слабое рукопожатие для нас. Слабое, потому что мы привыкли иначе друг с другом взаимодействовать. Когда мы тянем друг другу руки, смотрим друг другу в глаза и улыбаемся, искренне улыбаемся, это мы друг другу говорим, я рад тебя видеть. А в данном случае я не рад тебя видеть. Но это никого не расстраивает, потому что ответную сторону тоже не рады. Они это общение воспринимают просто как, ну, часть тяжелого испытания, связанного с социальным взаимодействием. Мы же, родители, тоже в некоторой степени когда-то этому радовались. То есть мы говорили, вот смотрите, ребенок сам играет в песочнице, ему никто не нужен. На уроке справляется сам, он не тянет руку, а зачем? Его спросят, он ответит, в любой момент он знает предмет. Мы этому радовались. А дети так, какими-то элементами гиперактивности, которые бегали по улице и кричали, шумели на уроках и мешали учителю, мы говорили, ты не будь на них, пожалуйста, похожим. Так себя не ведут современные воспитанные дети. А вот теперь мы за это, собственно говоря, немножечко и расплачиваемся.
5: Да. Это тогда получается просто брюзжание у нас такое.
6: Ну, в некоторой степени, да.
5: То есть это уже нормально.
6: В некоторой, ну, вот хорошее слово «уже». То есть для нас нет, для них, возможно, да. То есть это новые социальные стандарты. И их невозможно оценивать с позиции «хорошо это или плохо». Это так, потому что так. Но я думаю, что поскольку любые социальные направления, они всегда ветвятся, всегда есть точки дивергенции, где можно свернуть налево, где можно свернуть направо, то мы получим в итоге, как положено, классическое нормальное распределение. На одном углу которого будут люди, ну, совершенно компанейские, общительные, веселые, эмпатичные, какими мы себе представляем, какими должны быть люди. Где-то с другой стороны будет другая крайность, замкнутые, абсолютно не социализированные, но при этом не испытывающие от этого никаких проблем. Ну и что-то будет всегда масса, будет посредине. То есть мы сегодня наблюдаем просто классическую картину социального дрейфа от коллективизма к индивидуализму. Свернет ли это кривая в обратную сторону, предсказать, боюсь, невозможно.
5: Да, я скажу, как журналист, который часто бывал на митингах, я понимал, что даже когда туда собираются индивидуалисты, и когда их 100 тысяч,
6: они превращаются
5: в толпу.
6: Да, потому что те инстинкты, которые нам достались от нашего биологического еще совсем предка, никуда ведь не делись. они очень хорошо спрятались.
5: Ну и потом инстинкты работают иногда быстрее, чем мозг, поэтому хорошо.
6: Ну, точнее, это мозг работает очень быстро, а инстинкт – это самые короткие пути к непосредственной реализации в поведении.
5: Да.
6: Они значительно короче, чем те, которые требуют осмышления и контроля. И самые молодые части префронтальной коры, которые отвечают за этот самый контроль, они угасают в первую очередь, потому что там, где тонко, там и рвется.
5: Значит, за будущее мы спокойны.
6: Ну, в какой-то степени, наверное, да.
5: Все сработает как нужно. Спасибо большое. У меня сегодня в программе был Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук.
0: Отцы и дети. Встречаем утро бодро и легко.
5: А это не вредно?
7: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
8: Это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
9: Да, да, что мы выяснили.
10: Прекрасное сочетание.
0: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
11: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
9: Да.
0: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
8: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
9: Какая вы хитрая.
0: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
12: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Передача наша создается для того, чтобы мы с вами могли, пусть из дома или из машины, с дачи или из городской автомобильной пробки, или просто при помощи наушников на работе, но вырваться и погулять по Москве, открыть хрупкую красоту и бесконечную магию первопрестольной столицы нашей Родины. Москва развивается так быстро. Многое новое можно найти, но многое старое навсегда упустить. Спешите увидеть Москву сейчас. И вот давайте продолжим наше путешествие по Таганке. Мы уже потерялись в ее переулках. Уже были у Дома русского зарубежья и в церкви Успения в Гончарах, подворье болгарского патриарха. Мы спустились в бункер 42, музей холодной войны. А сейчас мы с вами поднимаемся из недр бункера на свет Божий и продолжаем наше путешествие дальше от Садового кольца. Мы идем по Гончарной улице мимо подъездов, мимо открытых в советских и дореволюционных зданиях гостиниц и офисов, и сворачиваем в еще один переулок. Еще один переулок, резко спускающийся от Гончарной к Москва-реке. Первый Котельнический переулок. Там нас ждет еще один храм, еще одно подворье. Речь идет о храме святителя Николая в Котельниках, одном из замечательных московских храмов, посвященных Мирликийскому чудотворцу. Первое упоминание о храме на этом месте, тогда Троицком храме, при ходе местной Котельнической слободы, относится к 1547 году, году венчания на царство Иоанна Грозного и уничтожившего часть Москвы разрушительного пожара. В 17 веке на месте сгоревшей Троицкой церкви был поставлен новый храм в честь святителя Николая. Вначале деревянный, затем каменный. Эта церковь была тесно связана с родом Строгановых, по приказу которых она дважды перестраивалась в камне. Московская усадьба Строгановых располагалась как раз в Гончарной слободе, и при Никольском храме вскоре образовалась семейная усыпальница этого ведущего и богатейшего купеческого промышленного рода Московского царства. Среди погребенных у Никольской церкви был и прославленный Григорий Дмитриевич Строганов, сподвижник Петра Великого, создатель торгово-промышленной империи Строгановых, получивший в потомственное владение обширнейшие земли на Урале. Меценат, родоначальник строгановского барокко и покровитель прославленной строгановской школы иконописи. Строгановский Никольский храм сильно пострадал при пожаре 1812 года, но благодаря князю Сергею Голицыну, потомку Строгановых по материнской линии, в 1822 году началось строительство новой церкви на прежнем месте. Новый, ныне существующий храм строился по проекту и под руководством Осипа Баве. Он был освящен в 1824 году. Освящение совершал прославленный в русской истории и в лике святых митрополит Филарет Дроздов. И сегодня воздвигнутый Баве храм святителя Николая в Котельниках служит прекрасным образцом стиля ампир в московском храмовом зодчестве. К сожалению, в советские годы судьба этого храма сложилась крайне трагически. В 1922 году храм пережил болезненную реквизицию церковных ценностей, а спустя 10 лет и вовсе был закрыт. Большая часть его святынь, убранства и декора была либо расхищена, либо уничтожена. Уничтожению подверглись даже скульптурные рельефы храма, созданные Баве. Внутри храма некоторое время располагалась химическая лаборатория. Первая реставрация храма прошла в 70-х годах, однако парадоксально, что именно во время этой реставрации окончательно были утрачены захоронения Строгановых и Голицына. Сегодня о захоронениях, в том числе и Григория Строганова, напоминают лишь новейшие мемориальные каменные плиты. Русской православной церкви храм был возвращен только в 91-м году, когда он стал патриаршим подворьем. Тогда же в церковь вернулась его исконная святыня, чтимый список Федоровской иконы Божией Матери, сохраненной семьей последнего настоятеля, протоиерея Николая Черткова. Эту икону, спасенную в годы советских гонений, вернувшуюся в храм, можно увидеть и сегодня, в центральном иконостасе церкви. Сегодня Котельнический Никольский храм – подворье православной церкви чешских земель и Словакии. Не удивлюсь, если многие из вас впервые слышат о существовании этой поместной православной церкви. Исторически церковь чешских земель и Словакии возводит свое основание к Моравской миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Но как отдельная поместная церковь она сформировалась достаточно поздно, в 20 веке, объединив переходящих в православие чехов и словаков, а также переезжавших на эти земли сербов, русских, украинцев. Церковь получила томос об автокефалии в 1951 году от патриарха Московского и всея Руси Алексея I Симанского. Кстати, об истории этой церкви. Не храма,

Гейдриха, за что и был расстрелян нацистами. Никольский храм в Котельниках сегодня, несмотря на разорение и опустошение 20 века, вновь стал намоленным московским храмом, одним из символов вселенского православия в столице, ампирным реликварием Баве, который изящно посажен на косой московский переулок. Теперь, друзья, давайте покинем храм и вернемся наверх, на Гончарную улицу. Мы уже говорили с вами о том, что эта улица – фирменный и форменный кошмар для петербуржца. Это символ старой Москвы, который глубоко претит прямые линии проспектов и единство архитектурного стиля. Это кривая улица. И на берегах этой улицы реки, как звери, выходящие на водопой, появляются самые разные дома, архитектурные стили в самых различных и причудливых переплетениях. И если мы пойдем по четной стороне Гончарной улицы, повернув налево, поднявшись из Котельнического переулка, мы, еще не отойдя от впечатлений, которые нам оставил воздвигнутый Баве храм, столкнемся с еще одним шедевром старой Москвы. За ровной, выверенной оградой перед нами предстает усадьба Тутомлина. Шедевр не ампира, а предшествующего ему классицизма. Изначально на этом месте располагались каменные палаты Строгановых, затем городская усадьба купца первой гильдии Василия Васильевича Суровщикова. Суровщиков и начал здесь строительство каменной усадьбы, как считалось, по проекту Василия Баженова в соавторстве с Иваном Старовым. Однако на исходе правления Екатерины II территорию усадьбы приобретает генерал-аншеф и будущий генерал от инфантерии Тимофей Иванович Тутомлин, сподвижник графа Румянцева, бывший тверской наместник, губернатор Аланца, Подолья, Волыни, Минска. Именно на его средства и по его заказу с определенными исправлениями завершается строительство нового ансамбля, возведенного по канонам господствовавшего в то время классицизма. Того здания, которое в своей основе и дошло до наших дней. Усадьба была, кстати говоря, включена в альбом Матвея Казакова как один из знаковых архитектурных ансамблей города. Генерал Тутомлин, кстати, недолго владел этой усадьбой, хотя до сих пор она носит его имя. Когда в 1806 году его назначили генерал-губернатором Москвы, он продал усадьбу генералу и графу Илье Андреевичу Безбородко, младшему брату прославленного российского канцлера и сподвижника Екатерины. В 1905 году здание уже по заказу новых владельцев было расширено и перестроено другим знаковым архитектором Владимиром Шервудом. А с 2015 года здесь располагается Институт философии Российской академии наук. Гончарная улица. Столько усадеб, столько храмов, столько историй на одной московской кривой улице, где переплетаются шедевры ампира и классицизма, истории православной Чехии и Строгановской промышленной империи, сподвижников Екатерины и просто тихой московской городской усадебной жизни. Но наше путешествие по Гончарной еще не закончено. Мы его продолжим, друзья, в следующей нашей передаче.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».

0: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
1: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
2: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа. Русский солдат в одиночку ликвидировал 6 боевиков ВСУ в Запорожской области. И пенсии в ноябре выплатят досрочно из-за Дня народного единства. Все подробности далее. Телефонный разговор президентов России, США Владимира Путина и Дональда Трампа был дружеским и насыщенным. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, разговор продолжался 1,5 часа. Никто не хотел класть трубку.
6: Естественно, Дональд Трамп сразу же тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения. Неформально высказал свои пожелания успехов и благополучия. Не забыл передать привет и от своей супруги Милане. Владимир Путин поблагодарил американского коллегу за поздравления и теплые слова в свой адрес. Подчеркнул, что мы ценим то внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами.
5: Ранее российский лидер сообщил, что значительное внимание в ходе беседы было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса. В свою очередь, Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме публично поблагодарил Владимира Путина за достигнутую договоренность по поставкам российского дизельного топлива на американский рынок.
7: Думаю, вы слышали о нефтяной сделке с Россией. Это очень крупная сделка. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. В нашу страну поступит огромное количество нефти, и в том числе дизельное топливо, которое нам нужно. Так что спасибо ему.
5: А в ходе телефонного разговора лидеры двух стран договорились, что Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, а потом еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион тонн сразу после. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский портал «Новости Лайф». По данным онлайн-карты Министерства цифровой и трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги. Русский солдат в одиночку ликвидировал 6 боевиков ВСУ в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости стрелок группировки с позывным «Мельник». По его словам, военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным «Матвей» закрепился впереди основной группы в лесополосе, после чего занял позицию за деревом. Остальные сослуживцы не могли дотянуться из-за плотного артобстрела. Внезапно на открытый участок вышли ВСУшники, не ожидавшие присутствия российских военных. Они были без бронезащиты и вели себя, как у себя дома. Наш боец встретил их и обнулил всех 6, после чего группа основательно закрепилась в лесополосе. Киев сознательно пошел на обострение конфликта с Россией, а сейчас выставляет себя жертвой. Об этом заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, находящемся по запросу западных стран, постпред России при ООН Василий Небензи.
8: Еще 25 июня глава киевской хунты громогласно объявила о 40-дневной операции по принуждению России к миру, фактически взяв курс на дальнейшую эскалацию. В рамках этой кампании ВСУ прицельно наносили удары по российским заведомо гражданским объектам, нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам, портовым терминалам, энергетической и промышленной инфраструктуре, маркетплейсам, аэродромам и морским судам. Европейские спонсоры в этом их только подбадривали, направляя все новые и новые вооружения, способные наносить удары вглубь России. Как и следовало ожидать, добиться заявленной цели Киеву не удалось. Вместо этого последовал закономерный ответ российских вооруженных сил по объектам украинского ВПК, энергетической инфраструктуры, задействованной в военном производстве и логистике. Мы неоднократно предупреждали, что подобные действия не останутся без ответа, а дальнейшая эскалация будет иметь для киевского режима самые серьезные последствия.
5: Постпред решительно отверг утверждение о том, что Москва целенаправленно наносит удары по мирным жителям Украины. Он также подчеркнул, что российская сторона не ведет преднамеренных атак по гражданскому судоходству. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября график выплаты пенсий в ноябре скорректируют. Об этом сообщила РИА Новости эксперт президентской академии Татьяна Подольская. Так, получатели пенсии 1 ноября получат выплаты досрочно 30 октября, поскольку 1 ноября выпадает на воскресенье. 3 ноября средства перечислят сразу двум категориям граждан: тем, кому пенсии обычно приходят 3 ноября, и тем, чья дата выплаты приходится на праздничный день 4 ноября. Выплаты за 2, 5 и 6 ноября будут произведены в обычном режиме. Эти дни являются рабочими. Минпросвещение России уже готовит учителей для преподавания нового курса по искусственному интеллекту в школах. Глава ведомства Сергей Кравцов рассказал, что курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» станет обязательным со следующего учебного года для всех российских школьников 5-11 классов. В министерстве отметили, что участниками программы повышения квалификации станут 250 тысяч педагогов, почти четверть от общего числа учителей в России. Обучение организуют Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Подать заявку можно на портале Госуслуги. На выходных погода будет переменчивая, будет облачно с прояснениями, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
9: Минувшей ночью через столичный регион прошел холодный атмосферный фронт, сопровождаемый локальным скоротечным дождем на минимальном термометре не ниже плюс 7-10. Днем же с ростом атмосферного давления распогодится, но максимальная температура не превысит 10-13. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Порывистые показания барометра будут расти и составят 744 миллиметра ртутного столба.
5: Похолодание ожидается с середины следующей недели, тогда как в понедельник в столицу придут дожди, а температура поднимется до плюс 17 градусов.
10: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч второго круга теннисного турнира в Шанхае между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Яном Ленардом Штруфом. В первом сете Медведев уступил со счетом 4-6, а во втором он впереди 2-1. Кузбасс стал бронзовым призером Кубка России по хоккею с мячом. Кемеровчане в поединке за третье место обыграли Скауральский Трубник Свердловской области со счетом 4-3. Ростов победил в первом матче после возвращения Дмитрия Кириченко на пост главного тренера команды. Ростовчане были сильнее тольяттинского Акрона со счетом 1-0 в рамках 10-го тура российской премьер-лиги по футболу. Мяч забил Иван Комаров. Костромской «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2-3 в матче 13-го тура первой лиги по футболу и остался на третьем месте турнирной таблицы. В другую встречу дня Челябинск взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» 4-2. Магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Слават Юлаев» со счетом 7-1 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги и возглавил сводную таблицу турнира. В составе победителей дубль оформил Люк Джонсон. По разу отличились Дмитрий Силантьев, Александр Серяцкий, Владимир Ткачев, Руслан Исхаков и Сергей Толчинский. У проигравших шайбу забросил Максим Загребин. В других встречах пятницы ЦСКА в московском дерби взял верх над «Динамо» 5-2, а столичный «Спартак» нанес поражение «Сочи» 2-0. Российская фигуристка Александра Игнатова стала победительницей мемориала Дениса Тена в Алма-Ате. Мария Захарова по сумме двух программ заняла 5-е место, а Дина Хуснутдинова осталась 7-й в соревнованиях в танцах на льду. После ритм-танца Василиса Кагановская и Максим Некрасов занимают 3-е место, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный идут 4-ми, Анна Щербакова и Егор Гончаров 6-е. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
5: Сегодня в Ярославле плюс 9-11 градусов и небольшой дождь. Во Владимире плюс 10-12 градусов без осадков. В Туле плюс 16-18 градусов. В Воронеже плюс 15-17. Утром небольшой дождь. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 19-21. В Волгограде плюс 21-23. В Краснодаре плюс 22-24. В Сочи плюс 21-23. Малооблачная погода. В Санкт-Петербурге небольшой дождь плюс 8-10 градусов. В Москве без осадков плюс 10-12. Сейчас в столице плюс 8. Без осадков. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Вологда, в эфире областное радио. Приветствуем всех, кто настроил свои приемники на нашу радиоволну. Здоровье бесценно, и чтобы жить с удовольствием, не страдая, его надо беречь. Программа «Здоровый интерес». Не для специалистов, а для вологжан, интересующихся темой здоровья и профилактикой заболеваний.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Ирина Цветкова, и мы начинаем программу «Здоровый интерес». Мы решили посвятить передачу важной теме, а именно пневмонии. Будем говорить о пневмонии, ее причинах, о группах риска, диагностике заболевания и о профилактике. На сайте Минздрава Российской Федерации опубликованы рекомендации главного внештатного специалиста-пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева. По его словам, в последние годы пневмония вышла на одно из первых мест в структуре заболеваемости и смертности населения нашей страны и всего мира. Вот так, дорогие друзья. Самое распространенное воспаление легких вызвано вирусами гриппа и пневмококковой инфекции. Кроме того, сейчас в список причин заболевания вошла новая коронавирусная инфекция. Ну и попутно, если мы успеем, то поскольку зима не за горами, морозы, надо постараться, чтобы нас обошли и другие заболевания. Может быть, мы еще и успеем поговорить и про профилактику ОРВИ, гриппа и бронхита. На программу приглашены сегодня главный пульмонолог Департамента здравоохранения Вологодской области Олег Александрович Пешков. Олег Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А также главный эпидемиолог Департамента здравоохранения Вологодской области Татьяна Юрьевна Круганова. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что ж, я вот так такое начало серьезное сделала. И первый мой вопрос. Пневмония, болезнь легких. Давайте про легкие расскажем все-таки, какой у нас запас прочности легких. С учетом того, что ведь многие перенесли ковид. А это значит, что, возможно, да, как-то уже не в полную силу работают легкие. Вот с этого начнем. Кто начнет?
2: Наверное, мне.
1: Так, пожалуйста, да.
2: По сути, резервы легких, не скажу, что безграничны, но позволяют жить и функционировать организму человека. Естественно, в большей степени, конечно, зависит это и от иммунной системы, вот эти наши резервы легких. Любая инфекция, да, посредством иммунной системы тем или иным образом влияет на легкие. То, что касается ковида, любых других инфекционных агентов, будь то вирусы, будь то бактерии, да, это, конечно, может повлечь за собой остаточные явления после перенесенных инфекций. Но легкие способны восстанавливаться, и способны восстанавливаться до 100% полностью. Бывают ситуации, да, с формированием, так скажем, рубцов, которые могут ограничивать функцию дыхания. Но все-таки, если организм подготовлен, если он не имеет каких-то сопутствующих проблем, которые также могут влиять на иммунную систему, легкие должны восстанавливаться до полного выздоровления после перенесенных инфекций.
1: Угу, понятно. Давайте расскажем о причинах заболевания, да, и о тех, кто в группе риска.
2: Ну, причины чаще всего две. Это вирусная пневмония, но в большинстве случаев все-таки это бактериальная инфекция. Вирусы в данной ситуации являются провокаторами, триггерами, которые стимулируют развитие бактериальной флоры. И, собственно говоря, бактерия является поражающим агентом для легочной ткани. Ну, есть, конечно, и другие возбудители, и грибки могут вызывать поражение легких, но это чаще всего специфические возбудители, есть особые группы пациентов для этих специфических возбудителей. Но, так что основные все-таки это бактерии. И группа риска, конечно же, пациенты, которые имеют любые очаги хронических инфекций в организме, будь то дыхательная система, будь то почки, кишечник или другие органы, даже кожа или кариес. Это тоже очаг хронической инфекции. Естественно, эта инфекция будет снижать иммунитет и давать возможность другой инфекции более активно себя чувствовать. Но и не только инфекционные заболевания, но и, например, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологические заболевания, заболевания, которые приводят к гиподинамии, то есть к ограничению движений. Это ожирение, это сахарный диабет. В основном, наверное, вот...
1: На пневмонию, да. Сахарный диабет?
2: Конечно, влияет? Да. Это вот, кстати, ковид. Последняя пандемия, она достаточно активно вывела в группу риска пациентов с сахарным диабетом. Мы раньше думали о том, что они все-таки подвержены этому, но именно ковид показал, что проблема у пациентов с сахарным диабетом есть.
0: Вопрос редакции.
3: Будьте любезны, диагноз пневмофиброз. Насколько это опасно, поддается ли лечению, каким должно быть поведение и как это может вообще продолжаться дальше? Лечится ли это, нет ли? Спасибо.
2: Диагноз пневмофиброз, он не выставляется сразу. За этим диагнозом или за этими изменениями требуется наблюдение. Это не с одного рентгеновского снимка ставится или с компьютерной томограммы. Если все-таки такой диагноз выставлен, то вероятнее всего это последствия перенесенной инфекции. То есть таким образом организм пытается заживить себя, то есть выздороветь. Ну вот, например, самый простой пример, который я обычно привожу, это ожог на руке. У кого-то он полностью заживет, у кого-то образуется маленький рубчик. То же самое происходит и в легочной ткани. Это и будет называться пневмофиброз. Зависит, вот как вы говорите, влияет ли он на организм в целом. Все зависит от объема этого пневмофиброза. Вот, например, ковид, который люди переносили, и достаточно большие поражения легких, они, да, могли приводить к большим участкам пневмофиброза, которые, соответственно, выключали участки легочной ткани из своей, собственно говоря, функции, из функции дыхания. Это опасно. Очаговые фиброзы – это, как я уже сказал, вариант заживления организма. Поэтому это не требует лечения, это просто требует времени наблюдения для утверждения вот этого диагноза фиброз.
1: Спасибо, я думаю, что мы ответили. Давайте мы еще продолжим про причины заболевания. Татьяна Юрьевна, я вас хочу спросить, а как вы считаете, табакокурение является причиной, может явиться причиной заболевания? И вообще, как вот, на самом деле, мне кажется, что в группе риска это номер один эти люди, нет?
4: Да, да, да, и Олег Александрович кивает головой.
1: Но почему-то не сказал.
4: Но курение – это, наверное, как такой провоцирующий фактор.
1: Провоцирующий.
4: Да, о том, что все равно у него постоянно влияние на легочную ткань. И здесь, безусловно, уже доказано о том, что именно курение, скажем так, является фактором развития онкопатологии и самой из главных причин возникновения рака легких. Поэтому вот в комплексе, безусловно, уже Олег Александрович сказал, что здесь связаны такие звенья, как и иммунное состояние иммунной системы, это состояние легких, и легкие здесь поражаются у нас, ведь мы знаем, что курение, оно влияет и на сосудистую систему, и в комплексе вызывает такую гипоксию нашего организма, недостатка кислорода, и в результате мы именно у курящих, эта группа риска является, скажем так, провоцирующей такие факторы возникновения осложнений и заболеваний. Они чаще болеют всеми теми инфекциями, о которых говорил Олег Александрович. У них и сахарный диабет, и пневмония, и гипертоническая болезнь. И в комплексе вот такую фразу сказал Олег Александрович, что пневмония – это как вирусы являются триггерами возникновения пневмонии. Вот сейчас у нас осенью был подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. И через 2 недели после этого подъема коллегу Александровичу пошли больные с пневмониями. Понимаете, это как хвост подъема заболеваемости. То есть, конечно же, ОРВИ, грипп, ковид именно дает последствия развития пневмонии. Угу. Поэтому курение – это
1: поэтому
4: как
1: фактор. Поэтому мы сегодня об этом и говорим. Это как да. раз самое время получается, да? То есть не зря, не случайно, да.
2: Добавить, прошу прощения. Почему, наверное, может быть, не сказал курение – фактор риска? Для меня курение – это равно хроническое воспаление. Хроническое воспаление в слизистой бронхов, хроническое воспаление в стенке сосудов, хроническое воспаление слизистых кишечника, желудка и других, собственно говоря, местах, где может, на что может влиять никотин.
0: Программа «Здоровый интерес».
1: продолжаем нашу программу. Я напомню, что сегодня у нас в студии главный пульмонолог области Олег Александрович Пешков и главный эпидемиолог Татьяна Юрьевна Круганова. Вот все говорят врачи, вот курить вредно, да, а рак легких и пневмония случается ведь и у тех, кто никогда не курил. Вот как тогда вот людям, да, вот типа спрашивают, зачем тогда бросать, если вот и у некурящих и тоже бывает рак?
2: Да, конечно, никто не застрахован, ведь есть фактор внешней агрессии, но есть и внутренние факторы, например, фактор наследственности, я имею в виду в отношении онкологии. Поэтому, конечно же, да, никто не застрахован, но если взять статистику рака легких, то 99% это курящие пациенты, поэтому здесь это основная группа риска по онкологическим процессам легких.
1: Ну что ж, и следующий мой вопрос такой. А вот давайте расскажем об особенностях пневмонии, которая вызвана ковидом. Она чем-то отличается?
4: Олег Александрович.
2: Ну да, да, Александрович, да, конечно же, этот вопрос тоже, наверное, ко мне. Если брать вирусную пневмонию, это своеобразное течение, конечно же, прежде всего, и своеобразный механизм развития процесса. Сам вирус не вызывает классического повреждения легких, как вот при обычной, при бактериальной пневмонии. Здесь идет именно вирусное токсическое воздействие на легочную ткань и больше на сосуды легких. А бактерия, она призвана, конечно же, вызывать обычный воспалительный процесс, который потребует лечения, конечно же, антибактериальными препаратами. Ну и, соответственно, клиническая картина этих двух состояний будет разной. Вирусные достаточно протекают остро, стремительно, ярко, с высокими лихорадками, чаще всего начало в несколько часов иногда даже, не то что дней, как мы вот имели практику с ковидом, в сутки пациент оказывался на реанимации, койки. А бактериальные инфекции, они все-таки способны к более плавному развитию. То есть активный процесс достигает максимума в течение там, 5-7, даже иногда 10 дней. То есть вот в этом будет их кардинальное различие.
4: Понятно. Вот хотелось бы напомнить, что как раз вот Олег Александрович рассказывает про ковидную пневмонию, и сразу же приходит вот такое воспоминание, скажем, ну как бы хотелось бы обратить внимание, что гриппозная пневмония, она тоже вот дает такое же вот молниеносное развитие ситуации. И, конечно, надо не забывать, что грипп тоже не менее опасная инфекция. И вот именно для нее характерен такой сосудистый коллапс, который как раз и говорил Олег Александрович в случаях с легкими. То есть вот не только ковид, но и грипп. Ну, и грипп тоже коварен.
1: Хорошо.
0: Вопрос редакции.
5: Здравствуйте, Антонина. Я хочу, знаете, вот спросить, я получаю, и такую газету многие, наверное, получают люди, называется она «Про здоровье», и еще там написано в этой газете «Здравомед». Вот эта газета, она буквально лечит все-все заболевания, какие бывают у людей, и легкие, и сердце, и сосуды, и слух, и глаза, и ну все-все-все своими мазями, каплями, там, всякими этими лекарствами. Вот у меня такой вопрос. Можно ли верить вот этой газете? Они берут немаленькие деньги, потому что, вот, например, везде написано, что на курс лечения на первый раз требуется 4 упаковки, и каждая упаковка стоит 590 рублей.
4: Очень часто мы сегодня видим такую информацию, когда мы хотим приобрести, не верим, не доверяем отечественному здравоохранению, ловим свое счастье, считаем, нас вылечит какая-то мазь, сумасшедшие деньги. Но хотелось бы сказать, что в первую очередь обращайте внимание, что сегодня очень много развито мошенничества. И мошенничество в интернете, и мошенничество в любом случае.
1: Фармацевтики
4: обращают внимание в первую очередь на людей старшего поколения. Когда людям рядом нет детей своих, кого-то, кому можно посоветоваться, обратиться. Будьте бдительны, потому что, понимаем, любой лекарственный препарат на сегодня подпадает под законодательство Российской Федерации. Он должен быть быть зарегистрирован, он должен быть занесен такой честный знак в систему, у него должно быть промокод, на который вы можете посмотреть, сделать его копию, выйти на тот сайт, который подтверждает качество препарата. Ну и, конечно, как взрослый человек, вы должны понимать, что нет какой-то кремлевской пилюли, которая вылечит вас от всего. И когда всегда вам говорят о том, что это счастье дается вам, если вы помажете это место, выздоровеет все, это уже понятно, что это обман. Угу. Поэтому будьте бдительны.
0: Вопрос редакции.
6: Здравствуйте, Владимир Васильевич вас беспокоит. Вот у меня два таких вопроса есть. Вот скажите, пожалуйста, если, наверное, если человек живет на природе, и особенно в сосновом бору, известно, что очень полезно это для легких, то, наверное, там все-таки меньше риска заболеть каким-нибудь заболеванием легких, если ведь не сравнить с жителями того же Магнитогорска, Челябинска, Норильска или нашего Череповца, где воздух просто ужасный. Это первый момент. И второй момент. Я читал в прессе, что Россия занимает первое место в мире по количеству курящего населения. И приводятся данные. 70% курящих. И тут же данные по Соединенным Штатам Америки. 24% курящего населения. Если это так, то ведь это же ужасно. Угу. Вот хотелось бы знать ваше мнение. Угу.
2: Конечно же, да, жить в сосновом бору, это, во-первых, отстранение от цивилизации, где много возможного варианта контакта с инфекцией. Вот. Ну и правильно слушатель сказал, что свежий воздух и воздух еловых, он помогает заживлению слизистых оболочек, не только, кстати, дыхательных путей. К сожалению, статистика по курящим достаточно такая страшная. Вот, но меры поддержки государства есть, да, акцизы на табак, различные компании антитабак, которые, кстати, в нашей Вологодской области тоже активно центром медицинской профилактики проводятся с выходом к населению, выходы в медицинские лечебные учреждения.
1: И в наш эфир.
2: И в ваш эфир, точно.
0: Вопрос редакции.
7: Это Ольга Ивановна. Я вот хочу задать такой вопрос. У меня внуку 12 лет. Я доктору-пульмонологу. 12 лет, у него астма. Он все лечение принимает, что доктор, значит, ему пульмонолог выписывает. Но вот у него такая история, понимаете, он как побегает, он сразу кашляет, задыхается. Он как посмеется с братом со своим, начинает там играться, опять кашляет начинает. Так может нам что-то закаливать его, или же вот эти все вот проблемы как-то ему мешают жить, я считаю. Может закаливать, может какое там, не знаю, вот доктор может посоветовать что-нибудь.
2: Что касается пациента с бронхиальной астмой, здесь мне очень сложно сориентироваться и оценить всю клиническую картину. Я думаю, что ваш лечащий доктор более точно подскажет, какие меры возможно принимать. Я же не могу посоветовать, например, находиться в чистом поле, дышать свежим воздухом, если у него есть аллергия на цветущие растения. Поэтому все-таки обратитесь к доктору, и рекомендации по приступом удушья на физическую нагрузку, да, есть астма физического усилия, может быть, есть смысл, да, обследоваться в этом направлении. Ну и, естественно, своевременно и правильно получать базисную терапию по бронхиальной астме.
0: Программа «Здоровый интерес».
1: Продолжаем программу. «Здоровый интерес» она называется. И напомню, что у нас на программу приглашены сегодня главный пульмонолог области Олег Александрович Пешков и главный эпидемиолог Татьяна Юрьевна Курганова. Говорим о пневмонии, а сейчас пришло время поговорить о методах профилактики болезней легких. Вот это очень важно. Татьяна Юрьевна, вам дать слово.
4: Я думаю, что мы вместе скажем.
1: Да. Давайте. Да, и обязательно еще про рентген. Вот сколько раз надо проходить рентген и вообще обязательно ли каждый год в профилактических-то целях, как сколько раз?
4: Хотелось бы сказать о том, что Олег Александрович, в принципе, и слушатели отметили те факторы риска, которые могут привести к развитию заболевания. И, конечно, профилактика, она сводится к тому, чтобы предупредить вот эти факторы риска. Если есть хронические заболевания, то, конечно же, пациенты должны у нас соблюдать весь режим, лечиться, соблюдать, чтобы не было, скажем так, ремиссии. Да, ремиссия была, а не прорыв. этого заболевания. Если человек, конечно, здоровый, и тут у нас меры профилактики при внебольничных пневмониях, они сопряжены, наверное, с профилактикой острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. Это уже такие правила, они, наверное, уже сведены ко всем, что вот мы с вами занимались буквально последние 3 года. Это должно быть здоровый образ жизни, да, в первую очередь, опять же, мы говорим, отказаться от курения, от вредных привычек. Это больше заниматься и своим, скажем, состоянием здоровья. Это должно быть у нас здоровое питание, здоровая душа, да, здоровые мысли. И тогда, конечно, изменение менталитета своего к себе позволит сохранить свое здоровье. Ну, а такие профилактические меры, как соблюдение правил личной гигиены, они вообще должны быть в основе. Это мытье рук, это дезинфекция, это чистая среда вокруг вас, это регулярная уборка, проветривание. То есть комплекс таких вот обывательских, скажем, нормальных мероприятий, которые должны присутствовать в каждой семье, в каждого человека. Ну и, конечно, профилактические меры в период именно вот такого заболеваемости, сезонного подъема, а все-таки внебольничная пневмония, особенно вирусного и бактериального этиологии, они сезонные проявления свои имеют, это осенний-зимний период, то здесь, конечно, присоединяются такие меры неспецифической профилактики, это как масочный режим, это ограничить себя в посещении места массового скопления людей, и здесь, конечно, эти меры профилактики такие, как это находиться, больше находиться на свежем воздухе, одеваться по погоде, ну и, естественно, вот стараться меньше находиться, вот, где скапливаются люди и контактировать с больными людьми. Ну а специфическая профилактика, безусловно, наверное, это вот наша такая мера, о которой мы говорим, она самая эффективная, это является вакцина-профилактика. И на сегодня у нас в вооружении имеется 2 прививки, которые мы рекомендуем, особенно лицам с группам риска. Это профилактика против гриппа вакцинация, и 2-я прививка – это вакцинация против пневмококковой инфекции. То есть, скажем так, ну и 3-я сейчас у нас прививка – это против ковида. То есть они реально помогают в плане развития внебольничных пневмоний. И особенно они показаны людям, которые имеют хронические заболевания и лица старшего возраста, старше 65 лет. То есть эти вот инфекции, как бы прививочная экстренная профилактика, специфическая профилактика действительно является защитой и профилактирует возникновение, в первую очередь, внебольничных пневмоний.
1: А вот эти пневмококковые вакцины, они наши, отечественные, или они импортные? И они в 1-2 этапа, или как?
4: Ну, на сегодня пневмококковая иммунизация, она, значит, у нас в препарате, они, значит, скажем, начало их импортное, но локализовано производство на территории Российской Федерации. И на сегодня вот пневмококк рекомендуется сделать лицам старше 65 лет, и особенно лицам, которые были названы Олегом Александровичем как группа риска, это хроническая патология, сахарный диабет, это, значит, хоблы все, то есть им настоятельно рекомендуется сделать эту иммунизацию. Препарат у нас вводится однократно, то есть один раз, можно совмещать ее с гриппом, то есть такой вот комплект, когда можно защититься в преддверии сезона.
1: Большинство легочных заболеваний начинается с кашля, но на этот симптом некоторые обращают внимание, но зачастую как обращают внимание? Идут не к врачу, а идут в аптеку за леденцами. Ну, вот, например, я про себя могу это сказать, да. В первую очередь бьёшь, чтобы вот что-то такое не саднило, там, не першило что-то. Идешь за этими, за леденцами, ну или таблетки от кашля. Вот это что, тоже уже самолечение? Это плохо или хорошо? Или пусть будет, можно воспользоваться для начала леденцами?
2: Надо разобраться в причине кашля.
1: А как разобраться?
2: Если кашель сопряжен с симптоматикой простудной, то есть температура, заложенность носа, боли в горле, то да, конечно, можно как стартово попробовать. Да? Но Татьяна Юрьевна уже сказала, да,
1: на начальной этой стадии
2: не затягивать лечение вирусных инфекций. Эффективность лечения вирусной инфекции первые 72 часа. Если противовирусная терапия не начата была в это время, то, соответственно, она уже будет в дальнейшем также неэффективна. Причин кашля много. Не только легочные проблемы. Пациенты приходят с хроническими длительными кашлями, которые могут кашлять по 1.5 года. И приходят куда? К пульмонологу. Почему? Потому что думают, что у них проблема с легкими. Кашель может быть проявлением проблем с желудком, проблемы с сердечно-сосудистой системой, проблемы с даже психогенный кашель есть такой. Поэтому разобраться поможет только доктор. Леденцы, тем более с антисептическими, это мне, да, кажется, совсем противопоказано. Да? Я говорю, что если есть симптоматика респираторной инфекции, может быть, да, там для самоуспокоения, до того, как вы попадете к врачу, тогда можно его попробовать.
1: Хорошо, полоскание, да, какой-нибудь там содой, солью, фурацилин.
2: Вообще, если честно, вы попали к противнику антисептиков полностью. Да, то есть полностью их исключить на первых этапах вирусной инфекции. Если мы, ну, давайте немножко глубоко копнем, вирус живет внутри клетки. Антисептик работает только наружно. Как нам можно убить вирус, если он живет внутри и спрятался внутри клетки?
1: Все поняла.
2: Только если сжечь, сжечь вместе со слизистой оболочкой, хорошо, мы можем. Да, а это антисептики очень хорошо помогают. Хлоргексидин, всем любимый, который входит во множество количеств антисептиков, и леденцов, и спреев, и так далее. Поэтому не спешите обращаться к врачу. Да, если бы я был бизнесменом, я бы открыл бизнес по лечению кашля и продавал бы лекарства, я бы был миллиардером, мне кажется, долларовым. Потому что это такой спектр разнообразных лекарств, которые сейчас преподносятся, то, мне кажется, это направление самое выгодное. Поэтому в аптеку стоит обратиться. Может быть, да, как я сказал, что стоит прислушаться к мнению фармацевта, но только лишь до периода того, как вы попадете к доктору. А это попадание к доктору должно быть максимально ранним.
1: Продолжаем. Вот сейчас появилось такое заболевание, как коклюш. Как правильно? Коклюш, коклюш, как ударение.
2: Кто как называется? Кто
4: как? Да, да, коклюшная инфекция.
1: Коклюшная инфекция. Да. Во-первых, почему и что будет, если его не лечить, и как надо его лечить?
4: Надо сказать, что, во-первых, это не новая инфекция. Это инфекция со столетним, скажем, периодом. И как любое инфекционное заболевание, оно имеет периоды подъема и спада. Вот на сегодня мы вошли в новый эпидемический период подъема заболеваемости коклюшной инфекции. На сегодня на территории Вологодской области, в первую очередь город Вологда, город Череповец, идет регистрация коклюшной инфекции. Коклюшная инфекция, она сама по себе управляемая инфекция.
1: А по статистике можно сказать, что какая?
4: Ну, на сегодня 40 случаев коклюшной инфекции выявлено в регионе. То есть, конечно, для нас это много, потому что это управляемая инфекция, она управляется вакцинопрофилактикой. Данная прививка входит в национальный календарь прививок, и для ребенка рекомендовано буквально на первом году жизни эту прививку сделать. Как только начинаем мы заниматься тем, что думать, зачем нашему ребенку это надо, мы начинаем отказываться от иммунизации, мы придумываем себе различные версии, что мы будем закаливаться, будем там грудное молоко бесконечно пить, и в результате наш ребенок не будет болеть. В результате накапливается количество людей, которые не привиты против коклюшной инфекции. И, как в любом эпидемиологическом процессе, происходит период, когда уже мы не сможем массовый иммунитет создавать, и в результате бактерия распространяется. Вот мы к такому пришли. Вот только за последние 3 года у нас 600 детей отказалось, родителей, от иммунизации своих детей от коклюшной инфекции. К сожалению, коклюшная инфекция, вакцинация проводится детям на первых 3 лет жизни. Дальше у нас препаратов нет таких, которые бы могли бы ребенка привить. И мы своих детей бросаем в такую вот группу риска. Когда он приходит в детский сад и начинается распространение инфекции, дети длительный период кашляют, а всемирная статистика говорит, что именно в первые 5 лет коклюш страшен своими проявлениями и осложнениями. И возникают вот вопросы, почему я отказался, почему мне не объяснили, почему не разъяснили, а сделать уже практически мы ничего не можем. Поэтому заболевание, оно опасно вот именно особенно в раннем возрасте, когда вот, поэтому очень важно начать раннюю иммунизацию. То есть первая прививка от коклюшной инфекции, она сопряжена с коклюш, дифтерия, столбняк и проводится у нас с вами в 3,5 месяца. Поэтому важно эту прививку начать получать.
1: Если не лечить...
4: То не ли, вот опасность, вот это происходит. На сегодня у нас вот регистрация 99% это непривитые люди от коклюшной инфекции. Это длительный мучительный кашель. У людей проявляется, у детей чаще всего кашляют, лечатся. Очень долго лечатся.
1: Почему он так долго лечится-то? Почему?
4: Ну, потому что он не лечится у нас. Ставим ОРВИ. самолечение. Ребенок, вот получается, в группе риска, начинает заражать окружающих, вовлекаются бабушки в этом процессе.
1: Почему он так долго лечится-то? Почему? Что такое?
4: Ну, такое заболевание, такой патогенез у него. Он находится в организме бактерия. И она идет и своим чередом идет, развивается, вовлекается у нас легкие, и коклюшная инфекция дальше распространяется.
2: Ну, у взрослых, например, она не так типично протекает, как у детей с репризами. То есть это может быть правда на самом деле длительные мучительные кашли. И не каждый взрослый подумает о такой, как так назовем ее, детской инфекции. Да? Когда уже начинаешь, когда попадает пациент к доктору, и доктор начинает расспрашивать более подробно, да, выясняет, что был контакт с ребенком, который ходит в детский сад, который также длительно кашляет, у которого есть эпизоды затрудненного дыхания. То есть тогда следует, конечно, подумать о коклюше. Да? Но в первую очередь, конечно, да, мы не, вот особенно говорю, что у взрослых никак не подумаем.
4: Да.
2: Поэтому вот это вот затяжные кашли. А чем кашель дольше пациента беспокоит, тем дольше он и лечится. То есть я тогда пациентов и настраиваю. Вот вы пришли ко мне там, через 6 месяцев, я вам 6 месяцев и буду лечить кашель. Скорее всего, что это так. Потому что кашель – это защитный рефлекс. Наша нервная система настраивается на вот этот вот рефлекторный механизм сжимания мышц и так далее. То есть, чем дольше кашляет, тем дольше лечится. Вот в ответ на ваш вопрос. Угу. Ну и то, что мы никак не думаем о том, что это коклюш.
1: Да, думаем, не думаем, век учись, да. Вот получается так, что живешь беззаботно летом, ни о чем не думаешь. Наступает осень, и пора задуматься. И жизнь заставляет задуматься, да. И практически редко кто обходится, мне кажется.
4: Вы неправильно сказали, что живете летом и ни о чем не думаешь. Ну, о здоровье нужно думать
1: так
4: всегда.
1: Так вот именно, вот
4: понимаете,
1: именно.
4: Когда ты летом,
1: всегда.
4: Ты должен думать, с чем ты придешь к зиме.
1: Да, да, да, да, да.
4: Знаете, как была раньше, да, поговорка: сани готовят летом. Так и здесь. Правильно питание, купание, закаливание – это все процедуры летние. Мы всегда пытаемся детей накормить овощами, свежими фруктами, чтобы ребенок и вы находились на свежем воздухе, попали в сосновый бор, да?
2: на солнышко.
4: Лагеря у нас где расположены, да? Вот хорошая практика советских периодов, все продумано было. Лагеря в Вологодской области, да? Это
1: да.
4: Сосны, да? Где у нас не посмотреть? То есть как можно больше заниматься вот свежим воздухом, что твой иммунитет подготовился к нашей такой суровой, сложной зиме. И мы могли уже, понимая, что пойдем в школу, в садик, быть устойчивыми. А это очень важно вот для того, чтобы... Но, опять же, помним о том, что придя даже на работу или вернувшись с города, то в нашем мегаполисе урбанизация приводит к тому, что мы все больше контактируем друг с другом, мы более сплоченные, а это... такая хорошая площадка для передачи возбудителей, которые переносятся воздушно-капельными инфекциями. Это грипп, это коклюш, это дифтерия, любая инфекция может передаваться. Поэтому, имея в арсенал средства профилактики специфической, все-таки национальный календарь, он направлен в первую очередь, и входят туда такие инфекции, которые легко распространяются и могут давать такие серьезные осложнения. И здесь у нас вот перечень такой на сегодня, который актуальный является и для всей Российской Федерации, входит инфекции, и он является национальным календарем, то есть он обязательный для всех. То есть это не мы с вами там придумали, что вот да, сегодня будем прививаться так. Это политика государства в защите здоровья нации. Mm-hmm. Поэтому нужно всегда взвесить. И я думаю, что вот наши родители, они должны понимать, что они несут персональную ответственность за здоровье своих детей. И когда вот они принимают такие непростые решения для себя, отметая все, что наработано веками на сегодня уже, а вакцинация 200-летней имеет историю развития, и когда ученые всего мира доказывают эффективность всей этой иммунизации, то, конечно, они вот понимают, что они своего ребенка толкают в бездну, так скажем, встречи с возбудителями, которые на каждом этапе могут подкинуть ему неприятности.
0: Вопрос редакции.
3: Если человек переболел коклюшем в детском возрасте, сохраняется ли иммунитет? Спасибо.
4: К сожалению, иммунитет при коклюшной инфекции, он не длительный. Чаще всего он угасает к 6-7 годам. И дальше как бы человек может перенести, ну вот уже Олег Александрович сказал, что как бы в более старших возрастах коклюш проходит в более легкой форме. Угу. Поэтому прививают детей раннего возраста, чтобы они были защищены и предупредить все последствия негативные для здоровья. Но сегодня все идет, продолжается и растет. Сегодня, значит, появляются новые вакцинные препараты. На сегодня есть вакцина, которая можно сделать однократную иммунизацию в 6-7 лет. И тогда уже мы, скажем так, пролонгируем иммунитет и есть возможность защиты на более длительные сроки, в том числе до взрослого состояния. Но, к сожалению, она пока еще не входит в национальный календарь профилактических прививок, но все ведется к тому, что в ближайшее время она войдет. У нас будет возможность защитить еще и вот период такого школьного возраста.
0: Вопрос редакции.
8: Виктор Александрович, будьте добры, подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос интересный. Вот в домашних условиях вот профилактику чем можно проводить для лечения всяких легочных заболеваний, поддержания иммунитета? Вот из домашних растений что надо выращивать дома? И потом вот такие приборы, как люстра Тижевского, что еще? Или люстра Тижевского, вот какое мнение? Работает она, не работает? Или это как бы Филькина грамота? Всего вам самого доброго, спасибо.
1: Виктор, спасибо и вам за вопрос, но я уж тогда еще добавлю. Я вот хотела тоже спросить, а все-таки, может быть, вот у нас есть русская баня, у нас есть там душ контрастный, бассейны. Вот это тоже, да, именно для здоровья легких, как они помогают и что вы рекомендуете. И уж тогда расскажите, уважаемые гости, вы-то сами чем пользуетесь, какими мерами профилактики?
2: Ну, для каждого метода, то, что вы перечислили, бани и бассейны, есть свои показания, есть свои противопоказания, конечно же.
1: А люстра Тижевского?
2: Люстра Тижевского, ну да, ионизированный воздух, он, естественно, лучше, так скажем, усваивается организмом, чем обычный, особенно если это влажное помещение, например, деревянное, то больше шансов подхватить какую-то инфекцию, чем вот в комнате с ионизированным воздухом. Но это тоже не панацея, не надо на это, так скажем, большие возлагать надежды. Но соглашусь, конечно же, все меры хороши. Да, это может быть не только люстра Тижевского, это есть увлажнители воздуха, который будет устраивать комфортную влажность помещения. Травяных каких-то профилактических сборов, наверное, я не назову. А вот то, что,
1: эвкалипт?
2: Но это же не профилактика, это все-таки, так скажем, маленький стимулятор для активности слизистой оболочки. Назовем это так. Да, я знаю, что практикуют, например, в бане с парами эвкалипта. Да, это будет раздражать, немножко будет увеличивать сопротивляемость к различным инфекциям. Но, опять же, это подходит не каждому. Пациенту с бронхиальной астмой эвкалипт, резкие запахи, конечно же, не подойдут. Витаминизированное питание. Да, вот скорее всего, из трав то, что можно назвать.
1: Хорошо.
0: Вопрос редакции.
9: Это к вам обращается пенсионерка, я хочу подтвердить. Я давно, уже не первый год, всех призываю людей закаляться, свое здоровье укреплять естественными способами, как говорится, воссоединяться с природой. Так вот, я 62 года, надоело мне болеть и решила, будь что будет, и начала закаляться. Конечно, много я почитала, поизучала на себя все методы, проверила по своему здоровью. Конечно, надо под наблюдением. Все болеют, там грипп. Ну, коронавирус меня тоже забрал, но в легкой форме я справилась. И сейчас мне уже 75 лет, я всем говорю, какая благодать. Идите на реку, идите на природу, закаляйтесь, ходите босиком. Ведь немножко по снегу сейчас вот у кого есть возможность, и то укрепится иммунитет и не быть людям, как бы даже то ли некуда, то ли не хочется. Но я вот на себе все испытала и всех призываю вести здоровый образ жизни, закаляться свой организм, не уповать на врачей шибко и ходить по больницам. Доброго всем здоровья!
1: Спасибо большое! Так, ну что, про себя давайте расскажем, да, раз уж мы обещали, вот как вы, какими пользуетесь методами профилактики, да, закаливание, баня, что у вас в почете?
4: Ну, на самом деле, да, я все-таки считаю, все меры хороши, если ты привит. Поэтому в обязательном порядке проведения иммунизации себя и всей своей семьи, потому что очень важно, чтобы в окружении были все здоровы. Ну, остальные меры – это, конечно, и антисептики, гигиена рук, это, опять же, ограничение посещения каких-то массовых мест, особых каких-то мер профилактики. Баню, естественно, мы любим, занимаемся, но все нацелено на то, чтобы окружающая среда была свободная, ну и всегда прививаюсь. Это как бы обязательно.
1: Золотое правило.
4: Золотое правило, да.
1: Хорошо. Олег Александрович, вы что скажете? Вы поддерживаете здоровье?
2: Ну, также по медицинскими методами, то есть всем возможной вакцинацией, соблюдением санитарно-гигиенических правил. Ну, в основном, конечно же, это попытаться соблюдать правильное питание. Все остальное должно быть дозировано, все должно быть согласование лечащих врача, своего участкового терапевта, и обязательно это должно носить систематический характер. То же самое закаливание. То есть нельзя, допустим, летом позакаливался, зимой не буду, потому что холодно. То есть это должно быть, должно носить каждый ежедневный характер или хотя бы 2-3 раза в неделю. То же самое и про бани, то же самое и про свежий воздух в лесу. А так отдыхаю летом в деревне, наслаждаюсь воздухом Вологодской губернии. И речка, поле, лес. Укрепляю иммунитет именно в летние сезоны для того, чтобы на протяжении остального года, рабочего периода, контактировать с пациентами, с инфекционными. Поэтому вакцинация...
1: Какие-нибудь биодобавки, какие-нибудь витамины, что-то такое рекомендуете?
2: Ну, говорю, что поливитамины, они тоже имеют место быть, да, но, опять же, согласование своего лечащего врача, есть аллергический фон, поэтому я лично для себя не приемлю, потому что есть, к сожалению, аллергия на витамины группы В, поэтому не пользуюсь данными препаратами.
1: Ну что, остается еще по минутке просто рекомендации, вот такие, подводя итог уже всему, что мы сказали, и не только мерам профилактики, да, давайте еще остановимся вот про то, что такое пневмония, и вот и про риски, и про профилактику, так в общем и целом, да, буквально вот какие-то рекомендации, в плане рекомендаций, Татьяна Юрьевна.
4: Мы не затронули фрологическое обследование.
1: Да.
4: То есть все-таки раз в год, да, оно рекомендовано. И это первый шаг к выявлению патологии легких, которые нужно делать ежегодно. Это важно. То есть здесь и онкология, и туберкулез, и какие-то фиброзы, все что угодно. Это нужно быть обязательным. И очень важно, такой, скажем, совет, это относиться к своему здоровью более ответственно и понимать, что любое заболевание лучше профилактировать и выявлять на ранних стадиях. Это залог успеха, продления своей жизни. Чему и посвящается сегодня диспансеризация. Вот тот элемент, которому нужно откликнуться и обязательно ее пройти. Потому что ее задача – это раннее выявление наиболее важных и актуальных заболеваний, в том числе и со стороны органов дыхания.
1: А диспансеризация в какой период проходит? Я имею в виду вот времени года. Или она круглогодичная?
4: Круглогодичная.
1: Да.
4: Но сегодня вот это такая возможность великолепная – прийти по зеленой волне, пройти диспансеризацию.
1: Олег Александрович, ваши рекомендации итоговые?
2: Ну, в плане инфекционной патологии легких, да, во-первых, определить, относится ли человек к группе риска. Если к группе риска он относится, более тщательно подходить к профилактическим мероприятиям. Как правильно Татьяна Юрьевна сказала, заболевание лучше профилактировать, чем лечить. Но, исходя из звонков наших слушателей, хочу все-таки сказать, доверяйте врачам. Врачи не только лечат, но и занимаются профилактикой. Все меры профилактики требуют согласования со своим лечащим врачом. Поэтому будьте внимательны к своему здоровью. На маленькие симптомы не машите рукой. Обязательно обращайтесь.
1: Большое спасибо, уважаемые гости. Вела программу Ирина Цветкова. А в гостях сегодня у нас были Татьяна Юрьевна Круганова и Олег Александрович Пешков. Большое спасибо. До новых встреч в эфире. До свидания.
0: Многие здоровы без красоты, но никто не красив без здоровья. Программа «Здоровый интерес» с Ириной Цветковой. В эфире Радио России Вологда и на сайте Вести35РФ в разделе «Подкасты». Программа выходит при содействии Управления информационной

0: слушали Радио России Вологодская область. До новых встреч! Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле допустили возможность контактов Путина и Трампа на саммите ОТЭС. Российские войска ударили по объектам портовой инфраструктуры Украины. И в Подмосковье в последние годы чаще стали фиксировать следы медведей. Все подробности далее. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был насыщенным и дружественным, отметил помощник российского президента Юрий Ушаков. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Также главы государства говорили об Украине, ситуации вокруг Ирана и договорились продолжить личные контакты. Юрий Ушаков сообщил журналистам, что официальная встреча президентов пока не планировалась, но Путин и Трамп, вероятно, лично побеседуют на предстоящем саммите ОТЭС в Китае.
2: Этот вопрос конкретно не обсуждался, но мы все с вами знаем, что предстоит важное международное мероприятие в Китае, это саммит ОТЭС. И в этом мероприятии, по крайней мере, на данный момент можно сказать, что все лидеры и российский, и американский заинтересованы принять участие. Соответственно, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то я исхожу из того, что они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить.
1: Как добавил Ушаков, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа вечером 9 октября продлился больше предыдущего. Лидеры беседовали полтора часа, а их беседа месяц назад длилась около часа. Всего с начала года президенты беседовали 6 раз. Вооруженные силы России в ночь на субботу нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. В результате удара на переходе морем российские войска поразили сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения. Накануне сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах вооруженных сил республики. Средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей, 560 украинских беспилотных летательных средств. Атаки были пресечены в период с 20 часов пятницы до 8 утра субботы. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Крыма. Но тем временем взрыв второй раз за утро прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. Менее часа назад уже сообщалось о взрывах в украинской столице. Более 100 БПЛА уничтожено ночью в Ростовской области. Повреждены несколько многоэтажных и частных домов, а также 2 судна. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, также при воздушной атаке были повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост. А кроме того, произошло возгорание в многоэтажном незаселенном жилом доме в городе Батайске. В Азове повреждения получили 2 судна. Погибших и пострадавших на борту предварительно нет. Движение поездов по поврежденному мосту восстановлено. Жители Алешек Херсонской области вынуждены даже выносить мусор из дома бегом из-за высокой активности украинских дронов. Об этом ТАСС рассказала эвакуированная из города пенсионерка Светлана Попова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 сентября назвал критической гуманитарную обстановку в Алешках, куда из-за обстрелов и беспилотных атак со стороны Киева невозможно подвести ни продукты, ни медикаменты. Он добавил, что наши войска работают над тем, чтобы разрешить гуманитарную гуманитарный кризис в городе. Военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным «Волга» рассказал ТАСС, что киевский режим превратил прифронтовые «Алешки» в зону смерти. В Подмосковье в последние годы чаще стали фиксировать следы медведей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкологии региона. С начала этого года зафиксировано около 20 обращений от граждан в связи с возможным обнаружением следов жизнедеятельности медведей в лесах вблизи населенных пунктов. В большинстве случаев о присутствии зверя свидетельствуют не сами встречи с животными, а следы на земле, отметки на деревьях и другие характерные признаки их жизнедеятельности. Изредка фиксируются молодые особи вблизи автомобильных дорог. Вместе с тем, люди часто принимают за медвежьи следы крупных собак, либо отметины на деревьях, оставленные другими животными. При этом численность медведей в московском регионе зависит от плотности населения популяции в соседних областях – Тверской, Ярославской, Смоленской. По состоянию на 26-й год численность бурого медведя в Подмосковье может составлять до 70-80 особей, 30-40 местных и примерно столько же особей, заходящих из других регионов. Подготовка автомобиля к зимнему сезону в этом году потребует от россиян больших расходов. По данным исследования, на которое ссылается ТАСС, средний чек на стандартный комплект товаров и услуг вырос на 6% и составил 41 тысячу рублей. В эту сумму заложены 4 шины, щетки, стеклоочистители, незамерзающая жидкость, а также работы по шиномонтажу и мойке. Если не учитывать покупку резины, остальные траты составят около 7,5 тысячи рублей, увеличившись сразу на 10%. Но что касается смены шин, переходить с летней резины на зимнюю следует при падении среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов. На следующей неделе таких холодов не предвидится, а сейчас температурная норма превышает плюс 6, то есть на улице аномально тепло. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Даниил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Шанхае. Он в матче второго раунда взял верх над немцем Яном Ленардом Штруфом со счетом 4-6, 6-4, 6-3. Кузбасс стал бронзовым призером Кубка России по хоккею с мячом. Кемеровчане в поединке за третье место обыграли Скауральский Трубник в Свердловской области со счетом 4-3. В воскресенье в финале встретится Московская Динамо и Хабаровский СКА «Нефтяник». Главный тренер Ростова Дмитрий Кириченко остался доволен результатом матча 10-го тура российской премьер-лиги по футболу против Тольяттинского «Акрона». Об этом он заявил после победы его подопечных со счетом 1-0. Специалист отметил, что ростовчане играли хорошо первый час, а потом немного подсели. В турнирной таблице Ростов поднялся на 9-е место, «Акрон» остался 13-м. ЦСКА одержал 10-ю победу подряд в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Армейцы в московском дерби взяли верх над «Динамо» со счетом 5-2. У победителей дублями отметились Прохор Полтапов и Максим Соркин. Также гол в активе Максима Мамина. У бело-голубых шайбы забросили Павел Шен и Ник Меркли. В других встречах пятницы московский «Спартак» был сильнее «Сочи» 2-0, а магнитогорский «Металлург» сломил сопротивление уфимского «Салават Юлаева» 7-1. Россиянин Нияз Билалов стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо весовой категории до 100 килограммов в Баку. В схватке за третье место он победил своего соотечественника Армана Адамяна. Россиянка Анастасия Космычева завоевала бронзовую награду на этапе серии Гран-при по тхэквондо в Париже. Она в полуфинале весовой категории свыше 67 килограммов уступила серебряному призеру Олимпийских игр в Токио британке Лорен Уильямс. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Сегодня в Симферополе плюс 22-24 градуса, малооблачно. В Севастополе и Ялте плюс 21-23. Во Владикавказе плюс 18-20 градусов. В Нальчике плюс 19-21. В Ставрополе плюс 20-22. В Сочи плюс 21-23 градуса. В Краснодаре плюс 22-24. В Волгограде плюс 21-23. В Ростове-на-Дону плюс 19-21 градус. В Воронеже плюс 15-17. А утром небольшой дождь. В Санкт-Петербурге небольшой небольшой дождь, плюс 8-10 днем. В Москве без осадков, плюс 10-12. Сейчас в столице плюс 8, без осадков, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
1: Охота на гуся. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
2: Есть у охотников поговорка, ну вот я ей пользуюсь постоянно. Чем хуже погода, тем лучше охота. Потому что гусь действительно очень осторожная птица.
1: Гость выпуска – зоолог, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
3: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
1: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
4: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
3: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
5: Ну да, стараюсь.
3: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
6: Меня заставили.
4: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
1: От всей души. В новом сезоне с Вадимом Тихомировым. По субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Приветствуем всех вас, кто сегодня с утра включил свое радио. Сегодня суббота, 10 октября, в Москве с утра тихо, мирно, чуть ветрено, чуть прохладнее, чем вчера, но хорошая погода не сдается. Солнца нет-нет, да и выглянет из-за редких туч, да и до настоящих холодов еще достаточно долго. А это и есть хорошее начало. Сегодня в студии вместе с вами Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе.
0: Реабилитируем на нашей утренней кухне такой полезный, но недооцененный хозяйками продукт под названием калямар.
1: Побываем на научном фестивале и постараемся не только ощутить, но и увидеть тепло.
0: А еще обязательно навестим нашу арктическую библиотеку и вместе с писателем Сергеем Ковалевым раскроем тайны пропавших экспедиций.
1: Не забываем про платформу «Смотрим», социальные сети, телефон для ваших сообщений 8-925-222-9992, ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Ну что ж, друзья, эфир нашего субботнего дня начинается.

0: Это весьма научно, интерактивно, разнообразно и, что немаловажно, весело.
1: И дает всем уникальную возможность погрузиться в сложный мир современной науки. Особенно этому радуются дети.
0: И все это фестиваль «Вау-хау» с абсолютно новой программой «Как увидеть невидимое». Поговорим с одним из организаторов этого научного праздника, Сергеем Шкляевым. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
2: Доброе утро.
1: Рад вас слышать. Сергей, скажите, где будет все проходить?
2: Мы будем проводить это мероприятие в Московском дворце пионеров, в том самом, который стоит на Воробьевых горах.
0: И который недавно отремонтировали.
1: Наконец-то!
0: Да.
1: Так.
0: Сергей, скажите, что это такое?
2: Смотрите, мы уже больше 10-12 лет проводим мероприятия, посвященные популяризации науки для школьников, то есть стараемся сделать интересным и увлекательным то, что обычно в школе сложно или непонятно. Mm-hmm. И в этом году на фестивале мы решили обратить внимание на те явления и эффекты, которые окружают нас, но которые мы не можем увидеть обычным взглядом невооруженным. И, соответственно, попробовали подобрать программу, как в интерактивных форматах и мастер-классах, так и на сцене, которая будет визуализировать те поля, явления, среды и свойства объектов, которые нас окружают, которые можно увидеть при помощи специализированных научных приборов и оборудования.
1: Так, ну и что же мы сможем там увидеть или пощупать?
2: Ну, смотрите, во-первых, каждый день мы окружены большим количеством разных излучений. Это световое излучение, которое мы будем раскладывать на спектр, делать своими руками с ребятами спектроскопы и разбираться вообще, чем отличаются различные там цвета, свет и так далее. Тепловое излучение инфракрасное, которое мы, во-первых, увидим при помощи тепловизора, во-вторых, например, увидим, как оно воздействует на такой прибор, как радиометр Кукса, который вращается за счет теплового излучения. Потом это радиация, ну, естественно, не опасная, но, например, возможно, вы слышали, что даже есть такой банановый эквивалент радиации.
1: Нет, впервые слышу об этом.
2: В банане содержится небольшое количество изотопов калия, которые обладают небольшой радиоактивностью. Поэтому малые дозы радиации часто имеют банановый эквивалент, так называемый. Так вот, мы при помощи дозиметров посмотрим, какие привычные нам объекты на самом деле оказываются радиоактивными, хотя при этом, конечно, не опасными. Конечно, заглянем в микроскопы, причем посмотрим и на кристаллы, и на рукотворные объекты типа микросхем, там, компакт-дисков, каких-то технологических микрорешений, которые работают в повседневной жизни у нас, например, там, в смартфоне или в компьютере. Ну и обойдется без химии, то есть мы увидим, как различные химические вещества делают невидимое или прозрачное, видимым, светящимся.
1: Вот, Сергей, сейчас меня как раз очень волнует этот вопрос. Дело в том, что, вспоминая свое школьное детство и уроки химии, я помню, что 3 раза, как минимум, на лабораторных занятиях из-под моих рук выходили прекрасные взрывы и дымовухи. Вы не боитесь, что тоже наша современная молодежь, школьники, устроят вам...
0: Ну, если радиоактивные бананы едят, то значит не боятся.
1: Да.
0: Конечно.
1: И все-таки...
2: Мы очень хотим, во-первых, чтобы ребята действительно поделали эксперименты своими руками. Конечно, они будут делать это под присмотром и руководством опытных наставников.
1: Вот, сейчас очень хорошо сказали.
2: Вузовских вузов, да. Так. Потому что там же, кстати, от Воробьевых гор МГУ видно. У нас
1: естественно.
2: Ряд сотрудников как раз-таки из Московского университета. Но, конечно, мы постараемся делать так, чтобы те явления, которые ребята наблюдают, были эффектными, яркими и увлекательными, да, потому что скучные опыты, они как бы
1: никому
2: и не побудят,
1: не
2: наверное,
1: да.
2: Наверное, и не побудят любовь к науке.
0: Да? Сережа, вот я вас слушаю и пытаюсь найти разницу между тем, что вы сейчас устраиваете, и обычными мероприятиями или лекциями в технопарках. Вот любой роботопарк или роботостанция или техностанция, в принципе, предлагают то же самое. Вот вы-то чем отличаетесь от всех этих будничных, скажем так, вещей?
1: Загнул.
2: Да, хороший вопрос. Смотрите, во-первых, у нас есть 2 больших типа активности, которые на мероприятии. Это непосредственно зоны, где дети делают своими руками эксперименты. И это большое шоу, которое мы специально подготовили в рамках этой тематики «Видимо-невидимо» и «Увидеть невидимое», где мы будем на сцене показывать несколько десятков различных экспериментов, которые обычно не демонстрируются широкой публике. То есть мы специально подготовили реквизит сценический, большие установки, которые располагаются на сцене. У нас будет
1: лайв-трансляция
2: с камеры, и, соответственно, мы покажем те эксперименты. Ну, например, Шлиран-метод, так называемый, который позволяет визуализировать воздушные потоки. Это, вообще говоря, лабораторный эксперимент, который обычно не показывают, потому что он, ну, мягко говоря, сложный в воспроизводстве. Но мы научились строить установку, которая позволяет это делать на сцене, и мы будем потоки воздуха видеть своими глазами при помощи тамплированных установок.
1: Сергей, еще один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, мне просто вот, тоже это серьезная тема в разговоре. Почему у нас в школе так интересно не рассказывать про химию, как у вас? Давайте, может быть...
0: Дорого.
2: Ну, это довольно сложно, но, во-первых, есть большое количество классных познавательных видеоматериалов, которые можно найти на просторах сети. Главное — хотеть, да, найти, потому да. что, как мы знаем, сейчас главная проблема в том, что информации слишком много, но в этом огромном бескрайнем океане информации есть и куча полезной, в том числе и классных лекций, и классных демонстраций, которые можно найти. И, в общем-то, мы и не думаем, что за один день мы сможем ребят научить или заменить им школу, но побудить их поискать что-то интересное, в чем-то разобраться и узнать что-то новое, мы очень надеемся.
0: Сереж, вот мы смотрим вашу программу, и в частности, вы будете учить детей поймать радугу, там, рисовать звук. Но меня, вот, знаете, более практическое, что ли, заинтересовало. Как можно приручить молнию, которую вы предлагаете действительно сделать ручной? Как это возможно? И если ты оказался в сложной ситуации, то какие действия надо произвести, чтобы она стала укрощаемой?
2: Вы знаете, мы эту аналогию привели... Вспоминая, что в этом году 170 лет исполняется великому изобретателю Николе Тесле,
1: да.
2: который за собой оставил большое наследие в области исследований электричества, но и одно из изделий, так и названное катушкой Тесла, которое, в общем-то, кроме демонстрационных целей, никакой практической задачи, как правило, не решает. Но мы постарались использовать это изделие по максимуму и как раз-таки показываем ребятам, как работает разрядный... Ага. Ну, да. Резонансный трансформатор Тесла, который преобразует электричество из нашей
1: Отлично.
2: Бытовой сети.
1: Да, Сергей, самый последний вопрос. Скажите, а если активный долголетие захочет вам зайти на площадку?
2: Будем только рады. Будем очень рады.
1: Дима, нас ждут.
0: Да, тут даже дело не в этом. Тут даже дело в том, что если посмотреть, что они предлагают, то, может, и молодиться можно.
1: Вот!
0: Сказка о потерянном времени. Да.
1: Сергей, спасибо большое.
0: Спасибо огромное. Фестиваль Вау-Хау и его организатор Сергей Шкляев, друзья, были в это время вместе с нами. Все прекрасно знают, что кальмары являются рекордсменами по содержанию белка. И именно поэтому эти дары моря идеально подходят для приготовления диетического обеда или ужина.
1: К сожалению, наши родители об этом не знали. Да и морские моллюски в советское время для большинства из нас были деликатесом. Кальмары в продаже стали появляться только в середине 60-х годов. Тогда на прилавках специализированных магазинов дары моря.
0: А до тех пор ни в одной советской поваренной книге да о ладно. Кальмарах просто не упоминалось. Другое дело — современные возможности и кулинарные интересы. Сегодня на нашей утренней кухне шеф-повар ресторана «Икра», который очень хорошо знают все, кто посещал славный и уютный городок Плёс. Глеб Левицкий. Глеб, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Глеб.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро.
1: Глеб, насколько я помню, вы любите с утра немножко помузицировать на рояле. Привычка осталась?
3: Это бывало. Сейчас мне гитара уже.
1: А, гитара уже. Скажите, если мы говорим о музыке и кальмарах, какую бы симфонию вы подложили бы при приготовлении кальмара?
3: Вы знаете, он подходит на самом деле как продукт под многие инструменты, начиная от сковороды, заканчивая мангалом, как бы только его не готовили на самом деле. Он уникальный с точки зрения содержания белка, как вы упомянули, это, конечно, его большое преимущество. И я знаю, что его любят очень много спортсменов, которым очень важен белок. Вот. Но он очень интересен с точки зрения гастрономии. Но там есть несколько таких важных нюансов. Это именно скорость приготовления кальмара. Это единственный ключевой нюанс, чтобы он был...
0: Не резиновый.
1: Да. Хорошо, давайте перейдем к делу. Как выбирать кальмар? Замороженный, свежий, тушку или филе?
3: Ну, я вот от себя такую дам рекомендацию.
0: Чем тушка от филе отличается? Одно и то же.
3: Тушка, да, она не чищенная.
0: Но это чищенный, не чищенный кальмар, да.
3: Да, ну, я имею в виду, есть вот филе, когда это полностью очищено. Я вообще рекомендую выбирать именно командорских кальмаров.
1: А как его можно определить? По разрезу глаз?
3: По названию на упаковке.
1: А, хорошо, так.
3: Вот. Он так и называется вот у многих производителей. Это кальмары из холодных вод, там, Командорских островов. Угу. Вы знаете, нам редко приезжают незамороженные кальмары. Его практически невозможно привезти, потому что он...
1: Быстро
3: поэтому в заморозке ничего нет страшного. Единственная моя такая рекомендация — размораживать его в холодильнике. Тогда он практически не потеряет там нисколько качества. Вот. И командорский кальмар считается самым мягким, который может быть. Угу.
1: Так, хорошо, вот. Разморозили. Мы его что делаем дальше?
3: А, я, конечно же, люблю кальмар за простоту его приготовления. Угу. Чтобы он был просто сам по себе очень вкусный, достаточно сильно разогреть сковороду там с маслом.
1: А с каким маслом? Оливковым или сливочным?
3: Ну, оливковое не очень хорошо будет подходить. Можно подходить. Главное, чтобы это было оливковое, не первого холодного отжима.
1: Ага, целое.
3: Такое горьковато. Его все-таки лучше для заправок. Да. А есть второго отжима там какой-то. Ну, можно на растительном, обычном.
1: Но
3: там,
1: мне кажется, сливочное все-таки будет получше.
3: Вот сливочное, знаете, почему кальмару сложно? Потому что его нужно жарить на большой температуре, там буквально по 10-12. Да, это нужно делать там бюрназет, убирать там молочную всю пену, это, ну...
1: Все понятно.
3: Хорошо. Это для тех, кто покупает нечищенных кальмаров.
1: Ага.
3: Вот, тогда там можно заморочиться.
1: Хорошо, так взяли сковородку, накалили ее, бросили масло рафинированного.
3: Да, да. Да, лучше не рафинированного, а растительного.
1: Ага.
3: Вот. И обжарили с каждой стороны буквально там по 15-20 секунд, если вот это
1: сколько?
3: Уже филе такое чистое.
1: Ну ты что, кальмары никогда не готовишь? Я вообще его не готовил никогда.
0: А как он вот надувается, этом, когда да. его готовишь?
3: Да, и смотрите, есть вариант, например, кто не любит, чтобы он надувался, можно сделать такие надрезы
1: да.
3: В некоторых местах. Тогда он будет равномерно прожарен. Он, поскольку он очень тонкий, командорский там филе кальмара меньше сантиметра. 20 секунд с каждой стороны, и в конце соль, и все.
1: И но все?
3: Я люблю его готовить. И все. Это вот один из самых простых приготовлений вообще блюд.
1: А у него есть два его?
3: Варианта.
1: Да.
3: Единственное, что скажу, то есть в нем содержится большое количество коллагена. Если готовить его долго, он будет резиновый. То есть его нужно готовить либо очень быстро, либо очень долго. Но я выбираю всегда первый вариант.
1: Да, правильно.
3: Вот. Да. И поскольку в нем огромное количество белка, его лучше какой-то клетчаткой есть, условно говоря. Можно, он очень любит свежие овощи, там, листья салата, вот как раз заправить оливковым маслом. Там можно... Даже вот базовый какой-то салат, если бы я на даче его готовил, я бы готовил вообще по-другому. Я бы обжарил его на углях, на раскаленных, очень быстро. Собрал бы все овощи, так. которые у меня там были бы на грядках, заправил бы их маслом и, возможно, может быть, крупу еще какую-нибудь.
1: Тоже неплохо.
0: Типа кускуса.
1: Глеб, а как делать салатик из кальмаров, да. который называли еще в свое время хрущевским?
0: Я тебя научу.
1: Какой что умный.
0: Майонез, да. лук, кальмар, все, больше
1: да.
3: ничего. Да, по сути, вот это... Опять же, вот за что мы яйцо. Многие очень любят кальмар, за простоту. Да, яйцо, майонез, лук, кальмар жареный. Вот я очень люблю кальмары на углях. Мы у себя в ресторанах, причем иногда это делаем. У нас у многих установлены разные угольные грили. Вот, и быстро обжаренные на углях. А, еще вот я знаете, что к нему люблю? Кабачки.
0: Да, да, да.
3: Жареные.
0: Да, да, очень хорошо подходит.
3: Да, это будет прям вообще супер. То есть
1: ну, ладно.
3: Кабачок тоже...
1: А на кольца кальмара мы поговорим, видимо, в следующий раз.
0: Да, ну а там очень все просто, в панировочку и в масло. Так что, ради бога, фантазия. Кухня – это фантазия.
1: Да.
0: Вот, поэтому что захотите, то и делайте. Даже шоколад с селедкой можно. Вот.
1: Спасибо
0: большое, огромное. Да, шеф-повар ресторана «Икра», который расположен в городе Плёс, Глеб Левицкий был с нами.
4: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
5: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+. Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Сергей Ковалев. Тайны пропавших экспедиций. Осенью 1940 года у восточного берега полуострова Таймыр были обнаружены следы трагической зимовки неизвестных русских мореходов, пришедших сюда в первой четверти 17 века. Вместе с предметами их нехитрого быта были найдены останки судна, компас и солнечные часы. Полагал, что найденные предметы остались от торгово-промышленной экспедиции, двигавшейся из Мангазеи на восток. Судя по останкам скелетов, на месте одной из зимовок умерли по крайней мере три русских промышленника. Об этой находке еще в начале войны ходили самые настоящие легенды. Местные жители рассказывали, что кроме клада, состоявшего из большого количества старинных серебряных монет, перстней, дорогой одежды и нескольких пищалей с боеприпасами к ним, были найдены старинные шахматы из моржового клыка. В действительности, примерно в 130 километрах к юго-востоку от мыса Челюскин, на западном берегу небольшого острова Фадея, наши гидрографы обнаружили между камнями различные бытовые предметы. Старинные медные котлы, изъеденные ржавчиной, ножницы, два ножа с тончайшим резным узором и орнаментализированными надписями славянской вязью «Мурак Акакий». Топор, сковородки, медный колокольчик, несколько голубых бусин, остатки сгнившего меха и оленьих шкур, сшитых оленьими жилами. При более тщательном осмотре под ближайшей насыпью из гальки были найдены оловянные тарелки, монеты, серьги, перстень, нательные кресты, пищаль, ножны, в которых находились остатки пергамента с русской надписью «Жалованная грамота». Любопытной находкой стало медное зеркало, рисунок на оборотной стороне которого точно повторил оборотную сторону такого же зеркала из коллекции Красноярского музея, некогда принадлежавшего шаману из Мархинского улуса. Через год, весной 1941 года, советские гидрографы, работая на берегах залива Симса, случайно нашли развалины избушки, построенной из плавника. Когда растаял здешний лед, то среди развалин были найдены компас, солнечные часы, огниво с кремнем, кости людей и животных. И все это было перемешано со множеством старинных монет и украшений. Судя по всему, на острове и в этой прибрежной избе разыгралась некая человеческая трагедия. Но те, кто навсегда остался среди развалин избы, составляли лишь часть торговой экспедиции. Остальные, скорее всего, ушли отсюда и стали добычей суровой Арктики и ее безжалостных хищников. На основании последующего изучения находок получилось, что судно экспедиции, вероятно, Коч, шло на восток из Архангельска, Мизени или Пустозерска и потерпело крушение у острова Фадея. Среди мореходов были казаки и проводники из коренного населения Севера, а также могла быть женщина или подросток. На его борту находился также путешественник с высоким положением, в кафтане из дорогого сукна с большим количеством серебряных денег, периода начиная от правления царя Ивана III и заканчивая правлением царя Михаила Романова приблизительно до 1617 года, который еще и умел играть в шахматы. Несомненно, что это были русские путешественники или промышленники, хорошо знавшие условия и вкусы сибирского рынка и знакомые с передовой техникой Западной Европы. Одновременно ясно, что это путешествие тщательно готовилось и было обеспечено совершенным для того времени снаряжением. Так что предположение о том, что погибшее судно зашло к северной оконечности Таймыра случайно, можно исключить. На острове Фадея и на берегу залива Симса были также обнаружены пищали и боеприпасы к ним, значительное количество свинцовых пуль, куски свинца и пулелейки, а также остатки разложившегося пороха. Наличие солнечных часов и компаса подсказали, что, вероятно, у погибших промышленников была даже карта этих мест. После гибели Кочи люди перешли на берег, успев спасти часть груза. Часть вещей они засыпали галькой и прикрыли камнями на острове, а часть перенесли на берег залива Симса, где соорудили из плавника избушку. Здесь они оставили женщину или подростка и, скорее всего, заболевшего мужчину. А сами ушли дальше в надежде добраться до людей, но погибли по дороге. Оставшиеся в избушке здесь еще жили, питаясь песцами, но в конце концов и они погибли. Вероятно, это была одна из пропавших русских экспедиций, о которых написал голландский путешественник Видзен в своей знаменитой книге «Северная и Восточная Тартария», изданной в 1692 году. Было 6 или 7 попыток объехать вокруг Таймырского полуострова из реки Енисея. Но смелые плаватели каждый раз или погибали, или, встречаясь с массами льда, возвращались, ничего не сделав. Хорошей подсказкой в рассуждениях об этой экспедиции стали находки советских гидрографов со вскоре ставшего печально известным гидрографического борта «Норд». Через 3 года, 28 августа 1944 года, это судно погибнет практически со всей командой от снарядов гитлеровской подлодки У-957. Только 2 моряка попадут в плен к фашистам. В изданной в 2010 году книге «Арктические тени Третьего Рейха» была рассмотрена одна из версий гибели Норда, которая могла быть прямо связана с этой находкой. Эту необычную версию подсказало недавнее открытие архивных документов ФСБ, касавшихся Великой Отечественной войны в Советской Арктике, где были приведены доклады о появлении в юго-восточной части Карского моря гитлеровских подлодок и высадке с них агентов на берега полуострова Таймыр, а также отыскание в библиотеке Главного штаба Военно-морского флота России отчета самого Окладникова, который был издан в 1948 году издательством «Главсевморпути» под названием «Русские полярные мореходы 17 века у берегов Таймыра». Вы слушали фрагмент книги Сергея Ковалева «Тайны пропавших экспедиций».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
3: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиарда человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
2: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
3: Да, именно это я и хочу сказать.
2: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
3: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 60 60. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122 730 000 36 55. Юридический адрес. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
3: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
2: И что же происходит во время этой процедуры?
3: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
2: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
3: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
2: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот Vision впечатляет.

0: ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision 8 800 777 60 60 8 800 777 60 60.
1: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
0: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать, прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
1: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
3: От создателей блокбастеров «Легенда 17» «Движение вверх».
4: Карл, войско поведет на Полтаву.
5: Петр будет вынужден дать бой.
6: Нам нужен выход к морю!
7: Приготовиться к атаке.
8: Вот здесь рай построю. Санкт-Петербург назову.
9: Пали!
10: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Лидеры России и США договорились продолжить сотрудничество по линии ведомств. Армия России поразила сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы двойного назначения для ВСУ. И в России сократилось количество звонков от телефонных мошенников. Все подробности далее. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о продолжении сотрудничества по линии своих администраций, спецслужб и других ведомств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, обсуждались перспективы урегулирования украинского конфликта, ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений. Подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничество по линии президентских администраций. Ранее американский лидер заявил, что провел очень успешный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп утверждает, что договорился о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок. Мониторинг гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области будет проводить уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, которая потом будет информировать аппарат первой леди США Мелани Трамп. Об этом, по словам президента Юрия Ушакова, и была достигнута договоренность в телефонном разговоре двух лидеров.
2: В том, что касается проявленной обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешке Херсонской области, условлено, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп.
1: Ранее глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков назвал гуманитарную обстановку в Алешках критической. По его словам, из-за украинских обстрелов и беспилотных атак туда невозможно подвести ни продукты, ни медикаменты. Армия России поразила сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы двойного назначения для ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, в пятницу вооруженные силы продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов. Пожар возник на объекте железнодорожной инфраструктуры в Житомирской области на северо-западе Украины. Об этом сообщила местная администрация. По данным официального ресурса для оповещения населения, в этом районе ночью почти 6 часов действовал режим воздушной тревоги. Взрывы ночью также гремели в Киеве, Ивано-Франковске и других регионах Украины. Украинские военные при отступлении расстреливают мирных жителей и прикрываются ими, как живым щитом. Об этом сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин. Штаб обороны ДНР 7 октября призвал жителей подконтрольных ВСУ городов эвакуироваться в республику, пообещав помочь с жильем. Там рекомендовали искать любые способы переезда в Донецк, пояснив, что дальше будет только хуже. Россия сняла перчатки после попыток Киева запугать россиян атаками беспилотников. Об этом ТАСС заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, стратегия Киева основывалась на идее подорвать доверие россиян к своему правительству в преддверии выборов. ВСУ пытались терроризировать российский народ, чтобы тот потребовал от своего правительства прекращения боевых действий. И это послужило для России главным толчком к изменению стратегического подхода. Сегодня все видят, что Россия сняла перчатки и наносит удары по мостам. Она бьет по железнодорожным узлам, объектам логистики и энергетики, пояснил Риттер. По его словам, удары российских войск по украинским объектам инфраструктуры спровоцированы самой Украиной, руководство которой первое приняло решение наносить удары по России для устрашения мирного населения. 4 октября Минобороны опубликовало заявление, в котором подчеркивалось, что жители Украины должны винить главу киевского режима в усилении ударов вооруженных сил России. Там подчеркнули, что Зеленский несет персональную ответственность за происходящее. В России сократилось количество звонков от телефонных мошенников. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на операторов связи. Эксперты, мнение которых приводит издание, считают, что это связано с действием новых законов и совершенствованием систем защиты на основе искусственного интеллекта. Кроме того, мошенники переходят от звонков по телефону к другим видам киберпреступлений. Например, создание вредоносного программного обеспечения. Четверть российских учителей в этом учебном году пройдут обучение по новой программе «Искусственный интеллект в работе учителя». Как рассказал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, в масштабной переподготовке примут участие 250 тысяч педагогов. Инициативу реализуют Минпросвещение, Минцифры и Государственный университет просвещения. Содержание курса разработала компания «Яндекс», а подать заявку можно через портал «Госуслуги». Эта подготовка необходима для внедрения обязательного предмета по искусственному интеллекту и информационной безопасности, который со следующего года появится в школьной программе для учеников с 5 по 11 класс. Об этом сообщили в Минпросвещение. Ветреной и прохладной будет суббота в столичном регионе. Накануне вечером к мегаполису подошел очередной атмосферный фронт. Он принес новую порцию осадков и понижение температуры. Сегодня столбик термометров едва дотянется до плюс 12 градусов. Из-за порывистого ветра до вечера в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности. А вот какой погода будет завтра в мегаполисе, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Большая часть воскресенья будет, в принципе, такой достаточно комфортной, облачно, с просветами. Если и пройдет небольшой дождь, то только преимущественно вечерние часы, то очень слабой интенсивности и локально. Днем можно смело рассчитывать на 12-15 умеренного, но достаточно такого комфортного тепла.
1: Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Данил Медведев пробился в третий круг теннисного турнира в Шанхае. Он во втором раунде взял верх над немцем Яном Ленардом Штруфом со счетом 4-6, 6-4, 6-3. Кузбасс стал бронзовым призером Кубка России по хоккею с мячом. Кемеровчане в поединке за третье место обыграли Скауральский Трубник из Свердловской области со счетом 4-3. В воскресенье в финале встретятся Московская Динамо и Хабаровский СКА-Нефтяник. Футболисты «Акрона» контролировали игру во втором тайме матча 10-го тура российской премьер-лиги по футболу против Ростова. Первая половина поединка прошла в равной борьбе. Об этом заявил главный тренер тольяттинцев Сарджан Благоевич после поражения у подопечных со счетом 0-1. «Акрон» остался 13-м в турнирной таблице, а Ростов поднялся на 9-е место. Результативный пас российского полузащитника Алексея Батракова помог Галатасараю обыграть Касымпашу со счетом 3-1 в матче 7-го тура чемпионата Турции по футболу. Россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте. В эти минуты стартовала встреча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Владивостокским «Адмиралом» и Тольяттинской «Ладой». В первом периоде счет 1-0 в пользу «Адмирала». Россиянин Егор Корнев занял первое место на дистанции 100 метров вольным стилем на втором этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте. Такой же результат у австралийца Кэмерона МакЭвоя. Третье место занял Иван Гирёв. На 50-метровке на спине Корнев остался вторым, замкнул тройку сильнейших Павел Самусенко. Кирилл Пригода завоевал серебряную награду на 50-метровке брасом. Евгения Чекунова показала второй результат на 100-метровке браса. Марина Суркова осталась третьей на 50 метрах баттерфляем. Таисия Поспелова победила в соревнованиях каноэ-одиночек и байдарок-одиночек на чемпионате России по гребному слалому в Московской области. У мужчин в каноэ-одиночках золото завоевал Алексей Попов, а в байдарках-одиночках чемпионом стал Ростислав Ронжин. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 2-4 градуса, кратковременный мокрый снег. В Архангельске плюс 8-10, дождь местами сильный. В Петрозаводске и Вологде плюс 7-9 градусов и дожди. В Великом Новгороде временами дожди плюс 10-12 градусов. В Калининграде небольшой дождь плюс 13-15 градусов. В Перми днем плюс 11-13, а вечером дождь. В Кирове дождь плюс 10-12, в Уфе без осадков плюс 14-16. В Санкт-Петербурге временами местами дождь, плюс 8-10 градусов. В Москве без осадков и плюс 10-12. Сейчас столица плюс 8. Местами идет слабый дождь. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

0: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: У микрофона Кирилл Лушников
5: и Юлия Содикова.
4: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
6: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
4: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
7: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
5: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте, все, кто просыпается и присоединяется к нам. Ну и, конечно же, по традиции, приятного аппетита тем, кто уже за большим семейным столом. На календаре суббота, 10 октября, в студии этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И в этом часе
0: будем сводить воедино горизонтали и вертикали. Примем участие во всероссийской акции «Исторический кроссворд».
1: Узнаем, где готовят и учат создатели современной умной техники, инженеров, которые будут гордиться вся страна.
0: И побываем на юбилее петербургского филиала НИИ хлебопекарной промышленности. Его сотрудники угостят нас настоящим космическим хлебом.
1: Напоминаем про платформу «Смотрим», про социальные сети. Телефон для ваших сообщений. Да, 8-925-222-9992. Ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: И прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Встречаем дорогих гостей хлебом с солью. Теперь это становится не только земной русской традицией, но и выходит на орбитальный уровень. В Санкт-Петербурге презентовали настоящий космический хлеб, который изготовили в НИИ хлебопекарной промышленности.
1: Таким образом, петербургский филиал НИИ отметил свое 80-летие. Кстати, на презентации космического хлеба его можно было попробовать всем желающим, а также сделать тестовые заготовки для такого хлеба своими руками.
0: Интересно, что для одной мини-буханочки требуется всего лишь 4,5 грамма теста. Вкусить мучных изделий из вселенной удалось и нашему коллеге Алексею Русанову. Алексей, здравствуйте.
1: Алексей, здравствуйте.
2: Вадим, Дмитрий, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, я очень долго ждал вот этой презентации космического хлеба. Для меня
1: голодал,
2: было
1: да?
2: Интересно. Все-таки, да, какой это хлеб? Я думаю, ну, может быть, он тоже в тюбиках какой-то, может быть, он жидкий просто с каким-то вкусом. И когда все-таки я его увидел, и мне рассказали, как он производится, из чего он состоит, то есть это правда вот такие прям, ну, вот крохотные мини-буханочки, они действительно хлеб на один укус, как его называют специалисты, которые его производят. Важно отметить, что это ручная работа, и действительно такая уникальная разработка, единственная в мире, не их хлебопекарной промышленности, это вот единственный в мире, кто производит хлеб для космонавтов, космический хлеб. И хлеб — это, конечно, наверное, всегда такое воспоминание о доме, да, и когда космонавты отправляются, наверное, вот все-таки вот эти хлебобулочные изделия, для них это такое воспоминание о доме. Ну, я думал, что это просто белый и черный хлеб, оказывается, целых 5 видов. А даже, по-моему, больше, потому что даже и сладкий хлеб есть, даже и ковришку сделали сладкую для космонавтов, да. И хочу отметить, что специальная технология, хлеб не крошится вот совершенно.
1: Воля, я хотел спросить. Да, Алексей, я как раз хотел спросить по поводу крошек, потому что помню в детстве все время, когда ел хлеб в кровати, потом трудно было спать, крошки мешали.
2: Вот, да, ну а крошки вообще это такая опасность для космонавтов на орбитальной станции,
1: да,
2: поэтому действительно крошек нет, да, специальная технология придумана, да. Предлагаю вообще об этой уникальной технологии, об разработке. Мне удалось пообщаться с директором НИИ хлебопекарной промышленности петербургского филиала Ольгой Парахиной, давайте послушаем.
3: Космический хлеб – это уникальный продукт, уникальная разработка. Как мы его называем, это хлеб на один укус. То есть, чтобы космонавт на космической орбите раскрыл упаковочку, взял один хлебушек оттуда, положил в рот, разжевал его и проглотил.
1: Чтобы не крошился.
3: Для чего? Да. Для того, чтобы крошки от хлеба не разлетались, да, по орбитальной станции. Этот хлебушек, его производят вручную. Это ручная работа, да, вот такие маленькие буханочки. А вообще, этот хлеб выпекается по государственным стандартам. Это тот же бородинский, это тот же столовый хлеб, это пшеничный сдобный хлеб, московский ржаной хлеб и медовая ковришка на сегодняшний день в ассортименте.
1: То есть, значит, здесь разновидность, да, не один сорт.
3: Да, здесь не один сорт. И у каждого космонавта есть свои предпочтения. Как и все люди, они также любят сладенькое, поэтому вот для них специально была разработана вот медовая ковришка. А уникальность этой технологии в том, что хлеб хранится на самом деле 15 месяцев срок годности. А за счет чего добились такого длительного срока годности? Как сами понимаете, да, здесь не добавляется, никакие добавки не вводятся для того, чтобы увеличить сроки. Здесь используется технология двойная стерилизация.
1: Алексей, один маленький вопрос. Скажи мне, а вот если с завязанными глазами, ты бы определил, что у тебя во рту? Космический хлеб или простой обычный бородинский?
2: Я тоже задавался этим вопросом, и даже мы провели эксперимент с Ольгой Парахиной. Она говорит: Алексей, ну вот давайте вот сейчас несколько видов хлеба, в том числе там блокадные у них рецептуры интересные.
1: Блокадные?
2: Ну просто вот блокадный хлеб.
1: Ого.
2: Да, до сих пор сохраняются и закваски с блокадного времени, потому что, ну, действительно это богатейшая история у филиала, и хлеб, мы понимаем, да, это отдельная история для ленинградцев. Вот, и в общем мы нарезали вот этими кусочками разный хлеб на вкус, я закрыл глаза, и космический хлеб я совершенно не отличил от обычного хлеба, то есть ржаной, по-моему, я попробовал, да, он вот вообще совершенно не отличается на вкус. Такая маленькая, если, конечно, видеть, когда ты видишь, что это маленькую буханочку ты берешь, то Ну, ты понимаешь, конечно.
1: Ну, да.
2: Ну, такая необычная. На вкус совершенно вот вообще ничем не отличается. Я думал, что какие-то, может быть, специальные там вкусовые добавленные добавки.
1: Нет, да?
2: Нет, совершенно этого нет, потому что это запрещено, в принципе, для космонавтов. И для того, да, чтобы он долго хранился, 15 месяцев. И что самое главное, этот космический хлеб вырабатывается вручную. И технология вот этой выпечки из нескольких стадий состоит. Благодаря этому он долго сохраняет свой вкус. Ну и, как мы поняли, секрет вот этих 15 месяцев хранения – это стерилизация и правильная упаковка.
1: Алексей, и все-таки вот маленький вопрос по поводу блокадного хлеба. А ты его пробовал?
2: Да, блокадный хлеб тоже пробовал.
1: А он какой на вкус?
2: Ну, на вкус, знаете, немножко горьковатый получается такой. Но сейчас, конечно, все равно осовременены вот эти технологии, потому что петербургский филиал проводит экскурсии для детей. Им главное показать вот эту норму, да, блокадного хлеба, которая выдавалась там 125 граммов, самая минимальная, которая была. И, конечно же, там в рецептуре вот сейчас там развенчивали мифы, что добавляли различные опилки. Угу. Но нет, такого не было, сказали специалисты НИИ хлебопекарной промышленности. То есть показывают это блокадные карточки, показывают эту норму на весах, то есть с ребятами. И, кстати, это форматы выездных экскурсий, они выезжают, в принципе, с этой экскурсии по образовательным учреждениям. И ребята приходят, сами пробуют испечь свой первый хлеб.
1: Ну что, Алексей, тогда в космос.
0: Да, спасибо, Леша, огромное. По поводу блокадного хлеба добавлю только то, что рецептура сохранялась на производстве. Вот как раз про опилки, про картофельные очистки, про крахмал. Это говорится, когда люди пекли хлеб сами. Сами, да. На производстве сохранялась рецептура. Спасибо огромное нашему коллеге Алексею Русанову, который благодаря НИИ хлебопекарной промышленности представил нам космический хлеб. Всероссийская просветительская акция «Исторический кроссворд». Это увлекательнейшее мероприятие. Восьмой год подряд проводит государственная и публичная историческая библиотека России.
1: На этот раз действо приурочено к году единства народов России.
0: А рассказать об этом мы попросили куратора акции Галину Беляеву. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Галина.
4: Здравствуйте.
1: Галина, я правильно понимаю, что это офлайн мероприятие, а не онлайн?
4: Это мероприятие офлайн.
1: Угу. То есть читатели, живые люди приходят?
4: Живые люди приходят в библиотеку, получают тетрадь с заданиями, им дается ровно час на решение исторического кроссворда.
1: Можно хотя бы одно задание?
0: Да, да. Скажите, насколько сам кроссворд большой, потому что я сам любитель
1: тетрадь
0: кроссвордов.
4: Сначала бы я хотела сказать, что с каждым годом у нас увеличивается количество библиотек, площадок, которые проводят исторический
1: кроссворд.
4: Так это по-разному?
1: Ну, это типа
4: конечно
1: диктанта, вот эта история.
4: Вот когда мы с вами сейчас, в настоящее время, когда мы разговариваем, кроссворд уже провели наши коллеги в Камчатском, Хабаровском, Забайкальском и Приморских краях, в Республике Бурятия, в Республике Саха, в Иркутской и Амурской областях. И вы хотели вопрос из кроссворда.
1: Да.
4: Ну вот, например, в кухнях многих народов России есть маленькие открытые пирожки с начинкой. Сможете ли вы узнать и определить по внешнему виду растягай, ватрушку, рагульку, шаньгу, калитку?
0: Ну, я более-менее.
1: Да, вот тоже более-менее.
0: Но куда это надо вписать? Или просто
4: под каждой картинкой с фотографией.
1: Ага.
4: Надо вписать это слово.
0: Ага.
4: Или, допустим, а в какой столице какой республики находится памятник голове Ленина, вождя Октябрьской
0: революции? Бурятия. Это мы знаем. Бурятия.
4: Молодец.
1: Да. Молодцы, Дмитрий.
4: Молодцы.
1: Так.
4: А как закончить пословицу «Ума палата»?
0: А денег нету.
1: Денег всегда нету.
4: Но это может быть очень современно. А заканчивается она так. Ума палата, да спина горбата.
1: Ага. Вот. Скажите, Галина, а можно всей семьей, например, прийти на этот кроссворд, чтобы был такой семейный подряд?
4: К нам можно прийти всей семьей, и в любую библиотеку, которая является площадкой кроссворда, тоже можно прийти всей семьей, потому что мы предусмотрели и вопросы для более младшего возраста.
1: Ага. И еще, Галина, вы знаете, что в последнее время у каждого человека, даже у ребенка, есть смартфон. А не кажется ли вам, что некоторые будут подглядывать?
4: Вы знаете, вот в этом-то и заключается суть нашей акции. Мы с вами не экзаменационная комиссия.
1: Ну да.
4: Правильно, и не хотим выставлять оценки. Поэтому у нас читатели, которые приходят к нам в библиотеку и решают кроссворд в тетрадях, выставляют и просчитывают баллы сами.
1: Ага.
4: Вот, для нас самое главное, чтобы человек узнал что-то новое, чтобы это его подвигло открыть книгу, открыть смартфон, зайти в интернет посмотреть.
0: Угу. Подскажите, Галина, а вот к составителям кроссворда есть ли у вас какие-то предпочтения или есть ли какой-то отбор? Почему спрашиваю? Потому что, поскольку я вот уже сказал, я любитель разгадывать кроссворды, я очень часто сталкиваюсь с тем, что сами составители не учитывают того или иного правила русского языка. Ну, например, все из них пишут там брус, к которому крепятся паруса. Рея. Не рея, это рей мужского рода. Вот, это рей мужского. Дальше, рында, не рында, а судовой колокол, условно говоря. Вот, а они вот составители, вот именно вот такими вот вещами, как бы, ну, портят несколько само задание для того, кто его отгадывает. У вас есть какие-то требования к тем, кто их составляет?
4: Вы знаете, поскольку кроссворд и задания всей тетради составляем мы сами, вот, историческая библиотека, то, естественно, что мы проверяем, у нас все кроссворды проходят двойную проверку, и мы надеемся, что они написаны хорошим, грамотным русским языком.
1: Галина, у меня другой вопрос. Вы проводите вот эти исторические кроссворды, столько материалов, столько работы, а почему бы не выпустить это отдельным тиражом? Потому что люди стоят в очередь в киоске за кроссвордами каждое утро.
4: Хорошая идея, мы будем ее учитывать.
1: И еще, скажите, насколько широка палитра вопросов, связанных с нациями, народностями, которые населяют нашу страну?
4: Палитра очень широкая, у нас вопросы, начиная от, скажем так, этнического состава, да, этнографии, о том, сколько народностей, какие самые распространенные языки, заканчивая играми и промыслами, да. Какие национальные игры, например, там у татар, у Татарстана, какие национальные игры у кабардинцев? Вопросы самые широкие. Они захватывают очень многие вопросы и истории, и этнографии, и быта, и культуры.
0: Вы знаете, я бы, наверное, русским товарищам прежде всего поручил бы и посоветовал бы выучить свои национальные игры. Потому что как только не начнешь говорить о тех играх уличных, которые мы играли в детстве, современных детей никто вообще не знает. Ни что такое пятнашки, ни что такое догонялки, ни что такое салки.
1: Резинки никто не знает.
0: Резинки никто не знает.
4: Там 12,
0: классики, 12 записок. Никто в слона, в козла.
1: Галина, вспомните раньше, весь асфальт, все тротуары были изрисованы классиками.
0: Да.
1: А теперь нету. И еще, Галина, все-таки у меня вопрос. А когда происходит вот эта борьба, баттл между соревнующимися, никто не подглядывает друг у друга?
4: Вы знаете, я хочу сказать, что всегда у нас царит такая дружественная атмосфера, поддерживающая, и мы это всячески приветствуем. Они не подглядывают, они делятся.
1: Вот это я понимаю. Вот это праздник. Спасибо большое, Галина.
0: Дорогие друзья, и вы еще можете принять участие в акции «Исторический кроссворд». Пожалуйста, заходите в интернет, там все условия обозначены. Ну а нам об этой прекрасной акции рассказала куратор исторического кроссворда Галина Беляева, за что ей огромное спасибо.
5: 12 октября на исторической сцене Малого театра состоится премьера программы «Эллада». Зрителей ждут одноактные балеты «Минотавр», а также «Леда и лебеди» в постановке известного хореографа Патрика Дебана. В проекте примут участие прославленные артисты балета, звезды Большого театра России Денис Родькин, Ева Сергеенкова, Денис Савин, икона современного танца Эльдар Гайнутдинов и прима-балерина театра Бориса Эйфмана Мария Абашова. 16+.
6: От создателей блокбастеров «Легенда 17» и «Движение вверх».
7: Беда, государь.
8: Карл напал ночью под Нарвой.
7: Что делать будем?
6: Биться.
8: И перед подвигом ваш я снимаю шляпу.
5: Приготовиться к атаке.
8: Пали!
6: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть», категория 12+.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь-идешь по январю, холодно, следы как ноготочек. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам, станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником.

0: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Волшебником.
1: Как и где в России готовят инженеров, которые проектируют умную технику для будущего?
2: Согласитесь, тема на сегодняшний момент очень важна и актуальна, особенно в контексте импортозамещения, от которого еще совсем недавно зависели многое в нашей промышленности.
1: Ну а если есть вопрос, то должен быть и ответ на него. Поэтому с нами на связи кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и производства радиоэлектронных средств Российского технологического университета Вячеслав Иванов. Вячеслав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вячеслав.
3: Добрый день, друзья.
2: Вячеслав, скажите, пожалуйста, а студенты сейчас умные?
3: По-разному. Бывают, конечно, бриллианты, с которыми нужно аккуратно работать, а бывают, конечно, студенты, которые поступили к нам только потому, что их заставили родители.
1: Да, это тоже. В семье не без бриллиантов.
2: Да. Второй вопрос, Вячеслав. А вот, например, внешний вид зданий и внутреннее убранство зависит, влияет на успеваемость? Потому что я вот только вчера был у вас в МИРА, и меня потрясло вот это ваше фойе современный 21 век просто.
3: Это очень влияет на абитуриентов, когда они приходят и видят, в каких зданиях, в каких кабинетах они будут заниматься, естественно, они с большим удовольствием к нам идут.
2: Да, это точно. Но теперь переходим к делу.
1: Да, скажите, инженер будущего – это большая заслуга того, кто учится этой профессии, или того, кто ей обучает? Почему спрашиваю? Потому что если делать технику будущего, то как сегодняшний преподаватель может научить будущему?
3: Ну, что касается преподавателя, конечно, нужно соответствовать всем современным трендам. А сейчас у нас в тренде это, конечно же, активное внедрение искусственного интеллекта.
2: Да.
3: И, к сожалению, не всегда это полезно. Но, наверное, вы все в курсе, что сейчас огромный тренд идет на IT-специальности.
2: Да.
3: В вузах очень большой поток абитуриентов именно на IT-специальности. Но, к сожалению, про инженеров немножечко забывают. У всех почему-то остались еще до сих пор вот эти вот старые представления, что инженер – это человек, который работает там за 30 тысяч рублей, который, по сути, занимается чем-то таким.
2: Скажите мне, Вячеслав, а вот технологический разрыв, вот смотрите, например, старый педагог, он еще обучался на станке ЧПУ с программным управлением, а сейчас совершенно другая техника, технология. Может ли он научить современную молодежь современным технологиям?
3: Вот очень хороший вопрос. Здесь важно именно не только объединять, скажем, не преподавание, то есть лекции, фундаментальные какие-то науки, чтобы читало более опытное поколение, а практические лабораторные занятия уже проводили более молодые специалисты, которые уже адаптируются под современные вызовы.
2: Да. А зарплату молодых специалистов ничего? Я про вас.
3: Если мы говорим именно про преподавателей, то на старте ассистент, вот это человек, который закончил магистратуру, получает 130 тысяч рублей.
2: О,
1: хорошо, да. Нормально, смотрите, да. Вот, Вячеслав, мы коснулись искусственного интеллекта. Я вспоминаю совсем недавно в своем выступлении президент России вспомнил тот случай, который был то ли в 82-м, то ли в 83-м году, когда на пульт дежурного по Министерству обороны поступил сигнал о том, что из Соединенных Штатов Америки выпущены 5 ядерных ракет, и они летят в нашу сторону. И тогда он, дежурный, задумался на одну секунду буквально. Вот он должен был нажать ответную кнопку, но он задумался на одну секунду, а вдруг это сбой системы. Вот, и Владимир Владимирович сказал следующую фразу: а если бы на его месте был искусственный интеллект, то представляете, что бы было? Была бы Третья мировая война. Это железно, потому что искусственному интеллекту пофигу абсолютно, чего там задумываться на минуту, где там сбой, какой произошел. Он бы пустил в ответ и все. Вот в связи с этим мне интересно, а насколько важно сегодняшнее значение науки и техники будущего, и человека, который думает, вот насколько важна роль человеческого ума?
3: И по моему личному мнению, именно человеческий ум никогда не сможет заменить искусственный интеллект, потому что...
1: Вернее, искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека.
3: Да, верно. Потому что очень, к сожалению, мало сейчас специалистов, которые именно могут думать своей головой. и выдавать какие-то по-настоящему прорывные решения. В основном, в большинстве своем, да, я встречаю ребят, которые активно пользуются искусственным интеллектом, и иногда ответы, которые они мне предоставляют, они, скажем так, ну, немножечко неправильные.
2: Ну да. Исаф, а у меня еще один вопрос. Вот по поводу структуры высшего образования. Дело в том, что у нас она очень костная. Вот как придумали еще в советское время, вот так, так, так, так, учебные планы. Так оно происходит. А в Китае, например, там постоянно пересматривают систему высшего образования, потому что они понимают, что 21 век – это совершенно другое время.
3: Да, насколько мне известно, сейчас у нас тоже немножечко систему образования меняют.
2: Меняют, да.
3: Мы уходим от классического, вот, к которому мы привыкли, бакалавриата и магистратура, возвращаемся назад к специалитету. По моему мнению, образование должно быть единое, не вот такой разрыв, что 4 года обучения, потом диплом, еще 2 года. А именно вот 6 лет человек учится на одну специальность, получает ее, и дальше уже идет либо работа, либо аспирантура.
1: Значит, я со своей магистратурой уже отживший элемент.
2: Рудимент. Вячеслав, еще один такой маленький личный вопрос. Знаете, когда я стал преподавать в институте, сразу после окончания, то меня старшие товарищи предупредили сразу. Вадим, вот все что угодно, только ни в коем случае никогда не выпивай со студентами.
1: Да, только не бросай меня в терновый
2: куст. Да-да-да. А скажите, а сейчас можно, скажем так, иметь дружеские отношения со студентами?
3: Дружеские отношения иметь можно. Яркий пример. Мы вот со студентами участвовали в конкурсе «Битва роботов» международном, который сейчас у нас проводится в Москве. Вот. И со студентами месяц собирали робота этого. Он там 110 килограмм весит. И так сроднили, что по сути уже как товарища.
2: И еще скажите мне, а бизнес идет в высшее образование, чтобы помочь, поддержать?
1: О, это я по МФТИ могу сказать. Да, идет. Вот честное слово.
2: Идет?
3: Соглашусь, идет. Очень большое количество индустриальных партнеров, которые приходят, чтобы отыскать для себя таланты, еще пока их не разобрали.
2: Вот это правильно. Слушай, Вячеслав, еще раз большое спасибо. И вы знаете, я говорю, вот когда моя экскурсия по посещению вашего института, я потрясен, честно говоря. И, во-первых, лицами, оборудованием, образованием, зданием. Думаю, вот это действительно высшее учебное заведение 21 века.
1: Да, огромное спасибо. А по поводу вот этого опыта, идет ли бизнес в науку, да, действительно, такое существует. Вот по опыту МФТИ могу сказать, есть ряд бизнесменов, которые учредили свои премии отдельно и свои стипендии для ребят, которые...
2: В МИРА там тоже
1: которые,
2: есть.
1: Ну, нет, я говорю по примеру. А, естественно, таких примеров по всей стране очень-очень много. Но вот такое есть, и дай бог этому развиваться. Спасибо огромное. С нами на связи был доцент кафедры конструирования и производства радиоэлектронных средств Российского технологического университета Вячеслав Иванов.

0: Государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
2: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
1: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
2: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны.
3: На правах рекламы.
4: Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Многие из нас, к сожалению, наверняка сталкивались с такой неприятной ситуацией. Встаем мы рано утром, все как всегда, но вдруг одно неловкое движение нас скручивает пополам. Нет ничего хуже, чем заболевание спины и опорно-двигательного аппарата. И, увы, они всегда дают о себе знать в самый неожиданный момент. Сегодня мы будем общаться с экспертом в области высоких медицинских технологий Андреем Максимовичем Левинским. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну а вы очень справедливо отметили, что боли в пояснице приходят всегда неожиданно и буквально парализуют всю нашу жизнь. О каком хозяйстве говорить, если человек, который поражен остеохондрозом или миозитом, и думать он ни о чем не может, кроме вот этой сильнейшей боли. И даже если она в какой-то момент отступает, после того, как мы сутками мажемся различными разогревающими мазями, пьем обезболивающие, которые наполнены химией и токсинами, таблетки употребляем, то до конца вот эта скованность движения, она все равно не проходит. И каково жить, если знаешь, что любое движение, любая активность, каждый шаг может вновь привести к полной или частичной парализации? Немногие об этом знают, но до 90% населения Земли имеют хронические заболевания позвоночника и так или иначе рискуют оказаться в таком положении, когда ни согнуться, ни разогнуться. И при этом лишь один человек из тысячи имеет абсолютно здоровый позвоночник.
4: А ведь считается, что от того же остеохондроза или радикулита страдают только пожилые люди.
5: Страдают все, просто именно пожилые люди перед такими заболеваниями абсолютно безоружны. Схватила спину. А если рядом не будет близкого человека, который поможет в трудную минуту? К счастью, сегодня у каждого из вас, дорогие друзья, есть верный друг и помощник, который создан для комплексного воздействия на опорно-двигательный аппарат, его лечение и профилактику. Медицинское, эластичное, фиксирующее и компрессионное изделие «Алиф», выпускаемое под уже многим известной маркой «Доктор Хорошев». Номер регистрационного удостоверения 2010/08445 от 28 июля 2010 года. Более подробно о пояснично-крестцовом фиксаторе спины «Доктор Хорошев» вам расскажут по бесплатному номеру телефона 8 800 533 30 20. Звоните уже сейчас, наши опытные специалисты подробно вам расскажут об удивительных свойствах фиксатора «Доктор Хорошев». 8 800 533 30 20. 8 800 533 30-20. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Да, действительно, очень многие прекрасно наслышаны о товарах под маркой «Доктор Хорошев», и мы получаем множество писем и сообщений со всех концов России с просьбой рассказать и поделиться секретами медицинских изделий «Доктор Хорошев». И вот уже сейчас мне передают, что пошли звонки и обращения по поводу пояснично-крестцового фиксатора «Доктор Хорошев». Значит, проблема действительно очень актуальная и беспокоит наших слушателей.
5: И, к сожалению, многие, даже самые опытные специалисты, часто ошибочно говорят, возраст, мол, ничего с этим не поделаешь, но ведь любой разумный человек понимает, не год, отмеченный в паспорте, определяет состояние нашего здоровья, в том числе и состояние опорно-двигательного аппарата. Главная причина всем столь хорошо знакомого остеохондроза – неправильное распределение нагрузки на различные отделы позвоночника. И в результате того, что мы так или иначе поднимаем тяжести, мы много сидим или наоборот находимся в постоянно согнутом положении, да, когда грядками занимаемся, происходит резкое смещение межпозвонковых дисков. От этого весь позвоночник оказывается искривлен, и межпозвонковые диски, которые находятся в неправильном положении, они начинают тереться друг об друга, они напирают на другие части опорно-двигательного аппарата. Поэтому, дорогие друзья, сколько бы вам лет ни было, нельзя ни минуты терпеть боли в спине и пояснице. Нельзя их объяснять возрастом, потому что само это не пройдет. С болью в пояснице надо действовать решительно и бескомпромиссно, устраняя на корню ее причины. И именно для этого и был разработан пояснично-крестцовый фиксатор «Доктор Хорошев». В любое время звоните нашим специалистам по бесплатному номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
4: И это правда, друзья, тем более ведь заболевания позвоночника имеют свойство распространяться и на другие наши внутренние органы.
5: Да, и это самые страшные последствия радикулита, остеохондроза, миозита. Вот представьте себе дерево. Если у него по каким-то причинам поражен ствол, то и листья у него быстро высохнут. Если у человека долгое время нездоров позвоночник, то в первую очередь страдают, конечно же, сердце и сердечно-сосудистая система. Ведь при смещении межпозвонковых дисков сосуды могут начать пережиматься, из-за этого кровь не может полноценно циркулировать, доставлять кислород и питательные вещества в мозг. И я уже не говорю, что смещение позвоночного столба создает огромную нагрузку на само сердце. Оно оказывается просто как будто бы придавлено своим вот этим очень тяжелым грузом.
4: А ведь многие не подозревают, что именно позвоночник может стать причиной инфаркта или инсульта.
5: Пояснично-крестцовый фиксатор «Доктор Хорошев» фиксирует наш позвоночник в физиологически правильном положении, не только создавая качественные условия для лечения, но и способствует тому, чтобы радикулит, остеохондроз не беспокоил нас как можно дольше. Фиксатор «Доктор Хорошев» снабжен воздухопроницаемой и гипоаллергенной основой из особо прочного полотна сетчатой структуры, растяжимого только в горизонтальном направлении, усиленного четырьмя гибкими металлическими ребрами жесткости и двойными стяжками, благодаря чему фиксирует пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Каждый, кто сегодня закажет фиксатор спины, в подарок получит компрессионный согревающий пояс, задача которого – дополнительно поддерживать позвоночник и опорно-двигательный аппарат. Пояс не является изделием медицинского назначения, но будет хорошим помощником для фиксатора «Доктор Хорошев». 8 800 533 3020. Это бесплатный телефон горячей линии, где можно в любой момент получить поддержку от наших специалистов и начать новую жизнь вместе с поясничным фиксатором «Доктор Хорошев». 8 800 533 3020.
4: Ну что же, пришло время зачитать сообщения наших многочисленных слушателей. Вот одно из самых популярных. Как действует пояснично-крестцовый фиксатор «Доктор Хорошев»?
5: Я еще раз подчеркну, фиксатор «Доктор Хорошев» – медицинское изделие, выполненное из очень прочных, современных материалов. Благодаря специально расположенным элементам фиксатор «Доктор Хорошев» вытягивает позвоночник и позволяет ему остаться в физиологически правильном положении. Ведь такие болезни, как остеохондроз, радикулит или миозит, страшные боли, которые они вызывают, невозможность долго встать, согнуться, разогнуться – это все следствие того, что мы либо поднимали тяжести, либо долгое время находились в сидячем положении, либо наоборот, мы слишком активно физически трудились. Спровоцировали этим самым смещение межпозвонковых дисков. Конечно, можно горстями пить обезболивающие таблетки, можно бесконечно мазаться разными гелями и мазями, но это не устранит причину болей, накопление солей и остеофитов, уменьшение количества синовиальной жидкости в суставах и хрящах. В данном случае очень важно нужно сделать так, чтобы позвоночник находился в правильном положении, чтобы ничто не давило, не мешало, не жало. Вот, возвращаясь к нашей метафоре с деревом, ведь не имеет смысла бороться с вредителями или паразитами, или удобрять дерево, если у него надломлен ствол. Поясничный бандаж доктор Хорошев четко фиксирует поясницу и позвоночник, создавая при этом комфортные условия для лечения всех тех болезней, о

0: этажа можете спокойно, свободно заниматься своими повседневными делами. Более подробно о пояснично-крестцовом фиксаторе спины доктор Хорошев вам расскажут по бесплатному номеру горячей линии 8 800 533 30 20. Звоните уже сейчас, наши опытные специалисты подробно вам расскажут об удивительных свойствах фиксатора доктор Хорошев. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. И, внимание, каждый, кто сегодня закажет фиксатор спины, в подарок получит компрессионный согревающий пояс, задача которого дополнительно поддерживать позвоночник и опорно-двигательный аппарат. В любое время звоните нашим специалистам. Номер телефона бесплатный 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
1: Итак, давайте коротко расскажем, кому особенно следует обратить внимание на пояснично-крестцовый фиксатор доктор Хорошев.
0: Фиксатор доктор Хорошев – это современное технологичное медицинское изделие, которое соответствует всем стандартам для лечения и профилактики различных заболеваний спины, позвоночника, суставов и поясницы. Я еще раз подчеркну, что если раньше для такого комплексного лечения радикулита, остеохондроза, миозита, межпозвоночника, грыж нужны были особые условия, то сегодня вы можете носить фиксатор доктор Хорошев прямо дома. Еще раз напомню, что каждый, кто сегодня закажет фиксатор спины, в подарок получит компрессионный согревающий пояс, задача которого дополнительно поддерживать позвоночник и опорно-двигательный аппарат. С ним каждый ваш шаг будет шагом в здоровую и счастливую жизнь. 8 800 533 30 20. Бесплатный телефон горячей линии, где можно в любой момент получить поддержку от наших специалистов и начать новую жизнь вместе с поясничным фиксатором доктор Хорошев. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
1: Пояс-фиксатор доктор Хорошев. Современная технология на страже нашего здоровья.
2: Радио России. 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
3: От создателей блокбастеров «Легенда 17» «Движение вверх».
4: Карл, войско поведет на Полтаву.
5: Петр будет вынужден дать бой.
6: Нам нужен выход к морю!
7: Приготовиться к атаке.
8: Вот здесь, в райпострах. Санкт-Петербург назову.
9: Пали!
3: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
10: Информационное сотрудничество. 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил, что позиция России по Украине предполагает достижение долгого мира. Колумбийские наемники отказались идти на штурм

0: Харьковом. И рабочий день 30 декабря не будет сокращенным. Все подробности далее. Позиция России по урегулированию украинского конфликта предполагает достижение долгосрочного устойчивого мира. На это указал президент Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Путин четко дал понять, что позиция России в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна.
1: Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин подробно рассказал о предпринимаемых нами мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта. Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наша вооруженная сила полностью владеет инициативой и уверенно продвигаются вперед. При этом Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность политико-дипломатическому регулированию, нацеленному на достижение долгосрочного устойчивого мира.
0: Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки, подтвердил Владимир Путин. Как передает пресс-служба Кремля, эта тема обсуждалась в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом, где президенты также говорили об Украине и ситуации вокруг Ирана. Главы российского и американского государств договорились продолжить личные контакты. По итогам встречи Трамп написал в соцсети, что Москва немедленно поставит 300 тысяч тонн дизеля, а затем еще 500 000 в ноябре и 1 000 000 тонн позже. Американский Минфин выпустит временную лицензию, которая разрешает все операции с российским горючим, включая его ввоз в США. Лицензия будет действовать до 7 апреля. Боевая группа колумбийских наемников ВСУ отказалась идти на прорыв Волчанского котла на северо-востоке Харьковской области и сбежала с позиции. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Командование ВСУ планировало задействовать подразделения колумбийских наемников для прорыва котла. Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти в бессмысленный штурм и ретировалась с позиции, рассказал источник. Президент Путин 1 сентября заявил, что в северо-восточной части Харьковской области завершено окружение группировки противника, ликвидация которой позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Минобороны 7 сентября сообщало, что в окружении находится около 1700 военных ВСУ. Боевые действия в подконтрольных вооруженным силам Украины, Краснокраматорске, Славянске, Доброполье и Дружковке создают серьезную угрозу для мирного населения. Об этом заявил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин, комментируя разработанную в республике спецпрограмму переселения жителей этих районов. Штаб обороны ДНР 7 октября призвал жителей подконтрольных ВСУ городов эвакуироваться в республику, пообещав помочь с жильем. Пушилин отметил, что в ДНР понимают, насколько непросто покидать свои дома. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве после гибели участкового избирательной комиссии Херсонской области в результате украинского удара. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели женщины. Как сообщалось, вчера ВСУ дважды ударили по дронами по жилому дому в поселке Новая Маячка Алешкинского округа. И в результате удара погибла председатель участковой избирательной комиссии номер 47 Елена Литвиненко. В Подмосковье в последние годы чаще стали фиксировать следы медведей. Об этом сообщили ТАСС при службе Минэкологии региона. С начала этого года зафиксировано около 20 обращений от граждан в связи с возможным обнаружением жителей жизнедеятельности медведей в лесах вблизи населенных пунктов. В большинстве случаев о присутствии зверя свидетельствуют не сами встречи с животными, а следы на земле, отметки на деревьях и другие характерные признаки их жизнедеятельности. Изредка фиксируются молодые особи вблизи сети автомобильных дорог. Вместе с тем люди часто принимают за медвежьи следы крупных собак, либо отметины на деревьях, оставленные другими животными. При этом численность медведей в московском регионе зависит от плотности населения популяции в соседних областях – Тверской, Ярославской, Смоленской. По состоянию на 26-й год численность бурого медведя в Подмосковье может составлять до 70-80 особей, 30-40 местных и примерно столько же особей, заходящих из других регионов. Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, пояснив, что 31 декабря по производственному календарю не является праздничным днем. Выходным он станет только благодаря переносу воскресенья с 4 января. Тем не менее, парламентарий выразила уверенность, что большинство работодателей все же отпустят сотрудников пораньше, накануне праздника. Температура выше нормы прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. В понедельник воздух может прогреться до 18 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. При этом в ночь на понедельник прольет сильный дождь, а днем также временами возможны небольшие дожди. Во вторник уже будет прохладнее, ночью 5-10 градусов, днем 10-15 градусов. Аналогичный прогноз действует для четверга, а в пятницу немного потеплеет до 14 градусов. Спорт.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты идет полуфинал теннисного турнира в Пекине между россиянкой Мирой Андреевой и Николой Бартуньковой из Чехии. В первом сете Андреева была сильнее со счетом 6-2. Во втором она впереди 2-1. Ранее на мужских соревнованиях в Шанхае Даниил Медведев пробился в третий круг. Он взял верх над немцем Яном Ленардом Штруфом 4-6, 6-4, 6-3. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги, в котором Владивостокский «Адмирал» принимает Тольяттинскую «Ладу». Во втором периоде счет 2-1 в пользу «Адмирала». У хозяев отличились Иван Муранов и Данила Моисеев, у гостей Дейл Сомерби. В эти минуты идет матч 13-го тура первой лиги по футболу, в котором СКА «Хабаровск» принимает КамАЗ из Набережных Челнов. Во втором тайме счет 2-1 в пользу хабаровчан. Защитник Калининградской «Балтики» Максим Шнапцев перенес операцию после лоскутного разрыва латерального мениска. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Отмечается, что минимальный срок возвращения в общую группу для 22-летнего россиянина после операции составит 4 недели. Лидер сборной России по скелетону Владислав Семенов восстанавливается после операции на ноге и до конца года не сможет выступать на соревнованиях. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Денис Алимов. 29-летний спортсмен точно не выступит на первом старте сезона в Кубке России. Волгоградская «Динамо» Синара обыграла Тольяттинскую «Ладу» со счетом 31-28 в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд и поднялось на третье место в турнирной таблице. «Лада» опустилась на четвертую строчку. В другой встрече пятницы «Астраханочка» была сильнее Ижевского университета 35-25. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Ярославле плюс 9-11 градусов, небольшой дождь. А во Владимире плюс 10-12 без осадков. В Туле плюс 16-18 градусов. А в Воронеже плюс 15-17. Утром небольшой дождь. А в Ростове-на-Дону плюс 19-21. Переменная облачность. А в Волгограде плюс 21-23. В Краснодаре плюс 22-24 градуса. В Сочи плюс 21-23. В Ставрополе плюс 20-22. В Санкт-Петербурге плюс 8-10. В небольшой дождь. В Москве без осадков плюс 10-12. Сейчас в столице плюс 9, без осадков, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Театр на Радио России.
1: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
2: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
3: Настоящий дикарь. То он весел, прыгает, пляшет, поет, то вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
4: Ну, как тебе нравится мой грим?
1: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Нация сосновой иголки.
5: Японию называют нация сосновой иголки, потому что для них важно даже не дерево, а прожилки на листочке. То есть мир сужается к себе, и японцы действительно видят в вещи что-то живое. Такие тонкости и детали.
0: Незагадочная Япония. В программе Presence Historicum. Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и по времени Якутска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем хорошее начало. Здравствуйте, друзья! Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре суббота, 10 октября, и сегодня свое 70-летие отмечает 21-я Волга. Да, а хозяйки на завтра готовят блюдо дня. Сегодня во всем мире отмечают еще и день каши. Мы же с вами при этом создаем еще и хорошее настроение. И в студии этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте! И в этом часе...
0: Клепки, молнии, кожа или текстиль. Узнаем, какие женские сумочки переживают ренессанс и готовы отдать свой писк современной моде.
1: Выясним, насколько опасен для России природный феномен под названием Эль-Ниньо, который так опасается во всем мире.
0: И отметим день домашнего кино. Поговорим о новинках этой осени, которые посоветуем посмотреть всей семьей.
1: Не забываем про приложение Радио России в Максе, Телеграме, страницах, социальных сетях. Все ваши сообщения переходят на номер 8-925-222-9992. А все новые на Вести.ру.
0: Это прекрасный субботний день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Впереди долгие и протяжные осенние вечера. Это отличный повод всей семьей устроиться у мониторов и посмотреть какой-нибудь фильмец.
1: А вот с этим большие проблемы, потому что по-настоящему семейных фильмов у нас раз-два и общался.
0: К нам на помощь спешит редактор РБК Лайв, кинокритик Елена Фомина. Лена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лена.
2: Здравствуйте.
1: Лена, я правильно понимаю, что семейные фильмы – это зона безопасности для всей семьи?
2: Да, и зачастую это настолько безопасно, что смотреть это невозможно.
1: Вот это об этом разговор.
2: Да, я бы поспорила с тем, что семейный фильм «Раз-два» я обчелся.
1: Да?
2: Лично в России снимают их очень много, вот, но я бы их не рекомендовала.
1: Вот, Леночка, да, вот знаете, честно признаюсь вам, что вот что мне в первую очередь нравится в наших фильмах – ужасный сценарий.
2: Ну, да, да.
1: Кто это придумывает?
2: Да. Это придумывают ужасные сценаристы.
1: Вот, я так и знал. Я знаю даже некоторых в лицо, честно говоря. А почему это происходит? Как вы думаете, с чем это связано?
0: Так дешевле.
2: Во-первых, да. Как говорят люди, знающие в индустрии, у нас очень плохие дела со сценарной школой. Что странно, да.
1: Ну да.
2: Но учат как-то слабо, и поэтому мы получаем слабые сценарии. А люди, которые пишут сильные сценарии, как правило, не выходят в коммерческую зону киноиндустрии и остаются в авторских фильмах, фестивальных фильмах, а это уже совсем не то, конечно, не массовый просмотр.
1: Понятно. Да. Ну что ж, переходим к новинкам.
0: Я когда в фильмах слышу, а ты что здесь делаешь? Ну не говорят так в жизни. А ты как здесь? А ты откуда? Или там еще? Что ты здесь делаешь?
1: Ну, начнем с наших, наверное, фильмов. Что там нас ожидает в ближайшее время? Опять какая-нибудь сказка?
2: У нас сплошные сказки, но я бы не сказала, что это вообще стоит за этим следить. У нас будет «Чудо-Юдо», «Царевна Смеяна».
1: Ну, вы серьезно?
2: Да.
0: Ты телевизор включи, посмотри рекламу.
1: Извините, я...
2: Есть плакаты, которые вы видите в кинотеатрах, если вы заходите, да, они все будут проигрываться. Но в кинотеатрах все не так плохо. Есть, например, «Битва моторов». Я думаю, что они тоже многие слышали. И это действительно качественное, зрелищное кино, в котором есть свои минусы, но и плюсов там достаточно много. Один из таких плюсов, это не Юра Борисов, не его я хотела сказать сразу, а ретро-автомобили, которые создатели фильма сделали для фильмов. То есть там есть две точные реплики автомобиля «Руссобалт», который был сделан на Рижском вагонном заводе русско-балтийском. Да. И это все правда очень здорово смотрится. И гонки, которые там придумали на этих... мы представляем, да, насколько они разгонялись в то время.
1: Ну да.
2: Они, тем не менее, сняты так, как будто скорости за 200. И ты смотришь на это и думаешь, ну ничего себе, какое зрелище. Очень много классных кадров, которые, вот знаете, любят вырезать и ставить на рабочий стол. Вот там это есть, правда.
1: Ну, по крайней мере,
2: хорошо,
1: да.
2: Да, замечательный актерский состав, который, правда, хорошо сыгран, что редко увидишь в российском кино. И сценарий там, кстати, не совсем плохой.
0: Mm-hmm. Да, сразу вспоминается фильм «Дежавю». Привет вам от «Руссобалта».
1: Хорошо. Ну, а если говорить о западном кино, доедет ли на нас какой-нибудь «Человек-паук», «Новый день» или «Светлая ночь»?
0: Не приведи, Господи.
2: «Светлая ночь» не знаю, но «Новый день» доехал на цифровые платформы. И, конечно же, если вы остаетесь дома на выходных, то спешите видеть, что называется. Вообще, правда, очень хорошее кино, сделанное не нами, как обычно.
1: Ну и бог с ними, да.
2: Ну и бог с ним.
1: Да.
2: Вот. А я тут немножко говорила об авторском, и я просто от всего сердца хочу порекомендовать. Лежит тоже на цифровых платформах, на наших онлайн-кинотеатрах. Фильм называется «Фейерверки днем». У него... Смотрите, у него есть ограничение возраста 18+. Я, правда, не понимаю, почему. Я его смотрела, и оно подходит и для подростков, и для взрослых, и вообще для всей семьи. Это вообще кино семейное. Его сняла дебютантка Нина Волова по своей истории, которая с ней происходила, а получилась чеховская драма, где две сестры встречаются с Вишневым садом. Очень хорошее кино с Александром Робаком, вот, замечательным китайским актером из Владивостока. У нас в РБК Лайв было с ним интервью. Ван Бин его зовут. И это приятное, невероятно светлое кино, у которого есть, конечно, горько-сладкий вот этот вот битерсвит финал, но оно очень жизненное. И очень приятное, очень хорошее. Оно еще победило на «Маяке» в прошлом году.
1: О, Лена, еще один маленький вопрос. Скажите, а есть ли актеры, на которых реально зрители идут?
0: На Янковского.
1: Там, или Юра Стоянов, например.
2: Да. Нет, на честно. Юра Стоянова, конечно, идут. Скоро будет «Дед Мобиль» с ним. Кстати, на фестивале...
1: Да.
2: Кстати, на фестивале «Автопилот», который сейчас идет в Москве в Каро, в октябре, можно посмотреть этот фильм, будет, кажется, 10 или 11. Надо проверить.
1: Ну, Юрий Николаевич, он прекрасный актер, поэтому я думаю, что и фильм будет тоже хороший.
0: Да, но многие...
2: Скорее всего, да.
0: Но многие, конечно, придерживаются при просмотре кино моды. Вот у нас, знаете, то у нас, значит, один актер, значит, то потом другой актер, идет эпопея его несколько месяцев или какой-то период, потом
1: третий. А потом они спиваются.
0: Но вот теперь они, наконец-то, все вместе собрались и что-то такое замутили интересное. Будем
1: Ладно,
0: смотреть.
1: Да. Лен, спасибо вам большое.
0: Лен, спасибо огромное. Да. Редактор РБК Лайф, кинокритик Елена Фомина и ее предложение для проведения прекрасного досуга вечерним, осенним периодом. Женская сумочка – это не просто ежедневно необходимый аксессуар и элемент гардероба. Психологи утверждают, что по стилю и фасону можно сделать выводы о том, о характере ее обладательницы.
1: Кстати, о мужчинах-любителях барсеток тоже можно сразу определить, что это за человек.
0: Как бы то ни было, поговорим о сумках и какие из них сегодня в моде. Mm-hmm. Ну а поможет нам в этом дизайнер и основатель женского бренда Алевтини Олеся Архипова, которую мы ждем с нами на связи, пока же вспомним свои домашние сумочки.
1: Да.
0: Как и помнишь это? Открыли сумочку, достали кошелечек. Да. Закрыли сумочку, открыли кошелечек, достали денежку, закрыли кошелечек. Да. Но я бы убил, так вот я это и сделал. Да, вот примерно так.
1: Ну, я могу тебе сказать только одно. Я понял, вот в моде самое простое. Сумка должна быть большая и удобная.
0: Не соглашусь, потому что мне, например, большая сумка нужна, но только для того, только потому, что она должна быть еще и легкой. Дело в том, что большая сумка мне нужна как человеку-добытчику для дома.
1: Да.
0: Я, например, иду с работы, прохожу через несколько супермаркетов и прохожу в том числе через колхозный рынок. Сколько я туда положу? Кочанов капусты, картошки, там еще там чего-то. Но в женской сумочке ты никогда подобного ничего не найдешь. Даже авоськи для того, чтобы проделать такие же покупки для домашнего быта.
1: Второе, я понял, уже этот цвет. Вот чем ярче сумка... Тем
0: вот,
1: ее
0: вот
1: легче
0: мне хоть Микки Мауса нарисуй, лишь бы только она была функциональна.
1: Да. Вот, третий, конечно, кожа.
0: Ну, вот толстый здесь кожа. С тобой поспорят европейцы, особенно экологи, вернее, природные защитники.
1: Ага.
0: Вот, они категорически против всех этих кожных и меховых второчек или отторочек, но тем не менее...
1: А я тебе могу, хочешь, расскажу тебе? По-моему, в Швейцарии есть фирма, которая производит сумки из брезентовых чехлов.
0: Правильно.
1: Да.
0: Рюкзаки это все наше.
1: Ты видел эти сумки?
0: Нет.
1: Я бы убил бы за эти сумки. А стоят они там от 200 евро, по-моему, за сумочку.
0: Ну и пусть сами с ними ходят.
1: Ну это вот я про это говорю. Не надо нам.
0: Вот я за 900 рублей купился рюкзак и не жужжу. Вот он у меня прекрасно. В нем и содержится и мобильный телефон, и ключи от дома, и пропуск на работу, и документы, и расческа.
1: Единственное, что мне кажется, в нашем возрасте, серьезном возрасте, с рюкзаком ходить уже как-то не камильфо.
0: Ну, ради бога, если рюкзак тебе нравится, то понравится и всем остальным. Потому что если нравится тебе вещь, ты ее будешь носить так, как нравится тебе, и как ты хочешь показать ее людям.
1: Не знаю, просто вспоминая пионерское детство, помнишь эти рюкзаки походные?
0: Нет, ну,
1: рюкзак... И зеленые брезентухи.
0: Я, например, знаю, что сегодня очень стесняются ребята, особенно вот совсем недавно, 1 сентября было, они стеснялись сранцами идти в школу, потому что они называли это пережитком прошлого. А для меня ранец, вот мой первый, это самая удобная вещь.
1: Единственное, Дима, я не могу понять только одно. Зачем мужчины, особенно с не очень... маленькой талии носят на борту у себя вот эти барсетки.
0: На борту не носят барсетки, носят на кошельки на ремне, сумочки.
1: Ну да,
0: ремне.
1: А есть еще, знаешь, есть такие поясные сумочки.
0: Это, я их обычно носят через плечо.
1: Или через плечо, а некоторые на животик напяливают.
0: Ну, вот это вот. Я вот тебе про эти поясные сумки и говорил, про эти кошельки, но они маловместительны, они неудобны. Но зато, если где-то, особенно в Москве, есть такое, что как бы на эскалаторе или еще где-нибудь в метро там очень любят к вам прижаться ребята, очень ушлые на руку. Вот, поэтому они, конечно же, хотят что-то там поиметь и для себя поискать, подзасунуть там свою ручонку шлопать шаловливые.
1: Ну да.
0: Вот. Но это очень удобно в этом плане. Но, конечно, с эстетической точки зрения. Опять же, я говорю, у меня были всякие разнообразные рекламные такие сумки денежного характера на пояс. Но они все какие-то такие...
1: Louis Vuitton, что ли?
0: Нет, я говорю, рекламные там типа, не знаю, Москва, Мир, там или что там, я не знаю, там еще там какие-то бренды на них там были написаны, но бренды сторонние, не те, кто производил эти самые вещи. Вот, но я сторонник, еще раз тебе говорю, мне самый главный функционал. Мне все равно, что там нарисовано,
1: вот
0: что там
1: написано. Поэтому, Дима, хочу тебя порадовать, что в этом сезоне самые популярные сумки — это Робин сумки почтальона.
0: Это как?
1: Это такая большая, вот такая безразмерная сумка через плечо с клапаном.
0: Ну, может быть, но это, видимо, среди женщин, потому что мужики таких сумок не носят.
1: Ну,
0: вот у меня еще нет. Вот у меня еще одна любимая сумка, она на колесиках. Но это называется моя сумка походная.
1: Не, Димочка,
0: вот это... Я с ней выезжаю и на в отпуск, и куда-то там в командировку.
1: Можно я и монолог еще скажу?
0: Да, пожалуйста.
1: Уважаемые, особенно в первую очередь женщины, которые любят эти тележки на колесиках, пожалуйста, помните, что когда вы этими колесиками приезжаете, обувь мужчины,
0: так,
1: и даже не извиняйтесь, это плохо.
0: А теперь я тебе могу сказать следующее.
1: Да.
0: Если человеку, если обувь мужчины переезжает тележка, значит, она была сзади и тебя обогнала. И если ты ее не слышал, сними наушники, и это твои проблемы, что тебе проехали с колесами по ногам. Это твои проблемы, потому что ты был сзади. По всем правилам дорожного движения виноват тот, кто был сзади.
1: Димочка, я обязательно сниму фильм «Адвокат дьявола 2». С тобой в главной роли.
0: Я тебе все на пальцах буквально объясню. Это мое кредо.
1: Это всегда, да.
0: Потаенное кредо.
1: Еще мне нравятся сумки шоперов. Не знаю почему. Вот такие сумки шоперы, это просто прикольно.
0: Ну вот шоперы, вот да. Функционал, частичный,
1: да,
0: функционал.
1: Да. Бросил, потащил, а самое главное, смотрится модно и прикрывает живот.
0: Ну вот.
1: Если так немножко сбоку его надеть.
0: Тебе, кстати, я бы сказал, нечего прикрывать.
1: А я работаю над этим. Я вчера встретил свою знакомую в магазине, говорит, Вадя, ты? Я говорю, смотри, ты или не ты? Я говорю, да, я абсолютно думаю, он же здесь живет. Я говорю, что? Она сразу хотела за талию. Говорит, ничего, молодец.
0: Ну вот и поговорили о сумках. Большое спасибо за прекрасный разговор Олесе Архивовой, которая с нами вышла на разговор.
1: Кстати, хороший дизайнер, между прочим.
0: Ну вот будем ждать ее в следующий раз. Ну а пока о сумках вам как могли порекомендовали и поговорили Вадим Тихомиров и Дмитрий Желобков. Спасибо большое этим двум парням.
3: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят пони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.

твою душу настежь. Поймет ли кто, любовь оценит разве ж? Ответь-ка, ветер, ветер, ветер, брат, да разве ж я?

0: Согласно прогнозам ученых, в ближайшие полгода в южном полушарии Земли ожидается небывалая жара. Вызвана она так называемым явлением Эль-Ниньо, меняющим климатическую норму, что грозит жизни более 450 тысяч человек.
1: Ого! Сильнее всего пострадают Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия. А вот ждать ли цикличности этого явления и не перекосится ли это, не перенесется ли это на нашу территорию, это уже второй вопрос.
0: С нами на связи ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
2: Добрый день.
1: Алексей Валерьевич, готовит ли мне сменную, как говорится, форму белья и канистру воды?
2: В связи с Эль-Ниньо, таким катастрофическим?
1: Да.
2: Ну, вы знаете, вообще я хочу сказать, что, во-первых, так, то есть все-таки я думаю, что зимой никакой катастрофической жары у нас не должно
1: будет,
2: быть.
1: Угу.
2: Хотя зима, наверное, все-таки будет теплее обычной, то есть вот, скорее всего. И, кстати, это совершенно не исключает, что будут снегопады какие-то крупные, ну, я имею в виду, рекордные. Но снег, скорее всего, все-таки будет таять в течение зимы, то есть вот, ну, так... Так уж у нас последние годы происходит. Вот. Правда, уже у нас 2 года было, когда вообще не было снега. То есть, может быть, и в этом году тоже такое случится. Вот в связи с этим вот рекордным изменением. Но в любом случае, то есть канистра воды и кондиционеры, я надеюсь, еще не потребуются.
1: Хорошо. Зимой, тогда, понимаете? Алексей Валерьевич, расскажите нам, что такое Эль-Ниньо? Я, кстати, честно говоря, думал, что такое там у нее шторм, ветер еще. А что это за явление?
0: Познакомьте нас с ней.
2: Это такое явление в океане, связанное с перестройкой картины течений. Вот, просто течения начинают немножко по-другому, скажем так, течь, да? Вот, и из-за этого меняется распределение температур, и в частности, вот Эль-Ниньо – это такая достаточно сильная положительная аномалия, то есть до 3 градусов, в принципе, то есть считается, что если выше 3 градусов аномалия температурная, то это уже, вот, скажем так, катастрофическое Эль-Ниньо, и вот вроде как это Эль-Ниньо собирается быть катастрофическим.
0: Ну, понятно. Да, в свое время, помните, в Советском Союзе реки вспять хотели повернуть, да? А тут само по себе природа.
2: Ну, понимаете, Эль-Ниньо – это регулярное явление. То есть оно примерно каждые 3-8 лет случается, поэтому предсказывать, к сожалению, его до сих пор так вот как следует не научились. Вот. И я хочу сказать, что Эль-Ниньо – это не самое страшное такое течение. То есть в основном все-таки оно касается стран, которые расположены в акватории Тихого океана. То есть это вот Южная Америка, это Китай, это Индия, может быть, Африку это коснется, Ближний Восток это последнее время касается. До нас это доходит, но в ослабленной форме.
1: Это хорошо.
2: Вообще, в принципе, меняется глобальная температура. Вот основные рекорды такие температурные глобального потепления, они тоже привязаны к времени, когда у нас происходит Эль-Ниньо, и наша природа ставит новые рекорды глобального потепления в эти годы. Вот последние такие рекорды были 2023-2024 год, когда мы превысили 1.5 градуса, которые были в Парижских соглашениях записаны. Вот, так что вот это все
1: связано
2: в этом мире.
1: Я правильно понимаю, мы с этим парниковым эффектом боремся, а температура все повышается?
2: По экспоненте. Если так дальше будет повышаться, через 300 лет 100 градусов на Земле. Поэтому это, конечно, очень серьезная проблема. То есть вот как шло по экспоненте рост температуры, так он и идет до настоящего времени. Несмотря на все эти ветряки, несмотря на все эти солнечные электростанции, которые понастроили по всему миру. Понимаете, то есть это гораздо более серьезная проблема. Дело в том, что сама климатическая система Земли содержит нестабильность внутри себя. И вот, к сожалению, мы ее разбудили, и вот ну, давайте я быстренько вам расскажу, есть еще хотя бы...
1: Понимаете,
2: глобальное потепление, оно что приводит? Ну, например, тает у нас вечная мерзлота.
1: Да, вечная мерзлота, конечно.
2: А в вечной мерзлоте у нас заморожено огромное количество всякой органики. Понимаете, это вот замерзшие ягель, которые, знаете, не доели олени, там еще что-то там. Вот, и как только у вас происходит размораживание вот всей этой массы биологической, то... У нас что происходит? Происходит ее гниение. Вот когда холодильник у вас размораживается, отключает электричество, у вас все начинает гнить. А когда у вас гниет, выделяется углекислый газ.
1: Да.
2: И выделяться его будет оттуда гораздо больше, чем мы выделяем сейчас. И поэтому глобальное потепление может приобрести необратимый характер.
1: Ой-ой-ой.
2: Вот в чем опасность.
1: Ой-ой-ой.
2: То есть мы можем уже полностью прекратить выбросы, там, и электростанции на угле закрыть, и, понимаете, понастроить солнечных батарей, ветряков и атомных электростанций, и все это выбрасывать уже
1: Слушайте.
2: Мы не будем. Но глобальное потепление будет само
1: Алексей
2: себя
1: Валерьевич,
2: раскручивать.
1: А давайте мы поставим несколько турбин в Беринговом проливе, чтобы вода из Ледового океана пасть посильнее перетекала в Тихий океан.
3: Ты где такие турбины найдешь, такие мощности?
2: Нет, кстати, очень правильный вопрос. Вы потому что смотрите еще на один аспект глобального потепления. Дело в том, что глобальное потепление хоть и по экспоненте растет, но оно медленно, понимаете, 100 градусов это только через 300 лет.
1: Ага.
2: А вот то, что может в ближайшее время произойти, в относительно ближайшее, а может быть в самое ближайшее время, это подобная перестройка течений, но не к Тихому, а в Атлантическом океане. В прошлом такая перестройка течения в Атлантическом океане приводили к ледниковым периодам. Причем не малым ледниковым периодам, как это было в средние века, а к самым настоящим. Когда ледник лежал практически на всей территории Европы, а южный край ледника доходил до широт Харькова, Запорожья, собственно, вот где-то в тех краях был южный край ледника. Понимаете, то есть полностью, скажем так, Канада подо льдом, полностью Северная Европа, то есть я не говорю уж там о всякой Скандинавии, то есть Прибалтика, Польша.
1: Так может, давайте бабахнем?
2: Германия?
1: Куда ты бабахнешь? Ну, я имею в виду, что немножко похолоднее стало.
3: Не надо.
2: А вы имеете в виду бабахнуть? Вот, так нет, похолоднее, так насколько? Давайте сейчас я цифру-то назову.
1: То есть нету вентиля, у нас?
2: Если у нас произойдет перестройка течения в Северной Атлантике, то температура может понизиться в Европе, в том числе в Москве, в Санкт-Петербурге, на 20-25 градусов. Сегодня Санкт-Петербург лежит на той же широте, что южная конечность Гренландии. Вы представляете себе климат в Гренландии?
1: Да.
2: Белые медведи, там торосы, там ледяные, там тюлени, там, понимаете, то есть Арктика. А в Санкт-Петербурге нормальная жизнь. 15 градусов разницы за счет вот этих...
1: Алексей Валерьевич,
3: ну что, мне в свое время на Чукотке понравилось, да.
1: Ну, конечно.
3: Трамп сейчас в Гренландии нравится.
1: Да, ну, нормально. Спасибо большое.
3: Спасибо огромное, да, за такое разъяснение. Я теперь буду за этой Эль-Ниньей следить.
1: Да,
3: а то все думал, это какое-то нарицательное.
1: Да.
3: Оказывается, нет. Спасибо огромное. С нами был на связи биофизик и климатолог Алексей Карнаухов. Друзья, мы же на сегодня свою работу завершаем и встретимся с вами завтра в это же время. Не пропустите. А пока вам до свидания, говорят Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков.
3: Дай вам Бог, пусть все будет хорошо.

0: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
1: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
2: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
1: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
2: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
1: Звучит как идеальная система очищения.
2: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
1: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
2: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
1: Знакомая картина. А это может быть не соль?
2: Это может быть сигнал от почек.
1: Никогда об этом не задумывалась.
2: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
1: Звучит как-то очень пугающе.
2: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
1: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
2: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
1: Это вы о чем?
2: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
1: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
2: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, действовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
2: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
2: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
2: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
2: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
2: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
2: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
2: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
2: На Алтае, в Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
2: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
2: Именно.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
1: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
2: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
2: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
1: А вы говорили еще про ферменты.
2: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
2: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
3: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 101 33.

0: это качественная работа почек. Это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. «Редунит» – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержания почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. «Редунит» – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить «Редунит» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
5: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
6: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги? Ерунда какая-то. Решил Игорь Евгеньевич и положил трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку без разговоров.
7: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Вооруженные силы России взяли под контроль 2 населенных пункта в Харьковской области. В Кремле прокомментировали беседу Владимира Путина и Дональда Трампа. И туроператоры не фиксируют обращения от российских туристов из-за землетрясения в Панаме. Все подробности далее. Российские войска освободили населенные пункты Лукашова и Лобановка в Харьковской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны. В настоящее время продолжаются бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резникова, Нефедовки и Черного в Харьковской области. Также ведется борьба за овладение Приколотным и Котовкой в рамках расширения внешней зоны контроля.

0: контроля. Существенные успехи достигнуты в районе Доброполья. При этом сорваны две попытки ВСУ деблокировать окруженные подразделения и две попытки прорыва из Доброполья. Подразделения группировки «Южная» заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ на этом направлении составили более 150 военнослужащих. За сутки российские средства ПВО сбили 725 беспилотников ВСУ самолетного типа, а также два реактивных снаряда «Хаймарс». Нанесены удары по объектам украинской энергетики, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также по цехам производства БПЛА. Суммарные потери ВСУ в результате действий российских группировок за сутки составили порядка 1455 военных, уточнили в Минобороны. Президент Владимир Путин в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на деэскалацию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что по инициативе Дональда Трампа большая часть времени в ходе телефонного разговора лидеров, который состоялся накануне вечером, была посвящена именно украинскому регулированию. Дональд Трамп говорил много приятных слов, и тон телефонного разговора с Владимиром Путиным был дружественным. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
1: Весьма насыщенный, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался 1,5 часа. Никто не хотел класть трубку первым, и с учетом этого, надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова. Цитирую его слова о том, что он готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день.
0: Со своей стороны Путин отметил, что ценит то внимание, которое руководство США уделяет диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами. Офицеры из числа идейных нацистов ВСУ и сержантский состав уничтожены в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Подтверждено точное попадание по пункту временной дислокации 105-й отдельной бригады теробороны противника в районе населенного пункта Братеница. Удары российской авиации, артиллерии и расчетов БПЛА наносились также по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Студенок и Волжанская, Ястребиная, Гаврилова, Слобода и Заречье. Наемники из Колумбии в составе ВСУ отказались выполнять приказ и идти на штурм в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По данным разведки, вместе с 475-м отдельным штурмовым полком командование ВСУ планировало задействовать подразделения иностранных наемников. Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти на бессмысленный штурм и ретировалась с позиции. Ранее силовики сообщали о переброске под Харьков из Киева групп колумбийцев

0: Благовещенск при взлете произошел отказ двигателя. Самолет совершил аварийную посадку на взлетно-посадочной полосе и получил повреждения. Об этом сообщила старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Екатерина Петрушина.
1: При выполнении полета по маршруту Сретенск-Могоча на взлетно-посадочной полосе города Сретенск Забайкальского края в результате технической неисправности двигателя совершило жесткую посадку воздушное судно Цесна-182, на борту которого находилось 2 человека. В результате происшествия воздушное судно опрокинулось, погибших и пострадавших нет. Ущерб, причиненный собственнику воздушного судна, уточняется. Повреждены винт, хвостовая балка и другие элементы самолета. Следователями-криминалистами организованы осмотр места происшествия, допросы членов экипажа, производство других следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.
0: Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что пилот и авиатехник легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку в Сретенске, серьезно не пострадали. После обследования в районной больнице обоих мужчин отпустили домой. Туроператоры не фиксируют обращений от российских туристов из-за землетрясения в Панаме. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Информации о пострадавших гражданах России у компании тоже нет. Организованный туристический поток из нашей страны в Панаму остается крайне незначительным. Значительная часть путешественников посещает страну самостоятельно, потому что нет прямого сообщения и стоимость перелетов высока. В РСТ также подчеркнули, что информация об официальных рекомендациях российским туристам покинуть Панаму в связи с сейсмической активностью у РСТ нет. Туристам рекомендуется следить за сообщениями МИДа, российского посольства и местных компетентных органов, а также соблюдать действующие рекомендации по безопасности. Землетрясение магнитудой 7.2 произошло в Панаме в пятницу. Пострадали 20 человек.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч второго круга теннисного турнира в Шанхае между россиянином Павлом Котовым и французом Артюром Фисом. В первом сете счет 4-2 в пользу Фиса. Ранее в третий раунд пробился Даниил Медведев, который взял верх над немцем Яном Ленардом Штруфом 4-6, 6-4, 6-3. На женских соревнованиях в Пекине Мира Андреева вышла в финал. Она в полуфинале была сильнее Николы Бартунковой из Чехии 6-2, 6-2. На турнире в Ухане Анастасия Захарова не смогла выйти в финал квалификации. Она потерпела поражение от турчанки Зейнеп Сёнмез 3-6, 2-6. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Владивостокским «Адмиралом» и Тольяттинской «Ладой». В третьем периоде счет 3-2 в пользу «Лады». У «Адмирала» отличились Иван Муранов и Данила Моисеев, у «Лады» Дойл Сомерби, Андрей Чевелев и Николай Макаров. В эти минуты стартовал матч 13-го тура первой лиги по футболу между Екатеринбургским «Уралом» и московским «Велесом». В первом тайме счет пока не открыт. Ранее СК «Хабаровск» и КамАЗ из Набережных Челнов разошлись миром 3-3. Матч регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги ВТБ между столичным МБА и красноярским «Енисеем», который был запланирован на субботу, перенесен. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. Отмечается, что причиной стали форс-мажорные обстоятельства, из-за которых красноярская команда не смогла своевременно прибыть в Москву. Новые даты и время проведения встречи будут объявлены дополнительно. Россиянка София Ильтерякова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на международном турнире в Загребе. Третье место заняла еще одна представительница России Анастасия Власенко. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода. 11 октября в Петропавловске-Камчатском плюс 8-10 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 14-15, небольшой дождь. В Магадане без осадков плюс 1-3, в Хабаровске плюс 14-16 градусов, а во Владивостоке плюс 18-20, в Екатеринбурге плюс 13-15. В Челябинске плюс 15-17 градусов, в Тюмени плюс 14-16, небольшой дождь. В Ханты-Мансийске небольшой дождь, плюс 11-13 градусов. В Санкт-Петербурге днем с прояснением небольшие дожди и плюс 9-11. В Москве без осадков плюс 13-15. Сейчас столица плюс 9. Без осадков ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров.

0: ртутного столба.
1: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии, мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
2: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: У некоторых создавалось такое впечатление, будто бы этот голос жил сам по себе. Без привязки к физическому телу отдельно взятого человека, которого никто никогда не видел. То есть голос знали, любили, сразу узнавали несколько поколений. И едва он начинал звучать по радио или с виниловой пластинки, готовились услышать нечто необычное и безумно интересное. Знали даже имя, фамилию, отчество этого голоса. Но не знали, как он, вот этот человек, выглядит. Сколько ему лет, высокий он или небольшого роста. Мало того, самого человека, обладателя этого магического голоса, давно уже нет среди живых. Но голос продолжает жить среди нас. Но вот, правда, звучит уже далеко не так часто, к сожалению.
0: Великая радиоэпоха. Легенды радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Ну, о ком у нас сегодня пойдет речь, я уверен, вы без труда уже догадались сами. Николай Владимирович Литвинов. Профессиональный артист, попавший на радио и неожиданно ставший там ключевой фигурой, живой легендой на многие годы. Вот пока готовился к этой передаче, неожиданно наткнулся на видео из архивов телерадиофонда. Такая редкая черно-белая запись на кинопленке. Николай Владимирович Литвинов в костюме при галстуке в очках читает перед микрофоном в студии отрывок из «Двух капитанов» Вениамина Каверина. Удивительно наблюдать, как живет его лицо, мимика, как он поигрывает каждой мышцей, а потом вдруг мгновенно преображается до неузнаваемости. Вот он доходит до ключевого момента, где герой читает письмо Кате, наизусть читает, и вдруг Литвинов отводит в сторону раскрытую книгу, которую держал в руке, и тоже начинает читать наизусть, не заглядывая в текст, задыхаясь от эмоций. На одном дыхании слова уже идут не от текста, не из книжки, а откуда-то из глубины его сердца. Его душа словно переселяется в тело Кати, который слушает чтение письма, затаив дыхание. Чудо? Нет, не чудо. Это просто старая профессиональная школа. Добротная подготовка к записи. Текст был прочитан многократно и даже выучен наизусть. Но вот послушайте сами, и вы легко угадаете момент, где происходит это перевоплощение.
2: Глубоко уважаемая Мария Васильевна. Катя вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением. Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров, продолжал я. 4 месяца тому назад я, согласно его предписаниям, и я, не переводя дыхания, прочитал ей письмо штурмана наизусть. Я не останавливался, хотя Катя несколько раз брала меня за рукав с каким-то ужасом и удивлением. «Ты видел это письмо?» – спросила она и побледнела. «Он пишет об отце?» – снова спросила она, как будто в этом могло быть какое-нибудь сомнение. «Да», – сказал я, – «но это еще не все». И я рассказал ей о том, как тетя Даша однажды наткнулась на другое письмо, в котором говорилось о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север. «Друг мой, дорогая моя, родная Машенька!» Начал я наизусть и остановился. Мурашки побежали у меня по спине, горло перехватило, и я вдруг увидел перед собой, как во сне, мрачное, постаревшее лицо Марии Васильевны. Она была вроде Кати, когда он писал ей это письмо, а Катя была маленькой девочкой, которая все дожидалась письма от папы. Дождалась, наконец. «Словом, вот, — сказал я, — и вынул из бокового кармана письма в компрессной бумаге. Садись и читай, а я пойду. Я вернусь, когда ты прочитаешь.
1: Заслуга Литвинова не только его творческое наследие, а профессиональная школа, которую он создал в детской редакции Всесоюзного радио. Вспоминает Вячеслав Кирик, который пришел туда, внимание, в 1964 году, то есть больше 60 лет тому назад.
3: Да, Николай Владимирович Литвинов, вот как будто это было вчера, детская редакция радио, улица Качалова, 24. И мало кто знает, почему 19 мая у нас в детской редакции радио был двойной праздник. Во-первых, это день рождения пионерской организации и день рождения Николая Владимировича Литвинова. И мы отмечали двойной праздник. Кстати, Николай Владимирович однажды сказал в каком-то интервью, его спросили о пионерской зорьке, а он сказал, пионерская зорька – это визитная карточка детской редакции. Конечно, трепетное отношение к этому уникальному человеку, не побоюсь этого слова. И я недавно посмотрел, думаю, что же интересны такие слова? Трибли, трабли, бумс. Думаю, неужели это придумал Литвинов? Оказывается, это пьеса Евгения Шварца «Снежная королева». Потом это была радиопостановка, где Литвинов произносит знаменитые слова «Крибли, крабли, бумс».
1: С этими криблями и краблями действительно весьма любопытная история. У Андерсона в «Снежной королеве» их, разумеется, нет. А вот у Шварца в одноименной пьесе они появляются в устах студента-сказочника. Дело в том, что это чуть измененная немецкая поговорочка, потешка. Надо заметить, весьма древняя. Перевести ее можно как «щекочу, царапаю, жужжу». Это такая игра, ну, с совсем маленькими детишками, как у нас вот козу показать. «Идет коза рогатая за малыми ребятами, помните, забодаю, забодаю, забодаю». Евгений Львович Шварц прекрасно знал и немецкий язык, и немецкую культуру. Вот он и перелицевал немного старинную потешку. А Николай Владимирович Литвинов превратил ее в свой фирменный мем, как мы теперь выражаемся.
4: Крибле, крабле, бумс. Есть тут кто-нибудь? Садитесь-ка поближе. Вот так. А ведь вы должны меня знать. Одни, правда, только понаслышке, зато с другими я уже не раз встречался. Где? Да на страницах одной старой книги. Помните, там еще были напечатаны разные сказки. Я ведь и сегодня собираюсь рассказать вам сказку. Да вот беда. Ни одной новой не знаю. Сочинить сказку – это ведь не так просто, как кажется. О, правда, про меня ходят слухи, будто до чего я не дотронусь, на что не взгляну, из всего у меня получается сказка или история. Не знаю. Может быть. Да только такие сказки и истории никуда не годятся. Настоящие те приходят сами, придут и постучатся мне в голову. Вот я. Но скоро ли постучится какая-нибудь, неизвестно. Они ведь важные, приходят только тогда, когда им вздумается. Да-да-да, крибле, крабле, бумс.
1: Собственно, этот текст от сказочника удивительно подходит к самому Литвинову. Он словно надел шапку-невидимку, и все, до чего бы он ни дотрагивался, мгновенно превращалось в сказку. Добрую, мудрую сказку, где добро непременно побеждает зло, и справедливость всегда торжествует. И снова Вячеслав Кирик.
3: Почему он, когда заходил в студию, а я много раз его видел и в нашей маленькой студии, где записывались тематические передачи «Зорька», «Внимание на старт», «Малыш, угадайка». Видел и в большой студии, в нашей шестой студии на втором этаже Дома радио, как он записывал радионяню, знаменитую радионяню Липшес, Левенбук. Ну, казалось бы, есть текст, и мой режиссер Таня Сапужникова, Татьяна Гавриловна, приносит текст. И слушайте, он отрывался от текста, он уходил от текста, и что значит подготовка? Многие приходили на радио и быстрее-быстрее с листа прочитают и побегут дальше куда-то, на какую-то очередную халтуру. Нет, тут все было по-другому. Это действительно выдающийся мастер. И вот эта знаменитая фраза «видит ушами», это ведь тоже Литвинов сказал. Я думаю, ведь он отрывался от текста, потому что он хотел видеть свою аудиторию, видеть ушами, понимаете?
1: Помимо виртуозного актерского мастерства, у Николая Владимировича был безупречный вкус, изрядное чутье на таланты. Многие впоследствии знаменитые народные артисты начинали свою карьеру у него в радиостудии. Ну, вот, например, что пишет Олег Павлович Табаков.
5: Литвинов был отцом-вдохновителем многих моих работ на радио. Николай Владимирович подобрал меня, мальца-гольца студента школы-студии МХАТ, по доброте душевной и пристроил к своей кормушке, вожделенной и недосягаемой для многих. В стойлах его золотой артистической конюшни стояли взнузданные и готовые в любой момент выйти к микрофону такие мэтры радиоэфира, как Евгений Весник, Георгий Вицин, Осип Абдулов, Геннадий Дудник, Ростислав Плят, Сергей Цейц, Борис Иванов, Михаил Погоржельский, Людмила Шапошникова, Антонина Ильина. Весь набор выдающихся народных артистов МХАТа. Толпа избранников, куда я был в одночасье помещен Николаем Владимировичем, представляла собой не только коллектив профессионалов, но и цветник изощренных хулиганов, которые в любое свое присутствие у микрофона всегда были обуреваемы твердым и настойчивым желанием расколоть своего партнера. Никакой Кио не смог бы выдумать фокусов и кренделей, подобных тем, что выделывали эти священные чудовища во время работы. Вооружившись текстами, мы становились по обе стороны микрофона по трое или четверо. Сидя у радиоприемника, понять, что происходит в студии, вещающей строго по сценарию, было просто невозможно. На самом же деле в студии происходили вещи невероятные. Несвоевременное скашивание глаза в сторону партнеров, более всего на свете мечтающих рассмешить тебя и предпринимающих для этого все возможное и невозможное, вызывало внезапный приступ патологического хохота.
1: Да уж, сложилась такая традиция в литвиновском актерском пуле. Тут все просто. В студии даже седые народные артисты настолько проникались этой удивительной атмосферой, что немедленно становились озорными малыми детьми. Поэтому они так и любили эти записи. Вот вам и волшебство Николая Владимировича. Умел он даже стариков превращать в детей. Ну, новичкам, конечно, было в диковинку справляться с такими испытаниями, но они очень быстро втягивались в эту общую игру.
5: Чтобы справиться с накатившей истерикой, надо было, зажав нос, тихо отползти за ширму, отсмеяться, прийти в себя и также беззвучно вернуться на место, ибо многие передачи всесоюзного радио транслировались в прямом эфире. Вот в такую веселую компанию радиобандитов я и попал. Подобное общение не проходит даром. В сражениях с партнерами, успевавшими и играть, и смешить, я получил мощную профессиональную закалку. Каждый вечер, засыпая, я думаю обо всех тех людях, благодаря которым и состоялся мой взлет. Дядя Коля Литвинов в первой пятерке среди них.
1: Конечно, особое место в творчестве Литвинова занимала радионяня. Над ней работало целое созвездие талантов. Стихи и тексты писали Эдуард Успенский, Аркадий Хайт, музыку Владимир Шаинский и Борис Савельев, ну, Кота Леопольда, помните? Все это надо было же еще аранжировать, сыграть, спеть, мало того, на потоке, на конвейере, в нужный срок, и при этом не уронить творческую планку, то есть держать ее на должной высоте. Ну и, конечно, удивительно гармоничным оказалось трио с двумя Александрами, Лившицем и Левенбуком. Ну, казалось бы, чтобы не позвать на эти роли каких-нибудь поющих популярных артистов с узнаваемыми голосами, ну, вроде Олега Ануфриева. Нет. Видимо, расчет был на то, что знакомый голос навяжет узнаваемый образ. А тут два таких веселых балбеса, дяденьки-второгодники. Но по ролям и по распределению голосов трио, конечно, звучало идеально.
6: Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя.

0: веселей.
1: Говорят, что незаменимых нет. Вы знаете, когда вот он закончил, ушел из жизни в 87-м году, в декабре месяце, я за два дня до его кончины, он приходил еще в студию, я видел его в студии. Хотели радионяню возобновить, не получилось. Пару раз приходил Юрий Владимирович Никулин, кто-то еще приходил, не получилось, потому что без Литвинова ничего не могло быть. Он как... Ну, вот была своя команда. Кстати, у него действительно была, если он пришел на радио в 32-м году, это была радиотруппа Осипа Наумовича Абдулова, нашего знаменитого радиорежиссера, то потом у Литвинова, он же был главным режиссером нашей детской редакции, у него была своя радиотруппа: Зинаида Бокарева, Вячеслав Дугин, Концовский, Спирантова Валентина Александровна. А какие режиссеры? Ведь приходили к Литвинову и режиссеры, он же знаменитый режиссер, и Феликс Тобиас, юный диктор, готовил школу юных дикторов, и Велитницкая, и Сапожникова, и Надя Киселева, которая записывала «Радионяню». Это уникальная была радиотруппа.
2: Можно я вернусь к фрагменту, который прозвучал в прошлом выпуске нашей передачи? Это была цитата из Литвинова. Напомню, потому что пришло время привести ее целиком, прочитать, что было дальше.
3: Дорогие друзья мои, это я, сказочник. Со мной случилось чудо. Я жил-жил на свете, и все мне казалось, что я добрый молодец. А как-то утром проснулся, оглянулся назад, какая длинная дорога. И чего только на ней не было. И радости, и лихие беды, и тяжкие утраты, и дивные находки. Так однажды я нашел светлую тропинку к вашим сердцам. Да так и бреду тихохонько, радуюсь на вас.
2: Ну вот, а теперь строчки, которые следуют далее.
3: Как бы я хотел поблагодарить каждого из вас в отдельности и всех вместе. И как же хорошо, что на свете есть радио. Как отрадно мне думать, что вы меня сейчас слышите. А вы меня слышите?
2: Слышим, слышим, дорогой Николай Владимирович, но уже плохо. К сожалению, сильные помехи времени. Но пока мы живы, последние поколения, выросшие на вашем голосе, все будет нормально. Ведь это вы учили нас тому, что такое хорошо, а что такое плохо. Что за справедливость все-таки надо бороться, всем вместе бороться. И тогда она обязательно победит. Что человек должен быть добрый и благороден. Что быть жадиной и хамом мерзко и стыдно. А щедрым и смелым почетно. Поверьте, мы хорошо усвоили ваши уроки, но мы плохо перепреподали их своим детям. Нам, ну как и нашим родителям, просто было некогда. Нет, ну мы не восстанавливали страну после страшной войны, не боролись с мировым империализмом, поэтому он, кстати, и победил. Не удерживали первенство в науке и балете, как они, наши мамы, папы, дедушки, бабушки. Мы даже не зарабатывали на хлеб насущный нашим детям, потому что он уже не был мерилом ценности бытия. Нам нужны были квартиры, машины, хорошая одежда, отпуска на теплых чужих морях. Нам нужны были деньги на дорогие игрушки детям, всякие там PSP, PlayStation, компьютеры, телефоны и прочие гаджеты. На образование и лечение, которые стали платными. Простите, но все это стало очень дорого, и нам приходилось много работать. Только радио, где жил ваш добрый и мудрый голос, уже молчало. Молчало все эти годы. А в других волшебных ящиках, на которые мы оставляли наших детей, пока пропадали на работе, жили другие волшебники. И учили они уже другому. Помню, был у меня лет 30 назад в эфире тогдашний заместитель министра образования. С гордостью рассказывал, что они запустили проект «Чебурашка против Шварценеггера». «Победит?» – с сомнением спросил я. «Победит!» – с уверенностью ответил заместитель министра. Не победил. Ну, что вздыхать? Новое время рождает новых героев и новых волшебников тоже. Ну вот увидите.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о нашей замечательной автомобильной жизни. И начинаем мы, как всегда, с новостей, которых было достаточно много на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Ну, начинаем вот с какой новости. Федеральная налоговая служба начала рассылать налоговые уведомления владельцам автомобилей и мотоциклов. Срок оплаты до 1 декабря. Ну, понятно, что по закону мы обязаны платить налоги, потом можно, как известно, спать спокойно. Транспортный налог, он является региональным. Федеральный закон устанавливает только общие рамки, а уже каждый регион может устанавливать какие-то льготы, кого-то вообще освобождать от налогов. И каждый регион в течение года может вносить изменения. Поэтому говорить в целом о том, что вот налог у нас такой-то, я не могу. Это региональные власти решают, региональные депутаты, в зависимости от того, насколько серьезно транспортный налог влияет на бюджет. Кстати, он идет, соответственно, на реконструкцию, ремонт и прочую сохранность дорог. У нас сейчас на прямой линии гость, директор Ассоциации налоговых консультантов, эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости Высшей школы экономики Владимир Саськов. Здравствуйте, Владимир Александрович.
2: Добрый день.
1: Из чего складывается, собственно, транспортный налог и где искать налоговое уведомление?
2: Первое. Транспортный налог объектом уже не является транспортное средство. Налоговой базой выступает для именно наших классических, так сказать, ситуаций машин. Это мощность двигателя, как правило, в лошадиных силах. Вы справедливо сказали, что это региональный налог и конечную ставку устанавливает регион. В самом налоговом кодексе установлены базовые ставки. Регион может их увеличивать или уменьшать, или вводить льготы. Он не может их увеличивать более чем или уменьшать более чем в 10 раз. То есть в любом случае есть ограничения по финальным ставкам. Налоги устанавливаются законами этого региона. И надо смотреть вот эти ставки на сайте либо налоговой службы, либо можно залезть на любой портал, где есть эта информация, консультант плюс гарант или и так далее, или на портал своего региона, правительства регионального, и там посмотреть, какая сумма налога, вернее, какая ставка планируется примениться к вашим конкретному автомобилю. Что касается уведомлений, они могут приходить двумя способами. Первый – это традиционно по почте. Это приходит для тех, у кого нет регистрации в на госуслугах или в личном кабинете. И второе – это электронное уведомление. Это мы получаем в госуслуги или в личном кабинете на сайте ФНС.
1: Я вас понял. А что будет, если не оплатить?
2: Если не оплатить транспортный налог, то налоговые органы начисляют пени. Напомню, 1/300 ключевой ставки Центробанка. А учитывая, что у нас на сегодня ключевая ставка достаточно высокая, пени могут показаться существенными там по истечении полугода, года. И чем дальше, тем эта пени будет больше. И второе. У нас с 1 ноября прошлого года налоговый орган обладает правом бесспорного взыскания налоговой задолженности с физических лиц. То есть примерно через полгода налоговые органы в любом случае этот налог взыщут либо за счет денежных средств человека, либо за счет его имущества. Но при этом еще и человеку накрутятся дополнительные финансовые расходы в виде пени.
1: Я вас понял. А скажите, пожалуйста, в каком случае человек может быть освобожден от уплаты транспортного налога? Это ведь решают региональные власти?
2: Да, есть несколько базовых освобождений. Инвалидные машины, машины скорой помощи, это для организаций, машины милиции не платят транспортный налог. И, как правило, очень часто регионы вводят свои льготы, зачастую это, к примеру, наиболее распространенные льготы, это не платят транспортный налог с машин, у которых мощность меньше 75 лошадиных сил. Где-то в регионах до 100 лошадиных сил освобождается. Многодетные семьи могут освобождаться от уплаты транспортного налога. Это надо смотреть по каждому региону. Но здесь я хочу на что обратить внимание. У нас существует так называемое проактивное налоговое администрирование. Это когда налоговые органы берут на себя функции, и в данном случае налоговые органы берут на себя функции учета льгота для физических лиц.
1: Спасибо вам большое. В общем, вывод такой. Заплати налоги и спи спокойно. Я лично свои налоги уже на этой неделе оплатил. Вот еще какая новость. В госавтоинспекции предупредили водителей о масштабных рейдах в октябре. Первые такие проверки прошли по всей стране в прошлые выходные, 3 и 4 октября. Вообще, мне очень нравится нынешняя практика, когда госавтоинспекция заранее извещает водителей о том, когда и какие проверки будут производиться. Точное место, как правило, не указывается, но просто предупреждает водителей, что в такие-то дни в таком-то регионе будут проверять, например, водителей на предмет алкогольного опьянения, а в других регионах будут контролировать, условно говоря, как водители соблюдают правила проезда через пешеходные переходы. У нас сейчас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
3: Здравствуйте.
1: Какие еще рейды будут проводиться в октябре?
3: Смотрите, ну вот основное, на что направлены эти рейды, да, для чего они проводятся, они, конечно, для выявления водителей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, потому что это основной акцент, на который делают руководитель, да, госавтоинспекции, когда вот такие рейды обозначают. Второе, правильно вами обозначено, это обеспечение безопасности пешеходов, особенно когда это касается школ, больниц и так далее. То есть вот в этих местах активно проводятся рейды по привлечению водителей за непредоставление преимущества. Но с учетом того, что у нас все-таки сейчас активно внедряются комплексы автоматической фото-видеофиксации, которые фиксируют в том числе непредоставление преимущества пешеходам, все-таки рейды в большинстве своем направлены на выявление нетрезвых водителей.
1: А скажите, пожалуйста, какие права у водителя, если вы остановили в рамках запланированного рейда? Может он, например, отказаться дунуть в трубочку?
3: Смотрите, пройти освидетельствование состояния алкогольного опьянения на месте он имеет право без каких-либо последствий. А вот отказаться ехать в больницу ни в коем случае не имеет права, потому что за это уже предусмотрено лишение прав от 1,5 до 2 лет плюс штраф 45 тысяч рублей.
1: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько действенны рейды и что они способны изменить? Сделать движение безопаснее, а водителей прилежнее, что ли?
3: С точки зрения вот именно выявления нетрезвых водителей, да, чтобы водители, если им обозначили, что будут рейды, подавляющее большинство испугается, да, садится за руль в той или иной степени опьянения. Многие же на авось, сегодня ничего, сяду, все нормально, я не пьяный. А увидят, что рейд, они будут опасаться этого делать. То есть это предупредительная, да, функция этих рейдов. Ну и вторая, действительно, выявляет все-таки, пытаться выявить вот этих водителей, которые управляют состоянием опьянения, чтобы не доводить до печальных последствий.
1: Спасибо вам большое. Ну, в общем, давайте, если вы хотите узнать, какие рейды проводятся в вашем регионе, посмотрите на общем сайте госавтоинспекция.рф или на сайтах региональной ГАИ. Поскольку подходит время замены летних шин на зимние, и самый главный вопрос, который всегда задают мне как ведущему и автоэксперту, это когда же надо менять шины. Конкретного срока нет, каждый регион для себя решает сам, когда это нужно. Правила дорожного движения требуют, чтобы мы с 1 декабря по конец февраля передвигались только на зимних шинах. Ну а когда конкретно ставить и когда снимать, решайте в зависимости от того, в каком вы регионе живете. Как правило, специалисты говорят, что надо это делать тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс 5 градусов. Это означает, что, условно говоря, ночью может быть небольшие заморозки, а днем плюс 10. Ну вот это как раз самое опасное время, и как раз в это время надо быть готовым во всеоружии. Уже, собственно, автомобиль должен быть на зимней резине, потому что вот как раз ночью там ноль, под утро может на дорогах образоваться гололедица, и, в общем, это достаточно опасно. В канун этого меняем резину. Лично я обычно делаю это в начале ноября, живое в Подмосковье. У нас где-то с середины ноября уже становится достаточно опасно. Каждый решает тут для себя сам. Имейте в виду, что можно сделать чуть раньше, особенно если у вас фрикционная резина, то есть не шипованная. И можете переобуться и раньше, потому что в ноябре вдруг случается у нас очередь на шиномонтажи. Чтобы не стоять в очереди, можно поменять чуть раньше, тем более уже на этой неделе в Подмосковье ночью было в районе нуля. Ну и, собственно, когда вы покупаете шины, надо для себя сделать выбор однозначно. Хотите ли вы модные шипованные шины или вам достаточно нешипованных фрикционных шин. Все зависит от того, где вы ездите, где пролегают ваши маршруты, где вы живете. Соответственно, вот условно говоря, в моем случае Подмосковье, в Москве хорошо чистят дороги, везде в общем асфальт, и нужды в шипованной резине я не вижу. У меня и давно нет. Я езжу исключительно на зимней фрикционной резине. Во-первых, это вполне достаточно, если я езжу или по очищенному асфальту или слегка неочищенному, ну, бывает, снег выпал, это вполне себе достаточно. Современная фрикционная резина дает уверенность в том, что даже в снегопад, даже при минус 20, я себя хорошо чувствую на любой дороге. Если вы ездите по бездорожью, если вы живете в условиях там Урала, северных регионов, восточных регионов, где регулярно возникает гололед, наверное, удобнее выбрать для себя шипованную резину, потому что это уверенность на плохой дороге, меньше тормозной путь, меньше возможность для каких-то там заносов, потому что цепкие шипы вгрызаются в лед в данном случае и не дают машине дальше катиться. Но, еще раз говорю, все зависит от тех условий, ну и от ваших, собственно, запросов, потому что есть люди, которые принципиально, даже если хорошая дорога, выбирают только шипованную резину, но имейте в виду, а, по закону на шипованной резине нельзя ездить в другие сезоны, кроме как зимой, вот, во-вторых, она достаточно шумная, а в-третьих, если вы ездите все время по асфальту, шипы изнашиваются, и сама резина изнашивается быстрее. Так что вот вы выбираете все. Ну, а из каких видов шин выбирать, ну, это, опять же, решайте сами, потому что у нас достаточно большой выбор сейчас, более 300 самых разных брендов, из которых, удивительно, ну, 20 российских и порядка там 280 это китайские, среди которых есть достаточно приличные, известные давно у нас, которые участвуют в шинных тестах, которые занимают места крепких середнячков, но есть масса новых каких-то китайских брендов, имя которого мы произнести-то не можем. Они могут быть очень дешевые, но я бы не стал гнаться за дешевизной, потому что это в первую очередь вопрос не цены, а вопрос безопасности. Если вы ничего не знаете про эту резину, может быть, не стоит брать, несмотря на очень выгодную цену. Потому что китайские шинные производители, их очень много в этой стране, но в основном они специализируются по летней резине, а зимние они делают вот сейчас. Вот взяли и начали делать, потому что есть на нее спрос. Но в самом Китае такая резина популярностью не пользуется. Соответственно, где они проводят тесты этой резины, нам неизвестно. Представительства, как правило, у этих шинных компаний в России нет. Спрашивать не с кого, и гарантии тоже на такую резину нет. Поэтому экономить не стоит. Я в этой ситуации могу посоветовать несколько, условно говоря, известных китайских производителей. Они очень неплохо себя показали. Ну, там, условно говоря, есть производители Triangle, есть Maxxis, есть еще несколько. Они неплохо производят резину, уже проверено. А вот ноунейм брать не надо. Я в этой ситуации всегда советую брать российских производителей. У нас примерно 20 брендов, от самых доступных, начиная от Камы, которая, между прочим, неплохая, до премиальных шин. Ну, премиальные шины у нас довольно много делают в России на бывших иностранных заводах. Сейчас у российских собственников они находятся, эти заводы. И я бы порекомендовал шины Icon, причем очень приличная резина. Это бывший завод Nokian Tyres в Ленинградской области, очень хорошего качества делает, и премиальные, и обычные. Или там шины Гисловет, которые делают на бывших заводах в Ульяновске и в Калуге. Тоже очень хорошие, тоже очень много новинок у этих производителей. И это совершенно мирового качества шины. Ну, в общем, еще раз говорю, тут не надо гнаться за дешевизной. Выбирайте то, что вам верно и правильно послужит даже в условиях очень суровой российской зимы.
0: Главная тема.
1: В России обсуждается сразу целый комплекс мер, затрагивающий права и обязанности владельцев электросамокатов. Звучали предложения как полного запрета езды на электросамокатах детям до 16 лет, так и введение водительских прав для владельцев таких средств индивидуальной мобильности. Действительно, предложения поступают регулярно из самых разных источников. Это могут быть предложения депутатов Государственной Думы, каких-то чиновников, как федеральных, так и региональных. Предложений довольно много от общественников поступает. Но пока на сегодняшний день, кроме изменений в ПДД, которые были введены несколько лет назад, ни одно из этих предложений, собственно, строкой закона или постановления правительства не стало. У нас сейчас на прямой линии член рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрий Попов. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, что, по-вашему, из обсуждаемых мер имеет право на существование и что будет, скорее всего, принято? Чего ожидать в ближайшее время?
4: Мы с вами не первый раз возвращаемся к этой теме, и общественность, честно говоря, возбуждена на эту тему. По моему мнению, реализовать можно все темы, все вариации, но нужно понимать, как это делать. То есть, без сомнения, основными драйверами всех проблем являются правовой нигилизм участников дорожного движения и отсутствие механизма неотвратимости наказания, мы это говорили. Вот нигилизм можно победить только через процедуру допуска, через водительское удостоверение. И я считаю, что нужно смотреть шире. Надо, пожалуй, что вводить ее в отношении любого электрического способа передвижения, то есть и электровелосипедов и так далее. Причем это должны быть экзамены не простые и веселые картинки, как сейчас кикшеринговые компании подают, а что-то более серьезное, которое бы требовало знания рисков и угроз, тормозных путей, условий видимости, оценки расстояний и так далее, и так далее, и так далее. Что касается самих механизмов, я понимаю озабоченность Минтранса и МВД, что это технически невозможно, но у нас есть замечательные история называется переходный период. То, что нужно новое, всегда сможем это реализовать. Ну и регистрация, это без сомнения. И возраст, я тоже соглашусь, кстати. Мне кажется, что вот эти возрастные позиции, если вы помните, они же вот 14-16 лет, они родились где-то в 70-х годах еще, когда уровень автоматизации был 25 автомобилей на 1000, интенсивность была другая. Мне кажется, что сейчас надо возраст повышать. Уж больно рисков много.
1: Рисков много, и статистика говорит, что растет число пострадавших ДТП с СИМами, это правда. И сами люди, управляющие СИМами, страдают больше других. Кстати, по статистике, больше всего из числа раненых и погибших сами управляли такими средствами индивидуальной мобильности. Как вы вот видите тот же самый экзамен для владельцев электросамокатов? Я, например, плохо представляю, что там надо делать, и кто его будет принимать тоже.
4: Спасибо, что вы поддержали народное мнение о самокатчиках. Сейчас появилось устоявшееся выражение «камикадзе на самокате». Вот. Что касается экзамена, то на самом деле, ну вот, поскольку я внутри экзаменационных процессов ГИБДД нахожусь, на самом деле есть очень серьезные наработки. Я думаю, что должен быть экзамен, похожий на экзамен на право управления другими видами транспортных средств. Может быть, это не 800 вопросов, но 1,5-2 сотни вопросов у нас есть прямо в заготовках для самокатчиков. Они касаются и тормозных путей, и скорость кинетической энергии, уровень травматизма, приоритет пешеходов, разъезды, локации, расположение на проезжей части, расположение на дороге. Там много всего. Можно его сделать по таким же механизмам, как и сейчас работает экзамен на право управления. Чего не получится? Не получится протащить его через ГИБДД. Главная проблема – это сделать нужно будет 1,5-2-3 миллиона процедур. Почему я говорю, что нужно переходный период, в течение которого дать возможность людям, которые хотят продолжить участие в таком дорожном движении, дать возможность поэтапно получить это самое водительское удостоверение. Но рано или поздно мы к этому придем, как не грустно для этих самокатчиков.
1: Увы, но с другой стороны, человеческая жизнь дороже. Спасибо вам большое.
0: Путешествие.
1: А теперь я перехожу к одной из самых интересных частей нашей программы, но мне так кажется, это путешествие. И в этот раз я еду в город, который очень люблю, где был за последние 2 года, наверное, 3 раза уже, это Рязань. От Москвы это чуть меньше 200 километров по неплохой дороге М5. Надо сказать, что город очень живописный, его иногда называют сердцем России. Это родина Сергея Есенина, Ивана Павлова и многих других замечательных людей. И действительно, в Рязанской области очень интересная живописная природа. В городе множество музеев, парков. Между прочим, старинная архитектура в центре активно восстанавливается. Необычные скульптуры есть. И, конечно, путешествие в Рязань все начинают с Рязанского Кремля. Это музей-заповедник под открытым небом на холме у слияния рек Трубеж и Лыбедь. Собственно, отсюда начинался город. И тут я с удовольствием погулял. Я много раз тут был, причем один раз с очень серьезной экскурсией. А так я для себя просто погулял. Посмотрел на Успенский собор, построен на рышкинском стиле из красного кирпича. Это конец 17 века. Построил его один из моих любимых архитекторов Яков Бухвостов, между прочим, крепостной архитектор. Вы знаете его стены и башни Ново-Иерусалимского монастыря, знаете несколько очень интересных церквей в районе Москвы и Подмосковья. Ну и вот он же построил Успенский собор. Собор виден практически из любой точки города. Колокольня высотой 83 метра. Она уже построена в 19 веке, но входит в ансамбль. Ну а так погулять по территории одно удовольствие, посмотреть или посетить один из музеев, который находится во дворце Олега. Олег Рязанский – это один из самых знаменитых местных князей. Собственно, в этом дворце он не жил. На этом месте стоял деревянный дворец, где он, собственно, жил. А сейчас это такое собрание музеев, очень интересное. Причем разные части этого здания построены в разные века, в разных стилях. Ну и еще несколько объектов на территории, собственно, Кремля расположены. Вообще красивые виды оттуда. Так что погулять стоит. А еще в центре заслуживает особое внимание площадь Ленина, как ни странно, примыкающая к ней улица Почтовая, местный Арбат, улица, где очень классно гулять, где расположены множество музеев, музей истории рязанского шоколада, музей «Пахнет хлебом», музейный выставочный центр «Фотодом», музей «Фабрика игрушек» и еще большое количество предприятий общепита традиционно там расположены. На самые разные вкусы, кстати, в Рязани проходит по весне очень интересный фестиваль местной еды, я однажды попал, был очень доволен. Еще одно место в центре – это Лыбецкий бульвар, и там сейчас сделана пешеходная зона, по которой очень хорошо гулять. Рядом расположены нижние и верхние городские сады, стоит посмотреть. Ну и сейчас новые районы появляются в центре города, которые в ближайшее время станут точками притяжения. Мне очень понравился в этот раз район, где расположена первая Рязанская электростанция. Она построена была в начале 20 века, уже давно не электростанция, потому что там был потом хлебозавод, а теперь это некое культурное пространство, которое в ближайшее время соединит в единое целое весь район вокруг. Работает несколько кафе, очень интересных, кстати, тематических. Дворец молодежи с большим двором, где происходят самые разные мероприятия. Ну, я, например, там был во время проведения международного конкурса в сфере туризма, где награждали регионы или какие-то объекты, которые наиболее отличились в прошедший год. Причем регионы, начиная от любимого мной Мурманска до Хабаровска, и самые разные места, там отели, музеи. В общем, было очень интересно посмотреть, как развивается туризм в России. Так что предпочитаю вот сейчас выезжать не на очень дальние расстояния, и вам советую Рязань в качестве вот такой точки, где можно провести день, два или больше. Однозначно вы получите большое удовольствие.
0: Тест-драйв.
1: Ну и, собственно, об автомобиле, на котором я ездил в Рязань. Это был минивэн. Минивэн китайской марки «Джак», но собранный на российском заводе в Елабуге. Называется он «Джак RF8». В Китае эта модель появилась еще в 2023 году. У нас появилась в прошлом году. Еще раз говорю, она у нас собирается в России. Собирается, между прочим, ее параллельно брат-близнец. Называется «Solers SP7». Причем по полному циклу, со сваркой, с окраской. Так что вот такой китайский минивэн с российской пропиской был у меня на тесте. Это довольно большой минивэн, 5 метров 20 сантиметров его длина. Дорожный просвет, между прочим, довольно большой, 180 миллиметров. И что могу сказать? Как минивэн, с одной стороны, для представительских целей, с другой стороны, минивэн более-менее доступный по цене, он как раз не рвется в премиум-класс, но предоставляет водителю и пассажирам все такие возможности почувствовать себя премиум-водителем или премиум-пассажиром. Еще раз говорю, большой автомобиль. Он трехрядный, три места в третьем ряду, ну а во втором ряду два капитанских кресла с полным набором услуг. Собственно, для этих людей и вокруг них строится автомобиль, потому что здесь есть и возможности вентиляции, подогрева сидений, можно регулировать в разных плоскостях, можно практически сделать спальное место, есть и массаж, блок управления климат-контролем. У нас было 5 человек, плюс достаточно большое количество багажа. В общем, все поместилось, хотя багажник вроде как не очень большой, но если сложить или полностью, или частично, как мы делали, третий ряд сидений, то вполне можно достаточно много багажа разместить, вплоть до 2,5 кубов. Если, особенно, я же говорю, чуть-чуть сдвинуть вперед кресло второго ряда, а кресло третьего ряда сложить ровной плоскости не получается, но вполне себе можно поместить там хороший груз. В нашем случае эти были несколько больших достаточно коробок и прочие инвентаря, который был необходим нам для работы. Между прочим, есть докатка, что очень редко случается у китайских производителей минивэнов. Я на нескольких других ездил, там ничего не было. В лучшем случае баллончик с специальным герметиком. Здесь есть и даже место для докатки. Ну и что могу сказать? Значит, единственный двигатель, 2-литровый мотор с японскими корнями, 236 лошадиных сил, 390 ньютон-метров. Этого хватает для большинства дорожных сценариев. Максимальная скорость

0: третьего ряда, у нас один он был, иногда просто наклонялся вперед, чтобы услышать, а все остальные прекрасно себя чувствовали. Собственно, в комплектацию R8, помимо того, что есть там люк большой, помимо того, что очень комфортные сиденья все, и первого, и второго ряда, и вполне себе удобные третьего ряда, 6 подушек безопасности, адаптивный свет, 12 колонок акустики, беспроводная зарядка, собственно, много чего нужно. А при этом стоимость по сравнению с конкурентами очень даже неплохая, видимо, благодаря российской сборке. RF8, единственная комплектация флагшип, оценивается в 4 800 000 рублей, но есть еще спецпредложения, которые производитель и дилеры готовы озвучить своим клиентам. И это на 1 000 000 примерно дешевле, чем предлагают конкуренты. Это очень неплохо. Вот такой автомобиль. Дальше решайте, нужен он вам. Для меня он, наверное, немножко избыточен, но проехать до Рязани и обратно было на нем очень приятно. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути дороги. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
2: Гость очередного выпуска программы – кинокомпозитор, певец Дмитрий Носков и саксофонист, композитор, аранжировщик, руководитель Санкт-Петербургского джазового оркестра Сергей Богданов.
1: «Просто о джазе». В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Оренбурга. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали об ударах по целям на Украине. В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа. И власти Турции с 1 ноября запретят социальные сети детям младше 15 лет. Все подробности далее. Российские войска взяли Лукашово и Лобановку в Харьковской области. Продолжаются бои за Николаевку, Варваровку, Резниково, Нефедовку, Черное, Приколотное и Котовку. Об этом сообщает Минобороны. В Ставрополье подразделения 51-й армии группировки «Центр» продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Сорваны две попытки ВСУ деблокировать окруженные подразделения. Подразделения группировки «Южная» заняли более выгодные позиции. Потери ВСУ там свыше 150 военных. За сутки ПВО сбило 725 БПЛА и два снаряда «Хаймерс». Нанесены удары по объектам энергетики и цехам производства БПЛА. Суммарные потери армии Украины за сутки порядка 1455 военнослужащих. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа продлился 1,5 часа и был насыщенным и дружеским. Помощник президента Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора российского лидера и американского.

0: американского президента.
1: Президент Трамп отложил некоторые свои заранее запланированные мероприятия. Естественно, Дональд Трамп сразу же тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения. Неформально высказал свои пожелания успехов и благополучия. Не забыл передать привет и своей супруге Мелании. Владимир Путин поблагодарил американского коллегу за поздравления и теплые слова в свой адрес. Подчеркнул, что мы ценим то внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами. Стоит отметить и такую деталь беседы, когда американский президент, разговаривая о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем. Весьма насыщенный, я бы сказал, дружный разговор президентов продолжался 1,5 часа. Никто не хотел класть трубку первым, и с учетом этого, надеюсь, президент США не обидится на меня, если я процитирую его слова. Он готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день.
0: В ходе телефонного разговора лидеры двух стран договорились, что Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, а потом еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион сразу после. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. ВСУ атаковали дронами железнодорожный мост в Брянской области. Пострадавших нет, повреждено железнодорожное полотно. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук. Нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель. Поезд Москва-Новозыбков проследует до станции Брянск-Орловский. Дальше организовано автобусное сообщение до Новозыбкова и в обратном направлении. Всего на этом маршруте до устранения проблем будут работать 8 автобусов. Поезд Минск-Анапа будет направлен по смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно. Сроки восстановления путей пока неизвестны. Ранее сообщалось, что железнодорожный мост был поврежден в результате украинской атаки в Ростовской области. Движение оперативно восстановили. Сейчас опаздывающие поезда наверстывают расписание. Полицейские в Новосибирске разыскивают пассажиров, которые избили девушку в троллейбусе. Об этом сообщили в региональном главке МВД. Там уточнили, что получили заявление потерпевшей и сейчас устанавливают личности нападавших. Инцидент произошел на остановке Коммунстроевска на улице Кирова. Несколько человек подошли к 19-летней девушке, начали ее оскорблять и требовать освободить место. Когда пассажирка попыталась снять происходящее на телефон, ее ударили по лицу, расцарапали руки и лоб и сломали очки. За девушку заступился другой пассажир. После выхода на остановке «Октябрьский универмаг» нападавшие последовали за ней, но пассажирка успела вернуться в троллейбус. Водитель закрыл двери. С 1 ноября в Турции детям до 15 лет запретят пользоваться соцсетями. Возраст будут проверять через портал электронного правительства. Заявки таких пользователей отклонят. Подросткам старше 15 лет разрешат доступ в специальном режиме. Аккаунты по умолчанию будут закрытыми, запрещены прямые трансляции и персонализированная реклама. Сообщения только от подписок, списки подписок и подписчиков скрыты. Соцсети обязаны предоставить родителям инструменты контроля, настройки, лимит времени, управление платными операциями. Экипажи египетской авиакомпании «Аль-Масрия Универсал» учат русский язык, чтобы работать на рейсах в Россию. Немало сотрудников уже владеют русским на хорошем уровне. Об этом рассказала в интервью РИА Новости исполнительный директор авиакомпании Ширин Фарид. По ее словам, перевозчик наладил сотрудничество с русским домом в Каире. Желающие выучить русский язык или улучшить свои знания могут записаться на курсы. Сформировано несколько групп. Частная египетская авиакомпания специализируется на рейсах в Россию из египетских курортов. Компания выполняет рейсы в 14 российских городов и намерена расширить географию полетов. Осенняя депрессия может развиваться у человека из-за резких холодов и похолодания, сокращения светового дня и возвращения на работу после сезона отпусков. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. Помимо прочего, по его словам, осенние холода вызывают всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, что также усугубляет настроение человека.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты начался матч 10-го тура российской премьер-лиги по футболу между Оренбургом и махачкалинским «Динамо». В первом тайме счет пока не открыт. В эти минуты продолжается поединок 13-го тура первой лиги по футболу, в котором екатеринбургский «Урал» принимает московский «Велес» и во втором тайме уступает со счетом 0-2. Ранее СК «Хабаровск» и КамАЗ из Набережных Челнов разошлись миром 3-3. Россиянин Павел Котов не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Шанхае. Он уступил французу Артюру Фису со счетом 3-6, 4-6. Ранее в третий раунд пробился Даниил Медведев, который взял верх над немцем Яном Ленардом Штруфом. 4-6, 6, 4, 6, 3. На женских соревнованиях в Пекине Мира Андреева вышла в финал. Она в полуфинале была сильнее Николы Бартунковой из Чехии. 6-2, 6-2. «Лада» продлила серию поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до 9 встреч. Тольяттинцы уступили в овертайме Владивостокскому «Адмиралу» со счетом 3-4. У победителей шайбы забросили Иван Муранов, Данила Моисеев, Кайл Олсен и Дмитрий Завгородний. У проигравших отличились Дойл Сомерби, Андрей Чевелев и Николай Макаров. Сочи заключил контракт сроком на один сезон с Павлом Акользиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба КХЛ. Прошедший сезон 35-летний нападающий провел в хоккейном клубе «Шанхайские драконы». Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Максим Некрасов завоевал серебряную медаль на мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. Первое место заняли Юлия Туркила и Матиас Верслуис из Финляндии. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный остались четвертыми. Анна Щербакова и Егор Гончаров заняли шестое место. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
0: 11 октября в Петропавловске-Камчатском плюс 8-10 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 14-16 градусов, днем небольшой дождь. В Магадане плюс 1-3, переменная облачность. В Хабаровске плюс 14-16 градусов. Во Владивостоке плюс 18-20, в Екатеринбурге плюс 13-15. В Санкт-Петербурге облачно, небольшие дожди, плюс 9-11. В Москве без осадков плюс 13-15. Сейчас столица плюс 10, облачно, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.

0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет «Перл Бак». «Дорогая моя маленькая плутовка». Радиоспектакль по рассказу Мелисса.
1: Может быть, тебе все-таки лучше пересесть поближе к сцене?
2: Мне нравится здесь. Отсюда все хорошо видно.
0: Мелисса всего лишь 10-летняя девочка. Но ее мечта стать большой актрисой сияет ярче звезд. Кроме того, у девочки доброе сердце. И она готова на самые благородные поступки.
3: О, Мелисса, вы уже здесь. Мечтаете о чем-то своем?
0: Сможет ли маленькая актриса подарить счастье тем, кто в нем так нуждается, и при этом не забыть о своей звезде на театральном небосклоне?
2: Эта роль легкая, и режиссер молодой. Это хорошо.
1: Не знаю, хорошо ли это, что режиссер молодой.
0: Слушайте радиопостановку «Дорогая моя маленькая плутовка» в это воскресенье в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Медицина.
5: Посоветуйте, доктор.
6: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
7: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. У меня в гостях гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге Артур Степанович Бернацкий. Расскажем сегодня о том, как составить зимнее меню, чтобы помочь организму поддерживать теплообмен, компенсировать недостаток витаминов и солнечного света, избежать обострений хронических заболеваний, а также сезонных ОРВИ, если уж подхватил респираторную инфекцию. Как быстрее с ней справиться? С помощью правильного питания. Артур Степанович, приветствую вас.
8: Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
7: Ну вот, начался этот самый холодный сезон, переходный период заканчивается. У нас должно соответствующим образом меняться питание. Значит, что сейчас происходит? Хочется, страшно спать. Летом не хотелось так спать, все время хочется спать. И второе, хочется есть, хочется. Летом есть не хотелось, достаточно было какого-нибудь легкого салатика и побежал, а сейчас хочется есть. И вот эти два взаимоисключающих момента, взаимоисключающих в плане здорового образа жизни, да, спать и есть, конечно, это бомба. Вот давайте от этого оттолкнемся, от ситуации, от того, к чему нас подталкивает этот самый холодный сезон, и как нам с ним договориться, как нам питаться.
8: Да, абсолютно правильно вы заметили, Ольга Сергеевна, что действительно многие люди замечают эти две особенности. Циркадность ритма сна и состояние ощущения голода. Возникает более активный запрос организма на употребление пищи. И это, естественно, имеет свои особенности и взаимосвязи с этим периодом времени, зимой. В чем заключается суть? Зима – это время года холодное. Температура воздуха меняется, ну, в разных регионах по-разному, где-то резко поменялось и все, где-то размазано, как у нас, например, в Петербурге. Непонятно, под что подстраиваться. Но в любом случае это состояние низкого уровня солнечных лучей, в смысле угол наклона, их количество, соответственно, количество солнечных дней меняется, соответственно, атмосферное давление, это тоже влияет на систему, особенно сердечно-сосудистую систему. И на самом деле, если, знаете, вот так понаблюдать со стороны, что количество гудящих скоропомощных историй гораздо больше в городе, чем в летний период или, допустим, той же весной.
7: Я как раз один из вопросов хотел задать, что если переходный период от лета к зиме – это, скажем так, сезон артериальной гипертензии, то вот холодный сезон, уже когда пошло дело, это сезон ишемической болезни сердца.
8: Абсолютно правильно.
7: То есть мы сейчас тихо перетекаем из гипертонии к ишемии. Ну, вот вы это тоже упомянули.
8: На позитивной ноте, да.
7: Да, точно.
8: Да, абсолютно верно. И плюс есть понятие гипоксии, вот состояние гипоксического состояния и на зимой, когда кислородное голодание и нехватка, скажем, уровня кислорода, действительно это меняется. И парциальное давление воздуха на это влияет. И поглощаемость и гипоксигенация ткани нашей системы организма, она тоже меняется существенно. И, конечно же, это, по сути, такое кислородное голодание организма, да еще и при низких температурах. Представьте, какая нагрузка. И понятно, что организм запрашивает определенные и калории, и витаминные комплексы, и жиры особенно, вот о них поговорим отдельно, да, что действительно хочется больше жирной пищи, сытной пищи, калорийной пищи, с акцентом где-то на углеводы, где-то на жиры, но в любом случае мало белка хочется. Действительно хочется больше именно вот такой скоромной пищи, да, как называется это в христианстве.
7: Ну а если уж все-таки мясо, да еще и с жирком, то с перцем, с какими-то острыми добавками, с чесноком, с солью, вот это хочется. А летом можно было обойтись.
8: Абсолютно верно, да. И это тоже объясняет ситуацию, потому что жирную пищу нужно усваивать, переваривать, и все эти вещества, они усиливают секреторные способности внутренних органов. Чеснок – это желчегонный, да, перец – это секреторный, и все эти продукты, остринка где-то нужна для того, чтобы на жир была ответная реакция, стимул организма, особенно со стороны желчи, там, ферментов поджелудочной железы, желудочного сока, чтобы эта вся еда, абсолютно верно, переваривалась. И еще момент такой скажу, что такой известный продукт, зимний продукт, как квашеная капуста, она тоже имеет свои особенности, потому что действительно она тоже является секреторным и ферментативным продуктом, который дает определенный хороший ответ организма на усвоение в том числе этих же жиров и белков.
7: Хорошо. Какие у нас еще проблемы? Теплообмен. Нам становится холодно, нам нужна пища. Какая? Какую исключить, какую все-таки включать? То есть, чтобы не сильно растолстеть-то за зиму все-таки.
8: Да, действительно, это энергозатраты, и, соответственно, скажем, потребность клеток в энергии, она действительно высока. И понятно, что организм запрашивает, как я уже говорил, энергетическую пищу. Основные продукты, которые содержат энергию, это жир. Это 8-9 килокалорий на 1 грамм продукта жира считается. Да? Углеводы – это в районе 5 как бы, килокалорий, и белки – это всего лишь 3-4 грамма. Да? То есть, соответственно, полюс смещается в сторону вот именно углеводно-жирового акцента в рационе. И, конечно, от такой пищи, достаточно сложной, возникает ощущение сытости, причем такой хорошей сытости. А хорошая сытость, что формирует у человека обычно?
7: Поспать.
8: Крепкий сон.
7: Точно.
8: Конечно, да.
7: Круг замкнулся.
8: Круг замкнулся, да. Поэтому здесь хочется спать не только от того, что человек мало видит солнце, и быстро наступает темнота уже после 4, да, и так далее. То есть короткий день достаточно. И тот же мелатонин, он выделяется, если смотреть циркадный ритм выработки мелатонина зимой, то он, конечно, приходит уже начиная с 8 вечера. Хотя летом это только с 11 вечера. То есть как смещается, да, определенное образование этого гормона, который влияет на качество сна. Ну и плюс действительно сытую пищу – это определенная нагрузка на, как я уже говорил, систему пищеварения, а это происходит всегда с участием кровотока, усиления кровотока внутренних органов, что формирует немножко такое обкрадывание системы и мозга, и сердечно-сосудистой системы, тем самым создавая условия такого, ну, действительно, квилового состояния, желание там действительно прилечь, где-то отдохнуть.
7: Ну, есть беспроигрышный вариант против вялости – кофе. Кофейни зимой переполнены в любое время дня и ночи. Все пьют, обычно пьют именно сладкий кофе с булочками, пирожными. Летом таких девушек и женщин вы не найдете с пирожными. А зимой, пожалуйста. Вот как на такой рацион смотрят диетологи в ракурсе сезонности питания?
8: Кофеин усиливает всасывание глюкозы еще в 2 раза быстрее, поэтому сочетание кофе и булочек – очень частый выбор людей, особенно северных людей.
7: Сейчас такое бешеное количество этих кофеин везде. Ну, это, конечно, приятный момент, но не случайно. И действительно их становится больше к зиме. Я вот вижу, открываются новые.
8: Да, абсолютно верно.
7: Идут люди?
8: Конечно, да, и да, растет количество булочных, стоматологии, это стандартная история, как ответная реакция. И что еще можно сказать, наверное, про сезонность, да, вот тех же фруктов и овощей, потому что понятно, что наш рацион, он должен содержать ту же клетчатку, потому что если мы будем есть только жир, только углевод, соответственно, мы будем получать достаточно сложную работу для кишечника, и кишечник будет формировать проблемы и с качеством стула, и состоянием вздутия, газообразования и так далее. Понятно, что здесь необходима клетчатка как балластное вещество, которое формирует и моторику, процесс моторики, и есть такое как бы понятие, скажем так, пищи, когда клетчатка расщепляется в кишечнике, она создает пористость пищи. То есть это возможность ферментам и желчи проникнуть хорошо в тот продукт, да, то есть не слипшийся как комок, а именно в пористый комок, когда идет лучшее расщепление и усвоение его в кишечнике. Есть такое как понятие в диетологии, как пористость пищи. Это создается именно клетчаткой. И так сезон зимний обеднен многими фруктами и овощами, мы это прекрасно видим и знаем. Они, конечно, есть, но качество той же зелени, да, зеленых овощей, помидоров, да и тех же огурцов, по сути, оставляет желать лучшего, потому что все это, конечно, везется издалека, и понятно, что любой, наверное, скажем так, кто занимается сельским хозяйством, скажет, что качество произрастания и качество использования различных веществ для роста овощей зимнее и в летнее время абсолютно разнится. И это тоже отражается на качестве продуктов и на его вкусе. Да, по сути, все овощи безвкусные.
7: Да они же все парниковые сейчас.
8: Чаще всего, да.
7: Мы почему любим летние? Они у нас грунтовые, вот прям другой вкус.
8: Абсолютно верно. Солнце, да.
7: А эти парниковые?
8: Соответственно, здесь выходят те овощи, которые могут иметь такой сезонный характер. Что это за овощи? Ну, прежде всего, я уже об этом говорил, о квашеной капусте. Именно квашеной капусте, потому что это продукт, который имеет лучшее усвоение вследствие своей ферментации. Продукт, который создается таким образом, да, происходит расщепление клетчатки и образуется молочная кислота, которая способствует лучшему усвоению вот такого компонента, да, вот пищевыми волокнами клетчатки, именно белокочанной капусты, вообще крестоцветной. А молочная кислота, она является стимулятором для выработки желудочного сока, особенно у людей, которые имеют там пониженную кислотность желудка, которые имеют частые рефлюксы или склонность к этим процессам, атрофические гастриты. Вот это основной контингент людей, которым, конечно же, такой продукт хорошо подойдет. И самое главное, чтобы там не было никаких добавлений хрена. Часто там вот используют квашеную капусту, добавляют там хрен какой-нибудь, чеснок, я не знаю, что-то еще. Или вообще хуже, чем когда уксусную кислоту добавляют туда, такой можно встретить.
7: А лук репчатый?
8: А лук допустим. Допустим, репчатый лук, за исключением тех людей, которые имеют проблему там, с желчекаменной болезнью или с панкреатитом, да, потому что им нежелательный лук. Хотя можно использовать красный сладкий лук, он такой как бы допустимый в диете. Не имеет таких активных эфирных масел, как белый лук.
7: И еще вот здесь вот масло, да? Мы говорим, какое мы используем масло.
8: Вот.
7: Я хочу сказать интересную вещь. Вот сейчас многие призывают к тому, чтобы употреблять больше оливкового масла. Но вот мы же не привыкли с вами еще с советских времен не было у нас никакого оливкового масла. Мы выросли на подсолнечном. И вот я ловлю себя на том. Как только я использую оливковое масло, прекрасное, лучшее, ну вот у меня начинаются проблемы с кишечником. Ну вот начинаются.
8: Да.
7: Как только я опять возвращаюсь к своему любимому подсолнечному, причем запахом я люблю.
8: Абсолютно правильно.
7: Запахом настоящее в этой самой капусте. Все хорошо, все работает, нет проблем. Но вот не берет мой организм, не хочет он с этим оливковым дружить.
8: Особенно зимой. Согласен. Не конкурируют оливки зимой.
7: Точно, с капустой нашей.
8: Да-да-да, абсолютно верно. Сейчас объясню, конечно. Подсолнечное масло, в отличие от оливкового масла, в чем оно заключается? В том, что, например, в подсолнечном масле больше витамина Е, чем в оливковом, в 2 или в 3 раза. А витамин Е – это…
7: Витамин молодости.
8: Это витамин молодости, и не только. Это натуральный гепатопротектор, потому что витамин Е участвует в улучшении функциональности печени. Плюс это умеренный, обращаю внимание, желчегонный эффект, потому что у оливкового масла нерафинированный, мы говорим про нерафинированные холодноотжим масла, да, с запахами и так далее. Рафинированный мы не разбираем, это яд. Значит, нерафинированное, да, масло, оно имеет очень умеренный, мягкий желчегонный эффект, а у оливкового масла всегда яркий, активный желчегонный эффект. Поэтому возникает реакция кишечника на вот этот желчеоток и формирование нестабильности там стула и так далее. Это раз. Во-вторых, оливковое масло в сочетании с молочной кислотой, вот именно вот в таком продукте, как квашеная капуста, абсолютно верно, усиливает это действие еще в 2 раза больше. Поэтому нужно использовать только подсолнечное масло, именно такое, потому что у нее итого плавкость другая, и плюс нет такого активного желчегонного эффекта, очень мягкий эффект, и действительно подходит очень правильно под вот этот конкретный продукт. А если взяли там какие-то зеленые листья, овощей и так далее, то, конечно, там оливков, да, ну никакой реакции давать не будет.
7: Интересно. То есть зелеными овощами и травами, да, можно?
8: Можно, можно.
7: А с капустой все-таки подсолнечное.
8: Только подсолнечное, абсолютно верно. Еще можно иногда добавить льняное масло, есть такое как бы, потому что лен, он тоже достаточно тугоплавкий, и единственное, что он очень быстро окисляется, его нельзя, допустим, если вы добавили его в продукт, его нужно в течение часа съесть, потому что льняное масло очень быстро при кислороде окисляется, и его нельзя долго держать вот, именно на воздухе условно.
7: Интересно. Вы сказали, что рафинированное масло – яд. Но я не могу пройти мимо. Это высказывание сейчас все слушают и ждут, когда же я вам задам этот вопрос. Вот, пожалуйста.
8: Вот сам сказал, сам отвечаю.
7: Все же жарят на рафинированном.
8: Очень плохо, Ольга Сергеевна. Это я, да. Это масла. Они не горят, они не имеют какой-то процесс окислительный, но в чем суть? У них вот этот градус тугоплавкости очень-очень низкий. То есть смысл в чем? Когда эти масла попадают в кишечник, они, как правило, не усваиваются полноценно, потому что у них вот это зерно омега-жирных кислот, оно практически разрушено. Оно не то, что отсутствует, оно имеет совсем другую связку и имеет другой градус плавления. По сути, не плавильный, так скажем, процесс. А суть в том, что в нашем кишечнике только плавкие жиры могут усваиваться и расщепляться. И вследствие остаточных моментов, когда такое масло попадает к нам в кишечник, происходит вот это как бы перекисное окисление, которое фаворирует усиление, как бы скажем, вот этого оксидантного числа и усиление окислительных процессов в организме. То есть мы, по сути, мы как бы закисляем наш организм вот таким вот маслом. Понятно, что если там добавили каплю, растерли на сковородке там и приготовили, это еще ничего. Но когда его используют и в салаты, то есть практически везде именно рафинированное масло, то это, конечно, не годится. В плане приготовления пищи, возможно, в небольших количествах, да, допустимо. Но я, честно говоря, сторонник использования все-таки нерафинированных масел даже при приготовлении, потому что есть нерафинированные масла, которые можно использовать при жарке или при тушении. И даже тоже подсолнечное масло, оно имеет определенный градус, то есть там тоже отжим есть разный у того же подсолнечного масла. И есть отжим, который более приспособлен, допустим, к жарке. Он не такой пахучий. Есть, когда несколько там раз отжимается, потом процеживается, много-много там фильтруется, и только тогда вот получается такой минимально. И там вот этот процент примесей вот в этом масле очень минимальный, и они не горят, потому что горят именно те примеси, которые вот отжали и сразу жарят. Там будет, конечно, гореть, дымить и все что угодно.
7: А рафинированное это что? То есть что происходит с ним?
8: А рафинированное – это переработка температурой определенной, фильтрация через какие-то химические фильтры. Я, честно говоря, технологию не знаю, но знаю, что у меня просто пациент один, он работает на таком производстве, и он говорит: «Артур Степанович, если хотите жить счастливо и быть здоровым, не берите
7: рафинированное. Не ешьте наше масло.
8: Лучше возьмите вот такой там чистки, именно нерафинированное, и используйте его в рационе».
7: Вот спасибо, ценное замечание. По поводу белка. Упомянули, но прошли мимо. Как нам питаться зимой, на что сделать акцент? Потому что же все-таки нельзя же очень сильно увеличить количество красного мяса, особенно после 55. Оно должно быть, но нельзя на него сделать акцент.
8: Конечно. Ну, здесь, естественно, нужно разнообразить линейку именно жирных продуктов, да, то есть мы делим так, животные жиры, условно, жиры, которые содержатся в рыбе, в основном морепродуктов практически нет жиров, поэтому именно рыба жирных сортов, и жиры, которые имеют растительное происхождение. И то, о чем мы говорили не так давно, да, про растительные жиры, нерафинированные, а это тоже, по сути, жир, да, он лучше, он менее энергоемкий, так скажем, но он необходим для, опять же, лучшего усвоения жира растворимых витаминов, например, да, и так далее. А животный жир, он тоже ведь разный, да, то есть мы, если возьмем баранину или возьмем, допустим, говяжий жир или бараний жир, они разные и по тугоплавкости, и по усвоению, опять же, да, и так далее. Ну, для нас более характерный, да, вариант там говядины, свинины, и понятно, что каждый день, если употреблять, это действительно неправильно, и человек не сможет это делать даже чисто физиологически. Поэтому обычно я своим пациентам объясняю так, что 2 раза в неделю мы употребляем красное мясо в разные дни, то есть это будет там условно вторник, там суббота. А 2 дня желательно какая-нибудь рыба жирных сортов. Это может быть просто слабой соли какой-то утром, может быть съеденный продукт, это может быть приготовлено термически. Ну, или хотя бы раз в неделю какая-то рыба должна быть все-таки именно из жирных сортов. И даже та же сельдь, которая используется, и зимой ей очень действительно хочется употреблять, опять же, той же слабой соли. Но единственное, что не вечером, да, потому что селедка вечером – это будет обезвоживание утром.
7: И может развиться гипертонический криз.
8: Абсолютно верно.
7: Или под утро.
8: Абсолютно правильно, да. Поэтому здесь нужно вот именно правильно в течение дня распределить продукты такие. Но вообще, в целом, жирный продукт лучше съедать днем. Это идеальный вариант, потому что днем активность человека еще достаточно высока, и физическая его активность. Все-таки вечером лучше использовать или какие-то растительные жиры, да, допустим, сделать тот же салат там с нерафинированным маслом, съесть какую-нибудь, допустим, рыбу, да, ну, именно не селедку, а там как бы термически приготовленный вариант, тот же там, не знаю, палтус там или форель какую-то. Или, например, тот же белое мясо использовать, но с добавлением какого-то, например, жира все-таки. То есть салат с нерафинированным маслом и плюс белое мясо. Вот такое сочетание это подойдет именно для вечера, потому что, чтобы не перенагружать.
7: Белое мясо – это птица, правильно?
8: Это птица, абсолютно верно, да. И что еще могу сказать по поводу жиров, что, допустим, утро желательно это сливочное масло, это жирный творог, допустим, 5-9% жирности, и яйцо желток, да, то есть это то, что, в принципе, хорошо идет утром и принимается организм, потому что он еще только начал свои физиологические процессы и не может там усваивать мясо в это время. Ну и при этом это определенный желчегонный ответ организма будет правильный. И опять же тот же жир, который необходим организму уже с утра, по сути.
7: А каша? Когда кашу есть?
8: А каша? Кашу есть надо, это хороший продукт, но опять же с добавлением жира, да, то есть того же сливочного масла, потому что, во-первых, усвоение углеводов вместе с таким вот жиром, молочным жиром, да, всегда происходит на самом деле как бы лучше и правильнее. Почему? Потому что когда съедает человек кашу на воде натощак, эта каша через желудок пробегает за 5 минут и попадает сразу в кишку, что вызывает активный выброс инсулина. А вот жир, он тормозит процесс эвакуации этой каши из желудка в кишку, соответственно, этот тормоз он и дает лучшее усвоение, больше сытости. Человек, не голодая, сразу через час он уже есть не хочет еще, да, как, допустим, если просто кашу съесть. Или, например, там, допустим, съесть яйцо отварное, а потом уже съесть кашу после него. Тогда тоже будет элемент такого торможения и сытости более на длительное время.
7: Мы с вами уже упомянули, что у нас холодный сезон, вход в него – это сезон гипертонии, да, врачи, так сказать, понимают это, называют так, а уже сам холод, минус 20, когда, и вот эти контрасты температур, в дом тепло, на улице минус 20, это спазмы сосудов, это уже ишемические дела, и есть ли у нас какие-то секреты, да, в питании, которые помогут хоть как-то это нивелировать? Я о чем сейчас говорю? О том, чтобы хотя бы действительно как-то выводить лишнюю жидкость, если она скапливается. Если летом у нас обезвоживание от жары, да, иногда бывают и кишечные инфекции, все это вместе вот дает это. То здесь наоборот, у нас здесь нету жары никакой, организм наоборот запасает. Запасает, и вот, соответственно, гипертония. У многих ухудшается ситуация. Как нам быть? Какое питье может быть? Может быть, какие-то секреты?
8: Да. Хороший очень вопрос. Действительно, так и есть, что организм в зимнее время, он аккумулирует все, да, и в том числе жидкость. И действительно, мы можем так смотреть, наблюдать за людьми, вот, за пациентами, наблюдая, что вот он летом ходил таким лицом разглаженным, а сейчас приходит такой с утра, да, он как будто он тонну воды выпил. И, значит, какие здесь, да, ответы, или как молодежь говорит, лайфхаки, значит, на этот момент. Первое. Хоть и зима, но самая главная система, которая работает для прокачки системы и лимфоотока, это мышечная система в любом случае. Поэтому хоть и зимой сложнее, тяжелее, и не везде можно пройтись, да, потому что холодно действительно, но поддержание какой-то физической активности хотя бы дома, хотя бы какая-то там зарядка, растяжка, это очень важно, потому что благодаря этому, ну, один из механизмов, да, работы лимфы, это сильно вот работа мышечной системы. Нужно двигаться, короче говоря. Пусть это будет какой-то бассейн, пусть это будет какой-то зал, не знаю, ну, то есть каждый для себя находит какой-то выход, но мышечная система должна работать. Это раз. Второе. Необходимо распределять грамотно водную нагрузку. Как я уже говорил, лучше ее делать так, чтобы она начиналась с утра и максимально заканчивалась к 6 вечера, чтобы после 6 вечера, почему это время? Потому что после 6 вечера имеется снижение фильтрационной способности почек, к ночи они, так скажем, уменьшают свою активность, и застой как бы жидкости будет активен. То есть чаи гонять в ночное там, вечернее время не очень хорошо. Третий момент. Желательно использовать такие вот моменты. Допустим, утром встал человек, выпил воду с лимоном. Лимон, даже чуть-чуть, пару капель, позволяет немножечко изменить кислотность, и это повлияет на ощелачивание организма. То есть здесь нужно акцент делать на ощелачивание, именно на щелочных растворах, на щелочной воде. То есть, по сути, в чем суть заключается? В том, что pH нашего организма в основном щелочной. Вот, допустим, pH крови нашей – это 7,35-7,45. И, по сути, вода должна быть этого pH. В Петербурге, к сожалению, какая проблема? Например, да, pH из-под крана 5,5, очень кислая. И если ее употреблять постоянно, то мы не сможем обеспечить организм должным уровнем и должным всасыванием его в кишечнике. Потому что пока вода не будет 7,35 условно, она не будет всасываться в слизистые, ну вот именно через тонкую кишку. Поэтому по возможности выбрать такую воду, чтобы она соответствовала хотя бы вот этому диапазону pH и употреблять ее, это очень важно. Вот принципиальный даже момент.
7: А напитки? Ощелачивающие. То есть нам вот этот вот напиток с лимончиком утром нужен или нет?
8: Нужен, он нужен, это правильно. Особенно с утра, потому что с утра, в принципе, всегда физиологическое обезвоживание организма. И вот эта лимонная кислота в небольшой концентрации, она позволяет тут именно давать щелочной компонент. И тем более лимонная кислота, она хорошо воздействует на сосудистую стенку, да, она является легким таким желчеотгонным, то есть дает ответ организму, стимуляцию, чтобы желчь там проснулась, что-то подготовилось уже к приему пищи и так далее. Это очень правильная вещь, особенно в зимнее время.
7: То есть здесь я хочу подчеркнуть, что лимонный напиток не закисляет, а наоборот, способствует ощелачиванию организма.
8: Зимой хочется и морс выпить, и клюкву съесть, и ягоду какую-то съесть. Именно ягоды хочется зимой. Не хочется бананы есть зимой именно, а подкислить. А если взять вообще...
7: Виноградик.
8: Виноградик он кисленький, да. Ну, виноградик сахар содержит, вот в чем проблема.
7: Ну, хорошо, хорошо, тогда эти самые мандаринчики.
8: Да, абсолютно верно, цитрусовые хочется всегда. Лимон, мандарин, апельсин, киви, да, какое-то...
7: Точно.
8: Вот сейчас сезон манго был, хотелось вот именно такой яркой какой-нибудь окраски и сладкой, вот именно как манго подходит. Но на самом деле кислоты действительно нужно много, и вот эта именно кислота, она позволяет вот поддерживать эту буферную систему организма и поддерживать ее состояние. И если мы даже возьмем старые рецепты, русские старые рецепты, клюкву себя добавляли, квашеную капусту,
7: да.
8: Под дичь какую-нибудь русской кухни использовали брусничный соус там или брусничный какой-то акцент делали, да, то есть поливали, так скажем, мясо такое. То есть это умело очень, очень правильно был подход, потому что понимали люди чисто интуитивно и по ощущениям, что так лучше усваивается, так легче переносится.
7: Знаете, какой самый вкусный ощелачивающий напиток? Вот самый вкусный, и мы его все любим.
8: Кока-кола.
7: Нет, нет. А что, она ощелачивающая?
8: Вообще, да. Там ортофосфат натрия, да.
7: А как интересно. Не, я имела в виду компотик мой любимый из сухофруктов. Холодненький.
8: А, ну да, конечно. Да, узвары, компоты.
7: Вот это вкуснотища. И идет он шикарно зимой.
8: Да, абсолютно верно. Действительно, так и есть. Компоты из сухофруктов, тем более фруктов нормальных нет, да, остаются сухофрукты, которые используются в зимний период времени. И действительно, это очень правильно вы себя заметили. Да, и они в старых диетологических школах и столах, они используются очень часто.
7: Он именно ощелачивающий.
8: Да, именно ощелачивающий. Абсолютно правильно, да. Вот эти узвары, в том числе, они тоже имеют определенный, да, ощелачивающий компонент. Морс тоже имеет, да, то есть клюквенный морс разведенный, то есть не концентрированный именно, а разведенный или брусничный морс, он тоже очень подходит. Облепиховый морс очень хорошо идет.
7: Но оно-то все с кислотой.
8: Да, с кислотой, да, но на самом деле все зависит от концентрации. Если очень слабо разведенный сделать, то это, наоборот, хороший имеет эффект.
7: Или чай еще, вот этот облепиховый чай, он точно не кислый.
8: Облепиховый чай, он точно не кислый.
7: Он такой вот нежный.
8: Да. Обычно мяту добавляют, да, он тоже дает такой эффект свежести такой, который не хватает зимой.
7: По поводу хурмы? Вопрос, конечно, не могу не задать. Хирурги говорят, что в сезон хурмы к ним часто привозят людей с так называемым безуаром. Безуар, так называется заболевание. Это такой комок из неперевариваемых волокон, которые есть как раз в хурме. И вот он остается в желудке, не идет дальше. и начинаются проблемы. А если он все-таки протолкнулся и пошел в кишечник, то там еще хуже. Там может быть непроходимость и даже бывают летальные случаи. То есть хурьма, особенно вяжущая, она может быть опасна. Что скажете?
8: Да, абсолютно правильное замечание. И я тоже прокомментирую. Действительно, есть виды хурмы, особенно вяжущих сортов, особенно которые такая вот ранняя она поступает, в начале особенно октября. Это очень опасно, потому что вот этот вяжущий эффект, он создает условия плохой эвакуации. То есть он где-то остается, застревает. И действительно, при изначально слабой моторике, есть люди, у которых слабая моторика желудка, кишечника, это риски развития вот этой непроходимости на фоне формирования этого безуара, комка, который состоит из этой клетчатки. Причем это именно в кожуре, кстати говоря, вот именно не мякоть даже в большей степени, а именно кожура хурмы. Почему, вот, если меня пациент спрашивает, можно ли я буду употреблять невяжущий сорт хурмы, есть такой сорт действительно, он очень мягкий, который течет, который очень быстро там портится. Вот такой вариант допустим, именно мякоть съедать, потому что она такая достаточно мягковолокнистая и очень как бы соскальзывает хорошо. Но именно полностью всю кожуру мы убираем, потому что вся терпкость, она именно в кожуре хурмы находится. Поэтому это очень важный момент, только мякоть употребляем. И в небольших количествах, конечно, абсолютно, да.
7: Спасибо большое, Артур Степанович. Хотела еще вот прям вот тут мостик перекинуть к еще одной проблеме, с которой мы все сталкиваемся зимой. Это, конечно, постоянный страх подцепить какой-нибудь ОРВИ. И это сезон ОРВИ. Я подчеркиваю, это сезон ОРВИ. Мы находимся в общественном месте, мы рискуем заболеть, а у нас при этом еще иммунитет снижается. Понятно, фруктов, овощей меньше все-таки, свежих меньше, витаминов меньше. У нас получается каждый витаминчик на вес золота. И здесь, наверное, вот я вас попрошу рассказать о каких-то нюансах приготовления, может быть, даже пищи, чтобы сохранить, сэкономить эти витамины, которые нам очень-очень нужны, ну и, может, еще какие-то интересные идеи для того, чтобы поддерживать иммунитет. Это первый вопрос. А потом мы еще поговорим, а если заболел, как питаться? Но это позже. Сейчас давайте, как иммунитет сохранить.
8: Хорошо. Ну, я бы на первое место поставил витамин С, потому что это действительно витамин, который имеет определенные особенности и для иммуностимуляции, и как антиоксидантный эффект, и сосудистая стенка, и разжижаемость крови, и неспецифический иммунный ответ. При это еще Лаймус Полинг там открывал, да, эти истории, когда он добавлял большие дозы витамина С или там аскорбиновой кислоты и видел ответную реакцию, там неспецифический иммунный ответ со стороны организма. И действительно, витамин С хочется, да, во продуктах. Но я хотел бы сказать о тех продуктах, которые имеют максимальное его содержание, и сделать нужно так, чтобы он не потерялся, потому что при термической обработке витамин С, к сожалению, разрушается буквально через 10-15 минут. Это известный факт, и поэтому очень часто мы его недополучаем из-за неправильной обработки продуктов. Первое место, которое занимает по содержанию витамин С, это шиповник. Второе место – это черная смородина. Третье место – красный болгарский перец.
7: Ого!
8: Да.
7: Я думала, сейчас вы упадет апельсин мне в ладошки, а упал красный перец болгарский.
8: Абсолютно правильно, да. Потому что на четвертое место выходят ягоды, это брусника, это облепиха, и там действительно тоже много витамина С. И только лишь там строчка шестая, седьмая, это киви, это мандарин. Киви на первом месте, потом грейпфрут, потом мандарин, потом апельсин. То есть вот такая вот градация идет. И понятно, что если вот те первые три продукта, то есть шиповник, черная смородина и красный болгарский перец, конечно, нужно их правильно обрабатывать так, чтобы концентрация витамин С осталось. То есть, например, красный болгарский перец. Именно красный, не желтый, не зеленый, не ласточка, а вот именно...
7: А почему красный-то?
8: Да, именно красный болгарский перец. Так устроила природа, что действительно красный перец – это продукт, который, в отличие от своих собратьев, там, зеленого и желтого, содержит большее количество аскорбиновой кислоты, то есть витамина С, и больше различных кислот, которые как бы имеют определенные свойства именно компенсации в зимнее время того же витамина С. Поэтому его лучше есть именно в сыром виде. То есть не готовить его термически обрабатывать, а именно в сыром виде.
7: Слушайте, но ведь красный перец вообще не кислый, он сладкий.
8: Да, именно так.
7: А все равно витамин С?
8: Да, потому что мы очень часто путаем с органическими кислотами. То есть смысл в чем? Что в цитрусовых очень много органичных кислот. Лимонная кислота, яблочная, виноградная кислоты, и они создают вкус кислый именно за счет этих кислот. Но вот самого витамина С, к сожалению, очень мало. Вообще витамин С сам по себе, именно природный, настоящий, он не сильно кислый. Да, он не будет давать кислоту. Дают кислоту все органические кислоты. Вот это отличие определенное. Черную смородину можно, опять же, замораживать, использовать ее прямо в чистом. Вот разморозили, кинули в кашу. Даже можно так добавить теплой воды, градусов, допустим, 40-50, да, то есть не кипяток. И сделали такой, настояли морс, и можно такой спокойно использовать. И то же самое с шиповником. Многие заварят его кипятком, да, и там кипятят его каким-то образом. А шиповник достаточно залить тоже такой градусов 60 водой на ночь именно, перед сном, прям вот, чтобы он с 8 там полежал. Да, происходит насыщаемость, но его нужно пить очень аккуратно, особенно для тех людей, у которых есть проблемы с желчным пузырем в виде камней, и потому что шиповник, он желчегонный, или когда есть проблемы там с отсутствием желчного пузыря, он тоже может вызвать определенные забросы, рефлюксы, так скажем, желчи, желудок.
7: Мы заговорили о витаминах, и сейчас перейдем к вопросу, а если заболел, то как питаться?
8: Да.
7: Первое, что происходит, когда ты чувствуешь, что ты что-то подхватил. Мы дома выпиваем вот этот грамм витамина С, да, растворимый.
8: Да.
7: Может быть, это миф устоявшийся, может быть, нет, но мне кажется, нам помогает. Мы выпиваем, и на утро нам легче, и очень часто удается избежать заболевания. То есть это первая профилактическая мера. Не знаю, удивлю вас сейчас или нет. У меня есть один знакомый, приятель уже даже, не просто врач известный. И мы с ним не только записываем эфир, мы общаемся. Нам интересно. И он подагрик. А у меня тоже подагра началась. Он говорит, я тут заметил интересную вещь. Ну, в смысле, что есть, чего не есть. Как только я выпью витамин С, у меня тут же приступ подагры. Я это заметил несколько раз. Я говорю, слушайте, вот, я бы и подумать не могла.
0: Радио России.
5: Посоветуйте, доктор.
7: И действительно, я тоже вспомнила, что как только я вот этот витамин С употреблю, чтобы не заболеть ОРВИ, я, может быть, и не заболеваю ОРВИ, но может начаться приступ подагры. Хотя ни в одном учебнике медицины вы этого не найдете. Вы там найдете белок, пуриновые основания и так далее.
8: Да-да.
7: Какие такие пуриновые основания-то в витамине С? Что происходит?
8: Да, объясню. Состояние подагры – это состояние повышенной мочевой кислоты, мы все знаем, да, в сыворотке. И, по сути, такое закисление организма, потому что мочевая кислота, которая избыточно содержится в сыворотке крови, она как процесс закисляет. Если мы даем большую дозу, это именно в дозе ситуация, то есть если у вас в продукте какое-то будет содержание витамина С, вы это не почувствуете.
7: Да, это точно.
8: А это срабатывает как катализатор, потому что витамин С всасывается очень быстро в кишке, и происходит моментальное его попадание и формирование реакции катализатора. Усиление активности кислоты, и это, знаете, как пусковой механизм. Причем самое интересное, что витамин С, он же мочегонный, и он начинает активно двигать всю эту историю с мочевой кислотой, а почки не успевают фильтровать как бы через себя избыточное количество мочевой кислоты, и сразу происходит выход ее в ткани, в суставы, мышечные системы и так далее. То есть, по сути, как бы мы усиливаем как бы выход, но, к сожалению, усилим вот этот приступ боли. Это то же самое, что, на самом деле, с кофе. Если пить много кофе людям с подагрой, то мы же кофе это тоже мочегонный эффект создаем, да? Увеличивается клубочковая фильтрация за счет кофеина, влияния кофеина. И получается, что происходит быстрая фильтрация, но, к сожалению, мочевая кислота очень сложно выходит из организма, она уходит в состояние вот именно тканей и усиливает болевой синдром. Поэтому что кофе, да, что большая доза витамина С действительно является катализатором для развития вот именно обострения стороны подагры. К сожалению, но в плане помощи, да, если мы не говорим о подагре, говорим о вот именно профилактике вирусных заболеваний, действительно витамин С обладает вот этим неспецифическим иммунным ответом, то есть как бы активизирует вот этот неспецифический иммунный ответ организма, на который вырабатывает организм определенные вот эти как бы клетки, Т-лимфоциты и так далее, которые отвечают за обеззараживание и за вот это состояние антивирусного иммунного ответа. И причем именно вечером человек употребляет, ложится спать, да, потому что именно ночью происходит борьба иммунной системы с тем, что в него попало. Не днем, не утром, а именно ночью.
7: Вот интересно.
8: Потому что ночью, ну, одна из гипотез считается так, что человек, когда спит, у него отключается голова, а голова не мешает работе иммунной системы. Ну, потому что мы знаем очень много заболеваний, где формируется аутоиммунный профиль, да, заболевания. Аутоиммунный профиль очень связан с психикой, это уже доказанная история. Поэтому, как бы, здесь есть взаимосвязь определенная, и, значит, именно ночью происходит действительно максимальная работа иммунной системы организма на обеззараживание. Почему сон очень важен для человека, особенно время с 0 до 4 утра. Это то время, когда вот максимальная активность иммунной системы формируется.
7: Слушайте, прям вижу название книжки. когда не нужна голова. Голова предмет темный, как известно, исследованию не подлежит. Очень классно вы заметили, что иногда нужно ее отключать, правда. Еще один вопрос. Заболели, все-таки не удержал иммунитет, пропустил удар в собственные ворота. Что делать? Я, знаете, что вспоминаю, давно было у меня интервью, и мне эндокринолог одна рассказывала, что вот в этой ситуации очень хороша утка тушеная. Вот прямо она именно сказала, блюдо, утка. Не когда у тебя температура 40, конечно, а когда вот раскручивается все это. Помню, она долго там как-то это объясняла, к сожалению, сейчас не смогу воспроизвести. Я не прошу вас прокомментировать именно утку. Я прошу, чтобы вы рассказали, как питаться человеку, когда он только заболел, еще не сильно болеет, и когда уже там 38-39.
8: Состояние температуры, ну, вообще состояние заболевания, это всегда, конечно, энергозатратный процесс. Почему? Потому что, ну, во-первых, энергообмен, да, усиливается. То есть на поддержание температуры тела, на ответную реакцию необходимо действительно большой выход энергии. Естественно, что этот выход энергии идет и из мышц, и из печени, где запасы есть, да, в виде гликогена. Но они очень быстро заканчиваются, особенно у астеничных людей. И поэтому очень хочется, когда человек заболевает, такой вот очень быстрой энергии. Допустим, горячий бульон, да, горячий чай, сладкий причем даже иногда, с лимоном тем же, да, там сладкий чай с лимоном. Хочется такой вот все-таки несложной, не тяжелой пищи. Потому что организму нужно очень быстрое, достаточное количество энергии и очень быстрое, скажем, всасывания определенных веществ, недолгого переваривания. Потому что любая температура, она снижает функциональную активность пищеварительной системы. Каким образом? То есть замедляется моторика, замедляется эвакуация, замедляется секреторная способность. Да? И поэтому понятно, что не будет хотеться жирных супов там, или сала, когда человека температура, да, уже разворачивается. Скажем так, ранние температуры, там 37-31, да, здесь как бы даже человек, может быть, и не поймет, и он будет есть обычный свой рацион. И, по сути, здесь можно употреблять даже жирные вот типа утки продукты, потому что, ну, утка вообще это жирная даже птица считается, да, и жир вообще, он очень важен, и в онкологии мы часто об этом говорим, но в плане диетологии, да, в онкологическом процессе, что жиры должны быть обязательно, потому что это пролиферация многих клеток, иммунных клеток, и особенно лейкоцитарного звена.
7: Восстановление.
8: Восстановление, абсолютно верно, да. И помните, раньше, давным-давно, сейчас это, конечно, не надо так делать, я просто вспоминаю времена, когда там сметану с пивом, да, использовали, да, такой жирный быстрый продукт, который давал стимуляцию. Вот, но это так, скажем, прошлого. А так, действительно, жиры должны быть, и мы даже с пациентом говорим, что здесь там кусочек сала нужно съесть, здесь жирные сорта рыбы нужно съесть, здесь нерафинированное масло нужно употребить, добавить вечером и так далее. Это обязательно вот при вот таких заболеваниях. Ну и при температуре, вот мы возвращаемся к ОРВИ, да, при легких состояниях температуры, действительно, жир, он важен в рационе. Но когда температура высокая, вот 39-38,5, лихорадка, здесь нужно такую быструю энергию давать.
7: Когда выходишь из болезни? Важный момент. Знаете, я хочу здесь подчеркнуть очень важный момент. Когда человек выходит из высокой температуры, очень часто он получает вот это самое обезвоживание. Ненадолго, но этого может быть достаточно. Вспоминаю, я не могу забыть этот случай, когда у меня дочка еще тогда была маленькая, школьница, у нее было 40, а потом просто резко у нее стало 36,4. Просто резко, вот моментально. Она, конечно, пропотела там до состояния, выжимать можно простыню. И вот она у меня просто берет и падает в обморок на руки. Потом все было хорошо, но это было обезвоживание. Резкое.
8: Очень хорошее наблюдение, как бы из жизни, да, спасибо. Да, я прокомментирую. Конечно же, особенно когда резкие перепады, действительно, это большой выход пота, большой выход жидкости. Через пот очень много теряется действительно жидкости. Если, допустим, у человека 3 дня температура 38-39, да, как, например, было там при ковидах, то это действительно тоже большие потери. И что теряется? Калий, натрий. Теряется прежде всего. Натрий поддерживает онкотическое давление, поддерживает артериальное давление, да, благодаря ему. Если натрий теряется, он теряется с потом, потому что соль, да, выходит, и действительно очень часто именно в нем дефицит. Поэтому, как только человек вышел из болезни, необходимо большой объем жидкости обязательно, даже, может быть, подключить на один день буквально какой-нибудь регидрон, да, где содержатся, в принципе, все эти микроэлементы, буквально одни сутки попить, литр выпить. И обязательно немножечко досаливать пищу или съесть какие-то соленые продукты, чтобы компенсировать фиксировать там эти моменты.
7: Калий, магний, вот те самые электролиты, которые очень-очень нужно восстановить, это бананы.
8: Это курага, бананы, компоты, опять же, да, да.
7: Вот в эти дни вот этот самый наш любимый из сухофруктов прекрасно пойдет, прям такой насыщенный сделать.
8: Согласен абсолютно.
7: Еда вместо солнца. Не могу не задать еще этот вопрос. Солнца мало. И даже те, кто его видят, не все его видят. Они его видят, вот знаете, просто пробежал от дома до работы, от дома до института, от дома до школы. Что нам предлагают? Витамин D. Но это такой, знаете, очень дискутабельный, как сейчас говорят, вопрос. Можно ли его в больших дозах? Кому можно, кому нельзя? Честно говоря, у меня, например, вот сомнение вот, употреблять этот витамин D.
8: Витамин D действительно витамин важный, потому что все-таки у него есть доказательная база с позиции влияния его на иммунную систему. Опять же, на неспецифический иммунный ответ. То есть то, что мы говорим о жирорастворимых витаминах, а это все-таки жир, и действительно жирорастворимые витамины, почему это так и называется, они всасываются только благодаря содержанию жирности в рационе. То есть, если человек выпьет витамин D натощак, условно, он всасываться вряд ли будет. Необходим какой-то прием пищи именно с жирным акцентом для того, чтобы этот витамин всосался. Это относится и к витамину А, и витамину D, и витамину Е, и К, остальных 4 жирорастворимых витамина. Это раз. Второй момент. Касаемо того, что он содержится в продуктах, да, он содержится в жирных продуктах. Печень трески, он содержится в жирных сортах рыбы, он содержится и в сливочном масле, даже в желтке он есть, но понятно, что дозировки его в таких продуктах ограниченное количество и много не съешь. В рационе, конечно, эти продукты желательно, чтобы были, особенно с утра. То есть тот же печень трески съесть, тот же яйцо съесть, да, или жирные сорта рыбы, лучше это утренний продукт, они лучше усваиваются.
7: А в яйце тоже витамин D? В желтке.
8: И в яйце тоже витамин D есть. В желтке именно, да, именно в желтке. Что касается употребления, ну, скажем так, искусственного витамина D, его влияние на систему. Ну, много, конечно, споров по этому поводу, но я могу по себе сказать, я его принимаю там определенные фирмы, ну, потому что я уже где-то года два принимаю, но я смотрю по анализу крови, то есть я сдаю, например, периодически его, смотрю за концентрацией, допустим, причем делаю так, перед началом приема сдаю кровь, через месяца полтора-два обычно сдаю в промежутке.
7: Контроль.
8: Контроль, да, и смотрю, как меняется картина. Ну, действительно, картина меняется как бы в лучшую сторону, и я ощущаю это по состоянию своего организма. Мне лучше вставать утром, у меня больше бодрости. И что самое интересное, что действительно меньше болею вот всякими ОРЗ, ОРВИ. Вот этот факт точно есть. Потому что до этого я не принимал его, я два раза стабильно болел. Честно говоря, последние два года нет.
7: Как вы его употребляете? Во время еды, после?
8: Я принимаю его во время еды, только утром, один раз в день.
7: Капли?
8: Нет, в таблетках принимаю. Дозировка 5000 единиц.
7: Одна таблетка.
8: Одна таблетка, да, во время еды, 5000 единиц. Причем принимаю 5 дней подряд, потом 2 дня отдыхаю, то есть суббота-воскресенье, и потом 5-5-дневку принимаю.
7: Отличная мысль, кстати, отдых.
8: Да.
7: Пусть и печень отдохнет.
8: Это раз, да. Во-вторых, все-таки витамин D – это иммуномодулирующий витамин. Вообще все жирорастворимые витамины, они иммуномодуляторы, такие неспецифические. И почему очень часто ошибка назначать большие дозы. Вот некоторые любят там назначать 10 тысяч, 20. Я вообще тут видел, что 50 тысяч какой-то эндокринолог назначил. Это кошмары просто. И на такую дозу может так организм отреагировать. Со стороны щитовидной железы, со стороны вообще какого-то, ну, я не знаю, там как пойдет ситуация. Может, вообще аутоиммунный процесс какой-то начнется.
7: Может.
8: Как триггер, да,
7: да,
8: потому что это стимуляция. Сильно выраженная. Категорически я против таких состояний. Нет, это вот 1-2 тысячи единиц, это профилактическая доза, 4-5 тысяч единиц, это терапевтическая доза. Ее нужно периодически употреблять, периодически делать перерыв.
7: А сколько вы употребляете? Вы же не весь год?
8: Нет, конечно, не весь год. Я начинаю его употреблять с конца октября и до

0: вообще с назначениями при аутоиммунных заболеваниях особенно.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: До свидания. О здоровом зимнем рационе рассказал гастроэнтеролог и диетолог Национального медицинского центра онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге Артур Степанович Бернацкий. Ссылку на полную видеоверсию сегодняшней беседы и рецепты здоровых блюд вы найдете на моем канале. Посоветуйте, доктор. Так что приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
3: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
2: Гость, заведующий музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
4: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
5: Это что получается? Не уследил за своим питомцем и все, выложи 30 тысяч.
2: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
6: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
7: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
2: Говорим о важном, без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: два села в Харьковской области взяты под контроль российской группировкой «Север». Владимир Путин в ходе разговора с президентом США с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на урегулирование конфликта на Украине. И в субботу днем погода в столичном регионе немного распогодится. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль села Лукашово и Лобановках в Харьковской области, сообщили сегодня в Министерстве обороны. По информации ведомства, сейчас бои ведутся за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черная Харьковской области. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за владение населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и три наземных роботехнических комплекса. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, говорится в сообщении Министерства обороны. Подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки в Доброполе Донецкой Народной Республики освободили еще 82 здания, и в результате ВСУ потеряли более 35 военнослужащих. В населенном пункте Доброполе штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северно-западной частях города, отмечает ведомство. Также подразделения войск центров Доброполя продолжили уничтожать ВСУ на территории шахты Добропольска и сорвали две попытки разблокирования окруженных вражеских подразделений. Кроме того, в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, используемые в интересах ВПК страны, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкяном

0: видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин в ходе общения на полях саммита в Туркмении провел две встречи с Пезешкианом. На одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, рассказал Песков. Также, по словам Пескова, Владимир Путин в ходе разговора с президентом США с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что по инициативе президента США большая часть времени в ходе телефонного разговора лидеров, который состоялся 9 октября, была посвящена именно украинскому регулированию. Напомню, 9 октября президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский конфликт, иранскую проблематику, а также поставки нефтепродуктов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
1: Лидеры двух стран подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки. На этот счет, кстати, уже сделано специальное заявление президентов России и США. Было также выражено удовлетворение функционирующими между странами каналами коммуникации по линии администрации, специальных служб и других профильных ведомств.
0: По словам Ушакова, российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. А по словам вице-премьера Александра Новака, Россия начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. Готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре нарастить их до 500 тысяч тонн, в декабре до 1 миллиона, а в перспективе довести поставки до 3 миллионов тонн в месяц. Администрация Соединенных Штатов выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель приветствовала соглашение о поставках в США дизельного топлива, которое было достигнуто в ходе телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Пока канцлер ФРГ Мерц разоряет Германию санкциями и дорогим СПГ, Трамп занимается реальной политикой, заявила Вайдель в соцсети. В беседе с журналистами в Белом доме в пятницу Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение поставить дизельное топливо на американский рынок.
2: Думаю, вы слышали о нефтяной сделке с Россией. Это очень крупная сделка. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. В нашу страну поступит огромное количество нефти, и в том числе дизельное топливо, которое нам нужно. Так что спасибо ему.
0: Руководитель администрации президента России Максим Орешкин вновь обратил внимание на взаимосвязь, как цифровизация влияет на поведение экономики. На глобальном цифровом форуме, который проходит в Москве, он провел лекцию под названием «Суверенитет в современном цифровом мире». По его словам, наша страна обладает полным пакетом собственных цифровых решений. Экономическую выгоду также приносит и внедрение искусственного интеллекта в сферу здравоохранения.
3: При помощи искусственного интеллекта Москва определила примерно 1% жителей города, тех, кто зарегистрирован на платформе, с высоким риском инсульта, инфаркта в ближайшие 6-12 месяцев. И это привело практически мгновенно к резкому сокращению количества госпитализаций, выездов скорых, потому что проблема была адресована до наступления негативных событий. И что очень важно, это не только сокращение прямых расходов системы здравоохранения, но главное – это сохранение активной жизни человека и его вклада в экономику и социальную сферу.
0: В субботу днем погода в столичном регионе немного распогодится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Минувшей ночью через столичный регион прошел холодный атмосферный фронт, сопровождаемый локальным скоротечным дождем на минимальном термометре не ниже плюс 7-10. Днем же с ростом атмосферного давления распогодится, но максимальная температура не превысит 10-13. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, порывистые показания барометра будут расти и составят 744 миллиметра ртутного столба. Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты идет матч 10-го тура российской премьер-лиги по футболу между Оренбургом и махачкалинским «Динамо». После в начале второго тайма счет 2-0 в пользу оренбуржцев отличились Хорди Томпсон и Джон Паласиас. В эти минуты начался поединок 13-го тура первой лиги по футболу, в котором ленинградец принимает московская «Торпеда». В первом тайме счет 1-0 в пользу автозаводцев. Ранее екатеринбургский «Урал» проиграл столичному «Велесу» 1-2. «СКА» Хабаровск и «КамАЗ» из набережных Челнов разошлись миром 3-3. В эти минуты стартовал матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Челябинским «Трактором» и Новосибирской «Сибирью». В первом периоде счет не открыт. Ранее Владивостокский «Адмирал» был сильнее Тольяттинской «Лады» 4-3 в овертайме. Россиянин Павел Котов не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Шанхае. Он во втором раунде уступил французу Артюру Фису со счетом 3-6, 4-6. Ранее на этой же стадии соревнований Даниил Медведев взял верх над немцем Яном Ленардом Штруфом 4-6, 6, 4, 6, 3. Следующим соперником Медведева будет Далибор Сврчина из Чехии. А на женских соревнованиях в Пекине Мира Андреева вышла в финал. Она в полуфинале была сильнее Никулы Бартуньковой из Чехии 6-2, 6-2. Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл турнир серии «Челленджер Мемориал» Дениса Тена в Казахстане. Второй результат по итогам двух программ показал Глеб Лутфуллин, замкнул тройку сильнейших Петр Гуменник. Ранее на этих же соревнованиях в танцах на льду серебряную награду завоевали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Новосибирский «Сибиряк» обыграл тульский ТЗМС со счетом 4-3 в серии пенальти. В первой встрече 7-го тура чемпионата России по мини-футболу в основное время команды сыграли в ничью 3-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Погода. Во Владивостоке 11 октября ясно, плюс 18, в Хабаровске малооблачно, плюс 15, в Благовещенске пасмурно, плюс 14, в Чите небольшой дождь, плюс 9, в Улан-Удэ малооблачно, плюс 9, в Симферополе ясный, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночи плюс 6, днем плюс 10. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода, температура ночи плюс 9, днем 13 градусов тепла, ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Фестиваль «Зодчество Россия».
1: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
2: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: Андрей Дементьев. Виражи времени.
6: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8 800 222 99 92 и мессенджер 8 925 222 99 92. Звоните, пишите. Гость у нас сегодня интересный. Поэтому сразу хочу его объявить. Это один из самых популярных российских писателей, поэт, драматург, киносценарист, первый заместитель секретаря Союза писателей России, лауреат Государственной премии России. Я думаю, вы уже догадались. Конечно, Юрий Михайлович Поляков. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Юрий Михайлович, у вас так много... ипостаси, мы каждый раз приглашая вас, надеемся, что какой-то общий обзор вы дадите того, что происходит в литературе, в театре, и как еще и хороший публицист, очеркист и общественный деятель, конечно, вы сможете объяснить, что с нами происходит, что будет дальше. Как правило, все, что вы говорите, это всегда находит не только отклик у читателей, но и осуществляется. Ваши прогнозы обычно осуществляются. Здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз.
0: Да, Юрий Михайлович, за последнее время, что мы с вами не виделись, у вас вышла повесть новая, которая, наверное, превратится в роман, называется «Дедушка влюбился». На книжной ярмарке на Красной площади вы ее презентовали, так же, как, по-моему, на Петербургском книжном салоне. Успех был потрясающий, потому что все книги раскупили, и сейчас издательство срочно допечатывает тираж. Название ироничное. Вообще вы всегда, в подтексте вашем всегда есть ирония. Вы это мастерски делаете, и, конечно, «Дедушка влюбился» здесь тоже есть некая ироничность. Хотя мужчины довольны, многие сразу стали покупать, но иногда даже убирают от жен, потому что для жен многие ваши фривольности, вольности описанные неприемлемы. Но вы меня успокоили, вы сказали, что вы сейчас пишете вторую часть, и все встанет на свои места.
1: Да.
0: Давайте начнем с «Дедушки влюбился».
1: Вот. Знаете, я давно этот роман задумал, и давно к нему как-то подбирался. Я даже его начал писать перед ковидом, написал где-то несколько глав, почти 100 страниц, а потом как-то вот я переключился на вот этот свой цикл «Совдетства», и он меня так увлек, и, в общем, читателям очень понравился, издатели тоже говорили: давай, видишь, как народ, так сказать, этот роман ждет твой про «Совдетство». И я написал 4 части.
0: Ну, вы рассчитывали на свое поколение, потому что такое обращение к прошлому все-таки интересно старшему поколению.
1: А на какое поколение, скажем, рассчитывал Шмелев, когда писал «Лето Господне»? А на какое поколение рассчитывал Аксаков Сергей Тимофеевич, когда писал «Семейные хроники»? А на какое поколение рассчитывал Лев Косиль, когда писал «Кондуит и швамбрание»?
0: Но вы меня в угол не загоняйте. Да. Все равно
1: естественно,
0: пионерское наше детство это было давно.
1: Естественно. Конечно, прежде всего для тех, у кого было советское детство. Но дело в том, что сейчас советской эпохой интересуется и молодежь. Я вот на встречах, на презентациях с этим сталкиваюсь. Они говорят: нам очень интересно, мы чувствуем, что нас обманывают, что на самом деле советское время было не таким, как нам пытаются его сейчас подать, там, иногда в учебниках истории, иногда там в каких-то сериалах, в общем-то, написанных людьми, которые понятия не имеют, что такое была советская эпоха и так далее. Вот, так что там разное интересно. Ну, я о совдетстве мы с вами говорили. И в какой-то момент я уже собирался писать пятую часть, последнюю «Совдетство» после «Школьных окон». И вдруг я понял, что вот если я сейчас не вернусь вот к этому роману «Дедушка влюбился», который я начал писать, материал прокиснет. Тут вот есть такое выражение, значит, профессиональное, прокиснет. То есть все, уже к нему вернуться будет трудно. И я все, так сказать, как говорится, отложил и вернулся вот к этому роману. И довольно быстро вот написал эту первую часть, которую действительно презентовал, и действительно она вызвала большой интерес, разные отклики, от таких очень позитивных до раздраженных. Там. Ну, так и должно быть. Вот. Но сейчас я пишу окончание, потому что это, понимаете, как вам сказать, вот совдетство, эти все куски были самостоятельные. То есть их можно читать с любого конца, там, с четвертой, с первой части. А здесь нет, это просто один роман, но оборванный в середине. Причем в самом интересном месте, как все мне говорили на презентации, говорят, слушайте, ну в самом интересном месте. А я говорю, а вы что хотите, чтобы я оборвал в самом неинтересном месте? Это
2: закон жанра.
1: Конечно, да. Профессионализм в этом заключается.
2: Юрий Михайлович, я вас перебью. Вот мне машет режиссер, что очень просит, чтобы вы взяли звонок.
1: Да я слушаю, слушаю.
2: Угу. Да, пожалуйста, включайте.
3: А, да. Меня, да?
2: Да, вас.
3: Так, вот я Олег, я, значит, со Ставрополя. Вы раньше приезжали к нам вот с Бурляевым тогда, вот «Золотой Витязь» тогда. Ставили там и «Чемоданчик» спектакль по-вашему. А не собирались ли вы приехать, чтобы поставить там какие-то там другие по своим романам?
2: Как вас зовут?
3: Рассказом. Меня Олег зовут.
2: Олег, спасибо за звонок. Ну, так срочно нам махали. Мы думали, просто что-то случилось, какой-то ЧП. Юрий Михайлович дойдет до этого. Спасибо.
1: Да. Ну, чтобы не забыть, я сразу хочу сказать, что дело в том, что ставит-то спектакль не автор пьесы или литературной основы, а ставит художественный руководитель театра. И поскольку они все время меняются в театрах, вот раньше там было руководство Ставропольского театра, они меня очень любили, и там, по-моему, 3 или 4 моих спектакля поставили, они шли с большим успехом. Потом поменялось руководство, и как бы интерес пропал. Вот. Хотя я бы с удовольствием увидел на сцене замечательного Ставропольского театра, увидел бы свою вот какую-то пьесу, или там «В ожидании сердца», или там «Ангел влияния», или «Одноклассницу». Вот не «Одноклассница», по-моему, шла у вас, да. Так что, как говорится, скажите вашим театральным деятелям, что вы хотите увидеть Полякова на сцене. Вот. Тогда я с удовольствием приеду на премьеру.
2: Кстати, раз мы заговорили о театре, я хотела вас спросить. Вас с удовольствием ставили московские театры. И вдруг сейчас как-то все сошло немножко на нет. То ли из-за остроты, потому что все проблемы, которые вы поднимаете, они очень острые и злободневные. А вот региональный театр более смелый. Вы больше сейчас идете в региональных театрах, на региональных сценах.
1: Ну, отчасти это так. Отчасти это так. Действительно, время сейчас непростое. И какие-то, в общем-то, мои достаточно смелые сюжетные ходы, они, я понимаю абсолютно, что они для мирного времени. Ну, конечно, когда страна ведет тяжелую, сложнейшую специальную военную операцию, ставить комедию «Чемоданчик», где по сюжету у президента Российской Федерации крадут ядерный чемоданчик, наверное, не ко времени. Поэтому это как-то спектакль...
2: Вы нас не пугаете на сегодняшний момент.
1: Нет, ну это, конечно, фантазия. Там все хорошо, кстати, закончилось. Вот. Россия, я как знаю, всегда победила и победит. Вот. Но есть еще один такой момент, что, понимаете, в Москве ушли или из жизни, или из активной театральной, так сказать, деятельности, ушли те худруки, те режиссеры, с которыми у меня была какая-то, ну, такая творческая, одна творческая группа крови. Мы друг друга понимали. Это, конечно, Александр Ширвин покойный. Вот. Это, конечно, Всеволод Шиловский. Вот. Это, конечно, Вячеслав Шалевич. Вот, они все, к сожалению, ушли. Это Станислав Говорухин, который, кстати,
2: который
1: ставил...
2: Который очень любил, да, с вами работать.
1: Да, мою пьесу очень любил, да. Вот. Или, скажем, отошли от руководства театрами, ну, там, скажем, Морозов, да, который театр армии возглавлял. Вот. Или, так сказать, ну, вообще трагедия с Татьяной Васильевной Дорониной, у которой просто отняли ее театр, который она 30 лет, так сказать, замечательно вела, и там был, так сказать, свой зритель, своя репертуарная политика. Это вообще будет отдельное, как бы, я об этом обязательно напишу, о этом безобразии, о том, что произошло вообще с Амхатом имени Горького, и как поступили с народной артисткой замечательной, художественным руководителем Татьяной Васильевной Дорониной. Вот. А ведь, понимаете, драматург – это человек, который, ну, он должен ощущать, что его пьесу хотят поставить. Потому что роман – это другое дело. Ты написал роман, ты знаешь, вот есть издатель, ты понес и все. Театр – это вообще такой, так сказать, компактный сумасшедший дом, понимаете, где все протекает по непонятным законам, и ты сидишь, пишешь пьесу, потом ты отдаешь в этот сумасшедший дом. Ну, хорошо, если в этом сумасшедшем доме главврач твой товарищ, и он тебя понимает. А если там главврач такой же ненормальный, как сейчас в большинстве театров, понимаете? Вот. Поэтому, честно говоря, я и писать пьесы стал гораздо меньше, потому что, ну, вот. Конечно, самая вот последняя утрата, это Всеволод Николаевич Шиловский. У него в театре шло 5 моих пьес. В 3 из них он играл, в 2 главную, так сказать.
2: Практически роль. На нем все держалось.
1: Да, да, да. И вот только вот буквально неделю... Ну, дней 10 назад, наконец, вот восстановили один из спектаклей, который называется «В ожидании сердца». Вот.
2: Но мне трудно представить этот спектакль без Шиловского.
1: Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, мне тоже было трудно представить, но вот с этой задачей вот новый худрук Петр Орлов, так сказать, справился, и вот народный артист Сергей Казаков, кстати, худрук Пензенского театра, он, в общем-то, я считаю, справился замечательно с этой задачей, и, в общем, театр как-то, этот спектакль как-то по-новому заиграл, там много, так сказать, кстати, замен, вот, так что вот, если кто-то не видел или видел с покойным Всеволодом Николаевичем в главной роли Алапаева, вот, милости просим в театр Шиловского, посмотрите, что теперь, не пожалеете, кстати, 13-го ноября, это будет следующий спектакль идти. Это мой, кстати, настоящий день рождения. Потому что я по паспорту родился 12-го, а на самом деле 13-го.
2: Распечатываете вот, 70 да, лет да, свои. Да, на 71-й год пошли.
1: Нет, уже больше.
2: Я ж 54. Мне казалось, мы только-только отпраздновали 70-летие.
1: Вот, поэтому, да, в провинции идет. Вот сейчас, скажем, в Ярославском ТЮЗе ставят инсценировку «Совдетство». Значит, «Школьные окна».
2: Вот а вы переписываете, сценарий делаете? Или
1: нет, ну, знаете, я, когда из прозы, я все-таки предпочитаю, чтобы кто-то другой делал. И вот сделал инсценировку, замечательный драматург, блистательный. Один, я считаю, лучший современный инсценировщик. Вот, это Владимир Малягин. Вот, он прекрасный. Вот они уже репетируют, уже там даже, так сказать, примерно понятно, что... будет в конце ноября будет премьера. Или, скажем, вот поставили в Новосибирском театре на Советской улице, поставили «Ангел влияния», так сказать, вот мою такую комедию на 3 актеров. Вот тоже премьера в Симферополе, в драматическом театре «В ожидании сердца». Так что ставят и идут.
2: А получается, что в регионах театральная жизнь более бурная, чем в Москве? Потому что в Москве как по напису идет Островский, Булгаков сейчас, еще, ну, все это о той жизни. Вы пишете о нашей, о современной жизни, это очень важно.
1: Вообще современной жизни побаиваются, особенно в Москве. Знаете, близко к начальству, не дай бог кто-то забредет, еще что-то. Мы же с этим столкнулись еще, когда по просьбе Ульянова, покойного, для театра имени Вахтангова написали с Говорухиным пьесу «Контрольный выстрел», которую просто Ульянов побоялся ставить. Сказал, нет, я не буду ставить.
2: Но, тем не менее, он же играл в фильме.
1: Правильно, просто как он сыграл в фильме, он сказал, а теперь напишите пьесу, вот такую же острую и так далее. Мы написали, он говорит, нет, я вас просил острую, а вы написали пьесу такую, которую нельзя ставить. Вот, Захаров тоже отказался, он сказал, да что, вот вы изображаете этого нового русского мерзавца, они у меня на самых дорогих местах сидят, как я буду ставить. Доронина взяла, и вот он там этот спектакль шел почти 20 лет с успехом. Пока там, к сожалению, то они прислали зондеркоманду, так сказать, вот, которая вот весь репертуар Доронинский просто выжгла.
2: Юрий Михайлович, у нас звонки идут. Немножко вас, конечно, перебиваем, но у нас так редко бывает интерактивно. Пусть поговорят наши слушатели. Да, пожалуйста.
4: Юрий, Воронеж. Воронеж – город юбиляр, ему 440 лет. Вы знаете, город красивее, все красивее и красивее день это дня. Но уникальная есть вещь. 30 лет в центре города, рядом с памятником Алексею Васильевичу Кольцову, каждое воскресенье с 12 до 16 часов поет хор. Это ветераны Воронежского русского народного хора. Бесплатно, с двумя баянистами поют русские песни.
2: Юрий, дорогой, в чем вопрос? Мы все-таки ждем вопроса.
4: Вопрос, вы знаете, Воронеж город славный. Кольцов, Никитин. А вот не воспели в Воронеже и не поклонились Алексею Николаевичу Толстому, который воспел Воронеж в романе «Петр Первый». Петра Первого помню.
2: Юрий, вы меня слышите? Вы часто звоните нам, вы очень хороший умный.
4: Юрий Михайлович, как относится Юрий Михайлович к установке памятников великим российским писателям?
2: Спасибо, Юрий, спасибо. Все, мы вас поняли, ваш вопрос.
1: Значит, я вообще очень хорошо отношусь к памятникам, деятелям культуры, заслуженным и писателям. В первую очередь у нас, к сожалению, есть не только там, такие вот, скажем, прогалины, как отсутствие памятника там, Алексею Толстому в Воронеже. Кстати, недавно я приезжал в Воронеж, мы открывали мемориальную доску на доме, где жил мой друг, замечательный прозаик Вячеслав Дегтев, к сожалению, рано ушедший из жизни. Но, например, скажем, вы знаете, что в Москве нет памятника ни Пастернаку, лауреату Нобелевской премии, ни Николаю Лескову, нашему классику. Вот, и как-то никто особенно, как говорит молодежь, не парится по этому поводу.
2: По-моему, Слудкову-Щедрину нет, 200 лет сейчас отмечали.
1: Ну, я думаю, серьезного памятника нет. Бюста есть, так сказать, но серьезного памятника нет. Да и Некрасову, между прочим, только бюстик стоит.
2: Но сейчас юбилей будет.
1: Да.
2: Правда, не совсем
1: вот.
2: 200 лет.
1: Ну, а что, вот был юбилей Карамзина 200 лет. И вместо Карамзина на том месте, где должны были поставить памятник Карамзину, поставили памятник Ростроповичу. Объяснили как? Что на Карамзина денег не нашлось, а на Ростроповича богатые люди скинулись. Ну, это что? Это что, государственная политика в области увековечивания наших гениев? По-моему, это безобразие.
2: Ну, по-моему, у нас сейчас обновление и новые руководители отделов государственной политики при правительстве. Наверное, они люди молодые, и энергии у них хватит, чтобы...
1: Ну, будем надеяться.
2: Да, и потом, наверное, еще и проблема с нашим монументальным искусством, потому что не всегда памятники делают люди молодые, у которых новое видение, другое видение, а дают заказы тем, кто уже, как говорится, на излете, и не те силы, и не та энергия.
1: Ну, и такое бывает, да.
2: Да. Ну вот сейчас поставили памятник Юрию Михайловичу Лужкову. Правда, непонятно, он почему-то вдоль улицы стоит, ни площади, ничего. Ну хорошо, что поставили.
1: Я считаю, что Юрий Михайлович заслужил памятник.
2: На площади. Ну, сейчас вообще, по-моему, такая тенденция. Вроде бы у нас движение наставничества активизируется, но при этом преемственность уходит. Потому что я заметила, вот сейчас были выборы, во многих регионах появились губернаторы новые, и депутаты Думы. И они говорят так, как будто все началось с них. Просто вот они пришли, вот они сделали, они уже все победили, это просто полная индустриализация региона. А кто был до них, кто действительно создал и сделал, даже не вспоминают. И вот такая тенденция, она сейчас
1: стала... Знаете, эта тенденция, она ведь не только в политике, в администрировании, там, она, кстати, и в культуре. Вот есть такая вот тревожная, значит, тенденция. Вот, скажем, театр, да, вот это мне близко, театр. Им руководит, скажем, художественный руководитель, и у него репертуар, который любим, на который ходят, и так далее, и так далее. Вдруг по каким-то причинам приходит новый художественный руководитель. Вот, ну, там, умирают все-таки немолодые люди, там, или уходят по каким-то другим причинам. Ведь с чего начинает он свою работу, этот вот новый руководитель? Это просто болезнью стало. Он убирает из репертуара лучшие, любимые народом постановки предшественника. Понимаете? Ну, вы представляете, вот новый директор завода. И он приходит, и начинается то, что он убирает с конвейера ту продукцию, за счет которого завод жил и развивался. Это нереально. Его просто тут же, так сказать, акционеры выгонят в зашей. Понимаете? А здесь так. И он еще сам ничего приличного не поставил, а уже вот то, что было хорошего, он убрал. Причем я это знаю вот сам как драматург, у меня такая же история была и в Амхате, и имени Горького. Сейчас, к сожалению, эта история, по-моему, так сказать, повторяется, к сожалению, в любимом мной театре сатиры.
2: Я только хотела сказать, да.
1: Где? Мне на всех встречах меня спрашивают, а когда восстановят Homo erectus? Homo erectus, любимый, 20 лет, так сказать, шел народ валом, на него валил, так сказать, ведь обещали же, Герасимов сказал, что его просто обновят, новую редакцию выпустят. Там действительно актеры 20 лет играли, конечно, там нужно было уже что-то делать. Но его нет уже скоро 2 года, нет. Стали выяснять, а что там с декорациями? И декораций вроде уже нет. А почему? Это был любимый спектакль. И в этой ситуации драматургу обратиться некуда. Вот если выпускнику школы на экзамене, так сказать, там, по ЕГЭ поставить не ту оценку, есть комиссия, куда он может прийти и сказать, меня несправедливо. А вот драматург, пьесу которого, которая с успехом шла, без всякого объяснения снимают с репертуара, ему обратиться некуда. Я предлагал еще, когда был председателем общественного совета Министерства культуры, я предлагал создать такую конфликтную комиссию, куда могут обращаться авторы, и там люди выезжают, смотрят спектакль, опрашивают зрителей, замеривают интерес, так сказать, и говорят, нет, ребята, этот спектакль должен идти. Вот нет такой структуры. Вот нашему министру культуры Ольге Любимовой вот неплохо было бы на эту тему, так сказать, озаботиться.
2: Но сейчас обновленный у нас Союз писателей России возглавил Владимир Ростиславович Мединский. И, по-моему, секция драматургов начала работать. И на сайте Союз писателей публикуют пьесы, с которыми можно ознакомиться. И обсуждение проходит.
1: Да, да, это так. Наш совет по драматургии вот выставляет те...
2: А имеете ли вы влияние? Вы-то можете выставлять и обсуждать. А вот дальше как?
1: Понимаете, влияние, какое мы имеем влияние? Это у нас по нашим, как бы, так сказать, всем законам за репертуар отвечает художественный руководитель. Его могут снять с работы за что? За то, что он не выполняет госзаказ, что у него пустые залы, что там еще что-то такое. Вот. Но вмешиваться в репертуар, в принципе, нельзя. Единственное, все чувствовали в последние десятилетия недостаток, как справедливо, Анна, вы сказали, недостаток современной драматургии. Ну, не хотят связываться с современной драматургией. Чернуху вроде как сейчас не своевременно ставить, а другой они не умеют, понимаете? Вот, и тогда, значит, наш президент пошел на беспрецедентный шаг. Он выпустил такое распоряжение, по которому наши театры должны иметь в репертуаре не менее 10% пьес современных драматургов, членов Союза писателей России. Я так полагаю, что, так сказать, как доложил ума ситуации как раз вот Владимир Мединский, я считаю, что это очень своевременно. И сейчас, конечно, худруки немножко напряглись и стали прикидывать, а есть у меня 10%? А Вампилов, нам тоже звонят к нам в совет, скажите, а Вампилов считается современным? Мы ему говорим, вообще Вампилов всегда современен, поскольку он замечательный драматург, но вы учтите, что он утонул более 50 лет назад все-таки. Вот есть и драматурги здравствующие, вот, и весьма актуальные. Я думаю, что потихонечку ситуация будет выправляться, и мы как раз, вот наш совет, он предлагает вот театрам современные пьесы, среди них, кстати, есть очень интересные пьесы о специальной военной операции, вот тематике смежной с этим, и она постепенно как-то прокладывает вот себе дорогу на сцену, хотя у нас таких, знаете, пассивных пацифистов, ну, активные все сбежали, так сказать, а пассивных пацифистов у нас в руководстве театров очень много.
2: У вас хорошая есть фраза. Раньше были народные артисты, а сейчас и народные артисты, как всегда. Вот тут сейчас несколько вопросов. Первый хочу вас спросить. Первый вопрос. В своем произведении «Дедушка влюбился» у вас есть такое слово «полупенс». Вы придумали для героя. Что это значит?
1: Но мой герой, он себя называет полупенцем, он вообще, в общем, коллега наш с вами, он ведущий, телевизионный ведущий на канале, на арт-канале такой гипотетический, значит, арт-канал телевизионный. Культура. Вот, ну, можно узнать, конечно, прототипы, да. Вот, и полупенц – это полупенсионер, то есть по, значит, старым порядкам, по советским порядкам, он уже пенсионер, ему 60 исполнилось. А по новым, так сказать, он их называет буржуинским порядком, ему еще до 65, как говорится, далековато. И вот он себя в шутку называет полупенсом. Вот это такая возрастная категория, народу очень понравилось.
2: Я думаю, зашло, да, что это, да, зашло. Пойдет в народ и пошло. Юрий Михайлович, вот мы начали говорить про обновленный союз писателей и большие надежды, которые все возлагают. Вот тут письмо, все читать не буду, но, тем не менее, главное о том, что часто пишет наш слушательница, часто бываю на Комсомольском проспекте, вижу, как преобразился старинный особняк. Здание принадлежит Союзу писателей России. Даже остановку переименовали. Теперь это называется не Ксенинский переулок, а Союз писателей России. Большие экраны на улице, плитку переложили. Все очень красиво. Решила зайти. Зашла. Портрет Бунина. Выставки, посвященные этому великому писателю. Но мне на плохом русском языке, это вас как члена комиссии по русскому языку касается, мне на плохом русском языке охранник сказал, что никуда нельзя проходить, кроме магазина. Хорошо, что я поняла его язык. А как же встреча с читателем, интересные выставки? И хотелось бы все-таки зайти не только в книжный магазин, но и пообщаться с писателями, и прийти на их выступления. Ну, я думаю, тут просто наша слушательница не знает, что встреча проходит в Доме литераторов. Ну вот то, что на плохом русском языке в Союзе писателей России стоит охранник, говорит, это ужасно.
1: Ну, вы знаете, это, наверное, не к Союзу писателей претензии, что, охранные
2: предприятия.
1: Что у нас охранные предприятия формируются не из, так сказать, коренных жителей России и Москвы, а в основном, так сказать, из трудовых мигрантов. Это, как сказать, это общая государственная проблема, очень серьезная.
2: Говорили, что они должны сдать экзамен по русскому языку.
1: Ну, вы же понимаете, что говорить одно, а сдать другое. Вот. Но действительно, вот в ту часть Союза писателей, ну, где сидит аппарат, туда вход по писательским билетам. Вот. Сейчас выдают такие карточки симпатичные, вот идет обмен билетов, и вот ты прикладываешь, проходишь. А вот в эту часть, ну, где вот как раз проходят встречи, презентации, потому что это не просто книжный магазин, это такое вот пространство, где...
2: Ну, клуб закрытый.
1: Да, да, ну, он открытый как раз. Вот этот книжный, туда свободно
2: можно
1: пройти.
2: Нет, туда, а вообще, станется, вот. С кем-то надо пообщаться, прийти.
1: Нет, ну вот там и проводятся эти встречи, потому что там есть специальный зальчик для этих встреч, вот. А такие как бы публичные мероприятия, они действительно традиционно проходят в Доме литераторов, который сейчас, кстати, тоже переживает реформы, и там тоже есть некоторые проблемы, потому что реформы делал такое опасное, понимаете? Вот, иногда лучше их не начинать. Вот, а если уж ты начал, надо заканчивать. Но, тем не менее, вот Союз писателей действительно стали на Комсомольске больше ходить, и вот этот книжный магазин, он стал таким своего рода вот читательским клубом. Просто надо следить за объявлениями, которые на сайте Союза писателей, и когда там есть мероприятие, там, пожалуйста, проходите, участвуйте.
2: Юрий Михайлович, а действительно, вот я прочла, что совдетство хотели поставить, к сожалению, пока режиссер не нашелся, потому что вас попросили немножко краски изменить, и совдетство не должно быть таким светлым. Немножко. Это действительно так?
1: Да, действительно так. У меня же под заголовок называется «Книга о светлом прошлом».
2: Ага.
1: Да, «Совдетство. Книга о светлом прошлом». Вот. А наш, к сожалению, еще...
2: Это то, о чем мы с вами говорили,
1: да,
2: о преемственности.
1: Да, да, да. Вот. А у нас, к сожалению, еще до сих пор по инерции вот такой идет процесс, к сожалению, часто на государственном уровне вот очернения советского периода, не такой чудовищный, как это было там в 90-е, в нулевые, но тоже достаточно приличный. И вот несколько продюсеров, режиссеров ко мне обращались, я говорю, да, пожалуйста. Ну, дальше они шли искать деньги. А дело в том, что у нас же ведь все кино ставится за казенные деньги. Это же иллюзия, что у нас продюсер, он в банке берет. Нигде он не берет, он берет из казны. Кстати, потом еще и не отчитывается за это. И никто с него, кстати, не спрашивает окупаемости фильма. Фильм проваливается, деньги списываются. Это тоже еще система, которым Министерство культуры, вот этим фондом кино надо бы заняться. Так вот, они шли, там разговаривали. Ну, разные структуры, но все государственные, так или иначе. И им говорили, да, мы знаем, это действительно очень интересная вещь, но вы поговорите с Поляковым, у него уж очень, так сказать, позитивно изображена советская эпоха. Вот пусть он подчернит. Ну, они ко мне приходят, говорят, слушай, ну, подчерни, что тебе стоит. Зато деньги будут. Я говорю, нет. Я дождусь, когда поставят так, как я написал. Я думаю, что я этого дождусь.
2: Конечно, у нашего поколения, мы с вами приблизительно ровесники, я чуть моложе, конечно, у нашего поколения все равно ощущение того, что у нас было светлое детство, и пионерские лагеря, и комсомольские организации, которые вносили какие-то и положительные моменты в нашу жизнь, потому что мы были вместе и многое любили. Поэтому, конечно, это неприятно. Вот еще вопрос по поводу «Осень в переделке» на вашей поэтической книге. Вы через много лет вернулись к поэзии?
1: Нет, дело в том, что «Осень в Переделкине», вот, это, значит, книга, выпущенная издательством «Вече» к моему 70-летию. Это избранное. Это избранное то, что я написал с начала 70-х, и вот фактически там по, значит, 24-й год. Плюс там большое эссе, который называется «Как я был поэтом», где я описываю вот наше поколение, как я ходил в литературу, и, конечно, я там описываю и журнал «Юность», где вот, я дебютировал, так сказать, как прозаик, и, в общем-то, и как поэт публиковался, Андрея Дмитриевича Дементьева, как наставника, так сказать, молодежи и смелого главного редактора. Вот. Но там есть стихи последних лет.
2: Вот. Очень хорошие стихи.
1: Да. Ну, есть лирические, но в основном это все-таки такая политическая и злободневная сатира, в частности, вот есть там стихи, связанные с СВО. Вот я как-то откликаюсь на происходящее. Так что все-таки так иногда меня вот легкокрылая муза по поэзии навещает. Но, конечно, гораздо реже, чем в молодости. Гораздо реже.
2: Тем не менее, книга замечательная. И грустно только, что название «Осень в переделке». Но у вас еще не осень, судя по книге. У нас вопрос.
1: Хорошо, что не зима.
2: Пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня?
2: Вас.
5: Ага, здравствуйте, вот наконец я дождалась. Во-первых, спасибо большое за гостя, мы с ним абсолютно полные ровесники. Недавно читали по радио, он, по-моему, сам читал «Сов детства», часть первая. Ну, просто это что-то было, бальзам для души. Просто про меня прям. Ну, вопрос, у нас последний книжный магазин в городке закрылся.
2: А вы откуда, вы где живете?
5: Новочебоксарск. Вот, там было, можно было посмотреть, пощупать. Вот дедушка влюбился, я купила племяннику по интернету. И все-таки у меня вопрос, ему 45 лет, там ничего такого, просто семьянин, мы там примерный семьянин.
2: Ну, у нас сейчас ценности семейные.
5: Вот, это во-первых. А во-вторых, у меня серьезный вопрос. Вы как думает Юрий Михайлович, государство должно быть отделено от церкви? В его совете, насколько я знаю, есть Шевкунов. И есть опасность реальная, что книжные полочки в библиотеках скоро опустеют. Советская литература полетит оттуда. Вот у меня такой вопрос. Я настроена против этого человека. Что он скажет по этому поводу?
1: Ну, спасибо за вопрос. Значит, что тут несколько вопросов. Ну, в 45 лет уже можно читать «Дедушку влюбился». Вот если бы ему было 44, я бы еще сомневался. Но в 45 лет точно разрешите ему читать. Вот, теперь по поводу, значит, владыки Тихона Шевкунова. Ну, он сам писатель. Он, на мой взгляд, очень образованный и очень такой толерантный, так сказать, человек. Вот, и я думаю, что от него как раз не может исходить, в общем-то, вот это, как бы тенденция вымарывания вот советского, так сказать, прошлого. Он как раз, я, по-моему, очень объективно относится к советскому прошлому. Но то, что такая тенденция есть, списание из библиотечных фондов вот книг, которые выходили при советской власти, вот уже это 60-е и 70-е годы, а я вам хочу сказать, что советская литература по литературному мастерству, по творческому мастерству, она была на очень высоком уровне. Я вам хочу сказать, что рядовой производственный роман, там, про жизнь, так сказать, каких-то заводчан, там, я не знаю, инженеров и так далее, он был написан гораздо лучше, чем лауреаты нынешней премии «Большая книга». Вот чисто как литературное произведение. Вот. И эти книги, конечно, надо сохранять, а не списывать, замещая их вот этими современными подделками, которые читать-то иной раз просто стыдно. Так они плохо написаны, не по-русски. Некоторые писатели русским владеют примерно так же, как вот этот вот, так сказать, дежурный в Союзе писателей, про которого рассказывала вот, значит, наша слушательница. Кстати, я вам хочу сказать, что читал я вот эти главы из «Совдетства» как раз на Радио «Россия».
2: Да.
1: Да, и резонанс действительно был
2: очень, так сказать. Вы у нас любимый гость и автор.
1: Вот. Так что, но то, что закрываются магазины, вот это очень серьезная проблема. Причем она и в Москве.
2: Ну, вы член Книжного союза. Вы член
1: Книжного... Нет, я член этого союза. Там вся проблема в налогообложении. Понимаете, нельзя книжные магазины облагать такими же налогами, как, ну, грубо говоря, точки, где торгуют алкоголем. Понимаете? Это должно быть совершенно особое. Это культурное пространство. Его так надо рассматривать. Книжный магазин – это сегодня читательский клуб. Вот если бы директором был я, была такая рубрика в литературной газете в свое время, вот я бы, будучи большим начальником, первым делом, приезжая в какой-то город, вот первым делом, я бы спрашивал, а сейчас покажите мне ваш книжный магазин. И если такого книжного магазина нет, а я по России много езжу, и городов, где 50, а то и 100 тысяч населения, и где нет книжного магазина, уже очень много. И вот я бы, так сказать, тут же бы, значит, объявлял городоначальнику о неполном служебном соответствии, который снимал это, так сказать, этот выговор только после того, как восстанавливался книжный магазин. Но по-другому у нас в России нельзя, понимаете? Конечно, лучше отдать книжный магазин под, так сказать, я не знаю...
2: продуктовую лавку. Юрий Михайлович, у нас звонок.
1: Да.
6: Приморский край беспокоит.
2: Да, да, здравствуйте.
6: Расскажите, пожалуйста, где вы учились, чтобы стать писателем? И необходимо ли это сейчас сделать? И если обучиться необходимо, то только ли в Москве это Лицинский или вот в Приморском крае, например, в столице Владивостоке есть, если вы знаете? И еще, можно ли человеку, вот, которому уже под 60, наверное, поздно учиться, очно или заочно, там платно, бесплатно, но ему, он золотой медалист, еще в школе советовали, что у него есть дар писательский, поступать в Москву. Ну, естественно, далеко не
2: поехал. Спасибо. Вопрос. Это все вопросы или еще у вас есть? Понятно. Сейчас у нас мало времени, Юрий Михайлович ответит. Давайте быстро.
6: Вопрос еще.
2: Какой у вас вопрос?
6: Значит, сейчас вот он хотел бы о своей жизни написать.
2: Он уже написал, да.
6: Но это не я, это он. Да, под 60 лет. Но еще проблемы со зрением у него. Вот должны ли ему выделить, допустим, в издательстве человека?
2: Простите, простите, я вас перебью. Давайте пусть Юрий Михайлович ответит. Мы поняли ваши вопросы.
1: Значит, что я вам хочу сказать? Что, в общем-то, начать писательскую работу никогда не поздно. Если есть человеку что сказать, и у него есть литературный дар, есть случаи, когда люди поздно этим занимались, тем не менее создавали интересные какие-то произведения. Вот, значит, во всех крупных городах есть литературное объединение, где вот эти азы значит, литературного мастерства можно получить. Надо только посмотреть, кто ведет. Чтобы это был не литературный проходимец, а это был серьезный писатель с авторитетом, с хорошими книгами и так далее. Вот. Выделит ли издательство какого-то человека? Я думаю, что сейчас издательство ничего вам не выделит. Это нужно будет как бы помогать, если там со зрением.
2: Но если человек талантливый, да, то, да, конечно, но... подключится.
1: Ну вот Островскому выделили. Но это была советская власть.
2: Кстати, Юрий Михайлович, я не знаю, вы едете, нет, как раз готовится конференция «Союз писателей» во Владивостоке в ближайшее время. Так что, наверное, это будет объявлено в городе, и можно будет обратиться.
1: Да.
2: Хотя отделение «Союз писателей» есть во Владивостоке.
1: Да. Нет, можно, не обязательно в Москву для этого ехать. Вот, можно и у себя. Главное, хорошее литобъединение, литстудию найти.
2: Кстати, мы заговорили о выездных заседаниях «Союз писателей». Вы, по-моему, недавно были в Махачкале.
1: Да.
2: И вообще вы очень много ездите. Несколько слов скажите, у нас время заканчивается.
1: Ну, в Махачкале был фестиваль, книжный фестиваль «Читающая Россия». Вот. Ну, народу, к сожалению, было мало. Я считаю, что это серьезная недоработка Роспечати, которая организовывает это дело, потому что потратить деньги – это одно, и отчитаться, а организовать, значит, людей, чтобы они пришли, послушали, купили книги, для этого надо работать. Так что...
2: Но должен быть еще интерес к русскоязычной литературе.
1: Он есть, но дело в том, что я спрашивал в городе, просто не знают. Не знаю, что в городе идет книжный фестиваль.
2: Юрий Михайлович, вы себе верны. Роспечать, да, надо
1: покритиковать.
2: Роспечать –
1: это организация, которой надо над собой работать, пока над ней не стали работать старшие товарищи.
2: Значит, Юрий Михайлович, вот тут женщина спрашивала, в 44 года можно ли читать ваши книги? Дедушка влюбился. Вы сказали, что только 45. У Юрия Михайловича семья – это главное. Я вот даже выписала цитату из книги «Дедушка влюбился». «Семья для того и нужна, чтобы от грехов отдыхать». Так что, я думаю...
1: Но это там... Я хочу сказать, что она, конечно, «Дедушка влюбился», она, конечно, озорная, она, конечно, полемическая. Она как бы вот на грани дозволенного, но вот погодите делать выводы, пока не дочитаете вторую часть, где вот будет развязка. И вы, дочитав вторую часть, вы поймете, что я как раз сторонник и даже, можно сказать, ярый адепт моногамного брака. Другое дело, что за моногамный брак можно бороться разными способами.
2: Спасибо. Я думаю, вы успокоили нашу слушательницу. Вот еще вопрос. Почему не говорят о журналистах, которые чернят наше советское прошлое, а вы все говорите о писателях? Но писатели – это крупнее просто.
1: Ну, понимаете, ну, журналисты, писатели – это вообще как бы сообщающиеся профессии. Понимаете, там, например, такой великий писатель 20 века, как Маркес, он кем был больше, прозаиком или журналистом? Наверное, в равной степени. Или Симонов. Кем он был? Поэтом, прозаиком или журналистом? Вот, в равной степени. Поэтому, конечно, тон задавали прежде всего журналисты. Вот. И, к сожалению, сейчас я даже разговариваю вот с теми людьми, которые в свое время несли полный вздор о советской власти, и сейчас они говорят, ну что делать, я тогда так думал. Я говорю, а прежде чем так думать, чем почитать и выяснить, можно было? Вот. Оказывается, можно, но не делали это.
2: Юрий Михайлович, у нас остается одна минута. Как долго ждать продолжения «Дедушки влюбился»? Потому что, конечно, самую бурную реакцию сейчас вызвал этот ваш новый роман.
1: Вот. Но я вам хочу сказать, что я делаю все, что от меня зависит, чтобы успеть к книжной ярмарке на Красной площади. Это первая неделя июня следующего года. Вот, чтобы представить... Ну, а там как пойдет. Но, надеюсь, нас все-таки вот воспитывали, Анна, тебя и меня, партией комсомол. Мы умеем сосредоточиться, умеем поставить перед собой задачи и ее решить. Надеюсь, я вас не подведу, дорогие читатели и слушатели Радио России.
2: Спасибо, Юрий Михайлович. Хочу напомнить, что у нас в гостях был один из самых популярных и читаемых наших российских писателей, поэт, драматург, лауреат государственной премии России, чем я очень горжусь, объявляет, потому что это заслуженная премия, Юрий Михайлович Поляков. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Программу вела журналист Анна Пугач-Дементьева.
7: Никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого грусть свою скомкав, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участия, даже если...

0: Радио России. Пернатые хищники Кавказа.
1: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
0: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 19.10 по времени Горно-Алтайска. Разное время. Информационно-интерактивный канал о жизни страны.
2: Каждый день мы говорим о том, что волнует каждого из нас.
3: И пусть время у нас разное, проблемы и радости одни на всех.
0: От горячих новостей до неожиданных фактов. От серьезных вопросов до легких тем.
4: Там такой аромат, и я думаю, о боже.
5: Яблоки — это же не только сами яблоки, это же еще огромное количество всяких продуктов из них делается.
3: Это само собой.
5: И я просто сегодня не обедал.
0: Здесь актуальные события соседствуют с общением со слушателями, а ваши вопросы находят ответы.
4: Какой же может быть голос другой?
3: Ну да, мы все на радио, люди, в отличие от телевидения, очень скромные.
0: Разное время. В нашем эфире с понедельника по пятницу в 16.10 по Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске в ходе активных боевых действий группировка «Север» взяла под контроль поселки Лукашево и Лобановка Харьковской области. США могут дать дополнительные разъяснения по поводу договоренности о поставках российского дизельного топлива. Ветреный и прохладный будет суббота в столичном регионе. Далее подробнее. Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. В кольце окружения в ходе активных боевых действий группировки войск «Север» взяты под контроль поселки Лукашево и Лобановка Харьковской области. Подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки в Доброполе Донецкой Народной Республики освободили еще 82 здания. ВСУ потеряли более 35 военнослужащих, сообщает Министерство обороны. В Доброполе штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города, отмечает ведомство. Подразделения «Центр» продолжили уничтожать ВСУ на территории шахты «Добропольская» и сорвали две попытки разблокирования окруженных вражеских подразделений. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всей линии боевого соприкосновения составили 1455 военных. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки поражены объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения. Также удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 151 районе. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили два реактивных снаряда системы «Хаймарс» и 725 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. США могут дать дополнительные разъяснения по поводу договоренности о поставках российского дизельного топлива. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, отвечая на вопрос, были ли уступки со стороны Вашингтона и в обмен на что Россия согласилась поставлять топливо. По словам Ушакова, российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. По словам вице-премьера российского правительства Александра Новака, Россия начинает

0: Снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков, готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре нарастить их до 500 тысяч тонн, в декабре до 1 миллиона, а в перспективе довести поставки до 3 миллионов тонн в месяц. Администрация Соединенных Штатов выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Ушаков также сообщил, что лидеры в ходе телефонного разговора обсудили и украинское регулирование.
1: Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин подробно рассказал о предпринимаемых нами мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта. Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши вооруженные силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед. При этом Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность политико-дипломатическому регулированию, нацеленному на достижение долгосрочного устойчивого мира.
0: Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа сообщил, что президент России с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что по инициативе президента США большая часть времени в ходе телефонного разговора лидеров была посвящена именно украинскому урегулированию. Ранее Песков подтвердил возможный приезд в Россию спецпосла президента США Стива Уиткофа и предпринимателя Джареда Кушнера. Портал Axios со ссылкой на американского чиновника утверждает, что Уиткоф и Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе. Финансирование Киева стало для канцлера ФРГ Мерца более приоритетной задачей, чем благополучие немецких граждан, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тина Круппола в соцсети. Политик призвал к мирному урегулированию конфликтов и потребовал перенаправить государственные средства на внутренние нужды, включая отмену закона об энергетике зданий и меры социальной поддержки. Ранее в Кремле отмечали, что считают поставки вооружений Украине. Они мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Там подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Поветренно и прохладно будет суббота в столичном регионе. Накануне вечером к мегаполису подошел очередной атмосферный фронт, который принес новую порцию осадков и понижение температуры. Сегодня столбик термометра едва дотянется до плюс 12. Из-за порывистого ветра до вечера в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности. А вот какой погода будет в мегаполисе завтра, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Большая часть воскресенья будет, в принципе, такой достаточно комфортной, облачно, с просветами. Если и пройдет небольшой дождь, то только преимущественно вечерние часы, и то очень слабой интенсивности и локально. Днем можно смело рассчитывать на 12-15 умеренного, но достаточно такого комфортного тепла.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Оренбург обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 4-0 в матче 10-го тура российской премьер-лиги по футболу. Дубль оформил Хорди Томпсон. По разу отличились Джон Паласиос и Гидеон Гузина. В эти минуты идет поединок 13-го тура первой лиги по футболу между ленинградцем и московским «Торпедо». Во втором тайме впереди автозаводцы со счетом 2-0. Ранее екатеринбургский «Урал» проиграл столичному «Велесу» 1-2, с Кахабаровской «КамАЗ» из Набережных Челнов разошлись миром 3-3. В эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между Челябинским «Трактором» и Новосибирской «Сибирью». Во втором периоде счет 2-0 в пользу сибиряков. А в поединке между казахстанским «Борисом» и омским «Авангардом» После первого периода равенство 1-1. Ранее владивостокский «Адмирал» был сильнее тольяттинской «Лады» 4-3 в овертайме. Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл турнир серии «Челленджер» «Мемориал» Дениса Тена в Алма-Ате. Второе место занял Глеб Лутфуллин, третье – Петр Гуменник. Ранее на этих же соревнованиях в танцах на льду серебряную награду завоевали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В эти минуты начался матч регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги ВТБ между екатеринбургским «Уралмашем» и пермской «Пармой». В первой четверти счет 15-10 в пользу «Уралмаша». Югорский «Газпром Югра» взял верх над Норильском со счетом 8-2 в первом матче седьмого тура чемпионата России по мини-футболу и лидирует в первенстве. В других встречах дня «Сургут» был сильнее иркутского «Ираэра» 3-2, а новосибирский «Сибиряк» победил тульский «ТЗМС» 4-3 в серии пенальти. В основное время команды разошлись миром 3-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 15. В Твери небольшой дождь, плюс 11. В Ярославле небольшой дождь, 10 градусов тепла. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 16. В Липецке переменная облачность, плюс 16. В Воронеже малооблачно, плюс 17. В Смоленске дождь и 13 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 6, днем плюс 10. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 9, днем 13 градусов тепла, ветер южный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Охота на гуся. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Есть у охотников поговорка, вот я ей пользуюсь постоянно. Чем хуже погода, тем лучше охота. Потому что гусь действительно очень осторожная птица.
0: Гость выпуска – зоолог, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
4: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было, или они только-только появились?
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Координаты вы слышите в эфире Радио России, чуть позже их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Наш сегодняшний гость – журналист, ведущая интернет-ресурса, одноименный ресурс Анастасия Кашеварова. Мы с Настей знакомы довольно давно, работали вместе в газете «Известия». Материалы ее жесткие, аргументированные. Неизменно они строились и строятся на темах, которые многие хотят обойти. Фигуранты этих материалов тоже не всегда в восторге от повышенного внимания к их персонам в этом контексте. Настя, здравствуй.
8: Здравствуй, Алексей. Приветствую всех ваших жителей.
7: Ты знаешь, ты по своей натуре для меня всегда защитник, правдоруб. И на этих направлениях ты работаешь неизменно, несмотря ни на какие сложности. И вряд ли это когда-нибудь изменится. Это твое направление. И посты на твоих интернет-ресурсах, напомню, они называются, именно так и называются, одноименные, Анастасия Кашеварова, они жесткие, проблемные и убедительные еще и потому, что все эти публикации подвергнуты, я это знаю просто по нашей работе, вижу, потому как это делаешь, ты неизменно делаешь, они подвергнуты четкой проверке, есть такой журналистский термин, факт-чекинг, у тебя с этим неизменно все четко и на высоте, проверка фактов осуществлена. Так вот, тема, которую я сегодня хочу поднять, она животрепещущая, и тема, может быть, даже темы, и Анастасия Кашеварова, сегодняшняя наша гостья, уделяет немало внимания. В первую очередь, это женщина и война. Только поговорим мы на эту тему не в контексте женщин, работающих на фронте, помогающих фронту, женщинах-волонтерах, женщинах, ждущих с фронта сыновей, мужей, отцов и братьев, а о тех, кто наживается на фронтовиках, о том, кто, переступив, в общем, все формы доступной человеческой, социальной морали, идет на преступление, на ложь, обман, мошенничество. И мы попробуем не только разобраться в этом явлении, но и защитить тех, кто сам еще недавно стоял или стоит в рядах защитников, но и при этом оказывается беззащитен перед теми, даже и определение это дать сложно. Мы разберем это явление и попробуем дать советы, как себя вести в подобных ситуациях. И дополнительным поводом для нашей беседы стал видеорепортаж, недавно размещенный на ресурсе Анастасии Кашеваровой. Сюжет, запечатлевший попытку воровства денег у фронтовика. Сюжет обычным вечером в обычном городском парке. Мы к нему еще подойдем, но начнем немножко с другого. Начнем мы с этого феномена, если так можно выразиться, который обозначен как «черные вдовы». Вот я хотел бы, чтобы ты подробно рассказала, потому что, как мне кажется, именно «Женщины и война», именно в том контексте, про который я начал сегодня говорить, эта тема у тебя и стартовала.
8: Ты знаешь, эту тему я с 2022 года веду, но она у меня изначально была как... Знаешь, когда ребята приезжают на фронтовые вот эти территории, и там остались от СБУ очень многие женщины, так сказать, они низкой социальной ответственности, и они работали на СБУ, работали на врага. Ребята наши ДВКР, они вскрывали эти ячейки, и у нас же в нашем представлении, что если женщина с низкой социальной ответственностью, она что-то от мужчины хочет, она либо работает на врага, вот, либо вот просто там падшая женщина. Далее у меня, я как-то приехала к моему боевому товарищу Аиду, и он мне рассказал такую историю. Он говорит, возле тебя боец сидит, вот только что я его спас. И мы узнаем, что он познакомился, значит, в соцсетях с девушкой, переписывался. Ну, а ребята на войне, особенно молодые, им хочется каких-то положительных эмоций, вот это чувство влюбленности, любви, потому что это спасает. Это благородное чувство, с которым ты идешь на боевое задание, оно дает тебе силы сохранить себя, силы выстоять. И, естественно, мальчишки, они не всегда видят, что ими просто пользуются. И вот он наткнулся на такую девушку, он даже женился на ней, потому что она сказала, что у нее, значит, после там встречи от него ребенок. А мы потом вот так вот сидели, высчитали, оказалось, что что-то нахимично с датами встреч и датой рождения ребенка. Потом оказалось, что он воспитывал не своего ребенка, что эта женщина была уже один раз замужем за парнем тоже СВОшником, она его бросила, ободрала до нитки, бросила, развелась, и он теперь у нее следующий. После того, как я вкратце одну из историй опубликовала, у меня просто вал на почте писем от бывших жен, от матерей, от самих парней, что да, нас начали кидать на деньги, а у нас здесь, значит, знакомые ребята попались так, что они не были женаты, а тут они оказались задним числом женаты. И мы поняли, что это началось формирование такой преступной группы. Сначала это были одиночки, такие женщины, которые... вынюхивали, пронюхивали, что за гибель у нас... Почему черные вдовы, да? Потому что они обманным путем, то есть либо женят на себе, либо они в алкогольном опьянении, либо дурят им голову, говорят, что они беременные. И потом, естественно, там получают выплаты гибели. И в основном они выбирают себе не тыловых, да, там, не повар, так какой-то, не водитель в тылу, они выбирают именно штурмовиков. А штурмовики — это ребята, они как танки, да, что у танка на поле боя жизнь короткая, так и у ребят здесь раз на раз не приходится, как Господь сегодня распорядится, как его смекалка, как обманет враг, не обманет. То есть это слишком рисковая профессия.
7: А получается, что они наименее защищены психологически, да, в контексте мошенниц таких?
8: Они, во-первых, и психологически защищены менее, и они постоянно рискуют свою жизнь, потому что они в штурмовых группах. Это штурморазведчики, да, это ребята, которые на самые ЛБС идут, то есть у них очень опасные задания все боевые. И они выбирают, женщины стать выбирать именно таких мужчин. А потом, оказывается, сформировались уже целые ОПГ, я уже разговаривала с нашими силовиками, они мне все это подтверждали. Я им тоже перекидывала данные какие-то. Ребята, вот здесь вот очень странная информация мне пришла, проверьте. И потом мы даже взаимодействовали с некоторыми подразделениями, воинскими частями. Тоже командиры есть, которые хотят сохранить своих бойцов, потому что приходят... Вот пришел, вот мне недавно одна женщина, она работает в одном из подразделений, рассказывала, пришли ребята, двое, они не были, ну, то есть женаты. Они приходят и говорят, нас женили. Их напоили, к куда-то там свозили, привезли документы, они подписали, оказалось, что они уже женаты, у них там жены, им по 20, женам по 50. И карточек, они приехали без карточек, то есть и банковские карты забрали, и женили их. И вот подразделение с этим совсем разбирается. То есть есть те уже, которые командиры, они все знают, они сразу передают эти данные и ловят этих черных вдов и черных рекрутеров, которые работают в связке с этими черными вдовами. То есть у нас как система наша силовая, правоохранительная и внутренняя система Министерства обороны, оно с этим борется. Но там, где большие деньги, выплаты за контракты, за ранения, всегда будут эти мошенники. И здесь еще очень сложно иной раз доказать, что это черная вдова. Потому что есть момент такой, что он сам на ней женился. Вот он сам. Есть, например, у меня ситуация одна, когда развелся со своей женой и женился на женщине, с которой просто пил. Вот она в Горловке живет, а он там служил. И он вместе с ней пьет. Она его стала обрабатывать. Мы на нее навели там справки, узнали, что у нее было уже вот два таких бойца. Также она с ними гуляла, кутила, обработала их. Они погибли, но она получила за одного 7 миллионов и за другого там порядка 10, по-моему. Есть у меня еще одна ситуация, но она вообще, вот она просто вот, знаешь, она прям вот какая-то античеловеческая, антисемейная даже. Мне пишет женщина, она разошлась со своим мужем, у них двое детей. И он пошел на СВО. Пошел на СВО, во время СВО опять встретил какую-то женщину, расписался с ней, там удочерил ее детей и усыновил. И он погибает на фронте. Начинает она узнавать про эту женщину. Эту женщину он знал неделю. Вот он ее неделю знал и с ней расписался. Да? Ну, возможно, это любовь. Да, кто скажет, что нет. Но дело в том, что вот как у нас закон на это реагирует. Эта женщина получает выплаты. Дети, которых он усыновил за короткий срок, дал им свою фамилию, дал им свое отчество. Причем дети не трех месяцев, не четырех месяцев, а вполне уже взрослые дети, но несовершеннолетние. Он усыновляет их, дает им свою фамилию, свое отчество. И эти дети имеют право на выплаты, и она имеет право на выплаты. А семья, которая у него была до этого, жена и двое детей, не имеют права на выплаты. Почему? Потому что жена уже бывшая, а дети уже совершеннолетние. И даже совершеннолетняя девочка, которую он, у нее много детей было, он ее усыновил, но из-за того, что она студентка, она получила выплаты. Не родная его дочь. Родные дети не получили ничего.
9: Да, но здесь все-таки все подстраивается под закон, опять-таки, да? То есть получается, что в итоге все это закон. С точки зрения морали, наверное, это неправильно, да, но с точки зрения закона получается, что чисто.
8: Да, но у нас получается так, что закон у нас настолько несовершенен. Мы вот, ты не можешь доказать иной раз, что это черная вдова, хотя все моральные, да, вот, то есть все понимают, что это черная вдова, все понимают, что она надурила. Но тяжело очень доказать, если там не было факта измены, да, не было факта того, что он под влиянием это сделал. Это очень тяжело, вот этот мошеннический посыл. Но у нас закон не защищает совершеннолетних детей, то есть родных детей он не защищает. Они самые последние в очереди наследования у нас.
9: Насколько эти истории, ты привела две, это такие наиболее яркие, я помню, я читал, ты их описывал довольно подробно, ими занималась, напомню, ресурсы Анастасия Кашеварова, посмотрите в интернете, там очень много на эту тему пишется. Вот насколько это массовое явление? То есть ты на связи со многими регионами нашей страны, много случаев рассматриваешь самых разных. Вот то, что касается черных вдов, насколько это явление масштабное?
8: Вот смотри, я просто забиваю у себя в почте сейчас черные вдовы. Вот у меня за сентябрь 23 письма новых. И вот я листаю вниз, сентябрь, вот уже август пошел. То есть вот черные вдовы, просто черные вдовы. Если забивать еще кредит в почту, там еще дополнительно, потому что люди иной раз пишут не про черных вдов, а пишут, что вот на него незаконно там взяла женщина кредит, он ей там деньги дал, она его обдурила. То есть вот этого мошенничества в месяц мне приходит порядка там 100-150 писем. И эти все истории, они новые. Это настолько повальное мошенничество.
7: Ну вот если мы вообще берем этот женский контекст, черные вдовы – это то направление, с которого мы начали, и ты давно этим занимаешься, это уже, в общем, история серьезная. И есть какие-то, то что перспективы, какие-то подвижки в этом направлении? Ну, правоохранительные органы к этому присоединились. Я думаю, вот ты рассказываешь, что и подразделения, в которых сами бойцы служат, те, которые попадают в подобного рода ситуации. Может быть, какая-то динамика прослеживается, что их становится меньше, раскрываемость подобного рода преступлений выше становится? Или все равно наивность человеческая, ну, действительно, требовать от людей с передовой именно постоянной концентрации еще и в тылу, наверное, сложно. Поэтому вот как ты сейчас описываешь ситуацию?
8: Смотри, когда я начинала ее, когда я первый раз об этом написала, мне сказали, что это единичный случай, зачем ты дискредитируешь. Вот благодаря таким коллегам-журналистам, вот как ты, мы эту тему педалировали, поднимали. И нас поддержали правоохранительные органы, силовики, нас поддержали военные, которые с этим сталкиваются, нас поддержали семьи бойцов, которые, собственно, сталкиваются с тем, что выплаты погибели уходят непонятным людям, которых вообще никогда в жизни в их семье не было. После этого, естественно, все больше и больше работать стали внутри замполиты, и ДВКР, и наши там военно-следственные отделы, и гражданские органы власти. Но, естественно, и мошенники стали обучаться.
7: Это был мой следующий вопрос. Да, наверное, формы приобретают более изысканные. Вряд ли такое, знаешь, перевоспитание тотальное наступило. И как это выглядит?
8: Да, они уже перестали, например, да, там, такие браки заключать прям уж явные. Прям вот, чтобы подставные были, они стали втираться больше в доверие. И, ты знаешь, есть даже такой момент, вот эти ОПГ, они стали уже прорастать иной раз внутри. Вот ловили уже такие ОПГ, когда, например, в сотрудничестве с кем-то из военкомата, в сотрудничестве с кем-то из военных. То есть я не могу об этом говорить, называть, да, там фамилии, но у нас ребята уже ФСБшники задерживали таких, уже публиковались эти все отчеты, естественно, без фамилии, но что вот накрыли там банду. И в этой банде были уже люди, кто-то при погонах, кто-то в ЗАГСе работал. То есть они становятся, их схемы становятся все сложнее, и становятся уже не только вот мошенники средней руки там, или просто какая-то веселая бабенка, можно так сказать, а когда это уже представители власти.
7: То есть кто пытается наложить лапу именно на боевые, на выплаты, на все вот эти финансовые истории?
8: Да, то есть это уже становится прямо организованные преступные сообщества. И с этим, конечно, и Министерство обороны бьется. Они всегда отдать им должное. Я сообщаю там знакомым, вот всегда они берут, проверяют все это, пишут запросы, передают контрразведки, все это. Наши органы, они работают, но они, честно сказать, они завалены этой работой, потому что помимо этого есть еще и другое. И здесь самое важное, чтобы наши ребята сами понимали, что их разводят на деньги.
7: Да, вот скажи, пожалуйста, вот все-таки самое главное, что бы ты хотела выделить во всем этом деле, как от этого должны быть люди защищены? Вот, пожалуйста, вот максимально подробно, это в контексте вдов мы пока говорим, вот этих мошенниц, втирающихся в доверие, сковывающих себя узами брака и выстраивающих весьма завуалированные схемы. Вот скажи, пожалуйста, что должны люди предпринимать? Люди, пришедшие с фронта или пришедшие на побывку, приехавшие в отпуск, как они должны действовать в подобного рода ситуациях?
8: Я скажу первое, что мы с некоторыми моими товарищами, которые как главы подразделений, как замполиты у себя, мы применили одну схему. Они не отпускали ребят, если к ним, значит, приезжала не жена и не женщина, с которой они там встречаются достаточно длительное время. То есть вот эти все похождения – полный запрет, потому что это, а, безопасность твоя, ты не знаешь, кто перед тобой, может быть, это агент СБУ, б, это может быть всякие заболевания, в, это может быть черные вдовы или мальвинки, как там по-другому их, не их называют, а вот распространенные, именно тоже с низкой социальной ответственностью, которые деньги выманивают у пацанов. Первое, это работа, конечно, замполитов, это работа командиров, которые должны следить за обликом своих бойцов. Второе, вот сейчас, например, расширили полномочия, вот сегодня, да, военной полиции. Военная полиция может сейчас и в отношении совершенных преступлений к военным разбираться, да, и следить за порядком, и... То есть у них больше полномочий, и здесь, я думаю, это очень хорошо, потому что ребята иной раз, когда находятся в отпуске, они попадают, ну, они же все немножко вот в эмоциональном нестабильном состоянии, и они могут там где-то выпить и деньги все отдать, где-то выпить, пойти подраться, где-то там или еще что-то. Понятное дело, что у них психика страдает. И здесь, конечно, важно, чтобы семья правильно принимала, да, и чтобы у бойца не терялась вот эта связь с родными, с родственниками, там, второй, третьей линии, с друзьями, потому что, когда он запирается сам в себе, он становится жертвой сразу, жертвой этих мошенников. Поэтому вот эти родственные связи, семейные связи, естественно, там, чтобы люди сами видели, если видите, что бойцу нужна помощь, лучше вот как ребята эти сделали, отогнали на видео вот эту женщину, которая пыталась перевести с телефона себе деньги.
7: Давайте прервемся на музыку. Сегодняшняя музыка – это выбор нашей гости Анастасии Кашеваровой, журналиста, ведущего одноименных интернет-ресурсов. Музыка, Настя, что будет звучать?
8: Ты знаешь, очень часто слушаю кино «Невеселая песня моя».
7: Давайте послушаем.

0: Это была песня в исполнении группы «Кино», песня «Невеселая», песня «Моя». Наш гость ее сегодня предложила поставить. Анастасия Кашеварова, ведущая одноименных интернет-ресурсов. Занимается она, я бы сказал, проблематикой специальной военной операции. И тема наша сегодняшняя женщина. Женщина, связанная не боевыми действиями, не гуманитарной помощью, а направившая свои силы на то, чтобы обдирать, обманывать участников специальной военной операции, обдирать фронтовиков. Тема сложная, и давно ее хотел поднять, и мы поговорили вот о «Черных вдовах», а сейчас главный повод, благодаря которому я решил, что с Настей надо связаться и обсудить, это пост, который возник на ее канале, видео. Вначале я прочитаю часть описания к этому посту. «Как бесстыжие нахалки обдирают участников специальной военной операции». Ребята зафиксировали на видео, как сидящего на лавочке бойца пытаются развести некая мадам, у которой оказались еще какие-то корочки при себе. Корочки, объясняю, удостоверение. История такая. Сидел мужчина в военной форме, к нему подошла мадам, стала что-то у него просить. Он не звал никого на помощь, ничего ни у кого не просил. Тихонько выпивал. Она сама к нему подошла и стала что-то впаривать. Он зачем-то дал ей свой телефон, и она стала лазить. Предполагаю, что пыталась через приложение банковское перевести себе деньги. В комментариях у этих ребят эта мадам объявилась и писала всякую чушь, что хотела помочь. Но все объяснения ничтожны, так как военный никого о помощи не просил, и она подошла сама. Когда ребята, видящие все, что это разводка, уже вмешались, она стала грубить и бить по телефону. Помогающий человек спокойно бы объяснил ситуацию, но тут ее поймали. Таких историй в моей практике множество. Парни приходят в отпуск или выходят из госпиталя. На карте большие суммы, выплаты по ранению, выплаты с контракта, боевые, зарплата. И они становятся добычей для всех этих тварей, которые ищут в поисках бойца, чтобы его измученного, у которого в голове полный раздра и хаос, ободрать по полной. И это уже делают не хохлы, это делают граждане России. Это делают многие. Я немного корректирую этот пост, то есть я не все читаю. Значит, буквально небольшая действительно такая корректировка. Сидит очень приятного вида дяденька на лавке. Может быть, он выпил какую-нибудь флярочку, у него с собой бутылочка. Он в невменяемом состоянии, он просто в мирную жизнь он входит. В обычный двор, не знаю уж какого города. Рядом с ним стоит дева полуэкзотической народности, которая действительно роется в его телефоне. Эти ребята подходят, пытаются разобраться в ситуации, и она ведет себя агрессивно. То есть, если бы человек действительно хотел помочь, он попытался бы объяснить, включил бы какой-то доброжелательный тон. Нет, здесь явно. Плюс у нее еще есть подельница, которую она неистово начинает зазывать, подбегает подельница. Там финала у этого видео нет. Догадываюсь, что хотя бы человека они спасли от подобного рода воровства. Но, тем не менее, в случае этот не единственный. У тебя есть еще какие-то истории, связанные с этим. И к этому мы привлекаем внимание сегодня. Поэтому я прошу тебя рассказать, вот что тебе еще известно непосредственно по этой ситуации и какие еще случаются.
1: Смотри, по этой ситуации там ребята потом выложили полное еще видео, которое они доснимали, что просто сидит этот мужчина, да, потому что она стала там врать, что ее попросили о помощи. Они занимались спортом на этой площадке, он сидел там, выпивал, может, просто сидел. Потому что это вечер, детей никаких нет. И вот она прям бежит к нему, подходит, видно, что он ее не знает, она что-то начинает.
0: Да, это видно, что это человек, который был на фронте, он сидит в камуфляже, у него сумка, то есть понятно, что человек имеет отношение к боевым действиям. Да, вот что важно. Да, прости, пожалуйста, дальше.
1: Да. И вот ребята, например, они, когда идут в отпуск, они вот совсем там своим шмурдяком этим, и видно, что это их шмурдяк, что они вот в отпуск там или на вокзалах они, или где-то во дворах, может быть, или ждут там автобусной остановки. Все. Вот к ним сразу пристальное внимание со стороны всяких мошенников. У меня были случаи, писали, что парня цыгане ободрали, просто вот ободрали цыгане. Подошла одна, вторая, там куча и вещи пропали, и деньги он им отдал.
0: Фронтовик тоже, да?
1: Да, фронтовик, да. Потом у меня был случай, это вообще в госпитале. В госпитале получилось так, что не все медсестры тоже хорошие, да. А вот ты был на операции, а раз у тебя деньги там пропали. Очень многие госпиталя сейчас стали, плюс еще, ну, я госпиталь говорю не военный, это был не военный госпиталь, ну, это не госпиталь, это больница была, вот. Это была больница гражданская, поправлюсь. Третий момент, то, что госпитали прекратили волонтеров всех пускать. Почему? Потому что начинается брожение непонятных людей. Они говорят, что мы волонтеры, они непроверенные, да, кто они, что они не в организации, или просто это волонтеры. А есть проверенные волонтеры, там сестры милосердия. Их, конечно, всех проверяют и пускают. Уже списки, уже как-то системно уже эта работа стала вестись. Почему? Потому что обдирали пацанов вот эти самые волонтерши. Они под видом волонтеров заходят, узнают, у кого какая судьба, видят, что он там, ну, какой-нибудь, да, ну, обычный мужичок, да, там половины зубов нет, руки нет. И вот она его обхаживает, сидит, к нему ходит, а потом говорит, ой, ты знаешь, у меня вот тут проблемы, там проблемы. Он ей раз деньгами помог, он раз там тем помог, этим помог. И получается так, она его ободрала до нитки, потом исчезла. Был у меня случай, это вообще просто, мы разбирались вместе со Следственным комитетом, сейчас, по-моему, там до сих пор суды идут. Лежали два парня, бойца, в госпитале. Пока один был в реанимации, другой с его телефона перевел себе деньги. И все, пока он там пришел в себя, пока вот это вот все, тот уже выписался. И след простыл, и мы вот занимались этой историей, потому что тот говорит, да он был в невменяемом состоянии, то он сам не перевел. Но там уже сделали, что он не мог перевести, потому что он уже был в это время под наркозом. Эти ситуации, они везде, вот на каждом шагу, в любой мелочи. В любой просто мелочи. То есть люди, которые действительно помогают, последние там штаны снимают с себя, отдают все. А есть люди, которые пользуются вот этим... Ну, у пацанов, у них, понимаешь, жизнь и смерть, да? У них ценнее жизни уже нет ничего. Они к этому, ко всему, вот как для нас, вот к деньгам, ко всему относятся так поверхностно. Они живут одним днем, вот реально одним днем. Я даже по своему мужу смотрю, я у него прям деньги на раз отбираю, потому что вот он вот все, на детей ничего, все туда, куда-то. Попросили, я дал. Он не задумывается, он привык жить одним днем.
0: Давайте прервемся на музыку. Сегодняшняя музыка – это выбор нашей гости Анастасии Кашеваровой, журналиста, ведущего одноименных интернет-ресурсов. Музыка, Настя, что будет звучать?
1: Хименес и Татьяна Баранова «Последний бал». Очень красивая песня.
0: Эта песня прозвучит по заказу нашей сегодняшней гости Анастасии Кашеваровой.

0: Это была песня «Последний бал», Татьяна Баранова, Симнес.
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России.
2: Наш сегодняшний гость – журналист, ведущая интернет-ресурса, одноименный ресурс Анастасия Кашеварова.
0: Настя, тогда, ну а какой выход? То есть картину, которую ты нарисовала, она очень жесткая, она очень страшная, и это всего лишь несколько эпизодов. А у тебя огромная читательская аудитория, я думаю, что огромная база писем уже, с которыми ты сталкиваешься ситуациями. Какой ты видишь выход во всем этом деле? То есть это же совершенно... Получается, что на каждом шагу... Люди, прошедшие фронт, они могут быть подвергнуты этому мошенничеству. Как они могут защититься при обостренной психике, при, в общем-то, сложности адаптации после фронта? Это огромное количество просто тварей, которые готовы наброситься на эти деньги в любой момент. Как себя вести?
3: Здесь нужно ужесточать наказание, и чтобы доказательная вся эта база, ты знаешь, у нас же сейчас очень тяжело доказать факт мошенничества, на самом деле, очень тяжело. И бывает так, что человек сам погиб, и без него это дело не станут рассматривать. Ну, он уже погиб, да, ну, как ты теперь докажешь? Но уже создаются прецеденты, мы создали один прецедент по суду, выиграли дело, второй прецедент создали. И сейчас, я думаю, что этой задачей государства и общества изменить вот этот подход к доказательной базе, несмотря на то, что человек погиб, все равно его последняя воля, например, его телефонные звонки, его переписки, да, он, то, что он там писал, у нас было так, что маме там писал, говорит, она меня обманула, у меня там украли деньги, мам, разберись, пожалуйста. Вот когда человек погибает, это суд не особо воспринимает. Сейчас нужно, чтобы это воспринималось, чтобы общество само стало трезветь. Это вот работа с обществом. Нужны везде методички, как распознать мошенника. Нужно с ребятами говорить, нужно заниматься, чтобы психологи, фонд защитники Отечества, там, социальные центры. И вообще, я считаю, что нужно ужесточить наказание за преступление против военного. За мошенничество над ним, да, там, за избиение его. У нас же есть ужесточение наказания за нападение, например, на полицейского. Но на военного у нас нет такого. Нужно приравнять, что военные наши ребята, они такие же, и они сейчас страдают там. Это же не только, да, со стороны внутреннего, со стороны внешнего врага. Нужно сейчас защитить вот облик военного.
0: Мы с тобой разобрали несколько ситуаций. Тем не менее, может быть, какие-то еще. Приведи, пожалуйста, примеры. Просто мне бы хотелось, чтобы аудитория у нас весьма значительная, понимала, в какие ситуации может попасть военнослужащий, может быть, на секунду расслабившийся, не понимающий вообще структуры работы мошенников и людей, просто безнравственных.
3: Вот, смотри, пишет мне женщина, брат в 23-м году выпивал в доме у женщины. Она вместе с ним там выпивала с мужиками. И она с ними там, я не знаю, что там происходило, она агитировала их всех на СВО. Приходили в этот дом эти рекрутеры, выпивали вместе с ними. И там несколько человек подписали контракт в пьяном виде. Вот, а потом, когда протрезвел, оказалось, что он уже едет в автобусе куда-то. Да, то есть есть вот такие вещи. Потом, значит, брат расписался с женщиной в Сыктывкаре за день до подписания контракта. На него в этот же день оформились кредиты. Как, я не знаю, банки дают, и вот здесь вот еще с банками нужно проработать. Людям иной раз так тяжело, да, там вот сейчас, который пострадавший там бизнес от атак, он не может взять кредиты, а здесь направо и налево. Да, вот он оказался, значит, женатым, и на него уже были взяты кредиты. И отправлен также на СВО. Погиб, кстати, этот парень, брат ее погиб, и эта женщина получила все выплаты. Несмотря на то, что было подано в суд, она все-таки успела быстрее. А почему у нас так происходит? Потому что, ну, раз вот жена, которая указанная, она получает сведения быстрее, нежели там мама и сестра. А эта жена быстрее-быстрее все документы оформила, отдала и получила выплаты.
0: Ну, то есть случаев подобных, я понимаю, что у тебя полная почта полна подобными историями.
3: Да, да, вот машину отняли, то есть у него была там машина, он его опоили, машину переписали на себя. Также вот есть случаи, когда подходили, просили позвонить, а сами переводили деньги себе. Ну, то есть вот подходит, вот он сидит, да, на автобусной остановке, говорит, дай позвонить. Ну, вот он дал телефон, поковырялись себе, деньги быстро перевели.
0: Ну, вот ты резюмируешь свой как раз пост на своем ресурсе, Анастасия Кашеварова. Мужики, снимайте форму, ходите по гражданке, не пейте. Вы под прицелом не только на фронте, но и в тылу. Ну, что я могу здесь добавить? Ну, вот так оно и есть, получается. То есть пока какой-то нравственный ценз не включится у тех людей, которые этим занимаются, пока не будут приняты строжайшие законы, касающиеся защиты людей, прошедших фронт, как пока они не будут приравнены действительно к людям, в том числе и к силовикам, по защищенности, такие случаи будут иметь место. Потому что, ну, опять-таки, мы сталкиваемся с той проблемой, о которой мы сегодня говорили. Люди, возвращающиеся с фронта, прибывшие с передовой, они не защищены просто от элементарных, от элементарного мошенничества, подлого абсолютно мошенничества в мирной жизни. Наш сегодняшний гость – журналист, ведущая интернет-ресурса, одноименный ресурс Анастасия Кашеварова. Настя, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Тяжелый разговор, тема сложная. Понимаю, насколько тебе тяжело и психологически этим заниматься, и насколько много этих случаев. Я тебе желаю сил, тебе и твоей команде, чтобы получалось все, чтобы в вашей нелегкой борьбе были результаты. Они есть, конечно, и чтобы их было больше, но и прецедентов для этого, чтобы становилось все меньше.
3: Спасибо вам, потому что благодаря вот коллегам, моим журналистам, которые врубаются, вместе идем и вместе получается, потому что чем больше мы об этом говорим, тем больше до людей это доходит. Спасибо большое.
0: Ну и в завершение прозвучит песня, тоже она звучит сегодня по просьбе нашей сегодняшней гости, ведущей интернет-ресурсов Анастасии Кашеварова. Обратитесь, пожалуйста, в интернете, вам... В многих сетях можно найти Анастасию Кашеварову. Она пишет честно, искренне. Делает очень-очень много в тылу для фронта. По ее просьбе звучит песня в исполнении группы «Монгол Шудан» «Дальняя дорога». Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: 22:10 по Москве и по времени Якутска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя великая Россия»
1: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
2: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки в Доброполе в ДНР освободили еще 82 здания. Большая часть времени в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа была посвящена украинскому регулированию. И санкции начинают системно вредить таким крупным игрокам, как США. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль села Лукашево и Лобановка Харьковской области, сообщили сегодня в Министерстве обороны. По информации ведомства, сейчас бои ведутся за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черная Харьковской области. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за овладение Приколотным и Котовкой Харьковской области. Потери противника за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и 3 наземных роботехнических комплекса. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, говорится в сообщении Министерства обороны. Подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки в Доброполе Донецкой Народной Республики освободили еще 82 здания. В результате противник потерял более 35 военнослужащих. Штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северно-западной частях города, отмечает ведомство. Также подразделения «Центр» в Доброполе продолжили уничтожать ВСУ на территории шахты «Добропольская» и сорвали 2 попытки разблокирования окруженных вражеских подразделений. Кроме того, в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, используемые в интересах ВПК страны, сообщили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкяном видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Путин в ходе общения на полях саммита в Туркмении провел 2 встречи с Пезешкяном. На одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. И далее уже по согласованию с президентом Ирана российский лидер передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, рассказал Песков. Также, по словам Пескова, Владимир Путин в ходе разговора с президентом США с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что по инициативе президента США большая часть времени в ходе телефонного разговора была посвящена именно украинскому урегулированию. Напомню, 9 октября президент России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе украинский конфликт, сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков.
2: Особо было отмечено, что если в ходе предыдущего разговора президентов говорилось о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием

0: США и Украины говорилось о возобновлении сразу же после выборов в Государственную Думу, то сейчас ситуация иная. Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить. Дональд Трамп внимательно выслушал нашу аргументацию и сказал, что поручит передать соответствующие сигналы украинской делегации, которая именно в эти дни находится в Майами для контактов с американскими представителями.
1: По словам Ушакова, лидеры достигли договоренности о поставках дизельного топлива в США. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Вице-премьер Александр Новых со своей стороны заявил, что Россия начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. Готовы поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре нарастить их до 500 тысяч, в декабре до 1 миллиона тонн, а в перспективе довести поставки до 3 миллионов тонн в месяц. Администрация Соединенных Штатов выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Вопрос о предоставлении лицензии на экспорт российского дизельного топлива на американский рынок обсуждался в сентябре на встрече спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и представителями США в Вашингтоне, сообщил агентство Reuters со ссылкой на источники. По их информации, речь идет о предоставлении лицензии для всех крупных российских нефтяных компаний. Узнав о беседе Путина и Трампа, киевский режим буквально впал в истерику. В интервью Axios, как подчеркивает сам портал, Зеленский 15 минут говорил о том, что чувствует себя преданным и был крайне раздражен из-за договоренности Москвы и Вашингтона. А в той же тональности его слова затем распространили и в эфире украинских СМИ.
2: Я думаю, что нашу команду используют просто как ширму. Это точно несправедливо, не по-партнерски, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров.
1: Между тем, Axios со ссылкой на чиновника из американской администрации напоминает, что Трамп пошел на соглашение с Москвой после того, как Киев 6 раз проигнорировал просьбу Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ. Теперь Белый дом грозит остановкой передачи разведданных. В старом свете на разговор президентов России и США отреагировали болезненно, от растерянности до открытой злобы. BBC называет договоренности с Москвой шокирующими, а Монде пишет, что в Европе испытывают крайнее огорчение, а Гардиан предвкушает возможное начало нового кризиса в отношениях США с союзниками по НАТО. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 10-го тура. И в эти минуты московский «Локомотив» в гостях встречается с воронежским «Факелом». И после первого тайма ведет со счетом 2-0. Мячи забили на 25-й минуте Титков, а на 32-й Камличенко. Еще в одном матче сегодняшнего дня Оренбург разгромил махачкалинское «Динамо» со счетом 4-0. Дубль оформил Хорди Томпсон. По разу отличились Джон Паласиас и Гидон Гузин. Центральной встречей сегодняшнего дня станет противостояние Краснодара и Зенита. Этот матч начнется в 19:30 по московскому времени. В первой лиге сегодня также проходят матчи 13-го тура. И в эти минуты ленинградец встречается с «Торпедо». Встреча только что завершилась. Москвичи победили со счетом 3-1. В других матчах «Велес» переиграл «Урал» 2-1. «СКА Хабаровск» и «КамАЗ» победителя не выявили. Ничья 3-3. В континентальной хоккейной лиге сегодня также проходят матчи регулярного чемпионата. И в эти минуты продолжаются два матча. «Трактор» уступает Сибири. 1-2, идет 55-я минута третьего периода. «Борис» ведет в противостоянии с «Авангардом» со счетом 3-1. Еще в одном матче «Адмирал» в овертайме оказался сильнее «Лады» со счетом 4-3. В баскетбольной единой лиге в эти минуты проходит один матч. «Уралмаш» встречается с «Пармой». «Парма» ведет со счетом 53-46. И только началась третья четверть. Ну и еще одна встреча «МБА-Енисей» была перенесена, потому что «Енисей» не смог вовремя вылететь на эту встречу. Владислав Дикижи выиграл турнир серии «Челленджер» мемориала Дениса Тена в Алмате. Вторым стал Глеб Лутфулин. Третье место занял Петр Гуменник. На этом о спорте все. До встречи.
1: В Пскове завтра пасмурно, плюс 13, в Великом Новгороде пасмурно, плюс 12, в Челябинске небольшой дождь, 12 градусов тепла, в Рязани пасмурно, плюс 15, в Краснодаре малооблачно, плюс 25, в Майкопе ясно, плюс 24, в Донецке малооблачно, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 6, днем плюс 10. А в Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода, температура ночью плюс 9, днем 13 градусов тепла, ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: Гость очередного выпуска программы – кинокомпозитор, певец Дмитрий Носков и саксофонист, композитор, аранжировщик, руководитель Санкт-Петербургского джазового оркестра Сергей Богданов.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
2: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
3: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
2: Ничего не нужно делать.
3: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
0: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Театр у микрофона. Из фондов «Радио России».

Николай Алексеевич Некрасов. «Осенняя скука». Режиссер Евгения Бабич. Музыкальное оформление Галины Ярошенко. В главной роли артист Лев Борисов.

0: что завывает. А я опять усну. Ведь вот, кажется, мудреную задачу задаю себе каждый день. Не спать после обеда. Вот все, чего требую от себя, как от человека. Окончу всегда тем, что засну, как скотина. А еще говорят, человек, царь творения. Ну, конечно, царь, точно царь, когда ему нужно объесться за обедом. А когда придется не спать после обеда, так тут ты погляди его. Ну, что ночью теперь буду я делать? А, впрочем, желал бы я знать, кто на моем месте не заснул бы. Да я премию огромную готов тому предложить. Вон, а до ближайшего города 40 верст, до ближайшего соседа 17. И дороги, дороги такие, что, говорят, третьего дня мужички мои повезли в город молоко, а привезли туда масло. Оно для молока и хорошо, а для человека? Для человека каково, желал бы я знать. Пусть кто хочет сбивает душу свою в масло, а я не хочу. Вот и приходится сидеть дома. Ну, а дома? Ну, не угодно ли послушать, как завывает? Дождь, грязь, слякоть. Ой, как завывает. Ветер. Но что делать весь вечер? Как ночь спать? Ой, на свечке какая шапка нагорела. Должно быть, и немало я спал. Свечкин! Храпаков, Храповицкий.
1: Чего изволите?
0: Ты не спал?
1: Нет.
0: Ну, конечно, я так и знал. А как думаешь, который теперь час?
1: Не знаю.
0: Не знаю. Вот новость сказал, не знаю. А ты подумай. Ну? Говори же.
1: Не знаю.
0: Дурак, ничего не знаешь. Ну, пошел, посмотри. Славный мальчик, расторопный, умница, молодец.
1: 6:45.
0: Да полно, так ли?
1: Вот так-с.
0: Да ничего не видишь?
1: Ничего-с.
0: А посмотри-ка хорошенько.
1: Ничего, все как следует.
0: Все как следует? А полно все ли?
1: Все-с.
0: Ты слеп.
1: Нет, вижу.
0: Что ж ты видишь?
1: Да все-с.
0: Все?
1: Все.
0: А что? Ну, говори, что?
1: Стол.
0: Так.
1: Диван.
0: Диван.
1: Стулья.
0: Стулья.
1: Свечку. Гитару.
0: Гитару. А больше ничего?
1: Нет. Стены вижу, вас вижу, потолок вижу.
0: А еще?
1: Ничего.
0: И все в порядке?
1: Все-с.
0: А вот не все.
1: А что тоже-с?
0: Ну, посмотри хорошенько, так и увидишь.
1: Ничего, все как следует.
0: Решительно все?
1: Все?
0: Ворона ты, ворона. Ну, посмотри еще. Так ничего и не видишь.
1: Ничего-с.
0: Пойди сюда. А нагар на свечке?
1: Ах ты. Сейчас.
0: О чем ты думаешь? Где у тебя глаза? Скоро ли я добьюсь, что из тебя выйдет человек? Ну, иди. Ой, как воет, как воет. Теперь, я думаю, даже ворона усидеть на дереве не может. Как поддаст ей ветер под крылья, так поневоле летит и каркает, дура. Ай, вот и в Петербурге, в английском клубе, в дворянском собрании теперь, я думаю, играют. Прекрасно делают. Одному играть почти невозможно. Да и результата никакого не будет. А может быть, в дворянском собрании теперь бал, музыка. Козыревич!
2: Да, Валерий.
0: Подай гитару.

0: парит.
1: Говорят, пляши, пляши. Ну же. Будет, будет, будет, будет. Заставь дурака молиться. Он и лоб готов разбить. Он потерял ключ. Ключ-то потерял. Растеряшин. Растеряшин!
2: Давай.
1: Растеряшин. Подай пороху.
2: Пороху. Сейчас это помигал.
1: Да, пошел. Пошел. Теперь пошел, пошел. Что ж пороху?
2: А сейчас, Валя, сейчас.
1: Ищи, ищи, ищи, ищи. Ну?
2: Ты не знаешь, сударь. Ключ от шкафа куда-то запропастился. Сходить разве не у Татьяны ли?
1: Да ты разве ей отдал его?
2: А, да, есть у нее.
1: Ну, конечно, сходи, сходи, угу. Сходи.
2: Я мигом.
1: О, улепетывает. Значит, верхом поскакал. Молодые ноги, горячая кровь. Эх, молодость, молодость. И мы были молодыми. И в кавалерии служили, и на балах танцевали, и шпорами так побрякивали, да то ли еще делали. А теперь, ах, молодость прожили, силу пропили, и доживаем век с Гаврюшкой да с Анисей. С аптечными банками, да с лечебником Энгалычева ипохондрического пехотного полка и геморроидального батальона в лазаретном отделении. Ключарев! Ключарев! Что ж, ключ взял у Татьяны?
2: Да, она говорит, что у нее нет.
1: Ну так где же он?
2: Не знаю, сударь. Он все у меня был.
1: У тебя был? Где?
2: А, вот здесь, на поясе, как вы изволили приказывать.
1: Так ты, видно, потерял его.
2: Нет, как можно? Я его крепко привязал.
1: Крепко?
2: Да, крепко сходить разве к матушке? Не оставил ли я его там? Когда переодевался.
1: Сходи,
2: я схожу,
1: сходи, я сходи. Ой, видишь, опять побежал, точно заяц. Вот, говорят, охота – самое лучшее развлечение осенью. Фу, мучаешь бедное животное. А, ну. Ну, принес порох.
2: Никак, сударь, ключа не могу найти.
1: Ключа не можешь найти?
2: Не могу.
1: Я кому ключ отдал?
2: Мне.
1: Я тебе что приказывал? Ну, говори, говори, что я тебе приказывал. У тебя есть язык?
2: Есть.
1: Лжешь, нет. У тебя нет языка. Нет языка? А?
2: Есть.
1: Ну, что ж ты молчишь? Ну, говори же, я тебе приказывал ключ от пороху носить на поясе, никому не давать и беречь пуще глаза, так?
2: Так-с.
1: Ну, так куда же ты его девал?
2: Не знаю-с. Я никуда его не девал. Я...
1: Никуда?
2: Никуда-с.
1: Не отдавал никому?
2: Никому-с.
1: И не терял?
2: Не терял-с.
1: Ну так подай пороху. Разбойник ты, Разбойник, ну ни стыда, ни совести в тебе нет. Хлопочи, заботься о вас, ночи не спи, а вы и ухом не ведете. Ну теперь вот вдруг воры залезут, волки нападут, понадобится ружье зарядить. Ну, а где я возьму пороху? Так за тебя, разбойника, всех нас волки и разорвут.
2: Я уж сам не знаю.
1: Ну?
2: Куда этот клич пропал?
1: Ну? Не знаешь, вот. Так ищи.
2: Я уже искал. Не знаю, где же тебе искать.
1: Не знаешь, а есть, а пить, а спать, знаешь? Ну ладно, ладно, пойди сюда. Что это такое?
2: Это же он вдруг у вас очутился.
1: Узнал. Рад?
2: Как же мне не радоваться-то?
1: То-то вы. Я вас пои, корми, одевай, обувай вас. Я же вам и нянюшкой будь. Ох, мерзавец. Возьми его, да потеряй у меня еще раз. Так потолчешь воду целую неделю.
2: Пороху прикажетесь?
1: Не нужно, ступай.
2: Хорошо. Если порох нужен, я...

0: Ага. А язык-то? Под лекарь!
1: Дас, дас, барин.
0: А, подай зеркало.
1: Это я мигом, это... Пожалуйста.
0: Ага. Свети. Свечку возьми.
1: А, да, да, вот. Вот.
0: Так, так, язык мой. Белый, совсем белый. Точно сметаной смелым вымазан. А? Белый?
1: А, и белый.
0: Как снег?
1: Как снег.
0: Возьми. Ступай.
1: Как прикажете, тут...
0: Чего бы это я такого вредного съел? Грибы. Точно. В соусе были грибы. Ах, проклятый поваришка. Прошу покорно. Наклал в соус грибов. Грибоеда. Позови Максима. А, пришел. На. Ты что такое? У тебя есть язык? Ну, говори же, есть у тебя язык?
2: Как же, сударь, как же?
0: Ну, не верю, покажи. Ну, языко!
1: Звались?
0: Скажи ему, чтоб он показал язык.
1: Ну, покажи язык.
0: На, опять, ну что, ну, отчего ж ты молчишь? Язык есть. Молчали. Ну, скажи ему, чтоб он говорил.
1: Ну, говори ты.
2: Говори.
0: А он молчит. Ты что такое? Ты будешь мне сегодня отвечать? Но я тебя спрашиваю, ты что такое? Кузнец, плотник, слесарь.
2: Повар, сударь, повар.
0: А, повар. Чей?
2: Вашей милости, сударь.
0: Ты должен меня слушаться?
2: Как же, сударь, как же?
0: Я тебе что приказывал? Ну, говори же, все ли ты изготовил, как я тебе приказывал?
2: Все.
0: Все? Ты что сегодня готовил?
2: Суп холодный.
0: Но?
2: Соус, жаркое пирожное.
0: На, стой. Зачистил. Соус?
2: Соус.
0: С чем? Говори.
2: С красной подливкой, жаркое.
0: Да нет, ты постой. С чем соус?
2: С красной подливкой.
0: А еще с чем? Не с чем больше? А?
2: Ни с чем, сударь, ни с чем.
0: А грибов в соусе не было? Не было грибов?
2: Не было.
0: Ну, принеси его сюда.
2: Сейчас.
0: Пошел. Ой, как время тянется. Хотя бы до 9 дотянуть. Время как ползет, еле-еле. Черепахин!
1: Газбарин!
0: Много ли время?
1: Секундочку, сейчас я Михаил.
0: Да, сейчас.
1: Вот, без четверти 7.
0: Без четверти 7.
1: Без четверти 7.
0: А, ну, принес? Принес. Ну-ка, покажи. А, вот. Это что такое? Это не грибы? А, конечно, грибы. Еще бы не грибы. Прошу покорно. А, Отравлять меня вздумал. Это не грибы? Не грибы? Не грибы? Что же это такое, как не грибы? Пробка, что ли? Нет, какая пробка? Это грибы. Так ты не клал соус грибов?
2: Немножко, сударь. Так, только для духу.
0: Я тебе что приказывал? Говори, приказывал я тебе класть в кушанье грибы?
2: Нет, сударь.
0: Зачем же ты их положил? Ну, говори, зачем?
2: Да я так, немножко. Я думал только...
0: Стой. Что ты думал? Что ты думал? Ну, ты будешь мне сегодня отвечать?
2: Да я, сударь, думал, что оно вкуснее.
0: Вкуснее? Ах ты, чумичка, вкуснее будет. Это ему и дела нет, что барин нездоров. Он рад мухоморами накормить. Валит грибы, очертя голову. А тут хоть умирай. Знаешь, что ты наделал?
2: Не могу знать.
0: Мухомор!
1: Да,
0: ну, поди сюда, мухомор. Да. Подведи его ко мне. Да, сюда.
2: Что ты стоишь?
0: Ну, видишь?
2: Иди ты к Богу. Вижу.
0: Язык мой белый?
2: Белый.
0: Как снег?
2: Как снег.
0: А кто его выбелил? А? Что молчишь? В маляры вместо поваров. В маляры. Никуда больше не годен. Потолки белить, крыши красить. Вот упадешь с крыши, расшибешься, туда тебе и дорога. Что мне с тобой делать? А?
2: Не знаю, сударь.
0: А как думаешь?
2: Не знаю.
0: Не знаю. Пошел, садись под окошком и пой петухом. Да положи у меня еще раз грибов.
2: Иду, сударь, иду.
0: Петухов!
1: Дозволь.
0: Который час?
1: Половина восьмого.
0: Ой. Ой, отравил. Совсем отравил разбойник. И желудок тяжел. И под ложечкой колет. Уж не принять ли пилюль? Не поставить ли мушку? Тифусевич!
1: Да.
0: Справочник Ингалычева подай.
1: Ингалычева? Это я мигом.
0: Да, да, и очки.
1: Очки.
3: Хорошо.
0: И очки.
1: Вот, Ингалычева.
0: Да, Ингалычева.
1: Пожалуйста, очки.
0: Справочник вот. Ингалычева. Есть. Так, ищем.
1: Ясно.
0: Да. Нашел. Вот. При ощущении тяжести в животе, урчании, урчит, боли под ложечкой, нечистоте языка, позыву к отрыжке, так, и отрыжка есть, нервической зевоте, что? Зевота. Ну, вот это у меня страшный целый вечер. Вот еще. Жару в голове, биение в висках. Так и есть. Горячка. А, ну, биение в висках, кажется, нет. Или есть? Да, есть. Точно есть. Прошу покорно, начинается... Тифус, чистейший тифус. Ай, грибки. Угостил. Не поставить ли мне хрену к вискам или к ногам горчицы? А не то прямо приплюснуть мушку на живот. Горчишника!
1: Да-с.
0: Скажи повару. Нет, погоди. И поди, ничего не надо.
1: Хорошо.
0: Ничего.
1: Если нужно, я тут.
0: Да. Лучше подожду, пока начнется. Вот и справочник. Ингалычев пишет. не принимать решительных средств, пока болезнь совершенно не определится. Начинается или нет? Вот, начинается. Началась. Нет, ничего. Лучше я чем-нибудь займусь. Так она тем временем начнется, определится. Тогда и меры можно будет принять. А чем бы заняться-то? Ангалыча!
1: Звали с барин.
0: Ангалыча. Холодно.
1: Холодно-с. Холодно-с.
0: Очень. Не будет ли завтра морозу? Спроси-ка, где моя шуба?
1: Ага.
0: Да велик принести ее сюда.
1: Сюда. Мигом. Это я мигом.
0: Да. Посмотрим, что теперь будет. Уж давно я ждал.
3: Вы спрашивали шубу, Сергей Сергеевич?
0: Да, моя милая, шубу. Хочу посмотреть.
3: Ага.
0: Я ее с прошлой зимы не надевал.
3: Ну да.
0: Может, переделать понадобится. А где она у вас сохраняется?
3: Да где же? В шкафу лежит. Больше ей негде лежать-то.
0: Да? И табаком переложено?
3: Переложено.
0: Угу. Ну, так пускай мне ее принесут.
3: Сейчас слушаюсь.
0: Ну, теперь пошли щелкать дверьми, отодвигать ящики, ключами греметь. Засуетились, забегали.
3: Да на что вам вдруг теперь чешуб понадобилось, Сергей Сергеевич?
0: Хочу посмотреть. Холодно становится. Может, завтра мороз будет.
3: Ой, да не будет завтра морозу.
0: А как будет?
3: Ну, так завтра и посмотрите.
0: Завтра?
3: Ну?
0: Надо ее прежде выколотить.
3: Ой.
0: Починить.
3: Ой.
0: Да ведь она у тебя в шкафу лежит.
3: Да.
0: И табаком пересыпана.
3: Пересыпана.
0: Прикажи достать. Вот и дело с концом.
3: Ой. Ах вы, уж всегда вы такой.
0: Ага.
3: Как что вздумаете? Вот вздумал, право.
0: Ага.
3: Сейчас, милый.
0: Сейчас. Отлично. Ну, задам же я вам работу. Ищите, друзья мои, ищите. Ай, прежде, небось, никто не подумал. Только бы есть да лежать, а вот теперь и побегайте. Дармоедов!
1: Да, барин.
0: Что же шуба?
1: А, не знаю, сударь. Ищут.
0: Как ищут? О. Да разве она не в шкафу лежит?
1: Не знаю.
0: Поди скажи, чтоб давали.
1: Чтоб давали.
0: Сейчас. На.
3: Вот ваши шубы, Сергей Сергеевич.
0: Покажи-ка.
3: И вот у нее тут крючок оторван. Так я велю пришить.
0: Нет, не надо. Давай ее так. Я хочу другие серебряные крючки поставить.
3: Ой, ну то где они у вас? Давайте я пришью.
0: Нет, не надо. Шубу-то покажи.
3: Ой, да вот же она. Ну что, не видали? Вот у нее маленчик только вот. Воротник, моль тронула. Так я хотела вот сейчас...
0: Моль тронула?
3: Ну?
0: Не может быть.
3: Да вот тут,
0: ведь она у вас в шкафу лежала.
3: Лежала.
0: Табаком была переложена?
3: Была.
0: Не может быть. Ну, покажи.
3: Да право, охота вам теперь чешувой заниматься. Ведь сегодня гулять не пойдете. Читали бы книжку, право.
0: Читаю, читаю. Да вот и все вычитал, что по вечерам иногда полезно прогуливаться.
3: Ой, да нельзя же вам в ней прогуливаться-то. Вот ее забыли в Горенке, а теперь чего-то всю ее моль поел. Смотрите-ка.
0: Всю моль поел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это что же такое, а? Ой. Что это такое?
3: Да я ж вам говорила, что ее моль поел.
0: Моль поел. А где она лежала?
3: Да в Горенке, на чердаке.
0: В Горенке? А кто ее положил в Горенку, а?
3: А я-то почем знаю?
0: Ты не знаешь? Нет. Ты не знаешь, хороша домоправительница. А кто же знает-то? Михаедов!
4: Да, барин.
0: Ты не знаешь, кто бросил шубу на чердак?
4: Ой. Шубу? Нет, не знаю-с.
0: Ну, а кто же знает?
4: Не знаю-с. Может быть, Татьяна?
0: Позови Татьяну.
4: Татьяну, ага. Это я мигом, барин. Татьяна! Татьяна!
0: Не стыдно тебе?
3: Ой. А ничего не стыдно.
0: А? Пришла? Ну, поди, поди сюда. Да. Вот это что такое?
5: Шуба, батюшка.
0: Да, хороша?
5: Хороша, батюшка.
0: Посмотри хорошенько. Очень хороша.
5: Очень, батюшка.
0: Ты носила шубу на чердак?
5: Нет, батюшка.
0: Нет?
5: Нет.
0: А кто же?
5: Не знаю, батюшка.
0: Не Ты знаю. Ходишь на чердак?
5: Ой, как же, батюшка. Случается.
0: Случается. А чего же ты не посмотрела, да не прибрала ее?
5: Ох, да не вдомек, батюшка. Не я одна хожу.
0: Не вот, ты одна. А кто же еще?
5: А кто? А все ходят, батюшка. Кому понадобится, тот прям прет.
0: Да,
5: и Антип ходит, и Егор Харитонович ходит.
0: Ну да,
5: да.
0: Все ходят.
5: Конечно.
0: Да. Пучеглазов!
4: Здесь я.
0: Позови Егора.
4: Егора, а? Сей момент.
0: Ну.
4: Сей момент. Иди.
0: Ты сыт?
4: Сыт.
0: Одет?
4: Одет.
0: Обут?
4: Обут.
0: Пригрет?
4: Пригрет.
0: Жена твоя сыта?
4: Сыта.
0: Одета?
4: Одета.
0: Обута?
4: Обута.
0: Пригрета?
4: Пригрета.
0: А дети твои по миру не ходят?
4: И не ходят.
0: Сыты?
4: Сыты.
0: Одеты?
4: Одеты.
0: Обуты?
4: Обуты.
0: Пригреты?
4: Пригреты.
0: Подойди сюда. Посмотри на шубу-то. Ну, хороша?
4: Ты никак. Ее моль поел.
0: Моль поел. Ты ходишь на чердак?
4: Случается.
0: Отчего же ты не посмотрел, да не сказал, что вот где шуба валяется?
4: Да не мое дело.
0: Не твое дело. А есть, а спать, а пить, твое дело?
6: Когда спать? Овса выдай, хлеба мерой прими, под воды наряди. А вот Антип все лежит.
0: Мериносов!
7: Товарин!
0: Позови Антипа.
7: Антипа? Сейчас, барин, да?
3: Ой, Антип! Сергей Сергеевич, вот вы теперь с чем задумали заниматься?
0: Что, уж лучше молчи.
3: Ой, Господи.
0: Лучше молчи. На.
8: Барин, а то...
0: На, ты все лежишь?
8: И... Ой, ну как можно?
0: А?
8: Ну, досуг ли лежать-то ведь, барин? Ой.
0: Ты...
8: Как лошадям корму задай.
0: Да.
8: Собакам это замеси.
0: Да.
8: Дров он наруби.
0: Пошел.
8: Ну, пошел.
0: Да. Нет, пойди сюда.
8: Ой, вот он и...
0: Полюбуйся. Полюбуйся и ты. Ай, дармоеды, лежебоки. Только есть, пить, спать. А там про них хоть трава не расти. Какую шубу сгноили? Нет, чтоб подумать. Где-то баринова шуба. Возьму-ка ее, выколочу, да переложу табаком. Куда? Ни одному и в голову не пришло. Я так и знал. Что вы думаете, что я все лежу, да книгу читаю? Так уж ничего и не вижу. Все вижу, все. Я как снял весной шубу, тогда же и подумал, вот только не прикажи, я спрятать. Сгноет, непременно сгноет. Не на мое вышло, а?
3: Ой, так зачем же вы тогда не сказали? А вот теперь часами сердитесь.
0: Не сказал. Зачем не сказал? Хороша и ты, голубушка. Заботливо, нечего сказать. 7 месяцев гниет шуба, а ей в голову не придет. Ходит себе, точно ступа.
3: Уж, коль вы топерча зачали таким манером со мной обращаться, так я уж прям не знаю.
0: У вас ног нет?
9: Прикажете идти?
0: Идти. Поесть, напиться и лечь спать под тулупом. Что же вам больше делать? А ведь и вправду сказать, так и точно им больше делать нечего. Я один, а их у меня 20. Счастливые люди, спится им. Овчинников!
7: А?
0: Овчинников, как там Максим? Поет петухом?
10: Поет.
0: А что-то не слыхать.
7: А, да ж за ветром.
10: Слышно?
0: Да. Пойди скажи ему, чтоб перестал горло-то драть. Да спать бы ложился. А готовить завтра ничего не надо. Я болен.
7: Ага, хорошо.
0: Да, я болен, решительно болен. Только какая же у меня болезнь? До сей поры не определились. Я просто весь болен. И голова, и ноги, и желудок. Вот поди и выбирай лекарства. То ты сам учебник Ингалычева станет в тупик. Кантемир!
7: Да, барин.
0: Который час?
7: Так 9:15.
0: Штрипку пришили?
7: Пришили.
0: Ты видел?
7: Нет. Я же еще утром велел Митрею пришить.
0: велика показать.
7: Ага.
3: Сейчас, сей момент.
0: А, пришел.
8: Пришел, барин, пришел.
0: Пришел. Пришил?
8: А как же? Пришил.
0: Покажи.
8: Вот.
0: Ой, хорошо, хорошо. Неси.
8: Слушай.
0: Постой. Ты зачем у меня шубу сгноишь?
8: Какую шубу?
0: А у тебя глаза есть? Что же ты ничего не видишь?
8: Нет, я вижу.
0: Нет, не видишь.
8: Как угодно.
0: Курослепов, покажи ему шубу. Лентяй, лежебоки, только есть спать.
8: И ничего больше не изволите приказать?
0: Ступай.
8: Ступай.
0: Ветрогонов!
7: Да.
0: Ты что делаешь?
7: Ничего.
0: Который час?
7: Сейчас. 9:35.
0: Тебе хочется спать?
7: Ой, хочется.
0: И если тебя пустить, ты вот так сейчас и заснешь?
7: Заснусь.
0: Поди вон.
7: Понял.
0: Попробую-ка и я. Нет, нет, спать, кажется, хочется. Вот попробуй лечь, и целую ночь глаз не сомкнешь. Я испытал. Сануля!
7: Да.
0: Подай мне Удина.
7: Удин? Сейчас, сей момент, парень. Удин.
0: Вот и Удин. Вот Удин. Вот. Вот и Удин советует не принимать решительных мер, пока болезнь не определится. А что же делать? Синебока! Синевока.
7: Да, барин.
0: Который час?
7: Сейчас я. Сейчас. 9:43.
0: 43 минуты. Токарев, Токарев. Подай мне станок.
7: Станок. Да, станок. Я сей момент.

Вы слушали радиоспектакль по пьесе Николая Алексеевича Некрасова «Осенняя скука». Роли исполняли Ласуков Лев Борисов, Анисия Анна Горюнова, Максим Геннадий Фролов, Егор Алексей Крыченков, Мальчик Дмитрий Филимонов, Антип и Дмитрий Виталий Стримовский, Татьяна Елена Мелиотти. Режиссер-постановщик Евгения Бабич, звукорежиссер Роза Смирнова, музыкальный редактор Галина Ярошенко, звукооператор Татьяна Шурина, редактор Наталья Шолохова, ассистент режиссера Мария Гоман.

0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
1: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
0: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске в Доброполе штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральные и северо-западные частях города. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. И желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье. Далее подробнее. Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. В кольце окружения в ходе активных боевых действий группировки войск с севера взяты под контроль поселки Лукашево и Лобановка Харьковской области. Подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки в Доброполе Донецкой Народной Республики освободили еще 82 здания. ВСУ потеряли более 35 военнослужащих, сообщает Министерство обороны. В Доброполе штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральные и северо-западные частях города. Подразделения «Центр» продолжили уничтожать ВСУ на территории шахты Добропольская и сорвали две попытки разблокирования окруженных вражеских подразделений, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центра» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах Старорайского, Роганского, Белозерского, Сергеевки и Веселой горы. Доброполе штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части города и продолжили уничтожение противника на территории шахты Добропольская. Сорваны две попытки деблокирования окруженных вражеских подразделений. В течение суток освобождено 82 здания, в том числе 4 производственных сооружения. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 525 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всей линии боевого соприкосновения составили 1455 военных. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения. Также удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 151 районе. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» и 725 БПЛА самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. США могут дать дополнительные разъяснения по поводу договоренности о поставках российского дизельного топлива. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, отвечая на вопрос, были ли уступки со стороны Вашингтона и в обмен на что Россия согласилась поставлять топливо. По словам Ушакова, российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. Готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре нарастить их до 500 тысяч, в декабре до 1 миллиона тонн.

0: а в перспективе довести поставки до 3 миллионов тонн в месяц. Администрация Соединенных Штатов выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Ушаков также сообщил, что лидеры в ходе телефонного разговора обсудили украинское регулирование.
1: Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин подробно рассказал о предпринимаемых нами мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта. Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши вооруженные силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед. При этом Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность политико-дипломатическому регулированию, нацеленному на достижение долгосрочного устойчивого мира.
0: Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа сообщил, что президент России с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что по инициативе президента США большая часть времени в ходе телефонного разговора была посвящена именно украинскому урегулированию. Взрывы прогремели в субботу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Сообщается, что взрывы были слышны в самом городе и в аэропорту. Другие детали пока не приводятся, передает Интерфакс. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра продлили в Москве и Подмосковье. До вечера субботы сообщили в гидрометцентре. Там пояснили, что на погоду 10 октября в московском регионе влияет холодный атмосферный фронт, центр которого находится над Архангельской областью. А вот какой будет погода в столичном регионе завтра, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Большая часть воскресенья будет, в принципе, такой достаточно комфортной, облачно, с просветами. Если и пройдет небольшой дождь, то только преимущественно вечерние часы, и то очень слабой интенсивности и локально. Днем можно смело рассчитывать на 12-15 умеренного, но достаточно такого комфортного тепла.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 10-го тура. И в эти минуты «Факел» на своем поле принимает московский «Локомотив». Железнодорожники ведут со счетом 5-0. Идет первая минута, добавленная к этому матчу. Отличились сегодня Николай Титков, Сезар Монтес, Егор Погоснов. Также дубль оформил Николай Камличенко. Еще в одном матче также крупный счет. Оренбург со счетом 4-0 обыграл Махачкалинск. «Динамо». В этом матче дубль у Хорди Томпсона. По разу отличились Джон Паласиас и Гидеон Гузина. Также сегодня «Крылья Советов» примут московский «Спартак». Этот матч начнется в 17:30 по Москве, а «Краснодар» сыграет с «Зенитом». Эта встреча начинается в 19:30. В первой лиге проходят матчи 13-го тура. И в эти минуты Нижний Новгород ведет в противостоянии с «Енисеем» 1-0. «Шинник» и «Текстильщик», «Ротор» и «Ульяновская Волга» голов не забили. Нулевые ничьи сыграно по 4 минуты в этих матчах. «Ленинградец» сегодня дома не справился с московским «Торпедо» 1-3, «Урал» уступил «Велесу» 1-2, «СКА», «Хабаровск» и «КамАЗ» сыграли в ничью 3-3. В континентальной хоккейной лиге сегодня также проходят матчи регулярного чемпионата. «Локомотив» принимает «Минское Динамо». «Акбарс» играет с «Северсталью». В обоих матчах пока что счет не открыт. «Борис» сегодня разгромил «Авангард» 5-1. «Сибирь» переиграла «Трактор» со счетом 2-1. «Адмирал» оказался сильнее «Лады» в овертайме со счетом 4-3. В баскетбольной единой лиге состоялся один матч. «Уралмаш» на своем паркете уступил «Парме» 71-86. Еще один матч «МБА Енисей» перенесен в связи с тем, что команда не сумела вовремя вылететь на игру. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
4: Погода.
0: В Мурманске завтра дождь со снегом, плюс 2. В Архангельске переменная облачность, плюс 5. В Вологде пасмурно, плюс 9. В Петрозаводске небольшой дождь, 6 градусов тепла. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 7. В Элисте ясно, плюс 24. В Махачкале малооблачно, плюс 20. В Херсоне ясно, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 6, днем плюс 10. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 9, днем 13 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
2: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
3: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал с паузы.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада всех приветствовать на волнах Радио России. В эфире дорогая передача, и я с вами, Диана Гурцкая, ведущая этой чудесной программы, я этим горжусь. Сегодня у меня в гостях удивительный, классный, популярный певец, автор текстов и композитор Дмитрий Колдун. Дима, привет!
1: Диана, привет всем слушателям Радио России, тоже хорошего настроения и хорошего дня.
0: А сейчас... По традиции программы представляю нашим слушателям досье на сегодняшнего гостя.
2: Сегодня в главной роли.
3: Певец и композитор Дмитрий Колдун родился летом 1985 года в Минске в семье педагогов. Родители развелись, когда Дмитрию было 7 лет. В школьные годы мечтал о профессии врача, ходил в специализированную медицинскую гимназию, которую окончил с серебряной медалью. Благодаря старшему брату увлекся музыкой и самостоятельно освоил гитару. Играл в школьном ансамбле. По настоянию родителей окончил химический факультет Белорусского государственного университета. На протяжении 2 лет работал в Государственном концертном оркестре Беларуси. Принимал участие в фестивалях «Молодечный славянский базар» в Витебске. В 2006 году стал победителем проекта «Фабрика звезд 6». Дмитрий Колдун – участник многих телевизионных проектов, на его счету несколько ролей в кино, он также сыграл главного героя оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, выпустил 6 студийных альбомов, женат, у него 2 детей – сын Ян и дочь Алиса.
2: Дорогая передача о публичном и личном, о ненастье и счастье, всерьез и не очень, откровенный разговор.
0: В твоем репертуаре огромное количество песен. Я даже говорила перед началом нашей программы, какую песню я люблю. И вообще весь твой репертуар – это абсолютный мелодизм. В твоем репертуаре есть песня, которую ты считаешь своей визитной карточкой?
1: Спасибо большое за хорошие слова. Это очень приятно всегда. Что касается песни, наверное, тут уж не мне решать, потому что я сегодня зашел в студию, и ты сказала мне, какие песни тебе больше нравятся. Да? Иногда вот какие-то совершенно неочевидные вещи. Ты вот считаешь одни песни визитной карточкой, а кого-то цепляют совершенно другие. Иногда на концертах люди приходят и просят спеть песни, которые я, например, вообще никогда или там последние лет децать не исполнял. Поэтому... Наверное, в этом и смысл творчества, смысл вот того, что песен должно быть много, потому что одни песни попадают в какое-то большое количество людей, но есть еще и другие люди, которые чувствуют несколько иначе. Это такой спектральный разброс каких-то эмоций. Кто-то счастлив все время, кто-то все время грустит. И в этом, наверное, вот особенность слушателей, потому что, вот, например, на Западе они все время в мажоре веселятся и грустят в мажоре. У нас тут и грустят, и веселятся в миноре.
0: Да.
1: Поэтому в каждому свое. Естественно, люди больше знают какие-то песни, которые чаще всего звучали по радио. Там «Дай мне силу», «Корабли», «Город больших огней». То есть эти песни, которые растиражированы, но есть еще и много других, которые ничем не хуже, просто их меньше было в эфире.
0: Давай тогда послушаем песню «Дай мне силу», потому что, ну, во-первых, чтобы у всех были силы, чтобы у всех было хорошее весеннее настроение. Так что «Дай мне силу» на волнах Радио России. Дорогие друзья, я Диана Гурцкая, вместе с нами сегодня Дмитрий Колдун.

0: продолжается наша беседа. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Колдун. Только что мы послушали песню «Дай мне силу». Силы вам, дорогие друзья! Вот что значит, когда приходит ко мне на эфир человек, которого я очень уважаю, и это не пустые слова, это на самом деле так. Ты родился и вырос в Минске. Каким тебе запомнился твой город детства?
1: Ой, мой город детства, Диана, мне запомнился таким, что мои родители работали учителями в школе, они преподавали географию. И, собственно, наверное, как-то безвыездно у меня прошло все детство, потому что было не до жиру, что называется. Мы максимум выезжали куда-то в деревню, поэтому все детство я провел непосредственно в городе. Город на тот момент меня абсолютно устраивал, потому что мне не с чем было сравнивать. И сейчас у меня самые теплые воспоминания о моем детстве и вообще о Беларуси в целом, времен моего детства. Конечно, все это было сопряжено с всем известными событиями, там, окончание эпохи Советского Союза, талоны, очереди, все это мы можем посмотреть в хрониках. Да, поэтому как-то вот Минск у меня именно в то время ассоциируется с каким-то таким дефицитом продовольствия, дефицитом одежды. Но, тем не менее, я не могу назвать с этим свое детство несчастливым. В общем, все было достаточно весело, и несмотря ни на что, вот еще раз убеждаюсь, что люди все равно ищут по своей природе что-то хорошее в том, что происходит вокруг.
0: Вот ты сказал уже об этом, вот я тоже подчеркнула, твои родители педагоги. А кем ты мечтал стать в детстве? Не хотел стать учителем, вот видя своих родителей, все-таки не было желания?
1: На самом деле, наблюдая за родителями, наверное, такое желание просто у меня отпало, потому что это довольно тяжелый труд, эмоциональный. Я прекрасно понимал, когда они возвращаются с работы, насколько велико может быть их состояние угнетенное психическое, потому что ученики отнимают очень много сил, эмоций, душевных каких-то ресурсов. Поэтому я как-то для себя это сразу отмел автоматически. Мне очень интересовали разные книги и материалы по хирургии. У меня была любимая книга, называлась «Первая помощь при ранениях». Вот я почему-то решил помогать людям таким путем. А потом, когда отец очень сильно заболел, я что-то передумал, подумал, что, наверное, однажды тоже не смогу помочь кому-нибудь, и что-то на меня так это все навалилось, и я пошел заниматься химией.
0: Во-первых, у меня такой вопрос. Как ты считаешь, музыка лечит?
1: Главное, чтобы не наносила увечий. Это вот самое главное предназначение. Она может веселить, она может заставлять немножко задуматься. Лечит, возможно, но все-таки медицина лечит лучше. Однако музыка должна способствовать тому, чтобы у людей было хорошее настроение.
0: Ты знаешь, вот ты не стал врачом, но ты очень многое делаешь именно через свою музыку. Я это говорю абсолютно уверенно, поверь мне.
1: Спасибо.
0: Тебе здорово все удается. Слышала, что на сцену ты попал прямо из химической лаборатории. Как так получилось?
1: Ну, музыка всегда была моим хобби. Отец очень много слушал музыки, у него была богатая фонотека. Ну, в основном это, конечно, был такой рок, пласт музыки. Вот там были и западные исполнители, и советские. Поэтому это всегда было в нашей крови, и у меня, и у брата. Брат раньше начал играть Георгий на гитаре, потом я немножко подтянулся. Мама всегда верила в то, что вот это не должно ограничиваться там спальней нашей, где мы спали и пели под магнитофон, и всегда меня куда-то отправляла на какие-то кастинги в оркестр Михаила Финберга. Сперва я там устроился, на бэк-вокалах там работал. Потом уже поехал на народный артист, там тоже дошел до определенного уровня. Потом уже на «Фабрику звезд», ну и так далее. То есть это не было такое, скажем так, с одной стороны, случайное попадание, а с другой стороны, все-таки какая-то работа до этого была произведена. Хотя, на самом деле, вот музыкальные грамоты я до сих пор владею с большим трудом, не знаю. Чисто все вот на интуиции. Наверное, так же, как и делались какие-то химические открытия, иногда совершенно случайно, вот какие-то звуки ложатся рядом, и что-то получается интересное и полезное.
0: Первая ступень в карьере – народный артист, затем была победа на «Фабрике звезд» после Евровидения. Что нужно артисту для достижения успеха?
1: Это у каждого индивидуально. Я думаю, что все согласятся с этим. Просто мне кажется, что самое главное — это запастись терпением, потому что все-таки творческий путь, путь исполнителя и путь на большую сцену, на сцену с большим количеством зрителей, это все равно какие-то тернии нужно проходить. Быть готовым к тому, что у тебя долго-долго будет плохая аппаратура, что у тебя долго-долго не будет каких-то возможностей записывать песни в том качестве, в котором ты себе это представляешь. Это все равно постоянные какие-то лишения, большое количество работы для того, чтобы набрать себе аудиторию. Это, конечно же, сложности с тем, чтобы найти команду единомышленников, в которой не будет такой текучки. Один ушел, а другой пришел, потому что это тоже все это немножко разрушает процесс. Нужно найти команду, конечно, нужно найти свой жанр. Иногда это не сразу получается.
0: Вот мы говорили об оркестре Финберга. Расскажи чуть-чуть об этом, пожалуйста, поскольку работа в государственном оркестре Беларуси, вот что тебе лично дал этот опыт?
1: Мне этот опыт дал незабываемые воспоминания. Дело все в том, что я работал в этом оркестре, как я уже говорил, не имея никакого музыкального образования, когда мне приносили вот эти партитуры все. Для меня это вообще, наверное, самый тяжелый момент был, потому что я не понимал, что это
0: А ты
1: такое.
0: об этом говорил, признавался, или ты старался для
1: Ну,
0: себя
1: они
0: что-то?
1: видели, что у меня нет музыкального образования. Я, конечно, их читал там кое-как, но все равно снимал это все на слух. Иногда видел такие вещи, когда кто-то играл там неправильно, я все время боялся и старался на слух очень хорошо снимать, потому что Михаил Яковлевич, он, скажем так, очень эмоционально реагировал на какие-то такие ошибки, и однажды он забросил в саксофон дирижерскую палочку, попал в саксофон, ее пол репетиции выковыривали оттуда. В общем, я думал, что в следующий раз такая палочка может прилететь мне в глаз. В общем, старался петь хорошо.
0: Как ты считаешь, это ведь большая школа?
1: Я уверен, что вот на каждом этапе жизни, я абсолютно помню, как я тогда относился к этому. То есть на том этапе моего пути для меня это было очень существенно и очень важно, и значит, так оно и было, потому что иногда вот мы забываем какие-то основополагающие вещи, которые с нами происходили, а ведь если бы их не было, то не было бы и всего того, что есть сейчас. А сейчас можно выйти, то стало, скажем так, чаще, когда на сцене стоит оркестр, ты можешь что-то выйти, там, спеть с оркестром, и уже вроде как бы это немножко с другой стороны рассматриваешь, вроде как, вот, ну, оркестр, сейчас мы выйдем, сейчас просто много музыкантов, сейчас все вместе мы это сделаем большим звуком. А тогда это такой страх, дрожь в коленях, ты выходишь, ты не можешь никого подвести, ты в себе не уверен где-то. Поэтому, конечно, это большая школа, так же, как и любая другая, в которой оказывается артист в тех или иных условиях.
0: Основной репертуар в оркестре был на белорусском языке.
1: Там разные были песни и на белорусском, и на русском, и приезжали артисты, помню, из Москвы, и тоже надо было, все-таки работа в оркестре, это ты поешь на каких-то мероприятиях специальных, да, там, посвященных чему-то, и тогда исполняешь песни сам, либо ты вот становишься на бэк-вокал, и приезжали разные артисты, пели, не помню даже всех. Но это тоже была отдельная работа, пение хоровое вот это в пачке, тоже это длилось какое-то время, потом уже я уехал на другие
0: Да.
1: кастинги.
0: Можешь ли ты спеть для наших слушателей буквально несколько строк на белорусском?

0: ну как-то так.
1: Вот, друзья, как у нас происходит на волнах Радио России. Все живьем, все просто великолепно. Так тепло и так здорово. Дим, я очень рада, что ты с нами сегодня.
0: Спасибо, я тоже рад.
1: Ну что же, вот давайте тогда прервемся и послушаем музыку. Что послушаем?
0: А я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали, и все, чтобы послушали мою новую песню. Это медленная романтическая баллада, которая называется «Целую другую», о том, что иногда замену так и не найти.

0: На волнах Радио России, дорогая передача, я Диана Гурцкая, вместе с нами сегодня Дмитрий Колдун, как вы уже, наверное, знаете. Сегодня тебя все чаще можно увидеть в жюри. Где себя чувствуешь комфортнее, в жюри или когда ты поешь на разных конкурсах?
1: Ну, не так часто я сижу в жюри, вот на самом деле только в одном проекте. Я пока находился в одном сезоне, в этом году тоже, где из разных регионов России, ну и Белоруссии, и стран СНГ приезжают участники, представляют свои регионы. Честно скажу, мне на сцене как-то комфортнее. Я, когда сижу в жюри, у меня есть такое ощущение, что я какой-то диванный эксперт, да, ведь все равно творчество — это такой субъективный вид спорта, да, как, не знаю, фигурное катание, как художественная гимнастика. То есть ты можешь и так оценить, и сяк. И дело вкуса, тебе нравятся какие-то одни элементы, какие-то определенные жанры. И, конечно, это большое удовольствие сидеть в жюри, потому что ты знакомишься с тем, чем живут в разных уголках там, нашей большой страны, но вот выступать мне нравится больше, мне больше нравится сидеть в студии, работать над звуком, над аранжировкой, но иногда в качестве, так сказать, социальной нагрузки надо же как-то отделиться какими-то советами, опытом. Не то, что надо, а, наверное, все-таки кто-то хотел бы что-то услышать, потому что для творческого человека, который выходит на сцену, ему все равно важно слышать какой-то фидбэк, и лучше, чтобы он слышал этот отклик от человека, который что-то видел, что-то прожил, что-то понял. Поэтому, наверное, так.
0: А что для тебя самое сложное в судействе?
1: Ну, как и для любого, потому что судейство — это так, либо да, либо нет. У нас нет таких ручек, тумблеров, да, фейдеров, которые можно выставить на определенный балл. Поэтому да или нет — это очень сложный выбор.
0: Какой совет ты бы дал исполнителям, делающим первые шаги на большой сцене?
1: Я бы, наверное, посоветовал не опускать руки, когда ничего не получается, потому что разные моменты бывают в жизни, и можно отчаяться, можно потерять всякое сцепление уже с какой-то перспективой будущей. И в этот момент ты такой, наверное, это не мое. Я думаю, что нужно как раз-таки обзаводиться и окружать себя людьми, которые верят в тебя, которые не будут тебя пилить и рассказывать, что ты неудачник, обесценивать в этот момент, а наоборот протянут руку. Я, например, в своей жизни очень часто оказывался в ситуации, когда многие двери были закрыты, но мне в этом плане везло. Рядом появлялись люди, которые помогали выходить на сцену, да, в те моменты, когда эти сцены были закрыты. Поэтому, наверное, такой мой совет. Верить в себя. Я иногда даже, мне кажется, верил в себя меньше, чем те люди, которые меня окружали, и за это им большое спасибо.
0: Концерт большой, сольный, большой зал. Испытываешь волнение перед своими концертами? И есть ли у Дмитрия Колдуна специальные ритуалы, такие обряды на удачу?
1: Нет, Диан, никаких зелий я не варю. И там
0: Нет, а это я не имею.
1: Колдовских я имею.
0: Не-не-не.
1: Ну, у меня такая странная, наверное, традиция, потому что, в общем-то, распевки я не использую, хотя концерт идет там 2 часа. В этом году вот мы уже дали, точнее, с начала сентября вот до нынешнего момента дали уже порядка 30 концертов, и еще предстоит в этом году, до конца года, еще порядка 20 концертов в разных городах России, и иногда эти концерты происходят каждый день, бывает там 3 подряд концерта, и, конечно, это большая нагрузка на голос, но я себе придумал такое тоже секрет. Вместо распевок я устраиваю какой-нибудь спор, и, значит, мы очень долго спорим, там, минут 20 о чем-то. Можем даже друг на дружку повышать голос в коллективе, вот, использовать какие-то слова, да, эмоциональные. Вот. И я могу сказать, что это очень сильно разогревает речевой аппарат, и тебе уже даже распевка не нужна. Ты уже как немножко проорешься так в гримерной комнате, и все, и у тебя уже все становится на месте. На самом деле абсолютно неважно для голосовых связок, они не понимают, что ты там кричишь, ты ругаешься или пытаешься какие-то интервалы петь. Поэтому вот я абсолютно просто усвоил на опыте, что если я, например, по телефону даже с кем-то поругаюсь там, или поспорю, или там детей начну там что-то журить за что-то. Вот 10-15 минут, вот все уже готовы, что я... И все.
0: А веришь ли ты в Бога?
1: Разумеется, разумеется. В моем случае так это вообще, даже мне спрашивать об этом, наверное, даже не нужно, потому что если так вот посмотреть на то, что со мной происходило в жизни, и те изначальные перспективы, которые были передо мной открыты, когда я родился, вот находился, жил в Минске, и так, как я жил, и так, как жил мой брат, и так, как жили мои родители, я уверен, что всегда вот вело меня вперед. У меня не было столько сил и не было столько, опять же, веры в себя. Точно, абсолютно. Потому что сам бы я, нет, не смог бы пройти этот путь.
0: Тебе исполнилось 40. Ты как-то сказал, что именно к этому возрасту тебе удастся найти себя. Что ты имел в виду и все ли сложилось, как ты планировал?
1: Все ли сложилось, как я планировал? Но я так не планировал, на самом деле. Я вообще ничего не планировал. В этом весь секрет. Когда ты ничего не планируешь, у тебя вроде как бы разочарования нет от того, что сбылись планы или нет. Вот ты живешь, просто плывешь по течению, как получается, что-то пытаешься попутно подгребать в какую-то сторону. Что касается найти себя, ну, в чем-то нашел, в чем-то нет. Опять же, вся загвоздка была в том, что я так для себя усвоил, что мне слишком много разных вещей нравится, а все равно, так или иначе, что касается музыкальной жизни, то в какой-то момент ты должен выбрать что-то одно. И вот меня все время штормило то немножко эстрадная музыка, то чуть-чуть потяжелее, то потанцевать, то погрустить. И всегда вот это вот болтание в лодке, такое оно у меня было в жизни. Сейчас я пытаюсь это как-то собрать. Наверное, что-то получается, что-то еще предстоит наладить.
0: Путь в шоу-бизнесе не был для тебя легким и гладким. Конфликты, ссоры, предательства. Хотел бы ты что-то изменить,
1: нет,
0: исправить?
1: Нет, вообще нет, никак. А это называется... Кто понял жизнь, тот в цирке не смеется. Но вот если говорить серьезно, то подобные вещи, испытания, там, не знаю, всякие человеческие отношения, они заставляют тебя посмотреть на какие-то предстоящие вещи, на то, что с тобой может произойти в будущем, с легкой иронией, а когда ты относишься с иронией к чему-то, ну, ты, считай, абсолютно неуязвим, потому что ты уже не расстраиваешься, когда тебя обманывают, ты просто... удивляешься себе, как ты мог это не предвидеть. И, наверное, в этом плане жизненная школа, она самое ценное, что вообще может быть из того, что человек может получить вот на своем собственном опыте. Поэтому я иногда смотрю, там дети начинают со мной спорить, что-то мне доказывать, я так смотрю, думаю, о, ты ничего ты не понимаешь,
0: вот,
1: ничего
0: да.
1: С тобой еще не было.
0: Твоя карьера исполнителя давно строится без участие продюсеров. Какие плюсы и минусы этого выбора ты бы отметил?
1: Ну, не совсем так. Я ведь работаю не один, со мной работает группа людей, которые в чем-то разделяют мои предпочтения, интересы и музыкальные вкусы, в чем-то нет. И в этом, наверное, залог какой-то коллективный разум должен быть всегда. Будет это продюсер, который возьмет на себя всю ответственность и все сопутствующие, так сказать, расходы. Либо это будет просто команда, которая в тебя верит и хочет тебе искренне благополучия и добра. Плюсы, наверное, из плюсов это возможность не нести ответственность. Как бы у нас же всегда все хотят ни за что не отвечать и получать только все самое хорошее. Вот в этом, наверное, есть плюс для таких людей, которые сами ничего не создают. Я таким был до там, 2008 года, пока меня не оставили за бортом, собственно. И тогда только я начал учиться плавать в этом шоу-бизнесе, потому что до этого я плыл на матрасе. Так меня с него спихнули так в речку, и все. Я поплыл. Разные плюсы, разные минусы. Здесь, когда ты работаешь один и пытаешься что-то делать сам, вся ответственность на тебе и на тех решениях, которые ты принимаешь. Это два разных подхода к делу, и тут каждый сам для себя решает.
0: У тебя колоссальный график концертный, выступления, гастроли. Как ты формируешь свои программы? Как ты решаешь, какие ты будешь песни петь? Вот это, кстати, с тем вот вопросом как раз то, что ты говоришь о том, что вот кто-то разделяет мое мнение, кто-то нет. Кто-то тебе говорит, что вот ты сейчас поешь вот это. Нет, а вот это вот не надо. Либо ты сейчас выпустишь вот эту песню, либо не выпустишь эту песню, выпустишь другую песню. Как ты к этому относишься и как ты с этим справляешься?
1: Ну, конечно, говорят, и спасибо за то, что говорят. Другое дело, что заставить меня что-то петь, ну, это невозможно.
0: Вот и правильно.
1: Это, наверное, надо меня бить сильно
0: Эх,
1: и
0: нет, бить не
1: больно
0: надо. Ну вот как бы
1: ремнем,
0: иногда мы
1: чтобы
0: топнем
1: я.
0: там ножками, и мы не будем это делать. Я не буду
1: Ну,
0: это петь.
1: и такое было, и было, и я так говорил, особенно в самом начале пути, и за это очень хорошо мне доставалось, и вот, и из разных концертов меня за такое поведение выгоняли, что называется. Нет, все, что я исполняю на концертах, это исключительно добровольно. Я ни за какие карточные долги там не пою эти песни. Ну, то есть это абсолютно мое личное желание исполнять именно то, что я пою.
0: Несколько лет назад ты принимал участие в спектакле «Вера, надежда, любовь». Расскажи о нем и как тебе в роли актера?
1: Там не совсем актерская роль у меня была, я все-таки исполнял самого себя, человека, который приезжает на передовую и, значит, для бойцов рассказывает музыкальные истории. Это была постановка арт-кластера «Таврида», и в нескольких постановках в разных регионах России я поучаствовал. Ну что же, это чудесная
0: Опыт.
1: история. Я думаю, что для поддержания настроения может оказать такую хорошую поддержку.
0: В твоем репертуаре появилась песня «Жди меня». Как родилась идея создания этой песни?
1: Ну, стихи Константина Симонова мне всегда очень нравились, и я, честно говоря, был сильно удивлен, когда забил в поиск песни на эти стихи, нашел только исполнение Людмилы Гурченко из кинофильма, и я подумал, а почему больше никто не взял и не сделал что-то свое, ведь на разные стихи можно написать разную музыку, несколько вариантов, и вот долго как-то вынашивал это в себе историю, и в какой-то момент просто это музыка, она, так сказать, вышла из меня, появилась. Я немножко подошел так с творческой точки зрения. У меня там некоторые строчки повторяются. Ну, это сделано для того, чтобы добавить эмоциональное и художественное усиление. То есть все равно музыка, которая была написана на это стихотворение, она написана в каноне тех времен, когда на такие стихи писались мелодии. Это такая стилистика 60-х, 70-х. Меня тогда еще не было, но изучив большое количество музыкального материала советской музыки, вот такая история получилась. Я, кстати, очень доволен тем, что вышло, и уже на нескольких концертах государственных мне удалось эту песню исполнить.
0: Насколько сегодня тебе близка военно-патриотическая тема, и есть ли в планах продолжить писать в этом направлении?
1: Ты знаешь, Диан, никогда у меня не было это в профиле, да, у меня такие песни появляются, знаешь, вот
0: Когда
1: когда, ну,
0: отзывается
1: когда вот
0: душа.
1: просто вот такое
0: Да.
1: настроение, и вот хочется что-то сказать, что-то такое сделать. Я все-таки пою больше песни о человеческих отношениях, там, о любви, о мужчинах, о женщинах, там, о каких-то таких вещах житейских, но те обстоятельства, в которых мы все сейчас живем, и тот информационное поле, то, в котором мы находимся, ну, все равно так или иначе задумываешься о таких вещах, и это отражается в творчестве.
0: Предлагаю послушать песню «Жди меня» на волнах Радио России.
1: Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест
2: счастье ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, всем, кто знает наизусть, что забыть пора.

жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло, зло.

0: вернусь, только очень жди. Жди меня, я вернусь, только очень жди.
1: На волнах радио России, дорогая передача, я Диана Гурская, вместе с нами Дмитрий Колдун. Только что послушали песню «Жди меня», дорогие радиослушатели. Верьте обязательно, что ваши любимые вас ждут. Вы с женой уже четверть века вместе. В чем секрет ваших крепких отношений?
2: Страшно подумать. Неправда, в этом году, в октябре, 25 лет, как мы познакомились,
1: как
2: и начали встречаться. Не знаю, в чем секрет. Каждый раз, когда кто-то спрашивает, в чем секрет, я все больше не понимаю, что происходит и почему мы так долго вместе.
1: Потому что любите друг друга и дополняете.
2: Ну, было бы все так просто, если бы люди любили и дополняли. Я думаю, что вся история в другом немножко, в том, что мы не лезем на территорию друг друга глубже, чем хотелось бы, наверное, иногда залезть. Просто мы даем друг другу ровно столько свободы, сколько сами готовы для себя вынести. И мы доверяем друг другу, мы друг друга пытаемся не раздражать без необходимости. Ну, все равно это терпение, это уважение, терпение. Так или иначе, 25 лет – это такая дата, когда, наверное, сложно уже говорить о какой-то такой вот этой первородной химии, да, которая возникает между людьми. Это немножко другое состояние. Но, тем не менее, это все равно очень большая теплота сквозь долгие годы живет. Ну, это сложно вообще как бы объять словами и какими-то предложениями. 25 лет жизни все-таки это не книжку прочитать.
1: А песню супруги посвящал?
2: Отчасти, наверное, иногда посвящал, но так, что вот конкретно вот я тебе сейчас песню написал. Наверное, в некоторых песнях есть какие-то сюжеты, которые рождаются из подобных отношений.
1: Конечно.
2: Но так, что вот супруге посвящал песню. Знаешь, я всегда вот как-то старался избегать демонстративности, да, вот что я вот сейчас вот выставлю фотографию, там какой-то в одинаковые мы костюмы разоденемся и будем выставлять наши снимки в интернет. Потому что чаще всего как раз-таки вот эта вся демонстративность, она заканчивается очень плохо. Я считаю все равно, что
1: счастье
2: отношения...
1: Счастье любит тишину?
2: Да,
1: так?
2: Да. Поэтому и песни, наверное, не посвятил целиком. Так, может, где-то куплетик один. А может быть, к 50 годам совместной жизни, может быть, и напишу что-нибудь.
1: Твоя жена и дети живут в Минске, как я понимаю.
2: Да, все верно.
1: Ты же часто в Москве, плюс гастроли. Трудно ли поддерживать все-таки отношения на расстоянии? Как часто удается бывать дома с семьей?
2: В последнее время очень сложно поддерживать такой ритм жизни, чтобы успевать и на все рабочие моменты отреагировать и успеть везде, и побыть дома с семьей. Но так или иначе, периодами я беру какой-то для себя отпуск и уже отказываюсь от каких-то рабочих предложений, чтобы побыть со своими детьми, семьей, провести время на природе и заняться какими-то простыми семейными вещами, которые всем нам нравятся.
1: Какой ты родитель? Ты строгий или наоборот?
2: Раньше я был строгий и нервный, теперь я немножко подуспокоился и понял, что в определенной степени воспитывать детей не нужно. Они все равно не такими, как мне себе представляется, и никакое воспитание здесь до поры до времени только разве что не поможет. Поэтому я стараюсь как-то больше направлять, нежели лишать, указывать и кричать.
1: А мы хотим, чтобы дети были такие, как и мы, все-таки вот это правильно? Вот я, как часто ты указываешь, что вот я вот в твоем возрасте, в вашем возрасте сделал то-то, то-то, то-то.
2: Ну, вот. Бывает, конечно. Что? Ну, конечно, бывает. Ну, а что? Ну, если оно так и есть. Вот когда там мне говорят, там, я не могу задачу решить, я говорю, а я в твоем возрасте на одни пятерки учился. И это действительно правда. Ну, то есть, вот, скажем так, я пытаюсь показать пример в тех местах, где он действительно может служить примером. Конечно, в чем-то я был и хуже, в чем-то я был менее там талантлив, но в том, где я был лучше, я вот всегда это указываю, всегда так немножко поддеваю, стараюсь зацепить. Ну, может быть, это сработает, а может, наоборот. Вырастут, посмотрим.
1: Чем увлекаются ребята, Ян и Алиса?
2: Ян, вероятно, будет увлекаться тем же, чем увлекался я, точными науками.
1: Нет.
2: До музыки там он вряд ли дойдет. Я пытался научить его играть на гитаре. Ну, вот опять же, вот пытался, говорит, а я в твоем возрасте уже играл там на гитаре. Нет, что-то душа не лежит. Алиса, возможно, позже, она пока еще не понимает, чем ей заниматься. Она танцует, иногда поет, иногда мы вместе с ней играем на гитаре, поем. Но так, чтобы сказать, чтобы она занималась этим профессионально, об этом речи нет. Хотя она любит побренчать и на синтезаторе, и на гитаре иногда. Приходит что-то там, пытается меня спросить. Но пока это все несерьезно.
1: Если кто-то из них решит все-таки посвятить себя музыке, будешь ли помогать, советовать, направлять?
2: Ну, наверное, буду, если смогу чем-то помочь, потому что сейчас такая музыка, что я иногда слушаю и думаю, что ничем я уже не могу ей помочь, этой музыке. Она совсем другая.
1: Понятно. Что ожидать поклонникам?
2: Ну, я думаю, много будет и интересных музыкальных новинок. И не хочу анонсировать, не люблю, но очень будет интересно. Будут какие-то вещи из далекого прошлого, которые, казалось бы, оказались давно забытыми. Будут, думаю, что и сотрудничество с людьми, с которыми я перестал работать много лет назад, какие-то возвращения музыкальные. Поэтому, конечно, сейчас я отправляюсь продолжать свой гастрольный тур, а в ближайшем месяце, конечно, очередная премьера состоится, и осенью будет уже, уже запланировано две, из которых находятся в работе. Поэтому вот когда мне часто присылают песни разные авторы, а я слушаю их и понимаю, что я, ну, даже если я их сейчас возьму в работу, я неизвестно, когда они смогут появиться на свет. Поэтому проектов очень много, и в том числе и телевизионных, и разные концерты. Просто нужно ловить, смотреть. Все это находится на моем официальном сайте. Можно следить за афишей и видеть меня в вашем городе и слышать меня на каких-то концертах.
1: Приходите обязательно, потому что на самом деле это величайшее наслаждение слушать музыку Димы. Время нашей программы неумолимо подходит к концу. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время прийти к нам сегодня. Спасибо за твою музыку, за твое отношение к жизни, за то, что вообще ты есть, поскольку реально ты классный, чудесный, замечательный, нереальный. Спасибо еще раз. И какую песню послушаем в завершении нашей программы?
2: Спасибо большое, Диана, за твои теплые слова, за приглашение. Ну, а я хочу пожелать всем, чтобы ваши корабли обязательно возвращались домой. Спасибо, Радио России. Спасибо, Диана. Всем пока.
1: Песня «Корабли на волнах» Радио России. Дорогие друзья, чудесное плавание всем вам. Всегда я, ваша Диана Гурцкая. До встречи через неделю.

0: передача. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция. 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября. В Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: Игорь Евгеньевич, старший следователь. Мы расследуем уголовное дело, и ваши деньги в опасности. Я могу помочь.
3: Игорь Евгеньевич выключил панику и включил голову. Старший следователь по телефону. Про деньги?

0: сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
1: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях Доброполья. Президент России США в ходе телефонного разговора достигли договоренности о поставках дизельного топлива в США и массовой демонстрации против политики федерального правительства Германии и за изменение политического курса проходят сегодня в центре Берлина. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль села Лукашево и Лобановка Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны. По информации ведомства, сейчас бои ведутся за населенные пункты Николаевка, Варваровка, Резниково и Нефедовка и Черная в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения в ходе активных боевых действий взяты под контроль населенные пункты Лукашова и Лобановка Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черная Харьковской области. Потери в ИСУ за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и 3 наземных робототехнических комплексов противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за владение населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области. Также в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, двух мотопехотных бригад, двух штурмовых полков ИСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Слатина, Березовка, Замуловка, Мартовая, Водяная, Циркуны, Черкасская Лозовая и Русская Лозовая Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированием трех механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанская, Истребиная, Тополя, Стецковка и Осоевка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 270 военнослужащих, 11 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Акация».
2: А подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки в Доброполье Донецкой Народной Республики освободили еще 82 здания. ВСУ потеряли более 35 военнослужащих. Штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной, северо-западной частях города. Также подразделения «Центр» в Доброполье продолжили уничтожать ВСУ на территории шахты «Добропольская» и сорвали две попытки разблокирования окруженных вражеских подразделений. Кроме того, в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, используемые в интересах ВПК страны, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Путин в ходе общения на полях саммита в Туркмении провел две встречи с Пезешкианом. На одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, рассказал Песков. Также, по словам Пескова, Владимир Путин в ходе разговора с президентом США с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что по инициативе президента США большая часть времени в ходе телефонного разговора была посвящена именно украинскому регулированию. Напомню, 9 октября президент России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе и украинский конфликт, сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Также лидеры достигли договоренности о поставках дизельного топлива в США. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки.
4: Лидеры двух стран подробно

0: обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки. На этот счет, кстати, уже сделано специальное заявление президентов России и США. Было также выражено удовлетворение функционирующими между странами каналами коммуникации по линии администрации, специальных служб и других профильных ведомств.
1: Позднее вице-премьер российского правительства Александр Новак со своей стороны заявил, что Россия начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. Готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре нарастить их до 500 тысяч, а в декабре до 1 миллиона тонн, а в перспективе довести поставки до 3 миллионов тонн в месяц. Администрация Соединенных Штатов выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Санкции начинают системно вредить таким крупным игрокам, как США, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Так он прокомментировал итоги телефонного разговора президентов России и США, в ходе которого, в частности, затрагивалась тема поставок нефтепродуктов на американские и мировые рынки. Он отметил, что разговор Путина и Трампа показывает огромную эффективность диалога президентов двух стран. Массовая демонстрация против политики федерального правительства Германии из-за изменения политического курса проходит в центре Берлина. Активисты собрались у Бранденбургских ворот и маршем через центральные улицы города направились в сторону Александерплац, передает ТАСС. Среди ключевых требований демонстрантов – немедленная отставка правительства Германии под руководством канцлера Мерца, проведение досрочных выборов в Бундестаг, реформа избирательной системы с внедрением элементов прямой демократии, а также кардинальное ужесточение миграционного законодательства. Они также выступают и за мирное урегулирование конфликта, в том числе на Украине. Все новости навсегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 10-го тура. И в эти минуты самарские крылья Советов встречаются с московским Спартаком. И красно-белые играют в меньшинстве. На 24-й минуте прямую красную карточку получил Александр Максименко за фол последней надежды вне штрафной площади. В других встречах сегодняшнего дня московский «Локомотив» в гостях разгромил воронежский «Факел». Встреча завершилась со счетом 5-0. У железнодорожников дубль оформил Николай Камличенко. Также отличились Николай Титков, Сезар Монтес и Егор Погоснов. Оренбург обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 4-0. Дубль в этом матче оформил Хорди Томпсон. По разу отличились Джон Паласиос и Гидеон Гузина. В первой лиге сегодня проходят матчи 13-го тура. Нижний Новгород сейчас встречается с Енисеем и ведет со счетом 2-0, а Ротор дома уступает Ульяновской «Волге» 0-1. Здесь завершен первый тайм. Шинник сегодня победил «Текстильщик» 2-0. Ленинградец уступил московскому «Торпедо» 1-3. Урал не справился с «Велесом» 1-2. С «Кахабаровской» «КамАЗ» сыграли в ничью 3-3. В континентальной хоккейной лиге в эти минуты продолжается два матча. Ярославский «Локомотив» встречается с минским «Динамо» и ведет со счетом 2-0. Идет 31-я минута. Акбарс ведет в противостоянии с «Северсталью» со счетом 1-0. «Борис» сегодня разгромил «Авангард» 5-1. «Трактор» уступил «Сибири» 1-2. «Адмирал» в овертайме переиграл «Ладу» со счетом 4-3. В баскетбольной единой лиге состоялся один матч. «Уралмаш» на своем паркете уступил «Парме» со счетом 71-86. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Хабаровске 11 октября малооблачно, плюс 15. В Новосибирске пасмурно, плюс 9. В Екатеринбурге пасмурно, плюс 13. В Кургане пасмурно, плюс 14. Во Владимире пасмурно, плюс 13. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 14. В Ростове-на-Дону малооблачно, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 6, днем плюс 10. В Москве на воскресенье Сегодня ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 9, днем 13 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Я очень рад вас приветствовать в это время в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
2: Неофициально о главном за три недели. Потому
1: да,
2: что кто-то...
1: Да, да.
2: На самом один деле, нехороший человек.
1: Кстати, спасибо нашим слушателям, кто переживал, кто писал вот мне в бот обратной связи в телеграм-канал. И мне несколько человек написали, тебе тоже, да? Спасибо большое, очень приятно. Вот, причем писали с вопросом, вас что, закрыли?
2: Да.
1: Что, проекта больше не
2: цензура
1: будет?
2: Цензура добралась
1: цензура,
2: до вас.
1: Цензура, все, кровавая гобня.
2: Но
1: нет, на самом деле...
2: По крайней мере, пока.
1: Да, слава богу. Мы же говорили, что Радио России — это самые, самые свободные СМИ на планете Земля и даже в Солнечной системе.
2: Хотел употребить либеральное, но понял, что в России, конечно, слово «либерал» уже давно испоганено.
1: Да, да.
2: Вот, поэтому будем говорить просто свободное, честное и дающее нам возможность немножечко пошалить, немножечко, так сказать, покуролесить субботним вечером на всю Ивановскую. И не только.
1: Да, именно так. На самом деле, получается, две недели назад я имел приятную возможность съездить на Донбасс, да, вот, у меня там были некоторые рабочие моменты, покатался и в ДНР, и в ЛНР, причем повезло, как бы, ну, ночью там в Донецке, как обычно, было шумно, но в целом вот дороги, вот как раз я попал в период плюс-минус, где спокойно было, потому что особенно там некоторый момент, типа там трасса на Мариуполь с Донецком, мне там друзья говорили, давай ты там поменяй машину, возьми что-то попроще, твою машину, наверное, знают, там и так далее. Говорю, да не, нормально все будет. Вот.
2: И такие зарево, разрывы вокруг,
1: да,
2: летят.
1: Да.
2: Эти как боевики из 80-м голливудском.
1: Спецэффекты.
2: Не, как у Арнольда Шварценеггера в этом в любимом «Команда». Примерно
1: да,
2: так
1: за спиной,
2: эта база разлетается.
1: Кидаешь ручную гранату,
2: да.
1: И там здание, как будто, я не знаю, там все здание было забито бочками с тем самым дизелем.
2: Да. Кстати, вот у тебя в детстве ты вот смотрел по-любому, как и все эти боевики, ты думал, что
1: конечно,
2: если кинешь ручную гранату, то ну, минимум стену вырвет. Вот. И когда ты в первый раз кинул ручную гранату, у тебя не было какого-то диссонанса? Что, ну, как бы ничего не произошло?
1: Не, ну, к тому времени, как первый раз кинуть ручную гранату, я уже понимал, что, ну, все немного не так.
2: Но все равно какое-то было ощущение,
1: что... Я скажу так, я увидел, как взрывается ручная граната раньше, чем имел возможность сам ее кинуть.
2: Uh-huh.
1: Это было где-то в мае 2014 года в Славянске,
2: uh-huh,
1: когда там один не совсем адекватный житель под влиянием украинских спецслужб решил
2: uh-huh
1: взорвать наш блокпост.
2: Uh-huh.
1: Вот, и шел с гранатой, ну, он так как бы замаскировался,
2: uh-huh,
1: катил велосипед, там
2: uh-huh
1: на велосипеде были там грабли, лопата,
2: uh-huh, навалено
1: тяпка,
2: всего, да,
1: и он уже, получается, кольцо было вырвано, он уже
2: uh-huh
1: с готовой для, скажем так,
2: ну,
1: применения гранаты, вот в руке он держал, да,
2: uh-huh.
1: И у нас ребята возвращались с моего взвода, возвращались с разведки и увидели, я слышу стрельба.
2: Uh-huh.
1: Я как раз выхожу на улицу, я был где-то, наверное, ну, метрах в 20 от них,
2: uh-huh,
1: может, даже ближе. Вот. И он кидает гранату в них,
2: uh-huh,
1: она взрывается между ними,
2: uh-huh,
1: при этом их было 3 человека, вот наших бойцов. И так интересно получилось, я просто это все вижу,
2: uh-huh,
1: вот. И получается, она между ними взрывается, а до них было, ну, примерно там около 2 метров к каждому.
2: Uh-huh.
1: А он где-то стоял чуть дальше еще. То есть
2: uh-huh
1: до него граната была еще дальше, чем до них.
2: Uh-huh.
1: Но ни один из них не пострадал,
2: uh-huh,
1: а ему там что-то осколок в печень попал сразу.
2: Uh-huh.
1: То есть он там уже это лежал, ему было плохо очень, да. Но Интересно.
2: Но ментальная карма, знаешь,
1: да, смешно так получилось, что я смотрю за ситуацию, взрывается между ними граната, причем она взорвалась, а они после этого начали, ну, попадали.
2: Да,
1: то есть не успели сразу прыгнуть,
2: да,
1: то есть, но мозг понял задачу так, надо кинули гранату, надо падать,
2: но пока
1: но граната взорвалась, а они потом только упали. Я такой думаю, ну, я сначала думал, что они, ну, тяжело пострадали. Но нет, повезло, что это было не F1, это была РГД, да. И вот я первый раз увидел, я понял, что, ну, граната это не то, как в кино.
2: Не оружие победы. Ну, да, не обязательно,
1: да, да,
2: скажем.
1: Ну,
2: так.
1: И потом уже, да, потом один раз доводилось кинуть гранату, тоже РГД. Вот. И, ну, такое, я не видел взрыва. Я слышал, как бы. А F1 я один раз только на полигоне бросил. Вот. И, ну, так, и все. То есть так, чтобы такого, ну, опыта метания гранат активного на поле боя, ну, и не было.
2: Ну, у меня где-то глубоко
1: были подозрения.
2: На платных учениях. Да, глубоко, где, знаете, есть эти в Европе вот эти вот полигоны, где можно за денежку приехать, пострелять со всего. Вот именно там я, собственно, и РГД, и F1, РГО, РГН, вот разные, на самом деле, испытывали противоосколочные костюмы, которые, соответственно, должны защищать бойцов, когда они едут в автомобилях от попадания в ПВ-дронов. Вот, соответственно, видел, как разные взрываются, по-разному осколки, как они, ну, что. На самом деле, РГО злая штука.
1: Ну, РГО и РГН я вообще не советовал бы, почему. Ну, не знаю, может, сейчас меня кто-то осудит, особенно какой-нибудь зампотыл, да, или зам по вооружению. Вот. Но из-за того, что там пластиковый детонатор,
2: да,
1: и любая трещинка, граната может быть приведена к бою, а она взрывается от удара,
2: да,
1: ну, от,
2: да, в этом и
1: соприкосновения,
2: фишка, да.
1: Да, с поверхностью. И может непроизвольный взрыв быть на бойце. Вот у нас, нам в 2014 году в августе выдали такие гранаты. Причем мы так были довольны, о, там что-то
2: новинка,
1: новое, крутое такое, как бы, да, ранее невиданное. Хотя, ну, это достаточно граната
2: советская
1: еще, да.
2: Не, ну, по сравнению с F1...
1: И когда у нас вот начались случаи, когда вот человек просто заходит в помещение, бросает разгрузку куда-нибудь на стол, и она взрывается. Ну, вот один раз было, слава богу, там, по-моему, боец позывной, по-моему, если не ошибаюсь, консул, если не ошибаюсь. Вот, нормальный мужик такой был, мы с 2014 года, с самого начала с обладминистрацией еще были знакомы, вместе в Мариуполе ездили, он как раз воителем был, и он боец, и причем его все назвали фартовым, потому что он в разных передрягах был, и как-то вот он выбирался. Я вот сейчас не знаю, где он, ну, я знаю, что он на СВО принял участие тоже, надеюсь, что он жив-здоров, вот, и вот у него такая история была с ним, ну, по крайней мере, по рассказам других людей. И он тоже вот повезло выжил, несмотря на то, что сдетонировала граната. Поэтому мы сразу, когда начались эти случаи странные, мы от них отказались. Такие, не-не, лучше по старинке. Потому что, ну, они полегче, чем F1, конечно.
2: Ну, там свои приколы есть. Они прикольно сбрасывать их, например, с дронов.
1: Ну, с дронов,
2: тоже они очень,
1: да,
2: интересны.
1: Да.
2: Потому что они в моменте столкновения, так сказать, взрываются.
1: Ну,
2: это
1: на самом деле
2: интересно.
1: Это все решаемо. Мы, к примеру, цепляли на дроны гранаты в стакан или в чашку.
2: Чтобы они выпадали при падении.
1: И, да, и при том, не, ну, сказать, что там при падении стакан или чашка разбивалась и граната детонировала, то нет, как правило, ну, по крайней мере, ну, то, что я видел на моих глазах, обычно вот чашка падает или стакан на землю, там где-то в окопах противника, и граната из них просто выкатывалась, как бы, и все.
2: И бодрила.
1: И да, и взрывалась. Потому что, понятно, если с высоты сбрасывать, она могла сдетонировать раньше.
2: Ну, раз уж мы заговорили о дизельном топливе, вспоминая американские боевики, то, конечно...
1: Подожди, ты хочешь сейчас вчерашнюю новость обсудить по этому поводу?
2: Вчерашнюю?
1: Давай,
2: так
1: давай
2: сказал,
1: начнем...
2: как будто это просроченная какая-то новость, как президент
1: давай
2: Украины.
1: Давай начнем не с этой новости.
2: Давай.
1: Потому что эта новость на самом деле вообще, друзья, не такая масштабная и глобальная, как операция «Балканский связной».
2: Балканский берег, крыша, заря.
1: Балканский связной. Да, Значит, друзья, вчера все вы видели эти новости, они были везде, точнее, эту новость. Вот, была специальными службами Черногории при содействии рептилоидов была сорвана дерзкая операция «Балканский связной» по вербовке всего мужского населения Черногории, да, на СВО, но вот не получилось.
2: Не просто так, а агент, так сказать, наших спецслужб, специально мы взяли человека с украинской фамилией Звинчук, чтобы не вызвать никакого подозрения. Человек был заброшен практически инкогнито туда.
1: Очень тайно. Но, понимаете, друзья, это была настолько секретная операция, что даже Михаилу Звинчуку не сообщили, что это секретная,
2: да,
1: операция.
2: Даже он этого не знал.
1: Поэтому он записывал в режиме онлайн рилсы, где он находится, критиковал черногорских пограничников, которые
2: в дерзкой форме критиковал. В эфире Соловьев Лайф выходил.
1: Причем Соловьев Лайф выходил, это, да, с побережья. Да, вот Черногория.
2: Поехал в яхт-клуб и подпольно, практически поднебесно.
1: Да, то есть он должен оттуда был только вчера вечером раскрыть этот секретный конверт, где была задача завербовать все мужское население призывного возраста Черногории.
2: Слушай, но блогер-шпион это как монашка-проститутка. В принципе, конечно, допустимо, но поверить в это достаточно сложно. Однако черногорские спецслужбы повелись на это и были вынуждены принять все доступные меры. Вот, и задержать спецгруппу, состоящую из Миши, так, его жены,
1: Кирилл,
2: и пары операторов.
1: Смотри, ты вот, как, да, у тебя, вот, знаешь, есть такая привычка, ты иногда такие формулировки выбираешь,
2: да,
1: ты просто учитываешь, что ты как бы не сам, угу, тут еще есть я.
2: И вся страна?
1: Я могу,
2: так это сказать.
1: Я могу очень громко или засмеяться как-то некрасиво,
2: да,
1: или еще как-то отреагировать.
2: Да.
1: Поэтому ты немного выбирай. Вот, давай без такой остроты.
2: В твоем возрасте уже такие.
1: В моем возрасте уже
2: резкие, ты можешь не пережить, да?
1: Резкие такие формулировки.
2: А это, кстати, будет считаться доведение до самоубийства или смерть по неосторожности? Ну, надо подумать.
1: Умер от резкого смеха.
2: В любом случае, вчера страна патриотически настроенная, несмотря на некоторое недопонимание этого движения, на Западе бы сказали слово «мув», вот, ну, назовем скрепным русским словом «движение», вот этого движения в страну НАТО со стороны одного из главных столпов нашей отечественной пропаганды. Вот. Но, тем не менее, все переживали, потому что, безусловно, Миша является тем человеком, который связывает людей, даже порой, ну, которые бы даже в рамках патриотических кругов никогда бы не познакомились, но благодаря Мише он их знакомит, такой, знаете, супер-коннектор какой-то такой.
1: Супер-коннектор. Раньше, еще, наверное, даже в советские времена, потом в 90-е, было такое телевизионное шоу «Любовь с первого взгляда».
2: Угу.
1: А теперь есть проект «Рыбарь», который всех знакомит. Ну, это хочу сказать.
2: Ну, как бы да, но это тоже как бы в каком-то случае любовь.
1: Давайте,
2: но тем не менее.
1: Давайте серьезно, на самом деле, вот мы сейчас посмеялись, поприкалывались. Я надеюсь, что...
2: Сейчас уже можно, потому что
1: и
2: Миша
1: вас,
2: действительно...
1: Да, потому что все нормально, он вернулся
2: на воле,
1: сегодня, они
2: хорошо
1: прилетели, он в Москве, все хорошо. Как бы. Правда, на его телефон он почему-то отвечает по-черногорски. Вот я пишу, uh-huh, пишу, а мне ответы, там, товарищ майор Черногории отвечает. Вот. Когда появится связь, понятно, что надо будет с ним связаться. Но с ним все хорошо, с Лерой, его супругой, все хорошо, их командой все хорошо. Вот. Поэтому, да, мы можем себе позволить посмеяться, потому что вчера это был, конечно, такой день, как бы, но всех, кто с Мишей дружит, и в целом, кто в нашей, так сказать, вот в медийном нашем братстве, сообществе информационном, все переживали, кто-то злился, негодовал, кто-то разные версии публиковал, что это на самом деле предательство, таким образом он сбежал,
2: да, это
1: поэтому
2: чушь.
1: Он и супругу взял с собой.
2: Правда, детей забыл почему-то.
1: А детей забыл, да. Да,
2: да, да. Детей забыл, но
1: с няней
2: супругу взял.
1: Детей,
2: да,
1: оставил на няню, да. Ну, в общем, поэтому... Поэтому мы можем посмеяться, но на самом деле ситуация такая, что мы видим, что европейские страны нам, не, ну, мягко говоря, не дружны. Вот, поэтому туда ездить даже людям, которые вряд ли будут интересовать вражеские спецслужбы, но просто принципиально ехать, оставлять вот как туристам, да, оставлять там деньги не стоит.
2: Вот. И... Я вот могу сказать, что на самом деле, вот Дмитрий Анатольевич Медведев вчера выдал, как всегда, базированный пост на эту тему.
1: Кстати, один из первых серьезно отреагировал.
2: Это на самом деле, с одной стороны, показывало вообще, кто попался в руки вот этих грязные лапы черногорских спецслужб, ну вот, и пограничников, которые очень специфические. Но тем не менее, вот Дмитрий Анатольевич высказался о том, что зря, конечно, наши таскаются по европейским странам, пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех, подчеркиваю, на всех россиян объявлена охота. Ну и далее, соответственно, в его базированном таком очень, скажем так, ястребином тоне были высказаны разного рода предложения по поводу, как с этим бороться. Вот, вы, я думаю, что у Дмитрия Анатольевича в официальных соцсетях это обязательно найдете. Но по факту, конечно, я на все это дело смотрел, тоже вспоминая, опять-таки, свой опыт. Я всегда говорил, что, безусловно, у людей, которые не попали на подвал, в тюрьму или куда-то еще, сохраняется ощущение, что это где-то не с ними, это как-то вот не так. Это, ну, то же самое, не знаю, вот люди, которые живут глубоко в тылу, войны не было годами. И они думали, что это где-то там вот далеко, а потом бах, дрон прилетел в их дом, и они уже понимают, что война тут. То же самое и с многими другими историями. К сожалению, ну, не всем так повезло, как Мише. Ряд людей до сих пор находятся в застенках Европы по очень выдуманным уголовным делам. Вот опять-таки, возвращаясь к моей любимой, в кавычках, Латвии, наверное, правильнее будет сказать, буквально несколько дней назад появилась новость. Женщину приговорили к 6 годам реального срока за перевод 43 евро, ну то есть 4000 рублей, через друга из Белоруссии какому-то мужчине в России, который, по мнению латышских, так сказать, спецслужбистов, да, ее брали спецслужбисты, является военнослужащим. То есть 6 лет реального срока женщине за 4000 рублей, который даже не она сама перевела, а перевел ее друг в Белоруссии, которого она якобы попросила. Но, знаете, вот все сразу начнут сейчас сбрасывать. А вот в России там за 1000 рублей, переведенную на Украину и так далее. Ребята, есть очень простое правило. Я не люблю вот эту историю, это другое, но тут действительно другое. Если страны воюют между собой, ну, то есть Украина воюет с нами, или Россия воюет с Украиной. Опять-таки, я, безусловно, поддерживаю всех наших людей, которые там осуждены на Украине за поддержку России, но тут понятно, люди идут на конкретный риск, то есть страна, граждане, которые они являются, воюют с другой страной, опять-таки, вне зависимости от оценок. И понятное дело, за что их садят. Понятное дело, когда изменники Родины у нас тоже отправляют какие-то деньги на Украину или куда-то там еще для поддержки Украины. Безусловно, потому что мы ведем войну, это боевые действия. Но Латвия — это страна, которая не ведет боевые действия ни с Россией, ни с Украиной, ни с кем-то еще. Это вот, знаете, ну, был конфликт между Азербайджаном и Арменией. Я перевел, не знаю, какому-нибудь азербайджанскому военному на помидоры. Или, не знаю, скинул на новые нарды армянскому военнослужащему, сидя в России. Да России должно быть феерически плевать на все это. Или, не знаю, вот идет конфликт между Ираном...
1: По-моему, ты одновременно и той стороне.
2: Да, конечно, всем. И нарды, и помидоры, всем, как говорится, и нашим, и вашим. Вы же знаете, как это все у латышей. Но вот, например, Иран ведет боевые действия с Соединенными Штатами Америки. Мы, ну, большая часть населения России всей душой поддерживает Иран. Ну, потому что, я думаю, что объяснять не надо. Но если кто-то в России отправит деньги какому-то американскому солдату, не знаю, там, на бронежилет, никакой суд... Ну,
1: ничего
2: просто,
1: себе, это ну, какой-то допустим, очень состоятельный российский гражданин должен быть.
2: Ну, в России все-таки самая быстрорастущая страна по количеству долларовых миллиардеров. Так что, знаешь ли, давай вот тоже не начинай. Вот не начинай, не
1: прибедняйся. То есть, друзья, с каждым новым долларовым миллиардером каждый гражданин тоже приближается к этому шансу.
2: Именно,
1: то есть
2: именно.
1: Шанс увеличивается.
2: Ну вот мы еще поговорим сегодня.
1: Потому что количество граждан ограничено.
2: Да, мы еще поговорим сегодня, но с каждым новым закупленным танкером Америкой с нашим дизельным топливом тоже потенциальное количество долларовых
1: миллиардов. Кстати, уже первый танкер сегодня дошел.
2: Именно. Об этом чуть позже. Но на самом деле вдуматься, то есть условно идет конфликт двух стран, с которыми вы... Ну, не имеете никакого отношения. Да, Латвия там может симпатизировать и поддерживать Украину, может не поддерживать Россию. Но какого черта это относится к национальной безопасности Латвии? Как не относится поддержка Нагорного Карабаха или азербайджанских стремлений восстановить свою территориальную целостность к безопасности России? Ну, опять-таки, мы можем быть душой с одними, может быть, душой с другими, можем поддерживать, я не знаю, одну страну в Африке или другую страну в Африке. Какая к черту разница? Человека на 6 лет посадили не за то, что она угрожала национальной безопасности Латвии. Я понимаю, там еще, знаешь, шпионила бы в пользу СВР. Хотя там есть такие очень надуманные... Но тут просто человека посадили на 6 лет за то, что она поддержала одну из третьих стран. В конфликте двух стран, с которыми никак не угрожают, собственно, Латвии. И это, конечно, безумие. И когда вот в Европе существует такое правосудие, и, безусловно, это не только про Латвию, ну, просто мне в силу, опять-таки, моей жизненной истории про Латвию больше знакомо, такое сплошь и в Германии, и в Польше, и он в Испании, наши любимые в последнее время, и еще много где вы можете найти такое, в Великобритании. И, конечно, конечно, мне, как человеку, который понимает примерно, как могут действовать европейские спецслужбы, если им кто-то очень сильно нужен. А Миша уж точно не уступает мне, так сказать, в информационном весе, а, наверное, даже превосходит по различным моментам, учитывая, насколько...
1: Ну, ты прям очень скромничаешь.
2: Ну,
1: скромность твой конек, кстати.
2: Если мы возьмем март 22 года, то он не сильно уступал. Ни один телеграм-канал в России не был больше,
1: ну,
2: чем...
1: Ну, потому что такая легкая развлекательная информация... Может, где-то даже глупенькая, она всегда привлекала большее количество людей, чем что-то серьезное, интеллектуальное.
2: То есть конкурировал я только с Юрием Подолякой. То есть вот два развлекательных канала, ты хочешь сказать, да? Ну, давай, расскажи, давай. Два главных конкурента мы были,
1: ну,
2: давай.
1: Ну, кстати, Юра в 22-м году, скажем так, настроение добавил позитивного, вытянул, так сказать, ситуацию.
2: Сразу видно, старый,
1: вытянул ситуацию, стрелочки, все вот эти моменты, Так нет, даже военнослужащие говорили, что смотрим, все плохо, включаем Юру Подоляк, послушали, нормально, все, и настроение поднялось.
2: Да, все неплохо, изюм наш.
1: Поэтому тут ты зря батон крошишь.
2: У меня тоже то же самое все было и прекрасно. Но суть на самом деле не в этом, я просто говорю о том, что лично я, в момент, когда я все это узнал, во-первых, мне стало страшно за него, и действительно, тогда вот, например, Маргарита Симонян высказалась о том, что мы там многие знаем про вот эти 10 миллионов в Америку, ну вот этот вот...
1: Ну это старая тема, это
2: старая
1: была
2: тема.
1: Байденовская, как просто инфоповод
2: ну,
1: в
2: вот
1: рамках
2: она сказала,
1: предвыборной борьбы с Трампом, поэтому Трампу это неинтересно.
2: Не, ну Мише это приятно было, знаешь, как лишний раз, когда враги тебе хоть что-нибудь про тебя скажут такое.
1: Но это была ложь, я проверял.
2: Ну не суть в этом.
1: Я звонил, говорю, вот я все знаю, где Миша Рыбарь, вот у нас эфир будет завтра, все знаю, давайте 10 миллионов.
2: 9900, ладно.
1: Только гудки.
2: Вот, ну ладно, вопрос в другом. Она говорила, что вы не переживайте за то, что его выдадут в Америку, надо переживать, что его могут выдать на Украину.
1: Ну, конечно, да.
2: И надо понимать, что Черногория — это не только страна НАТО, причем не вчера, а уже как 10 лет, а Черногория — это страна, которая отправляет постоянно миллионы евро на помощь Украине. Поставляет туда вооружение, бронежилеты, авиационные запчасти. Ну, в общем-то, будучи страной не самой богатой, ее вклад, понятное дело, не такой там огромный, как у Великобритании или Франции или Германии, но, опять-таки, хоть она и маленькая, но, как говорится, лает громко. И в данном случае шанс на то, что Мишу могли бы выдать Украине, где более чем заинтересованы в том, чтобы он у них оказался, все-таки Звинчук, вот, и надо понимать, что действительно это могло быть не просто каким-то трагическим поворотом событий, то есть многие, давайте будем честными, в украинском плену, тем более политическом плену, просто не выживают. Там людей убивают, потом рассказывают какие-то невероятные истории, что те якобы бежали, что те якобы там сами задохнулись, там много чего придумывают, помимо пыток ужасающих, помимо, ну, люди, которые возвращаются оттуда, снято, я думаю, много репортажей, интервью, это очень страшные вещи, не все даже смогут, наверное, спокойно потом спать после того, как это все узнают, что на самом деле делают наши украинские не братья. Ну, вот, поэтому на самом деле риск был огромный, и я лично не особо верил, что получится. И, наверное, тут надо сказать огромную благодарность консулу России, который впрягся вот прям в хорошем смысле, да, максимально.
1: Консул.
2: Людям, которые за Мишу просили на всех уровнях. Ну, надо понимать, что когда Дмитрий Анатольевич Медведев спустя там час пишет о тебе, это даже не заявление МИДа, при всем уважении там, к Марии Захаровой, к там, другим представителям, у которых это нормальная история. Это уже такой серьезный подход. Когда, условно, пресс-секретаря президента спрашивают о том, как он на это будет реагировать, когда идут заявления на очень высоком уровне. Я думаю, что большую часть заявлений и оценок действий Михаила мы не услышали. Я думаю, что было много сказано за пределами. Но самое главное, что человека вытащили буквально за сколько часов? Часов за 6, наверное, 7. Ну, примерно.
1: Где-то так.
2: Чуть-чуть больше, наверное.
1: Где-то так.
2: Он говорил в видео, что в 7 утра за ним пришли.
1: Там же раньше.
2: А где-то часов пять
1: вечера. Допрашивали их 5 часов вроде бы.
2: Ну, 5 часов, да, я слышал. Такое. Пока оформили.
1: Ну, неважно, главное, что это все одним днем решилось, и слава богу.
2: Ну, знаешь, что еще показывает, что Черногория, вот она стремится в Евросоюз, но это очередная нищая страна, которая стремится в Евросоюз. Они украли все электронное оборудование. Хоть как-то решили пополнить, так сказать, фонд черногорского телевидения.
1: И 100% слили дизель с автотранспорта. 100%.
2: Гадалки не ходи.
1: Старым каким-то методом со шлангом.
2: Отсосали, ты хотел сказать, дизель прямо из бака.
1: Да, вот. Ну да, там же
2: в ведро.
1: Старые машины. Да,
2: да, да, да. Ну главное, чтобы не отравились. Ну, Миша с улыбкой и легким троллингом смотрел на как это происходило. Я думаю, что заметки про черногорский этот вот отсос дизеля из бака будут написаны Михаилом Звинчуком в ироничной форме на, так сказать, телеграм-канале «Не рыбарь». Есть специальный такой телеграм-канал для описывания таких, да, необычных ситуаций.
1: Есть рыбарь, а есть не рыбарь.
2: Не рыбарь, да, это не рыбарь ни в коем случае. Вот, и, кстати, мне очень понравилось. Вчера они процитировали. Вот, давай же мы пришли на юмор, добьем эту историю.
1: Мы, по-моему, начали с него и не закончили. Не закончили.
2: Я думаю, пришлите, Миша, этот отрывок, ему очень понравится. Вот, возможно, мы просто ошиблись, он, если что, нас дополнит, как это было на самом деле. Вот, но мне очень понравилось, что Михаил Звинчук после освобождения из Черногории уже планирует поездку в Польшу. Не, ну это, если что, панорама, это, если что, шутка. Еще раз говорю, шутка.
1: Слушай, ну Михаил, если прокомментирует суть операции «Балканский связной», то может оказаться, что на самом деле он ехал вербовать не мужчин, а женщин. Такое, как секретное российское оружие.
2: Смотри, я завидую Мише, потому что он поехал вместе с женой вербовать женщин. Вот это счастливый человек, женатый, и остается только ему завидовать.
1: Может, жена была не в курсе.
2: Может, она была не против.
1: Вот так, хватит, так, все, давай.
2: Он все-таки, ты видел, кстати, в последнее время?
1: Еще немного, сейчас дойдет до нарушения законодательства.
2: Ты видел, насколько Миша в последнее время похорошел? Похудел на 25 килограмм. Между прочим. Так что твоя теория с черногорскими изголодавшимися женщинами, она вполне возможна.
1: На самом деле, отправка Михаила России, это был не акт агрессии, а жест доброй воли.
2: Гуманитарная помощь, еще скажи.
1: Да, именно гуманитарная помощь для налаживания демографической ситуации.
2: Горизонтальных связей.
1: Демографическая ситуация в стране, так сказать. Да. Потому что сейчас вот так сказать, проблемы с рождаемостью, со всем этим самым. Так, ладно, пошутили.
2: Возможно. Вот. Возможно.
1: Вчера, кстати, общался с некоторыми специалистами, вот когда эта ситуация с Мишей происходила, и многие почему-то спрашивали, какой у Миши телефон. Я говорю, да вроде Samsung. Потому что говорят, ну, как бы, если iPhone, и если там американцы задействованы, то они его читают просто все в режиме онлайн. Если какие-то западные спецслужбы или кто-то не американец пытается залезть в телефон, как это, кстати, рассказывал себя Анатолий Шарий, то, что Apple отправляет сообщение, что вас пытаются там, подсадить в программу Pegasus, по-моему.
2: Pegasus, да, есть такая.
1: Вот. А если же это все-таки американцы, им не надо ничего подсаживать. Они могут все почитать. И вот твой оранжевый iPhone, или ты уже все-таки поменял на китайскую подделку?
2: Я работаю, вот работаю над этим. Я знаю, какой был телефон у Миши. Сейчас уже об этом можно говорить,
1: потому что он остался в Черногории.
2: Черногории, да, да, да. Я понимаю, почему. Еще раз говорю, наконец-таки черногорское телевидение получит современное оборудование для фото и видеосъемок.
1: У него вроде бы Samsung раскладушка.
2: Нет, у него было 3 кладушка Huawei. Вот так вот, с помощью Китая. Ты думал, просто так он в Китае?
1: Так вот, видишь?
2: Он же богатовекторный.
1: Ну вот смотри, да. Вот смотри. Это опять же тебе пример. Вот ты начал сравнивать 22-й год свой ресурс с рыбарем. Вот тебе пример.
2: Да.
1: Понимаешь, у него 1,5 миллиона подписчиков в телеграм-канале. Да. И у него телефон Huawei.
2: Да.
1: А тебе вот этот, понимаешь, вот Apple, который следит за тобой постоянно.
2: Ты, главное, не узнай, сколько стоит 3 кладушка Huawei.
1: И мы, я думаю, в ближайшем обозримом будущем на каком-нибудь американском сайте инсайдере увидим какие-то фотографии Кирилла Федорова, переписки, звонки.
2: Только красивые женщины, вот. И, как говорится, Ивлеева бы позавидовала. Поэтому все нормально. Я вообще не переживаю на эту тему, как говорится. Вот. Будучи человеком неженатым, могу себе позволить, да, все нормально, короче.
1: Ладно, сейчас перейдем плавно ко второй теме.
2: Но в основном у меня в извращенной форме подготовка ракет и бомб к ударам по врагам России. Вот этого, конечно, у меня хватает. Вот это вот, знаете, вот различные подписи, рисунки, пожелания, послания, советы, поздравления. В общем, разного рода от воздушно-космических сил. И на самом деле, последнее вот время, которое мы пропустили, к сожалению, но я думаю, что мы будем обязаны это наверстать, мы не обсудили с тобой, так-то понятно, ты там уже наморосил везде на эту тему, я тоже везде там на всех федеральных телеканалах, но мы пропустили удары по мостам, помнишь, мы с тобой год призывали на самом популярном радио России наконец-таки ударить по мостам. Даже выдавали с тобой цели в прямом эфире. Наконец-таки нас послушали с тобой. Ну, в принципе, я бы сказал, что на 80% то, что нанесли удары по мостам, мы уже сейчас можем об этом с тобой сказать. 50% это моя заслуга, 30% твоя. Вот.
1: Максимум.
2: Да, 20% осталось только, как говорится, на начальника генерального штаба. Да, да, это уже было их дело, но они буквально отшлифовали наш идеальный план.
1: Да.
2: Вот. И, ну, действительно, на самом деле, мы год призывали бить по мостам, и все-таки началось. Конечно, ты хотел большего. И, наверное, хочешь...
1: Слушай, на самом деле, это просто, я думаю, демонстрация возможностей, что мы можем. Чтобы там немножечко пробки в Киеве появились, как это и было прогнозировано ранее, ну и так далее. Но на мой взгляд, не инсайт, мое субъективное мнение, что команды уничтожить мосты не было. Вот мое субъективное мнение. Потому что если бы была такая команда, туда прилетели бы Искандеры. И не было бы пролетов во всех этих мостах. Да, и вот Южный мост, Северный мост, он же московский на самом деле. Потом мост Патона аварийный, мост метро. И туда, если бы мы захотели проверить возможности герани, отработать их в новые тактики применения по вот этим вот стальным канатам, как они называются, я уже не вспомню, как-то интересное название, вот, то туда бы прилетела не одна, а 101 герань, и все бы это было сделано. На полотно Московского моста прилетел бы не одна бандероль, а один Искандер. Понимаешь, и все.
2: На каждый пролет.
1: Это просто так. Да нет, там одного пролета достаточно, они его не восстановят в ближайших, там, не знаю, год, наверное.
2: Ну, на самом деле, было бы забавно, если бы был отдан приказ чисто немножечко взбодрить их, вот, и при попадании герани, учитывая плачевное состояние моста, какой-нибудь рухнул.
1: Потому по Патона и по мосту метро, который в аварийном состоянии, потому по ним и не бьем.
2: Да, потому что там реально
1: по тем, которые покрепче.
2: Там ручная граната может вызвать падение.
1: Не так, конечно.
2: Я угораю, конечно. Сам факт. Возвращаясь просто к теме ручных гранат, с которых мы начинали сегодняшний выпуск. На самом деле у нас есть такие прекрасные ракетные ускорители для наших авиационных бомб. Вот все знают модуль ОМПК, то есть крылышки, которые мы приделываем. Вот, и ставим туда комету, это систему, которая позволяет наводить, скажем так, очень точно авиационный боеприпас даже в условиях сильного противодействия РЭБа, вот, с помощью координат спутников. Вот, у нас есть как бы такая, ну не прям совсем ноу-хау, это год назад, наверное, появилось, но в последнее время мы наконец-таки вышли на такое достаточно массовое их применение, такая ракетная насадка. То есть если крылышки мы приделываем, кстати, с помощью стяжек, очень часто стяжки очень важны, у меня буквально 300 пачек стяжек вчера отправил на один из аэродромов. Вот эти, знаешь, пластмассовые, вот эти, которые дешевые стяжки.
1: Да,
2: очень нужны, кстати, на самом деле, для специальной военной операции. Вот, но не суть. Суть в том, что мы сзади приделаем ракетный ускоритель, который, по сути, делает из нашей планирующей бомбы некую такую полукрылато-планирующую ракетобомбу. Ну, вот. И там уже дальность увеличивается с первых там, 50 километров, потом ПДшка 80-90, до внушительных там, 140-150 километров. И именно такими бомбами, в том числе, мы работаем по целям в Одессе. Мы можем работать такими бомбами по целям в Запорожье, город Запорожье, не область, город. И можем работать, я думаю, что и в Днепропетровске. Более того, на достаточную глубину в Харьковской области и так далее. То есть, в принципе, даже не всегда нужны «Искандеры» для того, чтобы отработать по мостам. Мосты же через Днепр внезапно не только в Киеве, они есть еще и в других городах.
1: Ну, конечно.
2: И я думаю, что, вот, например, мосты в Запорожье и Днепропетровске для...
1: Днепродзержинск, по-моему, Черкассы, я не помню, Кременчук... Ну, там достаточно.
2: Ну, я к тому, что, например, мосты в Запорожье и в Днепропетровске для войны на Донбассе и в Запорожской области гораздо более, ну, скажем так, критичны.
1: Кстати, вот мосты в Киеве, по которым, ну, типа мы бьем, да, они используются в военной логистике, они каждую ночь перекрываются, для того, чтобы там военная техника и оборудование.
2: У меня такая статистика есть, не знаю, сколько она открыта, но, в принципе, противник, я думаю, что и так знает, сколько у них там грузопоток. Я знаю, что порядка 80% военных грузов идет через Южный мост в Киеве, именно который проходит через Киев, там есть железнодорожная, соответственно, развязка, и далее, соответственно, идут грузы именно через Южный мост. То есть Южный мост именно для военных поставок в Харьковскую область, в Сумскую область, ну вот в ту сторону, именно те поставки, которые идут прямиком через Киев, то есть они могут и в обход быть и так далее, но те, которые идут через Киев, все идет именно через Южный мост. Вот, поэтому он, кстати, и стал первой целью, насколько я помню, вот Южный, ну, Северный тоже, да, вот, а не какие-либо другие. И, соответственно, мы понимаем, что в случае чего пролеты должны слететь там. Но, с другой стороны, тоже сильно, скажем так, говорить о какой-то там перемоге я бы не стал. Во-первых, потому что ты правильно говоришь, как будто бы приказа их снести нет. А второе, я бы, ну, не отрицал того факта, что они наведут понтонные переправы. И в целом...
1: Это очень долго и неудобно.
2: Ну, на самом деле, нет, ну, это... понтонное быстро, но неудобно.
1: Нет, это, во-первых, Днепр, он достаточно широкая река в Киеве, вот именно, которая через Киев проходит. И на такой дистанции понтон — это очень неудобно. И транспорт по понтону идет не очень быстро.
2: Ну, понятно,
1: и с определенным интервалом. Поэтому это очень сильно, даже наличие понтонов очень сильно усложнит логистику.
2: И понтоны тоже будут сносить.
1: Плюс по понтонам можно бить геранями. Вот. Ну и многое другое. Плюс мы нарушим, в любом случае, понтоны нарушат речную логистику. потому что там по Днепру ходят также
2: сюда
1: катера. Поэтому нет, там много нюансов. Поэтому, конечно, мосты сносить
2: надо. И самое интересное, что вот все говорят про мосты через Днепр, а дальше за ним, если мы говорим про снабжение сумской группировки, харьковской группировки, есть буквально там, буквально 10 километров, есть гораздо более слабые мосты, вот, которые можно сносить буквально там попаданием одной бомбы или попаданием нескольких гераней. Мосты примерно аналогичные по жизнеспособности тем, что у нас связывают, например, Крым с Херсонской областью. Мы видели, к сожалению, украинскими дронами были уничтожены даже пролеты. То есть не бомбами, не искандерами. Обычными вот этими вот украинскими дронами они смогли обрушить несколько пролетов мостов то ли в Чангаре, то ли где-то там. Ну,
1: по-моему, Чангар плюс под Мариуполем.
2: А, кстати, да, ты прав абсолютно. Обычными дронами, не какими-то там супер невероятными, огромными и так далее. Поэтому, безусловно, пока это предупредительная история. Мне, конечно, опять-таки, как человеку, наверное, не посвященному во всю глубину этих глубин и обладающему всеми знаниями, я всегда переживаю, когда мы что-то делаем предупредительно, как-то половинчато. У противника появляется время, объективно появляется время подготовиться. Вот. И они уже начали, тоже надо вот не отрицать того факта, они уже начали пытаться как-то защитить свои мосты. Уже появились сети, появились металлоконструкции. Вот. И, понятное дело, вот то же самое, как было с ударами по электроэнергии и электроинфраструктуре, энергетической инфраструктуре Украины. Мы ее жалели, а сейчас мы видим, что много где на подстанциях стоят железобетонные саркофаги. И то, что мы раньше могли действительно прямым попаданием герани уничтожить, сейчас нам не факт, что с одного Искандера удастся выбить. Вот в Харьковской области есть одна из таких подстанций, выдержала 39 попаданий наших дронов. 39 гераней, это не FPV-шек, а именно серьезных. То есть они реально закатывают свои подстанции в железобетон. И там это очень и очень нелегко приходится. Более того, мы же видим вот те же дороги, например, они пока нас превосходят по количеству сетей, вот этих сетей над магистралями в зоне боестолкновения.
1: Слушай, ну насчет по количеству сложно сказать, потому что никто не считал. Ну, потому что у нас тоже много где есть. Просто скорость реакции, как быстро они начали пытаться обезопасить мосты и так далее. Понятно, что против Искандера эти сети, так себе. Но все равно пытаются.
2: Ну, то есть они, понимаешь, я к чему? Мы даем им возможность подготовиться. И, нападение, которое ты ожидаешь, в любом случае, даже если ты обладаешь ограниченными ресурсами, оно все равно уже не может быть таким нокаутирующим, как то нападение,
1: которое... Значит, нет задачи нокаутировать. Понимаешь, то есть, видимо, там какие-то другие, то есть, видимо, вот эти удары, это информационно-психологическая операция, то есть, повлиять на руководство, к чему-то вынудить
2: склонить, и так далее. Да.
1: В любом случае, не нам судить, потому что война — это всегда продолжение политики другими способами.
2: Давай, айкидо.
1: Да, это политическое айкидо, стратегическое терпение и так далее. Потом посмотрим, в ближайшее время покажет все, но, как мы видим, противник все равно на фронте огрызается. И на Лиманском направлении, сейчас на Харьковском направлении пытаются, и на другом участке фронта в ДНР тоже. Поэтому...
2: Я думаю, знаешь что, давай с этого начнем следующий час, у нас буквально осталось пару минут.
1: Следующий час, я думал, начать с дизеля.
2: И с дизеля тоже начнем. Вот немножечко расскажет нам про фронт, что там происходит, чтобы люди, так сказать, не смешивали. А я сейчас хочу просто закончить, чем они прикрывают.
1: Давай.
2: Чем они прикрывают, соответственно, Киев. Значит, им поставили наши турецкие братушки Киркуты, 25-35-миллиметровые автоматические турели, которые сбивают, соответственно, беспилотники на дистанциях до 2 километров от 1 до 2.
1: Ну, насчет сбивают громко сказано, пока непонятно.
2: Еще дополнительно американцы поставили с помощью искусственного интеллекта крупнокалиберные пулеметы, которые работают.
1: Потому что стрелять, наводиться, но попасть сложно в движущуюся цель.
2: А смотри, у меня очень простая история. Что такое Шилка? Шилка — это зенитный ракетно-пушечный комплекс, который должен был работать по вражеским самолетам и ракетам крылатым, в том числе, на скорости до 1200 км в час. Реактивная герань — это такой же летающий объект, да, не такой большой, но, опять-таки, шилка, извини меня, когда делалась, и в какие годы, и какие были системы. Вот. И скорость реактивной герани — это 500-600 километров в час. То есть это в два раза меньше, чем предельные скорости, по которым работал вполне себе зенитно-пушечный комплекс, не ракетный, который обладает теми же, скажем так, характеристиками с точки зрения баллистики, что и там 25-миллиметровые турецкие штуки. Да и, честно говоря, 12,7-миллиметровый пулемет обладает баллистикой, очень схожей с 23-миллиметровым зенитным автоматом по типу ЗУ-23 и так далее. Очень хорошо летит патрон 12,7. Поэтому я в целом верю, что при использовании современных технологий, искусственного интеллекта, машинного зрения, обучения и так далее, я думаю, что это более чем реальная задача для сбивания такого рода целей. Просто исходя из того, что даже комплексы 60-х годов работали по целям на скоростях похожими и работали по ним, еще раз говорю, не ракетами, а работали тем же пушечным огнем, как и американские там М-163 зенитные, 20-миллиметровые и так далее и тому подобное. Поэтому они вот прикрывают мелкокалиберной зенитной артиллерии, и при достаточно серьезном насыщении такого рода артиллерии и не массированном применении гераней попасть в мосты геранями будет сложно. Ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы если мы что-то делали, опять-таки, я не в курсе всех историй, но мне хотелось бы, чтобы если уж мы начали, то оглушительно и дубиной. Ну, вот, чтобы противник не мог опомниться и не смог подготовиться. Но, опять-таки, возможно, я не прав, возможно, я чего-то не знаю. Ну, вот мне всегда, я всегда за такое. Если уже чем-то ты начал заниматься, ну, это как вот если ядерка начнется, то ее надо применять массированно.
3: В субботу.
2: В субботу.
3: Но в какую?
2: В какую?
1: Ответит. Друзья, время первого часа подходит к концу. Встретимся с вами ровно через 15 минут. Не переключайтесь.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым.
4: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
0: Театр на Радио России.
5: Была бы хоть какая-нибудь надежда избавиться от вас.
6: А не отправиться ли нам в еврейскую реставрацию?
0: «Блуждающие звезды». Радиоспектакль по одноименному произведению Шалом Алейхема.
7: Настоящий дикарь. Но он весел, прыгает, пляшет, поет. То вдруг загрустит, ходит как лунатик. Надо прибрать к рукам этого паренька.
0: Есть ли счастье на земле? Или лишь вечная погоня за ним? История о любви и разлуке, о мечтах и о том, как искусство меняет судьбы людей.
8: Ну, как тебе нравится мой грим?
5: Грим великолепен, подожди. Сразу же после первого акта тебя познакомят со всеми актерами, и с ней тоже надо полагать. Сделай вид, что видишь ее впервые, понимаешь?
0: «Блуждающие звезды». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Радио России.
10: 15 октября в Московском концертном зале «Зарядье» состоится балетный вечер «Приношение Сергею Дягилеву» Анна Павлова. В праздничном гала примут участие мировые звезды балета, выдающиеся танцовщики Мариинского, Большого и других музыкальных театров России. Среди них блистательные Денис Родькин, Олеся Новикова, Олег Габышев, Рената Шакирова и другие артисты. Ведущие Сати Спивакова и Сергей Епишев. 12+.
3: 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера в Доме музыки. В свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
11: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.

0: радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Подразделения «Центр» сорвали две попытки разблокирования окруженных вражеских подразделений в Доброполье. США могут дать дополнительные разъяснения по поводу договоренности о поставках российского дизельного топлива. И «Энергодар» вновь подвергся атакам со стороны ВСУ. Далее подробнее. В субботу российские военные поразили в Киеве дата-центр, используемый ВСУ для сбора, обработки и хранения разведывательной информации, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что цель была поражена беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, вооруженные силы России ударили по судну с военным грузом в Черном море. Российская армия за минувшие сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне СВО, сообщило Министерство обороны. В кольце окружения в ходе активных боевых действий группировки войск «Север» взяты под контроль поселки Лукашево и Лобановка Харьковской области. Подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки в Доброполе Донецкой Народной Республики освободили еще 82 здания. ВСУ потеряли более 35 военнослужащих. В Доброполе штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения «Центр» продолжили уничтожать ВСУ на территории шахты Добропольская и сорвали две попытки разблокирования окруженных вражеских подразделений. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всей линии боевого соприкосновения составили 1455 военных. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цеха производства беспилотных летательных аппаратов и места их хранения. Также удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 151 районе. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили два снаряда РСЗО «Хаймарс» и 725 БПЛА самолетного типа, сообщили в российском оборонном ведомстве. США могут дать дополнительные разъяснения по поводу договоренности о поставках российского дизельного топлива. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, отвечая на вопрос, были ли уступки со стороны Вашингтона и в обмен на что Россия согласилась поставлять топливо. По словам Ушакова, российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. По словам вице-премьера Александра Нового, Россия начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков, готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре нарастить их до 500 тысяч, в декабре до 1 миллиона тонн, ну а в перспективе довести поставки до 3 миллионов тонн в месяц. Администрация Соединенных Штатов выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Ушаков также сообщил, что лидеры в ходе телефонного разговора обсудили и украинское урегулирование.
2: Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин подробно рассказал о предпринимаемых нами мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта. Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши вооруженные силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед. При этом Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальные военные операции неизменны, как и готовность политико-дипломатическому регулированию, нацеленному на достижение долгосрочного устойчивого мира.
1: Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа сообщил, что президент России с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что по инициативе президента США большая часть времени в ходе телефонного разговора была посвящена именно украинскому урегулированию. Приостановка санкций США в отношении российского дизельного топлива обеспечивает Москве дополнительные доходы в контексте военных действий,

0: заявила сегодня глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет», написала Каллас в соцсети. Она сообщила, что 12 октября министры иностранных дел стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший с 22 года пакет санкций в отношении свыше 1500 лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК. Энергодара вновь подвергся атакам со стороны ВСУ. Совершен артиллерийский обстрел территории Запорожской ТЭС. Пострадавших нет, возгораний не произошло, сообщил мэр Максим Пухов. Он добавил, что также была атакована территория медико-санитарной части. По словам мэра, FPV-дрон сдетонировал дорожное покрытие вблизи пищеблока. Пострадавших и повреждений нет. Россия будет помогать всем жителям Алешек в Херсонской области вне зависимости от политических убеждений. Российская сторона сделает все, чтобы спасти мирных жителей, заявил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она рассказала, что сейчас идут переговоры об организации доставки гуманитарных грузов в Алешке, эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи. Лантратова также сообщила, что она находится на связи с американской стороной, которая готова подключиться к помощи городу. Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ дистанционно минирует подъездные дороги, атакует дронами транспорт, пытаясь заблокировать поставки продуктов, топлива и медикаментов, а также атакует объекты энергетики и связи города, чтобы создать сложную гуманитарную ситуацию.
1: Екатерина Брядина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа 10-го тура. В эти минуты самарские крылья Советов встречаются с московским Спартаком. Идет второй тайм, 72-я минута. Крылья играют со Спартаком пока что в ничью. При этом белоголубые в меньшинстве, начиная с 24-й минуты. Прямую красную карточку получил голкипер команды Александр Максименко. В других встречах сегодняшнего дня московский «Локомотив» со счетом 5-0 разгромил в сегодняшнем матче воронежский «Факел». Дубль оформил в этой встрече Николай Камличенко. Махачкалинская «Динамо» сегодня не справилась с Оренбургом 0-4. Дубль в этом противостоянии на счету Хорди Томпсона. Также сегодня Краснодар сыграет с «Зенитом». Этот матч начнется в 19:30 по московскому времени. В первой лиге сегодня состоялись матчи 13-го тура. СКА «Хабаровск» и «КамАЗ» сыграли в ничью 3-3. Московская «Торпеда» со счетом 3-1 сумела переиграть сегодня ленинградец. «Велес» оказался сильнее «Урала» 2-1. Нижний Новгород разгромил «Енисей» 5-0. «Шинник» справился с «Текстильщиком» 2-0. «Ротор» и «Волга» сыграли в ничью 2-2. В континентальной хоккейной лиге в эти минуты продолжаются два матча. Ярославский «Локомотив» играет с минским «Динамо» и ведет со счетом 4-1. «Акбарс» уступает «Северстали» 1-4. В других матчах «Барыс» победил «Авангард» 5-1. «Сибирь» переиграла «Трактор» 2-1. «Адмирал» оказался сильнее «Лады» 4-3. На этом о спорте все. До встречи.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01. Погода.
0: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 15, в Твери небольшой дождь, плюс 11, в Ярославле небольшой дождь, плюс 10, в Тамбове облачно с прояснениями, плюс 16, в Смоленске дождь, плюс 13. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду, температура ночью плюс 6, и днем плюс 10. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода, температура ночью плюс 9, днем 13 градусов тепла, ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров, который сегодня в ударе, в хорошем...
2: С нами провели разъяснительную беседу.
1: Шутливом.
2: Никаких монашек во втором часу, скорее всего, не будет. Но это не точно, дорогие друзья.
1: Так, он шутит. Никаких бесед не было. Это я с ним провел беседу.
2: Ты обещал... Серьезно, мы серьезно сейчас будем говорить про нефть, но дальше мы
1: про дизель.
2: Забайтим про нефть и про дизель, но прежде чем вы все услышите наше мнение,
1: что же происходит с дизелем,
2: дизельного топлива, да, и я прокомментирую цены за галлон и прочее, а что там на фронте?
1: Ну, на фронте противник огрызается. Понятно, что есть проблемы с продвижением противника на Лиманском направлении. Есть там некоторые попытки контрнаступательных действий на Харьковском направлении, также и на других участках ДНР. Вот. Я думаю, как ранее прогнозировал, что противник готовит основной удар, возможно, на Запорожском направлении. Ну, вот так вот я это вижу. Потому что корпус морской пехоты, который уже больше года где-то в резерве, он еще не введен в бой. Поэтому я думаю, что еще может все впереди быть. Это какой-то такой, может быть, своего рода последний аккорд. Вот. Но посмотрим. В любом случае, наши бойцы... Наши фронтовики – это просто стальные парни, которые уже много лет в тяжелейших условиях вот, движутся шаг за шагом на этой войне. На войне, которую наша планета и человечество еще не видало. Потому что такое количество средств, высокоточных средств поражения, как сейчас, еще не было. Таких, как FPV-дроны, да, и прочее. Потому, ну, на фронте тяжело, как обычно, да, но в целом ситуация контролируемая. Главное, чтобы в следующем году у противника не было возможности пользоваться их технологическим преимуществом стран, ну, Запада, да. Вот, поэтому мы начинаем работать по логистике. Ну, и я думаю, что продолжим работать по точкам, именно по узлам логистическим, через которые идут поставка на территорию Украины из стран Европейского Союза. Поэтому я думаю, все еще впереди, все только начинается. И как мы ранее прогнозировали, уже в этом году мы увидим, что Россия пойдет на серьезный, ну, повысит серьезно уровень эскалации, потому что у нас других вариантов нет. Играться в догонялки с Западом в плане технологий, и кто больше дронов выпустит, и у кого дроны будут более высокотехнологичными, у нас, мне так кажется, такой это привилегии
2: не,
1: нет.
2: Да, это не наше. Вот мы обычно привыкли там думать, что Россия выигрывает в долгую, Россия выигрывает в, путем численного перевеса и так далее. Но, к сожалению, в отличие от многих войн, которые вела наша страна, численного перевеса у нас нет. В Великую Отечественную Германия, население Германии было 80 миллионов примерно человек. Население Советского Союза было больше 180 миллионов человек. Вот. Вместе с нами были американцы, англичане, могут пошутить, но французы, вот, и огромное количество других стран мира, включая, кстати, Китай. Вот, все так или иначе были с нами и боролись с антигитлеровской коалицией, и перевес в людском ресурсе, уж простите за такую формулировку, в военно-промышленном потенциале, в потенциале, скажем так, экономическом, ресурсном, был на нашей стороне. То есть надо понимать, что большая часть стран, которые сейчас помогают Украине, они так или иначе были на нашей стороне. Вот, и надо понимать, что кто бы что ни говорил, даже если, скажем так, многие говорят, что там помощь по ленд-лизу, она была ни о чем, что там все это ерунда, да, без этого бы все и так победили. Ну, да, главное, говорю, не узнавать, сколько танков поставили нам и сколько произвели немцы самого массового танка. Вот. Но суть не в этом. Суть заключается в том, что сейчас соотношение людей Российской Федерации, живущих при всех наших демографических проблемах и так далее, это там 150 миллионов человек против 500 миллионов населения в Европе. Америка, которая, ну, занимает разную позицию, это тоже, ну, далеко пока не союзническую, хотя последние сутки могут быть нюансы. Ну вот, но тем не менее, мы говорим о том, что промышленный, экономический потенциал Европы в долгую, ну, как бы несоизмерим с нашим на данный момент. К сожалению, мы не Советский Союз, мы умудрились утратить половину населения Советского Союза вот, путем потери территории, демографических проблем и геополитических катастроф. Мы умудрились потерять все достижения Иосифа Виссарионовича Сталина, многие достижения русских царей-императоров, поэтому, ну, на данный момент у нас есть те активы, которые есть. И сейчас вот мы понимаем, что на следующий год военный бюджет России увеличивается более чем на 40%. Это самый значимый, наверное, скачок с 2022 года. Это говорит о том, что действительно Россия готовится в 2027 году к решительным действиям на фронте и к перехвату инициативы, потому что то, что сейчас происходит, это действительно, да, инициатива находится в руках нашей армии, да, действительно, как говорил наш президент, наша армия в целом ведет наступательные действия, но вот такой решительной инициативы, где вот 100% понятно, как было, например, в 1944 году, решительная инициатива была на стороне советской армии. До этого, безусловно, вот в 1942 году наша армия вела наступательные действия. Вот, значит, с начала 1942 года она начинала наступательными и закончила во время Сталинграда наступательными. Но мы знаем, что немец в 1942 тоже пер. Как и украинцы наносят ощутимые удары и серьезные последствия. Владимир Путин сказал, что удары по нефтепромышленному комплексу это 1% ВВП. Это больше там, 20 миллиардов долларов и там, по-моему, 2,5 триллиона рублей. Это очень серьезная цифра. 1% ВВП звучит как будто бы не так серьезно, это 1%. А если мы это переведем в сумму, то это достаточно серьезный ущерб. Я уже молчу про человеческие жизни, которых ну, вообще никак ну, нельзя посчитать. И если говорить про наступление Украины, вот Даниил сказал буквально то, что Украина наступает где-то, пытается огрызаться, контратаковать и так далее. Ну, немецкое наступление под озером Балатон, проходившее, по-моему, с 6 по 15 марта 1945 года, называлось «Фрюликсервахсен», «Весеннее пробуждение». 6, напоминаю, по 15 марта 1945 года. До победы оставалось меньше 2 месяцев. А немцы в этот момент наступали, не контратаковали, не какой-то там контрудар, не какая-то местечковая история про две роты. Там несколько армий СС наступали танковых, действительно создали очень тяжелое положение для нашей армии, героическими усилиями. Кстати, тогда было действительно многонациональные группировки, там, по-моему, с нами были и даже какие-то болгары, там кого-то там только не было. Вот, и румыны даже там где-то недалеко были, но, в первую очередь, конечно, все легло на плечи советского солдата, героически, вот, действительно останавливали немецкие танки. И это было все же за 2 месяца до окончательной и решительной победы и нашего красного знамени над Рейхстагом. Поэтому даже тогда, когда инициатива уже как несколько лет после Курской дуги была решительно в руках Красной Армии, к сожалению, немцы порой наносили неприятные удары, и порой все было на волоске, например, как на Западном фронте, когда они в Арденнах наступали, тоже там, если бы не стечение обстоятельств, могло бы быть все плохо для наших западных союзников на тот момент. И я к чему говорю? К тому, что в следующем году, в 27-м, видимо, учитывая те бюджетные вливания и те ставки, которые сделаны на оборонно-промышленный комплекс, у высшего военно-политического руководства есть желание решительно завоевать инициативу на всех направлениях, будь то вода, там, земля или воздух. То есть действительно, чтобы противник максимум мог огрызаться, но без каких-то нанесений ощутимых вредов. И в целом то, что мы видим благодаря, так сказать, в том числе действиям нашего нелегитимного врага в виде Зеленского, который там то за 40 дней, то за 80 дней нас хочет победить, мы видим, что наконец-таки наши действия становятся более жесткими и, как Даня правильно сказал, эскалированными, более инициативными. Да, надо понимать, что слово «эскалация» кому-то не нравится, но замените это слово «инициатива». Вот мне кажется, можно заменить, потому что если мы не будем инициировать те или иные удары, процессы первыми, то первым это будет делать противник. И, к сожалению, история специальной военной операции и всей войны на Донбассе показывает, что никакие жесты доброй воли противникам, к сожалению, не могут быть оценены. Единственное, что они могут оценить, это конкретные мощные удары. Вот мы конкретно взялись бить где-то с конца июля по Украине, и мы видим, даже вот президент тоже об этом сказал, о том, что они начали просить там перемирий каких-то, сразу начались какая-то другая риторика. Не уничтожат, как это, помнишь, в начале июня они там рассказывали, мы уничтожим Россию, принудим ее к капитуляции, и риторика к концу августа сменилась на «а давайте заключим какое-нибудь перемирие». Что как будто бы нам подсказывает, что метод силового воздействия с помощью дубинки, он все-таки более, так сказать, подходит для этой конкретной, этого конкретного конфликта. Но не везде нужно работать дубинкой, иногда нужно работать мозгами. И тут мы подходим плавно, как я нативно интегрирую, к нашей истории с дизельным топливом. Вот как тебе вчерашний полуторачасовой разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, где никто не хотел класть трубку?
1: Ну, мне кажется, основной мотив этого переговора была операция «Балканский связной». Все-таки с Мишей.
2: Миша.
1: С проектом
2: «Рыбарь». Бедный Миша.
1: Да, ладно, это снова шутка. Слушай, ну, на самом деле это успех, и меня больше всего поразила не только реакция украинской стороны, где там Зеленский уже просто, как он только Трампа не оскорблял, так сказать, но и европейцы в шоке. То есть вроде бы европейцы с подачи американцев отказались от всего. Газ нам не нужен российский, будем мерзнуть, но нет, принципиально.
2: Ты меня прости, но правда, вот новость появилась сегодня буквально. В этом году Запад, именно Европа, закупил на 30%, им настолько они отказались от российского газа, что по сравнению с цифрами прошлого года на 30% больше его закупили. На 9 миллиардов, по-моему, или 8, или 9 миллиардов евро. Франция, и самый главный этот закупатель, уж простите меня, это Франция, вот, покупатель. Вот, собственно, закупают жиженый газ наш и ямальский, в основном ямальский газ.
1: Ну, под другими флагами, ну, понятно, там, да, как-то это все
2: не суть,
1: криво,
2: суть том, что...
1: не суть. Дело,
2: ну, это ладно, это я так, да.
1: Они-то его берут втридорога, понимаешь? Там, типа того, тем более да. Сжиженный газ, это не вот трубопровод они нарушили, да?
2: Да.
1: То же самое нефтепровод, вот «Дружба», к примеру, и так да. далее, да? То, что потом венгры как бы вроде как
2: остались пытались... только сырки «Дружба».
1: Да. Они под давлением американцев, да. они отказались максимально с Россией иметь дело, официально, по крайней мере. Понятно, что там втридорога через кривые какие-то костыли, схемы, это понятно.
2: Очень хорошая
1: индийская нефть. А тут американцы напрямую такие, ну да, у нас с дизелем проблемы, сейчас мы снимем санкции, давайте будем сейчас закупим там сколько, 5 миллионов, да, тонн российского дизеля, потом еще 5 миллионов.
2: А там как пойдет?
1: А там как пойдет.
2: Так прям, ну, так сказали, там прям так сказали,
1: сняли,
2: а там как
1: сняли
2: пойдет.
1: До какого, до 17 апреля, по-моему.
2: Ну да.
1: Что-то такое, как бы, да, следующего года санкции. Ну, нормально.
2: И тут на всех языках Евросоюза такой, а что, так можно было?
1: Да, да,
2: вот,
1: да.
2: А что,
1: да, да.
2: Можно было вообще вот так вот, вот просто взять?
1: И все, и все как бы в шоке. И все, некоторые украинские эксперты, бывшие депутаты, которые сейчас как блогеры, говорят о том, что вот, видите, Трамп и Путин играют в четыре руки против нас, все, все пропало, нужно договариваться с Москвой, иначе нам всем крышка, Европе крышка, ну и так далее. Поэтому это нормально. И меня больше, знаешь, беспокоят люди, которые критикуют, что вот, мы американцев спасаем, будем дизель продавать и так далее. И это те же самые люди, которые говорили о том, что вот, нам сейчас перебили все возможности торговать нефтью, нашими там, ну, энергоносителями в целом. Как это плохо и какие мы слабые. Вы определитесь. Мы уже все, уже вот есть вариант торговать. Все. Что вам снова не нравится? Понимаешь?
2: То для них было оскорбительно назвать страной бензоколонкой, то теперь им плохо, то, что страна бензоколонка. Ну, короче, тут,
1: в общем, не понять.
2: Тут да. у них непонятная реакция, но вообще в этой всей истории, конечно, самым забавным выглядит Трамп. Он сначала европейцев заставил открыть все свои резервы, там 100 миллионов, по-моему, тонн или сколько там им, сказал открыть резервы, чтобы они наконец-таки вбросили это все дело на рынок, чтобы хоть как-то там остановить этот рост цен. Сейчас он договорился с Россией. Вообще, год назад в Америке галлон дизельного топлива стоил что-то в районе $3.
1: Галлон — это сколько, 3 литра?
2: Ну, там под 4, по-моему. Я могу ошибаться, если что, нас поправят обязательно в чатике. Вот. А сейчас порядка 6. И, конечно, в Америке есть такое простое правило, что побеждает тот, при ком цены на топливо ниже. Надо понимать, что кто голосует за Дональда Фредовича Трампа. За него голосуют, ну как их там на сленге называют, реднеки. Ну, то есть консервативно настроенные граждане Соединенных Штатов Америки, часто там Южных Штатов, которые в свое время были за там рабство и прочее, прочее. Ну, то есть это люди-консерваторы. Часто это люди верующие, часто это люди, работающие в поле. И вот это очень важный момент. И надо понимать, что несмотря на то, что Америка и Россия — это две специфические страны мира, где почему-то решили, что надо ездить на бензиновых машинах вместо дизельных. Вот, но так вот вышло. Вот вся Европа давно уже катается на дизельных машинах, весь там мир практически катается на дизельных машинах. Но Америка и Россия, будучи странами богатыми, вот, решили, что машины почему-то надо делать только с бензиновыми двигателями. И если простой американский обыватель действительно катается на бензиновых моторах, то все-таки траки...
1: Но бензиновый он надежнее, насколько я знаю.
2: Не, дизель, конечно, надежнее. Дизель 100% надежнее.
1: Сам двигатель.
2: Конечно, конечно. Ну, как минимум, по той простой причине, например, дизельный двигатель может работать вообще без аккумулятора. Вот, например, дизельный двигатель работает, ну, там не поджигает ничего топлива. Топливо взрывается при сжатии. То есть, соответственно, дизельный двигатель сжимает топливо, при сжатии происходит взрыв. Все, дальше дизельный двигатель запустили, все, он дальше будет работать, будет молотить, пока ты его, как говорится, не заглушишь. В нем нет свечей зажигания. То есть, соответственно, это минус. Двигатель дизельный, как правило, ходит в несколько раз больше, он гораздо КПДшнее, там раза в полтора, по-моему, больше КПД дизельного двигателя. Например, на холостом дизельный мотор, ну, это какой-нибудь типичный двухлитровый, то есть, ну, вот гражданский для обычной машины, кушает, знаешь, сколько в час? Вот как думаешь, сколько кушает обычный там двухлитровый дизель, лошадей 200, стоя на холостом ходу, с печкой-то вот стоишь, там, не знаю, ждешь.
1: С печкой даже?
2: Ну, ты стоишь, вот печка работает.
1: Ну, да, да, ждешь. Да, сколько?
2: 400 грамм. 400 грамм машина бензиновая кушает литра полтора-два. Да, такого же объема. Дизельная машина двухлитровая на 200 лошадей кушает по трассе примерно 4. В городе,
1: ну, а по мощности? 6.
2: Ну, сколько хочешь. Трехлитровый дизель, например, с одной турбиной, современный трехлитровый дизельный мотор, ну, вот там немецкий какой-нибудь, с одной турбиной, 6 цилиндров, примерно 300 лошадей и... порядка, наверное, под 800 ньютон-метров. 800 ньютон-метров, чтобы ты понимал, дает бензиновый V12 с двумя турбинами. Ну, например, на каком-нибудь там 600-м Мерседесе, на Майбахе, на Роллс-Ройсе каком-нибудь там Бентли. Вот, тяга, именно тяга дизельная, она гораздо больше. Вот, если ты хочешь больше лошадей, например, 3 литра, 3 турбины, 4 турбины вот, на BMW ставят. 400 лошадиных сил с 3 литров. Расход по городу 9. Расход по трассе 5-6. Вот. Ну, да, дизельные моторы — очень крутая тема. Да, у них нет звука. С точки зрения спортивных возможностей, они немножечко тарахтят и вибрируют больше, чем... Но сейчас это уже практически устранили. Вот. Но не суть. Суть в том, что, возвращаясь к Америке и дизельной всей этой истории... В Америке все траки, то есть грузовики, вся сельхоз, скажем так, техника, поезда там и так далее, все работает внезапно на солярке. Вот. И, конечно, когда мы говорим, что твой избиратель это человек, который очень часто является водителем грузовика, твой избиратель это водитель, это сельские жители и так далее, то, конечно, когда у тебя такие цены начинаются на дизельное топливо, учитывая, что вся логистика последних там километров, она основывается опять-таки тоже на дизельном топливе, то есть до конкретного магазина доезжает фура с продуктами, сыром, колбасой и всем остальным на дизельном топливе. Если дизельное топливо дороже, то доставка будет дороже.
1: Ну, это понятно.
2: Америка огромная страна, и, короче, мы приходим к тому, что Трамп рискует при нынешних ценах, если он их каким-то чудом не обвалит, соответственно, рискует местами в вот этих так называемых выборах в Конгресс. И самое во всей этой истории интересное и примечательное, что он же просил Зеленского не бить по нашим НПЗ.
1: И Марко Рубио об этом говорил.
2: И был послан Зеленским куда подальше.
1: Так вот, ночью противник применял беспилотники по территории Российской Федерации, в том числе, по-моему, в Рязани по НПЗ
2: В Рязани, были смотри, в Рязани попытки удара. Ударили по Яндекс-серверам. А в Ростове-на-Дону вот как раз-таки был по нефтетерминалу, который, собственно, там стоит, вот прямо в Ростове-на-Дону, огромный терминал, 2,5 миллиона тонн в год у него, так сказать, объем. Вот, и это, конечно, опять-таки очередное показание стороны Зеленского, что он плевал на запросы Трампа. Трамп, опять-таки, он не из-за особой любви к России просил не бить по российскому нефтяному рынку. Мы же понимаем, что Россия ввела, скажем так, запрет на экспорт дизельного топлива. Почему? Понятно, в России никто на дизельных машинах не ездит, кроме самых продвинутых, умных и прогрессивных.
1: Ой, давай завязывай.
2: Вот, но...
1: У меня бензин.
2: Вот, я же говорю.
1: То есть ты хочешь сказать, что я не самый умный, красивый,
2: у меня тоже
1: прогрессивный?
2: Бензин. Ты просто богатый. В Европе очень простое правило. Бензиновые машины либо для очень бедных, либо для очень богатых. Вот. Почему для очень бедных? Потому что цена за машину с бензиновым двигателем на БУ рынке может быть в 2-3 раза дешевле, чем на машину с дизельным двигателем.
1: А то есть, видишь, бензиновые дешевле.
2: Конечно, сами машины дешевле.
1: Ну вот, потому у меня бензиновые.
2: Но за новую цена одинаковая.
1: Я же не новую брал.
2: А бэушная, когда ты берешь бэушную. Вот. А почему богатые ездят на бензине? Потому что им вообще плевать, сколько он стоит, сколько он жрет. Просто бензиновые моторы, безусловно, когда нужна максимальная мощность, спорткары, гиперкары, какие-нибудь представительские аурусы, там, я не знаю, Бентли и Роллс-Ройсы, там уже абсолютно плевать на то, сколько оно там кушает, какой там ресурс будет. Главное, чтобы было мощи много, тихонько, красивенько. Вот, вопрос заключается в чем? Вопрос заключается, что Зеленский полностью проигнорировал. И Трамп просил не из-за любви к России, Трамп просил исключительно из-за желания там переизбраться. Многие тоже говорят, что вот все это такой жест. Ну, Трамп ведет политику.
1: Ну, не переизбраться, чтобы республиканцы...
2: Ну, вот, республиканцы переизбрались.
1: Когда 2 или 3 ноября будут промежуточные выборы в Конгресс.
2: Конгресс, да. Но переизбрались большинством, и, соответственно, Трамп мог нормально руководить, а не через, как говорится, пень-колоду. Вот. Поэтому, это знаешь, как в России бы в Госдуме сели бы одни какие-нибудь либералы. Но такого не было в России, слава богу. Единая Россия победила, поэтому, как говорится, да, никто ничего не мешает. И вопрос заключается в том, что сейчас самое забавное – это ситуация Зеленского. Переговорная группа, которая была в Майами, 4 всадника апокалипсиса, среди которых нет ни одного украинца, вот, татарин Умеров, русский Буданов, этот кто там еще был, Кислица, кто он там, непонятно, но он тоже не украинец, короче. В общем, там такие...
1: Арахамия, Зеленский.
2: Арахамия, да, в нем сразу видно, что настоящий, как говорится, казак. Вот. И, собственно, смотря на эту переговорную группу, которую выгнали, как говорится, оттуда, не оставив на второй день переговоров, там Зеленский сказал, все, мы экстракшн, выводим их срочно. Вот, сейчас очень забавно будет вообще посмотреть на то, что Зеленский будет предпринимать, потому что наехать на Трампа он как бы не может нормально, вот, но как будто ему очень сильно хочется. А еще забавнее реакция некоторых европейских как говорил бы Владимир Владимирович Путин, подсвинок, которые там чего-то пытаются говорить. Например, вот министр иностранных дел Латвии Байба Бража, которая, знаешь, что сделала? За то, что Овечкин выступил в рекламном ролике «Единой России», она ввела персональные санкции против Овечкина и запретила ему въезд в Латвию. Вот, я бы сейчас сказал, что Овечкин даже не знает, где Латвия находится.
1: Ты же объясни, кто такой Овечкин. Ну, кто-то, может, не смотрит хоккей.
2: Ну, хоккеист, который является самым результативным бомбардиром в НХЛ. Я не смотрю хоккей, но как бы, ну, не знаю. Я как бы еще из того поколения, в котором присутствует понятие общая образованность и общая какая-то, ну, вот, насмотренность. Я могу как бы не увлекаться вообще ничем, но некоторые...
1: Ну, как ты и делаешь, в принципе.
2: Ну, в целом, да. Я увлекаюсь только войной и оружием с детства, поэтому простите меня, что с меня взять.
1: Ну, это вот так себе. Поэтому телеграм канала «Рыбарь» в 3 раза больше подписчиков.
2: Да, главное, что похваты у него были в 3 раза больше, но это не важно. Ладно.
1: Потому что ты накручиваешь.
2: Все накручивают. Меня, кстати, вчера пытались накручивать, и мой бот, который отписывает ботов, боролся с ботом, который мне накручивает, короче. Была битва двух якодзун, мне 70 тысяч подписчиков пытались накрутить, и он 70 тысяч человек удалил за час.
1: Смысл накрутки, то есть чтобы Телеграм заблокировал, потому что у меня тоже 3 месяца назад я увидел, что мне... накрутили там, по-моему, до 10 тысяч, и потом это резко отпало.
2: Рассказываю, в чем суть. Суть в том, что как только Telegram видит резкую накрутку, он тебя кидает в теневой бан. Ты знаешь такие истории, когда там, например, ищут канал, вводишь там Бессонов, например, а ничего не выводят. Ну, то есть его не найти. То есть только если кто-то тебе прямую ссылку кинет, ну, или понятно, прямой репост, а вот в поисковике, например, или вот там еще такая предложка, если у тебя бесплатный Telegram, ну и, кстати, в Максе то же самое, тебе в предложке выкидывает. А теневой бан тебя как бы не существует. Может быть такая история, может быть блокировка, могут еще какие-то истории. Но это все попытка ударить по человеку. И на самом деле это тоже некое признание, потому что это, ну, противник вкладывает деньги, это стоит ресурсов определенных, это не бесплатно. Вот, но, к сожалению, для них и, к счастью, для нас есть специальные другие роботы, которые также отписывают этих набежавших ботов. Вот у меня вчера была горячая битва, восстание машин, одних машин против других. Мне в минуту 1000 подписчиков приходит, он 1000 стирает, и вот так вот примерно час, чуть больше, происходила вся эта история. Вот, возвращаемся к дизельному топливу. Помимо Соединенных Штатов Америки, конечно, сигнал был отправлен не только, так сказать, им. Сигнал был Владимиром Путиным вчера отправлен, и я вот всегда внимательно слежу за словами президента, сигнал был отправлен и другим странам мира. Сказал, что Россия готова поставлять дизельное топливо, потому что вчера экстренно мы тоже сняли запрет. Хорошо, вот когда президентская, как говорится, страна, президентская республика, ну, Россия не республика, вот, Россия федерация, но тем не менее президентский вид правления. Вот был запрет. Взяли, за полчаса все порешали, выписали новые, запрета нет. Все замечательно. А вот у них там первое чтение, тройное чтение, пятерное чтение в Европе. Они там пока решат, воевать или не воевать, они уже, как говорится, проиграют. Вот, поэтому вчера было принято решение президентом о том, что мы разблокируем экспорт дизельного топлива. Вот. В этой всей истории я опасаюсь только одного. Если мы говорим про потенциально украинцев, то у них есть определенное желание работать по медийным чувствительным моментам. Надо понимать, что как бы, далеко не все граждане Российской Федерации, и вполне обоснованно, я их никоим образом не осуждаю, и не очень сильно любят Соединенные Штаты Америки, потому что Америка поставляет разведданные, хаймерсы, атакамсы и прочие дроны Хорнет, которые убивают мирных людей на трассе в Херсонской области. Вот. И, конечно, как бы супер большим вот этим вот оптимизмом и любовью к Штатам мы не испытываем. Я думаю, что Зеленский в ближайшее время пытается сделать так. Сейчас же что? На всех заправках России есть некие проблемы с бензином. Но на всех заправках России нет проблем с дизельным топливом. оно практически везде есть, даже в отдаленных уголках дизельное топливо присутствует. Проблем с обеспечением соляркой в России нет. И вот я думаю, что если Зеленский продолжит свою медийную историю, он попытается нанести удар по отрасли именно и хранилищам и так далее с дизельным топливом, после чего вбросит в инфополе, как говорится, делайте скрин, что вот смотрите, ваша власть отправила всю солярку американцам, и теперь у вас на заправках ничего нет. Вот, я говорю, скриньте, как раньше говорили, запомните этот твит. Я думаю, что это будет один из... вот я думаю, сейчас они сидят, и вот примерно то же самое придумают. Не потому, что я сейчас гений, просто это такое самое тупое, а они любят такими тупыми, но методами. Потом распространят это все среди не самых информационно безопасно подготовленных, не читавших методички Даниила Бессонова по информационной борьбе через запрещенные инстаграмы, рилсы и прочие тиктоки, и не знаю, запрещенные или нет в России. И потом все будут говорить о том, что вот специально все дистопливо отдали американцам, у своих все забрали. На самом деле не очень там много этого топлива. Там 300 тысяч тонн дизельного топлива – это один танкер. Ну, примерно. Поэтому там сильно, ну, полтора-два, может быть, в зависимости от того, какие танкеры.
1: Ну вот сегодня новость прошла, то, что танкер уже у берегов США, российский танкер, с дизелем, и там что-то 38 тысяч тонн.
2: По-моему, ну, маленькие, они разные бывают. Но вопрос в том, что, знаешь, когда он вышел?
1: То ли 22? Так, в смысле маленькие? Ты говоришь, 10 тысяч тонн там...
2: 300 тысяч тонн мы отправляем.
1: Может быть.
2: Есть супертанкеры, есть разные истории. Вот, безусловно. Самое забавное, что этот танкер вышел из Санкт-Петербурга в 20-х числах
1: сентября. 22 сентября.
2: 22-го, да?
1: Да.
2: Это забавно.
1: То есть заранее договорились, просто вчера огласили.
2: И поставили Зеленского.
1: Тут вопрос от подписчика. Будут ли ВСУ наносить удары по этим танкерам? Ну, мое мнение, что вполне себе возможно, потому что они уже... показали, что будут пытаться продолжать бить по нашей нефтяной инфраструктуре. Поэтому в целом такая вероятность есть.
2: Ну и плюс это все зависит от выборов в Конгресс. Если республиканцы на выборах в Конгресс, а это вероятно, потерпят поражение жесткое, жестокое и так далее, то для условного Зеленского будет сигнал, что через 2 года в Соединенных Штатах Америки будет президент от демократов. Highly likely. Вот как в свое время демократы потерпели поражение от республиканцев, и через 2 года случился республиканский президент Дональд Трамп. И вот как только Зеленский увидит, что, если так произойдет, что в Америке подул ветер к его любимым демократам, а надо понимать, что сын Байдена и прочая вообще демократическая шушера, она в основном и виновна в том, что произошло на Украине. Вот и сам Байден, и его прихлебатели. Поэтому я думаю, что до 2 ноября он, возможно, ударов не будет. А вот если выиграют демократы, и он почувствует, что по Трампам шатается немножечко кресло. Более того, я думаю, сейчас идут серьезные переговоры с Евросоюзом. Недавно в Киеве, буквально вот на днях, было 32 представителя стран НАТО, ну вот совокупно. Они обсуждали там все возможные вопросики. Я думаю, что если Зеленскому пообещают, что закроют его военные и бюджетные потребности странами Евросоюза, и в Америке выиграют демократы, я думаю, что даже такие удары возможны и более чем вероятны. Тут забавно, наверное, стоит упомянуть, как Зеленский и Украина продолжают ругаться с Южной Кореей. Ты в курсе вообще вот этой?
1: Конечно, в курсе.
2: Это прекрасная история.
1: Слушай, ну на самом деле, да. Там получается...
2: История успеха, я бы даже
1: история
2: сказал.
1: История успеха. Это, ну, уже достаточно старая новость, когда Зеленский ездил на... саммит в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, решил там что-то похвастаться или непонятно, зачем он это сделал, но понятно, что с целью пиара, рассказал о том, что единственные 2 северокорейца, которые попали в плен в Курской области во время освобождения Курской области, они были переданы в Южную Корею Зеленским. И Зеленский об этом сказал. Хотя с президентом Южной Кореи они договаривались о том, что это будет в тайне, эта передача. Вот. После этого президент Южной Кореи там в соцсетях и в СМИ выразился очень жестко по отношению к Зеленскому. Сказал, что если человек способен ради пиара и какого-то хайпа вот на такие вещи, то он предатель и убийца. То есть там жестко было. А в итоге по дипломатическим каналам южнокорейцы продолжили давить Украину. Украина сказала публично: нет, мы самая сильная страна в Солнечной системе, и какие-то южнокорейцы на нас не надавят. А сами специально отправили тихонечко извинения по дипломатическим каналам.
2: Подяковать немножечко.
1: Но южнокорейцы сказали: этого недостаточно. Нам нужны публичные извинения, чтобы было всем понятно. Но Украина продолжила эскалировать свои взаимоотношения с Южной Кореей, поэтому Южная Корея, по-моему, уже выслали консула, да, украинского.
2: Поэтому... Да, выслали консула. Там, на самом деле, идет эскалация, и надо понимать, что Южная Корея — это нифига не какая-то там маленькая история. На самом деле, военно-промышленный комплекс Южной Кореи является одним из из ведущих в мире, я бы даже так сказал. И там есть производство огромного количества разных военных штук. Например, в свое время Южная Корея, наши не братушки, вот, передала огромное количество артиллерийских снарядов в Соединенные Штаты Америки.
1: 155 миллиметров для Украины.
2: И именно, когда это было очень актуально, передала не Украине. Они передали Соединенным Штатам.
1: Да, я же говорю, для Украины.
2: Да, да. А Соединенные Штаты...
1: Потому что у них там, по-моему, или Конституцией запрещено продавать оружие любым воюющим странам. То есть у них это в Конституции прописано.
2: Ну, там просто американцы отдали свои снаряды, а на склады поставили снаряды Южной Кореи. Как бы сделали такую историю, как бы Южная Корея вроде поставила США, а США вроде поставил свои снаряды Украине, но все понимают. Надо понимать, что Южная Корея — это самый массовый производитель самоходных артиллерийских установок, а один из массовых производителей в мире, наверное, второй после России. Ну, я не знаю точно сейчас, какое производство по Китаю. Ну, в тройке, я думаю, что производители танков. То есть никто больше танков, наверное, в западном условном мире, при всем восточном географическом положении Южной Кореи, не производит, чем они производят своих этих Black Panther, черных пантер. Причем они там производят их с комплексами активной защиты, которые там дрон тоже могут сбивать. Там. У них свой там истребитель. Они, в общем... страна, которая обладает огромными технологическими возможностями. Более того, Samsung — это вам, как говорится, не там. Вот. Недавно, кстати, нашли украинцы, разобрали Герань 4. Оказалось, что она, помимо отечественных комплектующих, состоит из комплектующих Франции, Германии, Великобритании, Южной Кореи. Ну вот, огромное им спасибо за поддержку специальной военной операции. Вот. И, конечно, в данный момент Зеленский, так активно ругаясь, собственно, с Южной Кореей, оказывается в очень забавной ситуации, когда...
1: Так, давай следующую новость.
2: Чего?
1: Ты знаешь, еще одна хорошая новость. Давай. У нас время заканчивается, надо больше новостей.
2: Помимо освобождения нашего агента на Балканах?
1: Помимо операции «Балканский связной», да. В Москве задержали гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева по делу о взятке на 80 миллионов рублей.
2: И отпустили под домашний арест.
1: Ну, это только начало. Кстати, Цаликова тоже, по-моему, отпустили, да, бывшего первого зама?
2: Цаликов всех сдал, насколько... Опять, это не официальная информация, но, судя по тому...
1: Ну, слухи такие дошли, как говорится, да?
2: Слухи такие дошли, что человек пошел на сотрудничество со следствием максимально. Вот, и, ну, как бы, это хорошо. Плохо, что эти люди умудряются во время... того, как страна ведет кровопролитную, тяжелую во всех смыслах и экономически, и морально, и информационно-психологически войну, умудряются врать. Причем его поставили на должность, если мне не изменяет память, в этом году. То есть парк «Патриот» — это вообще какое-то место такое, знаете, очень проклятое. Два зама его отлетели вот под взятки в 100 миллионов в начале октября, 1 или 2 числа. Спустя несколько дней они подтянули паровозом и его как говорят в тех местах не столь отдаленных. Вот,
1: да. Еще, кстати, извини, перебью, чтобы быстрее все охватить. Еще суд в Москве приговорил экс-мэра Сочи к 15 годам колонии строгого режима.
2: А еще,
1: по делу о взятках.
2: А еще взяли экс-руководителя ЦАГИ. Центрального аэродинамического института, короче, который испытывает, в общем, продувает разного рода авиационные там аппараты, ракеты, самолеты и прочее. Тоже там огромная взятка инкриминируется на данный момент. Не знаю уж, докажут, не докажут, но судя по отечественной традиции, в России берут кого-то или арестовывают только тогда, когда доказуха железобетонная. Именно поэтому в России оправдательных приговоров там буквально 1-2%. Не потому, что адвокатура плохо работает или везде кровавая какая-то там гибня, как любят говорить, а именно потому, что, ну, наша система сильно отличается от западной. Тут для того, чтобы выдали санкцию на арест такого уважаемого человека, у тебя должны быть такие доказательства. И огромная хочется благодарность выразить следакам, операм и всем людям, которые не боятся на таких серьезных и уважаемых людей заводить уголовные дела, вести работу, и потому что я уверен, на них все равно оказывается определенное давление, и это не просто. Люди с невысокими зарплатами, про них мы редко говорим, мало про них слушаем, но они всегда немножечко в тени, они не вот эти вот красивые и так далее, но они действительно ведут борьбу с внутренней угрозой. А внутренняя угроза в лице такого рода вот директоров, она, конечно, не менее опасна, чем угроза внешняя, потому что эти деньги, они идут от простых граждан. Есть хорошие слова Маргарет Тэтчер: нет денег государственных, есть деньги налогоплательщиков. Поэтому, конечно, в сложный период это абсолютно неприемлемо, и дай бог, чтобы следователи работали максимально эффективно и свободно. Вот так вот.
1: Да. Так. СМИ сообщают очень много об эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Большинство из этого ложная информация, заявил Песков. На самом деле, ну, тут дело не только в СМИ, а разные... ну ладно, пусть будут СМИ, вот, допустим, оппозиционных наших небратьев, которые релоцировались за пределы Российской Федерации. Плюс западная пресса, конечно же, украинские специалисты подключились вот к теме, что все, эпидемия, чума, вот, блютует в России и тому подобное. Но это, во-первых, все, кто понимают в медицине, что сейчас в наше время это лечится достаточно просто.
2: А мы с тобой понимаем медицину?
1: Да, во-вторых, вот эти...
2: Два человека с юридическим образованием.
1: Вот эти средства, точнее, ну, меры, которые были местными властями предприняты, они, в принципе, стандартные. Просто чтобы перестраховаться. Поэтому так массово, так все прошло, как в кино. Вот и все. Поэтому...
2: У них не получилось с Алешками нормально качнуть. Потому что, знаешь что? Наша
1: с Алешками они сами как бы немного...
2: Да. Наша Лантратова связалась с Меланией Трамп. Ничего, Мелания Трамп.
1: Так.
2: Мы же что, только Дональда будем упоминать? Не знаю, я про Меланию тоже готов поговорить. Да и Лантратова, кстати, выглядит прекрасно. Я считаю, она достойна вести высокий переговорный, так сказать, трек, вот такое вот слово козырну, с Меланией Трамп. Поэтому там вроде как договорились. На самом деле, насчет Алёши хочется тоже сказать. У меня есть прямой контакт с бойцами, которые как раз-таки занимаются там разминированием и так далее. Они мне показали множество видеодоказательств того, как украинцы минируют дороги, а им приходится постоянно разминировать дороги.
1: Да.
2: И, конечно же, огромное спасибо нашим саперам, которые спасают мирных жителей.
1: Давай, у нас время подходит к концу. Крайняя новость этих недель, очень громкая, международная, это митинги школьников и студентов во Франции. Вот у меня есть подписчики, которые присылали туда и фотографии, у себя в телеграм-канале публиковал, и в Максе, кстати, и так далее. И там...
2: Ты вербанул, когда на велосипеде катался. Я
1: да,
2: знаю,
1: да,
2: работал,
1: было дело,
2: работал,
1: было.
2: Как говорится, на будущее.
1: До того, как это стало мейнстримом.
2: До того, как стало мейнстримом.
1: Да. И вот интересная история. Западная, там какая-то, не знаю, леволиберальная или как там, глобалистская пресса пишет то, что студенты и школьники хотят больше знаний, хотят больше учиться, чтобы им дали такую возможность и так далее. А по факту то, что сами митингующие говорят, что какие претензии были, вот я сам эти видео видел, претензии, учителя не разрешают спать на уроках. У нас так много занятий, что мы приходится рано вставать, нам это не нравится. Вот и просыпаться, как бы идти в школу там, или в институт, ну и так далее.
2: То есть, мы за школьников Франции.
1: По сути, да, школьники Франции, то есть все это на самом деле какой-то фарс, непонятно на чем основанный, и при этом участники митинга, как на Украине, на Майдане, участники митинга сами не понимают, что они там делают, но думают, что они против образования, чтобы им вообще, ну, как бы легче жилось и тому подобное. Поэтому, в принципе, а то, что права на знания ущемляются и так далее.
2: Есть прекрасные слова Оруэлла. «Война – это мир, а не знание – сила». Да? Вот помнишь?
1: Да,
2: вот эти вот истории.
1: Примерно так.
2: И, видимо,
1: друзья, к сожалению, наш эфир подошел к концу. Встретимся ровно через неделю. Берегите себя и берегите своих близких.
2: Удачи вам.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
3: За каждым добрым делом человек, который однажды решил не остаться в стороне. Теперь время выбрать тех, чьи поступки вдохновляют миллионы. Народное голосование, международные премии. Мы вместе, открыто. Отдайте свой голос тем, кто делает мир добрее. 0+.
0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
8: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. 19 октября. Самый романтичный осенний концерт. Истории любви от Люмисфера. В Доме музыки в свете 8000 свечей прозвучат известные мелодии под величественный орган и хиты из мюзиклов в исполнении звезд музыкального театра Натальи Быстровой и Сергея Ли. Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
10: Аргументы и факты представляют книгу «Люди Земли. История тех, кто изменил мир сельского хозяйства». О борьбе, достижениях и победах тех, кто кормил и кормит нашу страну. Спрашивайте в книжных магазинах. 12+.
11: Платье хочешь? Красиво.
12: Я для вас готова хоть в рваном сарафане ходить. Только чтобы пушки на радость вам стреляли.
13: Масштабная кинопремьера «Рождение империи». В кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
14: информационное сотрудничество. 8 495 739 30 23.

0: Министерстве обороны. Подразделения группировки «Север» сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
1: В кольце окружения в ходе активных боевых действий взяты под контроль населенные пункты Лукашова и Лобановка Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резняково, Нефедовка и Черная Харьковской области. Потери в ИСУ за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и 3 наземных робототехнических комплексов противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за владение населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области. Также в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, 2 мотопехотных бригад, 2 штурмовых полков ИСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Слатина, Березовка, Замуловка, Мартовая, Водяная, Циркуны, Черкасская Лозовая и Русская Лозовая Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированием 3 механизированных, 2 аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанская, Истребиная, Тополя, Стецковка и Осоевка Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 270 военнослужащих, 11 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Акация».
0: Подразделения российской группировки войск «Центр» за сутки в Доброполе Донецкой Народной Республики освободили еще 82 здания. ВСУ потеряли более 35 военнослужащих. Штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Также подразделения «Центра» в Доброполе продолжили уничтожать ВСУ на территории шахты «Добропольская» и сорвали 2 попытки разблокирования окруженных вражеских подразделений. Кроме того, в течение суток вооруженные силы России поразили объект энергетики Украины, используемый в интересах ВПК страны, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкяном видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Путин в ходе общения на полях саммита в Туркмении провел 2 встречи с Пезешкяном. На одну из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, рассказал Песков. Также, по словам представителей Кремля, Владимир Путин в ходе разговора с президентом США с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Песков отметил, что по инициативе президента США большая часть времени в ходе телефонного разговора была посвящена именно украинскому урегулированию. Напомню, 9 октября президент России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе украинский конфликт, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Также лидеры достигли договоренности о поставках дизельного топлива в США. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
2: Лидеры двух стран подробно обсудили подготовку масштабных экономических инициатив, включая возможные поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки. На этот счет, кстати, уже сделано специальное заявление президентов России и США. Было также выражено удовлетворение функционирующими между странами каналами коммуникации по линии администрации, специальных служб и других профильных ведомств.
0: Вице-премьер российского правительства Александр Новак со своей стороны заявил, что Россия начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков. Готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре нарастить их до 500 тысяч, в декабре до 1 миллиона, а в перспективе довести поставки до 3 миллионов тонн дизеля в месяц. Администрация Соединенных Штатов выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт на Украине, заявил сегодня журналист президент США Дональд Трамп. По его мнению, глава киевского режима хочет создавать проблемы для всего мира. Он также отметил, что Украине нужен новый лидер, передает РИА Новости. Ранее сегодня британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что второй день переговоров

0: переговоров представителей Вашингтона и Киева в Майами сорвался из-за сделки в энергетической сфере между президентами России и США. По информации, заявление Трампа о сделке с российским лидером застало врасплох украинских переговорщиков. Как сообщил газете, украинский высокопоставленный чиновник, делегация свернула поездку. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра продлили в Москве и Подмосковье. До вечера субботы сообщили в гидрометцентре. А вот какой будет погода в столичном регионе завтра, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Большая часть воскресенья будет, в принципе, такой достаточно комфортной, облачно, с просветами. Если и пройдет небольшой дождь, то только преимущественно вечерние часы, и то очень слабой интенсивности и локально. Днем можно смело рассчитывать на 12-15 умеренного, но достаточно такого комфортного тепла.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа 10-го тура. В эти минуты Краснодар играет с «Зенитом». Идет 33-я минута, а пока что ничья 0-0. Московский «Локомотив» сегодня нанес поражение «Факелу» со счетом 5-0. Дубль оформил Николай Камличенко. Также отличились Николай Титков, Сезар Монтес и Егор Погоснов. «Спартак» сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 1-1, а «Оренбург» разгромил «Динамо Махачкала» 4-0. Футбольный Нижний Новгород дома разгромил со счетом 5-0 красноярский «Енисей» в матче 13-го тура первой лиги. В составе победителей дубль оформил Вячеслав Грулев. Результаты других матчей: «Ротор Волга» 2-2, «Шинник Текстильщик» 2-0, «Скахабаровск КамАЗ» 3-3, «Урал Велес» 1-2, «Ленинград Торпедо» 1-3. Ярославский «Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» 6-1 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В других матчах «Северсталь» обыграла «Акбарс» 4-1, «Адмирал» в овертайме справился с «Ладой» 4-3, «Трактор» уступил «Сибири» 1-2, «Борыс» разгромил «Авангард» со счетом 6-1. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщил журналист Эллиот Фридман со ссылкой на заявление клуба Национальной хоккейной лиги. Рейнджерс в ночь на субботу проиграли Вашингтон Кэпиталс 1-3. На 29-й минуте матча Шестеркин получил травму и с помощью врача и одноклубников покинул площадку, досрочно завершив игру. Пермская «Парма» одержала победу над екатеринбургским «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги. Встреча завершилась со счетом 86-71. Самым результативным игроком матча стал Брайан Фобс из «Пармы», на счету которого 25 очков. Россиянин Инал Тасоев завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо в Баку. В финале весовой категории свыше 100 килограммов он победил азербайджанца Ушанги Какаури. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода. В Пскове завтра пасмурно, плюс 13. В Великом Новгороде пасмурно, плюс 12. В Челябинске небольшой дождь, плюс 12. В Рязани пасмурно, плюс 15. В Ставрополе малооблачно, плюс 21. В Донецке малооблачно, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 6, днем плюс 10. А в Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 9, днем 13 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет «Перл Бак». Дорогая моя маленькая плутовка. Радиоспектакль по рассказу Мелисса.
1: Может быть, тебе все-таки лучше пересесть поближе к сцене?
2: Мне нравится здесь. Отсюда все хорошо видно.
0: Мелисса всего лишь 10-летняя девочка. Но ее мечта стать большой актрисой сияет ярче звезд. Кроме того, у девочки доброе сердце. И она готова на самые благородные поступки.
3: О, Мелисса, вы уже здесь. Мечтаете о чем-то своем?
0: Сможет ли маленькая актриса подарить счастье тем, кто в нем так нуждается, и при этом не забыть о своей звезде на театральном небосклоне?
2: Эта роль легкая, и режиссер молодой. Это хорошо.
1: Не знаю, хорошо ли это, что режиссер молодой.
0: Слушайте радиопостановку «Дорогая моя маленькая плутовка» в это воскресенье в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Фестиваль «Зодчество Россия».
4: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: сезоне с Вадимом Тихомировым.
1: У нее редкий дар – соединять несоединимое. Классическую вокальную школу с народным пением, модное современное звучание с золотыми стандартами советской эстрады, а еще она живет и поет, как дышит. Именно поэтому она до сих пор на вершине славы, ее любят все от мала до велика. Я от всей души в нашей студии приветствую певицу Таисию Повали. Здравствуйте, Таисия.
2: Спасибо, Вадим. Сколько красивых слов. Спасибо большое.
1: А когда красивая женщина, тем более хочется говорить красиво.
2: Спасибо большое.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в школе у вас было прозвище Гиря?
2: Гиря. Да, ну, это правда. Ну, потому что Гиревец фамилия, а моя девичья фамилия Гиревец по отцу.
1: Угу.
2: Коротко, что там это?
1: Да.
2: Гиря и все. Не потому что я, хотя я пышечкой всегда была, очень даже симпатичная девчонка, но вот Гиря это по фамилии.
1: А, ну тогда хорошо.
2: Так, мало того, я узнала, когда вот был у меня период такой, что я долго была дома, закрыта. Ну, сама закрылась. Так это,
1: почему?
2: Ну, был такой период у меня сложный, да. И я заказала свою родословную.
1: Так.
2: И историк мне сказал, что мой пращур был правой рукой другом Богдана Хмельницкого.
1: Да ладно?
2: Представляете, его фамилия была Гиря. Поэтому не все так просто.
1: Хорошо. Это правда, что именно вы стали катализатором развода родителей?
2: Ну, я маму поддержала, да. Хотя мама мне сказала, что если бы я не хотела, конечно, я бы тебя не послушалась. Но я, в принципе, на себя, да, взяла смелость маму поддержать. Мне было 10 лет.
1: То есть в 10 лет вы маме сказали, как ей жить и быть разведенкой?
2: Ну, тогда да. Тогда мне казалось, что мама страдает, а я-то уеду, и маме будет сложно без меня, что я тут защищаю маму. И вот такое было ощущение, что я не смогу уехать учиться в 15 лет, чтобы достичь своей большой мечты. И вот, чтобы маму обезопасить, я смогла спокойно учиться, я сказала, разводись, конечно же.
1: Какая тая была продуманная девочка.
2: Ага, я и сейчас продуманная.
1: Хорошо. Это правда, что в свое время вы шили одежду себе сами?
2: Да, я шила сама себе одежду. Мало того, я сейчас, если честно, подумываю купить большой стол, чтобы можно было что-то раскроить, потому что я очень люблю ткани. А сейчас я не знаю, куда мне поехать, чтобы подобрать, чтобы мне понравилось из одежды. Так вот, я мечтаю уже начать снова шить, как когда-то.
1: Ну, мне кажется, со вкусом у вас все хорошо.
2: Да, это да.
1: Ну и напоследок, это правда, что именно победа на Славянском базаре в 93-м году заставила вас по-другому посмотреть на своего будущего продюсера Игоря. И вы в него просто влюбились.
2: Да, я вернулась домой, я вернулась победителем.
1: Угу.
2: Я вернулась в свою семью.
1: То есть к мужу.
2: К мужу, да, угу. К мужу, к свекрови. Мы жили, я уже жила 11 лет в семье мужа. У меня был сын, ему тоже было 10 лет. Но вот с Игорем мы как бы после победы на Славянском базаре продолжали работать. Я Игорю предложила стать моим директором, продюсером. Тогда это было модно, модное слово. И мы часто стали встречаться, а мой супруг много гастролировал. Он работал в коллективе Игоря Димарина.
1: Доктор Время наш.
2: Доктор Время, да. И поэтому он уезжал, я с Игорем работала. И получается так, что в декабре месяце я супругу своему сказала, что мне сложно, меня тянет к другому мужчине.
1: Как, прям вот так?
2: Вот так сказала, да. Не могу играть, не могу себя делить, как бы. И мужу вот так, ну, по телефону, правда, не в лицо. Он был в Москве тогда, мы час разговаривали по телефону, и он мне предложил снять квартиру и разобраться со своими чувствами. Ну, я так и поступила.
1: Слушай, какая ты сильная и смелая женщина.
2: Ушла в никуда, да, на квартиру.
1: И прежде чем начнем наш серьезный разговор, это правда, что Игорь хотел на тебе заработать денег?
2: Думаю, да.
1: Это правда, что он продавал, хотел тебе втюхать практически одеяло синтепоновое?
2: Да так и было, да. он хотел втюхать меня синтепоновое одеяло. Мне, да.
3: Серьезно?
2: Да, хотел, чтобы я купила у него одеяло. За 25, я уже не помню, $25?
3: Долларов, да.
2: Это ужас, это были сумасшедшие деньги. Сумасшедшие.
3: Молодец,
2: но я не купила, нет, конечно.
3: Но сразу видно, продюсер.
2: Он еще не был тогда продюсером.
3: Да, ну что же, Таисия Поля, переходим к делу. Значит, папа был водителем.
2: Больших машин грузовых. Больших машин. Да, но он и водил, у нас был Запорожец, и мы, у нас была машина, мы ездили к бабушке в деревню уже на своей машине. Мы считались очень богатой семьей.
3: Да. А скажи, а папа вот катал тебя на машине или давал порулить, например?
2: Был такой случай в моей жизни, я, кстати, недавно его вспоминала, почему я не могу водить машину.
3: Так.
2: Наверняка этот случай был для меня вот каким-то знаковым в жизни. Переломным, наверное. Мой отец в деревне, мы же, я вспоминаю часто тоже, мы садились, когда за стол завтракать, обедать или ужинать, никто не напивался, но обязательно каждому наливали рюмку водки.
3: Угу.
2: Ну, это как, ну, как, наверное, таблетка, которая... Хотя все же продукты были чистые, все с огорода.
3: Ну, просто...
2: Ну, просто вот такой, такая традиция,
3: да,
2: в деревне. Вот тебя угощают обедом, тебе обязательно наливают рюмку водки. И вот мой отец рюмочку, 2-3, и вот мы едем уже домой. А я ехала сзади, угу, на заднем сиденье, мама возле отца, а я сзади и сижу, я помню свое ощущение, я смотрю так на дорогу, потому что темно уже, и я напряжена, и вот как бы ребенок еще, угу, между двумя креслами передними, я там третья влезла и смотрю на дорогу, чтобы все же было хорошо,
3: ну, да,
2: помогаю отцу вести машину, рулить, и он такой ко мне говорит: «Тая, ты что, боишься?» Я говорю: «Да». Ну, а ну-ка иди сюда, останавливает машину и прям тянет меня, садит меня к себе на коленки, жмет на педали, руки он убрал с руля, и я вцепилась за этот руль и рулила на скорости. Ну, хорошо, вечером не было машин. Вот.
3: Но все равно.
2: Вот такой опыт у меня был, да. Ну, папа, понятно, он веселый.
3: Ну да, естественно.
2: Он, да, после
3: кураж,
2: самогонки.
3: Да.
2: После самогонки.
3: Конечно.
2: Поэтому это нормально. Вот. Но вот такой я получила урок в жизни, и я теперь никогда больше в жизни я не садилась за руль. Никогда.
3: А может, и правильно, может, и
2: да,
3: хорошо.
2: Может, и хорошо.
3: А мама кем была?
2: А мама, у нее много было профессий. Она сначала была швеей, кстати.
3: Так.
2: Работала на швейном, угу, на швейной фабрике, когда я в садик ходила. Потом она устроилась на авиазавод, у нас был. И у нас был большой аэродром, военный, кстати. И мама работала, там шили они костюмы для пилотов, да.
3: Угу.
2: И вот эти покрова, которые покрывали большие самолеты.
3: Ну, да.
2: А потом бухгалтером мама пошла на курсы бухгалтерские и была бухгалтером.

0: Вот я не могу понять одно. Папа водитель, мама бухгалтер. Откуда дома пианино?
1: Боже мой, это невозможно рассказать. Я когда ходила в детский садик, и наша музыкальная руководитель видела мое отношение к инструменту. Вот занятие музыкой, это для меня было волшебством. Мы же детки сидели вот так на стульчиках и снизу смотрели на открытый инструмент, на клавиши, которые вот, когда играешь, и они как бы каждая спускается, да, и вот и звучит звук. И для меня это было какое-то волшебство. Я смотрела завороженная на этот инструмент. И вот когда детей забирали на сонный час, меня наша музыкальная руководитель забирала на этот час и учила играть на инструменте. Я уже там в 5 лет я играла 2 руками, по малинку сад пойдем, аккомпанировала левой рукой и терциями играла правой рукой. Да, то есть для меня инструмент — это было что-то, ну, божественное, что-то сказочное. И я, когда приезжала в деревню к бабушке, я вот на стойлах, на где вот была какая-то поверхность, я все время музицировала и напевала, естественно. Бабушка поехала, я не знаю, где она взяла это пианино детское, и она мне купила инструмент. И первые мои, я все мелодии подбирала тут же, по слуху. Я вот где-то что-то услышу, и тут же я играю на этом маленьком детском пианино. И потом, когда я прошла конкурс музыкальную школу, в 6 лет я уже поступила в музыкальную школу, мне отец купил настоящий инструмент. И я помню, мы жили на 5-м этаже. Я помню этот момент, когда мне мужчины, 2 таких больших мужчины, сильных, несли, лифта не было, значит, несли этот инструмент на 5-й этаж. Я вертелась по этой лестнице, мешала им идти, ну, потому что я не могла поверить. Не могла поверить, что этот инструмент поднимается ко мне в квартиру на 5-й этаж, и что у меня будет свой родной инструмент, на котором я буду играть. Ой, это было волшебно.
0: То есть получается, что Таисия Повалий с самого детства хотела быть музыкантом, певицей,
1: да, артисткой. Я знала, что я буду народной артисткой Советского Союза. Я маме так и сказала. Я смотрела телевизор, я смотрела на Людмилу Зыкину, на Людмилу Сенчину, на Тамару Синявскую, на Елену Образцову. И я помню этот момент, тоже помню. У меня все перед глазами это все. Как я лежу на диване и говорю, одна так нога на ногу, и говорю, мама, я буду народной артисткой Советского Союза. А эту всю старенькую мебель мы отвезем бабушке в деревню. А у нас будет прекрасная хрустальная люстра. У нас будет стенка, тогда было модно. У нас будет стенка и хрусталя дома. Вот ребенок, да, о чем мечтал.
0: Так.
1: Стенка и хрусталя, и хрустальная люстра. Все это было потом. Все это было, сбылось.
0: Да, но как же так получилось, что в 17 лет, вместо того, чтобы готовиться к консерватории, взяла бац и вышла замуж.
1: Вот влюбилась, вот любовь, она же когда вот вселяется в тебя, и ты, она все ж путает внутри. Ты видишь только одного человека, ты считаешь, что все ради него в этой жизни, и ты живешь только ради него, ты понимаешь?
0: Да.
1: Любовь вот такая сильная штука. Это тоже сродни волшебства, сродни того, что вот есть миссия у человека, который вот с детства, да, ты ее можешь чувствовать, а есть вот эта потребность любить, жить ради кого-то.
0: А как же Нина Даниловна смирилась?
1: Она говорила, Нотя, как же, ты же мне обещала. Я говорю, мама, я передумала.
0: Не виновата я, да?
1: Да. Ну да, было дело, как интересно все. Жизнь это удивительная.
0: Скажи мне, Тая, а почему у вас дома все время было много гречневой крупы?
1: А, потому что мама перед пенсией, ей надо было уйти на пенсию,
0: так.
1: И она за 5 лет до пенсии устроилась на работу, где большая зарплата. Она ушла на крупзавод, и мама устроилась простой рабочей, чтобы у нее была большая зарплата. Мы тоже сейчас вспоминали недавно, что, конечно же, с большой зарплатой все равно наши девушки умудрялись где-то проносить домой крупу, чтобы дома была гречка. Потому что это был дефицит.
0: Ну, конечно.
1: В магазинах не было гречневой крупы.
0: А как мама проносила гречку, интересно?
1: Ну, это уже секреты.
0: Ну, ладно, ты же знаешь.
1: Ну, я знаю, ну, слушай, ты у нас какая радиостанция серьезная. серьезная.
0: Серьезная. Так мы серьезно рассказываем о нашей несерьезной жизни.
1: Ну да. Что наш человек только не придумает, советский человек. Ну, белье делали как бы двойное. И, в общем, проверяли швы, чтобы это было как бы плотненько все, чтобы не было нигде шов этот не продырявился. И, значит, заходишь стройненьким, а выходишь немножко поправившийся. Вот так вот наши...
0: Тоже красиво.
1: Да, да, да. Стройные, бедристые все.
0: Да.
1: Но это жизнь, зато вот что сделаешь.
0: А скажи мне, вот певица Таисия Повалий, ты же с самого начала понимала, какой у тебя голос, талант. Обидно было, что никак не пробьешься.
1: Ну, на самом деле, я была еще Таисия Гиревец, там детская моя фамилия.
0: Ну да.
1: И я в 6 лет уже была солисткой детского хора. И потом я стала солисткой филармонии, потом я стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра, с которым мы, кстати, приезжали в Москву. И на День сельского хозяйства мы выступали на ВДНХ с большим оркестром. И я, вот мне было 13-14 лет.
0: Ты была балованная?
1: Я была балованная, вообще звезда-звезда.
0: Так.
1: Вот. И я уже с регалиями, когда путь был уже на профессиональную эстраду,
0: ну да.
1: Я была, участвовала в многих конкурсах. Кстати, я участвовала в конкурсе в 90-м году. Гостелерадио СССР.
0: Ой-ой-ой.
1: Да-да-да. Я получила главную премию, первую премию. И я с оркестром Гостелерадио под управлением Юрия Силантьева выступала в колонном зале Дома Союза.
0: Да.
1: Рядом с такими артистами, как Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон.
0: Да, в общем, все там.
1: Короче,
0: были.
1: Все.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: А что ж ты прилетела на Юрмалу?
1: А потому что на Юрмалу меня не взяли.
0: Да.
1: А потому что я с репертуаром не продумала. Я пела песни очень серьезные, да, с большим диапазоном. Я показывала свой голос.
0: А получается, что в Юрмалу поехал Саша Малинин, Азиза, а ты, значит...
1: А я поехала на гастроли, кстати, в... Алматы.
0: Тоже красиво.
1: Да, я уже была солисткой Киевского государственного мюзик-холла. Всего было 2 мюзик-холла в Советском Союзе. Это Киевский и Ленинградский. Самое интересное, что уже здесь, в Москве, моя директор нашла афишу, в которой есть моя фамилия. Но я уже была Повалий.
0: Ну да.
1: Да, я уже была Повалий, уже была, делала карьеру как Таисия Повалий. И я есть в этой афише в Москве. Мы приезжали раз в год или раз в 2 года с Киевским государственным мюзик-холлом и ставили свои концерты.
0: А кто ходил на эти концерты?
1: У нас были переаншлаги.
0: Да.
1: По 2 концерта в день. Это советское время.
0: Мюзик-холл? А что
1: мюзик-холл.
0: Вы пели?
1: Мюзик-холл. Я пела... А я, кстати, пела... Я пела «Колыбельную» Данаевского.
0: Так.
1: И я пела Лундстрема.
0: Hello.
1: «Должно быть мне родиться, надо было птицей, ведь я живу тогда, когда пою». Та-ра-да-да-да-да-да-да-да-да. Музыка, любовь моя. И джазовала я с оркестром живьем. Конечно.
0: Я прям не верю, что после концертов тебя не окружали мужчины.
1: Мужчин много.
0: Богатые.
1: Богатые?
0: Да.
1: Вот как-то с богатыми у меня проблемы всегда.
0: Ёлки-палки.
1: Только творческие. А творческие люди бедные,
0: да,
1: понимаешь?
0: Точно.
1: И Игорь простой музыкант. Все мне приписывают, что я вышла замуж за олигарха. Да нет.
0: А он похож на олигарха?
1: Он просто ведет себя.
0: Да, а, точно.
1: Я думаю, кто из нас звезда?
0: Да.
1: Потому что он, конечно, очень-очень себя умеет вести, а я, конечно, скромная по сравнению
0: вот
1: с ним.
0: Вот это хорошо. Ты знаешь, один из самых, мне кажется, достойных дуэтов на нашей эстраде – это ты и Коля Басков.
1: Да.
2: Я прошел все дороги, я тебя искал так долго, ты

0: это какой-то, ты знаешь, мистический дуэт. На самом деле, я даже не верила, что я стану настолько популярна в России благодаря дуэту с Колей. Это не было, мы никакой цели не ставили. Этот дуэт упал просто нам на голову. Его придумала наша промоутер, которая просто нас возила на гастроли. Меня отдельно, Николая отдельно. Потом она хотела, чтобы вместе поехали. И она заказала для нас песню «Отпусти».
1: Да.
0: «Отпусти меня». Это была какая-то мистика в моей жизни. И когда я приехала в Москву, будучи вот уже очень популярной мегазвездой в Украине, я даже не представляла, что я выйду сейчас в Кремлевском дворце в дуэте с Николаем и не буду слышать свое сопровождение и свой голос. Потому что зал, студенты в зале пели так громко «Отпусти меня», что я не слышала свое сопровождение и микрофон.
1: Скажи
0: мне.
1: Да, я представляю. Скажи мне, а Коля как мужчина тебе нравился?
0: Да. Я вообще влюбилась в него. Не, даже вот не так в артиста, сначала в артиста, а потом в этого мужчину, который красив, который галантен, который умеет ухаживать, который...
1: И со стержнем, между прочим.
0: Ну, с каким еще? Да. Да, да. Я посмотрела на Николая. Мне дар речи терялся, когда его видела. Вот, я забывала, что я мегазвезда. Мне казалось, что я вообще начинающая певица. Вот. И правда, я была влюблена в Николая.
1: А он был тогда еще женат, ведь, да?
0: Ой, да, он женат, я замужняя. В общем, да. вот так.
1: А ты помогла ему потом, когда начался этот бракоразводный процесс? И когда Колю очень сильно обидели?
0: Я думаю, что наш дуэт, это был спасением для него. И для меня тоже это спасение, потому что как раз на Украине вот эта оранжевая революция. И как бы меня стали гнобить, потому что я выступила против революции.
1: Я знаю.
0: И на меня посыпались угрозы, негатив весь. И меня спас только дуэт с Николаем. И вот эта любовь к Николаю, любовь к нашему дуэту, любовь к нашему творчеству, гастроли меня только вытянули с этой темноты, которой меня погрузили там. И поэтому и для Коли, и для меня эта песня просто знаковая в жизни. Это Бог нам послал вот это спасение.
1: Скажи мне, вот ты сейчас вспомнила об оранжевой революции. А ты ведь наблюдала эту ситуацию изнутри.
0: Да.
1: А как так произошло, что вот еще вчера мы были братья, что еще вчера все были нормальные люди, и вдруг даже в твоем коллективе начался раздор? Как это срабатывает?
0: Знаешь, мне кажется, что все изнутри началось, потому что слишком много вольностей давалось оппозиции. Вот я помню... Наша власть, она всегда была какая-то вот воспитанная, интеллигентная.
1: На Украине.
0: На Украине у нас, да. Смотришь программу политическую на украинском телевидении, наши депутаты, наши журналисты выступают с мудрыми речами, доступно, с достоинством, красиво, не обижая никого. А оппозиция, она вся нагло кричала, врала. Врала людям, что завтра, когда мы пойдем в Европу, у нас будут пенсии по 5000 евро. И вот нам надо эту власть, как бы, нам надо сменить, наш путь поменять на европейский. И люди действительно в это поверили, в эту конфетку, которая фантиком красивым завернута.
1: Ну да, шуршит.
0: Да. И все поверили, что завтра будет у всех доллары, евро. Понимаешь? Хотя и так жизнь была прекрасна. Мне кажется, что мы забыли о том, что была Великая Отечественная война. Мы перестали об этом говорить. И это была наша ошибка. Мой дедушка погиб, отдал жизнь на фронте. Он не пришел с войны. И был какой-то период, когда мы стали забывать о наших победителях, о том, что мы победители, или нам специально стали стирать нам эту память. И вот эта молодежь, они как, знаешь, как зомби ходили все. Вот мои музыканты тоже звонили моему сыну и говорили, у них не было моего телефона, пусть твоя мама выйдет на Майдан и покается, станет на колени и покается. Вот что у них было в головах, скажи? Или это обкуренные люди, обколотые? Вот что у них было в головах? За что я должна прийти, встать на колени и покаяться? Вот это люди какие-то невменяемые. Понимаешь, что им было рассказывать? И что у них было в головах тогда. Вот. Но я против этого выступила, что есть еще пол Украины, который против этих майданов. Вот Украина ведь была процветающая в 2004 году. Я помню, сколько людей ходило на концерты, какие все были довольны и счастливы, как у нас ломились эти прилавки, сколько у нас было своих продуктов. Как сейчас в Белоруссию поедь, ты посмотри, там же у них какая все свое. Они ней всем своим гордятся. Вот тогда была такая Украина, как сейчас в России. Мы всем гордимся, все, что мы сейчас свое производим. Понимаешь, мы ценим все, что у нас есть. А тогда пошла такая, как провокация. Свое плохое, вот мы должны, как в Европе. Вот мы плохо живем. Вот мы вот в Европе сейчас мы хорошо все заживем. Понимаешь? Мозги да. Вот перекрутили людям.
1: А скажи мне, Таис Павали, ты сейчас вспомнила про Беларусь, да. Про Славянский базар, 93-й год. Как же Надежда Бабкина тебе дала первое место? Ведь она должна была носом почувствовать, растет конкурентка.
0: Ну, там действительно была проблема, знаешь, в чем? Я когда поехала уже на конкурс, мне было 29 лет. А конкурс до 30 проводится, да. И вот поэтому у них, как бы, члены жюри подняли этот вопрос. Надо на заседании же. Жюри, да. Пусть принесет паспорт. И правда, меня нашли, и я помню, мы гуляли по Витебску, и нашли меня, срочно принесите паспорт. Я дала паспорт, да, они проверяли.
1: То есть, значит, все было нормально. Никто,
0: да, все поняли, что надо принимать этот факт, что я действительно еще молодая, и начинающая, лучше, да, и гран-при, правда.
1: Ты только мне объясни, как ты вляпалась в глубокие глаза Игоря Лихуты?
0: Как я вляпалась? Ну, да. Он, ты понимаешь, он настолько был очарован моим голосом.
1: Это понятно, но ты же знала, два брака, двое детей.
0: Ужас, ужас, вот не думала, вот любовь, когда... Ты понимаешь, вот я сейчас понимаю, да, вот влюбилась, вот человек, когда влюблен, он же делает много поступков, даже когда ты не понимаешь даже, что ты делаешь. Понимаешь, какая история? Да. Вот бросить семью, уйти. А мне семья моя говорила, вот это же человек, ты понимаешь, если он имеет уже две жены, у него будет четвертая, пятая, чтобы ты не сомневалась. А я-то знала, что буду я и только я, и никто кроме меня. Вот так.
1: И слушай, и победила ведь.
0: И победила, да. А что делать? Я взяла вот так и держу.
1: Правильно, правильно, правильно.
0: Только попусти.
1: Единственное, я думаю, конечно, твоему сыну Денису было сложно.
0: Вот сыну, правда, было сложно, потому что бабушки, дедушки, конечно же, его накручивали. Это да. Ему было сложно, и, конечно, я... ты знаешь, даже как-то делаю какую-то параллель какую-то свою делаю. Вот я в 10 лет... решила помочь маме вот как бы быть самостоятельной. И также в 10 лет я сына оставила в разбитой семье. Какая-то мистика тоже в этом есть, понимаешь? Вот я, да, думаю, я в 10 лет сделала такую...
1: Ну, да.
0: И вот в 10 лет я тоже такой же поступок сделала, только уже со своим сыном. Понимаешь, вот как-то так все не просто так в этой жизни. Вот очень интересные моменты бывают.
1: Таисия Павали, скажи мне, пожалуйста, вот сейчас я взгляну в твои глаза. У меня такое ощущение, что эти глаза видели смерть.
0: Эти глаза видели смерть, да. Эти глаза видели вот так близко-близко смерть, да.
1: Это когда же произошло-то?
0: Знаешь, когда уже благодаря... дуэту с Колей я первый раз выскочила, можно сказать, из темноты, то есть из того, во что меня погрузили мои коллеги, мои враги. Пусть враги, я враги, считаю, враги. Что это враги. Вот, это было специально заказное действие против меня. То в 2014 году, когда произошел уже переворот, когда на мои принципы, на часть моей души полетели снаряды, когда в Луганск упал первый снаряд, а так получилось по жизни, что у меня мои кровные родственники, моя кровная родня именно на Луганщине, именно в Крыму, и власть украинская отказывается от этой части людей. Она им прям в лицо говорит, что вы не наши, а мы вас будем сейчас убивать. Вот тогда у меня что-то в жизни произошло страшное. Что-то в жизни у меня, знаешь... Войны могут быть где-то, войны могут быть... Ну, ты понимаешь, что где-то люди воюют. Но когда это со мной, и когда это вот с моей роднёй, и когда это так серьезно, когда это прям вот смерть, и тогда мне показалось, что это не может быть. У меня что-то в мозгах перевернулось, что такое не может быть, что это не моя жизнь, что это я сейчас не здесь живу, что это такое, знаешь, какое-то вот... как сдвиг произошел, произошел, что такого не может быть, не может быть. И эта ситуация была как толчком. Вот куда-то уже в тот период, когда оно как бы было безвозвратно, казалось безвозвратно. Но Господь тогда мне тоже дал такое спасение тоже музыкой. Когда опять от меня отказались люди, мои поклонники, именно на Украине. Когда опять стали писать, гнобить, проклинать. И вот я в самолете встречаю композитора Викторию Кахану.
1: Да.
0: И она мне говорит: «Таисия Николаевна, у меня есть песня. Мое платье твоих рук, родные объятия.
1: Так.
0: Я вам пришлю сегодня». И мне вечером она присылает эту песню. И я говорю: «Господи, как же мне она нравится». И я в 15-м году записываю песню на стихи Михаила Гуцериева. Музыка Виктории Кахана. «Мое платье, твоих рук родные объятия». Мне снимают клип. И меня опять как бы Господь вытягивает. Меня музыка вытягивает, понимаешь? Музыка вытягивает всегда. И мой клип начинает вертеться по телеканалам. А моя песня опять звучит по всем радиостанциям. Моя песня в хит-парадах. Я получаю золотой граммофон. Я выхожу, получаю премию «Шансон». Я опять прилетаю в Москву. Я опять выхожу на сцену. Я опять, мне говорят: «Ты нужна, ты должна петь».
1: Но я правильно понимаю, что все-таки у тебя была мысль уйти
0: в
1: самостоятельной жизни?
0: Были такие мысли. Представь себе, что уже были такие мысли, что все, неужели я все сделала? Неужели? Вот правда, я сколько работала на сцене, я же всю жизнь, с детства, с 6 лет. И мне все время казалось, что вот я еще не все сделала, я ничего сделала, мне впереди еще столько надо сделать.
1: Ну да, да, да.
0: И потом какой-то момент я думаю: неужели все? Вот неужели перед Богом я должна сейчас встать и вот отчитаться перед Ним за свою проделанную работу?
1: Да.
0: Ты понимаешь, вот эти мысли у меня не покидали. Неужели? Но оказалось, нет.
1: Скажите мне, пожалуйста, Таисия Повали, видишь, я сразу на «вы» перешел.
0: Да.
1: А много сейчас кредитов?
0: Да.
1: Так гордо.
0: Ну, ты понимаешь, я же приехала с сумочкой и в шубе. Шуба, кстати, уже сносилась.
1: Да?
0: Да.
1: Так, надо уж купать.
0: Я думаю, знаешь что? Нет, я сделаю другой ход. Я сделаю из этой шубы подкладку. Пошью пальто, а эта шуба будет согревать меня изнутри.
1: Вот, очень хорошо.
0: Поэтому пока дом не выплачу, новую шубу не покупаю.
1: Я правильно понимаю, что ты прилетела в Москву как раз прям 23 февраля?
0: Ты не поверишь, это Боженька взял нас с сыном и привез на финал и дополнительную съемку в проект «Две звезды, отцы и дети». Мы с проекта вышли, потому что мы заболели. И мы уехали в Киев. Но мы уже расслабились. Вместо нас в проект вошел Сосо Павлиашвили с сыном. И мы уже расслабились. Мы решили не возвращаться. И сын мой говорит: вот мы уже все спели. Нам уже не интересно. Пусть Сосо уже будет
1: отдувается
0: в проекте. Да. О, а мне же так понравилось. И я думаю: Господи, сколько мы хороших отзывов получили. И так у нас классно с сыном были номера продуманы. И как мы слились голосами. И репертуар мы подбирали такой глубокий.
1: Ну да.
0: И я позвонила в Москву и попросила...
1: Верните.
0: И попросила, чтобы мы спели песню, написанную сыном.
1: Ага.
0: И только этот момент, что подтвердили, что мы будем исполнять в финале сына песню. Он решил ехать в Москву.
1: И это было прям 23 февраля.
0: 23 февраля в 5 утра 2022 года.
1: Да, это чудо.
0: Да, 23 февраля 2002 года в 5 утра мы вылетели с сыном на проект «Две звезды, отцы и дети». Мы больше в Киев не вернулись.
1: Скажи мне, а если бы ты не уехала тогда, что могло
0: сказать? Я бы была в тюрьме, так как я уже осуждена на 12 лет. Я получила тюремный срок, и я бы была в тюрьме.
1: Ох.
0: Ага.
1: Давай лучше вернемся к творчеству. Скажи мне, а сейчас тяжело петь о любви?
0: О любви петь нужно. Это спасает душу. Меня спасают мои песни о любви. Меня всегда спасала музыка. В самый сложный период моей жизни спасала музыка и любовь. Поэтому она и живет в моей жизни, живет в моей душе. Как говорится, кто-то из великих сказал: любовь всегда живет в моей душе, только персонажи меняются.

0: А Бог?
1: Бог в моей душе с детства. Мне повезло родиться в верующей семье. Моя бабушка, вот та, которая купила мне пенни, она учила меня с детства читать Библию. Я только научилась читать. Я уже открывала Библию, и мы с ней читали. Читала я. Я не знаю, может быть, она мне говорила, что она не умеет читать. Но я почему-то была уверена, что бабушка не умеет читать, я должна читать. И я читала Библию. И мы, у нее было 3 внука, и мы на каникулах, вот утром за завтраком мы поднимались, читали «Отче наш», садились завтракать, поели, встали, прочитали «Отче наш» и «Же еси на небеси», поблагодарили Господа, что у нас есть штука. Есть, что есть, что покушать. Также за обедом и также за ужином. Я в детстве уже знала «Отче наш» наизусть.
0: Надо же.
1: Да. Эта молитва всегда в моей душе. И я настолько знаю, что Господь всегда рядом со мной и всегда ведет за руку. Вот в самые сложные моменты я знаю, что Господь меня спасал. И я знаю, что любовь, когда я пою о любви, то я знаю, о какой любви я пою.

0: Скажи мне, пожалуйста, а мама простила отца за побои, за то, что пил?
1: Уже простила. Она уже давно его простила. Ну, она мне говорила всегда: «Це не він, це горілка». Он хороший. И я тоже так считаю, что человек трезвый, он совершенно другой. Поэтому, ну, тогда так было принято, что вот все пили, все пили, все гуляли.
0: Ну, да.
1: В деревне, понимаешь, вот мамин брат родной, он был в деревне электриком. Вот он зайдет в хату починить электричество, ему наливали. Ну, такие традиции были. Но это мы сами привели к этому.
0: Ну, к сожалению, да.
1: Вот. Такие в деревнях были у нас условия. И вот мой дядя говорил, мамин родной брат, он говорит: «Яка ты чиста та прозора, а все життя мені скаламутила». Смотрит на эту чистую та прозору,
0: ну, да,
1: горилку. А всю жизнь ему вот скаламутила, понимаешь? Поэтому, ну что сказать... Конечно, нужен стержень человеку, чтобы не пить. Вот что-то в жизни сломало его, и вот он не смог устоять. Я могу выпить, я люблю гульнуть хорошо в компании, но я всегда знаю, что я никогда, никогда... У меня, кстати, тоже отец не алкоголик.
0: Я знаю, да.
1: Вот, да, он не алкоголик, он любил выпить. А вот дядя мой не смог справиться. А отец такой веселый. Да, классный мой отец. Я его очень его люблю. И благодарю его за этот стержень, за эту фамилию Гиревец, за этих предков Гиря.
0: А скажи мне, а значные уроки, когда он тебя с кровати и к пианино?
1: Вот спасибо отцу.
0: Спасибо,
1: вот спасибо.
0: Да.
1: С просонья я играла. Это же школа. Спасибо,
0: школа.
1: Отец. Я во всем научилась видеть хорошее.
0: Слушай,
1: и
0: все
1: и за все,
0: да,
1: благодарить.
0: Скажи мне, давно не видел внука Демьяна?
1: Я да, вообще... еще в Киеве видела, конечно.
0: Как думаешь, рано или поздно все вернется?
1: Естественно. Во-первых, я мечтаю о том времени, когда Украина снова станет наша, и это будет. Дом, забрали дом, забрали все, забрали. Но на самом деле, вот я недавно думала об этом. Ты знаешь, ведь это тоже все не так просто. А вот вещи, вот эта привязанность к вещам.
0: Mm-hmm.
1: Я страдала первое время. Вот сколько у меня там костюмов, а здесь нечего носить. Вот я выхожу на съемки в одном и том же, а даже купить ткань не могу. И как бы корпоративов нет, потому что все тоже в шоке, все затихли. Сольных концертов нет, потому что организаторы говорили: «Вот, мне колеса пробили, потому что ты украинка». Вот, а все как бы не знают.
0: Угу.
1: Ты, может, деньги перечисляешь.
0: Ну
1: туда.
0: Да.
1: Как бы такое непонятное время было. И сейчас все точно знают, что я русская, что я за СВО, что я поддерживаю нашу армию, что я пою в госпиталях, что я... за наши духовные ценности, за Россию. И что я четко понимаю сейчас, что это не украинцы, не они воюют с нами, а это ими пользуются, ими воспользовались, их обманули. Ими сейчас они умирают за чужие идеи. Понимаешь? Их обманули. И... Конечно, придет время, уйдет эта пелена, они поймут, что их использовали, и мы снова заживем одной большой семьей. Я в этом четко уверена.
0: Да, Таисия Повалий, я с тобой полностью согласен. Скажи, как мама?
1: Мамусик мой, родная моя, благословляет меня, когда я иду на интервью, и сегодня,
0: да,
1: тоже благословила.
0: Ну, давай,
1: да,
0: большой
1: с Богом,
0: привет.
1: С Богом. Обязательно, обязательно передам.
0: Таисия Повалий, у нас осталась одна минута, а скажи что-то нашим слушателям.
1: Мои дорогие, я так благодарна, что вы поддерживаете мои песни, мои концерты, мое творчество, меня как личность. Вы поддерживаете своими комментариями. Я всегда с такой огромной радостью и с благодарностью вам читаю все, что вы мне пишете. Всегда очень трогательно принимаю ваши благодарности и хорошие слова. Я даже дома реву, бывает, читаю ваши вот, отзывы и прям радуюсь. Спасибо вам большое, что вы у меня есть.
0: Друзья, это была Таисия Повалий, а тебя я добавлю. Таисия, нам нечего бояться по одной простой причине. У тебя, конечно, дар, как бы это выразиться правильно. Ты умеешь управлять людьми. Ты умеешь их заряжать. Ты умеешь их прощать.
1: Это жизнь меня научила. Меня научила жизнь. Жизнь – это огромная школа, огромный опыт.
0: Я могу тебе сказать, что теперь у тебя есть еще один поклонник, который будет обязательно сидеть в первом ряду на своих концертах. Какие цветы любим?
1: Ой, любые.
0: С любыми цветами.
1: Все. Спасибо.
0: Спасибо за откровенный разговор.
1: Спасибо большое.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.

0: Радио России. 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт молодых звезд классической сцены. Победители международных конкурсов пианист Абисал Гергиев и скрипачка Елена Тарасян исполнят шедевры Александра Скрябина, Эрнеста Шассона, Камиля Сен-Санса и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Российского национального оркестра за дирижерским пультом Юрий Демидович. 6+.
1: Беда, государь.
2: Карл напал ночью под Нарвой.
1: Что делать будем?
2: Биться.
3: Бали!
4: Масштабная кинопремьера «Рождение империи» в кино с 29 октября. Генеральный партнер фильма «Роснефть». Категория 12+.
0: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: в Доброполе штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Администрация США выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. И магнитные бури зафиксированы на земле вечером в субботу. Далее подробнее. Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне СВО, сообщило Министерство

0: стартовали две попытки разблокирования окруженных вражеских подразделений, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центра» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах Старорайского, Роганского, Белозерского, Сергеевки и Веселой горы. Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части города и продолжили уничтожение противника на территории шахты Добропольска. Сорваны две попытки деблокирования окруженных вражеских подразделений. В течение суток освобождено 82 здания, в том числе 4 производственных сооружения, уничтожено более 35 украинских военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 525 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск на всей линии боевого соприкосновения составили 1455 военных. США могут дать дополнительные разъяснения по поводу договоренности о поставках российского дизельного топлива. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, отвечая на вопрос, были ли уступки со стороны Вашингтона и в обмен на что Россия согласилась поставлять топливо. По словам Ушакова, российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков, готова поставить в октябре 300 тысяч тонн дизеля, в ноябре нарастить их до 500 тысяч тонн, в декабре до миллиона, в перспективе довести поставки до 3 миллионов тонн дизеля в месяц. Администрация Соединенных Штатов выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Ушаков также сообщил, что лидеры в ходе телефонного разговора обсудили и украинское регулирование.
2: Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин подробно рассказал о предпринимаемых нами мерах в ответ на террористические атаки киевского режима, сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта. Подчеркнуто, что стремление Киева ударами вглубь нашей страны остановить наступление российских войск по всей линии соприкосновения не имеет никаких перспектив. Наши вооруженные силы полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед. При этом Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменны, как и готовность политико-дипломатическому регулированию, нацеленному на достижение долгосрочного устойчивого мира.
0: Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа сообщил, что президент России с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны, направленные на урегулирование конфликта на Украине. Представитель Кремля отметил, что по инициативе президента США большая часть времени в ходе телефонного разговора была посвящена именно украинскому урегулированию. Украине пришло время сменить президента. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что посоветовал бы Украине найти нового лидера, который способен заключить сделку, поскольку Зеленский не мог заключить много сделок, но по какой-то причине не делает этого. По мнению Трампа, глава киевского режима хочет создавать проблемы для всего мира. Спецпредставитель президента России по институционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя высказывание Трампа, в своей соцсети написал, что дизельная дипломатия разоблачила Зеленского. По его словам, Трамп присоединился к тем, кто считает, что Украине нужно руководство, сосредоточенное на мире, а не воинственная политика Зеленского. Магнитная буря зафиксирована на Земле вечером в субботу, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. В настоящее время, согласно мониторингу космической погоды, степень возмущенности

0: магнитного поля Земли находится на уровне G1, означающего слабо по шкале из 5 показателей, где G5 экстремально сильно. Ранее в лаборатории солнечной астрономии РАН сообщили, что магнитная буря уровня G2, вызванная приходом к Земле облака солнечной плазмы, ожидается 9 октября после 18 часов по московскому времени. Кроме того, специалисты отмечали, что 11 октября также возможна магнитная буря. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 10-го тура. И в эти минуты продолжается центральная встреча дня между Краснодаром и «Зенитом». И «Зенит» ведет со счетом 3-2. Причем еще буквально 10 минут назад счет был в пользу «Зенита» 3-0. Дубль оформил Максим Глушенков в первом тайме. Затем на 53-й минуте забил Александр Соболев. Однако затем на 55-й Бачи счет сравнял, и вот сейчас на 71-й еще один гол Краснодар забил, и просмотр ВАР, все ли было верно при взятии ворот. В других матчах «Факел» не смог справиться с «Локомотивом». Железнодорожники победили со счетом 5-0, дубль оформил Николай Комличенко, «Спартак» сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 1-1. В этом матче у «Спартака» отличился Манфред Угальде, у «Крыльев» забил Мартин Крамарич. На 24-й минуте вратарь «Спартака» Александр Максименко получил красную карточку. Ну и «Оренбург» переиграл «Динамо» Махачкала со счетом 4-0. Ярославский «Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» 6-1 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» обыграла казанский «Акбарс» 4-1. «Адмирал» в овертайме справился с «Ладой» 4-3. «Трактор» уступил «Сибири» 1-2. «Борис» разгромил «Авангард» 5-1. Футбольный Нижний Новгород дома разгромил со счетом 5-0 красноярский «Енисей» в матче 13-го тура первой лиги. В составе победителей дублем отметился Вячеслав Грулев. «Ротор» и «Волга» сыграли в ничью 2-2. «Шинник» победил «Текстильчик» 2-0. «СКА Хабаровск» и «КамАЗ» сыграли в ничью 3-3. «Урал» проиграл «Велесу» 1-2. «Ленинградец» уступил «Торпедо» 1-3. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин выбыл до конца сезона из-за травмы. Напомню, «Рейнджерс» в ночь на субботу проиграли Вашингтон Кэпиталс 1-3. Шестеркин покинул игру досрочно. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 12. В Перми пасмурно, плюс 10. В Ульяновске облачно с прояснениями, плюс 14. В Элисте ясно, плюс 24. В Херсоне ясно, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют пасмурную погоду. Температура ночью плюс 6, днем плюс 10. В Москве на воскресенье ожидается пасмурная погода. Температура ночью плюс 9, днем 13 градусов тепла. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.
1: Ты жадный, Мишка, а это значит...
2: Давай за...

0: Модест Табачников и его песни. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Сегодня это имя известно немногим. Но если спросить, слышали ли вы песни «Ах, Одесса, жемчужина у моря» или «У Черного моря» или «Мишка одессит», уверен, они знакомы многим, и не только одесситам. Ну а написал все эти и еще многие другие шлягеры Модест Табачников или «Рыжий Моня», как называли его друзья и однополчане. Впрочем, родители, а появился он на свет 30 июля 1913 года, естественно, в Одессе, называли его просто Моней. Он урожденный Манес Табачник. Впоследствии чуть изменил имя и фамилию, стал Модестом Табачниковым. Забавное совпадение, но его папа, Хаим Табачник, 40 лет проработал на Одесской табачной фабрике. Не исключено, что это прозвище, со временем превратившееся в фамилию. У Хаима и его супруги Двойры было трое сыновей. Как сложилась жизнь братьев Манеса, неизвестно. Да и о самом композиторе информации не так много. Сын Евгений, врач по профессии, давно живет в Германии. Написал даже книгу мемуаров, но об отце, как ни странно, там немного. Потому решил обратиться в Российский национальный музей музыки к его главному эксперту по фондам Наталье Юрьевне Тартаковской, уже знакомой слушателям «Властелинов мелодий» по программе «Авано Мурадели».
1: Ну, вообще, конечно, да, у него нет книги ни одной о нем, вот за исключением нескольких частей книги его сына. А так вот я смотрела, думаю, может быть, какие-то, ну, как о Мурадели была книжка, а Табачниковой книжки нет. Так что вот так вот по кускам. Ну, это вот, видимо, характер такой вот. Человек себя особенно не пиарил. Не пиарил, вообще был довольно скромный.
0: Впрочем, кое-что о жизни Рыжего Мони в музее все же нашлось, о чем сегодня и поговорим.
2: Может быть, пришла весна, может быть, я влюблена,

0: Людмила Гурченко «Просто я желаю счастья людям». Эту песню Модест Табачников и его постоянный соавтор, поэт Владимир Лившиц, написали в середине 60-х для комедии «Укротители велосипедов», где актриса играла главную роль. К этому времени Табачников уже сочинил все свои большие шлягеры. Ну а с чего все началось? Семья была не богатой и отнюдь не музыкальной, рассказывает Наталья Тартаковская.
1: Да нет, ну что, такая близкая семья. Спасибо, что не зажали его дарование, почувствовали, дали ему, так сказать, петь, играть. Он, видимо, был совершенно свободный. Не посадили его на табачную фабрику, не стал он продолжателем дела отца. Я с детства играл на всех инструментах. Очень был музыкально одаренный, играл и на фортепиано, и в оркестре народных инструментов, и в духовом оркестре, где он только не работал. Образование у него было вполне профессиональное. В общем, я бы даже сказала, достаточно профессиональная, потому что он в Одессе 18 лет он поступил в консерваторию, как-то она так странно тогда называлась, музыкально-театральный институт, на самом деле консерватория. Вот. А уже после войны он занимался с Виктором Белым, как композитор, так что тут все у него не от цехи, что называется. И очень быстро, еще до войны, он стал музыкальным руководителем всяких серьезных организаций, и ОГПУ, и Одесского театра.
0: Как вспоминал сын композитора, отец постоянно наигрывал и напевал мелодии, что подчас выглядело странно для окружающих. Об этом даже складывали эпиграммы. «Табачников, твоей карьере не помешал бы яд Сальери, но Моцарт, выйдя из терпения, тебя бы задушил за пенье». Он играл практически на всех музыкальных инструментах, но любимыми на протяжении всей жизни оставались фортепиано и аккордеон, которыми он владел виртуозно. В 24 года написал свою первую известную песню «Мама». Слова принадлежали его приятелю Григорию Гридову, впоследствии погибшему в самом начале войны. Как-то на одном из концертов Модест познакомился с юной 15-летней певицей Верой Белоусовой и подарил ей ноты этой композиции с дарственной надписью «Верочке, первой исполнительнице моей любимой песни. Очень хочу, чтобы мама принесла тебе удачу. До новых встреч и новых песен. Ваш Модест». То была будущая жена Петра Лещенко, Вера. Были в ее жизни и удача, и счастье, и несчастье, и любовь, и тюрьма, и потеря любимого человека. А началось все вот с этой песни Модеста Табачникова.

0: Впоследствии эта песня перекочевала в репертуар Клавдии Шульженко, которой довелось исполнить два больших шлягера Табачникова «Давай закурим» и «Дядя Ваня». Не помните, что это за песня? А вот эту знаете?
1: Вдали туманы за рекой покрылись синевой. Стоит у моря золотой Одесса, город мой. Он песни встречает, он песни провожает. Одесса, мама, город мой родной. Ах, Одесса, жемчужина.

0: Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, ты знала много горя. Ах, Одесса, любимый южный край. Живи, моя Одесса, живи и процветай.
1: В истории создания этого вечно зеленого шлягера масса непонятного. Ну, например, кто написал слова, при каких обстоятельствах он был создан. Тот случай, когда скромность композитора сыграла с ним злую шутку. Он ничего об этом не рассказывал, зато слухов и небылиц полно, рассказывает сотрудница Российского национального музея музыки Наталья Тартаковская.
2: Песня «Одесса, жемчужина у моря». Ранняя песня, еще довоенная, по-моему, 37-го года. Если песня вот так вот уходит в народ, то у нее появляются какие-то истории занимательные, которые, может быть, совершенно не соответствуют действительности, но они существуют, и их очень многие повторяют в разных статьях в том же интернете, повторяют их один за другим. На самом деле, сын композитора Евгения, он писал, что и то абсолютно не соответствует действительности. И вот одна из этих историй – то, что написано было на салфетке. Зашел в ресторан, где играли его друзья, музыканты, заслушался, на салфетке набросал мелодию песни, они тут же разучили, подхватили, на следующий день пела вся Одесса. У нас, кстати говоря, есть в фонде Шаляпина, есть салфетка, подставка из-под пивной кружки, где он тоже что-то такое написал. Ну, в данном случае это не так. В гостинице лондонской, может быть, он и был, но там он ничего не записал. Евгений Табачников утверждает, что это неправда, что он написал и текст, и музыку под псевдонимом Любин, Эмма Любин. А вторая, ну, это совершенно просто в стиле этой песни, за что композиторы упрекали, что это, в общем, кабацкий стиль, немножко пошло и все такое. Там не кабацкий стиль, там просто еврейского типа мелодия и ритм такой пританцовывающий, в общем. И поэтому родилась еще такая байка, что он шел по улице, на него напали бандиты, хулиганы, сняли с него пальто, и в этот момент, ну, дальше уже как в кино, из пальто вываливается листочек, на котором написано «Табачников». Он спрашивает, а что это такое? Они его спрашивают, он говорит, да это вот моя песня, я и сам есть «Табачников». Ну, ему все возвращают и говорят, ну, все, мы тебя запомнили, срисовали, как говорили в той среде, мы тебя срисовали, можешь теперь свободно гулять, никто тебя не тронет. Ну, вот, ну, это, конечно, совсем смешно.
1: Мало того, на эту мелодию написаны и совсем другие слова. Называется песня «Дядя Ваня». И вот ее-то и записала Клавдия Шульженко.
2: Дело в том, что, ну, прицепились, цензура прицепилась, им чего-то не понравилось вот этот вот текст. Написали другой. Он нашел другого автора. Это женщина Ермолаева, по-моему, ее фамилия, но она выступала под очень странным каким-то псевдонимом. Вот. И она написала «Дяде Ване хорошие прилужи». И, пожалуйста, дядю Ваню одобрили. Такой чеховский вариант. Все пошло. И как раз вот у нас есть в фонде пластинки с этой песней. Вот там «Дядя Ваня хороший прилужи» поет Шульженко.

0: Без дяди Вани мы не на шаг.
1: Текст «Дяди Вани» создала поэтесса из Ленинграда Анна Ермолаева, выступавшая под эффектным псевдонимом Аста Гала. В Советском Союзе «Одессу жемчужину моря» на пластинках не издавали. Звучала она из магнитофонов. Самой популярной была запись Аркадия Северного и ленинградских музыкантов, объединившихся в коллектив под названием «Ансамбль братьев жемчужных» имени завода имени Степана Разина. Ну а на пластинках, как правило, привезенных из-за границы, песня звучала в исполнении австрийского певца Бориса Рубашкина с переделанными словами.
2: Одессу поздно вечером приехал паровод.

ведь кроме Одессы есть и другие приморские города. Как-то приехал дуэт в составе Аллы Ёшпе и Стахана Рахимова в город Майами и...

0: расцветать.
1: Одесса «Жемчужиного моря» звучит в самых разных стилях. Джаз, фолк, хард-рок и даже хип-хоп. А вот недавний танцевальный вариант.

0: Властелины мелодий.
1: Великая Отечественная война застала Модесту Табачникову в родной Одессе, которая вскоре стала прифронтовым городом. И композитор, человек сугубо штатский, пошел на фронт, рассказывает Наталья Тартаковская.
2: Пошел в армию добровольцем, что удивительно, потому что у него был белый билет, он был больной, какое-то было заболевание в юности, и он мог не воевать. Но он пошел воевать, и буквально в первые же дни войны он написал песню «Я на фронт вхожу добровольцем», просто про себя. И, в общем, эта песня имела очень большое такое значение пропагандистское, видимо, потому что музыка была хорошая, и слова такие проникновенные. Вот. Но в армии сразу, когда увидели, как он хорошо играет на аккордеоне, использовали уже как музыкант. Он руководил фронтовым театром «Веселый десант». Где-то мне попадались даже плакаты этого театра. С парашютистом, маленькие парашютики, вот этот «Веселый десант». И очень много песен написал фронтовых. Вот есть у нас сборник «О друзьях, товарищах». Это сборник уже послевоенный, он 65-го года. Военное издательство Министерства обороны. И вот если мы откроем его оглавление, содержание, то мы увидим, что песни на тему войны, они серьезно преобладают. Примерно их в два раза больше, чем остальных. Очень много. Вот известная, я помню, в Вязьме «Старый дом», на Дальнем Востоке. «А ну-ка, песню дай, солдат», «Старая солдатская шинель», «Солдат, твоя дорога», «В зарубежном гарнизоне». Это вот все песни на тему войны.
1: Ну, одну из самых знаменитых своих военных песен композитор написал в конце 1941 года. В то время был он музыкальным руководителем ансамбля «Песни и пляски» 2-й гвардейской армии Южного фронта. В редакции фронтовой газеты «Во славу Родины» служил корреспондентом поэт Илья Френкель. Как-то перед концертом показал Табачникову свое новое стихотворение и спросил, возможно ли положить это на музыку.
2: О нем даже говорили, что настолько музыкант, он все время или поет, или наигрывает, он не молчит. И, видимо, у него было много написано мелодий, что называется, про запас. И поэтому, когда попадались подходящие стихи, то хоп, уже и мелодия на них готова. Вот так было и с «Давай закурим», это стихи написал Илья Френкель, тоже его товарищ по фронту, тоже майор, как и он, в общем, два майора. Прочитал текст и очень вдохновился им, сразу возникла мелодия вот из «Запасников», и сразу возникла песня.

0: Клавдия Шульженко превратила «Давай закурим» в одну из главных песен войны. В 1942 году композитор оказался в столице. В гостинице «Москва» встретил приятеля и земляка, одессита Владимира Каралли, мужа Клавдии Шульженко и руководителя ее ансамбля, и попросил организовать ему встречу с певицей. Услышав «Давай закурим», она сразу заявила «Беру». И песня, наконец, получила свою исполнительницу, единственную и неповторимую, рассказывает Наталья Тартаковская.
1: Говорили, что песня-то от лица мужчины, было мне все равно. И она выходила и даже немножко так театрализировала песню. Она сворачивала сигаретку, папироску и закуривала. В зале был полный восторг от этого. И что она делала? Вот армия шла с боями, освобождала город за городом, и она убирала из текста песен какие-то города, убирала и вставляла уже вновь освобожденные. То есть это просто было бы сразу получалось, что это, в общем, песня на тему дня. Это было совершенно потрясающе.

Пристрастие к табачным ароматам от папы с мамой уловив сполна. «Давай закурим», он напел солдатам. И песню закурила вся страна. Эти шуточные строчки принадлежат писателю Владимиру Полякову, сослуживцу Табачникова по фронтовому театру «Миниатюр. Веселый десант». Поляков был его художественным руководителем, а Табачников – музыкальным. Для передвижения театру выделили грузовичок, в кузове которого помещались артисты и реквизит – старенькое пианино, аккордеон и гитара. Концерты с пародиями, песенками, анекдотами очень нравились бойцам на передовой. В своих воспоминаниях Владимир Поляков, кстати, в дальнейшем один из сценаристов фильма «Карнавальная ночь», вспоминал: «Композитором, концертмейстером, завмусчастью, а также и нашим оркестром стал Модест Табачников, или, как нежно звали его на фронте, Рыжий Моня». Этот Рыжий Моня, беззаветно влюбленный в свою родную Одессу, человек огромной смелости и большого таланта. Он создал вместе с нашими поэтами немало песен. Из нашего театра они быстро перекочевали во все военные части и все эстрады нашей Родины.

скакала штаной, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку стала...

Зайнишка, ай, как не стыдно, такой большой оплачет. Ты же одесситнишка, а это значит...

Спокойные лиманы, зеленые каштаны еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканной в красавицу Одессу усталый батальон. Эти строки поэт Владимир Дыховичный опубликовал в конце 1941 года. А ведь в то время Одесса была захвачена врагом, и оккупация продлилась еще около 3 лет. Стихи, напечатанные в журнале «Во славу Родины», прочитал Модест Табачников. В эти дни, находясь в составе действующей армии, отступал к городу Севастополю. У Табачникова уже была сочиненная музыка, которая и легла на этот текст, а песню включили в репертуар ансамбля при политуправлении Южного фронта.

0: спать. Ты ж одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда.
1: Владимир Макаров. Это первый вариант песни «Мишка одессит». В начале 1942 года песню с нотами передали Леониду Утесову, но ему не особо понравилось. Он попросил поработать над композицией пианиста своего оркестра Михаила Воловатца. Именно в таком виде песня приобрела любовь слушателей. Воловатц придал Мишке джазовые ритмы, но это была всего лишь новая аранжировка. Тем не менее, на концертах Утесов перед исполнением «Мишки» объявлял: стихи Владимира Дыховичного, музыка Михаила Воловатца. Мало того, на некоторых пластинках именно он указан в качестве композитора. Впрочем, Наталья Тартаковская ничего удивительного в этом не видит.
2: Там все дело вот в чем, что песню написал действительно Табачников, а Воловатц поработал с оркестровкой. Потому что когда эту песню подстраивали под джаз-оркестр Утесова, то Воловатц, который как человек, он немножко уже знал там как и что. То есть оркестровка, он работал с оркестровкой. Но кто его дал право потом называть себя автором, это неизвестно. Автор, конечно, оставался Табачников, и Воловатц просто, честно говоря, присвоил себе авторство.
3: Причем Утесов не возражал, но самое любопытное, что после этого они продолжали сотрудничать. Понимаете, как композитор, да. Чинью отобрали песню, ну, он бы просто послал бы Утесова, больше с ним не общался. А он для него писал «У Черного моря» и «Одесский порт».
2: Да, но тут, наверное, знаете, что прикинул, что, ну, ладно, бог с ним, с этим Воловатцем, но иметь своего исполнителя до такого, то есть это было гарантированное исполнение успешное, это гарантия на успех, поэтому тут надо было как-то, даже если это его как-то задело, видите, вот у него был все-таки легкий характер, он был не склочный, он не любил вот этих всех разборок, вот, а главное, что он нашел своего исполнителя на долгие годы. А мы, начиная с Мишки, практически всю жизнь. Поэтому я думаю, что даже если там и были какие-то неприятности, то он их успешно преодолел, и бог с ним.
4: Спокойные деревами, зеленые каштаны, еще слышат шелест развернутых знамен. Когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения с

повесит Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет.

0: набегал.
1: Шлягеры «Мишка Одессит» и «Давай закурим», наверное, знают все. А между тем есть у Табачникова песня, которая в годы войны не уступала им по популярности. Но о ней мало кто сейчас помнит. А те, кто помнит, считают народной, казачьей. Называется она «Донская лирическая». Весной 1943 года театр «Веселый десант» приехал на 4-й Украинский фронт. Табачников подружился с журналистами фронтовой газеты. И вот как-то предложил: «Ребята, надо написать песню на взятие Ростова. Город после тяжелых боев только отбили у немцев. У меня даже мелодия есть. Кто стихи напишет?» Это сделали корреспонденты газеты Матвей Талалаевский и Зельман Кац. Вскоре стихи с нотами были напечатаны в газете. Причем художник, рисовавший ноты, допустил ошибку, изменил одну ноту. Но композитор не только не огорчился, а даже остался доволен. «Так лучше», — сказал он.

Песню сразу же полюбили, причем не только на четвертом украинском, пели везде. Была она популярна и после войны, а потом куда-то исчезла. В конце 40-х началась борьба с космополитами. Один из авторов текста, Матвей Талалаевский, был репрессирован, песню запретили. Потом снова стали исполнять, но не называли имен авторов. Композитор и музыковед Юрий Евгеньевич Бирюков, который полвека собирал военные песни и исследовал их судьбы, рассказывал мне, что получил он как-то письмо от ветерана войны. И тот утверждал, что музыка принадлежит Перу Табачникова. Бирюков позвонил композитору, это было незадолго до его кончины, и спросил: «Донская лирическая – это ваша? А вы напойте». Бирюков это сделал. «Ну да, моя. Я уж о ней и забыл». Да и рискованно в свое время было о ней вспоминать. А песня живет. Вот как ее исполняет Гарик Сукачев, при том, что на своих концертах называет «Донскую лирическую» народной.

0: Властелины мелодий.
1: Модест Табачников закончил войну в звании гвардии майор. Был награжден орденом Красной Звезды и несколькими медалями. Ждали его большие перемены. Покинул родную Одессу, свою первую жену Беллу Соломонну и дочку Аиду. Переехал в Москву, женился во второй раз. Супругу звали Ребекка Борисовна, впрочем, композитор называл ее Ритой. Вместе с только что родившимся сыном Женей жили в большой коммуналке на Петровке, а потом получили отдельную квартиру под номером 919 в доме 10 на Большом Гнездяковском переулке, известном всей Москве как дом Нирнзея. Энергичная Рита умудрилась превратить одну большую комнату в три маленьких. В архиве Российского национального музея музыки, рассказывает его главный эксперт по фондам Наталья Тартаковская, есть письмо композитора, адресованное жене одного из его коллег, и написал он вот что.
2: С прежней семьей разошелся в 41-м году и в 44-м женился на москвичке. Жена у меня архитектор, ученица Щусева, выстроила мне чудесного сына, которому 5 лет, это вот Евгений, который поет все мои песни и собирается тоже стать композитором, стал врачом. Живем мирно, в любви и радости, жена не работает, хватает моих заработков. Дочери моей 14 лет, это вот дочь от первого брака. Она в Одессе у своей матери, летом гостил в Одессе, виделись, Одессу люблю, но не скучаю по ней, отвык. Женушка у меня хорошая, помогает и поддерживает, а большего мне и не нужно. Была бы нотная бумага и хороший табак в трубку, вот и вся моя зажиточность.
3: И зимой, и весной аромат полевой, и цветочная пыль в магазине. Ни кузнец, ни пилот от меня не уйдет без фиалок в плетеной корзине. Сероглазый танкист и матрос, и артист, все

Лилиана Петрович, «Цветочница Анюта». Песня Модеста Табачникова на стихи Георгия Строганова, написана еще перед войной. Ну а как не вспомнить еще об одной знаменитой композиции Табачникова «У Черного моря». Как ни странно, рассказ о ней следует начать с того, что композитору дали землю под дачу в Подмосковье, в Пахре. Рита взяла строительство в свои руки и успешно его закончила. Соседом Табачникова в подаче был поэт и тоже одессит Семен Кирсанов. И вот как-то пришел он к ним в гости, а тут и Утесов подъехал и предложил: «Вот нас тут трое одесситов, давайте песню напишем о родном городе». Так и появилась песня «У Черного моря», со временем ставшая легендарной. Она до сих пор время от времени звучит в фильмах и сериалах. Например, в многосерийном фильме «Ликвидация». Кстати, его действие происходит в 1946-м, а песня была написана 5 годами позже. Такой вот курьез. –

0: у Черного моря Леонид Утесов. Как-то он решил провести в Центральном доме работников искусств в Москве капустник, посвященный Одессе, и попросил помочь ему Табачникова Илью Френкеля, написавшего текст песни «Давай закурим». И Модест придумал просто так шутливые строчки: «Я не поэт и не брюнет, не герой, заявляю заранее». И для рифмы: «Но буду ждать и тосковать, если ты не придешь на свидание». А Френкель добавил: «Мне бить китов у кромки льдов, рыбьим жиром детей обеспечивать», вспомнив о моряках Одесской китобойной флотилии «Слава». Получилась типичная рыба, как выражаются авторы, набросок. Но Утесов, услышав это, категорически запретил что-либо менять в тексте, взял к себе песню в репертуар и записал на пластинку.
1: Одесский порт ночи простер, маяки за пересыпью светятся. Тебе со мной и мне с тобой здесь в порту интересно бы встретиться. Тебе со мной и мне с тобой здесь в порту интересно бы встретиться. Хотя чуть-чуть со мной побудь, я иду в кругосветное странствие. Твой дальний край идет трамвай, весь твой рейс до 16-й станции. Твой дальний край идет трамвай, весь твой рейс до 16-й станции. Махнешь рукой, уйдешь домой и выйдешь замуж за Васю диспетчера. Мне бить китов у кромки льдов, рыбьим жиром детей обеспечивать.
0: Предлагаю вспомнить, пожалуй, самое необычное произведение, написанное Табачниковым. Каким ветром занесло уроженца теплого Черного моря на крайний север, непонятно. Тем не менее, в 1969 году нанайский певец Калабильды исполнил песенку «Оленевода», больше известную как «А олени лучше». И написана она Модестом Табачниковым и поэтами Яковом Костюковским и Владленом Бахновым.

0: Он любил веселые компании, общение и сам был очень остроумным человеком. Во время конкурса артистов эстрады, жюри которого заседали Утесов и Табачников, проходил конкурс конферансье. Один из конкурсантов вяло читал какую-то басню. Лёдик тихо спросил Модика, нравится ли ему. На что Модик ответил, это может каждый еврей, но многие стесняются. А знаменитый советский иллюзионист Игорь Кио вспоминал такую историю. Однажды Модест Табачников пришел в гости к его родителям, и те решили похвастать талантами своих детей. Игорь сыграл на рояле одинокую гармонь, а его брат Эмиль – дунайские волны. Послушав игру юных дарований, Модест Ефимович спросил их отца, «И сколько ты за все это заплатил?» Тот назвал сумму. Табачников тут же выдал, «За эти деньги ты бы мог пригласить Рихтера, и он бы тебе месяц играл». Модест Ефимович Табачников написал несколько оперетт, сочинял музыку художественным и документальным фильмам, театральным постановкам. На его счету более 200 песен, многие из которых были не просто популярны, а стали частью истории страны. Но их автор, судя по всему, об этом не думал. Воспоминаний, дневников и архивов не оставил, рассказывает главный эксперт по фондам Российского национального музея музыки Наталья Тартаковская.
1: Есть единственное письмо в фондах Табачникова, больше ничего нет, никаких документов. Это письмо композитору Араратяну, написано в 49-м году, то есть уже после войны. Ну, тут по разным вопросам он пишет. «Скучных сочинений не пишу, не умею». Вот это вот очень его хорошо характеризует, да. То есть писал то, к чему действительно лежала душа. «Моя практичность тебе известна, и я, как и в Одессе, не могу писать в стратосферу, в стол. Я сажусь за сочинение тогда, когда вижу перед собой ясную цель. А еще лучше, если эта цель подтверждена авансом. Тогда работается быстрее. Исполняюсь я довольно часто, жаловаться нет оснований. В народе немножечко известен и любим, ну и не немножечко. И это все проходит мимо ушей нашего руководства, что, конечно, обидно. Но против чего бороться, я просто не знаю как, кроме как сочинять и не завидовать тем, кто в фаворе». Вот это вот тут слова очень его характеризуют. Действительно, он не завидовал, знал свое место, сочинял и не лез, чтобы не стремился попасть в фавор к тем, кто занимает какие-то высокие посты. «За войну овладел важным для композитора качеством, умея выживать и терпеть. И по секрету, где-то глубоко в душе, верую в то, что все-таки обрадую своих доброжелателей и друзей настоящими сочинениями». Ну вот он, видимо, всю жизнь стремился к настоящим, а настоящими сочинениями, в конце концов, стали те песни, которые, может быть, он их так серьезно не воспринимал, но они действительно остались, они хиты. «Вот так в терпении и ожидании удач тружусь по мере сил и таланта».
0: Человеком он был скромным, небогатым, непробивным, не любившим общаться с начальством. Наверное, поэтому автор всенародно любимых песен удостоился звания заслуженного деятеля искусств РСФСР лишь за несколько месяцев до ухода из жизни. Это произошло в начале 1977 года. Ничего не копили для черного дня, не ловчили, не рвали из рук. И пред теми, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг. Это слова одной из последних песен замечательного композитора Модеста Ефимовича Табачникова. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Особая благодарность сотрудникам Российского национального музея музыки. Счастливо!
2: Кто-то песню вдали, не допев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

ловчили, не рвали из рук. И при теле, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Сигналы точного времени. В прямом эфире. Утренний ритм вашего дня.
3: Здравствуйте. Как всегда, точная информация.
4: Комментируйте, читайте и следите за самыми точными новостями и событиями в нашей утренней программе.
0: С понедельника по пятницу мы начинаем утро с обсуждения горячих новостей, острых вопросов, а также спорных и неожиданных тем.
3: Мы поговорим о том, как наши новые привычки порой мешают нам жить и даже пугают.
5: Обжорство?
3: Нет, доставщики. Хотя это
5: тоже
3: вредная привычка.
5: То же самое.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням в 7:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Пернатые хищники Кавказа.
8: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
0: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Горно-Алтайска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
9: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Дональд Трамп присоединился к тем, кто считает, что Украине нужно руководство, сосредоточенное на мире, а не воинственная политика Зеленского, заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива в России не затронет отечественных потребителей. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Лукашова и Лобановка. В Харьковской области продолжаются бои за освобождение еще нескольких населенных пунктов, сообщили в Минобороны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Дональд Трамп присоединился к тем, кто считает, что Украине нужно руководство, сосредоточенное на мире, а не воинственная политика Зеленского. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он назвал знаковым и историческим моментом слова Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. Американский лидер произнес их в разговоре с журналистами. Он отметил, что Украине нужен новый лидер, который способен договориться с Россией. Трамп, в частности, отметил, что Зеленский мог...

0: поставляет значительную часть дизеля на мировой рынок.
1: Еще раз напомню, эти слова лидер США заявил после вчерашнего телефонного разговора с Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, большая часть разговора лидеров России и США была посвящена украинскому урегулированию. Он отметил, что беседа прошла по инициативе американского президента. Напомню, что по итогам разговора было объявлено, Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не затронет российских потребителей. Сегодня правительство приняло решение смягчить запрет на экспорт дизтоплива в рамках договоренности президентов России и США. По словам Новака, объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки на мировой рынок. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Лукашова и Лобановка в Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резникова, Нефедовки, Черного, Приколотного и Котовки, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения в ходе активных боевых действий взяты под контроль населенные пункты Лукашова и Лобановка Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резникова, Нефедовка и Черная Харьковской области. Потери в ИСУ за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и 3 наземных робототехнических комплексов противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за владение населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области.
1: В Доброполе Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии за сутки продвинулись в центральные и северо-западные части города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части и продолжили уничтожение противника на территории шахты Добропольская. По данным Минобороны, сорваны 2 попытки деблокирования окруженных вражеских подразделений, освобождено 82 здания, уничтожено более 35 украинских военных. Всего же в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 525 военнослужащих. На переходе морем под удар попало судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного назначения, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России также поразили в Киеве центр обработки данных АТМ Укрсибанка, используемые ВСУ для сбора, обработки и хранения разведывательной информации. Также сообщается, что крупнейший горно-металлургический комбинат Украины ArcelorMittal Кривой Рог, который ранее назывался Криворужсталь, производящий стальной прокат для вооружений и военной техники ВСУ, заявил о консервации производства в течение следующих 2 месяцев. Этот процесс будет предусматривать подготовку к безопасной остановке производства, а в дальнейшем и к консервации промышленных активов. Гендиректор Маура Лангобарда отметил, что приоритетом является сохранение активов для возобновления возможной работы в дальнейшем. Он также заявил, что компания Украину не покинет. В Ормузском проливе взорвался танкер с сырой нефтью. По данным Корпуса стражи Исламской революции, судно столкнулось с морской миной. Как сообщила пресс-служба КСИР, танкер пытался покинуть пролив по маршруту, несогласованному с властями Ирана, и двигался с отключенной навигационной системой. После мощного взрыва на судне вспыхнул пожар, огонь виден жителям южного побережья страны. Напомню, 9 сентября представитель КСИР Хасейн Махеби объявил о введении запретной для судоходства зоны к востоку от Ормузского пролива. Суда могут проходить там только после координации с Тегераном. В противном случае судно, как и получилось в этот раз, подвергнется санкциям, предупреждал Махеби. Над Россией наблюдаются полярные сияния высшей интенсивности. Это явление связано с мощной магнитной бурей, охватившей Землю. По данным ученых из Института прикладной геофизики, возмущение магнитного поля достигло уровня G3. Это означает сильную бурю по 5-бальной шкале. Лаборатория солнечной астрономии подтвердила, что причиной стало облако солнечной плазмы, которое достигло нашей планеты. Кстати, специалисты прогнозировали эти события еще несколько дней назад, отмечая вероятность подобных вспышек в начале октября. Но событие произошло несколько позже. Напомню, максимальный уровень опасности оценивается как G5, поэтому текущая ситуация не является экстремальной, тем не менее. Влияние на технические системы, а также самочувствие чувствительных людей может быть заметным. У меня на этом пока все. Впереди вас ждет информация о спорте и погоде.

0: Все подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня состоялись матчи 10-го тура. И в центральной встрече дня «Зенит» в гостях обыграл «Краснодар» со счетом 3-2. В составе победителей дубль оформил Максим Глушенков. Также отличился Александр Соболев. У хозяев мячи забили Жуан Бачи и Джон Кордоба. На 80-й минуте встречи главный арбитр Инал Танашев показал красную карточку защитнику «Краснодара» Витору Тармени за фол на Соболеве. Для бразильского нападающего Педро встреча стала сотой, и за петербургскую команду он отметился в матче 2 голевыми передачами. В других встречах московский «Локомотив» нанес поражение «Факелу» 5-0. Дубль оформил Николай Камличенко. «Спартак» сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 1-1, а «Оренбург» разгромил «Динамо» Махачкала 4-0. Россиянин Нал Тасоев завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку. В финале весовой категории свыше 100 килограммов он победил Ушанги Какаури. Спортсмен завоевал первое золото для сборной России на текущем чемпионате мира. Ранее Мария Иванова завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов. Пермская «Парма» одержала победу над екатеринбургским «Уралмашем» 86-71 в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги. Самым результативным игроком встречи стал Брайан Фобс из «Пармы», на счету которого 25 очков. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщил журналист Эллиот Фридман со ссылкой на заявление клуба Национальной хоккейной лиги. «Рейнджерс» в ночь на субботу проиграли «Вашингтон Кэпиталс» 1-3. На 29-й минуте матча Шестеркин получил травму и с помощью врача и одноклубников покинул площадку, досрочно завершив игру. На этом о спорте все. До встречи.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, 11 октября в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 10 градусов, переменной облачности и без осадков. В Южно-Сахалинске теплее, до плюс 15, днем небольшой дождь. В Новосибирске 10 тепла, без осадков. В Красноярске утром небольшие дожди, плюс 5. В Мурманске прохладно, плюс 2 градуса и небольшой снег. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 20, в Ярославле до 13 градусов, пройдут кратковременные дожди. На юге Европейской России без осадков, в Сочи плюс 27, в Севастополе 25 тепла. В Санкт-Петербурге днем небольшие дожди, плюс 10, в Москве облачно с прояснениями, без осадков, ночью до плюс 7, днем до 15 тепла. Сейчас в столице плюс 10, дождя не наблюдается.
2: Радио России. Люди. Presens Historicum. Настоящее историческое. Presens Historicum. С Андреем Малютиным.
3: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая», на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи», если хотите. Но в любом случае наши гости, я не оговорился, у нас действительно в студии гости, это Наталья Бакина, член Ассоциации искусствоведов России, независимый исследователь японского костюма и коллекционер антикварных кимоно. И Татьяна Наумова, востоковед, японист, переводчик, специалист по японской культуре и культурным коммуникациям. Здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Андрей. Доброе утро.
3: Ну, не знаю, насколько утро. С другой стороны, с Японией у нас разница во времени, наверное, настолько существенная, что, может быть, сейчас и утро. Я хочу сказать, что вот наши гости, они всегда отличаются одной особенностью, о которых я в этот раз не успел предупредить наших слушателей, но сейчас это делаю. Они очень нестандартно отвечают на самые простые вопросы, а простых вопросов, знаете, сегодня не будет, потому что мы будем говорить о Японии, о японской культуре, о феномене японской культуры, и она продолжает привлекать внимание. Ну, не знаю, в чем секрет. Может быть, в том, что иероглифы — это настолько замкнутая и самодостаточная система, что это уже какой-то фильтр и такой сад камней, через который надо пройти, прежде чем дойдешь до первого вопроса. Вот, Татьяна, как вы на это?
4: Да, конечно. Ну, иероглифическая письменность, она необыкновенно сложная, необыкновенно многозначная. Это слово и образ, и значение, и смысл, и все это в одном, как бы, виде перед нами предстает. И хотя японская письменность, она, безусловно, является заимствованной, и иероглифическая письменность японская в свое время была просто сознательно импортирована, можно сказать, из Китая, но она была затем приспособлена к особенностям, собственно, японского языка, и затем на базе китайской иероглифики в Японии возникло две слоговых азбуки. Такое достаточно длительное время это заняло. Но уподобление вообще японской культуре иероглифу, на мой взгляд, очень вполне уместно и часто используется. Это красивый образ.
1: Я добавлю, что вот эта иероглифическая письменность, она отразилась в том, как японцы воспринимают мир, вы правы, и культура тоже отражается в способности видеть малые детали, замечать, потому что нужно удерживать в голове вот эти черточки, мельчайшие детали. Отсюда Японию называют нацией сосновой иголки, потому что для них важно даже не дерево, а рисунок коры на этом дереве, прожилки на листочке, то есть они способны сузить вот мир. Не расширяется, да, вот до горизонтов, а мир сужается к себе и действительно видит такие тонкости и детали. Это важно.
3: Ведь Японию открыли для нас, непросвещенных европейцев, с точки зрения, наверное, Японии, да, наверное, только в 19 веке.
4: Нет, это не так. Первое открытие Японии состоялось в середине 16 века.
3: А кто открыл? Голландцы?
4: Первыми иностранцами, которые ступили на японский берег, были португальцы.
3: Вот их колонии там в Макао?
4: Да, да? Оттуда. Вот оттуда. Они прибыли с юга, прибывали, ну, относительно японских островов с юга, поэтому очень быстро японцы окрестили их южными варварами.
3: То есть я не так уж не прав был.
1: Прибыли они с миссионерской миссией, но
3: обращать японцев.
1: Ну, научили, да, японцев обращаться с порохом.
4: Строго говоря, первыми европейцами, ступившими на японский берег, были купцы, торговцы оружием. Это произошло случайно, как это часто бывает, из-за кораблекрушения. Ну, а затем, через некоторое время, да, это уже прибыла первая миссия иезуитская.
3: Это как-то конфликтовало с традиционными местными ценностями, верованиями, структурой японского общества?
4: Вы знаете, это необыкновенно интересный вот пласт японской истории, страницы японской истории. И это был очень яркий период больших ожиданий, который закончился полным крахом всех надежд. Если иметь в виду под этим ожидания европейцев в отношении Японии. То есть первые шаги распространения христианства в Японии были чрезвычайно успешны. Очень быстро европейские миссионеры поняли, что если действовать в Японии сверху, и сначала обращать в христианство или заручаться поддержкой военной элиты, то вслед за ними очень быстро подтягиваются и становятся новообращенными христианами и все их вассалы. И поняв это, они стали так делать, а интерес был огромный к европейцам тогда, ну и к их оружию, что немаловажно. Поэтому в эпоху конфликтующих провинций, в одну из самых наполненную сражениями эпоху, вот второй половины XVI века, все это было очень кстати, и христианизация шла просто гигантскими шагами.
3: Но?
4: Вплоть до одного момента. Когда однажды верховный японский правитель того времени, военный правитель Тоётоми Хидэёси, ну, это рассказывают, такой был как бы исторический анекдот, не берусь утверждать, что это было именно так, на одном из приемов один из капитанов, тогда уже испанского судна, испанцы тоже стали потихоньку в Японию подтягиваться, Тоётоми Хидэёси спросил его, вот король Испании, почему у него столько владений по всему миру, как вот у него получается? И как говорится, этот человек простодушно ответил. А вы знаете, очень простая технология. Сначала он посылает туда проповедников, ну а затем уже подтягиваются и военные. Ну, я думаю, что и до этого уже японские правители стали понимать, куда идет все. И с этого момента началась проводиться политика гонения на христиан и на европейцев, которая закончилась полным изгнанием этих самых южных варваров из Японии в начале уже 17 века. И началась вот эта вот известная период самоизоляции Японии, который продлился вплоть до середины 19 века. И вот тогда уже состоялось второе и окончательное пришествие европейцев западного мира в Японию.
5: Но в период самоизоляции Япония вот вела торговлю с голландцами. Тогда вот появились как раз голландцы. Западная культура проникала.
3: А что проникало в Европу? Вот кимоно, рискну предположить. Наши гости в потрясающих кимоно.
5: Вот кимоно, тогда как раз вот в Голландии появлялись такие кимонообразные предметы из Японии. Вот, сложно назвать их кимоно, но это привозили кимоно, да, которые использовались как домашние халаты, их переделывали. Естественно, как носить их правильно никто не знал, но это и в конце 19-го будет. Поэтому, ну, что-то привозили, какая-то часть предметов попадала, и предметы искусства, и в Японию тоже, и даже вот появилось направление в живописи тогда еще под названием йо-фуга. Йо как западный, но фу как стиль, то есть живопись в западном стиле. И японские художники копировали голландских мастеров, и не только голландских, вообще они смотрели на репродукции, на картинки, на иллюстрации, все их интересовало, пробовали воспроизводить перспективу и так далее, и так далее. То есть это было в Японии тоже, ну, естественно, своими материалами, на своих материалах, не маслом на холсте, а вот используя пигменты, шелк.
3: Я напомню, что у нас в гостях Наталья Бакина, член Ассоциации искусствоведов России, независимый исследователь японского костюма и коллекционер антикварных, это важно, кимоно, да?
5: Да.
3: И Татьяна Наумова, востоковед, японист, человек, который нам помогает разобраться в хитросплетениях японской культуры. Ну, действительно, настолько тонкие градации у японцев, что ведь даже сезонов времен года там гораздо больше, чем
4: 72.
3: Мы.
5: 72.
4: Да.
5: Ну, 72.
3: Подождите, первая цифра 7, вторая 2.
4: Да, 72.
3: Я понимаю.
4: 72 сезона, но в этом японцы не оригинальны. Все-таки нужно быть справедливыми и говорить, что вот система вот деления сезонов на такие мелкие подсезоны, она все-таки пришла из Китая, и в Китае она сформировалась. Но в Японии она, конечно, как и все пришедшее извне в Японию, обрела собственные черты и наполнилась немножко другим содержанием. Ну вот что касается сезонности, то да, 72 сезона, вот малейшие изменения в природной среде, там подул теплый ветер, восточный ветер, роса опускается, не опускается, журавли прилетели, улетели, раскрылись первые почки того иного растения. Все это становится маркером определенной смены времен года, заставляет человека очень внимательно следить за окружающим миром. Японцам от природы свойственно, и это им очень-очень подходит. Они и так все время в контакте с окружающим миром, с природой. А эта система просто прекрасно вписалась в их уже потребности такие базовые.
3: Ну, на взгляд непросвещенного европейского варвара, даже если мы завариваем чай в прозрачном чайнике, то по мере прохождения процесса можно видеть разные градации. Да? Ветер в ивах, жемчужные, ожерелье.
5: Ветер в соснах, мацукаси.
3: Ветер в соснах, да.
5: Это
3: да.
5: Звук закипающей воды.
4: Кстати, очень интересно отметили, что вот именно наша фантазия, наше воображение, в меру того, как мы понимаем Восток, Японию, подсказывает нам какие-то образы, когда мы сталкиваемся с ее культурой. В то время как правильнее будет сказать, что японцы, скорее всего, будут видеть нечто одинаковое. То есть их образная система, она достаточно хорошо прописана, и она достаточно хорошо как бы устаканена для каждого конкретного случая. Культурно образованный человек будет видеть примерно одинаковые образы, касающиеся того или иного явления. Это очень интересно.
3: То есть, в общем-то, развенчиваем мифологию и представляем японцев не как лунных людей, которые на мунспике разговаривают, да, а как людей, которые просто умеют замечать и как-то входить в контакт с этим временем вокруг, да, останавливаться.
4: Да, абсолютно.
3: Да? Практика внутренней осознанности и тишины.
4: Да, это, ну, очень, на мой взгляд, японская такая техника. Она существует как техника на уровне культуры. Другое дело, кто-то пользуется, ей не пользуется. Но если вам интересно, вы можете глубже ее изучить и сделать частью своей повседневной жизни.
5: И я хочу добавить, что существует такая романтизация Японии, и Япония не противилась этому созданию вот этого образа романтичной страны, страны экзотической и загадочной. И вот один из критериев, когда мы, да, опять читаем какую-то аннотацию, например, и видим, что опять загадочная Япония, она перестала быть загадочной для людей, которые изучают ее культуру. Она давно уже не загадочная, она была такой вот в конце 19 века, наверное, когда, да, вот происходил период знакомства и восприятия всего-всего нового европейской культуры. И сейчас, в общем-то, мне кажется, говорить о том, что Япония — это загадка, это вот, ну, опять же, использовать стереотипы.
3: Ну да, и, уже причем да, устаревшие. Да, да,
5: причем устаревшие, конечно.
3: Культурные клише, поэтому, которые не соответствуют.
5: Ну, а японцы очень, как бы, любят, в общем-то, приветствовать этот образ романтичной Японии, и часто то, что видится нам, это немножко иная Япония, чем она настоящая. То есть есть реальная Япония, есть ее идеализированный образ в нашем сознании.
3: Ну, в принципе, как и у любой страны, да, есть некий идеализированный образ, который, с одной стороны, подпитывается массовой культурой, рекламными роликами и именно вот, так сказать, национальными стереотипами, над которыми сами жители слегка посмеиваются, но предоставляют возможность как бы в это поверить, да?
4: Да, конечно, безусловно, есть такие стереотипы у японцев о России. Один из них, например, состоит в том, что в России всегда холодно. Я понимаю, что это тоже такое клише из разряда разговоров о погоде, как бы что сказать незнакомому человеку. Но вот именно у японцев он проявляется таким образом. И все-таки, возвращаясь к вопросу загадочности японской культуры, я хотела бы еще добавить такую вещь. Мне в прошлом году довелось поработать в качестве научного редактора и переводчика над книгой Муцуока Сейго, японского автора, который недавно только ушел из жизни, который в русском переводе получил название «Япония глазами японца». Так вот там он называет японскую культуру многогранной, но цельной. И вот загадочность, она может состоять только в том, что, зная разрозненные части японской культуры, человек может не понимать, как они сочетаются между собой. То есть и Япония действительно очень много контрастов. То есть иногда начинает казаться, что что-то неправильное, что-то ложное, а вот что-то настоящее, вот оно где? Вот как, например, мир в Абисабе, да, вот такое вот понятие. Все знают, а что за ним стоит, никто не знает. Ваби-саби — это только одна грань Японии, которая ей очень присуща, очень свойственна, но это не вся Япония. Вот я за многогранность взгляда, как историк, как культуролог.
3: Но при этом культура абсолютно не эклектична, она цельна, она собрана вот вокруг каких стержней, вокруг каких векторов: религиозный, национальный, культурный.
4: Все-таки, когда мы говорим о японцах, я бы на первое место поставила очень чуткое, очень внимательное, необычайно творческое отношение с природой.
3: Это то есть, с религией у них связано.
5: Синто, да, синто — путь богов. И это накладывает вот на восприятие важный такой момент. Все в этом мире имеет божественную структуру, либо может быть вместилищем. Причем это и явление природы. Это не только камни и деревья. Это и явления такие, как ветер, они невидимые. Соответственно, японцев называют
3: одухотворителями. Я вспомнил, что ветер богов — это же были камикадзе.
5: Камикадзе, да.
4: Но это немножко из другого.
5: Одухотворители вечного мира — это про японцев, причем одухотворители — вот это умение видеть в вещи что-то живое, общаться с вещами.
4: Да, да, безусловно. Вот. И вот на эту, вот, на мой взгляд, ну, вот как бы это такое слово, имманентно свойственную японцам особенность, то есть то, вот, что вот, ну, наверное, при самом зарождении нации уже обладали вот этой повышенной чувствительностью к природным явлениям. Со временем на нее наложилось еще буддийское мировоззрение, буддийское понимание религиозности. А со временем на нее наложились еще конфуцианские традиции, конфуцианские правила. И вот эти три составляющих являются основой мировоззрения японца.
3: Татьяна Наумова, востоковед, японист-переводчик, и Наталья Бакина, искусствовед и исследователь японского костюма. Вот если пробовать все-таки адаптировать бесценные жемчужины восточной мудрости и попробовать через одну вещь вглядеться в тысячу, вот, с вашего позволения, кимоно на эту роль подходит?
5: Безусловно, подходит, и еще как подходит. Вообще, вглядываться в японскую культуру можно через любой портал. Кимоно просто один из таких порталов и дает, ну, для меня, по крайней мере, возможности безграничные, потому что, занимаясь кимоно, исследуя кимоно, можно заниматься всем. Это и театр, это и литература, это и поэзия, это и история, безусловно, это и история жизни.
3: Даже музыка,
5: и даже музыка, да, потому что все это единое вот это поле культурное, семантическое, все эти образы, они универсальны, и они взаимопроникают, вся в поэзии, в общем-то, существует как визуальный ряд, который можно увидеть на кимоно. То есть, в общем-то, кимоно с 17 века становится живописным форматом. Я говорю, что это значит? Это значит, что невозможно заниматься кимоно и упустить историю японской живописи, к примеру. Это обязательно единый пласт, и поэтому нужно знать и японскую живопись, чтобы понимать вот эту символику, язык кимоно, эти коды, которые существуют. Это и женские образы, если мы берем исторический ракурс, если мы там берем вот ту же эпоху воюющих провинций. Ну, то есть, если мы рассматриваем всю историю, это и мужской костюм, безусловно. Но в 20 веке так получилось, что история кимоно – это, в общем-то, история женского костюма, потому что в Мэйдзи, вот в конце 19-го, мужчины, считается, они раньше переоделись в западное платье. Сначала это была политическая, экономическая элита, то есть сверхов, ну и уже, в общем-то, в 20-х годах мужчины ходили, ну, по крайней мере, на службу, на работу, они ходили в западной одежде. А женщины переоделись в западное платье только после Второй мировой войны в 50-х годах. Поэтому такой разрыв. И если мы говорим там изменение кимоно, то это прежде всего вот изменение в женской моде, если берем только 20 век.
3: Ну, как историк костюма, вы, наверное, расскажете, как вот эта эстетика сегодня резонирует.
5: Где-то примерно с 2000-х и по сей день начинается такой интерес к тому, что было как раз в 20-е и 30-е годы. Я напомню, что тайсё – это период с 1912 по 1926, но культурологический период шире, он где-то до середины 30-х. И вот эта эстетика стала популярной, потому что она дает свободу. Это был стиль, когда не существовало школ кимоно, кицуки гакуин, которые, в общем-то, разработали и классификации, и правила. И вот этот путь кимоно, по сути, это новое явление, ну, ему, в общем-то, 50 лет от силы. И происходит отчуждение от кимоно, вот как раз вторая половина 20 века. В каком плане? Японки стали бояться носить кимоно, потому что, ну, это боязнь нарушить что-то. И вот такая формализация кимоно происходит, стандартизация, оно занимает нишу, как бы это кимоно для определенных случаев, связанных с какими-то важными вехами жизни. Свадьба детей, собственная свадьба, праздник 357, праздник День совершеннолетия. То есть это какие-то вот такие важные для японца события, когда нужно быть в кимоно. Повседневная культура, она отходит на второй план. И кимоно-промышленность, она также сосредотачивается именно на вот этих дорогих кимоно, они называются категория хареги, а про фуданги, вот повседневные кимоно, забывают. И вот как раз 21 век дает всплеск, прежде всего, возрождение мужской моды в кимоно. Мужчины были первыми бунтарями, которые, ну, я употребляю слово, взбунтовались, они вышли вот на Гинзо и сказали, мы хотим носить кимоно так, как мы хотим. И это было настолько необычно и интересно, это движение росло, оно с каждым годом становилось интенсивнее, вплоть до того, что полиции приходилось перекрывать улицу. Женщины, глядя на это безумие, сказали, а мы тоже так хотим. Ну, это я утрирую, но тем не менее. Появляются журналы другие, иного типа. И интернет постарался здесь, конечно же. И блоги кимоно, и, ну, много чего происходит в жизни. И иностранная культура тоже. И поэтому, да, поэтому появляется вот эта свобода. И, естественно, она направляется вот туда, вглубь истории. Ну, вот вглубь истории это к эпохе тайсё. И вот такая стилизация под манеру ношения тех лет, она существует, и она до сих пор наоборот интересно.
4: Я бы еще добавила, с вашего разрешения, что тоже начиная где-то с конца 20 века, кимоно выходит за пределы Японии. После того, как 80-е годы, 80-е, 90-е, целая плеяда ярких японских дизайнеров, модельеров стали включать в свои коллекции какие-то реминисценции на тему кимоно, крой, например, они использовали, да, или какие-то расцветки. То есть они начали комбинировать. В чем японцы необычайно сильны? В комбинировании разных элементов и в создании из различных, разрозненных элементов чего-то цельного и гармоничного. Все это подхлестнуло интерес к кимоно, и это вылилось в такое удивительное явление, что вот с начала нового тысячелетия кимоно стали массово покидать пределы Японии. Иностранцы стали, грубо говоря, скупать японские кимоно. Даже вот за те 5 лет, что мы в Москве организуем в Первой Московской галерее восточной живописи выставки кимоно, мы видим, как появляются самостийные группы молодых девушек, которые изучают различные стили ношения кимоно. Это настолько удивительно, но они к этому подходят так серьезно и с такой тягой, и с таким энтузиазмом, что вот остается только очередной раз удивиться вот этой притягательной стороне кимоно.
5: И я для наших слушателей поясню, что есть классический способ ношения кимоно, так называемая классика, это когда все правильно, и есть свободный стиль, фристайл, когда можно вот комбинировать кимоно с западными предметами, с западными аксессуарами.
3: Можно,
5: с джинсами, можно? Если вам очень можно. Хочется. То есть да. Кимоно дает возможность сделать любой образ. Это может быть там и готика, это может быть и барокко, что угодно, как хотите. Мир кимоно тем и интересен. Кимоно – это не всегда бесценное произведение искусства. Есть действительно кимоно очень простые, есть дешевые кимоно, есть ценные кимоно, которые представляют художественную ценность, историческую ценность, культурную ценность. То есть это все работает точно так же, как и с западным платьем. Но мы вот на выставках в Первой Московской галерее восточной живописи немножко о другом. Это кимоно особые. Это кимоно такие, которые, ну, сложно купить даже в Японии. Это нужно вот четко понимать.
4: А вот чтобы это понимать, нужна насмотренность. И нужна насмотренность не только в самих кимоно, а в японском искусстве. Потому что в чем заключается ценность кимоно? В оригинальности и редкости его сюжета. Это вот первое, самое главное. Затем в оригинальности и какой-то необычности техники, например, окрашивания, техники ткачества. Затем, может быть, оно имеет отношение к известному какому-то человеку, может быть, хотя бы косвенно, или это, например, к театральному искусству имеет кимоно. Вот такие факторы, они все повышают его ценность. Ну, конечно, чтобы свободно носить кимоно, так как вот мы сегодня пришли, стилизовав его с элементами западной моды, с блузками, с брошками. Нужно до определенной степени все-таки понимать уместность повода. Существует необыкновенное количество правил в голове каждого японца, куда, как нужно выглядеть. То есть они гораздо большее значение в принципе придают своему внешнему виду. И нам, вот мне бы в голову не пришло, вот как я сегодня, да, пришла к вам на передачу, прийти в таком виде, например, на классическую чайную церемонию.
5: Или на прием в японское посольство.
4: Да.
3: Ну, вы знаете, я пока здесь попытаюсь воссоздать стилистику, арабев замолк, чтобы выразить признательность за кимоно и вид, в котором вы явились. Это действительно потрясающе. Огромное спасибо Наталье Бакина, искусствовед, независимый исследователь японского костюма, и Татьяна Наумова, востоковед, японист. Ну, я думаю, что вот ту искорку интереса к японской культуре мы сегодня смогли заронить. Надеемся, что из этой искорки разгорится пламя. Вот и у этого костра мы погреемся уже в следующих наших программах. И самое главное, конечно, мы должны пригласить наших слушателей на выставку.
4: Приходите на выставку «Роман с кимоно» в Первую Московскую галерею восточной живописи. Выставка продлится до 3 ноября. На выставке Наташа Бакина проводит кураторские экскурсии интереснейшие. У нас также будут проходить лекции и мастер-классы. Погрузитесь в мир кимоно эпохи Тайсё из коллекции Натальи Бакиной вместе с нами.
3: Спасибо.
5: Спасибо.
2: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
6: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наше сегодняшнее обращение к звуковым и печатным материалам одного из самых популярных ежемесячных журналов прошлых лет начнем с поэтической страницы. Материал, к которому мы сейчас обратимся, привлек меня знакомым логотипом с изображением девушки. Логотип авторства Стасиса Красаускаса. Да-да, тот самый логотип журнала «Юность», неотделимый от названия этого замечательного журнала, выходящего, кстати, до сих пор. Правда, увы, несоизмеримо меньшим тиражом, чем это было в 60-е, 70-е и 80-е годы. Чуть ниже логотипа «Юности» сильно увеличенная фотография молодого человека, поэта Сергея Дрофенко. Эта журнальная перекличка «Юности» и «Кругозора», конечно, не имеет никакого отношения к коммерческому продвижению в чем-то близкого по направленности средства массовой информации. Данной публикации «Кругозор» просто предоставляет читателям возможность познакомиться с творчеством поэта, связанного с журналом «Юность», чьи стихи должны вызвать отклик и у кругозоровской аудитории. Абсолютно нормальная ситуация тех лет. Не биться в неуместной в данном контексте конкурентной борьбе, не выплескивать горячие факты и абсолютно неинтересные темы в погоне за читательским вниманием, а привлечь его чем-то важным и интересным, поделиться тем, что по-настоящему того заслуживает. Материал «И снова волнения не прячу», вышедший в журнале «Кругозор» в августе 1975 года, посвящен поэту Сергею Дрофенко. Автор материала Евгений Сидоров, в тот момент литературный критик, позже ректор Литературного института имени Горького, с 1992 по 1997 год министр культуры Российской Федерации, постоянного представителя России при ЮНЕСКО, до 2025 года первого секретаря Союза писателей Москвы, профессора Литинститута. Журнал «Юность» неразрывно связан для меня с именем Сергея Дрофенко. В редакции на улице Воровского наши комнаты были рядом. Я заведовал критикой «Юности», Сергей в течение 6 лет возглавлял поэтический отдел. Целый день по коридору шли поэты, молодые и старые, прославленные и неизвестные. Они втискивались в маленький кабинет, не обязательно с рукописями за пазухой, чаще всего просто поговорить, почитать стихи. Хорошие люди тянулись к Дрофенко. В 1966 году вышла первая и единственная прижизненная книга его стихотворений «Обращение к маю». Позднее вышел сборник «Зимнее солнце», бережно составленный друзьями. Эта книга открыла читателю духовный мир редкой нравственной цельности. Знал ли он себя сам? Я читаю стихи, вспоминаю его голос, и передо мной раскрывается жизнь человека, который больше всего ценил в людях бескорыстие. Да, он знал себя, верил в себя, как бы ни обманывала нас его скромность. В последние годы он ощущал себя истинным поэтом, и это давало ему смелость осуществлять свою судьбу в поэтических строках. Талант Сергея Дрофенко в основе своей был светел, музыкален, артистичен. Его стихотворения наполняют жизнь, природа. Природа воодушевлена, она в движении. Перетекает в человека, и человек перетекает в нее. Медлительны и нелюдимы по взбудораженной реке, сшибаясь, проплывают льдины и исчезают вдалеке. Мир тонет в гомоне и гамме, и видно в полдень голубой, что не река под берегами, а берега плывут с тобой. Чего не вспомнишь в ясный полдень, когда уходит холода, и сам ты новизной наполнен, как эта быстрая вода. Стою один, смеюсь и плачу, встречаю облако полет, и вновь волнения не прячу, как гибели не прячет лед. Сергей жил, как настоящий поэт, был верен в дружбе, благороден в поступках, мужественен в своей работе. Что такое мужество писателя? Иногда эти слова понимают упрощенно, имея в виду лишь собственно гражданскую сторону творчества и деятельности. Но мужество писателя не только в этом. Высшее мужество – писать правду, бороться с сопротивлением белой немоты листа и бояться осквернить эту немоту ложью, пусть и невольной. Мужество писателя в том, чтобы дойти в своем творчестве до того предела искренности, когда кажется, что искусства уже нет и вовсе, а дышит почва и судьба. Сергей Дрофенко – поэт мужественный, не позволявший себе унизиться до неправды. Скоропостижная смерть в 37 лет оборвала жизнь, нравственное значение которой мы только сейчас осознаем. В отличие от многих, он не любил читать вслух свои стихи, но я никогда не забуду, как вдохновенно звучал его негромкий голос, когда он читал Пушкина, Пастернака, Межерова. Слушая его, и самому хотелось читать вслух любимые строчки, как бы возвращая товарищу подаренные радостные минуты искусства. Евгений Сидоров, конец цитаты. С звуковой страницы «Кругозора» звучат стихотворения Сергея Дрофенко. Их читает он сам и его друзья, поэт Олег Дмитриев, писатель и журналист Бронислав Холопов, поэт и журналист Юрий Опенченко и литературный критик Евгений Сидоров.
7: Помню в детстве, не слишком любезный, рано вторглись в мой узкий мирок, век железный и ветер железный, под косом железных дорог. Что-то стадное было, овечье, в кочевом эшелонном быту, а на фронте погибель, увечья, а в тылу вся Россия в поту. Вот прошли уже долгие годы, но как будто по старым следам под вокзальные черные своды прихожу я к ночным поездам. Телогрейки, платки, полушубки на судьбу не привыкли пенять. Полуфразы звучат, полушутки. Кто куда, невозможно понять. В толчее то ребяческий лепет, то случайная фраза слышна. Россия все едет и едет, все мечтает доехать она.
8: Это несовершенная запись, единственная, сохранившая живой голос поэта Сергея Дрофенко. Сергей не думал о том, чтобы собирать архив. Он просто жил и писал стихи. И поэтому сейчас мы, собравшиеся здесь его друзья, прочитаем несколько стихотворений Сергея Дрофенко. И я начну со своего любимого. «Этот порт, этот город приморский, не запомнит на склоне зимы, как бродили здесь малою горсткой молодые влюбленные мы. Этот ветер сырой и ненастный, эти спящие в бухте суда не узнают, что случай прекрасный нас привел ненадолго сюда. Не заметят деревья и травы, как в беспамятстве мартовских дней без приятелей, денег и славы нам дышалось ровней и вольней. За дождями и снегом ненастья, закрывая глаза, как во сне, расточительным голосом счастья пела птица на старой сосне. Дальней ночью на грани рассвета только выбелит окна мороз, к нам вернется однажды все это, оживет и взволнует до слез, и в причудливом чистом узоре повторится в неведомый час бесконечная линия моря, навсегда породнившего нас».
9: Я прочитаю одно из стихотворений Сергея о его детстве и о нашем детстве. «К началу Второй мировой мы в школу еще не ходили. На станцию по мостовой, окутанный облаком пыли, катился ночной грузовик. Подвода с утра грохотала, как будто по стеклам квартала хлестала из туч грозовых. Над речкой у самой воды играл отпускник на гитаре, цвели, задыхаясь, сады, и низкие птицы летали. Такая стояла пора, неведенье, детство, жара. И все-таки эта война, пусть даже и малою частью, к несчастью, но также и к счастью, как главный урок нам дана, и мы до конца наших лет запомним тот слипшийся хлеб».
10: Стихи о полях и дороге, о щедрости и бескорыстии, о времени и о добре. Поля не знают, что они поля, и полевой дороге не морока не знать о том, что имя ей дорога петляет под колесами пыля. О назначении говорящих крон не помышляют темные деревья, шумят они, исполнены доверия, и осеняют одинокий кров. От щедрости своей несет река тебя рассвет, качающийся утло. Не оскорби доверчивости утра, поспешности бездумная рука. Я следовать старался тишине и шелесту листвы, и вешним водам, и слушал, как упорно год за годом ты зрела бескорыстие во мне. Смотрели хмуро тучи из-под век, и кроме пенья птиц и солнца, кроме всего, чем живы люди, запах крови ты приносил в дома практичный век. Ты грозные забавы затевал и временность расчетливую славил, и все-таки ведь я с тобою сладил тем, что пример меня не задевал. Зачем вы существуете, стихи? Зачем луной украшен звездный вечер? Зачем цветет акация, а ветер без привязи гуляет по степи? Добро не может душу не задеть, воплощено в улыбку, ливень, колос. И если есть у человека голос, то человек не может не запеть.
11: Одно из последних стихотворений Сергея называется «Голос». «Простите меня, если я приносил вам беду. Я в ад не хочу, мне приятнее в райском саду устроиться прочно. Довольно я видел огня. Простите меня, если можно, простите меня. Устроиться в райском, упрочиться в майском саду. Меня вам не видно, но вы у меня на виду, а я все безвестней в кругу вашем день ото дня. Вы позже, я раньше. Простите, простите меня. На небе седьмом я лежу в исполинской траве. Библейские птицы кружат надо мной в синеве. Владыка вселенной ко мне подбежал семеня. Тоскливое счастье, я умер, простите меня. Прости, черновик, ты остался без главной строки. Простите, наставники, юноши и старики. Вы были заботливы, душу питомца храня. Простите меня, если можно, простите меня.
6: Материал «И вновь волнение не прячу», стихи Сергея Дрофенко, журнал «Кругозор», август 1975 года. В текстовой части материала упоминается книга стихов поэта «Обращение к маю» и сборник «Зимнее солнце», подготовленный его друзьями. Чуть позже друзья Сергея Дрошенко выпустили еще две книги его стихов «Избранная лирика» и в 1985 году итоговый сборник «Стихотворение». Книги эти не переиздавались. Слушая поэтические строки Сергея Дрофенко, на память приходят времена, когда чтение стихов являлось чем-то абсолютно привычным и естественным. Стихи могли звучать как со сцен небольших домов культуры, так и на стадионах. Они могли быть признанием в любви и частью дружеской вечеринки. Полюбившиеся строки переписывали в блокноты и записывали на магнитофонную ленту. Поэзия была чем-то очень близким и непременным. Свидетельство тому книги и книжечки разных форматов в тонких обложках. За многими из этих книг в свое время приходилось еще изрядно побегать, а порой за них и изрядно переплатить. Поэзия была частью культурного дефицита, возникновение которого во многом характеризует уровень культуры. Наверняка у многих из вас, уважаемые слушатели программы «Наш друг Кругозор», такие книги остались. Найдите время, снимите такую книжечку с полки, и строки прошлых лет наверняка откроются вам с новой стороны или просто перенесут вас в те времена, когда поэзия была чем-то абсолютно естественным, гармоничным и очень важным.
2: Наш друг Кругозор.
6: Зарубежная музыка у нас сегодня представлена материалом Владимира Фраткина «Статус кво, статус мастерства» из ноябрьского номера журнала «Кругозор» за 1988 год. В одной из предыдущих программ я уже ставил одну из песен, выходивших на кругозоровской пластинке в том номере. Это была песня «In the Army Now», обещав вернуться к материалу о группе чуть позже. Сейчас мы это и сделаем. Проходившие в Москве гастроли британской рок-группы «Статус Кво» – событие незаурядное, хотя бы уже потому, что ансамбль является в полном смысле слова ветераном жанра. Во время гастролей в СССР группа отметила свой четвертьвековой юбилей. И еще потому, что «Статус Кво» – ансамбль, переживающий сейчас второе рождение, новый взлет успеха. Этим он отличается от гастролеров прошлых лет, которые к приезду в СССР, если и не считались вышедшими в тираж, то уж во всяком случае находились на спаде своей популярности. Музыкальная критика всегда была сурова к «Статус-кво». Лично мне не удалось найти ни в прессе, ни в специальных справочниках однозначно положительных отзывов о творчестве группы. Негативных же оценок хоть отбавляй. «Жалкое и убогое зрелище», – писал, например, американский журнал «Rolling Stone». Серьезным критикам претит тот стиль, что стал основой исполнительской манеры, своего рода визитной карточкой группы. Сплав ярко выраженных элементов шлягера, незатейливая, предельно упрощенная, легко запоминающаяся мелодия, с буги-вуги и настоящим роком, подчас довольно жестким. Зато этот стиль, я назвал бы его, да простится мне некоторая языковая неуклюжесть, облегченным тяжелым роком, снискал ансамблю популярность у широкого круга слушателей, не изменяющих своему пристрастию вот уже третье десятилетие. «Статус-кво» не избежал общей участи долгожителей в мире рока, чехарды с составом. Лишь основатель группы Фрэнсис Росси, в те далекие времена именовавшийся Майком Росси, да примкнувший к ансамблю спустя 4 года Рик Парфит, оба они поют и играют на гитаре, по-прежнему на сцене. Вначале группа была безымянной и состояла из трех музыкантов. Помимо Росси, в нее входили бас-гитара Алан Ланкастер и ударник Джон Коулан. Затем состав расширился до 4 человек, пришел клавишник Рой Лайонс, и ансамбль обрел название «Спектрс», которое вскоре было изменено на «Трафик Джем», а затем, чтобы не путали с группой «Трафик» Стива Уинвуда, на «Статус Кво». Обретение собственной неповторимой манеры и связанный с этим рост популярности относятся к началу 70-х годов. А затем начинается обычная жизнь преуспевающей рок-группы. Концерты, гастрольные турне, выступления на фестивалях и, конечно, новые альбомы. К своему 20-летнему юбилею группа пришла, имея 15 дисков. Правда, последний из них был записан уже без участия Ланкастера и Коулена, покинувших ансамбль. Не найдя им равноценной замены, группа «Статус-кво» дала триумфальный прощальный концерт, который почтили своим присутствием английская королева и наследный принц Чарльз, и объявила о своем роспуске. Под тем же названием, но в обновленном составе, ансамбль снова собрался в 1986 году. Помимо ветеранов Росси и Парфита, в него вошли клавишник Энди Баун, время от времени сотрудничавший с группой раньше, ударник Джефф Рич и басист Джон Эдвардс. Именно этот состав мы и увидели на гастролях в Москве. Ансамбль привез программу, состоящую из самых своих популярных хитов. Энергия, с которой выступают музыканты на сцене, просто поражает. Нельзя не сказать и о том, что группа не пользуется никакими специальными эффектами, вроде дымов и прочей пиротехники, добиваясь воодушевления публики исключительно молодым, даже у ветеранов, задором и высочайшим профессионализмом. Живое звучание ансамбля на сцене практически не отличается от студийных записей. Достичь этого невероятно трудно. Конечно, музыка «Статус-кво» не самая сложная, утонченная и изысканная. Шлягерные интонации порой заставляют вспомнить деревенские частушки, а аранжировки большинства песен, начинаясь каким-либо эффектным ходом, не имеют, как правило, достойного продолжения и поэтому выглядят несколько монотонно. Но в целом веселая задорная музыка ансамбля и профессионализм его участников производят самое благоприятное впечатление. Конец цитаты. Материал «Статус-кво. Статус мастерства». Журнал «Кругозор», ноябрь 1988 года. На «Кругозоровской» пластинке в том номере были опубликованы фрагменты двух песен «Статус-кво» – «Red Sky» – «Красное небо» и «In the Army Now» – «Ты теперь в армии». Как я уже говорил, «In the Army Now» мы уже прослушали в одном из предыдущих выпусков нашей программы. Ну а сейчас прозвучит фрагмент композиции «Red Sky», на мой взгляд, одной из лучших песен из репертуара «Статус-кво». Фрагмент не очень большой, но таким образом мы сохраняем некую кругозоровскую аутентичность и предлагаем, ознакомившись с этим фрагментом, найти полную версию песни. Сейчас это сделать гораздо проще, чем в год появления музыкального фрагмента на кругозоровской пластинке. В эфире была программа «Наш друг Кругозор». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
1: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
3: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тым.
4: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
5: Мы можем предположить, что речь идет о Лысиганских болотах.
4: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн. Дональд Трамп поблагодарил российского президента за достигнутую договоренность, а сегодня заявил, что Украине нужен новый лидер. Над российскими регионами за минувшие сутки перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотников. Соединенные Штаты в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия частично сняла запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн, сообщили в правительстве. Российские нефтяники по согласованию с Кабмином незамедлительно приступят к заключению контрактов по поставкам дизеля за рубеж. Частичное снятие запрета на экспорт дизеля не затронет российских потребителей. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Напомню, по итогам пятничного телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и продукты на американские и мировой рынки. Американский Минфин выпустит временную лицензию, которая разрешит все операции с российским горючим, включая его ввоз в Соединенные Штаты. Лицензия будет действовать до 7 апреля. Накануне Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме публично поблагодарил Владимира Путина за достигнутую договоренность. А сегодня Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. Лидер, который способен договориться с Россией. По словам американского президента, Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но не делает этого. Он хочет создавать проблемы для всего мира.

0: Дмитриев назвал знаковым и историческим моментом слова Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер. По словам Дмитриева, Трамп присоединился к тем, кто считает, что Украине нужно руководство, сосредоточенное на мире, а не на воинственной политике. Об этом президент заявил после вчерашнего телефонного разговора с российским президентом. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, большая часть разговора лидеров России и США была посвящена как раз украинскому урегулированию и отметил, что беседа состоялась по инициативе американского президента. В Доброполе Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии за сутки продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части города и продолжили уничтожение противника на территории шахты Добропольская, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Лукашова и Лобановка в Харьковской области. Продолжают бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резникова, Федоровки, Черного, Приколотного и Котовки. Вооруженные силы России поразили судно, доставлявшее в порт Одессы грузы военного назначения. А в Киеве, по данным Минобороны, целью стал центр обработки данных АТМ Укрсибанка, используемый ВСУ для сбора, обработки и хранения разведывательной информации. Мужчина получил ранение в результате удара дрона ВСУ по торговому центру в Беловском районе Курской области. Еще один житель региона пострадал при попытке вскрыть найденный им боеприпас. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Их госпитализируют в Курскую областную больницу. Средствами ПВО с 8 до 20 часов сегодняшнего дня перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотников на Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской областями и над Московским регионом, сообщили в Министерстве обороны России. США в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Об этом заявил Дональд Трамп. Журналисты спросили американского лидера, собирается ли он присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям хуситов. Глава Белого дома сказал, что это возможно. Трамп также заявил, что Вашингтон будет разбираться в связях Ирана с ударами по Саудовской Аравии. Сегодня несколько человек получили ранения в результате атаки на международный аэропорт Эр-Рияда. Точное число пострадавших устанавливается. Воздушная гавань будет закрыта до завершения оценки ущерба и проверки безопасности. Летящие в Эр-Рияд самолеты отправляют в Медину и Джидду. А ранее сегодня в аэропорту столицы Саудовской Аравии прогремел взрыв. Представители хуситов йеменского движения «Ансар-Алла» заявили о полной остановке работы трех саудовских аэропортов – Эр-Рияда, Даммама и Абхи. В Москве многие насекомые уже впали в анабиоз, однако клещи, напротив, активизировались в столичном департаменте природопользования, пояснили, что при суточной температуре выше 5 градусов тепла эти паразиты продолжают свою жизнедеятельность, поскольку октябрьская прохлада для них комфортнее жары. Горожанам рекомендуют сохранять бдительность на прогулках и в парках. А ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье наблюдаются также массовые скопления божьих коровок. В поисках места для зимовки насекомые забираются в жилые дома и квартиры. По словам биологов, массовый поиск убежищ начинается, когда воздух остывает до 10 градусов. Проникших в квартиру насекомых нельзя давить, поскольку они выделяют ядовитую жидкость, которая может вызывать аллергическую реакцию. А лучше всего собрать пылесосом и отпустить на волю. Делать это следует в перчатках. У меня на этом пока все. Далее вас ждет информация о спорте и подробно расскажем о погоде. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 1-1 в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. В составе «Спартака» отличился Манфред Угальде, у «Крыльев» забил Мартин Крамарич. На 24-й минуте вратарь «Спартака» Александр Максименко получил красную карточку. «Локомотив» разгромил «Факел» 5-0, «Оренбург» переиграл «Динамо» Махачкала 4-0. Ярославский «Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» 6-1 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В других матчах

0: матчах. «Северсталь» обыграла казанский «Акбарс» 4-1. «Адмирал» в овертайме справился с «Ладой» 4-3. «Трактор» уступил «Сибири» 1-2. «Борис» разгромил «Авангард» 6-1. Россиянин Егор Корнев побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Также Ралина Гилязова заняла первое место на дистанции 50 метров брасом. По серебру у Ивана Гирева и Дарьи Клепиковой Кирилл Пригода взял бронзу. Павел Котов не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Шанхае. Во втором раунде он уступил французу Артюру Фису. Ранее на этой же стадии соревнований Даниил Медведев взял верх над немцем Яном Ленардом Штруфом. А в женских соревнованиях в Пекине Мира Андреева вышла в финал. В полуфинале она была сильнее Николы Бартуньковой из Чехии. Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл турнир серии «Челленджер» «Мемориал» Дениса Тена в Алма-Ате. Второе место занял Глеб Лутфуллин, третье – Петр Гуменник. Также в субботу в танцах на льду серебряную награду завоевали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС во Владивостоке, 11 октября днем до плюс 20 градусов, небольшая облачность и без осадков. Прохладнее в Екатеринбурге, там плюс 15, осадков не ожидается. В Сургуте еще на 5 градусов прохладнее, до плюс 10, облачно и небольшой дождь. На европейской территории России, в частности на северо-западе, сплошные дожди в Архангельске и Петрозаводске плюс 5-7 градусов днем. В Казани до плюс 15, в Туле до 18 градусов тепла без осадков. На юге европейской России также осадков не ожидается. В Сочи воздух прогреется до плюс 27, такая же температура и в Краснодаре, во Владикавказе до 22 тепла. В Санкт-Петербурге облачно, небольшие дожди, днем плюс 10, ветер северо-восточный порывистый, атмосферное давление будет ниже нормы. В столице без осадков, ночью плюс 7, днем до плюс 15, ветер юго-западный, атмосферное давление будет в пределах нормы.
1: Радио России. Музыка. Альбом «Радио России».
3: Унылая пора? Нет-нет, для нас очей очарование. Октябрь – особое состояние души, когда мир становится тише, а воздух гуще и осмысленнее. В нем смешиваются запахи прелой листвы, влажной земли и горьковатой свежести, словно сама природа заваривает целебный травяной чай. 11 октября, пожалуй, самый необычный день в календаре древних народных праздников. День вдыхания осеннего воздуха. Ну а для нас с вами это прекрасный повод прислушаться к мудрой, неспешной традиционной музыке. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Осенний воздух – это и есть тот самый ветер, который уносит всю суету и оставляет лишь главное. В каждом вдохе отголосок преданий о лесе, который засыпает, о духах, готовящихся к зиме, о предках, что смотрят на нас сквозь редеющий лес. В этот день мы понимаем, осень – это не прощание, а глубокая тихая сказка, рассказанная миру на языке ветра и золотых листьев и красных рябиновых бус. Таисия Краснопевцева сменяет татарскую мелодию «Жанкай Жанаш» рябиновой русской народной песней.

0: До середины октября на берегах Ангары можно увидеть множество пернатых. Они слетаются, чтобы собраться в стаи и улететь на юг. Зрелище немного грустное, но обнадеживающее, ведь когда-нибудь наступит весна, и птицы вновь вернутся. Виктор Жалсанов.
1: Песня поется о том, как к богатым берегам реки Ангары слетаются птицы перелетные. Подобно этому к нашей семье, богатой благодетелью и детьми, приезжают гости.
0: Виктор, а какой народный музыкальный инструмент помогает вам воссоздать эту картину?
1: Инструмент называется бурят-монгольский суха-хур. Ангрэнг они блендл. У богатых берегов Ангары.

На Руси октябрь называли свадебником. Собран урожай, подготовлены закрома, можно с чистой совестью гулять и праздновать создание новой семьи. Время веселья. Считалось, что самый первый, самый глубокий вдох воздуха 11 октября забирает все летние печали и тревоги и выдыхает в холодное небо легкость и светлую грусть. Ну, кому свадьбу гулять, а кому по-милому грустить? Увидать природу, и уходит любовь, которая так и не успела разогреться. Ирина Пожьянова продолжает нашу программу.

Осенью 1925 года в Бурятии произошло знаменательное событие. В поселке Верхняя Березовка, окруженном сосновым лесом и горами, состоялась презентация первого в автономной республике трактора. Мощность железного коня фирмы «Фордсон» Генри Форда составляла 22 лошадиные силы. 3 гектара земли за день. Раньше о таких возможностях в Загустаевской сельхозкоммуне имени Ленина и мечтать не могли. Позже тракторы поставлялись уже из Ленинграда, с завода «Красный Путиловец». Машине дали прозвище «Федор Петрович». Не исключено, что именно Федор Петрович стал героем народной песни «Колхозный трактор», которая звучит в исполнении бурятской этно-рок-группы «Шоно».

португальская гитара особенно выразительно звучит в октябре, потому что она обладает уникальным пронзительным тембром, который идеально созвучен осеннему настроению и удивительно тонко и поэтично передает светлую грусть, тоску по утраченной любви или несбывшимся мечтам. Антонио Эустакио, португальская гитара.

0: Сергей Николаевич Старостин зовет нас в странстве с народной музыкой. Не будем задерживаться, последуем за ним.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Хочу познакомить вас с Мариной Хамгушкеевой, с юной, очень талантливой исполнительницей на бурятском многострунном музыкальном инструменте «Ятага». Это многострунный инструмент китайского происхождения, который также был и в Монголии. Собственно говоря, слово «ятыган» по-монгольски означает «лежащий». Именно так расположен музыкальный инструмент во время игры. Отдаленно он напоминает гусли, но ближе всего к этому инструменту, естественно, японский кото. Этот инструмент струнно-щипковый. Правой рукой защипывают необходимые струны, а левой создают вибрацию струны, что, безусловно, украшает звучание. В Бурятии этот инструмент появился в 20 веке, но быстро завоевал популярность и сейчас преподается во многих музыкальных школах и даже вузах. Ну а теперь о нашей талантливой исполнительнице на этом инструменте. Марина Камгушкеева, воспитанница педагога Ольги Дандоковны Ивановой, детской школы искусств Бурятии имени Ямпилова. В своем юном возрасте она неоднократно становилась уже победителем самых разных фестивалей и принимала участие в самом престижном фестивальном конкурсе «Мир Сибири» в 2026 году, куда она привезла свою очень интересную, сложную и разнообразную программу. В ее исполнении вы услышите и бурятские старинные народные песни, такие как «Алтаргана» и «Золяшье», а также авторские инструментальные наигрыши бурятских и монгольских композиторов –

0: Я надеюсь, что звучание бурятского «Ятага» и исполнение Марины Хамгушкиевой вам понравилось.
1: Слово «осень», «октябрь» на многих наводит грусть и тоску. Поводов для такого настроения хватает. Александр Маточкин, сказитель, исследователь и собиратель фольклора, в это время года заводят Башлачева, его знаменитую песню «Как ветра осенние». Закономерно, что музыка Александра Башлачева звучит в фолк-альбоме, ведь корни его поэзии в древнерусском музыкально-поэтическом эпосе, и он словно озвучивал сказания и былины, окрашивая свои рассказы-перепевы современной речью, переводя на современный язык и наделяя их современным ритмом. А вот как распевали бы песни Башлачева в деревнях? Наверное, так, как делает это Александр Маточкин.
2: Задаюсь я вопросом, стал бы я сказывать старины, если бы в школьном возрасте не познакомился с наследием Башлачева, когда отец пластинку, вот эту знаменитую фирмы «Мелодия», принес. Наверное, все равно стал бы, потому что в то же время ведь я и Шергина уже читал, и «Повесть временных лет», слава богу, уже почитывал. Вот, в те же годы Евангелие нашел, от прабабки досталось, а там тексты на русском и на славянском, вот интересно было почитать. То есть русское предание, оно пробивается же множеством ростков, и кто тяготеет к нему душой, тот все равно найдет. Но, конечно, без Башлачева вот эта основа языковая, корневая, была бы неполной. Было важно то, что наш современник, не какой-то там древний человек, а в наше время появился такой человек, который напомнил, как все было скроено, да все опять перекроил.
1: Александр Башлачев «Как ветра осенние». Под гармонь поет Александр Маточкин.

0: же создал тебя такое, Тударица? Такой высокой, стройной. Ты оставила рану в моей груди. Рана эта не от ножа, а от сильной любви, Тударица. Этно-джазовая группа «Тригон» завершает нашу программу, которую подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.
1: Cine te-a făcut pe tine, Tudorițu, nene? Așa înaltă și subțire, Tudorițu, nene? Parcă m-a-ntrebat pe mine, Tudorițu, nene. Parcă m-a-ntrebat pe mine, Tudorițu.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Правительством России частично снят запрет на экспорт дизельного топлива в Соединенные Штаты и другие страны. Такая договоренность была достигнута накануне между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Евросоюз готовит крупнейший с 2022 года пакет санкций против России. Российское посольство в Саудовской Аравии выясняет, есть ли граждане нашей страны среди пострадавших при взрыве в международном аэропорту в Эр-Рияде. Согласно последним данным, там пострадали 50 человек, а сам аэропорт будет закрыт как минимум еще сутки. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Правительством России частично снят запрет на экспорт дизельного топлива. Решение вступило в силу 10 октября и позволит уже на первом этапе направить на мировой рынок 500 000 тонн горючего, сообщили в Кабинете министров. Ранее ограничения действовали до конца октября для производителей и до января 2027 года для остальных участников рынка. Кабмин подчеркивает, что новый объем экспорта не создаст дефицита внутри страны, так что отечественные нефтеперерабатывающие заводы работают с достаточным запасом мощности. Напомню, что по итогам пятничного телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Американский Минфин выпустит временную лицензию, которая разрешит все операции с российским горючим, включая его ввоз в Соединенные Штаты. Лицензия будет действовать до 7 апреля. Позже Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме публично поблагодарил Владимира Путина за достигнутую договоренность, а также заявил, что Украине нужен новый лидер, который способен договориться с Россией. По словам американского президента, Зеленский мог неоднократно урегулировать конфликт, но не делает этого. Он хочет создавать проблемы для всего мира, сказал глава Белого дома. Трамп также подчеркнул, что Киев не должен наносить удары по российским НПЗ. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал знаковым и историческим моментом слова Дональда Трампа о Зеленском, а тот, в свою очередь, на фоне призыва главы Белого дома сменить

0: ограничения будут направлены прежде всего против российской военной промышленности. Каллас подчеркнула, что сейчас не время ослаблять давление на Москву, и Европа не намерена это делать. В Ставрополье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии за сутки продвинулись в центральной северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части города и продолжили уничтожение противника на территории шахты Добропольская. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центра» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах Старорайского, Роганского, Белозерского, Сергеевки и Веселой горы. Ставрополье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части города и продолжили уничтожение противника на территории шахты Добропольская. Сорваны две попытки деблокирования окруженных вражеских подразделений. В течение суток освобождено 82 здания, в том числе 4 производственных сооружения. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 525 военнослужащих. 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения противника в Харьковской области. За минувшие сутки взяты населенные пункты Лукашова и Лобановка. Продолжаются бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резникова, Нефедовки, Черного, Приколотного и Котовки, сообщили в Минобороны России. Вооруженные силы нашей страны в субботу нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах противника. Уничтожена техника, средства связи, фортификационные сооружения и места размещения личного состава противника. В результате совместной работы расчетов центра Рубикона и экипажей ВКС России уничтожены вражеские пункты управления БПЛА, а также места размещения живой силы и пункты управления беспилотниками ВСУ. Дежурными средствами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотников. Около 50 человек пострадали при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник. По данным издания, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Близлежащая больница приняла около 50 раненых. Сам аэропорт будет закрыт как минимум ближайшие сутки. Российское посольство в Саудовской Аравии выясняет, есть ли граждане России среди пострадавших при взрыве в международном аэропорту в Эр-Рияде. Сообщается, что дипломаты находятся в тесном контакте с местными компетентными органами для получения достоверной информации. Ранее спасательные службы королевства сообщили, что в результате инцидента несколько человек получили ранения, а точное число пострадавших не называлось, отмечает РИА Новости. В московском регионе на следующей неделе ожидается погода значительно теплее климатической нормы. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что в понедельник, 12 октября, воздух прогреется до 17 градусов по области благодаря теплому сектору циклона. Ночью пройдут сильные дожди, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков, но днем осадки ослабнут, во вторник станет прохладнее, не выше 15 градусов. В среду и четверг сохранится облачная погода с небольшими дождями и температурой около 13 градусов тепла. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
2: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Локомотив» нанес поражение «Факелу» в матче 10-го тура российской премьер-лиги со счетом 5-0. Дубль оформил Николай Камличенко. «Спартак» сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 1-1, а «Оренбург» разгромил «Динамо» Махачкала 4-0. Футбольный «Нижний Новгород» дома разгромил со счетом 5-0 красноярский «Енисей» в матче 13-го тура первой лиги. В составе победителей дубль оформил Вячеслав Грулев. Результаты других матчей: «Ротор» «Волга» 2-2, «Шинник» «Текстильщик» 2-0, «СКА Хабаровск» «КамАЗ» 3-3, «Урал» «Велес» 1-2, «Ленинградец» «Торпедо» 1-3. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщил журналист Элиот Фридман со ссылкой на заявление клуба Национальной хоккейной лиги. «Рейнджерс» в ночь на субботу проиграли «Вашингтон Кэпиталс» 1-3. На 29-й минуте матча Шестеркин получил травму и с помощью врача и одноклубников покинул площадку.

0: досрочно завершив игру. Пермская «Парма» одержала победу над екатеринбургским «Уралмашем» 86-71 в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги. Самым результативным игроком встречи стал Брайан Фобс из «Пармы», на счету которого 25 очков. Россиянин Энал Тасоев завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку. В финале весовой категории свыше 100 килограммов россиянин победил Ушанги Какаури. Спортсмен завоевал первое золото для сборной России на текущем чемпионате мира. Ранее Мария Иванова завоевала бронзу в весовой категории свыше 78 килограммов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 15 градусов, переменной облачности и без осадков. В Омске 12-14 тепла, в Иркутске до плюс 10, днем небольшой дождь. В Калининграде также осадки, воздух прогреется до плюс 15, в Уфе до 17 тепла днем. Небольшой дождь в Воронеже до плюс 20, в Ставрополе до 25 градусов, в Нальчике плюс 21-23, на юге Европейской России без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, днем небольшие дожди, плюс 9-11 градусов, ветер северо-восточный порывистый, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве атмосферное давление придет в норму, ветер ожидается юго-западный, будет облачно с прояснениями, без осадков, ночью плюс 7, днем до 15 тепла. В данный момент в столице плюс 10, осадков не наблюдаются. На следующей неделе, напомню, вновь пойдут дожди и ожидается слабый ветер.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Не только подвал, но и скелет был нужен твоему дедушке для вдохновения, чтобы нагнать на себя страх.
0: Очень страшная история. Радиоспектакль по одноименному произведению Анатолия Алексина.
2: Всюду, где я был классным руководителем, обязательно работал литературный кружок. Тем более он должен быть здесь, в этом классе.
0: Школьники знакомятся с детективом о таинственном исчезновении человека. Ребята настолько заинтригованы, что сами хотят разобраться в загадочных обстоятельствах. Что ждет юных расследователей и получат ли они ответы на все вопросы?
3: Не твоих мозгов это дело, парнек. Веди-ка меня. Если правду говоришь, всех выпущу. А если наврал, тоже выпущу. Дух из тебя.
0: Очень страшная история. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Гость очередного выпуска программы – кинокомпозитор, певец Дмитрий Носков и саксофонист, композитор, аранжировщик, руководитель Санкт-Петербургского джазового оркестра Сергей Богданов.
0: Просто о джазе. В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Культура.
6: Отзвуки театра. Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
7: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Сегодня у нас в гостях прекраснейший, талантливейший человек, которым можно гордиться, то, что у нас в России есть и такой театр, и такой режиссер, Бертман Дмитрий Александрович. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Сан Саныч, дорогой.
7: Российский театральный режиссер Дмитрий Александрович Бертман. Народный артист, генеральный директор, художественный руководитель Московского музыкального театра «Геликон Опера», создан в 1990 году самим Дмитрием Бертманом. Я хочу вам сказать, радиослушатели, раз мы начали с таких высоких нот, что «Геликон Опера» – лучшая сцена в Москве. Вот то, что называется театр. Театр все-таки это что-то неизведанное, непостижимое, манящее, в то же время все время от тебя куда-то уходит. И потрясает, и удивляет. Вот такой музыкальный театр «Геликон Опера», который с самого начала, если вы входите туда, вы с самого начала уже будете потрясены, поражены и влюбитесь навсегда.
8: Спасибо, Сасан, спасибо.
7: Пожалуйста, Дмитрий Александрович. Что такое «Геликон Опера»? «Геликон».
8: Сан Саныч, ну тогда надо было как-то театр назвать. Точнее, даже, вы понимаете, ведь театр возник случайно, мы даже театр-то не создавали. Спектакль сделали, потом второй, потом третий, а потом только придумали, как эту нашу компанию это назвать. Она маленькая была, так, 5 человек.
7: Так.
8: Взяли словарь античных терминов, и вдруг бабах, там написано «Геликон». Гора в Древней Греции, где бог Аполлон водил хороводы с музами. Ну и мы посмеялись, у нас музы тоже были в театре очень красивые. Ну и я решил, что я Аполлон, я же тогда моложе был. Думаю, ну назовем «Геликон». Вот. А, кстати, недавно мы ездили на эту гору, она существует в Греции, и там находится на вершине горы Геликон монастырь, который ЮНЕСКО охраняет, потрясающий монастырь, где хранятся мощи святого Луки, и там живут 6 монахов всего. И мы им дали на хранение наш флаг, знамя Геликона. И теперь каждый человек, кто из Геликона, может там получить покров, могут туда приехать, их накормят, дадут возможность там переночевать. В общем, место совершенно феноменальное. Там вот вообще не видно никакой цивилизации. Персики, абрикосы, монастырь и Геликон. В Греции, да.
7: Дмитрий Бертман неоднократно награжден театральными премиями. «Золотая маска», «Гвоздь сезона», «Международная премия Станиславского». Ну, премии и государственными наградами, естественно, разных стран. Дима сам расскажет об этом. Профессор, заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера музыкального театра РАТИ. То есть Российская академия театрального искусства.
8: ГИТИС.
7: ГИТИС. Ну, тут биография Дмитрия Бертмана. Сам Дима расскажет хотя бы в двух словах. Я одно только хочу, прежде чем мы начнем разговаривать, я думаю, интересно будет, дорогие мои радиослушатели. Дмитрий Бертман, по-моему, уникальнейший человек. Он поставил столько названий, все вместе, если соединить в Россию и зарубежье. Сколько, Дим?
8: Ну, там разные есть Евангелия. Потому что это все очень сложно считать, потому что какие-то я там возобновлял, какие-то. Но в общей сложности где-то 168 я поставил спектакли.
7: Давай, Дим, рассказывай. Как тебя потянуло в музыку? Учился ты музыке?
8: Конечно.
7: На чем?
8: Фортепиано. Я закончил музыкальную школу как пианист 10 лет. Я лодырь. Вообще музыка...
7: Поэтому она... не стал солистом.
8: Ну, вообще я лодырь, я и сейчас лодырь. Но вообще я недавно прочитал в книжке Дины Кирнарской, что лень – это признак таланта. Мне очень понравилась эта формулировка. Я ужасный лодырь. Если бы я был не ленивым, я бы столько всего сделал. Но иногда
7: ведь
8: вот...
7: Я тоже так же говорю, ты понимаешь?
8: Правда ведь?
7: Поэтому новостей особых нету.
8: Да.
7: Я тоже. Я лодырь, лодырь. И очень много сыграл. Ты лодырь, лодырь.
8: Да.
7: Столько поставил и так известен. Скажи мне, пожалуйста, почему ты не стал солистом? Ведь прочили тебя.
8: Ну, во-первых, опять же, потому что лодырь. Потому что надо было заниматься.
7: И тебя потянуло в режиссуру?
8: Нет, просто мне Бог подарил абсолютный слух. И я обманывал учительницу по музыке. Я брал пластинки, дома ставил. И за час до урока снимал все с этих пластинок. И поэтому я где-то в 4-5 классе играл программу Гиллельса, Рихтера. И все говорили, какой мальчик, как он играет. А потом вдруг выясняется, что я не знаю ни одной ноты. Я просто со слуха снимал, и все. И потом выяснилось, что надо играть этюды Черни. И они не записаны были на пластинке, и пластинок этих не было. И начались слезы, истерики. Я не хотел сидеть и играть.
7: То есть с сольфеджио ты не дружил?
8: Да, я не дружил вообще с тем, чтобы сидеть и заниматься. Я даже сейчас, у меня нет такого, чтобы я сел там работать над спектаклем. Я не знаю, как это работать над спектаклем. Я работаю все время над спектаклем. Я еду на машине, светофоры. Вот он мне показывает красный свет, значит, об этом думать не надо. Желтый, ну, надо задуматься, зеленый, вперед. Ну, вообще, работа – это же общение, это же, прежде всего, наблюдение, это сопоставление, это память о том, что было, и сопоставление с тем, что было, что есть сейчас. Это актер, на которого можно ставить, который вынуждает ставить на себя такое-то произведение. Это зритель, который хочет прийти именно на это произведение сегодня, и оно сегодня будет интересно для него. Ну и потом еще театр же, Сан Саныч, и у вас то же самое. Театр диктует немножко другую историю.
7: Конечно.
8: Для нас. Если бы вы были просто артистом в другом театре, вы бы хотели играть одни роли. Да? Когда у вас театр, вы уже придумываете, что нужно для театра. Так же и я. Я не могу поставить то, что я хочу. Да? То есть я должен подумать, что сейчас для театра важно поставить. Вот этот момент, он, мне кажется, очень такой тоже особый.
7: Митенька, можно я буду задавать вопросы? Я думаю, слушателям будет очень интересно. Вот скажи, пожалуйста, ты считаешь, что сейчас оперу так же любят, как наши папы, мамы, дедушки, бабушки?
8: Я считаю, что сейчас опера вознеслась намного выше, чем тогда. Это говорит, во-первых, прежде всего о том, что зал всегда полный. Я говорю не только про наш театр, а вот в Москве много оперных театров. Большой театр Станиславского, новая опера, большого три сцены. То есть все театры у нас битком забиты. Дальше посмотрим на возрастной контингент в зале. В основном
7: вот
8: молодежь сидит на опере. Я думаю, что произошла переоценка определенной ценности, потому что, ну, во-первых, это такое биологическое искусство. Это как биопродукт. Здесь нельзя подключить какой-то ревербератор, микрофон. Тут живое исполнение, это живой талант. Вот почему в оперный театр очень сложно кого-то по блату взять, потому что человек должен выйти и спеть. Тут очень сложно подстроиться. Это как в спорте тоже. Вот кто-то берет высоту, а тут не берет. Очень честное искусство. как и балет. И поэтому, в общем, опера, мне кажется, сейчас стала популярной. И, конечно, то, что в опере больше условий, возможностей, это тоже важно. Опера — это хор, это балет, это сценография совершенно другая, это другой объем сцены, это оркестр. То есть это очень много компонентов разных, которые сопровождают драматический театр. И раньше, если опера была больше таким музыкальным искусством, и к театру всегда такое слово ужасное, я его ненавижу, относилось условно. Это условная декорация, это условно. Сейчас этого нет. Сейчас в опере работают артисты, очень оснащенные, как драматические артисты. И это поменялось не только там в России, это по всему миру. Та же Анна Нетребко, которая сегодня является современной Марией Каллас, она же, посмотрите, какая молодая, красивая, актерски оснащенная, эмоциональная. После такой Анны Нетребко очень сложно представить себе на этой роли какую-нибудь оперную певицу. Да? То есть мир очень сильно поменялся. Потом оперный театр, ведь это очень дорогое искусство. Невероятно дорогое.
7: Да, этим гордятся обычно.
8: Да, залы очень большие. Чтобы пришла публика, нужно было что-то придумывать. И вот, кстати, если посмотреть на карте мира, что происходит, вот страдает больше всех Италия. Потому что Италия осталась очень консервативной. И итальянские театры, они продолжают быть такими оперными спортивными стадионами. И вот там проблемы и с публикой, и с возрастом публики. Вот я ставлю в Италии, захожу в зал, а там все седые сидят. То есть сразу видно, что это искусство прошлого. А есть Скандинавия, есть Великобритания, там, где уже зал совсем другой. И театр оперный, конечно, это самое, мне кажется, интересное, что существует сегодня вообще в искусстве, потому что это синтез всех искусств. Так как мир идет к синтезу, вот это и есть синтетический жанр, где вот все, и драматическое искусство, и хоровое, и музыкальное, и симфоническое, и вокальное, и художественное, и медиа-искусство, и киноискусство, и цирковое искусство, и механическое искусство, и световое искусство. То есть вот все там, все. И поэтому я считаю, что я занимаюсь самым потрясающим.
7: Сегодня у нас в гостях прекраснейший человек и великолепный режиссер, генеральный директор Геликон Опера Дмитрий Бертман. Дима, скажи, пожалуйста, вот теперь о профессиональных вещах. Были какие-то неудачи, к которым ты хотел вернуться?
8: Творческие вы имеете в виду?
7: Творческие, естественно.
8: Да вообще мне не хочется никуда возвращаться, Сан Саныч.
7: Нет, вернуться второй раз поставить.
8: А я ставил, у меня вот Онегина я ставил 8 раз, Травиату 12.
7: А чего, не получилось или
8: Нет, просто ну так вот выстраивалось, что меня приглашали еще на эту постановку, потом куда-то еще. Но я ставил все время по-разному, потому что одно и то же очень скучно. И потом в этих произведениях там столько всего можно сделать интересного. И я как бы зачеркивал то, что я делал до. И подходил к этому по-другому.
7: Это тогда все, у меня вопрос другой. Дим, а вот ты знаешь всех композиторов, ты очень музыкальный человек, а вот скажи мне, что ты не можешь поставить, или что тебе не удавалось поставить, или что ты боишься поставить?
8: Ну, это есть, конечно, у меня. Что-то я ставил очень сложное, чтобы я никогда в жизни второй раз не ставил. Например, я делал оперу очень редкую, очень сложную, наверное, самую сложную вообще, что может быть, это «Яначика». Опера «Записки из мертвого дома» по Достоевскому. Это было в Канаде, я делал. Это 4-часовая опера, где одни мужчины на сцене, в тюрьме действие происходит. В основном в драматургии это рассказы своих историй, то есть очень мало действенной такой среды. И надо придумывать было все время действия, потому что слушать просто пение и рассказы, это как в сериалы сегодняшние смотреть. Поэтому это была очень тяжелая работа, очень тяжелая. Я помню, что я устал, как будто я сделал просто 10 спектаклей. И я бы больше никогда это не ставил, хотя тогда тот спектакль даже занял приз «Лучший спектакль Северной Америки», я получил за него. Но это было очень тяжело. Я, например, не дружу с Вагнером. Хотя я делал один спектакль у нас в Геликоне, 2 спектакля Вагнера я делал, но необычных. Первую я взял совсем неизвестную оперу, комическую, раннего Вагнера, «Запретная любовь», это «Мер за меру», да, по Шекспиру. И я сделал еще такой спектакль, «Нибелунг.ру» называется, где я сделал спектакль из всех шлягеров опер Вагнера, всех опер Вагнера, всех. Ну вот так взяться за Вагнера, у меня был случай, когда у меня был контракт даже на «Кольцо Нибелунга». Я не смог это начать, потому что я не могу пока к этому подобраться. То есть я признаю тех, кто это любит. Вообще все цветы должны расти. Но я не мог найти вот мотивацию к этому материалу подходить, потому что мне кажется, он не про людей. Я мечтаю поставить какие-то оперы, которые я не ставил Чайковского, которого я обожаю, но также я не хотел бы поставить там его оперы, там «Воеводу» или «Кузнец Вакула», потому что это материал такой, который начинает менять отношения.
7: Вот, объясни, что значит менять?
8: Ну, у каждого автора есть гениальные вещи, а есть проходящие или обучающие момент. Ну, я считаю, что то, что обучающее было, не стоит ставить ради просто того, чтобы... Вот, посмотрите, Чайковский написал оперу «Воевода».
7: Ну, да, да.
8: Она была неудачная, и Чайковский сам это признавал. А вот по поводу того, что вы сказали, неудачи, я считаю, что у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Конечно, вот свои спектакли первые, я к ним сегодня бы отнесся очень критически. Но они были нужны, потому что я должен был через них пройти. И вот эти этапы, они очень были разные. Был момент, когда мне надо было о себе заявить, и был момент такой эпатажа, когда надо было вот что-то такое сделать, чтобы все говорили, потому что никто и не знал про Геликон, и никто не знал про меня, мне же надо себя показать. А потом какой-то произошел другой период, когда я уже перестал смотреть на то, что там про меня напишут, скажут, когда появилось чувство уверенности, и я мог уже ставить для Верди, для Чайковского, для себя то, что мне нравится.
7: Скажи мне, теперь вот я хотел бы окунуться в драматическое искусство. Ты сам ходишь по драматическим театрам и видишь, что делается. Как люди сокращают драматургический материал, когда пролог идет в финал, финал идет в пролог и так далее. Вот в опере такое возможно? Вот написано увертюра, все-все-все. Потом разрезать, потом вставить кусок из третьего акта, потом пошло опять из второго акта.
8: А, Сан Саныч, ну я думаю, понимаете, это дело ведь такое. Ну вот я никогда не убирал увертюру там на финал.
7: Сейчас я не говорю, ну, возможно или нет.
8: Я считаю, что вообще все цветы должны расти, все. Вот я считаю, что вообще...
7: Ну он же написал для чего-то.
8: Я знаю, но я не делаю так, а кто-то хочет делать. Если у кого-то есть мотивация... Вот у меня был такой момент, когда я Мазепу ставил оперу, там есть такая знаменитая ария, которую... Наверное, знают все романс Мазепы. «О, Мария, Мария, на склоне лет твоих». Но это вот шлягер в этой опере. Но он, этот романс Чайковским, написан как вставной номер, потому что певец тогда, когда он писал эту оперу, сделал бунт, что у него нет арии. И Чайковский взял какой-то свой романс и вставил, и даже этот номер написан как А буква, то есть он вставной. Но так получилось, что этот номер и стал самым интересным и самым знаменитым в этой опере. А для драматургии он не может там находиться, потому что там вся пьеса про то, как вот эта молодая девочка влюблена в этого старого Мазепу, который ее использует, для которого она не является. Он казнит ее отца, он с семьей разбирается, она сходит с ума в конце и так далее. И вдруг в этой сцене вдруг он поет «О, Мария, Мария». То есть, и я подумал, как это сделать. А выбросить эту арию невозможно, потому что она является самым знаменитым местом. Я ее перенес в другое место, в опере. Но я хочу сказать, никто даже из критиков это не заметил, потому что оперу не так знают, как Евгений Онегин. Вот, вот такое тоже бывает. Но на самом деле, я считаю, что ничего запрещать не надо. Все на самом деле само имеет оценку. Не сегодня, завтра... Все должно сработать. Я тоже смотрю, что делают там коллеги мои в драматическом театре. Я вижу сегодняшние штампы, которые переходят из спектакля в спектакль. И, ну, должно это пройти. Все эти видеопроекции, крупные планы. Ну, как включается, уже я понимаю. Это то же самое, как кисти на бархате сегодня уже. Не в этом же дело. Все средства могут быть ради выявления человека на сцене. Но если потерян человек, если он становится просто частью дальнего плана, то уже сразу становится это мне лично неинтересно, а кому-то, может быть, это будет интересно. Кто-то же плачет от
7: спасибо
8: таких спектаклей.
7: Тебе. Это очень интересно, потому что все равно вот есть симфония, есть опера, есть первая часть, вторая часть.
8: Да, конечно.
7: Аллегро, аллегро
8: андант. Я с вами согласен.
7: Ну,
8: но запрещать-то бесполезно. Мы же работаем на территории свободы.
7: Дим, в 2020 году у тебя в Геликон-опере прошел мемориальный благотворительный вечер и вручение премии «Хранитель памяти». Это неделя памяти жертв Холокоста.
8: Угу.
7: Расскажи об этой своей акции.
8: Это каждый год у нас происходит, несколько лет подряд, с еврейским конгрессом. мы делаем. Вообще, надо сказать, что у нас в театре постоянно, помимо спектаклей, идут какие-то акции, мероприятия. Я не хочу слово «мероприятие», мне очень не нравится. Я сказал «события», так лучше сказать, «события». Вот. И этот день, такой священный день, когда вспоминают жертв Холокоста, мы делаем каждый год вот такую встречу, куда приходят и ветераны, куда приходят люди, которые пытаются сохранить память о том страшном времени, о тех страшных событиях, и сделать так, чтобы этого никогда больше не повторилось. Каждый год мы готовим какой-то концерт или спектакль. Вот в последний раз мы играли, был «Реквием Верди», и на этом «Реквиеме Верди» он был весь построен на военных материалах и материалах Холокоста. Он не был просто в концертном исполнении, он был таким семи-стейдж. Это вот Сергей Новиков делал. Это была его идея в этом году сделать вот именно такую историю. И там потрясающие видеоматериалы использованы были. Артисты на сцене не просто находились как в концертном исполнении. Солисты у них, помимо костюмов и помимо каких-то предметов спектакля, были интересные очень взаимоотношения на сцене построены. И этот реквием, концертная форма, превратилась в такой, в общем-то, спектакль. И это было очень эмоционально и очень сильно сделано.
7: И сколько раз вы играете эти?
8: Нет, это всегда бывают разовые акции. Это...
7: И все?
8: Да. Но мы очень часто делаем такие вещи, что один раз. У нас еще помимо таких серьезных вещей есть такие постоянные вещи. Например, у нас есть каждый год проходит «Мальчишник» и «Девичник». 8 марта, Международный женский день, у нас «Мальчишник», а 23 февраля у нас «Девичник». Это когда на сцену выходит только женская часть труппы или мужская часть труппы и делает такой спектакль на один раз. И у нас уже есть зрители, которые ходят каждый год в течение там 25 лет и ждут этого дня, потому что это пройдет только один раз. Это реально спектакль, который проходит один раз. Но это ставлю или я, или Илья Ильин, наш режиссер, ставит. Но это каждый год. Так же, как день рождения театра, 10 апреля, например. Это тоже такой ежегодный спектакль. Он идет уже не один раз, а мы играем где-то 5-6 спектаклей подряд. Вот в этом году мы делали тоже к 30-летию театра огромный гала-концерт, в котором участвовал наш театр, и балет, и цирк, и масса всяких интереснейших звезд, которые тоже с нами выступали на сцене.
7: Дим, расскажи вот нашим радиослушателям, в чем прелесть твоего потрясающего, еще раз говорю, и наставь потрясающего оперного дома. Вот эти зал Стравинского. Расскажи. Дело в том, что, дорогие радиослушатели, буквально два слова. До этого, вот, ну, не само здание это уникально, конечно, но предтеча этого Геликон-опера находится в том месте, где находился Дом культуры медицинских работников. В силу того, что я закончил медицинское, я туда бегал, студия художественного слова, теперь там совсем другие залы, совсем другие вообще цвета этих залов. И Дима устроил просто своего рода такой ликбез по музыке, по опере, когда переходишь из комнаты в комнату, из зала в зал, и познаешь, и познаешь, и познаешь, что такое музыка, что такое опера. Расскажи об этом.
8: Для того, чтобы зритель пришел в театр, нужна не только мотивация спектакля, а вообще вхождение в другой мир, совершенно в другое измерение. Мне кажется, это очень важно. Но я вот просто на себе проверяю, когда я был маленький, или когда я первый раз пришел в Большой театр, или я приходил там первый раз в Ла-Скала или в Ковент-Гарден. Вот этот момент прикасания даже к входной двери и дальше вход, начинается новый мир. И этот мир, когда человек покидает, должно быть невозможно жалко, он хочет туда вернуться снова. И мне кажется, что вот мы сейчас добились этого, потому что у нас, конечно, уникальное здание, у нас есть историческая часть, действительно дворец, реставрированный, красивейшие залы, где у нас постоянно экспозиции существуют, где проходят экскурсии. В одном зале идут камерные спектакли, в новом зале идут большие формы спектаклей. Все гримерные комнаты в нашем театре, даже в закулисье, они все имеют не просто номер, а они носят имя выдающихся деятелей культуры, которые в нашем театре сыграли какую-то роль. У нас есть гримерная Вишневская, гримерная Архиповой, гримерная Ирины Масленниковой, Артура Эйзена, Эрик Ласса.
7: Это не значит, что они там гримировали.
8: Нет, но есть и те, кто, например, Дима Хворостовского, у нас гримерная, там, где он гримировался, потому что он пел в нашем театре.
7: Ну да. Ну
8: вот. А вот, например, эти, да, мы сделали мемориальные гримерные, там висят фотографии с нашими артистами, этих людей. И там есть даже какие-то личные вещи в этих гримерных. Они как музей тоже. Но это гримерные, где ежедневно артисты гримируются. Но когда артист берет ключ от этой гримерной, потому что каждая гримерная еще представляет класс, потому что там стоит пианино, там они занимаются еще, учат партии, то называют не там 223, а говорят там Масленникова. И вот мне кажется, вот эти имена... У нас Гурченко есть гримерная. Вот эти имена, они звучат в театре постоянно. Они живы в театре.
7: Девочка, спасибо тебе большое.
8: Спасибо, Сан Саныч, вам большое.
7: Спасибо, родной мой. Что бы ты хотел пожелать нашим радиослушателям?
8: Ну, я хочу сказать, что раньше мы говорили, что театр – это зеркало жизни. И мы ходили в театр, чтобы видеть отражение нашей жизни. А сейчас, мне кажется, функция театра поменялась. Может, к сожалению, может, к радости. Все наоборот теперь. Потому что мне кажется, что окружает театр теперь театр, а в театре жизнь. Потому что мы все, кто работаем в театре, мы живем совершенно в других потрясающих законах нашей жизни театральной. И театр – это, конечно, великое изобретение человечества. И у нас своя страна, своя территория, свои границы. И я думаю, что у всех есть визы, чтобы прийти к нам в гости.
7: Спасибо тебе, дорогой мой. Сегодня у нас в гостях был народный артист России, генеральный директор Геликон-опера Дмитрий Александрович Бертман. Выдающийся человек. И судя по его манифесту, и судя по тому, что он говорит и как он говорит, мы понимаем, что это незауряднейшая личность. Дима, спасибо Сан тебе. Здоровья
8: я
7: тебе.
8: Я краснею.
7: И на спасибо. Будущее. Счастья, счастья
8: спасибо
7: тебе.
8: Вам, спасибо вам. Спасибо.
7: А мы, дорогие радиослушатели, говорим друг другу до свидания и до встречи через неделю в это же время.

0: пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили. Сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» она ведь не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота и охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Сегодня у меня в гостях представители двух поколений опытнейших и достойнейших во всех отношениях охотников – отец и сын Алексей и Олег Беляковы. Беляков-старший, напомню, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка». Когда-то он организовывал и проводил многочисленные охотничьи экспедиции в самые разные уголки России, от Камчатки и Байкала до Кавказа и от южных регионов России до дальних уголков севера. И география его поездок не ограничивалась пределами нашей страны. Азербайджан и Киргизия, Румыния и Испания и другие страны были местом его охотничьих экспедиций. А место у второго микрофона занял Беляков-младший Олег. Он тоже журналист и, несмотря на молодой возраст, уже опытный, многое повидавший на своем веку охотник. Друзья мои, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: После программы с вашим участием, программы, в которой мы обсуждали аномальную активность медведей, из лесов они массово стали выходить к людскому жилью, и это не просто страшно, но и очень опасно для жизни. Было зафиксировано несколько десятков нападений, медведи насмерть задрали несколько человек. На Дальнем Востоке сложилась сложная обстановка, в Бурятии даже были созданы бригады из так называемых охотников-медвежатников. Местные власти даже ввели ограничения на проведение любых школьных, детских, спортивных мероприятий в лесной зоне, а жители Красноярского края остались без лесных прогулок и походов за грибами. Причина – высокий риск встретить медведя. И даже в южном курортном Сочи косолапые пугали туристов. Итак, медведи выходят к людям по всей стране. Для вас эта ситуация аномалия или закономерный результат процессов, которые шли годами?
2: Это закономерность. На самом деле об этом мы говорили в течение последних, наверное, лет 50. Дело в том, что просто численность медведя с каждым годом все время, во-первых, росла. Вот ее не особо регулировали. А во-вторых, в обществе воспитывалось нежное отношение к этому хищнику. То есть показывали, какой он хороший.
1: Забавный,
2: здорово, да. Кормить его на дороге. Никто не обращал внимания на помойки, которых огромное количество. Если Камчатка, Дальний Восток, они давно с этим столкнулись, то все это начало двигаться дальше, ближе сюда, к средней полосе. И сейчас мы получили то, чего, в принципе, можно было ожидать. Тем более, что по количеству медведя отстреливают очень мало. Даже количество выданных разрешений на отстрел закрывается в районе 30%. Хотя отдельные хозяйства, где правильно ведется все. Я вот недавно общался с одним из директором хозяйств из Карелии. У него 100% отстрел. И сколько дают, столько и отстреливают. Потому что правильно там все налажено. Поэтому сейчас можно услышать, как нас, охотников, везде начинают поносить наши зеленые друзья, экологи. Но и в основном зоошиза, который считает, что вот надо вести себя по-другому, надо мишек бедных защищать, а мы вот все плохие охотники. Но на самом деле, если говорить об этом, то есть мы фактически сейчас самый незащищенный слой населения, потому что мы открыты для всех, мы не скрываем, что мы приобретаем лицензии, мы не скрываем, что у нас есть оружие, мы проходим кучу комиссий для того, чтобы владеть этим оружием. Психиатры, наркологи и так
1: очень серьезные и сложные.
2: А да, кто там среди этих зеленых, которые начинают нам объявлять войну и говорят, что какие мы сволочи, как они нас отстреливать будут за то, что мы охотимся на этих бедных мишек? И это, собственно, по всему миру. Вон, смотрите, РБК как раз написал о том, что в Англии 18 депутатов парламента обратились к парламенту, что давайте примем закон о том, что больше английские
1: гвардейцы
2: не будут шапки их.
1: Да, знаменитые медвежьи шкуры.
2: Давайте делать их из искусственного меха. В прошлом году там, по-моему, всего 39 этих шапок было сделано. Понятно, что это черный канадский медведь. Скажут, что там, наверное, там мало медведя, поэтому они так хотят. Да ничего подобного. Там огромное количество медведей. У них проблема та же, как у нас на Дальнем Востоке и в Сибири, собственно. Поэтому мы получили то, чего, собственно, можно было ожидать.
1: У меня вот такой вопрос. Подкормка медведей водителями с машин на трассах. Насколько это распространено и как быстро формируется зависимость зверя, скажем так, от легкой человеческой еды? Можно ли этого зверя, вот который уже привык, да, которому бросают куски хлеба, куски мяса прямо из... Есть огромное количество видео. Вот можно ли этого зверя потом, скажем так, перевоспитать?
2: Но только метод, который работает с животными кнута и пряника, да, поэтому как бы здесь единственный способ. То есть, если зверь привык к легкой какой-то добыче...
1: То есть он превратился в попрошайку фактически,
2: да? Да, и он не захочет что-то другое делать. Он будет около трасс попрошайничать, чтобы поесть, он будет тормозить машины, не давать им проехать.
3: Помните, по-моему, это было в прошлом году, когда на трассе остановились мужчины, я не помню, то ли у них машина сломалась, то ли они просто вышли до ветру, и одного из них медведь кушал. Там даже есть видео, как трасса, машины стоят, приезжает охотовед, медведь прям около дороги носится. Это один из тех медведей, который привык, что ему дают вкусняшки. Это далеко не единичная ситуация. То есть люди прикармливают, как правило, из окна автомобиля, вот они выкинули. А потом на этом же участке трассы случается у кого-нибудь авария, либо людям приходится как-то почему-то экстренно остановиться. И дальше люди снимают другое видео, как они в шоке сидят в машине. Тоже было видео, где медведь лазил прям по машине туристов, у них заглохла машина, и пока они вызывали эвакуатор, ждали, у них медведь пытался им машину разломать, потому что он привык, что если машина остановилась, то ему какую-нибудь там конфетку кинули, еще что-то, а тут ничего не кидают.
2: В прошлом году ходило это видео по сетям из Канады, собственно, когда пьяный мужчина вылезает из машины, пытается покормить медведя, медведь его сбивает, хватает за голову и утаскивает. Женщины там орут на английском, вот, а его просто медведь по трассе тащит. Не может хищник по-другому себя вести, если ему что-то не получил, а легкая еда нужна. Вот она, легкая еда, взял и скушал.
3: Медведь, который вот уже привык выходить, если он еще начал это делать, медвежонок, он уже все, потенциально опасный медведь, который выходит к людям, ему поможет только обстрел. Потому что он в любом случае может напасть, пойти поинтересоваться также у грибника. И вот как раз вот продолжая то, что сказал Алексей, очень-очень много сыграла роль, в принципе, пропаганда. Началось это еще с диснеевских мультиков, где зверям давали человеческие эмоции, человеческие какие-то характеристики, семьи. И это шло очень-очень давно. И на самом деле, когда думают, что это все, ну, как бы случайно, да, совпадение, на самом деле не так. Это в этом тоже была мысль занести как раз детям в головы вот это представление о животных, особенно о хищниках. Корни берет оттуда. То есть мы все выросли на мультиках, где звери — это добрые существа, которые живут, да, в дружбе в лесу, у них есть свои семьи.
1: Даже советские мультики, старые добрые мультики, если мы возьмем.
2: Да, но не заметь, даже в советский период, то есть, ну, охотник, он восхвалялся.
1: Капля в море. И даже, извини, перебиваю, в детских журналах, в «Мурзилках» и «Веселых картинках» там были целые рассказы, где маленькие мальчики с ружьями там в тайге или в лесу там.
3: Именно поэтому я говорю про диснеевский мультик, про американское, потому что в Америке изначально охотник подавался как плохой. Он убил маму Бэмби, если я не ошибаюсь, именно в этом мультике. Охотники всегда разлучали семьи, это всегда подавался как негативный персонаж, который разлучает бедных зверушек с их родителями, да, еще с кем-то, и все ради трофея на стену, то есть ни разу не было такого в кадре, где охотник приносит мясо и кормит своих голодных детей. А сейчас, и очень многие про это говорят, есть такая популярная реклама, которую видел любой, «Дружить по-русски», где девочка обнимается с медведем. Это такое сгенерированное ИИ фото, которое транслируется очень крупной компанией российской. И вот в концепции того, что происходит сейчас, это выглядит максимально...
2: Слушайте, ну, я не могу вспомнить, как давно это было, может быть, 5, может, 10 лет назад, то есть, когда вот это вот все, собственно, подтолкнуло. При мне это было, когда в московском зоопарке ходим, и я вижу, как женщина берет ребенка своего, просовывает его через прутья клетки, чтобы он погладил медведя, который попой к нему лежит. Вот. А потом, через какое-то время, было сообщение о том, что медведь ребенку оторвал руку. То есть, тоже, видимо, вот так же просовывали. Сейчас стоят там перила. Дальше что было? То есть, у людей в голове, что это мягкая зверушка, с которой можно поиграть.
1: Любая встреча с медведем смертельно опасна. Ну, раньше считалось, что медведь редко нападает на человека. Что изменилось? Зверь или наше представление о нем?
2: Я думаю, мало что изменилось. Зверь остался тот же. Изменилось к нему подход. Его стали жалеть. Ему стали давать возможность подкормить, если он вышел. То, что говорили, большое количество помоек, большое количество прикормок, которые просто вот покормить мишку, который бедный вышел, дали.
3: Я на самом деле немножко с вами не соглашусь, я считаю, что все-таки изменился медведь. Люди как раз остались такие же, то есть, в принципе, всегда были те, кто выходит. У нас же нету, опять же, из вот этих как числа нападений, которые происходили за последнее время, если мы разберем, кто страдают, грибники, туристы и немного охотники. Ну, охотники, условно, они сами знают, да, на что идут, то есть там все-таки, ну, ситуация с медведем, в принципе, понятна, он оружие, но это нормально, ничего, это всегда было, что охотники погибали на охоте на хищника, и не только на хищника. А вот грибники и туристы не потеряли свой подход, они не стали, не знаю, носить футболки, я ищу медведя, или ходить специально для того, чтобы с ним сфотографировать. сфоткаться. Этого нет. Тут проблема в том, что люди-то не поменялись. Люди идут по привычке, по тем же маршрутам. Вот в этом году была новость, я не помню, какой точно туристической тропе, но погиб мужчина 60 плюс лет, который каждый год приезжал в это место и каждый год проходил этот туристический маршрут, который занимал у него несколько часов. Он пошел на маршрут, оставив телефон, вообще все оставил в машине, потому что он этот маршрут каждый год в это время проходил, возвращался, и у него все было хорошо. И его съел медведь. Родственники обнаружили, когда он не вернулся опять, они вызвали спасателя, пошли искать сами и нашли его растерзанным медведем. Тут вопрос в другом, что мужчина ни капельки в этом не виноват. Он прошел по тому же маршруту, по которому он проходил, и он был уверен, что ничего не случится, несмотря на то, что на тот момент уже было о том заявление. И на Алтае события произошли, и нападение на грибников, когда две женщины погибли, которые тоже пошли за грибами в лес около своего дома, куда они ходили, я думаю, на протяжении нескольких десятков лет. Изменился сам хищник. Вот о чем я и говорил, может быть, в прошлой программе как раз, о том, что он перестал бояться человека. Если хищник перестает воспринимать человека как угрозу, он начинает проверять, а насколько ли этот человек пригоден ему в пищу лучше, чем лосенок, олененок. Лось может копытом тебе дать. А что может сделать человек?
2: Знаешь, ничего интересно, он не может что ты сделать. Сказал сейчас. Я подумал о том, что за последние годы очень сильно же вырос туристический поток. Туристов намного больше в России, вот именно идти по туристическим маршрутам.
1: Маршруты по тайге.
2: И люди, особенно, одни, вот этот мужик, которого ты говоришь, он ходил по этому маршруту каждый год, и он не кормил медведей. А те, кто пошли, они вдруг начали вот вести себя,
3: это что Мишка ходит.
2: Я тебе просто говорю, а почему нет? И медведь часто видит людей, которые идут постоянно этим маршрутом. Привык они ему ничего не делают, он к ним привыкает. И потом, как ты говоришь, он начинает пробовать. Да, согласен.
3: Так с тобой, я и говорю, проблема что, в том, он не боится.
2: Он начал меняться, да.
3: Хищник, единственная проблема, что с волком, ты и сам знаешь это, что с медведем, что единственный способ, это просто держать его в кулаке, чтобы они знали, что к человеку приближаться нельзя, и это смертельно опасно. Если половину стаи выбили охотники, остальная стая будет держаться от людских поселений, от собак, от деревень и прочее, будет держаться за 100 верст, будет лосей кушать, и если почует запах снегохода, запах человека, машины, он будет уходить. То же самое с медведем. Если медведь будет стреляный, он не будет к человеку приближаться. Ну и опять же, регулирование численности. Единственное, у него территория, вот мы как раз о чем говорили в прошлой программе, территория взрослого медведя от 50 до 100 километров в зависимости от региона, в зависимости от кормовой базы, то есть ему надо ли куда-то ходить далеко, чтобы охотиться, либо у него там достаточно, потому что медведь, он все-таки ест мясо, то есть помойки, ягоды, все остальное это прекрасно, но основное все-таки пропитание у него мясо.
2: Я с тобой не соглашусь. Не-не-не. Медведь всеядный хищник, и на мясо он переходит в минимальном количестве.
3: Подожди, это яхотовед говорил, может быть, я чуть поправлюсь. Взрослый большой медведь, вот этот огромный, вот эти вот медведи, которых, ну, и, собственно, и трофейные, это медведи-мясоеды, об этом говорят все яхотоведы.
2: Да,
3: то есть медведь-мясоед. Это молодняк перебивается, с чего? Ну, согласись, он никогда не откажется от свежего мясца. Это все-таки, ну, белок. Это намного лучше, чем любое вообще пропитание, которое ему могут найти. И взрослый хищник – это мясоед. Поэтому единственный способ регулировать численность. Даже если медведи будут бояться людей, но они будут очень голодные, голод – не тетка. Мы все это знаем.
2: Знаешь, интересный момент. То есть, вот, нельзя испугать хищника тем, что ты его отстрелял. Другой медведь об этом не узнает.
3: Да, но это не стадо.
2: Мы говорим как раз животное. О том, что тех медведей, которые начинают вот идти к людям, их придется регулировать, их отстреливать. Те же, которые боятся, они останутся. Которые действительно боятся человека, не выходят на запах дома, на запах снегохода и так далее. Эти медведи остаются выживать. Потому что раненый медведь – страшный медведь. Вот остальной медведь, которого отстреляли, он уже все равно не сможет прийти к людям. А вот этих, к сожалению, медведей, которые стали помощниками, которые идут в поселке и которых прикармливают на дорогах, их придется регулировать.
1: Вот у меня, собственно, вопрос от наших радиослушателей. В Енисейском округе, очевидно, речь идет о Красноярском крае, так вот, в Енисейском округе за двое суток ликвидировали около 40 медведей. На Алтае после гибели туристки за два дня уничтожили более 10 особей. Это адекватная мера или хаотичный отстрел медведей, который не решает проблемы?
2: Это адекватная мера. Тот медведь, который боится человека, он и не выйдет к нему. Тот, кто не боится и сам будет к нему идти, он и попадает под отстрел.
3: Николай, это показатель очень хороший того, насколько его там много. Что они сумели за вот этот короткий период отрегулировать такое количество медведей. Потому что это вообще не просто. Медведя вот в регион, вот куда ездят, там, условно, организуем охоты, человек хочет добыть медведя, он может не добыть его за сезон. Он может ждать, а медведь не пришел. И никто ему не может организовать охоту. А тут же не на вертолетах летали за ними, не в самолетах бомбили лес в поисках медведей. А это значит, что этого медведя настолько много, что можно за неделю добыть, там даже больше было 10 особей, то есть там потом это все корректировали цифры, то есть это все корректировали не условно, не по всей стране, это в этом конкретно районе, где вот эта турбаза, столько медведей, отрегулировали, и скорее всего они шли сразу по вот этим заявкам, которые падали задолго до, о том, что вот здесь выходили, вот здесь, просто они начали это обрабатывать. Начали обрабатывать, пошли по этим адресам, нашли особей конфликтных или потенциально конфликтных, которые не боятся человека как раз. И это немного еще.
2: Просто действительно, то, что ты говоришь, заявки были сильно заранее, поэтому Минприроды, собственно, Красноярского края, они, собственно, и некоторых других наших областей, они заранее подготовили документы и выдали нужное количество лицензий, потому что чтобы было не регулировано численно, и отстрел по лицензиям.
1: Еще один, на мой взгляд, интересный вопрос. Медведь встал на задние лапы. Это угроза или любопытство? И как отличить ситуацию, когда медведь, скажем так, хочет рассмотреть объект, от ситуации, когда косолапый собирается напасть на объект?
2: Чаще всего встать на задние лапы – это испугать. То есть испугать, отогнать, показать свой размер. Я как вот могу сказать, что у меня это было. То есть на Камчатке мы возвращаемся с охотниками домой уже, все запаковано, снегоходы, и мы останавливаемся покурить, и вдруг из кустов выскакивает медведь и несется к нам. Я человек спокойный, в руках фотоаппарат, я вскидываю фотоаппарат, чтобы фотографировать.
3: Последнее фото сделать.
2: Вот, да. Ну, вот у меня мысли об этом не было, потому что он останавливается, поднимает лапы, ну, сколько там, метров, наверное, 20, ему 25 до меня оставалось, может, чуть меньше. Постоял и побежал, молодой медведь, я поворачиваюсь, а вокруг никого нет, все стоят за нартами, охотники вскинули карабины, хотя они у них в чехлах, вот, они говорят, у тебя как штаны там нормальные, а у меня даже мысли нет. Но вот выскочил молодой медведь, который действительно хотел показать, что вот это его территория, чтобы они тут не было. А это территория заказника. Это, говорит, хорошо, говорит, он не атаковал. Ну вот, а то, говорит, тут даже стрелять нельзя, говорит организатор охоты. Вот, а я потом про себя стою и думаю. А вот все убежали, я-то что-то остался стоять.
3: А, пап, знаешь, почему тебе повезло? Есть же такое правило, что оператор никогда не умирает. У тебя была камера в руках.
1: Друзья мои, под занавес программы, если позволите, вот такой вопрос. Что бы вы сказали тем нашим слушателям, которые боятся идти в лес, как не утратить связь с природой и при этом не стать жертвой?
2: Во-первых, медведи в лесу есть всегда. Поэтому, как бы вы ни думали, есть он медведь, нет он, вот, во всех фактически областях. В том числе и в Подмосковье, где он занесен в Красную книгу. С медведем встретиться надо еще постараться. В тех районах, где сейчас начался выход, вот там стоит остеречься и не выходить.
1: Да,
2: если
1: дома,
2: есть,
1: да,
2: возможность быть с охотником, то есть у вас есть охотники в семье, ходите вместе с ними. То есть пусть охотник берет ружье, потому что сейчас охота открыта, нужно разрешение на охоту.
3: В этом районе.
2: Да. Бояться медведя, ну, смысла нету. Дикий зверь был всегда и будет он всегда. Сейчас и Минприрода, собственно, и охотники, мы стараемся сделать что-то, чтобы как-то эту ситуацию решить. Я думаю, что бояться тут нечего.
3: Можно я от себя добавлю, что бояться, в принципе, не надо. Надо просто всегда соблюдать меры предосторожности. Это касается абсолютно каждого момента. То есть в лесу с тобой могло случиться и от нападения медведя, и от нападения другого, в принципе, зверя, всегда что-то в любой год. Надо не пренебрегать предупреждениями, если есть предупреждение от администрации района, если есть, в принципе, какие-то информации о выходе, не надо ей пренебрегать. Если ты едешь по туристическому маршруту и тебе говорят, что он закрыт, не надо думать, что тебя пронесет. Если едешь и даже нету таких предупреждений, но понимание, что в этом районе высокая плотность медведей, должны быть с собой средства безопасности. Они элементарные, они есть, они продаются. То есть у тебя оно должно быть. Сейчас выход в лес стал связан с более повышенным риском, чем ранее. Надо это понимать, надо оценивать здраво ситуацию, вообще надо ли это тебе ехать или не надо. А если надо, то просто банально соблюдать меры предосторожности.
2: И я скажу, на самом деле, что придя в лес, то есть не надо вести себя так тихо, как вы обычно там думаете, что вот я потихонечку буду ходить. Разговаривать громко, можно петь, кричать друг другу. То есть зверь очень часто нападает от того, что он сам испугался. Вот он где-то рядом ходил, вы шли, что ли, друг другу на вас наткнулся. Если зверь человека слышит, все-таки он человека боится. В большинстве случаев он к нему не идет. Нападение в поселках – это в основном выходы как раз вот на то, чтобы собаку поймать, кошечку съесть или на помойку выйти. Вот это нападение в поселках. В лесу он, как правило, старается сторониться громких звуков. Поэтому, если вы ходите, собираете ягоды, там грибы, все-таки не ведите себя тихо. Стоит все-таки громко общаться.
3: Можно я себя добавлю? Вот мы как раз тут недавно ехали по дороге с товарищем. Там шла группа туристов. Это был август, еще туристические маршруты. Вот они шли, и вся группа одеты полностью в хаки, зеленые рюкзаки, камуфляж, там, кепки и так далее. И вот мы едем, друг смотрит и говорит, вот они оделись так, что если они потеряются, чтобы их 100% никто не нашел. То есть в этом плане тоже у нас народ, так получилось, что взаимодействовали с поисковиками в последнее время, и вот прям появилось полное понимание, что у нас многие люди идут и одеваются в лес, как будто они собрались на разведку, и их там может встретить противник, от которого им надо замаскироваться. Нет, не пренебрегайте ни в коем случае яркой одеждой, яркими элементами снаряжения для того, чтобы, во-первых, вас никто в лесу не принял за дикое животное, что тоже, кстати, бывает. И, во-вторых, если, не дай бог, вы потерялись, чтобы вас было проще найти с квадрокоптеров, ну, с воздуха.
2: В охотничий сезон, я говорю, давно уже ввести надо для рыбаков, ягодников и охотников.
3: Жилетки, как у охотников.
2: Они должны быть в ярких одеждах.
3: Норма для коллективных охот у охотников. Все должны быть в жилетках.
2: Ну, а в Соединенных Штатах, например, во время сезона охоты на оленя, у них запрещается выход в лес не в яркой одежде, потому что очень много охотников, и чтобы тебя не приняли за оленя и застрелили, это прям требование ко всем, кто идет в лес.
3: Вот, кстати, вот тоже во время недавнего эфира нам рассказал наш коллега Алексей Вайсман вот историю, я об этом не знал, что, оказывается, в США, если ты пошел, допустим, в лес, и там есть предупреждение, что могут быть выходы медведя, и у тебя не было набора снаряжения, которое отпугивает, то есть, условно, у них, если там есть перечень рекомендаций, входит пистолет, а у тебя его с собой не было, и тебя загрыз медведь, то страховая может отказать в выплате родственникам, потому что человек сам знал, на что шел, и не выполнил требования.
1: Интересная беседа, друзья мои, время пролетело быстро, и мы завершаем программу. Мне остается лишь поблагодарить моих гостей, отца и сына, Алексея и Олега Беляковых, за сегодняшний разговор. Друзья мои, спасибо. И заходите к нам почаще, я вам всегда рад.
2: И вам спасибо за приглашение.
3: Спасибо, до свидания.
1: Слава благодарности режиссеру Юлии Дунце. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи. Берегите себя и будьте осторожны, особенно в лесу.
0: Ни пуха, ни пера. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником, заверил их в продолжении государственной поддержки и подчеркнул, что перед отраслью стоят масштабные задачи, в решении которых государство будет оказывать содействие. Правительством России частично снят запрет на экспорт дизельного топлива, однако в кабинете министров подчеркнули, что новый объем экспорта не создаст дефицита внутри страны. В воскресенье в части регионов Украины введут график почасовых отключений света после того, как взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Николаеве и других украинских городах и регионах. Как минимум 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате атаки на аэропорт столицы Саудовской Аравии Эр-Рияде. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин поздравил российских аграриев с их профессиональным праздником. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ежегодно отмечается в нашей стране во второе воскресенье октября. Особые слова благодарности Путин выразил тружникам села, которые, как отметил президент, в ежедневном напряженном режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай. Он пожелал российским аграриям успехов, крепкого здоровья и благополучия.
2: Особые слова благодарности тружникам села, которые в ежедневном напряженном режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай. Уже говорил, что вас тепло и справедливо называют кормильцами России. Этим высоким званием можно и нужно гордиться. Сердечное спасибо всем, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях. Благодаря вашей энергии и преданности своему делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Даже в непростых текущих условиях отечественные АПК работают устойчиво и стабильно.
1: Владимир Путин заверил аграриев в продолжении государственной поддержки на фоне санкций и других трудностей и подчеркнул, что перед отраслью стоят масштабные задачи, которые государство будет содействовать выполнять. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Решение вступило в силу 10 октября и позволит уже на первом этапе направить на мировой рынок 500 000 тонн горючего, сообщили в кабинете министров ранее. Ограничения действовали до конца октября для производителей и до января 2027 года для остальных участников рынка. Кабмин подчеркивает, новый объем экспорта не создаст дефицита внутри страны, так как отечественные нефтеперерабатывающие заводы работают с достаточным.

0: области за минувшие сутки взяты населенные пункты Лукашова и Лобановка в Доброполье Донецкой Народной Республики. Штурмовые группы 51-й армии за сутки продвинулись и уничтожили противника на территории шахты Добропольской, а также в центральной и северо-западной частях города. Вооруженные силы России в субботу нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах противника. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Николаеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Днепропетровской области, Ивано-Франковске, Луцке, в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. В воскресенье в части регионов Украины введут графики почасовых отключений света. Ранее министр энергетики киевского режима Денис Шмыгаль заявил, что передача электроэнергии между регионами страны значительно затруднена. В Киеве остановилось метро и другой электротранспорт. Начались перебои с водоснабжением. По данным компании «Укрэнерго», из-за повреждения обесточена часть энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает электроснабжение Киева и ряда районов Киевской области. Как минимум 12 человек погибли и, согласно последним данным, 309 пострадали в результате атаки на аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Терминалы 3 и 4 международного аэропорта получили значительные повреждения после прямых попаданий ракет, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что после ракетных ударов часть крыши авиагавани обрушилась на людей внутри здания, в результате чего несколько человек получили тяжелые травмы. На территории воздушной гавани проводилась эвакуация пассажиров и персонала. Источник в авиадиспетчерских службах сообщил ТАСС, что международный аэропорт Эр-Рияда будет закрыт ориентировочно до конца суток воскресенья 11 октября. Российское посольство в Саудовской Аравии выясняет, есть ли граждане России среди пострадавших. Дипломаты находятся в тесном контакте с местными компетентными органами для получения достоверной информации. Также сообщается, что снаряд упал в районе международного аэропорта в городе Даммам на востоке Саудовской Аравии. Летевшие сюда рейсы находятся в зоне ожидания вдали от аэропорта, сообщает портал FlightRadar, отслеживающий воздушное движение. Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время примут решение в связи с атаками на Саудовскую Аравию. Он даже не исключил, что Штаты присоединятся к ответным ударам по позициям хуситов. Трамп заявил, что Вашингтон будет также разбираться в связях Ирана с ударами по Саудовской Аравии. В Московской области участились случаи обнаружения следов медведей возле населенных пунктов. С начала года зафиксировано около 20 таких обращений от местных жителей. Чаще всего люди находят не самих зверей, а их следы на земле или характерные отметины на деревьях. В результате в региональном Минэкологии объяснили это ростом популяции хищников в соседних Тверской, Ярославской и Смоленской областях, откуда медведи мигрируют в Подмосковье. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 1-1 в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. В составе «Спартака» отличился Манфред Угальде, у «Крыльев» забил Мартин Крамарич. На 24-й минуте вратарь «Спартака» Александр Максименко получил красную карточку. «Локомотив» разгромил «Факел» 5-0, «Оренбург» переиграл «Динамо» Махачкала 4-0. Ярославский «Локомотив» одержал победу над минским «Динамо» 6-1 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В других матчах «Северсталь» обыграла казанский «Акбарс» 4-1, «Адмирал» в овертайме справился с «Ладой» 4-3, «Трактор» уступил «Сибири» 1-2, «Борис» разгромил «Авангард» 6-1. Россиянин Егор Корнев побил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте. Также Ралина Гилязова заняла первое место на дистанции 50 метров брасом. По серебру у Ивана Гирева и Дарьи Клепиковой Кирилл Пригода взял бронзу. Павел Котов не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Шанхае. Во втором раунде он уступил французу Артюру Фису. Ранее на этой же стадии соревнований Даниил Медведев взял верх над немцем Яном Ленардом Штруфом. А в женских соревнованиях в Пекине Мира Андреева вышла в финал. В полуфинале она была сильнее Николы Бартуньковой из Чехии. Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл турнир серии «Челленджер» «Мемориал» Дениса Тена в Алма-Ате. Второе место занял Глеб Лутфуллин, третье – Петр Гумень.

0: также в субботу в танцах на льду серебряную награду завоевали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода.
2: По данным центров ОБС, в Магадане сегодня днем до плюс 2, переменной облачности и без осадков. В Челябинске воздух прогреется до 17 градусов, а в Ханты-Мансийске до 13, пройдет небольшой дождь. В Вологде плюс 8-10, облачно, временами дожди. В Перми до 11 градусов, тоже дождливо. В Самаре без осадков плюс 15-17, в Ростове-на-Дону воздух прогреется до плюс 25. Такая же температура и в Ялте, на юге Европейской России, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, днем небольшие дожди, плюс 10, ветер северо восточный порывистый, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно с прояснениями, без осадков, ночью до плюс 8, днем плюс 13-15. Ветер юго-западный, атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 8, осадков не наблюдается, они пойдут на следующей неделе.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
0: Друзья, это призовой эпизод программы «Аурум Инутиля», то есть, соответственно, получается специальный у нас выпуск, в котором мы награждаем наших очередных победителей нашим виртуальным кубком. Программы всех времен и народов. Самой лучшей, самой рок-н-ролльной, самой легендарной программы «Аурум Инутиля. Бесполезное золото». Меня зовут, я уверен, вы уже запомнили за все эти годы, Дмитрий Чернов. Ну, естественно, автор гениальной программы тоже я. Поэтому не сегодня вам категорически приятно представить два ансамбля, которых мы будем сегодня награждать правом эксклюзивно представить свои песни, рассказать о своих группах. И первая на сегодня группа — это группа «Индиго», город Москва. Евгений Кусачев, вокалист и автор песен, а также Виктор Терехин, аранжировщик этого самого проекта. Ну, это, собственно, дуэт. Они с нами на прямой связи. Ребята, я вас приветствую. Привет, Женя. Привет, Витя.
3: Да, Дима, привет. Привет, слушатели.
0: Как вы в вашем дуэте с Виктором Терехиным, аранжировщиком, который, я знаю, рядом с тобой тоже находится, как вы восприняли новость вот о вашей победе?
3: Дим, ну мы восприняли, конечно, бурно и воодушевленно, потому что это, наверное, один из немногих наших таких успехов, но он получился достаточно таким ярким и для нас, для такой небольшой группы с небольшой историей.
0: Ну и, конечно же, слушатели, те самые числа поклонников группы «Индиго» тоже вас поддерживали и во время голосования, и писали там масса у нас сообщений, что тоже, наверное, музыкантам крайне приятно.
3: Да, безусловно. У нас такая группа поддержки вовлеченная, и многим людям откликается наше творчество, и мы очень рады.
0: Ну и вот сейчас песня «Время» будет, наконец, звучать в проекте «Аурум Инутиле» в этом призовом эпизоде, но представь ее как-то. Жень, что за песня, как родилась в двух словах?
3: Песня, ну, наверное, о таком состоянии, которое близко каждому человеку. Это скоротечность времени, скоротечность его проживания человеком. И когда хочется успеть много, и иногда кричишь время, остановись, подожди, когда у тебя в жизни наступают счастливые моменты. Вот об этом состоянии была эта песня, и музыкой мы хотели это передать. Здесь такой музыкальный компонент, он показывает скоротечность времени. Поэтому всем желаю приятного прослушивания и надеюсь, вы уловите эту идею.

ветер проносится молнией сквозь меня. Срывает картины, бросает истории пламя

0: Песня «Время» сегодняшних победителей группы «Индиго». Город Москва. Победителей 450-го эпизода. Вокалист и автор песен Евгений Кусачев с нами на прямой связи. И аранжировщик проекта Виктор Терехин тоже сейчас рядом с Женей находится. Скажите мне, ребята, как у вас выстраивается творческий процесс по созданию? По написанию мы поняли. А вот что касается создания уже готовых композиций, много ли дискутируете на тему, как должно звучать то или иное произведение? Ругаетесь ли, ссоритесь ли, или у вас все вот отработано прям?
1: Дим, ну у нас, наверное, уже со временем отработанный процесс. Он достаточно простой и, наверное, минимально формальный. Есть какая-то идея, у меня есть набросок песни. Как Витя ранее сказал, это рождается под гитару. Потом мы встречаемся, и вот придумывается аранжировка. Витя вкладывает вот как бы свое видение, как может звучать эта песня в данном контексте. После мы идем к нашему звукорежиссеру. Есть такой прекрасный человек Сергей Ефимов, который просто гениальный режиссер, который настолько тонко улавливает нашу идею, наш референс, если есть у песни, да, что она вот рождается такой, как мы ее, в принципе, наверное, может быть, и не задумывали, но мы ее так чувствуем по звуку, как она получается. Достаточно просто. Вот Витя скажет, наверное, сейчас по поводу наших дискуссий. Они бывают, конечно, Витя прокомментирует.
2: Наверное, все-таки какие-то дискуссии жестких нету. Это, во-первых, встречи по интересам. Мы встречаемся, в общем, как старые такие друзья-приятели, обсуждаем музыку, Женя действительно наброски какие-то дает. И думаем, как бы это все сделать, в общем-то, в какой-то, чтобы это было, чтобы это прежде всего нравилось нам. Прямо скажем. Делаем наброски, опять-таки, на акустичке гитары фактически дома, записываем это на видео, чтобы там не потерять потом идеи какие-то.
0: Да.
2: Вот, набрасываем. И потом уже такие вот сырые фактически, сырыми набросками идем в студию. И, да, Сергей, это такой человек, который удивительно создает атмосферу творческую. И он соратник, он реальный соратник, участник группы, я не боюсь слов, прям, ну, на самом деле полноценный, потому что именно вот в студии рождается звук, идеи, как это все должно преподноситься, последовательность, может, там каких-то проигрышей гитарных, мелодических и так далее. И записывается фактически вот с той энергетикой первоначальной, которая вот, в общем-то, в конечной рыжовке все слышите. Потому что я заметил, когда вот этот импульс, он самый важный, первый, мы его сохраняем и записываем его на штабе.
0: Ви, скажи, твоя роль как аранжировщика, она где начинается и где она заканчивается? И есть ощущение, что работа аранжировщика в таком случае, да, она сложнее, чем работа композитора и автора, так сказать, текстов, автора слов. Или мне так кажется? Или я ошибаюсь?
2: Ну, я бы не сказал, что прям сложнее, потому что я стараюсь относиться это как к какому немножечко такому, ну, модное слово, вызов, да. Вот мне интересно быстро, импульсно прочувствовать идею и как-то ее вот воссоздать. Поэтому прям тяжести какой-то такой нету. Вот. Тем более это все появляется, ну, когда идеи набрасываются, она, я вижу отклик у Жени. То есть это такая уже обоюдный какой-то интерес. Мы приходим к единому мнению, как это должно быть. И какого-то труда прям большого нет. Это удовольствие. На самом деле это удовольствие. Вопрос только во времени. Вот самая большая проблема — это встретиться, договориться со студией, прийти и там уже раскрепоститься и записать вот прям вот с теми чувствами, с той энергией, которая вот изначально была задумано, так скажем.
0: У нас сегодня песни, которые звучат в эфире от группы «Индиго». Это песня «Время», «Цвет любви», «Любимая история», «Да или нет». У меня такое ощущение, что я название песен пластинки «Let's Talk About Love» группы Modern Talking 85-го года сейчас произношу. «Цвет любви». Друзья, представляете песню, которую мы сейчас будем слушать. Что это?
1: «Цвет любви», в ней как раз-таки раскрывается название нашей группы. Оно пропевается. То есть это песня о том, что иногда мы любовь свою ассоциируем с чем-то. В этой песне мы предлагаем ее ассоциировать с названием нашей группы «Индиго», потому что основная тема, которая у нас проходит красной нитью через наше творчество, это тема любви, и эта песня об этом.
3: Каждый новый день

0: Песня под названием «Цвет любви» от московского коллектива «Индиго», от московского дуэта. Друзья, Евгений Кусачев, вокалист и автор песен, и Виктор Терехин, аранжировщик, с нами на прямой связи. Победители, ребята, напомню, 450-го эпизода программы «Аурум Инутилей». Сегодня мы слушаем 4 трека, говорим о сложном творческом пути музыкальном. И сейчас, парни, вопросы будут касаться живых выступлений. Много ли их у вас было за все это время? Как вы к ним готовитесь? Что видят слушатели, зрители на сцене, да, потому что мы не очень представляем себе, да, что вы себе на сцене представляете? Двух гитаристов, двух балалайшников или просто певцов, которые там стоят, как а-ля тот самый коллектив из Германии, о котором я чуть выше сказал. Расскажите.
1: Дмитрий, ну у нас по поводу живых выступлений, конечно, есть опыт, он пока не такой богатый, потому что у нас такого коллектива живого, к сожалению, нет. Это такое радио, может быть, проект музыкальный, студийный проект, но у нас есть опыт живого выступления, мы участвовали в двух фестах, и достаточно такой интересный опыт, да, на сцене были мы с Витей, понятно, часть музыки мы играли вживую, часть музыки шла плейбеком. Это достаточно интересно, но мы старались это делать, конечно, так, вовлекая зрителей в наши песни, в нашу подачу. Иногда мы зрителей приглашали на сцену с нами подпеть, выходили в зал, то есть мы пытаемся вот всю вот эту энергетику, вот, конечно, заземлить на себя. Зачастую это получается, потому что, как еще раз возвращаясь к нашей группе поддержки, она достаточно активная, вовлеченная, да и те люди, которые нас ранее не слышали, им откликаются наши песни, и в принципе мы слышали положительные отзывы. И если вы хотите ознакомиться с нашим там живым выступлением, да, возвращаю вас к нашему сообществу, там есть нарезки некоторых наших выступлений, это можно посмотреть, как это выглядит. На самом деле это очень душевно.
0: Мы все больше любим, когда нас приглашают на концерты именно, поэтому если где-то будет у вас выступление, мы с удовольствием всей редакции и придем к вам туда. А я вот, Джей, хочу тебя спросить, а вершина, как ты видишь, творческого пути проекта «Индиго», она какая? То есть есть какая-то вот пик музыкальной карьеры, каким ты его видишь, вот какое-то видение себя через сколько-то лет? То есть чего вы пытаетесь достичь в максимуме с проектом «Индиго»?
1: Дим, ну знаешь, такой, конечно, философский вопрос для меня лично. Может, увидеть есть какой-то прямо образ нарисованный. Для меня, конечно, важно, чтобы нашелся слушатель. Слушатель, который понимает, кому близка эта тема, которые помогают нашей песне в каких-то ситуациях с решением каких-то вопросов, потому что было много случаев, когда выходили наши песни, они не только о любви, и они о жизненных ситуациях, о сложностях, и мне писали о том, что, Женя, спасибо, вот как раз в точку попала твоя песня, и это мне помогло, и я по-другому взглянул на ситуацию, и мне стало легче. Вот если таких слушателей будет гораздо больше, чем сейчас, мы почему участвуем в проектах? Потому что хотим найти своего слушателя. И будет достаточно большое количество там прослушиваний не ради денег, не ради. Мы не коммерческий проект, а ради того, что мы кому-то откликнемся в сердце. И нас будут готовы слушать. Это для меня будет, наверное, вершина вот такого вот своего участия в этом проекте.
0: А что скажет Виктор?
2: Ну, я вот, может, добавил, может быть, на полшага назад вернулся по поводу живого выступления. У нас действительно была попытка собрать коллектив, и вот все музыканты, которые играют в группу, не должны собрать, что это очень непросто. У нас мы же играли с живым барабанщиком, живым, с басистами, все. Но по времени очень сложно состыковаться, все люди занятые. Вот. И пока приняли решение именно вот, сохранить дуэт и записывать действительно такой студийный. Хотя, кто знает, может быть, мы сделаем какой-то проект. И могу точно сказать, что вот при живом выступлении, если это было с живыми ударниками, с басистом, саунд точно роковый был бы.
0: Но одна из музыкальных попыток, друзья, вот сейчас мы будем слушать песню «Любимая история», песня, которая тоже отсылает нас, так сказать, вот к этой вселенной проекта «Индиго», и тоже одна из новых композиций. Давайте послушаем. И у меня есть, конечно, еще финальный комплект вопросов для наших сегодняшних гостей, которые я задам сразу после того, как «Любимая история» прозвучит в эфире программы «Аурум Инутилей».

0: песня «Любимая история», проект «Индиго», город Москва, победители 450-го эпизода программы «Аура Минутеля», вполне заслуженно получившие наш виртуальный кубок в виде вот этой вот персональной программы «Аура Минутеля». Это Евгений Кусачев, вокалист и автор песен группы «Индиго», и Виктор Терехин, аранжировщик этого самого проекта. Ребята, а теперь традиционно хочу спросить у вас, есть ли у вас какие-то пожелания, есть ли у вас какие-то советы, рекомендации, во-первых, молодым музыкантам, которые идут следом за вами, и в плане творческом, конечно, ну и несколько слов, конечно, нам всегда приятно, в программе «Аура Минутеля».
1: Программе огромное спасибо. Это возможность представить свою музыку на большую аудиторию. Это очень круто. Вот когда мне Женя позвонил и сказал, что вот мы участвуем в программе, ну, в общем-то, в таких программах мы только не участвовали, там где-то я со своим проектом участвовал. Ну, думаю, ну, еще плюс, еще одна программа, плюс-минус. Хорошо.
0: Да.
1: Вот. Но когда я увидел, что это вызывает действительно интерес у слушателей, и это, поверьте, это не только слушатели, которые наши знакомые, друзья, родственники, да, что называется. Вот я как бы здесь, ну, я раскидал, естественно, там какие-то пабликам по своим там, да, людям, но опять-таки с оговоркой, что, ребят, зайдет музыка, голосуйте, не зайдет, не голосуйте. Вот. И я вижу, что результат, ну, это, честно, был больше моих ожиданий, чтобы меня приятно порадовало. Вот, тем более, это действительно федеральное радио, это прозвучать, мы считаем для нас честью. Спасибо огромное.
2: Витя, наверное, рекомендации молодым музыкантам скажет чуть позже. У него опыт более богатый. Я не такой, как бы, опытный музыкант. Это Витя меня втянул в эту тему. Вот, а радио, да, огромное спасибо. Вы даете невероятную возможность совершенно неизвестным, но там, честным и настоящим музыкантам заявить о себе и показать свое творчество людям. Поэтому огромное вам спасибо за такую возможность. Это в современном мире это такого практически уже нет. Вы, наверное, выделяетесь.
0: Ай, как приятно слышать это. Да, спасибо, ребята.
2: А сказать вот начинающим музыкантам, главное не бросать. Не бросать и быть собой аутентичным. Что тебе вот душа подсказывает, то делать и продолжать это делать, не отвлекаясь ни на чьи поправки, если они тебе не заходят. Или какие-то советы, если они идут в пику твоим устремлениям. Занимайтесь, делайте. В современном мире творчество должно быть за человеком.
1: Ну, я считаю, что нужно относиться, прежде всего, с большим интересом, с воодушевлением. Музыка должна приносить удовольствие, как бы это ни звучало, может быть, странно, в первую очередь, самим музыкантам, иначе для чего этим заниматься. Вот. И я считаю, что если это делать искренне, то и всегда музыка пробьется дорогу, найдутся люди, которым также это будет отвлекаться. Поэтому начинающим музыкантам совершенствоваться технически, безусловно, сейчас возможности для этого все есть. Действительно, обращать внимание на каких-то крутых музыкантов, что-то у них перенимать, но при этом оставаться и нести свою идею и музыкальную, и творческую в разном плане, в словах, и в музыке, в аранжировках. Пробовать, не бояться.
0: Спасибо вам большое, друзья, за участие. Виктор Терехин, аранжировщик, и Евгений Кусачев, вокалист и автор песен проекта победителя 450-го эпизода программы «Аура Минутеля», группа «Индиго», московский коллектив. И еще одна песня, друзья, с которой, ну, собственно, все и начиналось в программе «Аура Минутеля». Песня называется «Да или нет». А парней мы благодарим горячо за и песни хорошие, и за участие, и слова приятные. Ну и, в общем, чего же, всегда ждем новых песен традиционно.

0: серебряные призеры. Это вторая группа, которая в 450-м выпуске набрала не только рекордное количество голосов слушателей в голосовании в нашей группе «Аура Манутили» ВКонтакте, в которую вы сейчас, побросав все свои дела, уже бежите, так сказать, вступать. Попробуйте только не вступить. Музыка от этого станет гораздо кислее, если вы сейчас же не подпишетесь на нашу группу ВКонтакте. А проект «Шатуны» из Екатеринбурга набрали, во-первых, на втором месте голосов своих слушателей, наших слушателей, голосов набрали, потому что песни у них классные. А во-вторых, здесь у нас в редакции программы «Аура Манутили» единогласно тоже были подвержены, так сказать, всестороннему рассмотрению и нашему признанию, и нашему поклону, так сказать, за отличное творчество, которое сегодня днем с огнем не сыщешь. Я говорю о нетривиальных подходах к скрещиванию фолк-музыки, исконной русской, с различными модными альтернативными рок-направлениями. То, что вы сегодня будете слушать. Артем Шалаев, лидер команды, с нами на прямой связи. Привет, Артем.
1: Привет, привет.
0: Расскажи, пожалуйста, как вам такого уникального во многом звучания удалось не только достичь, но и обнаружить его в себе? Что за группа «Шатуны», с какого года ведет свой отсчет? И в плане стиля, как вы работаете, как вы нащупываете необходимость, так сказать, вот этой стилевой подложки, стилевой основы своей?
1: Ну, на самом деле, мы начали в 2016 году и начали очень так камерно. Ну, грубо говоря, была только акустическая гитара и дарбука. И вот в таком вот формате мы записали первый дебютный альбом. Потом постепенно начали обрастать какими-то музыкантами. Приходил бас-гитарист, а потом появился кахон. Ну, то есть, и вот постепенно мы пришли к тому, что мы хотели обновить как бы звучание, сделать его более полноценным. Поэтому у нас появилась ритм-секция. Но пока что вот эта ритм-секция звучит только в студийном варианте. То есть такое полноценное звучание с подложками, с электронными. Это все есть только вот в студийном варианте. А выступаем мы по-прежнему вот в акустическом формате. Кахон, баян, гитара. Ну, иногда кто-то к нам еще подключается.
0: Артем, ну давай мы назовем с твоей помощью всех участников коллектива «Шатуны». Сколько человек? Трое вас? Трио, да?
1: Да, сейчас нас трое. То есть это получается Александр Ильевский, кахон, Никита Шаламов, баян, и я, Артем Шалаев, гитара, вокал.
0: Соответственно, вопрос на засыпку. Перед тем, как мы сегодня первую песню услышим, что для тебя вообще вот такие камерные выступления? Ведь наверняка группе, которая занимается такой музыкой, которая популяризирует такую музыку, довольно сложную для восприятия во многом, да, в сравнении с той похабщиной попсовой, которая сегодня у нас, как обычно, пользуется безумной популярностью. Испытываешь ли ты какие-то, ну, скажем так, позитивные, да, свои настроения относительно будущего группы «Шатуны»?
1: Ну, скажем так, хочется испытывать. То есть, конечно, в реальности это все очень сложно, тем более сейчас, когда на самом деле очень много различных групп появляется и, в принципе, весьма неплохих. То есть многие научились играть на инструментах, даже писать какие-то стихи. Вот. Но, к сожалению, то есть много на самом деле такого, когда люди просто вот научились, да, сочинять какие-то тексты, но зачастую это просто жонглирование словами. Но этого очень много. К тому же сейчас искусственный интеллект везде пишет музыку. И поэтому пробиться сложно. Потому что даже вот именитые коллективы, которые прям, ну, с потрясающей музыкой, с очень сложной, ну, не то чтобы со сложной, а очень талантливые люди. И вот видно, как им даже сложно. Там, что уж говорить о нас. То есть мы в целом, как бы, пока что такая локальная сцена. Вот. Так что позитивность хочется испытывать. Но, скажем так, смотрим на вещи реально. Но стараемся. То есть стараемся делать все для того, чтобы расширить аудиторию.
0: Сейчас будет звучать песня «Вот». Это ваша новая песня. Представь ее, пожалуйста, нашей аудитории многомиллионной, как если бы ты вышел бы на сцену, представь себе какого-нибудь стадиона Лужники, например, да, самого большого, или Уэмбли, например, да. И вот что бы ты сказал бы на аудитории перед тем, как эта песня будет звучать?
1: Ну, так, конечно, сложно даже представить, но что бы я сказал? Послушайте эту песню. Это кавер на группу «Кофе», то есть это замечательная песня. Она вышла на официальном трибьюте, и я надеюсь, что она вам очень понравится.

0: это был трек «Вороны» наших серебряных призеров 450-го эпизода группы «Шатуны» из Екатеринбурга. Артем Шалаев, лидер проекта, с нами на прямой связи. Артем, слушай, а как в Екатеринбурге сегодня вот эта знаменитая уральская рок-н-ролльная и рок-школа себя чувствует? Что ты можешь сказать? Ну, вы по-прежнему на волне, да, на мейнстриме в плане экспериментов. Как себя коллеги твои по музыкальному цеху, тоже из относительно молодых команд, чувствуют в этой связи? Есть ли какие-то открытия происходящие, допустим, с твоей точки зрения, вот там, внутри вашего вот этого уральского рок-котла?
1: Да, на самом деле, вот мы сейчас смотрим, как, опять же, появляются достаточно интересные коллективы. Вот мы тесно, скажем так, ну, дружим с группой «Душ». У нас есть совместный трек, и скоро мы поедем в тур. Кстати, хотелось бы, если можно, про него рассказать немножечко. Про
0: Конечно, можно.
1: У нас будет тур, значит, по, ну, мини-тур, так скажем. То есть это будет Москва, Санкт-Петербург. И начнется это все в Екатеринбурге 20 октября. То есть там выступим мы, «Шатуны», выступит проект «Душ». И Никита Рогозин, музыкант из Санкт-Петербурга, очень талантливый автор. А потом будет 29-го Москва и 30-го Санкт-Петербург. Приходите, всех будем очень ждать.
0: Как ты вообще относишься вот к такой гастрольной всей истории? Не утомляет ли она тебя? Не утомляет ли она музыкантов? И вообще, много ли вы гастролируете? Много ли вы разъезжаете по стране? Лето вот прошло, да? Были ли приглашения на Open Air, на фестивале? Может быть, какого-то там небольшого разлива местные? Как вот все это для тебя происходит?
1: На самом деле у нас туровой жизни-то как таковой нет. То есть это наш такой второй опыт. Первый был совсем уж такой минимальный. Тоже Москва-Петербург давно. Но мы ездим, да, мы ездили летом на местные фестивали. То есть это этнофестиваль у нас под Тюменью. Достаточно большой такой фестиваль. Кстати, очень классный. Там, ну, такая своя атмосфера и много интересных коллективов. Вот, поедем следующим летом тоже. Ну и также какие-то такие фестивали поменьше, тоже вот ездим на них. А так, чтобы вот прям по России, к сожалению, вот этого пока нет. То есть надо побольше, скажем так, нарастить аудиторию.
0: Мне бы хотелось бы, чтобы ты еще немножко рассказал про философию группы «Шатуны». Ведь ни для кого не секрет, что каждый музыкальный коллектив, каждый музыкальный проект — это специфическая, внутрисемейная, как говорится, да, философия. А как вообще у вас проходит, кстати, творческий процесс по написанию песен? Чего придерживаетесь вы? Есть ли какие-то правила у вас внутренние? Что скажешь?
1: Ну, правила тут достаточно простые. То есть надо, чтобы все было стабильно, вовремя и, скажем так, ну, как бы постоянно, то есть нужно этим заниматься, чтобы что-то рождалось. Вот. Ну, собственно, мы этого и стараемся придерживаться. То есть собираемся, делаем новые песни, записываем синглы, выпускаем альбомы. То есть в этом смысле все достаточно просто. Вот. А по поводу философии коллектива, ну вот мы называемся группа «Шатуны». Это по роману одноименному Юрия Витальевича Мамлеева. И там, то есть, такой момент, «Шатуны» использованы как метафора. Ну, то есть медведи, которые проснулись не в свое время, и они ходят вот по этому зимнему лесу и не могут понять, где они находятся, кто они. Сложно найти некую опору. Все чужое, все не то. И вот также у Юрия Мамлеева, у него герои, они находятся как бы не в своей тарелке. И, то есть они не могут нигде найти такого покоя, постоянства, некая точка опоры. И вот отсюда начинается их такой духовный поиск. Ну вот, и мы, собственно, назвались с таким вот заделом.
0: Последняя песня сегодняшнего эпизода называется «Не прохладен, не горяч». И это тоже новая песня группы «Шатуны» из Екатеринбурга, которую Артем Шалаев нас сейчас, друзья, представит в финале этого уникальнейшего выпуска. Артем, сделай это красиво, потому что песня, я знаю, длинная, но песня восхитительная. В своей, в первую очередь, возможно, мелодичной мрачности, в своей вот этой густоте инструментов, которая там сейчас ждет наших слушателей, и даже в исполнении, да, в вокальном тоже чувствуется какая-то вот непонятная такая мрачность, которую можно ножом резать. С чем это связано? Расскажи и представь, пожалуйста, песню тоже.
1: Да, само название «Не прохладен, не горяч» отсылает нас к откровению Иоанна Богослова, где говорится о том, что если бы ты был тепел или холоден, то есть если бы ты был горяч или холоден, то это было бы лучше, нежели ты будешь теплохладен, то есть ты останешься таким безучастным ко всему. То есть в этом смысле хочется как бы пожелать людям быть вовлеченными во что-то, вот, и увлеченными, и то есть как бы нужно испытывать все на прочность, пытаться жить как бы полной жизнью, ну, желательно интеллектуальной полной жизни, так скажем. Вот. Собственно, песня, она вот в некотором смысле об этом, ну, если так, в общих чертах.
0: Ну и последнее, перед тем, как мы эту песню будем слушать, что бы ты пожелал, во-первых, нашей программе, лучшей в мире радиопрограмме «Аурум Инутиля», и что бы ты пожелал нашей аудитории, верной, преданной на протяжении уже 17 лет с нами находящейся?
1: Программе хочется пожелать процветания, собственно, находить какие-то новые открытия, безусловно, продвигать их, и это очень радует и нас, как музыкантов, и, соответственно, безусловно, публику радует. Вот. И публике я бы хотел пожелать, собственно, как бы с обратной стороны всегда искать что-то новое, не зацикливаться на чем-то одном, читать хорошие книги и слушать хорошую музыку. Такие пожелания будут.
0: Ну и, друзья, песня «Не прохладен, не горяч» от проекта «Шатуны» из Екатеринбурга закрывает сегодняшнюю программу. Меня зовут Дмитрий Чернов. Мы с вами встречаемся, как всегда, через неделю. Пока.

0: музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Старинный дом на Никитской. Часть вторая.
1: Этот деревянный потолок и обеспечивает залу удивительную акустику.
0: Гость, заведующая музеем театра «Геликон Опера» Анна Грибкова. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
3: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
4: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Фестиваль «Зодчество Россия».
7: Разные школы в разных регионах. Каждая имеет свое лицо, свой стиль. Есть возможность сравнить.
0: Вице-президент Союза московских архитекторов Елена Жильникова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Актуальные события без фильтров и полутонов в программе «Наше время».
8: Если мы хотим жить в теплой квартире, это что, преступление, что ли, у нас? Почему они не исправляют эту ситуацию?
9: Это что получается? Не уследил за своим питомцем и все, выложи 30 тысяч?
0: Задаем острые вопросы, обсуждаем главное. Честно, открыто и по существу.
10: Ну, представляете, сразу заколдовать всех отечественных журналистов, чтобы они на следующий день все вышли и вообще просто вот каждый журналист говорил бы вот эту вот самую мантру.
11: Ну да, а вообще вот неужели это все серьезно?
0: Говорим о важном, без прикрас и лишних слов. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником в виде обращения ко дню работника сельского хозяйства. Он признал, что отрасль столкнулась с ростом издержек, инфраструктурными и экспортными барьерами. Однако государство будет содействовать выполнению всех задач, которые стоят перед отраслью. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Решение вступило в силу с 10 октября и позволит направить на мировой рынок 500 000 тонн горючего только на первом этапе. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило гибель 12 человек и ранение свыше 300 в результате атаки на международный аэропорт в Эр-Рияде. Все подробности далее в выпуске. Владимир Путин поздравил российских аграриев с их профессиональным праздником, Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ежегодно он отмечается во второе воскресенье октября. Президент заверил аграриев в продолжении государственной поддержки на фоне санкций и других трудностей.
2: В этом году вновь будет получен достойный урожай зерновых с солидным запасом. Превышена планка в 100 миллионов тонн. На хорошем уровне находится производство мяса, молока, яиц, многих других видов продукции. В последнее время и крупному аграрному бизнесу, и особенно средним компаниям, фермерским хозяйствам пришлось столкнуться с целым рядом сложностей. Они вызваны санкциями, инфраструктурными и экспортными барьерами, ростом издержек. Государство обязательно продолжит оказывать аграриям необходимую помощь. Содействовать как в решении оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой и сбытом продукции, с обеспечением посевным материалом, так и в целом продолжим системно поддерживать агропромышленный сектор, перед которым стоят масштабные задачи.
1: В видеообращении ко дню работника сельского хозяйства глава государства признал, что отрасль столкнулась с ростом издержек инфраструктурными и экспортными барьерами. Особенно это затрагивает средние компании и фермерские хозяйства. Путин пообещал системную помощь агропромышленному комплексу и решение оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой, сбытом продукции и обеспечением посевным материалом. Президент подчеркнул, что перед отраслью стоят масштабные задачи, и государство будет содействовать их выполнению. Правительством России частично снят запрет на экспорт дизельного топлива. Решение вступило в силу 10 октября и позволит уже на первом этапе направить на мировой рынок 500 000 тонн горючего, сообщили в Кабинете министров. Кабмин подчеркивает, что новый объем экспорта не создаст дефицита внутри страны, так как отечественные нефтеперерабатывающие заводы работают с достаточным запасом мощности. Напомню, по итогам пятничного телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские мировые рынки. Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения противника в Харьковской области. За минувшие сутки взяты населенные пункты Лукашова и Лобановка. Продолжаются бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резникова, Нефедовки, Черного, Приколотного и Котовки, сообщили в Минобороны.

0: вражеские пункты управления БПЛА, а также дежурными средствами ПВО над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотников. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило гибель 12 человек и ранение 309 в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Среди погибших четверо подданных королевства, а также граждане Бангладеш, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии и получают помощь в больницах. По данным газеты Wall Street Journal, прямые попадания ракет пришлись на 3-й и 4-й терминалы, что привело к обрушению части крыши на людей. Масштабы материального ущерба сейчас оцениваются. Источник в авиадиспетчерских службах сообщил ТАСС, что воздушная гавань останется закрытой ориентировочно до конца суток воскресенья, 11 октября, для обеспечения безопасности и завершения аварийно-спасательных работ на месте происшествия. Срок обучения в российских вузах по новой модели высшего образования составит от 4 до 6 лет, в зависимости от сложности специальности. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, врачи, педагоги, инженеры будут учиться дольше, чем специалисты, например, в сфере туризма. А магистратура также станет вариативной от 1 до 3 лет. Министр отметил, что плавный переход всех университетов на новую систему планируется завершить к 2030 году. Пилотный проект стартовал еще в 2023. Сейчас он охватывает 17 вузов. В его рамках студенты получают базовое высшее образование продолжительностью от 4 до 6 лет, а затем могут продолжить обучение по специализированным программам длительностью 1-2 года. Латвийский производитель знаменитого рижского бальзама компания Amber Latvijas Balzams объявила о начале процедур банкротства. Финансовые трудности у предприятия начались в начале нынешего года. Однако договориться с кредиторами о реструктуризации долгов так и не удалось. Существенный удар по выручке нанес и уход компании с российского рынка. 5 октября фирма подала в суд заявление о прекращении процедуры правовой защиты, что стало последним шагом перед официальным признанием несостоятельности. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Локомотив» нанес поражение «Факелу» в матче 10-го тура российской премьер-лиги со счетом 5-0. Дубль оформил Николай Камличенко. «Спартак» сыграл в ничью с «Крыльями Советов» 1-1, а «Оренбург» разгромил «Динамо» Махачкала 4-0. Футбольный «Нижний Новгород» дома разгромил со счетом 5-0 красноярский «Енисей» в матче 13-го тура первой лиги. В составе победителей дубль оформил Вячеслав Грулев. Результаты других матчей: «Ротор» «Волга» 2-2, «Шинник» «Текстильщик» 2-0, СКА «Хабаровск» «КамАЗ» 3-3, «Урал» «Велес» 1-2, «Ленинградец» «Торпедо» 1-3. Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщил журналист Элиот Фридман со ссылкой на заявление клуба Национальной хоккейной лиги. «Рейнджерс» в ночь на субботу проиграли «Вашингтон Кэпиталс» 1-3. На 29-й минуте матча Шестеркин получил травму и с помощью врача и одноклубников покинул площадку, досрочно завершив игру. Пермская «Парма» одержала победу над екатеринбургским «Уралмашем» 86-71 в матче регулярного чемпионата баскетбольной единой лиги. Самым результативным игроком встречи стал Брайан Фобс из «Пармы», на счету которого 25 очков. Россиянин Инал Тасоев завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку. В финале весовой категории свыше 100 килограммов россиянин победил Ушанги Какаури. Спортсмен завоевал первое золото для сборной России на текущем чемпионате мира. Ранее Мария Иванова завоевала бронзу в весовой категории свыше 78 килограммов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня, 11 октября, в Южно-Сахалинске до плюс 15 градусов, днем небольшой дождь во Владивостоке до плюс 20 без осадков, в Екатеринбурге 13-15 тепла, в Новосибирске до плюс 10 осадков не ожидается, в Великом Новгороде до плюс 13 пройдут небольшие дожди, так же, как и везде на территории северо-запада.

0: центре и Поволжье преимущественно без осадков. Во Владимире до плюс 15, в Воронеже до 20 тепла, в Сочи плюс 27, в Симферополе плюс 25. Также на юге Европейской России без осадков. Небольшие дожди пройдут в Санкт-Петербурге. Днем в городе на Неве плюс 10. Ветер порывистый, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Днем до плюс 13-15. Ветер юго-западный, атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в Москве плюс 8. Осадков не наблюдается.
1: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Натальей Бертиной.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Дутый золотой браслет в центре, зеленоватый, редкий, но недорогой. Гранат-кабошон, это такая форма огранки, плоская снизу, округлая сверху, россыпь маленьких красных камней. Такой подарок получила княгиня Вера Николаевна Шейна, красавица, жена предводителя дворянства, от скромного чиновника Георгия Степановича Желткова. А еще в течение многих лет письма бесконечные, любовные, страстные, безответные, понятно, подписанные инициалами ГСЖ. История подарка стала известна в семье княгини. Приключился некий скандал, разбирательство. Братом княгини Желтков был оскорблен. К тому же у него неприятности по службе, он деньги казенные растратил. Итог, Желтков застрелился. Рассказ «Гранатовый браслет» Куприн опубликовал 115 лет назад. Много времени прошло. Рассказ читают, перечитывают. Читали в момент публикации очень активно, успешно. Сюжет, в общем, довольно, как выражаются, бродячий. Много таких сюжетов и в нашей литературе, и в мировой. И вот он стал фактом литературного календаря. Что же такое в этом рассказе? Об этом мы поговорим сегодня с доктором филологических наук Альфией Исламовной Смирновой. Наши гости – профессор Департамента филологии Московского городского педагогического университета. Добро пожаловать, Альфия Исламовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
2: Вот когда мы подыскивали эксперта по этой теме, нам вас рекомендовали как человека, у которого имеется, по сведению ваших коллег, некий особый свой взгляд на гранатовый браслет Куприна. Расскажете нам?
3: Да, я расскажу, но поскольку к юбилейной дате, да, мы говорим об этом рассказе, то несколько слов просто скажу о том, что впервые он был опубликован в альманахе Арцебашева «Земля» в 1911 году. Это книга шестая с посвящением литератору Клёстову и с воспроизведением в эпиграфе, что было неожиданно и для читателей, и покорило многих читателей, первой нотной строки из апассионаты, второй Бетховена, сонаты Бетховена, да. Сочинение второе. Да. И еще сейчас я скажу, в чем может быть необычность этого рассказа. Дело в том, сразу же этот рассказ был отмечен современниками. Горький восторженно отозвался о нем в письме Малиновской в марте же 2011 года. Цитирую: «А какая превосходная вещь гранатовый браслет Куприна! Чудесно! И я рад! Начинается хорошая литература!» Кроме этого, критик Горнфильд посвятил рассказу небольшую статью под названием «Куприн-романтик». В газете «Русские ведомости» в 2011 году, в феврале, была опубликована его статья. Так вот, в этой статье он писал, что произведение явилось своеобразным ответом Куприна его недавним хулителям. Цитирую Горнфильда: «Он как будто решил напомнить, что есть не только Куприн-ямы, но и другой идеалист, мечтатель, романтик». Ну и кроме того, интересно то, что сам Куприн говорил о том, что это самое целомудренное его произведение. А теперь, что касается этого рассказа, вы знаете, интересно то, что вот прошло 115 лет, да, а мы в этом рассказе обнаруживаем какие-то новые смыслы. Вот это удивляет тогда, когда мы имеем дело с настоящей литературой. Так вот, тема любви воплощается в этом рассказе в мотиве поклонения прекрасной даме, рыцаря бедного. Рыцарем бедным назвал Желткова Горнфельд. Так вот, символизирует эту прекрасную даму в рассказе княгиня Вера Николаевна Шейна. И если мы с вами проследим, каким образом характеризуется эта героиня, как она представлена автором, то многое становится ясно, что на самом деле ее образ выступает неким символом. Вот я приведу некоторые примеры. Веру Николаевну отличают некая недоступность, холодность и загадочность. Образ героини, причем раскрывается отдельными штрихами. Куприн оставляет за читателем право представить себе ее, додумать что-то. Некоторая загадочность сохраняется. И о ней говорится, цитирую Куприна, «Она пошла в мать, красавицу-англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом». А во второй главе этого произведения антиподом Веры предстает младшая ее сестра Анна. И это важно принципиально для автора, потому что на протяжении рассказа вот эта параллель, эти два антипода, эта антитеза сохраняется. Вот чтобы вы увидели, насколько противоположны они друг другу, две сестры, это младшая сестра, я сказала. Как Куприн их представляет, они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странности не были схожи между собою. Младшая Анна, наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя. Ну, тут это связано и с биографией самого Куприна, как мы помним, потому что его мама происходила из княжеского рода разоренного Куланчаковых. Так вот, младшая Анна, о ней говорится, что дед ее крестился только в начале 19 столетия, и древний род которого восходил до самого Тамерлана. Также, если говорить о внешности Анны, ее лицо пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике, то есть в противоположность холодной, да, и отстраненной Вере.
2: Я прошу прощения, все-таки не Анна героиня этого рассказа, хотя она такой важный персонаж. А там есть еще много других замечательно описанных героев. Это, например, Яков Михайлович Аносов, генерал, дед, сестер, и о том, как он рассказывает о русском офицере. Есть такое даже у меня ощущение, что вот некая вставная новелла в этот рассказ – это его повествование о случаях несчастной любви, трагической, и его определение. Любовь – это не то, что там понимают под поверхностными вещами, это трагедия. Это трагедия, это история непростая, совсем непростая. Ну, там масса вообще у Куприна, ведь не зря, по-моему, Горький же тоже говорил, что он как рассказчик порой выше даже, чем Антон Павлович Чехов. И там есть совершенно замечательное определение. Будет, говорит, болтаться, как черт на сухой вербе. Такая прекрасная формулировочка. Ну вот суть, как бы сказать, да, прекрасная дама, рыцарь бедный, это уже из Достоевского, из «Идиота». Это все какие-то такие признаки, приметы русской литературной традиции. И тут Куприн, конечно, это не Куприн Ямы и даже не Гамбринуса. Это совершенно тончайшее такое произведение. Вам самой, вот какой из персонажей, героев ближе всего, пусть даже отрицательный?
3: Вы знаете, ну, во-первых, все-таки вот этой некой тайной, да, привлекает и завораживает Вера Николаевна. Более того, вы посмотрите, как она раскрывается ближе к финалу произведения. Если вначале говорится, что когда-то она пылко любила своего мужа, страстная была любовь, но она перешла в некую дружбу. Потом вот такая деталь, обратите внимание, то, что тоже семья разорившаяся, и концы с концами приходится сводить ее мужу, да, и она ему помощница, она все делает, то есть она с одной стороны, казалось бы, и приземленная в силу этого, в хорошем смысле, а с другой стороны, и она предстает как прекрасная дама, которой поклоняется Желтков. Я думаю, что все-таки прежде всего она привлекает. Что касается дедушки, как он называется, генерала Аносова, то вы совершенно правы. Вы знаете, более того, без него этот рассказ бы не состоялся. Более того, если окружение, скажем, муж, брат, да, воспринимают иронически этот роман, они насмехаются в какой-то степени, это вот в фильме очень хорошо тоже показано, над бедным рыцарем, да, то дедушка всерьез это все воспринимает. Он чувствует Анну, он понимает ее, любит сестер.
2: Ну, а потом он жизненный опыт огромный имеет. И есть у него масса историй, ну, если не таких же, но похожих, и тоже с трагическим концом.
3: И именно он открывает Вере глаза на любовь Желткова. Ведь вспомните, он ей говорит, почем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви, я говорю, это в перекличку с вашими словами, да? Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться. И более того, именно он произносит такую фразу. «Может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше не способны мужчины». Ну, вот так вот. И потом, вы знаете, я на что хотела обратить внимание, потому что как-то это выпадает из поля зрения. Потому что вот история, трагическая история Желткова, да? Причем основа-то документальная, и здесь многие герои имеют своих прототипов тоже. Мы можем об этом вспомнить.
2: Вот это очень важно, наверное, напомнить, что это не только вымысел писателя.
3: Смотрите, да, какая история натолкнула. Вообще, надо тогда сказать, что проза Куприна во многом автобиографична, потому что ему необходим был этот жизненный материал, да, и это проявилось и в этом рассказе. Вот Желтков – это мелкий телеграфный чиновник Желтиков. Теперь, князь Василий Шейн – это член Государственного совета Любимов. Княгиня Вера, да, это жена Любимова. Ну и, кроме этого, жена его Людмила Ивановна, урожденная Туган-Барановская. Сестра Анна Николаевна Фриссе, сестра Любимовой, Елена Ивановна Нитте. Ну и, наконец, брат княгини Шейной, чиновник Государственной канцелярии Николай Иванович Туган-Барановский. И вот, вы знаете, талант и сила таланта Куприна проявилась в том, что он вот эту историю, казалось бы, которая толчком послужила, он облёк вот в такую вот форму, которая, собственно, романтическую форму этого рассказа, и рассказ поэтому пленяет. Так вот, наряду вот с этой романтической историей, да, там ведь есть еще, это, по-моему, в пятой главе излагается, сниженный вариант подобной истории. И вкладывается он в уста мужа Веры Николаевны, да, это у нас князь Василий Львович Шейн. Когда он придумал в альбом, для альбома, истории из альбома, ради развлечения, собралась публика на именины Веры Николаевны, надо публику развлекать. И вот одну из историй там прочитали, и тут вот, причем в присутствии Веры. И она вначале просит его, не надо. А он прям на ходу сочиняет вот эту историю, которая как раз называется «О девице Вере и несчастном телеграфисте». Понимаете? Это сниженный вариант. И вот в противоположность далее уже излагается история Желткова. Ну, а что касается дедушки или генерала Аносова, да, то его называли в критике резонером автора. Но вообще это в какой-то мере, да, альтер-эго автора. И фактически, если говорить о концепции этого рассказа, да, то главные мысли выражает именно он. дедушка.
2: Причем выражает удивительно емко его такой безыскусный рассказ о его собственной любовной истории во времена русско-турецкой войны, как ему понравилась в одном из болгарских городов молодая девушка, но любовь их была чиста, они расстались, клянясь друг другу в вечной любви. Естественно, больше никогда не увиделись. То есть там печаль все время идет рядом с радостью любви, с каким-то счастьем узнавания человека. И вот это вот какое-то упорство, с которым ГСЖ преследует, можно сказать, княгиню Веру, оно как бы не вызывает какого-то раздражения. Вот пристал, мол, дескать, ну понятно, кто ты и кто она. Поэтому я, знаете, о чем подумала? Вот эта история, которой 115 лет, сегодня она может оказаться какой-то параллельной в жизни. Мне кажется, такого теперь не бывает, чтобы стреляться из безответной любви. Да, боже мой, какая глупость.
3: Ой, вы знаете, я думаю, наверное, всякое бывает от несчастной любви. Если не стреляться, то...
2: Глубоко переживать.
3: Переживать само собой, да, и травма остается на всю жизнь. А может быть даже, что очень, конечно, плохо, человек способен в этом состоянии тумана какого-то, да, на самоубийство. Потом, вы знаете, еще хотелось мне о чем сказать, что насколько дорог был вот этот рассказ Куприну, потому что есть такой факт, да, что в начале 30-х годов, это уже было в Париже, Куприн вызвал на дуэль романиста Ладинского, да, который усомнился в правдоподобии гранатового браслета. И если мы обратимся с вами к истории создания произведения, то посмотрите, сам Куприн еще в период как раз создания произведения, он в конце 1910 года работал над ним, так вот он Батюшкову пишет, литератору, вот я процитирую, чтобы было понятно, это опять же к основе жизненной, да, этого рассказа. «Сейчас занят тем, что полирую рассказ «Гранатовый браслет». Это, помнишь, печальная история маленького телеграфного чиновника П.П. Желтикова, который был так безнадежно, трогательно и самоотверженно влюблен в жену любимого. Теперь он губернатор в Вильне. Пока только придумал эпиграф». И далее об эпиграфе говорит. Ну, в общем, мне кажется, вот это вот важно, что, может быть, и получилась такая история на века, да? Но и вы правы совершенно, она вписывается в определенный контекст. Это и Манон Леско вспоминается, история любви, сильной и трагической. Поэтому я думаю, что, конечно, тут еще и такой мощный творческий импульс повлиял на то, как вот замысел был реализован.
2: Вы согласны с суждением Горького о том, что рассказчик Куприн покруче, как бы теперь сказали, самого Антона Павловича?
3: Это так, да, и потом, давайте, знаете, о чем вспомним? Давайте вспомним оценку Толстого. И об этом пишут как раз исследователи творчества Куприна, да, и биографы, в частности, Олега Михайлова можно назвать ныне покойного, к сожалению. У него несколько книг есть о Куприне. В одной из них он пишет о том, что уже пожилой Толстой, тогда, когда он сам уже мало работал над какими-то текстами, он любил вечерами в кругу семьи почитать Куприна и восхищался его произведением. Ну и вы знаете, его восхищало то, что как раз вот Куприн был военным, то, что он хорошо знает жизнь армии.
2: Да, он же кадетское училище окончил.
3: И да. Оценка уже дословная Толстого. «Достоинство Куприна в том, что ничего лишнего. Куприн – настоящий художник, громадный талант, поднимает вопросы жизни более глубокие, и обратите внимание, с кем он его сравнивает, более глубокие, чем у его собратьев Горького, Леонида Андреева, ну и прочих». Понимаете, как он его высоко ставит, да? А потом, это надо отметить, и в связи с этим рассказом, и в связи с тем, что толчком к созданию реальный факт послужил. Тут вот Достоевского вспомнили, мы знаем, что и Достоевский зачастую именно жизненные какие-то ситуации, бывшие в действительности, его привлекали. Так вот, смотрите, это опять уже мнение, высказанное в эмиграции. Оно было опубликовано уже в 1995 году. Цитирую. «Несчастье Куприна в том, что он не мог писать по памяти, как Бунин, Шмелев, Зайцев или Ремезов. Куприн всегда должен был жить жизнью людей, о которых писал, будь то балаклавские рыбаки или люди из ямы». Вот это вот правда. И почему, когда мы говорим о творчестве в эмиграции Куприна, да, его часто сравнивают с Буниным, что вот если говорить о силе таланта, об энергии какой-то творческой, то эта энергия не покинула Бунина. Многое по памяти писалось, если даже взять, например, «Темные аллеи», да, цикл рассказов. А сам Куприн говорил, что он не может вне языковой среды писать. И на самом деле вот в эмиграции не так много было создано каких-то таких
2: значимых, да,
3: да, да, значимых и не уступающих по силе изобразительной и так далее, те, которые в России создавались.
2: Вот вы вспомнили Бунина. Я недавно перечитала «Митину любовь». Тоже, казалось бы, сюжет отчасти сходный. Несчастная любовь, непризнание любимой девушки и в итоге трагический конец. Митина любовь закончилась выстрелом. Я же говорю, такой вот сюжет, встречающийся неоднократно в мировой литературе, но каждый раз вот он осваивается, осмысливается каждым талантливым автором исключительно по-своему. И в итоге, пережив вот эту всю историю, непростую, такую банальную, житейскую, да, скандал в семье, там то все, и Вера Николаевна ощущает, что что-то, и очень это тонко, довольно коротко, но очень отчетливо описано у Куприна, что она ощутила какое-то неуловимое изменение во всей жизни своей, во всем характере, может быть, даже. И вот эта самая неземная любовь прошла и сквозь ее судьбу. И я снова думаю о том, как сегодня читаются вот эти вот истории, казалось бы, совершенно не сопоставимые с нынешней быстрой, скорой, циничной, материальной жизнью. Вы все-таки настаиваете на том, что они будут читаемы и читаемые сегодня?
3: Вот хороший вопрос. Вы знаете, мне кажется, и на фоне всего происходящего в мире, да, и на фоне литературы современной, потому что, посмотрите, уже в постперестроечное время хлынула так называемая массовая литература, развлекательная литература, и многие довольствуются только ею. Мне кажется, что усиливается потребность в литературе другой. И я думаю, что, да, читатели будут возвращаться к классическим произведениям, тем более тогда, когда тема, если тема особенно вот такая трепетная, живая, вечная, как любовь. А потом, вы знаете, вот это не только, конечно, Куприн, но если говорить о Куприне, то, конечно, это прежде всего такие рассказы его о любви, как вот «Гранатовый браслет», «Суламиф», да, это 1908 года произведение, но и тоже некоторые другие произведения были созданы. И любовь прошла, знаете, главной темой в его творчестве, потому что вообще принято считать главные вечные ценности в произведениях Куприна, да, это искусство. Вот вы Гамбринус вспомнили, да, помните, тема музыканта, да, там Сашки, который свой дар отдает простым людям. Потом любовь, ту же Олесю, давайте вспомним, да, и насколько вот любовь Олеси к Панычу сильна. И опять же, здесь вот вечный конфликт, который у Куприна есть: сильная женщина, это есть реализованный в поединке, и слабоватый мужчина, который не дотягивает, и природа. Вот три вечные ценности.
2: Женщина всегда. Женщина бывает частенько сильнее мужчины увы.
3: Конечно. И вот эти ценности, они нередко враждуют с современным и злободневным Куприна. Поэтому я думаю, вот возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что вот эта потребность, она все-таки, если, как сказать, может быть, в данный момент каких-то молодых читателей, да, ну, у них нет этой потребности, вот, но я думаю, что рано или поздно она появится. Это то же самое, что слушать хорошую музыку.
2: Например, сонату «Апассионат» Бетховена.
3: Да. Да, да. Ну и как он мастерски это обыграл, конечно, в «Гранатовом браслете», вся 13 глава, «Да светится имя твое», вот эта тема, 5 раз повторяется в финале.
2: Альфия Исламовна, будем заканчивать. Думаю, что мы много поговорили и о рассказе, и о его основном зерне, об этом самом камешке в «Гранатовом браслете». Спасибо вам большое. Будем надеяться, что рассказы, писанные искусственным интеллектом, новая тема теперь появилась. Тоже не будем ее разбивать, не победят.
3: Нет, потому что, извините, перебиваю вас, да, мы говорим, литература – это вид искусства, да? И если в рассказах, придуманных искусственным интеллектом, может быть, все будет выверено, но души не будет, а это главное, да? Поэтому вы правы совершенно.
2: Да, душа – это главное, да, душа – это главное. Спасибо, я благодарю нашу гостью, доктора филологических наук Альфию Исламовну Смирнову, профессора департамента филологии Московского городского педагогического университета, за участие в нашей программе. 115 лет отметили мы со дня публикации рассказа Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет». Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
1: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. В прошлом нашем выпуске мы оставили нашего героя буквально в созвездии других героев на Красной площади в день первого Парада Победы 24 июня 1945 года. В тот день он шел вдоль стен Кремля во главе сводного полка своего 2-го Украинского фронта. Он был одним из маршалов Победы и кавалером высшего полководческого ордена. Орден Победы. Героем Советского Союза. Но впереди была еще одна война. Великая Отечественная война закончилась, но Вторая мировая еще продолжалась. Япония продолжала войну. И Советский Союз, верный своим обязательствам перед Великобританией и США, готовился нанести удар по крупнейшей из группировок империи восходящего солнца. Решающую роль в этом противостоянии суждено было сыграть именно Родиону Яковлевичу Малиновскому. В июле 1945 года его назначают командующим Забайкальским фронтом, в состав которого, помимо частей уже державших тихую оборону на восточных рубежах СССР, вошли переброшенные из Европы части 39-я, 53-я и, главное, 6-я гвардейская танковая армия под началом генерал-полковника Кравченко. Ударной силой фронта была именно 6-я гвардейская танковая. В составе фронта была сформирована и специальная конно-механизированная группа под командованием последнего великого кавалерийского командира в мировой истории Иссы Плиева. Перед Забайкальским фронтом стояла задача нанести удар по Квантунской армии, крупнейшем, как мы уже сказали, сухопутном соединении Японии. Когда мы вспоминаем Малиновского, нельзя не вспомнить его бессменного начштаба, будущего маршала Советского Союза Матвея Васильевича Захарова, самородка и одного из талантливейших советских штабистов. Они вместе планировали Яссы-Кишиневскую операцию, освобождение Венгрии, взятие Будапешта. Теперь они в той же паре разработали маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. Следуя разработанной Малиновским и Захаровым операции, генерал Кравченко должен был сделать невозможное – перебросить свою танковую армию через считавшиеся непроходимыми перевалы Большого Хингана. И танки полетели, перелетели через эти горы, оказавшись в тылу врага. Параллельно конно-механизированная группа Плиева, объединившая советских военнослужащих и монгольских кавалеристов, прошла во фланг и тыл японцев по пескам пустыни Гоби. Вся операция заняла меньше месяца. Квантунская армия, насчитывавшая почти 1,5 миллиона человек, растаяла под ударами трех советских фронтов. 8 сентября 1945 года за разгром Квантунской армии и победу над Японией маршалу Малиновскому было вновь присвоено звание Героя Советского Союза. С окончанием войны Малиновский остается на Дальнем Востоке, где когда-то начиналась его служба в РККА. До 1947 года он командует Забайкальско-Амурским военным округом, а в 1947-м становится главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. В 1953-м, после смерти Сталина, этот пост был ликвидирован, и Малиновского переводят на пост командующего Дальневосточным военным округом. А в марте 1956-го Малиновского назначают в Москву. Он становится одним из заместителей министра обороны СССР. Нельзя не сказать, что он не добивался этого назначения. Начался новый яркий период его деятельности не только как военачальника, но как политика. Ситуация в Политбюро напоминала «Игру престолов». Во главе Министерства обороны стоял главный из маршалов Победы, амбициям и силой которого явно все больше тяготился Хрущев. В октябре 1957 года Хрущев снимает Георгия Константиновича Жукова, отправляя его в почетную ссылку на дачу, где он проведет последние годы своей жизни. Место Жукова на посту министра обороны занимает Малиновский. И несмотря на достаточно противоречивые политические обстоятельства этого назначения, именно при Малиновском и при его непосредственном участии начинается процесс модернизации советских вооруженных сил. Именно при нем и при его прямой поддержке были созданы ракетные войска стратегического назначения. Ракетный и ядерный щит не только для СССР, но и для современной России. Баллистические ракеты получили подводные лодки ВМФ, а ВВС при Малиновском получил целый ряд новых разработок, в том числе и бессменный МиГ-21. Армия стремительно оснащалась новейшей техникой. На долю Малиновского, как министра обороны СССР, выпало множество испытаний. Холодная война, противостояние с США, испорченные не по вине Малиновского отношения с Китаем, вынужденное, инициированное Хрущевым сокращение армии, проводником которого Малиновский вынужден был стать. Главным испытанием бесспорно стал Карибский кризис, когда мир встал на грань ядерной катастрофы. Важно помнить, что именно Малиновский стоял у истоков операции «Анадырь» с размещением советских ракет на Кубе. Но тогда и у советского руководства, и у американского правительства хватило мудрости не переходить роковую черту. И ключевую роль как в создании, так и в урегулировании кризиса сыграл именно Малиновский, рука которого была почти в прямом смысле слова на ядерной кнопке. Кстати, именно Карибский кризис остановил сокращение армии. И в последующие годы, хоть в какой-то степени, Малиновский смог реабилитироваться за минувшие, скажем, современным языком волны оптимизации. В год Карибского кризиса в Москве разразился еще один кризис. Кризис политический, закончившийся снятием Хрущева и избранием на пост генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева. Малиновский сыграл в этом условном перевороте свою достаточно тихую, мудрую, прагматичную роль. Он не препятствовал снятию Хрущева. Напротив, после Карибского кризиса Малиновский был одним из центральных игроков, сыгравших ключевую роль смещении генсека. Очевидно, он предпочитал иметь дело с Брежневым как более адекватным руководителем, генералом, умеренным политиком. Брежнев, в свою очередь, оставил Малиновскому Министерство обороны, по достоинству оценивая его заслуги перед вооруженными силами и страной. На посту министра обороны СССР Малиновский оставался до конца своей жизни, которая оборвалась 31 марта 1967 года. Родион Яковлевич был очень тонким, интеллектуально развитым человеком, знавшим 3 иностранных языка, много читавшим, ставшим неординарным и во многом недооцененным военным теоретиком и автором, и человеком, влюбленным в шахматы. Сегодня на фасаде исторического здания Генерального штаба бывшего Александровского военного училища можно увидеть памятную доску маршала, памятную доску одесситу, освободившему Донбасс и Венгрию, перебросившему танки через непроходимые азиатские горы, одесситу, чуть не взорвавшему мир и сыгравшему ключевую роль в том, чтобы этот мир не превратился в радиоактивный пепел. Этого одессита, сына украинки, современная Украина не вспоминает. О нем не говорят в школах, в честь него не устраивают парадов. Украинцы устраивают парады в честь убийц и фашистских пособников. А Россия маршалов победы, рожденных на Украине героев, чествует. Россия помнит. И Россия напомнит и не даст забыть.
1: Россия. Обстоятельства времени. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
5: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. Психология судеб людских.
1: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны.
8: На правах рекламы.
9: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
9: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
10: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация – возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
9: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
10: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
9: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
10: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
11: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
9: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
10: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
9: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
10: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
11: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
9: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
10: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
9: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
10: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
9: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
10: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 0133. Или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
11: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного #2203 и узнайте, как это сделать.
9: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
10: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
9: Давайте подведем итог нашей беседы.
10: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
11: Не является лекарством, не является беломорской. биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Пернатые хищники Кавказа.
12: Поскольку эти птицы встречаются там на пролете или на зимовках, то никто не видел гнезд этих птиц. Поэтому возникали самые фантастические представления о том, откуда, собственно, эти птицы появляются.
1: Орнитолог Павел Квартальнов. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Горно-Алтайска. Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
13: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
1: 20 мегабайт. Слушайте по понедельникам в 18:35 по Москве и в 19:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин обратился к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по случаю их профессионального праздника, поблагодарил их за труд и заявил, что именно благодаря им Россия входит в число ведущих производителей сельхозпродукции в мире. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах противника, сообщили в Минобороны. Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты осуждают нападение на аэропорт в Эр-Рияде, в котором Вашингтон винит хуситов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин обратился к работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России по случаю их профессионального праздника. Он отметил, что благодаря именно их труду наша страна входит в число ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в мире.
2: Особые слова благодарности труженикам села, которые в ежедневном напряженном режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай. Уже говорил, что вас тепло и справедливо называют кормильцами России. Этим высоким званием можно и нужно гордиться. Сердечное спасибо всем, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях. Благодаря вашей энергии и преданности своему делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Даже в непростых текущих условиях отечественные АПК работают устойчиво и стабильно.
1: Президент заверил аграриев в продолжении государственной поддержки на фоне санкций и других трудностей. Путин также пообещал системную помощь агропромышленному сектору и решение оперативных вопросов, связанных с топливом, транспортировкой, сбытом продукции и обеспечением посевным материалом. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах противника. Уничтожена техника, средства связи, фортификационные сооружения и места размещения личного состава противника. В результате совместной работы расчетов центра «Рубикон» и экипажа ВКС России уничтожены вражеские пункты управления БПЛА. Подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Лукашова и Лобановка в Харьковской области и продолжают бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Резникова, Нефедовки, Черного, Приколотного и Котовки, сообщил начальник пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения в ходе активных боевых действий взяты под контроль населенные пункты Лукашова и Лобановка Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резникова, Нефедовка и Черная Харьковской области. Потери в ИСУ за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и 3 наземных робототехнических комплексов противника. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за владение населенными пунктами Приколотная и Котовка Харьковской области.
1: В Доброполе Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии за сутки продвинулись в центральные и северо-западные части города. Подразделения морской пехоты продолжили уничтожение противника на территории шахты «Добропольская». Дональд Трамп присоединился к тем, кто считает, что Украине нужно руководство, сосредоточенная на мире, а не воинственная политика Зеленского. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он назвал знаковым и историческим моментом слова Трампа, которые тот произнес в разговоре с журналистами.
4: Знаете, что я предлагаю? Им нужно выбрать другого лидера. Зеленский мог бы урегулировать ситуацию много раз, но решил этого не делать. Мы говорили ему, делай, что хочешь, чтобы ускорить процесс.